0: также либо не ответила, либо заявила, что не может разговаривать. Дескать, много работы.
1: Стоит напомнить, что ранее глава Славского округа Сергей Яцков в прямом эфире призвал жителей писать ему в личку ВКонтакте по любым вопросам и уверял, что читает сообщения днем и ночью. Вот только на странице Яцкова была закрыта и личка, и комментарии к постам. Местная жительница тут же указала на это в комментариях к эфиру, но ответа от главы, разумеется, не было. И это все, что нужно знать о коммуникации чиновников с жителями и о пустых обещаниях, которые они раздают налево и направо, особенно на накануне выборов. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
3: Всем привет! В Германии предложили сделать получение виз для россиян невозможным. Ну, почти. Там предлагают всему Евросоюзу резко сократить выдачу туристических документов гражданам Российской Федерации. Причем речь не только о немецких документах. Берлин хочет, чтобы ограничения одновременно усилили все страны Шенгенской зоны. Сейчас россияне чаще всего обращаются в консульства Италии, Франции и Испании, потому что Польша, Литва, Латвия и Эстония туристические визы практически не выдают. По данным Еврокомиссии, за прошлый год россияне получили почти 500 000 туристических виз. Около 170 тысяч выдала одна Италия. Несколько лет назад она оформляла примерно 60 тысяч, то есть спрос вырос почти втрое. В Несте Италия, Франция и Испания принимают около 3/4 всех российских заявлений. Схема простая. Человек получает итальянский шенген, приезжает в Италию, а затем может перемещаться почти по всей шенгенской зоне. Германия предлагает убрать эту лазейку и установить более жесткие общие правила. Пока это только предложение, но визовые гайки закручиваются не первый год. Еврокомиссия уже ограничила выдачу многократных виз россиянам. Раньше можно было получить документ на несколько лет и ездить по нему много раз. Теперь, перед новой поездкой, большинству заявителей снова приходится собирать справки, покупать страховку, подтверждать доход, бронировать жилье, искать свободное место для подачи и платить консульский сбор. Если Германия добьется своего, доступных мест станет еще меньше. Ожидание растянется, а вероятность отказа вырастет. Для Калининградской области это особенно чувствительная история. Здесь Европа долгое время была недалеким направлением для большого отпуска, а частью обычной жизни. В Польшу ездили за покупками и лекарствами, в Гданьск – на самолет. В Германию – к родственникам, в Литву – на выходные или по делам. До пандемии российско-польскую границу пересекали почти 3,5 миллиона раз за год. Понятно, что это не 3,5 миллиона разных людей. Один человек мог ездить несколько раз в месяц. Но именно частота и показывает масштаб. Только за первые 3 месяца одного года на границе насчитали около 500 000 пересечений. РБК «Калининград» со ссылкой на польскую статистику писал, что за это время жители области оставили в соседней стране больше 120 миллионов злотых. Примерно по 500 злотых за одну поездку. В Европу ездил далеко не каждый житель региона, но и называть это развлечением нескольких богачей нельзя. Исследование, опубликованное в журнале «Социологические исследования», показало, что 6 лет назад действующая шенгенская виза была примерно у каждого 5-го опрошенного калининградца. В регулярные поездки были вовлечены примерно от 1/6 до 1/4 населения. Свежей отдельной статистики по региону сейчас нет. Однако очевидно, что прежнего движения давно не существует. Сначала поездки стали длиннее и дороже. Потом исчезли привычные маршруты. Затем закрылись или почти перестали выдавать документы соседние консульства. Россияне переключились на Италию, Францию и Испанию. А теперь ограничения могут добраться и до них. Для жителя Москвы это прежде всего проблема с отпуском. Для Калининграда это еще один обрыв связи с ближайшими соседями. География не изменилась. Гданьск не стал дальше. Польская граница никуда не исчезла. Литва

0: все так же находится рядом. Но воспользоваться этой близостью становится все сложнее. К этому добавляются проблемы с транспортом. Латвия собирается со следующего года прекратить регулярное автобусное сообщение с Россией и Белоруссией. Литва обсуждает похожие меры. Теперь вслед за автобусами сужается и возможность получить визу. Никто не объявляет, что завтра Европа полностью закроется. Все происходит постепенно. Одна страна перестает выдавать документы, другая отменяет маршрут, третья усложняет въезд. Каждое отдельное решение еще можно обойти, но запасных вариантов остается все меньше. Пока россиянам выдают визы Италия, Франция и Испания. Пока еще можно найти запись, собрать документы и получить однократный шенген. Но главным словом здесь становится именно «пока». Сколько еще таких решений потребуется, прежде чем житель Калининграда обнаружит, что границы вокруг него остались, а дверей почти не осталось. Вы слушали «Балтийский лоцман». Подписывайтесь на наши социальные сети, чтобы не пропустить новые выпуски. До встречи!
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
2: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Авиация в крутом пике. Ни самолетов, ни керосина. Аэропорты по всей стране резко ограничили заправку, а сроки поставок отечественных самолетов снова перенесли. Теперь ограничения по топливу есть не только на АЗС. Коллапс затронул уже 26 авиагаваней от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Согласно данным системы аэронавигационной информации, первые лимиты установили еще в июне, а вторая волна пришлась на сентябрь. Сроки действия ограничений от 1 до почти 7 месяцев в зависимости от аэропорта. Так, например, в петербургском Пулково до марта 2027 года заправка возможна только в соответствии с полетным планом, без дополнительных объемов. Что это значит? Лететь без дополнительных объемов топлива, объясняет авиаэксперт Николай Федотов.
4: Представляете, если вы летите там 5-6-7 тысяч километров, и что-то происходит там не по плану, какие-то проблемы с двигателем, либо с чем-то еще, не можете приземлиться, то вам нужен запас топлива некий. Если у вас топливо ограничено в баке, то вы уже не можете совершить маневр, и вы на большие расстояния просто-напросто не полетите, это просто-напросто будет опасно.
3: 15 из 26 аэропортов ограничения затрагивают лишь иностранных авиаперевозчиков. В частности, такие лимиты действуют в аэропортах Казани, Уфы, Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени и других. Тем временем власти снова отложили сроки поставок отечественных самолетов на замену «Боинг» и «Аэробус». Программа развития национального авиапрома, от которой правительство ждет сотни новых лайнеров на замену западным судам, обернулась крахом, говорит экономист Игорь Липсиц.
5: За прошлый год в России сделали то ли один самолет, то ли ни одного. Это называется сборка единичной продукции на коленке по обходным технологиям. То есть, когда нет возможности поставить на конвейер, то вручную собирает. Вот сейчас российская авиационная промышленность собирает самолеты штучно. Из чего смогли, из того и собрали. То есть, все самолеты различаются комплектацией. Поэтому, значит, их поставить на эксплуатацию нельзя. И если ты их, значит, покупаешь, то у тебя стоят вроде самолеты одного названия, но собраны разные комплектующие, их ремонтировать, обслуживать невероятно сложно и неудобно крайне.
3: Сроки сертификации лайнера МС-21 и импортозамещенного Суперджета-100 с двигателями российского производства снова откладываются на следующий год, заявил глава Росавиации Дмитрий Ятров. МС-21, который по изначальным планам должен был полететь еще 10 лет назад, будет сертифицирован лишь в середине 2027 года. А вот Суперджет обещают сертифицировать немного раньше. Этот самолет на 80% состоящий из импортных деталей, после начала СВО и санкций остался без двигателей от французской «Сафран». Теперь же с мертвой точки дело должно сдвинуться в первом квартале следующего года. Однако на этом проблемы не заканчиваются, ведь главная из них – цена, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
6: Стоимость перевода каждого суперджета на российские двигатели будет стоить порядка 4 миллиардов рублей. Что такое 4 миллиарда рублей? Это стоимость нового Боинга 737 МАКС, например. То есть можно купить за эти деньги новенький Боинг 737 МАКС, а в России за эту цену вы можете поменять прекрасные французские двигатели, которые больше вы не можете обслуживать, потому что санкции, на отвратительные, неэффективные, топливо неэффективные, топливным как раз параметрам, подтяги и так далее, ПД-8, который проигрывают, естественно, французским, но при этом это будет стоить, как новый самолет Boeing. Сейчас основная проблема в том, что авиакомпании признали, что у них нет денег, чтобы заменять двигатели самим за свой счет.
3: И это значит, что платить придется государству. А это обойдется минимум в 500 000 000 000 рублей, которых в бюджете из-за огромного дефицита в 6,5 триллионов попросту нет. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Лидер Либерально-демократической партии России Леонид Слуцкий о росте цен на базовые продукты питания.
8: Официально продовольствие за прошлый год подорожало на 5,2%, но самые необходимые продукты выросли в цене значительно быстрее. Хлеб более чем на 11%, рыба и морепродукты на те же 11%, мясо и птица почти на 8%. В январе нынешнего года цены выросли сразу на 1,62%. Огурцы за месяц подорожали почти на треть. И это не в каком-то регионе, это по стране. Помидоры на 18%. 20%, картофель более чем на 9%. К июлю, курица стала дороже еще, чем была, почти на 10%.
1: Главные новости дня.
3: Раненые СВОшники в приоритете. Больницы по всей России начали переоборудовать военные госпитали. Под них отдают целое отделение, где лечиться остальным. Военные госпитали в России катастрофически не справляются с потоком раненых. Нехватку коек регионы все чаще закрывают за счет гражданской медицины. В одних областях участников СВО размещают в закрытых отделениях с пропускной системой. В других закрывают роддома и отдают здания под госпитали. А беременных отправляют рожать в десятках километров от дома. Однажды в роддом номер 5 Ростова-на-Дону пришли мужчины в военной форме, рассказывает медсестра Мария.
9: Это было в мою смену. Я пошла в родзал за кесаренком, за ребенком и увидела людей в форме. Потом эти люди спустились к нам на второй этаж. И я спросила, кто это? Девочки и акушерки сказали, это вояки. Ну и шило в мешке не утаишь. Нам сказали, что будет здесь военный госпиталь.
3: В этой больнице рожали женщины со всей Ростовской области. Уже через несколько дней после визита людей в форме пациенток стали выписывать. Ольгу, например, за день до родов. Она была вынуждена поехать в Новочеркасск в полутора часах езды от дома.
10: Утром 23-го начались схватки. Я не могла ходить практически, а меня выставили на улицу. И я должна была идти в консультацию за новым направлением. Кого-то оставили до 26-го, кого-то по скорой перевезли, кого-то вышвырнули.
3: Ранее военнослужащие даже во время отпусков лечились только в специализированных госпиталях и поликлиниках. Всех военных исключали из системы обязательного медицинского страхования, так что их лечение оплачивало Минобороны. Ситуация изменилась осенью 2024-го. Тогда государственные гражданские больницы обязали бесплатно и по ОМС принимать участников СВО во время отпуска. И если раньше расходы на плановое лечение военных компенсировала Минобороны, то теперь эти затраты переложили на гражданский сектор, говорит врач Константин Бойков.
11: Нагрузка на мое бедное здравоохранение возросла сильно, потому что здравоохранение обескровлено, финансов не становится больше, нагрузка на врачей становится колоссально большая, бедные пациенты мечутся везде, не знают, в какие кабинеты им еще стучаться, чтобы получить помощь.
3: По словам врачей, появление военных в гражданских больницах влияет не только на доступность помощи для остальных пациентов. Это также привело к дракам, пьянству и воровству. Поэтому персонал больниц не слишком рад пациентам с фронта, говорит медбрат Алексей.
12: У меня очень много пациентов СВОшников. Это пи***. Это прям очень страшно видеть, как у людей крыша едет. Ну, не в моей больнице, в другой больнице они, короче, толпой девку изнасиловали, ну, сестру. Было такое, ну, она потом повесилась после этого.
3: По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, на реабилитацию раненых военнослужащих с 2024 по 2026 год было выделено более 70 миллиардов рублей. Вместе с тем, в этом году рекордное число регионов сократило расходы на гражданское здравоохранение. 19 из 82 субъектов сэкономят на медицине 107 миллиардов рублей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: На радио «Лента» потеря дня.
0: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
1: Радио «Лента» 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
0: Депутат Тамара Казанцева заявила, что не заметила роста цен, потому что она не ленивая.
13: Люблю селедку под шубой, поэтому с удовольствием делаю сама. И все, кто ко мне в гости приходит.
14: Вы уже видели?
13: Ну, я думаю, свекла у меня в огороде выросла, морковка тоже. Так что он у меня не подорожал. Я считаю, он у меня остался на уровне, может быть, даже трехлетней давности. Потому что я сама, работая в Думе, и работаю у себя на даче в огороде, собираю ягоды, собираю овощи и все остальное. Поэтому для меня это ничего не подорожало. Могу кого-то угостить, чаем напоить с клубничным вареньем, ну и другими продуктами. Поэтому я думаю, те, кто не лентяй, тот себе заработал дешевый салат оливье.
0: Журналист Павел Иванов о лицемерии депутата Казанцевой.
15: В какую же позорную историю вляпалась КПРФ? Как говорила Мария Антуанетта, если нет хлеба, пусть едят печенье. Правильно, правильно. Топите дом свой дровами. Воду черпайте в ближайшей реке, даже если до нее 3 километра. Значит, еду себе сами выращивайте. К стоматологу ходить не надо. Вырвал вам это зуб сосед плоскогубцами и нормально. А вы его квашеной капусткой угостили. Слушайте, я привык к тому, что это единороссов подход. Ядросы, был же депутат, кажется, от Волгоградской или Астраханской, или Волгоградской какой-то думы, который говорил, маленькая пенсия у кого? У алкашей, тунеядцев, кто никогда не работал, вот у них маленькая пенсия, а у меня вот хорошая пенсия. 40 тысяч, там, 50 тысяч, вот у всех такая пенсия, кто нормально работал. Вот она депутат, она говорит, а что, а мне нормально, мне хватает. Причем она не Госдумы депутат, она какой-то там Томский или какой, Тюменский, давайте почитаем. В Тюменской области депутат облдумы Тамара Казанцева. Свекла выросла, морковка тоже, но мой набор остался на уровне трехлетней давности. Такое чувство, что они вообще не понимают, в какой стране живут. Слушай, но если у тебя там еще четверо детей, которые тебе деньгами помогают, если у тебя муж хорошо зарабатывает, если у тебя накопление и депутатская пенсия, не надо думать, что все так же живут. Вы должны думать не о себе, а о стране. У тебя есть время, у тебя есть возможности, ну... Мы очень за тебя рады. И вот эти долбанные пропагандисты, вот эти депутаты, они же этим пользуются. Они постоянно изображают, что они ничего не поняли. В каком-нибудь регионе, например, там в Приморском крае подешевела рыба, они говорят, смотрите, рыба-то дешевеет, везде подорожала, где-то подешевела, и они именно про этот случай вам и будут рассказывать.
1: Радио Лента. Прямая речь.
7: Блогер Олег Царев о том, что забюрокраченная и неповоротливая вертикаль высших военных чинов не способна противостоять гибкой и мобильной технологичной украинской военной стратегии.
14: Я подводил итоги за прошлый месяц, да, август. Я беру данные сбитых, не запущенных, а сбитых беспилотников от нашего Министерства обороны. И беру данные по количеству запущенных нами беспилотников от нашего же Министерства обороны. То есть я сравниваю не те цифры, на самом деле пропорция будет еще больше. 1:6 в пользу Украины. Причем совсем недавно был 1:3. Мы переходим на реактивные дроны. Но это фактически дороже. Мини-ракеты. Они гораздо дороже, но их сбивать гораздо сложнее. В связи с этим они начинают развивать перехватчики, которые способны сбивать реактивные дроны. И поверьте мне, пройдет месяц, два, три, четыре, они придумают такие перехватчики, их будет достаточно много, они будут достаточно эффективны. Почему у них летают на мопедовских двигателях, таких же, как у нас Герани, летают к нам их беспилотники? Потому что у нас пока еще проблема с малым ПВО, мы их не очень эффективно сбиваем. За что хвалят Федорова? За то, что он за 4 месяца довел количество компаний, которые выпускают зенитные дроны, до 150. В жесточайшей конкуренции, в каждом подвале. Делают, конкурируют, на маркетплейсе выставляют. Конкуренция живая, без всяких госзаказов, госприемок. Меняют свои дроны хоть каждую неделю. И меняют. У нас, если дрон прошел госприемку, то внести в него изменения полгода минимум каторжного труда. А если ты начинаешь вносить изменения, те, которые не утверждены, это уголовное дело. Но в таких условиях невозможно построить малое ПВО. У нас нет в таком количестве зениток, чтобы накрыть все. Просто нет. У нас пулеметов не хватает, о чем говорил уважаемый Владимир Рудольфович, и долго его после этого критиковали.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
16: В этот раз американские гости привезли две капитуляции. Соответственно, это бессмысленный визит с точки зрения ожиданий прекращения военных действий. Я сейчас объясню. Те предложения, которые появились в прессе, по-другому оценить невозможно. Условно, а они приехали со следующим. Останавливаемся там, где сейчас стоим. И, соответственно, на ту территорию заходит ООН, это объявляется серой зоной, потом когда-то проводим выборы, потом когда-то меняем украинскую конституцию, ну и в таком ключе. То бишь, это предложение, начнем с Украины, кстати, для Украины это будет капитуляцией, и для России это будет капитуляцией, понимаете, как бы это ни звучало ужасно и смешно одновременно. Потому что, ну, представим, Украина пойдет на предложенные американцами условия. Да, что вы уходите, соответственно, из Донбасса, мы туда вводим какие-то войска ООН, какие-то голубые каски, вы проводите выборы, вы меняете конституцию, вот вы делаете вот это, и вот это, для того, чтобы остановилась война. Соответственно, население Украины, если это все ему озвучит, может задать очень много вопросов действующему руководству. А почему на это не согласились раньше, например? Потому что Украина сохранила все-таки выборную систему, несмотря на то, что сейчас выборы не проводятся, да, но уже там есть вот эта вот традиция политическая переизбирать периодически свои элиты. Так вот, соответственно, население Украины, избиратели могут задать страшный вопрос текущей команде менеджерской Украины, да, а почему вы об этом не договорились раньше? Что значит, мы все отдаем, да, только теперь у нас намного меньше, наши предприятия разрушены, у нас все вообще не очень сладко, зачем было до этого дотягивать? И, соответственно, это может закончиться фиаско для команды господина Зеленского. То бишь, американцы предлагают господину Зеленскому капитуляцию. Но они предлагают капитуляцию и господину Путину тоже. На этих же самых условиях. Потому что господину Путину, понятно, население вопрос никакой не задаст. Другая политическая культура, другой политический климат в стране. Совершенно другая система в России, это все ясно. Но элиты зададут вопрос. Население просто там помычит, пострадает, выпивает на рыбалках, в гаражах, скажет, эх, такую страну опять профукали. Зачем мы это все сделали, кому это надо было. Все понятно. Но элиты, которые потеряли очень-очень-очень многое, прежде всего в материальном плане, вот они начнут задавать вопросы между собой. А зачем мы все это потеряли? Ради чего? Ради того, чтобы товарищи чекисты укрепились во власти? Потому что вы же понимаете, как власть работает. Любая власть опирается на деньги. Соответственно, тех людей, у которых есть деньги, да, их по чуть-чуть стригут внутренние органы, силовики. Соответственно, чем беднее будут люди с деньгами, ну, тем легче силовики будут их контролировать, а люди с деньгами этого ой как не хотят. И они будут всячески этому сопротивляться, что такой же точно по сути по своей бунт на корабле, который может произойти. Ни господину Путину, ни господину Зеленскому этого не нужно. Потому что сейчас, на данном этапе, это действительно страшный и справедливый вопрос, который можно задать любому лидеру. А почему тогда мы не подписали все это раньше? Или зачем мы дотянули до этой степени? Соответственно, ни о каких прекращениях огня, ни о каких подписаниях каких-либо документов, договоров речь идти не будет. Потому что все это игра с одним победителем, не с двумя. Не предусматривается два победителя в этой игре. И Украина уперлась, и Россия уперлась в свои позиции, и они не двигаются просто ни на миллиграмм. У России, вот как бы это контринтуитивно для вас не прозвучало, но позиция сейчас хуже, чем у Украины. Почему? Объясню. Не бывает, понимаете, не бывает выигрышных войн после 12 лет войны. Бывают какие-то вымученные результаты, но искрометных побед после войн длиной 12 лет не бывает. Это означает, не получилось, неправильный подход был избран изначально. Не получилось, слишком долго, понимаете, слишком много ресурсов, слишком много неизвестности. И сейчас Россия начинает крутое пике в экономике, в человеческих ресурсах, во всем. Вот приходит понимание войны фактически в каждый дом, в каждую кухню, в каждый карман. Она начинает затрагивать всех. Вот Украина этот виток своего исторического развития, она испытала несколько лет назад. Сразу практически после вторжения. Потому что страна меньше, понятно, потому что страна беднее, и население не такое обширное, это все ясно. Быстрее просочились все эти ужасы войны до каждого человека, и человек к этому всему адаптировался. Москва же, как могла, скрывала последствия войны для, грубо говоря, простите меня за это выражение, простого народа. Вот все хорошо, включай телевизор, смотри, все наладится, вообще никаких проблем, мы везде побеждаем, мы везде продвигаемся вперед, мы третий раз захватили Купянск, мы, что там, третий раз, по-моему, Славяногорск, да, так название, Славяногорск захватываем, мы еще что-то делаем, все хорошо, просто не вникать, и многие не вникают, да, в том, что Купянск уже вроде как захватывали, а в Славяногорске выступает командир батальона «Азов». сейчас, несмотря на то, что вроде бы по отчетам господина Герасимова этот город находится под контролем войск России. Вот эти все посылы, они направлены были на население. И население, у которого, ну, нормальная была более-менее жизнь, оно нигде ни с чем соприкасалось, оно было склонно всему этому верить. То бишь, оно не особо адаптировало свое поведение. А сейчас уже такой масштаб этого болота экономического, военного, политического для России, что практически в каждой семье есть люди, у которых или родственника убили, или покалечили, или коллег на работе. Уже не получится скрывать. Практически каждый холодильник стал беднее. Не надо приводить в примеры рестораны в Москве, которых есть дальневосточный краб. Ой, не надо. Нужно привести пример какого-нибудь холодильника среднего в Перми. Вот там в 21-м году или в 20-м. И в 26-м. И машины нужно посмотреть, какая была самая продаваемая машина в Перми в 20-м году, допустим, и в 26-м. И вы увидите все абсолютно четко, что теперь это вот этот китайский шрот, китайский металлолом, который едет в России под видом нормальных автомобилей, продается дороже, чем немцы в свое время продавались, да? Что вот это вот теперь пальма потребительского первенства. Но ведь люди это покупают не потому, что они хотят, а потому, что они вынуждены. И все это ломается. Но все это нет запчастей, это все уже ясно, мы проходили. Но просто теперь этих людей появилось очень-очень много недовольных. И, соответственно, они тоже могут примкнуть к той силе, которая скажет, мы сейчас все это прекратим, не волнуйтесь, мы все прекратим, все, и все будет как раньше. Так вот, эта сила, это могут быть, ну, вот буржуазные элементы, да, то бишь богатые люди, которые этот войны пострадали. Соответственно, господин Путин тоже не может остановиться, потому что у него есть доклад господина Герасимова, у него есть вот такая вот угроза дворцового переворота. Массовых восстаний, революций в России не будет, этап уже пройден. А у Украины, соответственно, есть другая угроза, да, что люди могут выйти на улицы, как они это демонстрировали неоднократно последние 20 лет. И вот тогда, опять же, как демонстрировали украинцы, власть меняется, когда люди выходят на улицы. Соответственно, никто не хочет этого допускать. Потому что ни одна из стран ни технически, ни практически не проигрывает разгромно до такой степени, чтобы уступать. Да? Соответственно, все это продлится, и ваша линия поведения должна быть такой же, о которой я рассказываю вам уже, по-моему, 5-й год. Домик в деревне. Сбережения в валюте. Маленькими купюрами. Собран тревожный чемоданчик. Деньги со счетов сняты и лежат в банковской ячейке. Сейчас, соответственно, я очень настоятельно даже рекомендую задуматься о солнечных панелях, задуматься о генераторах на эту зиму. Потому что, ну, я же предупреждал, что с бензином будет вот такая вот ситуация. Она уже есть. Так поверьте мне, будет ужасная ситуация с приходом холодов и с отоплением, и с электрикой. От этого никуда не деться. Потому что дальше что произойдет? Естественно, никто не согласится ни на какие переговоры. Американцы расстроятся и скажут, ну, раз так, значит, все, получайте Starlink над Россией. И полетит со стороны Украины все, что они сейчас берегут. Понимаете, не спускают, потому что это зона неуверенного приема Старлинка. В секунду, когда Старлинк откроет, эта эскалация выйдет совершенно на другой уровень. Соответственно, из России в ответ что-то полетит. Так что две капитуляции, да, которые представлены каждой из сторон, они совершенно исторически, справедливо и понятно приводят к дальнейшей эскалации. К моему огромнейшему сожалению. Да и не только к моему на самом деле.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Осенняя охота на студентов не за горами. Начальник пункта отбора на контракт в Екатеринбурге анонсировал новый раунд вербовки. Дмитрий Деменков известен своими специфическими высказываниями. Например, в апреле начальник пункта отбора жаловался, что студенты вузов очень неохотно соглашаются подписывать контракты и назвал родителей барьером, который мешает отправить 18-летних парней на фронт.
17: Есть определенные барьеры внутри, конечно, парням по 18 лет. Есть еще барьер родителей. Поэтому всех мы всегда приглашаем, мы выступаем перед вузами. Мы приглашаем к себе в специальный класс войск беспилотных систем.
3: Сейчас же Деменков выдал новый перл. Сказал, что еще чуть-чуть, и в вузах Екатеринбурга начнется активная агитация. И похвастался, что воевать идут активно даже девушки. Мол, их настолько много, что те якобы уже практически заполнили все вакантные места в армии.
17: Вот сейчас начался учебный год, поэтому они еще пока входят в стадию обучения. Мы сейчас начнем их опять агитировать на службу по контракту. В первую половину до отпусков, конечно же, мы набрали большое количество студентов. Девушки мотивированы, не меньше мужчин, идут, хотят поступить на службу по контракту. Отбор у них пожестче, чем у мужчин. Там не должно быть двое детей до 16 лет на иждивении. Также не должны быть беременны. Состояние здоровья должно быть тоже АБ. Вот. Но хочу сказать, что девушки уже практически заполнили вакантные места, и отбор уже производится очень точно.
3: Однако сами девушки в шоке от того, что им предлагают идти воевать. Студентка Пензенского государственного университета Лина Давыдова убеждена, если агитируют даже девушек, то дела в армии совсем плохи. Лину пытались завербовать, когда она пыталась перевестись с дневной формы обучения на заочное.
18: Я хотела перевестись на заочку в своем университете, а мне предложили контракт на СВО. Они мне начали предлагать пойти оператором беспилотников. Я говорю, нет, не надо меня никуда оформлять. Они очень настойчиво мне предлагали, при том, что ну, это женщины сидят. Это женщины, у которых есть свои дети. И у меня просто один единственный вопрос в голове. Вот вам вообще не совестно, у вас типа там ничего не ёлкает, вы, наверное, спокойно спите, да? Потому что у нас в университете уже очень много умерших на СВО, погибших.
3: Лина возмущена. Так много парней сотрудники университета отправили на верную смерть, пообещав им академотпуск, контракт, который заключается всего на год, и службу операторами дронов в безопасности. Все это оказалось неправдой, говорит девушка, и парней, которые могли проживать свою беззаботную студенческую молодость, больше не вернуть. Эксперты предупреждают, из-за больших потерь в армии огромный недобор, поэтому в новом учебном году агитация студентов будет еще более агрессивная. И речь уже не идет исключительно о войсках БПЛА. Например, студентам Высшей школы экономики раздают листовки с рекламой контракта. В них предлагают пройти обучение не только на дроновода, но и инженера-сапера. А это уже явно служба на передовой. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
19: Пауза была недолгой. Дроны снова ударили по крупному складу «Озон» в Саратове и НПЗ «Роснефти».
20: Ух, что летит? Это прям над головой.
21: Это что летит?
20: Это дрон.
19: В ночь на 11 сентября беспилотники атаковали Саратовскую область. Очевидцы до самого утра слышали взрывы и стрельбу. Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки есть повреждения. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Как позже выяснили местные журналисты, под удар попал саратовский склад «Маркетплейс Озон». Там вспыхнули сразу несколько огромных пожаров.
22: Большие гиганты.
19: Беспилотники разрушили крупный логистический центр компании площадью 100 тысяч квадратов. В этот хаб компания вложила 8 миллиардов рублей. Склад мог хранить до 30 миллионов единиц товара одновременно и обрабатывать по 900 тысяч товаров в сутки. Хаб обслуживал всю Саратовскую область, а также соседние регионы и города – Волгоград, Пензу, Самару и Воронеж. На складе в Саратове работали 1500 человек. Этот удар по озону после некоторого затишья, похоже, стал ответом ВСУ на удары по Киеву и в других городах Украины, усилившиеся в первые недели сентября, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
4: Российские военные продолжают день за днем атаковать украинские склады и прочие инфраструктурные объекты, нанося экономике страны существенный урон. Скорее всего, поэтому ВСУ вновь решили ударить по озону, который в сравнении с Wildberries пострадал изначально гораздо меньше. Склад в Саратове стал только четвертым, попавшим под удары беспилотников, тогда как ВБ лишился 15 складов как минимум и бодрым шагом идет прямо к банкротству.
19: Кроме озона, ночью в Саратове пострадал и нефтеперерабатывающий завод. Это 16-я атака на предприятие за время СВО. НПЗ остаются главными целями беспилотников. Только на этой неделе был атакован Рязанский НПЗ, который остановил свою работу. Все это спровоцировало серьезное обострение топливного кризиса. Насколько серьезны разрушения после атаки дронов на саратовском НПЗ, пока неизвестно. Однако очевидцы уже сообщают об ажиотаже и очередях на заправках региона. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
5: Почти 1000 дронов за сутки. Военкор, канал «Записки ветерана» об одной из самых масштабных атак на российские регионы.
22: По данным Минобороны России, в период с 20 часов 10 сентября до 8 часов 11 сентября дежурными силами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 777 украинских беспилотников самолетного типа. Это один из рекордных показателей за все время войны. За предыдущий день противовоздушной обороной уничтожено 97 беспилотников. Итого за сутки не менее 874 беспилотников. Беспилотники ликвидированы над 17 регионами России, а также над акваториями Черного и Каспийского морей. В Белгородской области за минувшие сутки 4 мирных жителя погибли, 16 человек ранены. Атакам подверглись Белгород и 14 округов. Силы противовоздушной обороны сбили и подавили 189 дронов. В Тульской области 2 человека погибли, трое ранены. Всего за ночь над регионом уничтожено 26 дронов. В Курской области, в Железногорске, украинские беспилотники трижды атаковали один и тот же многоквартирный дом, эвакуированные около 500 жильцов двух домов. В Саратовской области в результате атаки беспилотников на саратовский нефтеперерабатывающий завод произошел пожар. Атакован логистический центр и хаб доставки «Озон» в Саратове. Работники эвакуированы, начался пожар. В Волгоградской области поврежден многоквартирный дом. Двое мужчин госпитализированы. Ночью ограничения на полеты вводились в аэропортах сразу нескольких российских регионов. Тыла больше нет.
5: Бесполезные или опасные? Военкор «Астрахань» о противоречии вокруг уехавших российских айтишников и сделки с «Палантир».
22: Читая новости и мнения наших патриотических ломов о том, что сделка новой компании бывшего генерального директора Яндекса с «Палантиром» представляет опасность. Вот там и он сам, и какая-то команда с ним знают чего-то про российские цифровые и реальные особенности. В общем, угроза масштабная, мне понятно. А вот мне другое непонятно. Это ж я 4 года слушал, что уехали бесполезные синеволосые либеральные бездари, любители всего запрещенного, которые теперь бомжуют в странах третьего мира, и там никому они не нужны. И что таких вот айтишников трусливых и идейно нестойких на каждом перекрестке вагон, поэтому и наше Z-сообщество в своем творчестве обращается не к смешным очкарикам, а к мужику настоящему. А тут вот какие-то люди. У них, значит, компания новая, деньги есть, персонал опять же, знания, крупные сделки поворачивают. Так а это как? Я просто академии не заканчивал и, как известно, многое не понимаю в силу происхождения. Но мне видится, между прошлыми заявлениями и нынешним обозначением актуальной угрозы некое противоречие. Хотя чему тут удивляться? У нас так во всем.
5: Европа объединяется вокруг дронов. Военкор подобный о новом беспилотном альянсе Евросоюза и Украины.
22: 11 сентября в Брюсселе запланировано первое заседание Альянса Евросоюз-Украина по вопросам беспилотных летательных аппаратов. Цель – ускорить внедрение беспилотных технологий и систем противодействия дронам в странах Евросоюза. В заседании примет участие еврокомиссар по обороне Андриус Кубилюс. Встреча в основном посвящена оценке текущего состояния дел, составлению графика действий и обсуждению первоначальных мер. В состав учредителей Альянса вошли 18 компаний, поровну из Евросоюза и Украины. Они сформируют первый управляющий совет, который определит стратегию сотрудничества и приоритеты. Впервые о создании такого альянса, еще в 2025 году, объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Тогда же она пообещала 6 миллиардов евро военного кредита Украине на совместную разработку дронов. Деньги предоставляются в рамках механизма ERA, финансируемого за счет доходов от замороженных российских активов. Созданный европейцами и Киевом альянс – часть более широкой инициативы, той самой «Стены дронов», которая, по идее, должна заработать до конца 2027 года. Это хоть пока и формальный старт, но за ним стоит уже годовая подготовка и серьезные деньги.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
19: Добили. После атаки полностью остановил работу снабжающих бензином Москву Рязанский НПЗ.
6: Но у нас там горит завод. Как горит завод.
19: Атака беспилотников 6 сентября на Рязанский НПЗ стала для предприятия фатальной. В результате удара вышли из строя две основные установки первичной переработки нефти общей мощностью около 12 миллионов тонн в год. Еще одна установка на ремонте после удара в мае. Рязанский НПЗ фактически прекратил переработку. Восстановление может занять несколько недель.
8: Ой, сразу два, вот.
19: Рязанский НПЗ принадлежит Роснефти. Этот завод – один из крупнейших в России. Он входит в топ-3 по объемам производства в стране. В основном он снабжает Москву и область. Предприятие останавливается уже в третий раз за последние три месяца. 15 мая он попал под налет БПЛА и простаивал до середины июля. Потом, проработав всего две недели, завод вновь попал под атаку беспилотников. На этот раз оказалось все серьезней. На ремонт потребуется гораздо больше времени.
8: О, летит, летит! О.
19: Все это усилило и без того разгулявшийся еще летом топливный кризис. Самая плачевная ситуация сейчас в Петербурге. Без бензина половина заправок города. Россияне до сих пор не понимают, почему такие стратегические объекты, как НПЗ, не защищены от дронов. Военный обозреватель Андрей Клинцевич в эфире радио «Комсомольская правда» объясняет, почему это сделать невозможно.
9: Огромное количество кадров, когда мосты, затянутые сетями, туда залетает дрон, находит там полуметровую дырку, залетает вовнутрь и дальше там начинает наносить удары. Соответственно, полностью закрыть НПЗ будет невозможно. Если вы закрыли сетями и есть возможность запустить 10 FPV-дронов, соответственно, дальше один дрон пробивает дыру, вторые залетают. Технологии группового управления дронов уже есть и у нас у противника. Выглядит следующим образом. Группа дронов приходит в район. Оператор, часть дронов зависает, оператор переключает постоянно с одного дрона на другого управления. Вот он первым дроном пробил дырку, переключился на вторую, и дальше он 10 дронами там совершит любые необходимые ему манипуляции.
19: В сентябре под атаки попали как минимум 5 заводов. Новотек Усть-Луга, Рязанский Пермский, Саратовский НПЗ и завод в Нижнекамске. Что самое удручающее, эти удары беспилотников не прекращаются. В ночь на 11 сентября дроны атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод. В результате там вспыхнул пожар. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Говорят военкоры.
5: Пропал без вести. Что делать семье? Анастасия Кашеварова о поиске бойцов и мошенниках, которые зарабатывают на чужом горе.
10: Шаг первый. Военкомат. Это первая точка. Если боец долго не выходит на связь, идите в военкомат. Запрашивайте информацию о статусе вашего человека. Шаг второй. Все, кто предлагает найти за деньги, мошенники. Без исключений. Шаг третий. ДНК обязательно. Пропавшие без вести в абсолютном большинстве – это погибшие. Я говорю это прямо, потому что вы должны слышать правду, а не сладкую ложь. Это единственный способ точно установить личность. Шаг четвертый. Плен – это отдельная история. Обмена данными между Россией и Украиной о пленных нет. Ни одна сторона не публикует официальные списки. Поиск пропавшего – это ад. Но этот ад нужно проходить с холодной головой. Не верьте всему, что пишут. Не платите тем, кто обещает найти. Требуйте официальные ответы. Работайте через военкомат и воинскую часть. Держитесь.
5: Переговоры переговорами, а оружие по расписанию. Военкор-канал «Записки ветерана» о новых пакетах помощи Украине.
22: На фоне актуализации темы переговоров Украина и ее партнеры занялись своим любимым делом – актуализировали тему войны. Накануне состоялось 36-е заседание контактной группы по вопросам обороны Украины. Формат «Рамштайн». Министр обороны Украины Евгений Хмара и главнокомандующий вооруженными силами Украины Михаил Дропатый впервые представили детальный план войны, по которому действуют силы обороны Украины. Его подробности пока не разглашаются. В преддверии зимы Украина озвучила критическую потребность в защите неба. Киев запросил из имеющихся запасов европейцев 300 ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов «Патриот» и 500 ракет класса «Воздух-воздух». По итогам встречи 9 стран объявили о дополнительных взносах и поставках оружия. Германия поставит ракеты для систем «Патриот», истребители F-16, а также закупит беспилотники. Норвегия даст 200 миллионов долларов на закупку зенитных ракет «Т». Великобритания – 100 миллионов фунтов на закупку американского вооружения. Нидерланды – 300 миллионов долларов на поставку 300 зенитных ракет и взнос в проект «Линия дронов». Легко не будет, в общем, не надейтесь.
5: В Китае показали первого полностью автономного боевого гуманоида. Вот что об этом думает военкор Живов.
11: Китайская Юни-3 показала гуманоида G1, который впервые ведет бой полностью автономно, без управления человеком через VR, контроллеры или систему захвата движений. В 38-секундном ролике робот держит дистанцию, уходит от ударов и комбинирует удары руками с пинками. За поведение G1 отвечает модель, которая строит прогноз ближайшего развития сцены и на его основе выбирает следующее движение. Вместо реакции на текущее положение противника, робот пытается предсказать, куда тот переместится в ближайшие мгновения. Архитектура опирается на модель мира, прогнозирующую физическое взаимодействие робота с окружением. Юни-3 использует эти прогнозы как виртуальный симулятор для обучения и как дополнительный механизм выбора действий, проигрывая несколько шагов вперед до реального движения. Мы в робототехнике, космосе и искусственном интеллекте, конечно, на фоне этого очень отстали. Грустно, но факт.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
0: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
7: Житель Нижнего Новгорода рассказал, как во время телефонного разговора неизвестная ему женщина поставила условия: либо контракт с Министерством обороны, либо призыв через повестку.
12: Ждите повестку. Так закончился мой недавний телефонный разговор. Вот только закончилась та история с незакрытой повесткой, как меня уже новой пугает. Пару часов назад звонит у меня телефон. Яндексовский определитель определяет, как какая-то магнум-доставка. На том конце провода женский голос представляется сотрудницей некого рекрутингового агентства. Спрашивает у меня, интересовался ли я подписанием контракта. Я говорю, что нет, я не интересовался таким. Она говорит, смотрите, у вас сейчас есть два варианта. Либо вы подписываете контракт и получаете все выплаты, деньги и так далее. Либо мы направляем вам повестку, и вы идете служить бесплатно. Я начинаю думать, что какое-то на***лово. Говорю, нет, мне неинтересно подписание контракта. Он же кричит мне в трубку, все, ждите повестку, и бросает трубку. Я даже не знаю. Я поначалу даже прихуел. Эти рекрутинговые агентства, они получают деньги за приведенных на контракт людей.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
13: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Срочная служба в России все чаще оказывается не годом в армии, а дорогой к бессрочному контракту и отправке на войну. Солдатам обещают службу с беспилотниками и хорошую зарплату, но после подписи человек может оказаться совсем не там, куда его вербовали. Отказаться бывает сложно. Родственники рассказывают об угрозах, обмане, отобранных телефонах и документах, оформленных без свободного согласия. Сегодня разберемся, как срочников превращают в добровольцев, зачем армии понадобились десятки тысяч новых контрактников и почему обещание вернуться домой через год больше ничего не гарантирует.
14: Да, тема максимально тяжелая, но разобраться в ней нужно. Потому что одно дело читать сухие новости, а совсем другое понимать, как вся эта машина работает в реальности. На земле, так сказать.
13: Ну да, потому что на бумаге это все звучит гладко. Пришел, прочитал условия, ну, согласился и подписал.
15: Вот именно, на бумаге просто идеальная бюрократия. А в жизни это оборачивается колоссальным психологическим давлением. И сценарии-то очень похожие. Вот, например, известная история Александра Сафонова.
13: Ага.
15: Его призвали из Курской области в июле 26-го. Парню 19 лет, ну, почти 20. И спустя буквально две недели службы начинается просто дикий прессинг.
13: Слушай, прессинг — это вообще понятие растяжимое. Мы же про армию говорим. Что конкретно там происходит?
15: Ну, смотри, его непрерывно обрабатывали в закрытом кабинете около 7 часов.
13: Ого, 7 часов.
15: Да, 7 часов убеждают подписать контракт с войсками беспилотных систем, и там в ход идут прямые угрозы, вплоть до угроз смертью. Открытым текстом срочников называют мясом и внушают, что отказ никого не спасет.
13: Подожди, это же какой-то полноценный допрос получается?
15: Хуже. На допросе у тебя есть статус, адвокат, может быть, а здесь ты никто. Итог понятен после такой изматывающей обработки, на бумаге появляется подпись. И это абсолютно системная история для 25 и 26 годов.
13: То есть это не разовые перегибы?
15: Вообще нет. Массово отбирают телефоны, сажают в карцер, лишают еды. Бывали случаи, когда заставляли подписывать документы прямо на полу эшелона, который уже везет людей куда-то в Приморье.
13: Слушай, я тут все-таки побуду скептиком. Но вот парню 19 или 20 лет. Юридически это совершеннолетний, взрослый человек.
15: Ну да.
13: На гражданке он может ипотеку взять, бизнес открыть. Если на тебя давят в офисе, ты можешь просто встать, сказать «нет», развернуться и выйти. Разве в армии он не может отказаться от этих разговоров?
15: А вот это главная иллюзия. Иллюзия взрослости, которой системе очень удобно прикрываться. Возраст нужен только для одного, чтобы подпись была легальной.
13: В смысле?
15: Ну, чтобы бумага имела силу. Но физически он уйти никуда не может. Обычный человек может выйти от начальника, а срочник не может выйти за ворота части. Тотальная изоляция.
13: А, то есть он все равно ночует в той же казарме?
15: Конечно. Офицер, который требует подпись, контролирует вообще все. Когда парень спит, что он ест, дадут ли ему позвонить матери, пойдет ли он в наряд.
13: Игра в одни ворота получается.
15: Абсолютно. Командиру даже не обязательно напрямую приказывать «подпиши». Достаточно создать невыносимые условия, легально, по уставу. Бесконечные наряды, лишение сна. И потом чиновники говорят «ну, он же сам ручку держал».
13: Но ручку-то он сам держал, да.
15: Держал-то сам, но альтернатива этой подписи – не возвращение домой, а продолжение службы в аду, в которой ему специально устроили.
13: Хорошо, допустим, уйти он не может. Но чем пугают? Что заставляет сломаться? Понятно же, что нарядами вне очереди человека на бессрочный контракт не загонишь.
15: Пугают приграничьем. Это главный козырь. Угроза отправки туда, где идут реальные боевые действия.
13: Стоп. Официально же постоянно говорят, что срочники в боях не участвуют.
15: Официально – да. Их не отправляют штурмовать позиции. Но реальность такова, что война сама пришла в российское приграничье. В той же Курской области в 24-м году под ударами оказались как минимум 344 срочника.
13: Ничего себе.
15: И не менее 77 погибли. Причем это только те, кого удалось подтвердить.
13: То есть юридически они вроде как в тылу служат, а фактически сидят под бомбами.
15: Вот именно. Государство чертит линию на карте. Тут война, а тут просто охрана границы. Но для ракеты или дрона этой разницы нет. И на этом циничном моменте строится все давление.
13: Им так и говорят. Все равно поедешь под пули.
15: Да, прямым текстом говорят, ты в любом случае окажешься там, где стреляют. Только без контракта. Ты будешь сидеть там бесплатно, без статуса, без выплат за ранения.
13: А с контрактом с деньгами?
15: Да.
13: Слушай, у меня тут резонный вопрос возникает. Если армия по закону и так может отправить срочника в эту опасную зону, ну, в Курскую область,

0: дело спустили просто гигантский план набора.
1: Большой план.
0: До конца 26 года нужно было набрать почти 79 тысяч человек.
1: 79 тысяч. Операторов дронов? Это же целая армия?
0: Да. И почти 11 тысяч из них хотели сделать именно из срочников. Быстро перевести на контракт.
1: И как успехи? Набрали?
0: 50-я часть плана.
2: Жесть.
0: И что делает система, когда не может привлечь людей с улицы? Она начинает давить на тех, кто уже у нее в руках. На срочников. Их же ловить не надо, они уже в форме и пострижены. Нужна только подпись.
2: Но слушай, управлять дроном — это же звучит как мечта, если уж ты попал в армию. В рекламе это показывают как технологичную работу, теплый бункер, монитор, джойстик. Это же не по грязи ползать с автоматом. Разве не логично, что многие сами соглашаются?
0: Логично. И реклама давит именно на это. Слоган негласный, но понятный. Джойстик вместо окопа. Но в жизни все вообще иначе. Во-первых, радиосигнал от пульта моментально пеленгуют.
2: То есть их вычисляют.
0: Да, и оператор становится приоритетной мишенью для артиллерии. Никакого безопасного бункера с кондиционером там нет. Это передовая. А во-вторых, и это главное, после подписи статус военного важнее статуса оператора.
2: Подожди, в смысле, у них могут забрать пульт и дать лопату?
0: Легко. Известна трагическая история Валерия Аверина. Студент, 23 года. В январе 26-го поверил рекламе, подписал контракт, даже отучился на оператора. А вскоре погиб в Луганской области.
2: И погиб он не за монитором?
0: Нет. Как выяснилось, командир на месте просто порвал все эти устные договоренности. Не хватает штурмовиков, берем оператора и отправляем в пехоту.
2: То есть человек думает, что идет на умную работу, а подписывает бумагу, которая делает его просто, ну, собственностью командира.
0: Именно так. Приказы не обсуждаются.
2: Жестко. Давай тогда про деньги поговорим. Это же еще один важный фактор. Вот солдат сломался под угрозами или просто подумал, ну, рискну. Подпишу на год, получу огромную региональную выплату. Куплю квартиру, закрою долги и ровно через год вернусь.
0: А вот это главный структурный обман во всей этой схеме.
2: В смысле обман?
0: Контракт на один год – это фикция. Указ о частичной мобилизации от сентября 22 года ведь никто не отменял.
2: Ага.
0: И этот указ автоматически делает все новые контракты бессрочными.
2: Подожди, то есть дата «один год» в контракте юридически ничего не значит?
0: Вообще ничего. Пустой звук. Уволиться сейчас можно только по трем причинам. Предельный возраст, инвалидность с категории «Д» или тюремный срок. Все. Тебе показывают красивую бумагу, где написано «на год», а по факту ты покупаешь билет в один конец.
2: Да уж. А еще ведь этот единый цифровой реестр?
0: Бумажные повестки — это уже прошлый век. Реестр собирает данные из налоговой, больниц, банков. Система видит призывника везде.
2: И электронная повестка считается врученной автоматом.
0: Да. Призыв стал таким непрерывным конвейером. Человек не может легально работать, водить машину, спрятаться на гражданке, что-то сложнее, и это тоже психологически давит.
2: Но я все равно хочу поспорить про деньги. Если посмотреть на выплаты, это же миллионы рублей сейчас. Если парень из бедного региона берет эти деньги, чтобы спасти семью от нищеты, это же его осознанный выбор, рыночный механизм. Разве можно называть это принуждением?
0: Ну, экономическая свобода тут совершенно иллюзорна. Давай посмотрим на хронологию. Сначала государство само призывает парня и отправляет его в приграничье под бомбы. Создает смертельную угрозу, причем бесплатно.
2: Так.
0: А потом приходит представитель того же государства и говорит: «Слушай, ты все равно рискуешь жизнью. Давай мы тебе за это миллион заплатим».
2: А, ну да. Звучит как рэкет из 90-х. Сначала разбили витрину, а потом пришли крышу предлагать. Только ставка – жизнь.
0: Идеальная аналогия. Искусственно создают угрозу, а потом предлагают от нее откупиться. Ну, или застраховаться контрактом. И умалчивают, что страховка бессрочная. Выбор между умереть бесплатно и умереть за деньги – это не свободный выбор. Это принуждение в финансовой обертке.
2: Картина мрачная вырисовывается, но ведь это же огромная бюрократическая система. Как она себя защищает? Вот родители узнают, что сына заставили подписать, они же начинают жаловаться, писать заявление. Что происходит в юридическом поле?
0: Включается круговая порука. В январе 26 года был случай. 9 семей написали коллективное заявление в военную прокуратуру.
2: Сразу 9?
0: Да, заявили, что принудили подписать контракты больше 100 срочников. Это масштабная история. И как думаешь, что официально ответили?
2: Ну, наверное, нарушений не

0: выявлено, все по закону.
1: Слово в слово. Официальная позиция Министерства обороны – все строго добровольно. Прокурор приходит, командир достает из папки бумажку и говорит, вот подпись он совершеннолетний подписал сам.
0: А доказать угрозы нельзя.
1: Как ты их докажешь? Телефоны отобрали, аудио не записать, копии контрактов на руки не дают, говорят, защита персональных данных.
0: Удобно устроились. Получается, родители остаются один на один со стеной.
1: Да, родители превращаются в частных следователей. Ищут свидетелей по чатам, по крупицам собирают информацию.
0: Но в медиа же проскакивают новости, что правозащитники поднимают шум и кого-то удается вернуть домой. Контракт аннулируют. Значит, можно бороться?
1: Бороться можно, но это ненормально. Правосудие не должно зависеть от того, стал ли пост матери вирусным в соцсетях. Если одного отбивают через скандал на всю страну, это значит, что в 99 других случаях система просто переварила человека тихо.
0: То есть всем чиновникам выгодно просто закрыть глаза?
1: Конечно. Министерству нужны цифры, округу выполнения плана, офицеру отсутствие жалоб от начальства. Настоящая добровольность – это когда рядом гражданский адвокат, есть время подумать и право отозвать подпись через пару дней, а не автограф, выбитый угрозами за закрытыми дверями. Ничего прозрачного в этой системе сейчас нет.
0: В общем, картина получается предельно ясная. Срочная служба стала удобным резервуаром, из которого армия набирает людей для продолжения войны. Молодому солдату обещают деньги, спокойную работу с дронами и короткий контракт. Но за подписью могут скрываться отправка в зону боевых действий и служба без понятной даты окончания. Когда согласие получают угрозами, обманом или административным давлением, называть такого человека добровольцем можно только на бумаге. Пока войне требуются новые люди, давление на срочников будет расти. А их родителям все чаще придется доказывать, что контракт вообще подписывался не по собственной воле. Проблема никуда не исчезла. Поэтому держим руку на пульсе. Спасибо, что слушали, и берегите себя.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
3: К чему готовиться? В Калининградской области приведут в порядок укрытие и бомбоубежище. Недоступная медицина. Без прозванных лично убедился, насколько сложно записаться к врачам. Когда ситуация решится? Не опять, а снова. Многострадальную газификацию Балтийска отложили еще на год, в лучшем случае. Кто бы сомневался. Итак, губернатор призвал готовиться к худшему. Что означает это худшее, неизвестно. Региональное министерство безопасности разрабатывает планы на случай различных сценариев. В частности, по всей Калининградской области в кратчайшие сроки обещают подготовить бомбоубежища и привести в порядок укрытия. Их инвентаризацию уже провели, в ближайшее время начнутся работы по оборудованию укрытий. А калининградцев ожидают учения. Об этом сказал на прямой линии Алексей Беспрозванных. По словам губернатора, регион должен быть готов ко всему.
4: Понятно, что мы в особых условиях находимся, но готовы должны быть ко всему. Надейся на лучшее, а готовься к худшему. Есть такая пословица. Есть специальные планы, созданные Министерством безопасности. Я думаю, что в ближайшее время калининградцы это почувствуют. В виде каких-то учений, где-то какие-то мероприятия по организации бомбоубежищ, углубленных мест. Они должны быть в порядке, даже если не понадобятся.
3: Но, по всей видимости, еще и как понадобится. Учитывая активную милитаризацию региона, постоянное военное учение Балтфлота, создание Министерства региональной безопасности и подготовку убежищ, война со странами Балтии вполне реальна, предупреждают некоторые военные аналитики. Масло в огонь добавил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявивший, что Литва окажется под прицелом ядерного оружия России, если ее власти примут решение разместить такое оружие на своей территории. А такие планы планы у Вильнюса действительно имеются. Председатель литовского Сейма сообщил, что парламент зимой уберет из Конституции запрет на оружие массового поражения. Для калининградцев это значит одно – «Искандеры» у нас уже стоят, а у соседей может появиться ядерка. Да и губернатор Калининградской области во время предыдущей прямой линии с жителями в июне не скрывал, что новое Министерство безопасности завершило перевод калининградской системы внутренней безопасности на полувоенное рельсы управления, мол, негативных сценариев исключать нельзя, и регион усиленно готовится. К чему именно, без прозванных не уточнил.
4: Все рассказать не могу, но сегодня проводится большая работа по безопасности нашего региона. Понятно, что будем проводить и учения, чтобы все жители понимали, как действовать в разных ситуациях. Если не понадобится, хорошо, но мы должны быть ко всему обязательно с вами готовы.
3: Но вот где людям узнать адреса укрытий, губернатор так и не сказал. Ни на прошлой прямой линии, ни сейчас. Вместо этого прозвучала дежурная фраза, мол, поверьте, все под контролем. Словом, будущее пока туманно, и от этого становится еще тревожнее. Тем более, когда бомбоубежище уже начали усиленно готовить и в Питере. В северной столице переоборудуют под убежище 9 станций метро.
5: Петербургский метрополитен ищет подрядчика, который разработает проект приспособления 9 станций, 4 отсеков и примерно 35 километров тоннелей в метро под защитные сооружения гражданской обороны. Особое внимание собираются уделить вентиляции. В случае чрезвычайной ситуации системы должны будут очищать поступающий воздух от радиоактивной пыли, аэрозолей и отравляющих веществ. Проект должен учитывать в том числе сценарии техногенных катастроф и пожаров. Параллельно в Петербурге появляются и наземные защитные сооружения. Летом бетонные укрытия начали устанавливать в Кронштадте, где расположена база Балтийского флота.
3: И все это происходит на 5-м году специальной военной операции. Вывод очевиден – СВО заканчивать пока никто не собирается. Более того, география военных действий может расшириться еще и границам Калининградской области. А это уже плохая новость. Особенно на фоне существующих проблем с региональной медициной, которая в условиях боевых действий должна работать как часы. А по факту калининградцы даже не могут без проблем записаться на прием к врачам. Как известно, запись через Медрек-39 открывается в полночь. Еще в июне областной Минздрав обещал изменить время открытия записи. Прошло больше 2 месяцев, однако все по-прежнему, и люди продолжают жаловаться.
6: Жительница Гурьевского района пожаловалась губернатору во время прямой линии, что не может попасть в женскую консультацию. Алексей без прозванных решил проверить систему лично, но, не записавшись в полночь по схеме в электронном режиме, губер принялся набирать номер телефона горячей линии и еле-еле пробился туда к часу ночи. Кстати, необычная деталь, ведь обычно дозвониться куда-либо по медицинским делам можно не ранее 7 утра. Но, как говорится, замнем для ясности. Главное в том, что без прозванных признал проблему, однако конкретного решения так и не предложил. Лишь пообещал снова поработать над вопросом эффективности ночной системы записи к докторам.
3: Во время прямой линии губернатора также стало известно, что газификацию Балтийска снова отложили. Хотя многие помнят, как в мае Алексей без прозванных обещал завершить 2-й и 3-й этапы газификации Балтийска до конца 2026 года. Не сложилось. Теперь 2-й этап перенесли на март 2027, а 3-й – на сентябрь будущего года. Губернатор объяснил растянутые сроки необходимостью создать всю инфраструктуру. Мол, газ нужен не только для готовки, но и для тепла. В общем, вспоминается пословица о плохом танцоре. А тем временем подключения ждут около 11 тысяч жителей Балтийска. И так уже 16 лет. Именно столько до города строили газопровод и торжественно запустили его в декабре 2025 года. Однако новая котельная стоимостью около 730 миллионов рублей вовремя не ввели, а прокуратура нашла нарушение сроков. При этом газовую трубу, в которую вложили 421 миллион рублей, администрация Балтийска и вовсе пытается продать, поскольку сама нет необходимых допусков для безопасной эксплуатации газопровода. Словом, триллер о газификации превратился в Санта-Барбару с неопределенным финалом. Зато в следующей истории все предельно ясно, и она о том, как чиновники реагируют на неудобные вопросы.
6: Житель Балтийска неоднократно обращался к главе округа Нине Федоровой с вопросами о благоустройстве поля чудес, дворов на улице Головко и Морского бульвара. После многочисленных обращений чиновница просто заблокировала страницу местного жителя. А он оказался ветераном боевых действий и участником СВО. Прошедший горячие точки мужчина отступать не собирался и написал уже на официальной странице администрации. Спросил по существу, почему глава Балтийского округа не прислушивается к жителям и избегает общения с ними. Понятно, что ответа не последовало. Больше того, на звонки журналистов Федорова также либо не ответила, либо заявила, что не может разговаривать, дескать, много работы.
3: Стоит напомнить, что ранее глава Славского округа Сергей Яцков в прямом эфире призвал жителей писать ему в личку ВКонтакте по любым вопросам и уверял, что читает сообщения днем и ночью. Вот только на странице Яцкова была закрыта и личка, и комментарии к постам. Местная жительница тут же указала на это в комментариях к эфиру, но ответа от главы, разумеется, не было. И это все, что нужно знать о коммуникации чиновников с жителями и о пустых обещаниях, которые они раздают налево и направо, особенно на накануне выборов. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
7: Всем привет! В Германии предложили сделать получение виз для россиян невозможным. Ну, почти. Там предлагают всему Евросоюзу резко сократить выдачу туристических документов гражданам Российской Федерации. Причем речь не только о немецких документах. Берлин хочет, чтобы ограничения одновременно усилили все страны Шенгенской зоны. Сейчас россияне чаще всего обращаются в консульства Италии, Франции и Испании, потому что Польша, Литва, Латвия и Эстония туристические визы практически не выдают. По данным Еврокомиссии, за прошлый год россияне получили почти 500 000 туристических виз. Около 170 тысяч выдала одна Италия. Несколько лет назад она оформляла примерно 60 тысяч, то есть спрос вырос почти втрое. Вместе Италия, Франция и Испания принимают около 3/4 всех российских заявлений. Схема простая. Человек получает итальянский шенген, приезжает в Италию, а затем может перемещаться почти по всей шенгенской зоне. Германия предлагает убрать эту лазейку и установить более жесткие общие правила. Пока это только предложение, но визовые гайки закручиваются не первый год. Еврокомиссия уже ограничила выдачу многократных виз россиянам. Раньше можно было получить документ на несколько лет и ездить по нему много раз. Теперь, перед новой поездкой, большинству заявителей снова приходится собирать справки, покупать страховку, подтверждать доход, бронировать жилье, искать свободное место для подачи и платить консульский сбор. Если Германия добьется своего, доступных мест станет еще меньше. Ожидание растянется, а вероятность отказа вырастет. Для Калининградской области это особенно чувствительная история. Здесь Европа долгое время была недалеким направлением для большого отпуска, а частью обычной жизни. В Польшу ездили за покупками и лекарствами, в Гданьск на самолет. В Германию – к родственникам, в Литву – на выходные или по делам. До пандемии российско-польскую границу пересекали почти 3,5 миллиона раз за год. Понятно, что это не 3,5 миллиона разных людей. Один человек мог ездить несколько раз в месяц. Но именно частота и показывает масштаб. Только за первые 3 месяца одного года на границе насчитали около 500 000 пересечений. РБК «Калининград» со ссылкой на польскую статистику писал, что за это время жители области оставили в соседней стране больше 120 миллионов злотых. Примерно по 500 злотых за одну поездку. В Европу ездил далеко не каждый житель региона, но и называть это развлечением нескольких богачей нельзя. Исследование, опубликованное в журнале «Социологические исследования», показало, что 6 лет назад действующая шенгенская виза была примерно у каждого 5-го опрошенного калининградца. В регулярные поездки были вовлечены примерно от 1/6 до 1/4 населения. Свежей отдельной статистики по региону сейчас нет. Однако очевидно, что прежнего движения давно не существует. Сначала поездки стали длиннее и дороже. Потом исчезли привычные маршруты. Затем закрылись или почти перестали выдавать документы соседние консульства. Россияне переключились на Италию, Францию и Испанию. А теперь ограничения могут добраться и до них. Для жителя Москвы это прежде всего проблема с отпуском. Для Калининграда это еще один обрыв связи с ближайшими соседями. География не изменилась. Гданьск не стал дальше. Польская граница никуда не исчезла. Литва все так же находится рядом. Но воспользоваться этой близостью становится все сложнее. К этому добавляются проблемы с транспортом. Латвия собирается со следующего года прекратить регулярное автобусное сообщение с Россией и Белоруссией. Литва обсуждает похожие меры. Теперь вслед за автобусами сужается и возможность получить визу. Никто не объявляет, что завтра Европа полностью закроется. Все происходит постепенно. Одна страна перестает выдавать документы, другая отменяет маршрут, третья усложняет въезд. Каждое отдельное решение еще можно обойти, но запасных вариантов остается все меньше. Пока россиянам выдают визы Италия, Франция и Испания. Пока еще можно найти запись, собрать документы и получить однократный шенген. Но главным словом здесь становится именно «пока». Сколько еще таких решений потребуется, прежде чем житель Калининграда обнаружит, что границы вокруг него остались, а дверей почти не осталось. Вы слушали «Балтийский лоцман». Подписывайтесь на наши социальные сети, чтобы не пропустить новые выпуски. До встречи!
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
8: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
9: Жители Белгорода потребовали снять с выборов партию «Единая Россия», поскольку она выступает за продолжение специальной военной операции.
10: Мы знаем, что сняли партию «Яблоко». Партия «Яблоко» была полностью за мир. Мы вот живем в приграничной области в Белгороде. Нам уже эта война вот так вот надоела. Мы хотим мира. Мы разговариваем с людьми, всем надоело. Уже просто все в стрессе живут, в апатии. Поэтому мы вот написали вот это заявление. И тоже призываем народ участвовать, потому что все чиновники говорят, в стране у нас все имеет заявительную форму. Присоединяйтесь. Если убрали ту, которую за мир, а люди хотели голосовать, да, то мы имеем право убрать все остальные партии.
11: Мы хотим мира.
12: Партия «Единая Россия» — это партия войны, голода, нищеты для народа, смерти и убийства. Нам такое не нужно, чтобы она еще жила, на иностранные деньги финансировалась, и ЮСАИД про нее писала. Поэтому за то, чтобы ее сняли с процесса выборов и убрали как негодный и ненужный для наших умов и голов, которые разрушают нашу страну.
11: Остальные политические партии, поддержите нас.
2: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
13: Пекин показал зубы. Си Цзиньпин не захотел встретиться с Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Индии, а до этого снова отказал по газопроводу «Сила Сибири-2». Как это понимать? новый этап партнерских отношений. Председатель КНР не захотел встречаться с президентом России на полях саммита БРИКС в Индии. Об этом заявил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков. Тем не менее, он высказал надежду, что оба лидера смогут бегло пообщаться в кулуарах, проведут так называемую встречу на ногах, пояснил Ушаков. Последняя встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина состоялась 31 августа в Бишкеке на заседании Совета глав государств-членов ШОС. Однако те переговоры не принесли прогресса по многострадальному проекту «Сила Сибири-2». Стороны снова не смогли договориться о цене, говорит экономист Аркадий Камолов.
14: Судя по всему, даже близко нету того компромисса, который смог бы сблизить позиции сторон, потому что Китай хочет получать российский газ по цене, как в России, а Россия хочет продавать свой газ в Китай по цене, как в Европе. Разница между этими двумя цифрами в 12 раз.
13: Как пишут китайские СМИ, КНР рассчитывает платить около $50 за 1000 кубометров, столько же, сколько и российские потребители внутри страны, ну, либо, по крайней мере, $120. Такова стоимость для российских промышленных потребителей. Но у Москвы другие ожидания. Она предлагает отталкиваться от цены, которую Пекин платит за газ «Сила Сибири-1». Она составляет $250 за 1000 кубов и уже включает скидку примерно 40% к контрактным ценам «Газпрома» для других клиентов в дальнем зарубежье. Но Китай продолжает настаивать, чтобы ему продавали газ чуть дороже себестоимости, говорит экономист Максим Блант.
15: Россия хочет дороже, потому что внутренние поставки для «Газпрома» глубоко убыточные. Еще с советских времен так повелось, что внутренние поставки газа, они субсидируются за счет экспортной выручки. Мы продаем за границу дороже. С Китаем так не очень получается, потому что поставки в Китай едва-едва себя окупают. Про окупаемость «Силы Сибири-1» уже даже речи не очень идет. Она это такая неокупаемая труба. Но «Газпрому» нужно каким-то образом использовать избыточные мощности, которые у него образовались из-за потери изрядной доли европейского рынка, поэтому они, собственно, суетятся.
13: Китайские деловые издания называют ситуацию с трубой тупиком. Новый газопровод предусматривает поставки до 50 миллиардов кубометров газа в год. Однако в скором будущем такой объем КНР, скорее всего, не понадобится, говорит китаист Алексей Чагадаев.
16: Первый вопрос: нужно ли будет в 2030 году Китаю столько газа, сколько сейчас? Если да, это очень хорошо, это прекрасно, и тогда у нас следующий вопрос: а сколько этот газ будет стоить? Собственно, это главная проблема, потому что труба с точки зрения рынка не очень осознанная. Если у вас один покупатель и один продавец, то вы находитесь в заложниках друг у друга, потому что Китай завтра скажет: я не хочу покупать газ вот по этой цене. Все, конец.
13: Тем временем Китай ведет свою игру и наращивает влияние даже на территории самой России. Уже сейчас на Дальнем Востоке и в Сибири растут прокитайские настроения.
17: Я живу в Сибири, да? 5-6 тысяч, а то и больше километров от МКАДа. Нам что ваша Москва? Даже ваше Черное море, Сочи нам не нужно. Просто-напросто. А мы пойдем в Китай. В Сибири, Дальний Восток, мы пойдем в Китай. Нам Китай интереснее. Славянофильство ваше нам зачем? Оно нам не надо. Мы вот по азиатскому этому пути развития хотим пойти, понимаете? Вот на Дальнем Востоке могу сказать точно, что есть прям этнические китайцы, которые всегда там жили. Понимаете, всегда.
13: Политологи говорят, партнерство с Китаем несет больше рисков, чем пользы. КНР всегда ставит свои интересы на первый план, декларируя поддержку лишь на словах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
9: Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал «Лукойл» за то, что компания не в состоянии защитить свои заводы.
18: Дальше путешествуем по стране, смотрим. Почему там, где «Лукойл», там нет бензина? Потому что не смогли защитить свои заводы, а на «Спартак» денег хватило? А на финтифлюшки денег хватило? А на денежки на пиар денег хватило? А способности договориться? Ну, прийти к тем, кто поумнее, чем вы, и занимаются реально, и чувствуют социальную ответственность, сказать: помогите, пожалуйста. Даже «Газпром» нет. Много я их критиковал. Сейчас они вовсю делают все, что могут, и тратят большие деньги. И на активную, и на пассивную защиту там работают вовсю.
2: Криминальные новости.
19: Стали известны подробности жуткого преступления в Питере. Лудоман зарезал мать из-за потраченных на ставки денег, а затем спрятал ее тело в морозильнике. По данным ШОТ, 64-летняя женщина пересчитывала деньги в комнате своей квартиры на Ленинском проспекте. Когда ее сын испугался, что мать заметит недостачу, часть средств он тайком забрал и спустил на игровые ставки. Мужчина схватил нож и нанес своей матери не менее 5 ударов в живот. После убийства он перенес тело в соседнюю комнату и спрятал в морозилке. Там оно пролежало 18 дней. Через 3 недели мужчина сам пришел к правоохранителям и признался в случившемся. Ранее он уже был судим за убийство при отягчающих обстоятельствах и разбой. А зверское преступление против матери он совершил незадолго до своего дня рождения. Ему исполнилось 42 года. Известно, что у задержанного зарегистрировано ИП, связанное с замороженными десертами. Возбуждено уголовное дело. Суд отправил в СИЗО москвичку, которая стреляла в полицейского. По версии следствия, ночью 8 сентября Елена Сухова достала пистолет из кобуры полицейского и выстрелила в него. В это время женщина находилась в служебной машине на территории спецприемника. Ее туда доставили для административного ареста. Правоохранитель получил огнестрельное ранение, указали в суде. Против Суховой возбудили уголовное дело о хищении огнестрельного оружия и посягательстве на жизнь сотрудника полиции. По какой причине ее изначально задержали, в суде не уточнили. Московский комсомолец сообщал, что женщина выстрелила в живот 42-летнему водителю комендантской группы, когда ее задержали ночью и привезли в изолятор временного содержания. По информации издания, силовика прооперировали, он находится в тяжелом состоянии. Последователь сообщества «Несущий свет» изнасиловал клиентку во время сеанса массажа в Москве. По информации базы, 21-летняя Анна пришла в салон с многообещающим названием «Массажных дел мастер». Сеанс проводил 30-летний Гусейн, который совсем недавно там трудоустроился. Все шло нормально, пока специалист внезапно не начал переходить границы. Девушка пыталась сопротивляться, но Гусейн прижал ее левую руку к кушетке, лишил возможности двигаться. Удерживая ее силой, он раздел Анну, начал трогать за интимные места и, в конце концов, изнасиловал. Через некоторое время девушке все же удалось вырваться. Она сразу же обратилась в полицию. Столичный СК задержал подозреваемого и возбудил уголовное дело. Вскоре того поместили под стражу. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
2: Радиолента. Прямая речь.
9: Телеведущий Борис Корчевников нашел лучшее средство борьбы с украинскими беспилотниками – небесное ПВО.
20: Об этом говорит наш отец, святейший патриарх сегодня. Мы просим Пречистую Матерь Божью о покрове над нашей страной. Для России это значит молитвенный щит. Поверьте, лучшего ПВО быть не может. Это не отменяет армию и флот. Это не отменяет ПВО. Не отменяет. Но без молитвы, без Бога не до порога. Говорили всегда наши с вами отцы и наши все предки. Они знали этого. Хоть воздвигни самую лучшую ПВО на свете. Без молитвенного ПВО не будет страны. Мы сегодня молились о самом главном, если хотите, ПВО в нашей жизни, о покрове Божьей Матери над нашей страной.
2: Главные новости дня.
21: Мира не будет никогда. В Москве начинают капитальный ремонт бомбоубежищ, а в Питере под укрытие адаптируют 9 станций метро.
22: Ой, небо красное. Что-то горит, походу. Ёлочки.
23: Ой!
24: У нас в коридоре в белье стоит диван.
21: Страшно сказать вслух, но похоже, что удары беспилотников по регионам России стали уже обыденностью. Каждый день пресса сообщает о новой атаке, пожаре или разрушениях. Спустя почти 5 лет СВО власти решили поднять вопрос безопасности граждан. В частности, в 3 районах Москвы обещают капитальный ремонт 9 бомбоубежищ. На это выделили 39 миллионов рублей. Речь идет об укрытиях на Азовской, Болотниковской и Нагорной улицах, а также на Ленинском проспекте. Работы планируют закончить к концу ноября. А до этого, в случае опасности, людям предлагают самим позаботиться о своей безопасности.
0: Вот эта ночь, она была адовая, реально. Нельзя снимать, там, выставлять все видосы, как что стреляло, как что летало. Я вам скажу, я такого страха и жути не испытывала вообще никогда. Не буду раскрывать карты для особо любознательных, что у нас тут подбомбили, но очень много объектов, и неприятно было. И неприятно более того, что как будто бы защиты не стало в один момент у нас. Это было страшно. Мы находимся недалеко от аэропорта. И, конечно, очень было громко, шумно, безостановочно. Да, я в какой-то момент... Да не то, что я я хотела его сделать. Этот бункер, это бомбоубежище, почему-то, когда начала строить дом. Но так как мы находимся в горной местности, там плиты и грунтовые воды просто не дали такую техническую возможность сделать. И вчера ночью, точнее, сегодня ночью я вот вообще не спала. Я до 5 утра просто в таком мандражирующем состоянии ходила и... Мне помог только фенобарбитал. Бункер бы был вообще в пору.
21: В Санкт-Петербурге 9 станций метро адаптируют под бомбоубежище. Кроме них, в проект вошли 4 отсека и около 35 километров путей. Сейчас подземка ищет подрядчика, который не только подготовит технико-экономическое обоснование, но и учтет изменения уровня грунтовых вод, развитие застройки и общее старение оборудования. А пока все это в проекте, во время последнего удара дронов по Питеру большинство людей прятались в коридоре или ванной.
1: Ну вот, впервые...
4: Неплохо.
1: Параша, я еще не спала.
4: Впервые мы ночуем в ванной. Постелили себе здесь, забрали мою лушу, потому что что-то на улице происходит вообще страшное. Обычно бахнет и все, ну раз, ну два, а это взрыв за взрывом.
21: Одни из самых популярных методов защиты от дронов – ударостойкие пленки для окон. Такие пленки – топ-продаж. А страховые фирмы фиксируют вал обращений с просьбами застраховать квартиру или бизнес.
23: Идем в туалете. Окна дрожат. 3 часа ночи.
21: Тендеры на капитальный ремонт бомбоубежищ в стране появились после того, как Украина анонсировала запуск собственных баллистических ракет. Речь идет о ракете F-9, способной нести боевую нагрузку массой до 800 килограммов и поражать цели на расстоянии до 850 километров. В Киеве анонсируют ее применение в течение ближайших недель. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радиолента. Потеря дня.
8: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радиолента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
8: Военнослужащий Артем Колесников обвинил президента Путина во лжи и призвал не верить тем, кто уверяет, что мобилизации не будет.
24: На днях тут наш великий солнцеликий президент нашей России, великой необъятной, вышел и заверил нас, верноподданных его, что никакой мобилизации не будет и не планируется. Вы поняли? Никакой. А вот теперь давайте вспомним случай, когда наш президент врал, откровенно говоря. Итак, ну, самый первый случай, который на голову приходит, это, конечно же, то, что в прошлый раз мобилизация. Наш великий Владимир Владимирович говорил, что мобилизации не будет. Потом вдруг неожиданно объявляют, что президент Како выступит завтра с каким-то посланием. Президент выступает с посланием и объявляет частичную мобилизацию. Конечно, он там аккуратно это делает, говорит, что военные его попросили, порекомендовали ему это сделать. Ну и он великодушно так решил нашим военным помочь. Так вот, собственно говоря, значит, объявляет он мобилизацию. Еще он такое сказал, что якобы будут те, кто проходил военную службу и имеют военно-учетные специальности в первую очередь. Хотя, может, я и не прав касаемо военно-учетных специальностей, но для тех, кто не знает, поясню, что у любого мужчины Российской Федерации, у которого не категория «Д», даже который белый билет получил, у него есть военно-учетная специальность. Она в билете там пишется, не помню, на какой странице. Так вот, будут проходить эти службы. То есть, значит, возможно, даже призыв тех, кто в теории не служил. Ну, это я, к слову, так говорю. Значит, вот дальше что происходит? Идет, значит, вот эта вот мобилизация. И самое главное, были случаи, во-первых, когда ужас мобилизовали людей, которые, в принципе, военную службу не проходили. Но там, насколько я понимаю, большинство тех, кто там за этот счет поднимал кипиш, кого не успели еще тогда кинуть и кто не помер, они все-таки были отпущены. Но вот о чем я хотел бы сказать еще. Это момент такой, что почему, собственно говоря, резервистов не призывали? Резервисты вообще-то должны в первую очередь идти туда воевать. Я подчеркиваю, не запасники, резервисты. Резервисты – это кто контракт заключил на резерв армейский. Такая дичь существует в России. Вот они должны были, а их дохерища. И я лично знаю тех, кого не призывали. Что за фигня, собственно говоря? Но это ладно, это мы, конечно, вспомним, там экс-мажорные обстоятельства были. Самый известный пример — Владимир Владимирович, что наш набрехал, это пенсионный возраст. Пока я президент, дальше продолжение фразы повышения пенсионного возраста не будет. В итоге повышение пенсионного возраста произошло, когда Владимир Владимирович был президентом. Наверное, может быть, Владимир Владимирович имел, что пока он президент в этом своем цикле. Но тут опять же, так этот Владимир Владимирович и после заявлял, что не будет. Потом он начал аккуратно года с 15-го, по-моему, проводить там, подводить к этому аккуратненько так, что необходимо, что соседи наши уже повысили. А мы вот такие вот добрые, что ой-ой-ой, как-то аккуратненько стараемся. Так что наш великий Владимир Владимирович балабол, и верить ему точно не надо. Это нехорошо ему верить, и может очень печально потом закончиться.
2: Радио Лента. Прямая речь.
9: На Кубани сельскому хозяйству для полевых работ остро не хватает дизельного топлива, которое, к тому же, для аграриев за полгода подорожало почти вдвое.
3: Комбайны стоят без солярки, при этом официально дефицита топлива нет. Вопрос, а у вас на заправке как? Смотря на цифры Минсельхоз Кубани, потребность на полевые работы 51 тысяча тонн дизеля. В наличии же 29,5 тысяч. То есть почти половины физически нет, и это официальные данные, не слухи. Дизель для хозяйств подорожал вдвое, в феврале около 50 тысяч за тонну, летом уже перевалило за 100. А теперь давайте наложим на то, что мы обсуждали ранее. Экспорт пшеницы упал до минимума за 16 лет, а солярка вдвое дороже и зерно вдвое дешевле. При этом на Кубани, хрен пойми, где-то есть лимиты, где-то их нету. Где-то есть 30 литров лимит, где-то есть 50, в Ростове 40. В Крыму вообще по QR-кодам выдают топливо в 20 литров в руки. А губернаторы призывают пересаживаться на общественный транспорт. Один даже предложил чиновникам пересесть на велосипеды.
2: Радио Лента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
21: Пауза была недолгой. Дроны снова ударили по крупному складу «Озон» в Саратове и НПЗ «Роснефти».
5: Ох, что летит? Это прям над головой.
6: Это что летит?
5: Это дрон.
6: Оу,
21: В ночь на 11 сентября беспилотники атаковали Саратовскую область. Очевидцы до самого утра слышали взрывы и стрельбу. Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки есть повреждения. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Как позже выяснили местные журналисты, под удар попал саратовский склад маркетплейса «Озон». Там вспыхнули сразу несколько огромных пожаров. Беспилотники разрушили крупный логистический центр компании площадью в 100 тысяч квадратов. В этот хаб компания вложила 8 миллиардов рублей. Склад мог хранить до 30 миллионов единиц товара одновременно и обрабатывать по 900 тысяч товаров в сутки. Хаб обслуживал всю Саратовскую область, а также соседние регионы и города – Волгоград, Пензу, Самару и Воронеж. На складе в Саратове работали 1500 человек. Этот удар по «Озону» после некоторого затишья, похоже, стал ответом ВСУ на удары по Киеву и в других городах Украины, усилившиеся в первые недели сентября, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
7: Российские военные продолжают день за днем атаковать украинские склады и прочие инфраструктурные объекты, нанося экономике страны существенный урон. Скорее всего, поэтому ВСУ вновь решили ударить по «Озону», который в сравнении с «Вайлдберрис» пострадал изначально гораздо меньше. Склад в Саратове стал только четвертым, попавшим под удары беспилотников, тогда как ВБ лишился 15 складов как минимум и бодрым шагом идет прямо к банкротству.
21: Кроме «Озона», ночью в Саратове пострадал и нефтеперерабатывающий завод. Это 16-я атака на предприятие за время СВО. НПЗ остаются главными целями беспилотников. Только на этой неделе был атакован Рязанский НПЗ, который остановил свою работу. Все это спровоцировало серьезное обострение топливного кризиса. Насколько серьезны разрушения после атаки дронов на саратовском НПЗ, пока неизвестно. Однако очевидцы уже сообщают об ажиотаже и очередях на заправках региона. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
10: Слишком много опровержений. Военкор Живов о том, почему постоянное заявление властей об отсутствии мобилизации начинает давать обратный эффект.
11: В последнее время так много официальных заявлений о том, что мобилизации не будет, что я начал уже тревожиться. Раньше был уверен, что не будет, потому что в ней нет никакого смысла. Но после стольких опровержений засомневался. Поскольку в российском обществе и медиа о мобилизации говорить не принято, а вожди твердят «не будет, не будет», значит, дело не в том, что пишут во всяких телеграммах, а в том, что приносят в закрытой аналитике и говорят в народе. Как-то писал, что управлять стерилизованной медиа-средой очень удобно, потому что она не имеет иммунитета к заразе. В нашем случае достаточно вкинуть дизу в сарафан на определенном уровне, а сарафан уже сам сделает свое дело. Молва народная со своими сказочными ссылками на «у меня муж там-то работает, слава богу, забронировали вроде» – вообще вещь непрошибаемая. Можно потом хоть каждый день делать заявление, что мобилизации не будет. Чем больше заявлений, тем больше люди настораживаются. И я уже молчу, что в 2022 году тоже много заявляли.
10: Пропавшая без вести Анастасия Кашеварова. О том, почему люди верят в ложь и как это лечить.
12: Семьи пропавших, они в аду. Они потеряли разум от горя. Они ходят по инстанциям, их везде отфутболивают. Они не знают, куда идти. И они хватаются за любую соломинку. Их не в чем винить. Но им нужно помогать. Нужны постоянные диалоги от власти с населением. Фонды, которые занимаются участниками спецоперации, должны ходить по домам, говорить, объяснять. Военкоматы, фонд защитники Отечества, военно-социальный центр, региональные правительства должны организовывать эту работу через волонтеров, психологов, постоянно работать с людьми, без официальщины, не через интернет или ничего не понимающие приемные, а напрямую. Потому что у нас растет суицид среди детей, в том числе среди детей участников спецоперации. Люди в депрессии. Люди верят мошенникам, потому что хотят верить. Они живут в самообмане. А больное общество, которое живет в самообмане, оно не выживет. Это не про политику. Это про психологию, про здоровье нации. Мы теряем людей. Не только на фронте, но и здесь, в тылу. От горя, от отчаяния, от лжи, которая их убивает медленнее, чем пуля. Нужно заниматься психологическим здоровьем населения. Это не роскошь, это необходимость. Потому что страна, которая не заботится о своих людях, обречена.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
21: Добили. После атаки полностью остановил работу снабжающих бензином Москву Рязанский НПЗ.
13: Но у нас там горит завод. Как горит завод.
21: Атака беспилотников 6 сентября на Рязанский НПЗ стала для предприятия фатальной. В результате удара вышли из строя две основные установки первичной переработки нефти общей мощностью около 12 миллионов тонн в год. Еще одна установка на ремонте после удара в мае. Рязанский НПЗ фактически прекратил переработку. Восстановление может занять несколько недель.
14: Ой, сразу два, вот.
21: Рязанский НПЗ принадлежит Роснефти. Этот завод – один из крупнейших в России. Он входит в топ-3 по объемам производства в стране. В основном он снабжает Москву и область. Предприятие останавливается уже в третий раз за последние 3 месяца. 15 мая он попал под налет БПЛА и простаивал до середины июля. Потом, проработав всего 2 недели, завод вновь попал под атаку беспилотников. На этот раз оказалось все серьезней. На ремонт потребуется гораздо больше времени.
14: О, летит, летит! О.
21: Все это усилило и без того разгулявшийся еще летом топливный кризис. Самая плачевная ситуация сейчас в Петербурге. Без бензина половина заправок города. Россияне до сих пор не понимают, почему такие стратегические объекты, как НПЗ, не защищены от дронов. Военный обозреватель Андрей Клинцевич в эфире радио «Комсомольская правда» объясняет, почему это сделать невозможно.
15: Огромное количество кадров, когда мосты, затянутые сетями, туда залетает дрон, находит там полуметровую дырку, заходит, залетает вовнутрь и дальше там начинает наносить удары. Соответственно, полностью закрыть НПЗ будет невозможно. Если вы закрыли сетями, есть возможность запустить 10 FPV-дронов, соответственно, дальше один дрон пробивает дыру, вторые залетают. Технологии группового управления дронов уже есть и у нас у противника. Выглядит следующим образом. Группа дронов приходит в район. Оператор, часть дронов зависает, оператор переключает постоянно с одного дрона на другого управления. Вот он первым дроном пробил дырку, переключился на вторую, и дальше он 10 дронами там совершит любые необходимые ему манипуляции.
21: В сентябре под атаки попали как минимум 5 заводов. Новотек Устилуга, Рязанский Пермский, Саратовский НПЗ и завод в Нижнекамске. Что самое удручающее, эти удары беспилотников не прекращаются. В ночь на 11 сентября дроны атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод. В результате там вспыхнул пожар. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
16: Всем привет! Это подкаст «Разбор дня», где мы коротко и по делу раскладываем то, что действительно влияет на повседневную жизнь. И сегодня у нас тема, о которой не очень любят говорить громко, но ее на себе уже чувствует буквально каждый. Регионы включают режим жесткой экономии. Смотрите, внешне все может казаться привычным, но прямо сейчас под нож тихо пускают самое базовое. В регионах урезают финансирование больниц и закупок лекарств, замораживают стройки дорог и ремонт мостов. Программу модернизации ЖКХ застревают, а потом мы удивляемся авариям зимой. Урезаются гранты на науку, тормозят экопроекты, а малый бизнес остается один на один со ставками по кредитам. Почему здоровье подождет, а коммуналка и дороги уходят на второй второй план, попробуем разобраться.
17: Да, привет. Ситуация действительно парадоксальная. Знаешь, это очень напоминает историю с автомобилем в автосервисе.
16: С автомобилем? В каком смысле?
17: Ну, представь. Двигатель стучит, все скрипит, машине явно нужен серьезный ремонт. А механик, вместо того, чтобы поменять масло или перебрать поршни, просто берет и включает радио на полную громкость.
16: То есть звук просто перебивает стук мотора?
17: Именно. Внешне машина блестит, она даже выезжает за ворота сервиса. Но внутри двигатель прямо сейчас стирает сам себя в металлическую стружку. Вот эта аналогия идеально описывает то, что происходит с региональными бюджетами в России.
16: И самое интересное, что процесс-то абсолютно скрытый. Никто не выходит к микрофону с заявлением, мол, все, мосты больше не ремонтируем.
17: Конечно, нет. Принимаются сотни таких, знаешь, мелких бюрократических решений. Откладываются закупки лекарств, режется финансирование больниц.
16: Вот предлагаю с больницы начать. Это самая чувствительная сфера. Если посмотреть со стороны, иллюзия нормальности абсолютная.
17: Свет в окнах горит, двери открыты.
16: Да, регистратура работает, врачи на местах.
17: Внешне да. Но внутри финансовый механизм уже дает серьезный сбой. В условиях дефицита региональные власти просто, ну скажем так, переносят финансовое бремя на фонды обязательного медицинского страхования.
16: На те самые фонды ОМС?
17: Да, на них.
16: Так, подожди, разве больницы и так не финансируются из ОМС? В чем тогда перенос?
17: В идеальной модели, да, финансируются. Больница получает деньги за каждого вылеченного пациента по определенному тарифу. Но проблема в том, что эти тарифы часто вообще не покрывают реальных расходов.
16: Особенно сейчас, когда расходные материалы так резко подорожали.
17: Вот. Возникает так называемый структурный дефицит. Грубо говоря, размер кошелька системы здравоохранения фундаментально меньше, чем список обязательных покупок.
16: И когда в региональном бюджете нет свободных денег, чтобы это перекрыть...
17: Включается режим тотальной экономии.
16: И первое, что идет под нож, это стройки. Капитальные вложения. Я видела поразительную статистику. Возведение новых поликлиник и амбулаторий замораживается на стадиях 40 или даже 60% готовности.
17: Потому что построить бетонную коробку – это только часть дела. Туда же нужно закупить сложное оборудование, подвести коммуникации, нанять штат.
16: А регионы понимают, что просто не потянут дальнейшее содержание этих объектов.
17: Совершенно верно. Стройки встают. Недостроя стоят под открытым небом и просто разрушаются.
16: Слушай, а что с кадрами? Фонд оплаты труда – это же гигантская статья расходов в медицине.
17: Тут применяется тактика так называемого незамещения. Если узкий специалист увольняется или уходит на пенсию, его ставку часто просто не спешат заполнять.
16: Получается, нагрузку перекидывают на оставшихся врачей?
17: Да, ее дробят или распределяют. Нагрузка на одного терапевта или хирурга возрастает колоссально. Врач выгорает, время на осмотр падает до минимума.
16: А значит, страдает качество диагностики.
17: Естественно. И вот тут Министерство здравоохранения на местах включает еще один хитрый механизм.
16: Какой?
17: Массовый перевод пациентов с круглосуточных коек на так называемые дневные стационары.
16: О, звучит, кстати, неплохо, очень по-современному.
17: Да-да, аргументация именно такая.
16: Но серьезно, зачем лежать в палате просто так? Пришел, получил свою капельницу или уколы и пошел домой в комфортную обстановку. Разве не удобно?
17: Для жителей мегаполиса с клиникой в двух остановках метро, да, удобно. Но давай взглянем на реальную географию. Представь сельского жителя или человека из небольшого поселка.
16: Так.
17: Обычная районная больница может находиться километрах в 30, а то и 50 от его дома.
16: Ого. То есть больному человеку нужно каждый день ездить туда-обратно просто ради двухчасовой капельницы?
17: Именно. Автобусы ходят редко, такси стоят огромных денег. Для такого пациента эти ежедневные поездки превращаются в непреодолимый физический и финансовый барьер.
16: Получается, за красивым термином скрывается фактический отказ в лечении.
17: Да. Плановое лечение для огромной категории людей просто становится недоступным.
16: Это очень жестко. Но если мы заговорили о лечении, нельзя обойти стороной диагностику и препараты. Ожидание планового МРТ или КТ во многих регионах выросло с 14 дней до 3-4 месяцев.
17: Это прямое следствие двух факторов. Первый – урезанное финансирование. Бюджеты на обслуживание оборудования сокращены почти на треть.
16: А второй фактор, видимо, технический. Оборудование-то импортное.
17: Точно. Из-за нарушения логистики детали идут долго и стоят в разы дороже. Плюс нехватка сервисных инженеров. Томограф может просто стоять сломанным месяцами, пока ищут нужную плату.
16: И такая же история с жизненно важными лекарствами. Онкология, диабет. Сроки закупок растянулись. Если раньше препарат поступал за 15 дней, то сейчас ожидание может составлять 60, а то и 90 дней.
17: А пациент с тяжелым заболеванием просто не может столько ждать.
16: И плюс ко всему, оригинальные препараты массово заменяют на самые дешевые аналоги – дженерики, а они дают побочные эффекты.
17: Да, система здравоохранения работает на пределе ресурса. Но если больницы – это нечто скрытое за дверями кабинетов, то масштаб инфраструктурной экономии виден прямо на улице.
16: Дороги и трубы.
17: Именно. Если здравоохранение – это кровеносная система человека, то инфраструктура – это кровеносная система городов, и она стремительно закупоривается. А вот стоит свернуть на региональную дорогу – все. Региональные дорожные фонды практически опустели. Строительство обходов вокруг крупных городов отменяется или переносится на десятилетия.
16: То есть весь транзитный грузовой поток…
17: идет прямо через городские улицы. Да. Тяжелые фуры уничтожают асфальт, который на такую нагрузку вообще не рассчитан. Колеи, ямы, разрушение основания.
16: Слушай, но я же вижу строительную технику. Летом везде перекрывают полосы, кладут свежие заплатки. Нельзя сказать, что дороги совсем забросили.
17: А вот это и есть знаменитая ловушка ямочного ремонта. Смотри, как это работает технически. Полноценная замена полотна служит 8-10 лет. Но это дорого.
16: А ямочный ремонт дешево и сердито.
17: Сиюминутно, да. Вырезали квадрат, залили битумом, положили асфальт. Но физику не обмануть. Швы не герметичны.
16: Туда попадает вода?
17: Да, ночью она замерзает, расширяется и буквально разрывает дорогу изнутри. Срок службы такой заплатки падает до одного, но максимум 2 лет.
16: То есть регионы обрекают себя на бесконечный цикл ежегодного латания одних и тех же дыр?
17: Именно. При этом материалы, щебень, битум подорожали процентов на 30-50.

0: произойдет?
1: Резкий рост неплатежей.
0: Абсолютно. Люди просто не смогут платить. Возникнет взрывной рост задолженности.
1: А для ресурсоснабжающей компании это означает кассовый разрыв. Деньги нужны прямо сейчас на уголь и зарплаты, а от населения они не поступили.
0: И в итоге летний плановый ремонт отменяется. Трубы оставляют как есть. А зимой в минус 20 они предсказуемо лопаются.
1: И вот тут экономия оборачивается катастрофой. Аварийные работы в мерзлом грунте обходятся в 3-4 раза дороже планового ремонта.
0: Бюджет тратит эти деньги, но уже с нулевой эффективностью. Но слушай, если прорванные трубы – это проблема сегодняшнего дня, то есть сферы, где экономия – это буквально кража у будущих поколений.
1: Ты про образование и науку.
0: Да, и экологию. Это настоящая заморозка будущего. Давай взглянем на школы. Строительство новых зданий приостановлено.
1: Итог – переуплотнение. В мегаполисах классы по 35, а то и 40 учеников становятся нормой.
0: Какое качество знаний можно дать 40 детям за 45 минут? Это профанация. А дальше эти дети идут в вузы.
1: А там финансирование фундаментальной науки сокращено на 30-40%. Закупка современных приборов и реактивов для лабораторий упала почти наполовину.
0: Я часто слышу аргумент от чиновников-прагматиков. Мол, бюджет трещит по швам, а фундаментальная наука – это изучение каких-нибудь свойств полимеров.
1: То есть быстрых денег не принесет?
0: Да, не завтра, не через год. Поэтому логично в кризис резать именно гранты на долгосрочные исследования.
1: Звучит логично с точки зрения бухгалтерии, но последствия катастрофичны. Наука так не работает. Нет грантов – нет расходников. Исследования просто останавливаются.
0: И молодые ученые уходят.
1: Да, либо в коммерческий сектор, либо уезжают туда, где лаборатории финансируются.
0: А это разрыв преемственности. Профессору некому передать опыт, школа умирает.
1: И этот интеллектуальный капитал потом не восстановить даже за огромные деньги. К тому же добавляется изоляция от международных баз данных. Без обмена опытом исследователи варятся в собственном соку.
0: Экология идет по тому же пути. Глобальная программа «Чистый воздух» отложена на срок от 3 до 5 лет.
1: Строительство мусороперерабатывающих комплексов тоже срезано процентов на 40.
0: А знаешь, какой самый потрясающий пример ложной экономии? Лесоустройство. Расходы сокращены на 28%. Увольняют лесничих.
1: Тех самых людей, которые патрулируют территории и предотвращают незаконные вырубки.
0: Да. То есть сэкономили копейки на зарплате лесничего сегодня?
1: А завтра из-за непотушенного костра возникает гигантский лесной пожар в тайге. И на его тушение, на авиацию, регион сожжет в 1000 раз больше денег.
0: Классическое «скупой платит дважды». Слушай, а может ли частный бизнес подхватить это падающее знамя, компенсировать этот провал?
1: Нет. Бизнес тоже зажат в жесточайшие тиски. Посмотри на ставки по коммерческим кредитам – 22-25% годовых.
0: При такой стоимости денег любое долгосрочное инвестирование теряет смысл. Какая рентабельность должна быть у завода, чтобы отбивать 25% годовых?
1: Это нереально. А программы льготного государственного субсидирования, на которых многие держались, урезаны наполовину.
0: Получается, предприятие переходит из режима развития в режим выживания.
1: Оптимизируют издержки, сокращают персонал и, что самое опасное, массово уходят в серую зону. Зарплаты в конвертах снова возвращаются.
0: А пока бизнес выживает, для простых людей включается режим так называемой скрытой оптимизации социальной поддержки.
1: Вот этот термин требует детального пояснения. Что значит скрытая оптимизация? Законы ведь никто не отменяет.
0: Так менять закон значит спровоцировать социальный взрыв.
1: Конечно. Выплаты пенсионерам, пособиям, многодетным – все это формально остается. Меняется механика доступа к деньгам.
0: Вводятся сложнейшие фильтры нуждаемости.
1: Да. Вот представь, многодетная семья годами получала пособие. Подают документы в этом году, и внезапно приходит отказ.
0: И почему?
1: А потому что по базам данных на бабушку зарегистрирована 20-летняя машина, которая уже вросла в землю на даче. Все, имущественный ценз не пройден.
0: Или есть крошечная доля в старом деревянном доме в деревне. Излишек недвижимости – отказ.
1: Или просто справка из бухгалтерии заполнена не по той форме. Бюрократические барьеры выстраиваются так, чтобы человек сам бросил попытки получить эти деньги.
0: Формально льгота сохраняется, но фактически получателей становится в разы меньше. Плюс отказ от опережающей

0: индексации.
1: Да, если пособие индексируется на 4%, а реальная инфляция 15%, то инфляция просто съедает эти деньги.
0: Оптимизируют и саму инфраструктуру помощи. Несколько небольших реабилитационных центров сливают в один Дриганский, сокращают специалистов.
1: И очереди на получение помощи растягиваются на месяцы. Самое парадоксальное, что даже при такой тотальной экономии регионы все равно не сводят концы с концами.
0: Им приходится брать те самые дорогие коммерческие кредиты, чтобы платить зарплаты бюджетникам.
1: Да, регионы попадают в настоящую долговую спираль. Берут новый кредит, чтобы погасить старый. Долговое бремя растет. Инвестиции равны нулю.
0: И это бьет по демографии. Пространственное неравенство усиливается. Люди видят деградацию инфраструктуры, видят разбитые дороги и закрывающиеся больницы.
1: И они голосуют ногами. Происходит массовый отток активного населения в несколько крупнейших мегаполисов.
0: А нищающие регионы лишаются главного ресурса для восстановления людей. Вся система работает на износ.
1: Запас прочности истощается прямо на глазах.
0: Ну что ж, главный вывод сегодняшнего разбора – экономика столкнулась с опасным накопительным эффектом. Когда регионы латают дыры за счет больниц, школ, сетей ЖКХ и дорог, получается сиюминутные выгоды, но создается огромный долг на будущее. Замороженный ремонт трубы сегодня – это масштабная авария через пару лет, ликвидация которой обойдется в 3 раза дороже. Урезанные гранты и уволившиеся из поликлиник врачи – это потери человеческого капитала, которые невозможно восполнить за один день никакими дотациями. Происходит фактическая замена долгосрочного развития на решение сиюминутных бюджетных проблем. Анализ ситуации продолжается. Это был подкаст «Разбор дня». До связи в следующем выпуске.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Мира не будет никогда. В Москве начинают капитальный ремонт бомбоубежищ, а в Питере под укрытие адаптируют 9 станций метро.
4: Ой, небо красное. Что-то горит, походу.
3: Страшно сказать вслух, но похоже, что удары беспилотников по регионам России стали уже обыденностью. Каждый день пресса сообщает о новой атаке, пожаре или разрушениях. Спустя почти 5 лет СВО власти решили поднять вопрос безопасности граждан. В частности, в 3 районах Москвы обещают капитальный ремонт 9 бомбоубежищ. На это выделили 39 миллионов рублей. Речь идет об укрытиях на Азовской, Болотниковской и Нагорной улицах, а также на Ленинском проспекте. Работы планируют закончить к концу ноября. А до этого в случае опасности людям предлагают самим позаботиться о своей безопасности.
5: Вот эта ночь, она была адовая, реально. Нельзя снимать, там, выставлять все видосы, как что стреляло, как что летало. Я вам скажу, я такого страха и жути не испытывала вообще никогда. Не буду раскрывать карты для особо любознательных, что у нас тут подбомбили, но очень много объектов, и неприятно было. И неприятно более того, что как будто бы защиты не стало в один момент у нас. Это было страшно. Мы находимся недалеко от аэропорта, и, конечно, очень было громко, шумно, безостановочно. Да, я в какой-то момент... Да не то, что я я хотела его сделать. Этот бункер, это бомбоубежище, почему-то, когда начала строить дом. Но так как мы находимся в горной местности, там плиты и грунтовые воды просто не дали такую техническую возможность сделать. И вчера ночью, точнее сегодня ночью, я вот вообще не спала. Я до 5 утра просто в таком мандражирующем состоянии ходила. И мне помог только фенобарбитал. Бункер бы был вообще впору.
3: В Санкт-Петербурге 9 станций метро адаптируют под бомбоубежище. Кроме них, в проект вошли 4 отсека и около 35 километров путей. Сейчас подземка ищет подрядчика, который не только подготовит технико-экономическое обоснование, но и учтет изменения уровня грунтовых вод, развитие застройки и общее старение оборудования. А пока все это в проекте, во время последнего удара дронов по Питеру большинство людей прятались в коридоре или ванной.
6: Ну вот, впервые...
7: Неплохо.
6: Хорошо, я еще не спала.
7: Впервые мы ночуем в ванной. Постелили себе здесь, забрали мою лушу, потому что что-то на улице происходит вообще страшное. Обычно бахнет и все, ну раз, ну два, а это взрыв за взрывом.
3: Одни из самых популярных методов защиты от дронов – ударостойкие пленки для окон. Такие пленки – топ-продаж. А страховые фирмы фиксируют вал обращений с просьбами застраховать квартиру или бизнес.
8: Идем в туалете. Окна дрожат. 3:00 ночи.
3: Тендеры на капитальный ремонт бомбоубежищ в стране появились после того, как Украина анонсировала запуск собственных баллистических ракет. Речь идет о ракете F-9, способной нести боевую нагрузку массой до 800 килограммов и поражать цели на расстоянии до 850 километров. В Киеве анонсируют ее применение в течение ближайших недель. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радиолента. Прямая речь.
9: Президент Владимир Путин рассказал о впечатлении от прикладывания к мощам Дмитрия Донского.
10: Знаете, ну вы все слышали о мощах Дмитрия Донского. Вот я, честно, пришел, когда в храм, посмотрел, даже от себя не ожидал, что это так производит такое впечатление. Вот прямо мощи святого человека, который сыграл такую колоссальную роль в становлении, в спасении и становлении России. И это тоже Москва, все это отсюда, и все здесь. Здесь наши корни.
2: Главные новости дня.
11: Пекин показал зубы. Си Цзиньпин не захотел встретиться с Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Индии, а до этого снова отказал по газопроводу «Сила Сибири-2». Как это понимать? Новый этап партнерских отношений. Председатель КНР не захотел встречаться с президентом России на полях саммита БРИКС в Индии. Об этом заявил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков. Тем не менее, он высказал надежду, что оба лидера смогут бегло пообщаться в кулуарах, проведут так называемую встречу на ногах, пояснил Ушаков. Последняя встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина состоялась 31 августа в Бишкеке на заседании Совета глав государств-членов ШОС. Однако те переговоры не принесли прогресса по многострадальному проекту «Сила Сибири-2». Стороны снова не смогли договориться о цене, говорит экономист Аркадий Камолов.
12: Судя по всему, даже близко нету того компромисса, который смог бы сблизить позиции сторон, потому что Китай хочет получать российский газ по цене, как в России, а Россия хочет продавать свой газ в Китай по цене, как в Европе. Разница между этими двумя цифрами в 12 раз.
11: Как пишут китайские СМИ, КНР рассчитывает платить около $50 за 1000 кубометров. Столько же, сколько и российские потребители внутри страны. Ну, либо, по крайней мере, $120. Такова стоимость для российских промышленных потребителей. Но у Москвы другие ожидания. Она предлагает отталкиваться от цены, которую Пекин платит за газ «Сила Сибири-1». Она составляет $250 за 1000 кубов и уже включает скидку примерно 40% к контрактным ценам «Газпрома» для других клиентов в дальнем зарубежье. Но Китай продолжает настаивать, чтобы ему продавали газ чуть дороже себестоимости, говорит экономист Максим Блант.
13: Россия хочет дороже, потому что внутренние поставки для «Газпрома» глубоко убыточные. И еще с советских времен так повелось, что внутренние поставки газа, они субсидируются за счет экспортной выручки. Мы продаем за границу дороже. С Китаем так не очень получается, потому что поставки в Китай едва-едва себя окупают. Про окупаемость силы Сибири один уже даже речи не очень идет. Она это такая неокупаемая труба. Но «Газпрому» нужно каким-то образом использовать избыточные мощности, которые у него образовались из-за потери изрядной доли европейского рынка, поэтому они, собственно, суетятся.
11: Китайские деловые издания называют ситуацию с трубой тупиком. Новый газопровод предусматривает поставки до 50 миллиардов кубометров газа в год. Однако в скором будущем такой объем КНР, скорее всего, не понадобится, говорит китаист Алексей Чагадаев.
14: Первый вопрос: нужно ли будет в 30-м году Китаю столько газа, сколько сейчас? Если да, это очень хорошо, это прекрасно. И тогда у нас следующий вопрос: а сколько этот газ будет стоить? Собственно, это главная проблема, потому что труба с точки зрения рынка не очень осознанная. Если у вас один покупатель и один продавец, то вы находитесь в заложниках друг у друга, потому что Китай завтра скажет: я не хочу покупать газ вот по этой цене. Все, конец.
11: Тем временем Китай ведет свою игру и наращивает влияние даже на территории самой России. Уже сейчас на Дальнем Востоке и в Сибири растут прокитайские настроения.
15: Я живу в Сибири, да? 5-6 тысяч, а то и больше километров от МКАДа. Нам чуваши, Москва, даже ваше Черное море, Сочи нам не нужно. Просто-напросто. А мы пойдем в Китай. В Сибири, Дальний Восток, мы пойдем в Китай. Нам Китай интереснее. Славянофильство ваше нам зачем? Но нам не надо. Мы по азиатскому этому пути развития хотим пойти, понимаете? Вот на Дальнем Востоке могу сказать точно, что есть прям этнические китайцы кровь. Всегда там жили, понимаете, всегда.
11: Политологи говорят, партнерство с Китаем несет больше рисков, чем пользы. КНР всегда ставит свои интересы на первый план, декларируя поддержку лишь на словах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радио Лента. Прямая речь.
9: Глава правительства Михаил Мишустин совместно с северокорейским коллегой Пак Тхэ Соном открыл движение по новому автомобильному мосту, соединившему через реку Туманное транспортные системы двух стран.
16: Отношения между Россией и КНДР сегодня находятся на беспрецедентно высоком уровне всеобъемлющего стратегического партнерства. Наше государство активно взаимодействует практически по всем направлениям, также координирует усилия в целях обеспечения региональной безопасности и стабильности. Символично, что новый мост будет носить имя офицера Красной Армии Якова Тихоновича Новиченко. Его подвиг, совершенный много лет назад, перекликается с беспримерным мужеством корейских героев, совсем недавно сражавшихся плечом к плечу с нашими бойцами и защищавшими российскую землю.
2: На Радио Лента. Шок дня.
17: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
18: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
19: Слишком много опровержений. Военкор Живов о том, почему постоянное заявление властей об отсутствии мобилизации начинает давать обратный эффект.
20: В последнее время так много официальных заявлений о том, что мобилизации не будет, что я начал уже тревожиться. Раньше был уверен, что не будет, потому что в ней нет никакого смысла. Но после стольких опровержений засомневался. Поскольку в российском обществе и медиа о мобилизации говорить не принято, а вожди твердят «не будет, не будет», значит, дело не в том, что пишут во всяких телеграммах, а в том, что приносят в закрытые аналитики и говорят в народе. Как-то писал, что управлять стерилизованной медиа-средой очень удобно, потому что она не имеет иммунитета к заразе. В нашем случае достаточно вкинуть дизу в сарафан на определенном уровне, а сарафан уже сам сделает свое дело. Молва народная, со своими сказочными ссылками на «у меня муж там-то работает, слава богу, забронировали вроде», вообще вещь непрошибаемая. Можно потом хоть каждый день делать заявление, что мобилизации не будет. Чем больше заявлений, тем больше люди настораживаются. И я уже молчу, что в 2022 году тоже много заявляли.
19: Пропавшая без вести Анастасия Кашеварова. О том, почему люди верят в ложь и как это лечить.
21: Семьи пропавших, они в аду. Они потеряли разум от горя. Они ходят по инстанциям, их везде отфутболивают. Они не знают, куда идти. И они хватаются за любую соломинку. Их не в чем винить. Но им нужно помогать. Нужны постоянные диалоги от власти с населением. Фонды, которые занимаются участниками спецоперации, должны ходить по домам, говорить, объяснять. Военкоматы, фонд защитники Отечества, военно-социальный центр, региональные правительства должны организовывать эту работу через волонтеров, психологов, постоянно работать с людьми, без официальщины, не через интернет или ничего не понимающие приемные, а напрямую. Потому что у нас растет суицид среди детей, в том числе среди детей участников спецоперации. Люди в депрессии, люди верят мошенникам, потому что хотят верить. Они живут в самообмане, а больное общество, которое живет в самообмане, оно не выживет. Это не про политику, это про психологию, про здоровье нации. Мы теряем людей не только на фронте, но и здесь, в тылу, от горя, от отчаяния, от лжи, которая их убивает медленнее, чем пуля. Нужно заниматься психологическим здоровьем населения. Это не роскошь, это необходимость, потому что страна, которая не заботится о своих людях, обречена.
18: Радио «Лента», 15:57 АМ. Солдатская почта.
22: Служить рано или поздно будут все. Резервистов в Москве начнут отправлять в отряды по отстрелу беспилотников. Специальные отряды перехватчиков дронов решили создать в Минобороны для московского региона. Предполагается, что этим займутся резервисты. Для этого они будут использовать высокоскоростные FPV-дроны-перехватчики. Готовить резервистов сбивать летающие беспилотники будут инструкторы, говорится в сообщении Минобороны. С одной стороны, инициатива хорошая, объясняют военные аналитики. А с другой, это угроза для резервистов оказаться в зоне СВО после подписания контракта. Эта новость вызвала очередную волну негодования среди мужчин.
23: Если вы смотрите это видео, значит, мы уже в самолете и улетаем из России. Потому что здесь стало слишком небезопасно.
24: Я вынужден был увезти свою семью из России для того, чтобы мои дети жили в безопасности. Для того, чтобы над их головами не летали ракеты, беспилотники, чтобы моих сыновей не забрали на войну.
25: Блин, реально люди бегут из страны.
0: Я это только сейчас заметил. Ну, то есть, как бы я это знал, что люди переезжают, там, и много квартир продал людей, которые срочно переезжают или уже переехали.
22: На увеличение потока уехавших из страны повлияли и слухи о возможной новой мобилизации осенью, говорят военные адвокаты. Кроме того, в последнее время россиянам массово рассылают повестки, якобы для уточнения данных.
1: Мне 38 лет. Сегодня открываю госуслуги, смотрю уведомления. Открываю. Пожалуйста, придите в военкомат до такого-такого числа. Если не придете, вам будут санкции.
4: Ну что, я сходил в военкомат. Была у меня повесточка. Ничего не расписывается, не вклеивает никакую красную бумажку. Я ухожу. Я не служил. Вторая группа категории запаса. Но передо мной был мужик один. И он такой выходит и заходит в другой кабинет. И такой выходит и говорит, блин, мне вот вклеили эту бумажку красную. Ну все, типа жопа.
22: Красная бумажка – это предписание, которое вклеили в билет, и в случае мобилизации первыми пойдут служить. Вообще за неявку по повестке грозит административные штрафы и ограничения в правах. Через 20 дней могут запретить регистрировать бизнес, оформлять недвижимость и автомобили, управлять машиной и получать кредиты. Кроме того, повестка автоматически закрывает выезд из страны. На фоне таких событий новая волна мобилизации после думских выборов уже не выглядит так фантастически, говорят военные юристы. Тем более, что на фронт сейчас остро нужны люди. На Донецком направлении после контратаки ВСУ потери выросли на треть, отмечает военный эксперт Александр Ковалев.
5: Поэтому я думаю, что в ближайшей перспективе просто неотвратимым является всеобщая мобилизация в России, чтобы пополнить этот нехватающий людской ресурс. Если в России не будет проведена всеобщая мобилизация, она попросту в 2027 году начнет не двигаться дальше вперед ползучими темпами улитки, но все же ползучими темпами в Донецкой области, а вынуждена уже будет терять позиции.
22: Официально вторую волну мобилизации власти отрицают. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
18: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
6: Добрый день, уважаемые слушатели! С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня разговор непростой, но очень важный. В связи с множеством обращений военнослужащих и их близких с проблемами во время службы, я хочу дать вам несколько подсказок, особенно тем, кто желает заключить контракт. Итак, какие же вопросы звучат? Главное из них, что же нужно сделать до подписания контракта. Поэтому сегодня без эмоций, простым языком и по делу. Это не агитация, не отговоры, это обычная юридическая гигиена. Итак, если человек принял решение подписать контракт, он должен понимать, что контракт сейчас продлевается автоматически до окончания СВО. Сроков, конечно, никто не называет. Уволиться по собственному желанию просто так не получится. Отпуска дают исключительно по решению командира. Место службы и должность могут меняться, это нужно принять трезво и заранее. Это значит, что вас могут переводить куда угодно и на какую угодно должность. Ну, в общем, вы поняли. Дальше, здоровье. Обязательно сделайте медицинский чекап. Неформальный, а для себя, чтобы вы понимали, с каким состоянием уходите. Серьезной комиссии может не быть, а вот условия службы тяжелые. Важно понимать, если во время службы появится серьезное заболевание, которого до контракта точно не было, это может быть признано следствием службы. Но доказать это проще, когда есть документы до начала службы. Третье. Доверенность. Обязательно сделайте генеральную доверенность на самого надежного человека. На все. Банки, имущество, документы, суды. Поверьте, когда начинаются сложности, эта бумага экономит просто месяцы нервов. Четвертое. Семья. Гражданский брак у нас юридически не существует. Гражданский брак в Российской Федерации юридически не существует. Для Министерства обороны такой человек просто посторонний. И если вы живете вместе, но не расписаны, подумайте, стоит ли вам узаконить отношения. Именно официальный супруг будет представлять ваши интересы, если сами вы не сможете. Если есть иждивенцы, особенно неродные по документам, оформите это юридически, потом будет поздно. Теперь самая тяжелая тема. Если у человека нет близких родственников, стоит заранее подумать об идентификации. Это звучит страшно, но это реальность. ДНК-тест или хотя бы сохраненный биологический материал у доверенного лица – иногда это единственный способ провести опознание и лучше подготовиться к худшему. И надеяться, конечно, на лучшее. Обратите также внимание на прописку. Многие региональные выплаты положены тем, кто был зарегистрирован в регионе на момент подписания контракта. Если же вы подписываете контракт не по месту прописки, могут быть проблемы с льготами. Очень еще один важный момент – завещать выплаты за гибель нельзя. Страховка и выплаты от Министерства обороны распределяются по закону. Даже если вы с кем-то не общались годами, при наличии родства человек получит свою долю. Это нужно понимать заранее. Ну и теперь о личной жизни. Если есть неоформленные дети, признайте отцовство. Если есть любимые, но не родные дети, подумайте об усыновлении. Если есть люди, которые могут потом заявить права на брак или иждивение, лучше заранее оставить нотариальные заявления. Когда человек пропадает без вести, все скрытые конфликты всплывают, и родным приходится годами судиться. Дальше кредиты. Бойцам положены, как вы знаете, кредитные каникулы. В случае гибели долги списываются, но только по кредитам, взятым до подписания контракта. Новые долги под эти нормы не подпадают. По индивидуальным предпринимателям действует списание задолженности, сформированной до 1 декабря в пределах установленного лимита, поэтому разбирайтесь со своими обязательствами этими заранее. Также обязательно договоритесь с близкими о кодовом слове. Иногда связь идет через чужие телефоны. Мошенников сейчас ох как хватает. Кодовое слово простая, но какая-то очень даже нужная мера. И последнее, казалось бы, мелочь, но выучите наизусть хотя бы один номер телефона. Телефон теряется, разряжается, ломается. Бывали случаи, когда боец лежит в госпитале и не может позвонить родным, потому что не может вспомнить ни одного номера. Дорогие мои, взрослое решение требует взрослой подготовки. Контракт – это не только про службу, это про документы, ответственность и защиту ваших близких. Если вы или ваш близкий человек находится на СВО и права вдруг нарушаются, я, конечно, помогу бесплатно и конфиденциально составить разные заявления, жалобы и добиться справедливости. Ну а связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Пишите, не стесняйтесь.
3: Говорят военкоры.
19: Пропал без вести. Что делать семье? Анастасия Кашеварова о поиске бойцов и мошенниках, которые зарабатывают на чужом горе.
21: Шаг первый. Военкомат. Это первая точка. Если боец долго не выходит на связь, идите в военкомат. Запрашивайте информацию о статусе вашего человека. Шаг второй. Все, кто предлагает найти за деньги, мошенники, без исключений. Шаг третий. ДНК обязательно. Пропавшие без вести в абсолютном большинстве – это погибшие. Я говорю это прямо, потому что вы должны слышать правду, а не сладкую ложь. Это единственный способ точно установить личность. Шаг четвертый. Плен – это отдельная история. Обмена данными между Россией и Украиной о пленных нет. Ни одна сторона не публикует официальные списки. Поиск пропавшего – это ад. Но этот ад нужно проходить с холодной головой. Не верьте всему, что пишут. Не платите тем, кто обещает найти. Требуйте официальные ответы. Работайте через военкомат и воинскую часть. Держитесь.
19: Переговоры переговорами, а оружие по расписанию. Военкор-канал «Записки ветерана» о новых пакетах помощи Украине.
7: На фоне актуализации темы переговоров Украина и ее партнеры занялись своим любимым делом – актуализировали тему войны. Накануне состоялось 36-е заседание контактной группы по вопросам обороны Украины. Формат «Рамштайн». Министр обороны Украины Евгений Хмара и главнокомандующий вооруженными силами Украины Михаил Дропатый впервые представили детальный план войны, по которому действуют силы обороны Украины. Его подробности пока не разглашаются. В преддверии зимы Украина озвучила критическую потребность в защите неба. Киев запросил из имеющихся запасов европейцев 300 ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов «Патриот» и 500 ракет класса «Воздух-воздух». По итогам встречи 9 стран объявили о дополнительных взносах и поставках оружия. Германия поставит ракеты для систем «Патриот», истребители F-16, а также закупит беспилотники. Норвегия даст 200 миллионов долларов на закупку зенитных ракет «Т». Великобритания – 100 миллионов фунтов на закупку американского вооружения. Нидерланды – 300 миллионов долларов на поставку 300 зенитных ракет и взнос в проект «Линия дронов». Легко не будет, в общем, не надейтесь.
19: В Китае показали первого полностью автономного боевого гуманоида. Вот что об этом думает военкор Живов.
20: Китайская Юни-3 показала гуманоида G1, который впервые ведет бой полностью автономно, без управления человеком через VR, контроллеры или систему захвата движений. В 38-секундном ролике робот держит дистанцию, уходит от ударов и комбинирует удары руками с пинками. За поведение G1 отвечает модель, которая строит прогноз ближайшего развития сцены и на его основе выбирает следующее движение. Вместо реакции на текущее положение противника, робот пытается предсказать, куда тот переместится в ближайшие мгновения. Архитектура опирается на модель мира, прогнозирующую физическое взаимодействие робота с окружением. Юни-3 использует эти прогнозы как виртуальный симулятор для обучения и как дополнительный механизм выбора действий, проигрывая несколько шагов вперед до реального движения. Мы в робототехнике, космосе и искусственном интеллекте, конечно, на фоне этого очень отстали. Грустно, но факт.
18: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
22: Пауза была недолгой. Дроны снова ударили по крупному складу «Озон» в Саратове и НПЗ «Роснефти».
8: Ох, что летит? Это прям над головой.
10: Это что летит?
8: Это дрон.
22: В ночь на 11 сентября беспилотники атаковали Саратовскую область. Очевидцы до самого утра слышали взрывы и стрельбу. Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки есть повреждения. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Как позже выяснили местные журналисты, под удар попал саратовский склад маркетплейса «Озон». Там вспыхнули сразу несколько огромных пожаров. Беспилотники разрушили крупный логистический центр компании площадью 100 тысяч квадратов. В этот хаб компания вложила 8 миллиардов рублей. Склад мог хранить до 30 миллионов единиц товара одновременно и обрабатывать по 900 тысяч товаров в сутки. Хаб обслуживал всю Саратовскую область, а также соседние регионы и города – Волгоград, Пензу, Самару и Воронеж. На складе в Саратове работали 1500 человек. Этот удар по «Озону» после некоторого затишья, похоже, стал ответом ВСУ на удары по Киеву и в других городах Украины, усилившиеся в первые недели сентября, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
12: Российские военные продолжают день за днем атаковать украинские склады и прочие инфраструктурные объекты, нанося экономике страны существенный урон. Скорее всего, поэтому ВСУ вновь решили ударить по «Озону», который в сравнении с «Вайлдберрис» пострадал изначально гораздо меньше. Склад в Саратове стал только четвертым, попавшим под удары беспилотников, тогда как ВБ лишился 15 складов как минимум и бодрым шагом идет прямо к банкротству.
22: Кроме «Озона», ночью в Саратове пострадал и нефтеперерабатывающий завод. Это 16-я атака на предприятие за время СВО. НПЗ остаются главными целями беспилотников. Только на этой неделе был атакован Рязанский НПЗ, который остановил свою работу. Все это спровоцировало серьезное обострение топливного кризиса. Насколько серьезны разрушения после атаки дронов на саратовском НПЗ, пока неизвестно. Однако очевидцы уже сообщают об ажиотаже и очередях на заправках региона. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
9: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на «Радио Лента». Самые важные высказывания дня. «Радио Лента». Прямая речь.
11: Московский политик Александр Краснов о самом правильном пути окончания специальной военной операции.
13: Значит, для того, чтобы закончить конфликт, надо иметь не только к этому стремление или хотение, как они это говорят, когда оно появится, неизвестно. Надо иметь реальный переговорный процесс для того, чтобы выйти из этой ситуации с наименьшими потерями для всех конфликтующих сторон. На мой взгляд, самый правильный путь – это вывести оттуда войска. С Украины. Я слышал, у государства были границы и остались. Если кто не может не вспомнить эти границы, то есть в Хельсинки, наверняка в протоколе границ. Есть организация, может, и слышал про такую. Она фиксирует границы и, так сказать, легитимность стран определяет, как бы вот так вот от лица ООН, так и все прочее. Называется Венецианская комиссия. Не слышал такого? Ну, если весь мир пользуется их услугами, и они доверяют этой Венецианской комиссии, и она, собственно, ведет учет вот этой легитимности и нелегитимности границ.
9: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
14: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказание. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента».
9: «Красный карлик». На радио «Лента».
15: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Представьте себе океанскую бездну, где в полной темноте под километрами воды рождаются звуки, от которых стынет кровь у опытных акустиков. Мрачные глубины Тихого океана хранят аномалии, способные бросить вызов нашим представлениям о земной природе. И сегодня мы спустимся на самое дно, чтобы разобрать секретные сигналы, зафиксированные гидрофонами НОА. В 1997 году американская подводная система гидроакустического слежения «СОСУС» записала невероятно мощный ультранизкочастотный звук, получивший всемирное название «Блуп». Сигнал был настолько оглушительно громким, что его засекли автономные датчики на колоссальном расстоянии более 5000 километров. Вскоре после этого гидроакустики зафиксировали и другие странные шумы, нареченные исследователями «Юлей» и «Замедлением». Юлия звучала как жуткое стенание или скулёж неизвестного гиганта. А замедление напоминало вопль снижающего скорость огромного подводного механизма. Конспирологи и фанаты мистики тут же громко заявили: в Марианской впадине и на юге Тихого океана пробудились древние подводные монстры Левиафан или Ктулху из произведений Лавкрафта. Ведь географические координаты источника Блупа находились всего в нескольких сотнях километрах от вымышленного затонувшего города Рльех. Другие эксперты утверждали, что это огромные секретные субмарины неизвестных цивилизаций или воздействие некоего инопланетного тектонического оружия на океанское дно. Однако профессиональные океанологи и сейсмологи из Национального управления океанических и атмосферных исследований США провели глубокий спектральный анализ записанных волн. Известный исследователь Кристофер Фокс наглядно доказал, профиль этих звуков абсолютно идентичен природному шуму так званых лидотрясений. Блуп, Юлия и замедление — это гигантские звуковые колебания, возникающие в момент, когда колоссальные антарктические шельфовые ледники ломаются и с грохотом и треском сползают в океан. Океанская глубина оказалась свободной от сказочных монстров, но доказала, насколько величественной и суровой бывает физика нашей планеты. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
16: Руна дня на 12 сентября. Итак, спросим у рун, что же нас ждет в этот день. Итак, выпала руна «Хагалас». Ну, такой день – это очень непростой, потому что Хагалас – это символ разрушения, очищения и, знаете, неконтролируемых перемен. Это день, когда старые структуры могут неожиданно рухнуть и откроется путь новому. Так что не бойтесь, это грозовой день, который очищает пространство. Все, что произойдет в такой день, в перспективе будет вам на пользу, даже если сначала кажется наоборот. В работе здесь возможны и сбои, и отмены, какие-то неожиданные повороты. То есть встречи отменяются, командировки, ломаются машины. Вот все, как должно было быть, все планы, которые вы строились, могут пойти совсем иначе. Здесь не стройте каких-то жестких планов, день непредсказуем. Не цепляйтесь за привычное, потому что... Вот перелом может означать шанс перезапуска. Если даже возникнет конфликт, он будет необходим для прояснения каких-то отношений. В этот день все может идти не по плану и даже в негативе, но впоследствии вы поймете, что это было все вам на благо. В отношениях тоже может быть нестабильность, ну и ссоры возможны, и даже разрывы, если что-то давно назревало. Все, что тонко, там и рвется. Но это, опять же, не катастрофа. Это возможность освободиться от иллюзий и построить связь заново или с другим человеком. Понимаете? Скорее всего, это не ваш человек, и вы это знали, чувствовали, просто долго оттягивали, потому что не хотелось выходить из зоны комфорта, страшно, что новое будет непонятным, а может еще хуже, вот здесь вот все как-то стабильненько. Нет, вот так вот не будет. День требует честности и готовности к переменам. По здоровью у нас внимание на нервную систему, может шкалить давление, возможно резкие скачки, тревожность, бессонница. Здесь, конечно же, избегайте любых стимуляторов, которые могут ускорить ваш пульс и еще больше поднять давление. Обеспечьте себя отдыхом, дайте эмоциональную разгрузку. Очень будут полезны прогулки на свежем воздухе, водные процедуры, дыхательные практики. Ну и обязательно, конечно же, держите тонометр под рукой. Вот на всякий случай, да? Так что день ух и ах, но не бойтесь разрушений. Они лишь предвестники нового цикла, нового этапа вашей жизни. В такой день рушится только то, что вам не нужно и уже отжило себя. Так что освобождайтесь и благодарите, что это все ушло. Оно вам никак и никоим образом не принесло бы уже чего-то хорошего.
0: На радио «Лента» цифра дня.
1: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио «Лента». Прямая речь.
11: Зет-военкор Евгений Норин без оптимизма оценивает перспективы специальной военной операции.
17: На поле боя продвижение есть, но оно медленное. Продвижение медленное, но оно есть. Я лично несколько скептически отношусь к идее, что вот завтра у противника кончатся люди. То есть был момент, когда у Украины явно были с этим прям проблемы, когда линия фронта была очень растянута, людей им не хватало. Но сейчас, насколько вот я могу судить, ну, похоже, что ситуация, она скорее стабилизировалась. Линия фронта в целом это облако, оно медленно ползет в сторону Славянска и Краматорска, но сами бы не заслали Краматорск в таком режиме могут продолжаться еще очень долго. Я бы не хотел говорить годами, чтобы совсем не расстраивать, но так-то да, годами. Я не думаю, что наши будут требовать выхода из Херсона и Запорожья, потому что требовать выхода противника из городов Херсона и Запорожья, именно из городов, это сейчас, ну, у нас накапливаются, усугубляются экономические трудности, социальные трудности, политические трудности. Для нас ухудшается внешняя конъюнктура, потому что наш партнер, как бы, на это все тоже смотрят. Для нас ухудшается все-таки особенно сильно экономическая ситуация, потому что Аллах не захотел нашей погибели и не спасал большую войну на Ближнем Востоке, но милость Аллаха в данном случае, она была достаточно четко лимитирована, и дальше приходится выгребать уже самим. А самим уже сложнее.
0: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента».
1: Балтийский дневник.
4: чему готовиться. В Калининградской области приведут в порядок укрытие и бомбоубежище. Недоступная медицина. Без прозванных лично убедился, насколько сложно записаться к врачам. Когда ситуация решится? Не опять, а снова. Многострадальную газификацию Балтийска отложили. Еще на год, в лучшем случае. Кто бы сомневался. Итак, губернатор призвал готовиться к худшему. Что означает это худшее, неизвестно. Региональное министерство безопасности разрабатывает планы на случай различных сценариев. В частности, по всей Калининградской области в кратчайшие сроки обещают подготовить бомбоубежище и привести в порядок укрытие. Их инвентаризацию уже провели, в ближайшее время начнутся работы по оборудованию укрытий. А калининградцев ожидают учения. Об этом сказал на прямой линии Алексей Беспрозванных. По словам губернатора, регион должен быть готов ко всему.
5: Понятно, что мы в особых условиях находимся, но готовы должны быть ко всему. Надейся на лучшее, а готовься к худшему, есть такая пословица. Есть специальные планы, созданные Министерством безопасности. Я думаю, что в ближайшее время калининградцы это почувствуют. В виде каких-то учений, где-то какие-то мероприятия по организации бомбоубежищ, углубленных мест. Они должны быть в порядке, даже если не понадобятся.
4: Но, по всей видимости, еще и как понадобится. Учитывая активную милитаризацию региона, постоянное военное учение Балтфлота, создание Министерства региональной безопасности и подготовку убежищ, война со странами Балтии вполне реальна, предупреждают некоторые военные аналитики. Масло в огонь добавил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявивший, что Литва окажется под прицелом ядерного оружия России, если ее власти примут решение разместить такое оружие на своей территории. А такие планы у Вильнюса действительно имеются. Председатель литовского сейма сообщил, что парламент зимой уберет из Конституции запрет на оружие массового поражения. Для калининградцев это значит одно. Искандеры у нас уже стоят, а у соседей может появиться ядерка. Да и губернатор Калининградской области во время предыдущей прямой линии с жителями в июне не скрывал, что новое Министерство безопасности завершило перевод калининградской системы внутренней безопасности на полувоенное рельсоуправление. Мол, негативных сценариев исключать нельзя, и регион усиленно готовится. К чему именно, Беспрозванных не уточнил.
5: Все рассказать не могу, но сегодня проводится большая работа по безопасности нашего региона. Понятно, что будем проводить и учения, чтобы все жители понимали, как действовать в разных ситуациях. Если не понадобится, хорошо, но мы должны быть ко всему обязательно с вами готовы.
4: Но вот где людям узнать адреса укрытий, губернатор так и не сказал. Ни на прошлой прямой линии, ни сейчас. Вместо этого прозвучала дежурная фраза, мол, поверьте, все под контролем. Словом, будущее пока туманно, и от этого становится еще тревожнее. Тем более, когда бомбоубежище уже начали усиленно готовить и в Питере. В северной столице переоборудуют под убежище 9 станций метро.
6: Петербургский метрополитен ищет подрядчика, который разработает проект приспособления 9 станций, 4 отсеков и примерно 35 километров тоннелей в метро под защитные сооружения гражданской обороны. Особое внимание собираются уделить вентиляции. В случае чрезвычайной ситуации системы должны будут очищать поступающий воздух от радиоактивной пыли, аэрозолей и отравляющих веществ. Проект должен учитывать в том числе сценарии техногенных катастроф и пожаров. Параллельно в Петербурге появляются и наземные защитные сооружения. Летом бетонные укрытия начали устанавливать в Кронштадте, где расположена база Балтийского флота.
4: И все это происходит на 5-м году специальной военной операции. Вывод очевиден – СВО заканчивать пока никто не собирается. Более того, география военных действий может расшириться еще и границам Калининградской области. А это уже плохая новость. Особенно на фоне существующих проблем с региональной медициной, которая в условиях боевых действий должна работать как часы. А по факту калининградцы даже не могут без проблем записаться на прием к врачам. Как известно, запись через Медрек-39 открывается в полночь, еще в июне.
23: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
3: Авиация в крутом пике. Ни самолетов, ни керосина. Аэропорты по всей стране резко ограничили заправку, а сроки поставок отечественных самолетов снова перенесли. Теперь ограничения по топливу есть не только на АЗС. Коллапс затронул уже 26 авиагаваней от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Согласно данным системы аэронавигационной информации, первые лимиты установили еще в июне, а вторая волна пришлась на сентябрь. Сроки действия ограничений от 1 до почти 7 месяцев в зависимости от аэропорта. Так, например, в петербургском Пулково до марта 2027 года заправка возможна только в соответствии с полетным планом, без дополнительных объемов. Что это значит? Лететь без дополнительных объемов топлива, объясняет авиаэксперт Николай Федотов.
7: Представляете, если вы летите там 5-6-7 тысяч километров, и что-то происходит там не по плану, какие-то проблемы с двигателем, либо с чем-то еще, не можете приземлиться, то вам нужен запас топлива некий. Если у вас топливо ограничено в баке, то вы уже не можете совершить маневр, и вы на большие расстояния просто-напросто не полетите, это просто-напросто опасно.
3: 15 из 26 аэропортов ограничения затрагивают лишь иностранных авиаперевозчиков. В частности, такие лимиты действуют в аэропортах Казани, Уфы, Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени и других. Тем временем власти снова отложили сроки поставок отечественных самолетов на замену «Боинг» и «Аэробус». Программа развития национального авиапрома, от которой правительство ждет сотни новых лайнеров на замену западным судам, обернулась крахом, говорит экономист Игорь Липсиц.
19: За прошлый год в России сделали то ли один самолет, то ли ни одного. Это называется сборка единичных

0: на 80% состоящий из импортных деталей, после начала СВО и санкций остался без двигателей от французской «Сафран». Теперь же с мертвой точки дело должно сдвинуться в первом квартале следующего года. Однако на этом проблемы не заканчиваются, ведь главное из них – цена, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
1: Стоимость перевода каждого суперджета на российские двигатели будет стоить порядка 4 миллиардов рублей. Что такое 4 миллиарда рублей? Это стоимость нового Боинга 737 Макс, например. То есть можно купить за эти деньги новенький Боинг 737 Макс, а в России за эту цену вы можете поменять прекрасные французские двигатели, которые больше вы не можете обслуживать, потому что санкции, на отвратительные, неэффективные, топливо неэффективные, топливным как раз параметрам, подтяги и так далее, ПД-8, которые проигрывают, естественно, французским, но при этом это будет стоить, как новый самолет Boeing. Сейчас основная проблема в том, что авиакомпании признали, что у них нет денег, чтобы заменять двигатели самим за свой счет.
0: И это значит, что платить придется государству. А это обойдется минимум в 500 миллиардов рублей, которых в бюджете из-за огромного дефицита в 6,5 триллионов попросту нет. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Лидер Либерально-демократической партии России Леонид Слуцкий о росте цен на базовые продукты питания.
4: Официально продовольствие за прошлый год подорожало на 5,2%, но самые необходимые продукты выросли в цене значительно быстрее. Хлеб более чем на 11%, рыба и морепродукты на те же 11%, мясо и птица почти на 8%. В январе нынешнего года цены выросли сразу на 1,62%. Огурцы за месяц подорожали почти на треть. И это не в каком-то регионе, это по стране. Помидоры на 18%, картофель более чем на 9%. К июлю, курица стала дороже еще, чем была, почти на 10%.
2: Главные новости дня.
0: Раненые СВОшники в приоритете. Больницы по всей России начали переоборудовать в военные госпитали. Под них отдают целое отделение, где лечиться остальным. Военные госпитали в России катастрофически не справляются с потоком раненых. Нехватку коек регионы все чаще закрывают за счет гражданской медицины. В одних областях участников СВО размещают в закрытых отделениях с пропускной системой, в других закрывают роддома и отдают здания под госпитали, а беременных отправляют рожать в десятках километров от дома. Однажды в роддом номер 5 Ростова-на-Дону пришли мужчины в военной форме, рассказывает медсестра Мария.
5: Это было в мою смену. Я пошла в родзал за кесаренком, за ребенком и увидела людей в форме. Потом эти люди спустились к нам на второй этаж. И я спросила, кто это? Девочки-акушерки сказали, это вояки. Ну и шило в мешке не утаишь. Нам сказали, что будет здесь военный госпиталь.
0: В этой больнице рожали женщины со всей Ростовской области. Уже через несколько дней после визита людей в форме пациенток стали выписывать. Ольгу, например, за день до родов. Она была вынуждена поехать в Новочеркасск в 1,5 часах езды от дома.
6: Утром 23-го начались схватки. Я не могла ходить практически, а меня выставили на улицу. И я должна была идти в консультацию за новым направлением. Кого-то оставили до 26-го, кого-то по скорой перевезли, кого-то вышвырнули.
0: Ранее военнослужащие даже во время отпусков лечились только в специализированных госпиталях и поликлиниках. Всех военных исключали из системы обязательного медицинского страхования, так что их лечение оплачивало Минобороны. Ситуация изменилась осенью 2024-го. Тогда государственные гражданские больницы обязали бесплатно и по ОМС принимать участников СВО во время отпуска. И если раньше расходы на плановое лечение военных компенсировала Минобороны, то теперь эти затраты переложили на гражданский сектор, говорит врач Константин Бойков.
7: Нагрузка на мое бедное здравоохранение возросла сильно, потому что здравоохранение обескровлено, финансов не становится больше.

0: нагрузка на врачей становится колоссально большая. Бедные пациенты мечутся везде, не знают, в какие кабинеты им еще стучаться, чтобы получить помощь.
1: По словам врачей, появление военных в гражданских больницах влияет не только на доступность помощи для остальных пациентов. Это также привело к дракам, пьянству и воровству. Поэтому персонал больниц не слишком рад пациентам с фронта, говорит медбрат Алексей.
2: У меня очень много пациентов СВОшников. Это это прям очень страшно видеть, как у людей крыша едет. Ну, не в моей больнице, в другой больнице, они, короче, толпой девку изнасиловали, ну, сестру. Было такое, ну, она потом повесилась после этого.
1: По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, на реабилитацию раненых военнослужащих с 2024 по 2026 год было выделено более 70 миллиардов рублей. Вместе с тем, в этом году рекордное число регионов сократило расходы на гражданское здравоохранение. 19 из 82 субъектов сэкономят на медицине 107 миллиардов рублей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: На радио «Лента» потеря дня.
4: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
4: Депутат Тамара Казанцева заявила, что не заметила роста цен, потому что она не ленивая.
5: Люблю селедку под шубой, поэтому с удовольствием делаю сама. И все, кто ко мне приходит,
6: вы уже видели?
5: Ну, я думаю, свекла у меня в огороде выросла, морковка тоже. Так что он у меня не подорожал. Я считаю, он у меня остался на уровне, может быть, даже трехлетней давности. Потому что я сама, работая в Думе, и работаю у себя на даче в огороде, собираю ягоды, собираю овощи и все остальное. Поэтому для меня это ничего не подорожало. Могу кого-то угостить, чаем напоить с клубничным вареньем, ну и другими продуктами. Поэтому я думаю, те, кто не лентяй, тот себе заработал дешевый салат оливье.
4: Журналист Павел Иванов о лицемерии депутата Казанцевой.
7: В какую же позорную историю вляпалась КПРФ? Как говорила Мария Антуанетта, если нет хлеба, пусть едят печенье. Правильно, правильно. Топите дом свой дровами, воду черпайте в ближайшей реке, даже если до нее 3 километра. Значит, еду себе сами выращивайте. К стоматологу ходить не надо, вырвал вам это зуб сосед плоскогубцами, и нормально, а вы его квашеной капусткой угостили. Слушайте, я привык к тому, что это Единороссов подход. Ядросы, был же депутат, кажется, от Волгоградской или Астраханской, или Волгоградской какой-то думы, который говорил: «Маленькая пенсия у кого? У алкашей, тунеядцев, кто никогда не работал, вот у них маленькая пенсия, а у меня вот хорошая пенсия. 40 тысяч, там 50 тысяч, вот у всех такая пенсия, кто нормально работал». Вот она депутат, она говорит: «А что, а мне нормально, мне хватает». Причем она не Госдумы депутат, она какой-то там Томский или какой, Тюменский, давайте почитаем. В Тюменской области депутат облдумы Тамара Казанцева. «Свекла выросла, морковка тоже, но мой набор остался на уровне трехлетней давности». Такое чувство, что они вообще не понимают, в какой стране живут. Слушай, но если у тебя там еще четверо детей, которые тебе деньгами помогают, если у тебя муж хорошо зарабатывает, если у тебя накопление и депутатская пенсия, не надо думать, что все так же живут. Вы должны думать не о себе, а о стране. У тебя есть время, у тебя есть возможности, ну... Мы очень за тебя рады. И вот эти долбанные пропагандисты, вот эти депутаты, они же этим пользуются. Они постоянно изображают, что они ничего не поняли. в каком-нибудь регионе, например, там в Приморском крае подешевела рыба, они говорят, смотрите, рыба-то дешевеет, везде подорожала, где-то подешевела, и они именно про этот случай вам и будут рассказывать.
3: Радио Лента. Прямая речь.
6: Блогер Олег Царев о том, что забюрокраченная и неповоротливая вертикаль высших военных чинов не способна противостоять гибкой и мобильной технологичной украинской военной стратегии.
8: Я подводил итоги за прошлый месяц, да, август. Я беру данные сбитых, не запущенных, а сбитых беспилотников от нашего Министерства обороны. И беру данные по количеству запущенных нами беспилотников от нашего же Министерства обороны. То есть я сравниваю не те цифры, на самом деле пропорция будет еще больше. 1:6 в пользу Украины. Причем совсем недавно было 1:3. Мы переходим на реактивные дроны. Но это фактически мини-ракеты. Они гораздо дороже, но их сбивать гораздо сложнее. В связи с этим они начинают развивать перехватчики, которые способны сбивать реактивные дроны. И поверьте мне, пройдет месяц, два, три, четыре, они придумают такие перехватчики, их будет достаточно много, они будут достаточно эффективны. Почему у них летают на мопедовских двигателях, таких же, как у нас герани, летают к нам их беспилотники? Потому что у нас пока еще проблема с малым ПВО, мы их не очень эффективно сбиваем. За что хвалят Федорова? За то, что он за 4 месяца довел количество компаний, которые выпускают зенитные дроны, до 150. В жесточайшей конкуренции, в каждом подвале. Делают, конкурируют, на маркетплейсе выставляют. Конкуренция живая, без всяких госзаказов, госприемок. Меняют свои дроны хоть каждую неделю. И меняют. У нас, если дрон прошел госприемку, то внести в него изменения полгода минимум каторжного труда. А если ты начинаешь вносить изменения, те, которые не утверждены, это уголовное дело. Но в таких условиях невозможно построить малое ПВО. У нас нет в таком количестве зениток, чтобы накрыть все. Просто нет. У нас пулеметов не хватает, о чем говорил уважаемый Владимир Рудольфович, и долго его после этого критиковали.
3: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
9: В этот раз американские гости принесли две капитуляции. Соответственно, это бессмысленный визит с точки зрения ожиданий прекращения военных действий. Я сейчас объясню. Те предложения, которые появились в прессе, по-другому оценить невозможно. Условно, они приехали со следующим. Останавливаемся там, где сейчас стоим. И, соответственно, на ту территорию заходит ООН, это объявляется серой зоной, потом когда-то проводим выборы, потом когда-то меняем украинскую конституцию, ну и в таком ключе. То бишь, это предложение, начнем с Украины, кстати, для Украины это будет капитуляцией, и для России это будет капитуляцией, понимаете, как бы это ни звучало ужасно и смешно одновременно. Потому что, ну, представим, Украина пойдет на предложенные американцами условия. Да, что вы уходите, соответственно, из Донбасса, мы туда вводим какие-то войска ООН, какие-то голубые каски, вы проводите выборы, вы меняете конституцию, вот вы делаете вот это, и вот это для того, чтобы остановилась война. Соответственно, население Украины, если это все ему озвучит, может задать очень много вопросов действующему руководству. А почему на это не согласились раньше, например? Потому что Украина сохранила все-таки выборную систему, несмотря на то, что сейчас выборы не проводятся, да, но уже там есть вот эта вот традиция политическая переизбирать периодически свои элиты. Так вот, соответственно, население Украины, избиратели могут задать страшный вопрос текущей команде менеджерской Украины, да, а почему вы об этом не договорились раньше? Что значит, мы все отдаем, да, только теперь у нас намного меньше, наши предприятия разрушены, у нас все вообще не очень сладко, зачем было до этого дотягивать? И, соответственно, это может закончиться фиаско для команды господина Зеленского. То бишь, американцы предлагают господину Зеленскому капитуляцию. Но они предлагают капитуляцию и господину Путину тоже. На этих же самых условиях. Потому что господину Путину, понятно, население вопрос никакой не задаст. Другая политическая культура, другой политический климат в стране. С совершенно другая система в России, это все ясно. Но элиты зададут вопрос. Население просто там помычит, пострадает, повыпивает на рыбалках, в гаражах, скажет, эх, такую страну опять профукали, зачем мы это все сделали, кому это надо было, все понятно. Но элиты, которые потеряли очень-очень-очень многое, прежде всего в материальном плане, вот они начнут задавать вопросы между собой. А зачем мы все это потеряли? Ради чего? Ради того, чтобы товарищи чекисты укрепились во власти? Потому что вы же понимаете, как власть работает. Любая власть опирается на деньги. Соответственно, тех людей, у которых есть деньги, да, их по чуть-чуть стригут внутренние органы, силовики. Соответственно, чем беднее будут люди с деньгами, ну, тем легче силовики будут их контролировать, а люди с деньгами этого ой как не хотят. И они будут всячески этому сопротивляться, что такой же точно по сути по своей бунт на корабле, который может произойти. Ни господину Путину, ни господину Зеленскому этого не нужно. Потому что сейчас, на данном этапе, это действительно страшный и справедливый вопрос, который можно задать любому лидеру. А почему тогда мы не подписали все это раньше? Или зачем мы дотянули до этой степени? Соответственно, ни о каких прекращениях огня, ни о каких подписаниях каких-либо документов, договоров речь идти не будет. Потому что все это игра с одним победителем, не с двумя. Не предусматривается два победителя в этой игре. И Украина уперлась, и Россия уперлась в свои позиции, и они не двигаются просто ни на миллиграмм. У России, вот как бы это контринтуитивно для вас не прозвучало, но позиция сейчас хуже, чем у Украины. Почему? Объясню. Не бывает, понимаете, не бывает выигрышных войн после 12 лет войны. Бывают какие-то вымученные результаты. Но искрометных побед после войн длиной 12 лет не бывает. Это означает, не получилось. Неправильный подход был избран изначально. Не получилось. Слишком долго, понимаете? Слишком много ресурсов, слишком много неизвестности. И сейчас Россия начинает крутое пике в экономике, в человеческих ресурсах, во всем. Вот приходит понимание войны фактически в каждый дом, в каждую кухню, в каждый карман. Она начинает затрагивать всех. Вот Украина этот виток своего исторического развития, она испытала несколько лет назад. Сразу практически после вторжения. Потому что страна меньше, понятно, потому что страна беднее, и население не такое обширное, это все ясно. Быстрее просочились все эти ужасы войны до каждого человека, и человек к этому всему адаптировался. Москва же, как могла, скрывала последствия войны для, грубо говоря, простите меня за это выражение, простого народа. Вот все хорошо, включай телевизор, смотри, все наладится, вообще никаких проблем, мы везде побеждаем. Мы везде продвигаемся вперед. Мы третий раз захватили Купянск. Мы, что там, третий раз, по-моему, Славяногорск, да, так название. Славяногорск захватываем. Мы еще что-то делаем. Все хорошо, просто не вникать. И многие не вникают, да, в том, что Купянск уже вроде как захватывали. А в Славяногорске выступает командир батальона «Азов». Сейчас, несмотря на то, что вроде бы по отчетам господина Герасимова этот город находится под контролем войск России. Вот эти все посылы, они направлены были на население. И население, у которого, ну, нормальная была более-менее жизнь, оно нигде ни с чем соприкасалось, оно было склонно всему этому верить. То есть оно не особо адаптировало свое поведение. А сейчас уже такой масштаб этого болота экономического, военного, политического для России, что практически в каждой семье есть люди, у которых или родственников убили, или покалечили, или коллег на работе. Уже не получится скрывать. Практически каждый холодильник стал беднее. Не надо приводить в примеры рестораны в Москве, которых есть дальневосточный краб. Ой, не надо. Нужно привести пример какого-нибудь холодильника среднего в Перми. Вот там в 21-м году или в 20-м. И в 26-м. И машины нужно посмотреть, какая была самая продаваемая машина в Перми в 20-м году, допустим, и в 26-м. И вы увидите все абсолютно четко, что теперь это вот этот китайский шрот, китайский металлолом, который едет в России России под видом нормальных автомобилей продается дороже, чем немцы в свое время продавались, да? Что вот это вот теперь пальма потребительского первенства. Но ведь люди это покупают не потому, что они хотят, а потому, что они вынуждены. И все это ломается. Но все это нет запчастей, это все уже ясно, мы проходили. Но просто теперь этих людей появилось очень-очень много недовольных. И, соответственно, они тоже могут примкнуть к той силе, которая скажет, мы сейчас все это прекратим, не волнуйтесь, мы все прекратим, все, и все будет как раньше. Так вот, эта сила, это могут быть, ну, вот буржуазные элементы, да, то бишь богатые люди, которые от войны пострадали. Соответственно, господин Путин тоже не может остановиться, потому что у него есть доклад господина Герасимова, у него есть вот такая вот угроза дворцового переворота. Массовых восстаний, революций в России не будет, этап уже пройден. А у Украины, соответственно, есть другая угроза, да, что люди могут выйти на улицы, как они это демонстрировали неоднократно последние 20 лет. И вот тогда, опять же, как демонстрировали украинцы, власть меняется, когда люди выходят на улицы. Соответственно, никто не хочет этого допускать. Потому что ни одна из стран ни технически, ни практически не проигрывает разгромно до такой степени, чтобы уступать. Да? Соответственно, все это продлится, и ваша линия поведения должна быть такой же, о которой я рассказываю вам уже, по-моему, 5-й год. Домик в деревне. Сбережения в валюте. Маленькими купюрами. Собран тревожный чемоданчик. Деньги со счетов сняты и лежат в банковской ячейке. Сейчас, соответственно, я очень настоятельно даже рекомендую задуматься о солнечных панелях, задуматься о генераторах на эту зиму. Потому что, ну, я же предупреждал, что с бензином будет вот такая вот ситуация. Она уже есть. Так поверьте мне, будет ужасная ситуация с приходом холодов и с отоплением, и с электрикой. От этого никуда не деться. Потому что дальше что произойдет? Естественно, никто не согласится ни на какие переговоры. Американцы растут. И скажет, ну, раз так, значит, все, получайте Starlink над Россией. И полетит со стороны Украины все, что они сейчас берегут. Понимаете, не спускают, потому что это зона неуверенного приема Starlink. В секунду, когда Starlink откроет, эта эскалация выйдет совершенно на другой уровень. Соответственно, из России в ответ что-то полетит. Так что две капитуляции, да, которые представлены каждой из сторон, они совершенно исторически справедливо и понятно приводят к дальнейшей эскалации. К моему огромнейшему сожалению. Да и не только к моему на самом деле.
10: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
11: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
1: Осенняя охота на студентов не за горами. Начальник пункта отбора на контракт в Екатеринбурге анонсировал новый раунд вербовки. Дмитрий Деменков известен своими специфическими высказываниями. Например, в апреле начальник пункта отбора жаловался, что студенты вузов очень неохотно соглашаются подписывать контракты и назвал родителей барьером, который мешает отправить 18-летних парней на фронт.
12: Есть определенные барьеры внутри, конечно, парням по 18 лет. Есть еще барьер родителей. Поэтому всех мы всегда приглашаем и выступаем перед вузами. Мы приглашаем к себе в специальный класс войск беспилотных систем.
1: Сейчас же Деменков выдал новый перл. Сказал, что еще чуть-чуть, и в вузах Екатеринбурга начнется активная агитация. И похвастался, что воевать идут активно даже девушки. Мол, их настолько много, что те якобы уже практически заполнили все вакантные места в армии.
12: Сейчас начался учебный год, поэтому они еще пока входят в стадию обучения. Мы сейчас начнем их опять агитировать, наверное, уже по контракту. В первую половину до отпусков, конечно же, мы набрали большое количество студентов. Девушки мотивированы, не меньше мужчин, идут, хотят поступить, наверное, уже по контракту. Отбор у них пожестче, чем у мужчин. Там не должно быть двое детей до 16 лет на иждивении. Также не должны быть беременные. Состояние здоровья должно быть тоже АБ. Вот. Но хочу сказать, что девушки уже практически заполнили вакантные места, и отбор уже производится очень точно.
1: Однако сами девушки в шоке от того, что им предлагают идти воевать. Студентка Пензенского государственного университета Лина Давыдова убеждена, если агитируют даже девушек, то дела в армии совсем плохи. Лину пытались завербовать, когда она пыталась перевестись с дневной формы обучения на заочное.
13: Я хотела перевестись на заочку в своем университете, а мне предложили контракт на СВО. Они мне начали предлагать пойти оператором беспилотников. Я говорю, нет, не надо меня никуда оформлять. Они очень настойчиво мне предлагали, при том, что ну, это женщины сидят. Это женщины, у которых есть свои дети, и у меня просто один единственный вопрос в голове. Вот вам вообще не совестно, у вас типа там ничего не ёлкает, вы, наверное, спокойно спите, да? Потому что у нас в университете уже очень много умерших на СВО, погибших.
1: Лина возмущена. Так много парней сотрудники университета отправили на верную смерть, пообещав им академотпуск, контракт, который заключается всего на год, и службу операторами дронов в безопасности. Все это оказалось неправдой, говорит девушка. И парней, которые могли проживать свою беззаботную студенческую молодость, больше не вернуть. Эксперты предупреждают, из-за больших потерь в армии огромный недобор. Поэтому в новом учебном году агитация студентов будет еще более агрессивная. И речь уже не идет исключительно о войсках БПЛА. Например, студентам высшей школы экономики раздают листовки с рекламой контракта. В них предлагают пройти обучение не только на дроновода, но и инженера-сапера. А это уже явно служба на передовой. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
11: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
14: Пауза была недолгой. Дроны снова ударили по крупному складу «Озон» в Саратове и НПЗ «Роснефти».
15: Ох, что летит?
16: Это прям над головой.
15: Это что летит?
16: Это дрон.
14: В ночь на 11 сентября беспилотники атаковали Саратовскую область. Очевидцы до самого утра слышали взрывы и стрельбу. Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки есть повреждения. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Как позже выяснили местные журналисты, под удар попал саратовский склад маркетплейса «Озон». Там вспыхнули сразу несколько огромных пожаров. Беспилотники разрушили крупный логистический центр компании площадью 100 тысяч квадратов. В этот хаб компания вложила 8 миллиардов рублей. Склад мог хранить до 30 миллионов единиц товара одновременно и обрабатывать по 900 тысяч товаров в сутки. Хаб обслуживал всю Саратовскую область, а также соседние регионы и города – Волгоград, Пензу, Самару и Воронеж. На складе в Саратове работали 1500 человек. Этот удар по «Озону» но после некоторого затишья, похоже, стал ответом ВСУ на удары по Киеву и в других городах Украины, усилившиеся в первые недели сентября, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
17: Российские военные продолжают день за днем атаковать украинские склады и прочие инфраструктурные объекты, нанося экономике страны существенный урон. Скорее всего, поэтому ВСУ вновь решили ударить по «Озону», который в сравнении с «Вайлдберрис» пострадал изначально гораздо меньше. Склад в Саратове стал только четвертым, попавшим под удары беспилотников, тогда как ВБ лишился 15 складов как минимум и бодрым шагом идет прямо к банкротству.
14: Кроме «Озона», ночью в Саратове пострадал и нефтеперерабатывающий завод. Это 16-я атака на предприятие за время СВО. НПЗ остаются главными целями беспилотников. Только на этой неделе был атакован Рязанский НПЗ, который остановил свою работу. Все это спровоцировало серьезное обострение от топливного кризиса. Насколько серьезны разрушения после атаки дронов на саратовском НПЗ, пока неизвестно. Однако очевидцы уже сообщают об ажиотаже и очередях на заправках региона. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
16: Почти 1000 дронов за сутки. Военкор – канал «Записки ветерана» об одной из самых масштабных атак на российские регионы.
18: По данным Минобороны России, в период с 20 часов 10 сентября до 8 часов 11 сентября дежурными силами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 777 украинских беспилотников самолетного типа. Это один из рекордных показателей за все время войны. За предыдущий день противовоздушной обороной уничтожено 97 беспилотников. Итого за сутки не менее 874 беспилотников. Беспилотники ликвидированы над 17 регионами России, а также над акваториями Черного и Каспийского морей. В Белгородской области за минувшие сутки 4 мирных жителя погибли, 16 человек ранены. Атакам подверглись Белгород и 14 округов. Силы противовоздушной обороны сбили и подавили 189 дронов. В Тульской области 2 человека погибли, 3 ранены. Всего за ночь над регионом уничтожено 26 дронов. В Курской области, в Железногорске, украинские беспилотники трижды атаковали один и тот же многоквартирный дом. Эвакуированы около 500 жильцов двух домов. В Саратовской области в результате атаки беспилотников на саратовский нефтеперерабатывающий завод произошел пожар. Атакован логистический центр и хаб доставки «Озон» в Саратове. Работники эвакуированы, начался пожар. В Волгоградской области поврежден многоквартирный дом. Двое мужчин госпитализированы. Ночью ограничения на полеты вводились в аэропортах сразу нескольких российских регионов. Тыла больше нет.
16: Бесполезные или опасные? Военкор «Астрахань» о противоречии вокруг уехавших российских айтишников и сделки с «Палантир».
18: Читая новости и мнения наших патриотических ломов о том, что сделка новой компании бывшего генерального директора Яндекса с «Палантиром» представляет опасность. Вот там и он сам, и какая-то команда с ним знают чего-то про российские цифровые и реальные особенности. В общем, угроза масштабная, мне понятно. А вот мне другое непонятно. Это ж я 4 года слушал, что уехали бесполезные синеволосые либеральные бездари, любители всего запрещенного, которые теперь бомжуют в странах третьего мира, и там никому они не нужны. И что таких вот айтишников трусливых и идейно нестойких на каждом перекрестке вагон, поэтому и наше Z-сообщество в своем творчестве обращается не к смешным очкарикам, а к мужику настоящему. А тут вот какие-то люди. У них, значит, компания новая, деньги есть, персонал опять же, знания, крупные сделки поворачивают. Так а это как? Я просто академии не заканчивал и, как известно, многое не понимаю в силу происхождения. Но мне видится, между прошлыми заявлениями и нынешним обозначением актуальной угрозы некое противоречие. Хотя чему тут удивляться? У нас так во всем.
16: Европа объединяется вокруг дронов. Военкор подобный о новом беспилотном альянсе Евросоюза и Украины.
18: 11 сентября в Брюсселе запланировано первое заседание Альянса Евросоюз-Украина по вопросам беспилотных летательных аппаратов. Цель – ускорить внедрение беспилотных технологий и систем противодействия дронам в странах Евросоюза. В заседании примет участие еврокомиссар по обороне Андриус Кубилюс. Встреча в основном посвящена оценке текущего состояния дел, составлению графика действий и обсуждению первоначальных мер. В состав учредителей Альянса вошли 18 компаний, поровну из Евросоюза и Украины. Они сформируют первый управляющий совет, который определит стратегию сотрудничества и приоритеты. Впервые о создании такого альянса, еще в 2025 году, объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Тогда же она пообещала 6 миллиардов евро военного кредита Украине на совместную разработку дронов. Деньги предоставляются в рамках механизма ERA, финансируемого за счет доходов от замороженных российских активов. Созданный европейцами и Киевом альянс – часть более широкой инициативы, той самой «Стены дронов», которая, по идее, должна заработать до конца 2027 года. Это хоть пока и формальный старт, но за ним стоит уже годовая подготовка и серьезные деньги.
3: Радио «Лента».
19: 15:57 АМ.
11: Главные новости дня.
14: Добили. После атаки полностью остановил работу снабжающих бензином Москву рязанский НПЗ.
20: Но у нас там горит завод. Как горит завод.
14: Атака беспилотников 6 сентября на рязанский НПЗ стала для предприятия фатальной. В результате удара вышли из строя две основные установки первичной переработки нефти общей мощностью около 12 миллионов тонн в год. Еще одна установка на ремонте после удара в мае. Рязанский НПЗ фактически прекратил переработку. Восстановление может занять несколько недель.
21: Ой, сразу два, вот.
14: Рязанский НПЗ принадлежит Роснефти. Этот завод – один из крупнейших в России. Он входит в топ-3 по объемам производства в стране. В основном он снабжает Москву и область. Предприятие останавливается уже в третий раз за последние три месяца. 15 мая он попал под налет БПЛА и простаивал до середины июля. Потом, проработав всего две недели, завод вновь попал под атаку беспилотников. На этот раз оказалось все серьезней. На ремонт потребуется гораздо больше времени.
21: О, летит! О.
14: Все это усилило и без того разгулявшийся еще летом топливный кризис. Самая плачевная ситуация сейчас в Петербурге. Без бензина половина заправок города. Россияне до сих пор не понимают, почему такие стратегические объекты, как НПЗ, не защищены от дронов. Военный обозреватель Андрей Клинцевич в эфире радио «Комсомольская правда» объясняет, почему это сделать невозможно.
22: Огромное количество кадров, когда мосты, затянутые сетями, туда залетает дрон, находит там полуметровую дырку, залетает вовнутрь и дальше там начинает наносить удары. Соответственно, полностью закрыть НПЗ будет невозможно. Если вы закрыли сетями, есть возможность запустить 10 FPV-дронов, соответственно, дальше один дрон пробивает дыру, вторые залетают. Технологии группового управления дронов уже есть и у нас, у противника. Выглядит следующим образом. Группа дронов приходит в район. Оператор, часть дронов зависает, оператор переключает постоянно с одного дрона на другого управления. Вот он первым дроном пробил дырку, переключился на вторую, и дальше он 10 дронами там совершит любые необходимые ему манипуляции.
14: В сентябре под атаки попали как минимум 5 заводов. Новотек Устилуга, Рязанский Пермский, Саратовский НПЗ и завод в Нижнекамске. Что самое удручающее, эти удары беспилотников не прекращаются. В ночь на 11 сентября дроны атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод. В результате там вспыхнул пожар. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
11: Говорят военкоры.
16: Пропал без вести. Что делать семье? Анастасия Кашеварова о поиске бойцов и мошенниках, которые зарабатывают на чужом горе.
23: Шаг первый. Военкомат. Это первая точка. Если боец долго не выходит на связь, идите в военкомат. Запрашивайте информацию о статусе вашего человека. Шаг второй. Все, кто предлагает найти за деньги, мошенники, без исключений. Шаг третий. ДНК обязательно. Пропавшие без вести в абсолютном большинстве – это погибшие. Я говорю это прямо, потому что вы должны слышать правду, а не сладкую ложь. Это единственный способ точно установить личность. Шаг четвертый. Плен – это отдельная история. Обмена данными между Россией и Украиной о пленных нет. Ни одна сторона не публикует официальные списки. Поиск пропавшего – это ад. Но этот ад нужно проходить с холодной головой. Не верьте всему, что пишут. Не платите тем, кто обещает найти. Требуйте официальные ответы. Работайте через военкомат и воинскую часть. Держитесь.
16: Переговоры переговорами, а оружие по расписанию. Военкор-канал «Записки ветерана» о новых пакетах помощи Украине.
18: На фоне актуализации темы переговоров Украина и ее партнеры занялись своим любимым делом – актуализировали тему войны. Накануне состоялось 36-е заседание контактной группы по вопросам обороны Украины. Формат «Рамштайн». Министр обороны Украины Евгений Хмара и главнокомандующий вооруженными силами Украины Михаил Драпатый впервые представили детальный план войны, по которому действуют силы обороны Украины. Его подробности пока не разглашаются. В преддверии зимы Украина озвучила критическую потребность в защите неба. Киев запросил из имеющихся запасов европейцев 300 ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов «Патриот» и 500 ракет класса «Воздух-воздух». По итогам встречи 9 стран объявили о дополнительных взносах и поставках оружия. Германия поставит ракеты для систем «Патриот», истребители F-16, а также закупит беспилотники. Норвегия даст $200 миллионов на закупку зенитных ракет «Т». Великобритания – $100 миллионов на закупку американского вооружения. Нидерланды – $300 миллионов на поставку 300 зенитных ракет и взнос в проект «Линия дронов». Легко не будет, в общем, не надейтесь.
16: В Китае показали первого полностью автономного боевого гуманоида. Вот что об этом думает военкор Живов.
0: Китайская Юни-3 показала гуманоида G1, который впервые ведет бой полностью автономно, без управления человеком через VR, контроллеры или систему захвата движений. В 38-секундном ролике робот держит дистанцию, уходит от ударов и комбинирует удары руками с пинками. За поведение G1 отвечает модель, которая строит прогноз ближайшего развития сцены и на его основе выбирает следующее движение. Вместо реакции на текущее положение противника, робот пытается предсказать, куда тот переместится в ближайшие мгновения. Архитектура опирается на модель мира, прогнозирующую физическое взаимодействие робота с окружением. Юни-3 использует эти прогнозы как виртуальный симулятор для обучения и как дополнительный механизм выбора действий, проигрывая несколько шагов вперед до реального движения. Мы в робототехнике, космосе и искусственном интеллекте, конечно, на фоне этого очень отстали. Грустно, но факт.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
4: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в электростале, что привело к большим жертвам.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
6: Житель Нижнего Новгорода рассказал, как во время телефонного разговора неизвестная ему женщина поставила условие: либо контракт с Министерством обороны, либо призыв через повестку.
5: Ждите повестку. Так закончился мой недавний телефонный разговор. Вот только закончилась та история с незакрытой повесткой, как меня уже новой пугает. Пару часов назад звонит у меня телефон. Яндексовский определитель определяет, как какая-то магнум доставка. На том конце провода женский голос представляется сотрудницей некого рекрутингового агентства. Спрашивает у меня, интересовался ли я подписанием контракта. Я говорю, что нет, я не интересовался таким. Она говорит, смотрите, у вас сейчас есть два варианта. Либо вы подписываете контракт и получаете все выплаты, деньги и так далее. Либо мы направляем вам повестку, и вы идете служить бесплатно. Я начинаю думать, что какое-то на***лово. Говорю, нет. Мне неинтересно подписание контракта. Он говорит, кричит мне в трубку. Все, ждите повестку. И бросает трубку. Я даже не знаю. Я поначалу даже прихуел. Эти рекрутинговые агентства, они получают деньги за приведенных на контракт людей.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
19: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Срочная служба в России все чаще оказывается не годом в армии, а дорогой к бессрочному контракту и отправке на войну. Солдатам обещают службу с беспилотниками и хорошую зарплату, но после подписи человек может оказаться совсем не там, куда его вербовали. Отказаться бывает сложно. Родственники рассказывают об угрозах, обмане, отобранных телефонах и документах, оформленных без свободного согласия. Сегодня разберемся, как срочников превращают в добровольцев, зачем зачем армии понадобились десятки тысяч новых контрактников и почему обещание вернуться домой через год больше ничего не гарантирует.
7: Да, тема максимально тяжелая, но разобраться в ней нужно. Потому что одно дело читать сухие новости, а совсем другое понимать, как вся эта машина работает в реальности. На земле, так сказать.
19: Ну да, потому что на бумаге это все звучит гладко. Пришел, прочитал условия, ну, согласился и подписал.
7: Вот именно, на бумаге просто идеальная бюрократия. А в жизни это оборачивается колоссальным психологическим давлением. И сценарии-то очень похожие. Вот, например, известная история Александра Сафонова.
19: Ага.
7: Его призвали из Курской области в июле 26-го. Парню 19 лет, ну, почти 20. И спустя буквально 2 недели службы начинается просто дикий прессинг.
19: Слушай, прессинг — это вообще понятие растяжимое. Мы же про армию говорим. Что конкретно там происходит?
7: Ну, смотри, его непрерывно обрабатывали в закрытом кабинете около 7 часов.
19: Ого, 7 часов?
7: Да, 7 часов убеждают подписать контракт с войсками беспилотных систем, и там в ход идут прямые угрозы, вплоть до угроз смертью. Открытым текстом срочников называют мясом и внушают, что отказ никого не спасет.
19: Подожди, это же какой-то полноценный допрос получается?
7: Хуже. На допросе у тебя есть статус, адвокат, может быть, а здесь ты никто. Итог понятен после такой изматывающей обработки, на бумаге появляется подпись. И это абсолютно системная история для 25 и 26 годов.
19: То есть это не разовые перегибы?
7: Вообще нет. Массово отбирают телефоны, сажают в карцер, лишают еды. Бывали случаи, когда заставляли подписывать документы прямо на полу эшелона, который уже везет людей куда-то в Приморье.
19: Слушай, я тут все-таки побуду скептиком. Но вот парню 19 или 20 лет. Юридически это совершеннолетний, взрослый человек.
7: Ну да.
19: На гражданке он может ипотеку взять, бизнес открыть. Если на тебя давят в офисе, ты можешь просто встать, сказать «нет», развернуться и выйти. Разве в армии он не может отказаться от этих разговоров?
7: А вот это главная иллюзия. Иллюзия взрослости, которой системе очень удобно прикрываться. Возраст нужен только для одного, чтобы подпись была легальной.
19: В смысле?
7: Ну, чтобы бумага имела силу. Но физически он уйти никуда не может. Обычный человек может выйти от начальника, а срочник не может выйти за ворота части. Тотальная изоляция.
19: А, то есть он все равно ночует в той же казарме?
7: Конечно. Офицер, который требует подпись, контролирует вообще все. Когда парень спит, что он ест, дадут ли ему позвонить матери, пойдет ли он в наряд.
19: Игра в одни ворота, получается.
7: Абсолютно. Командиру даже не обязательно напрямую приказывать «подпиши». Достаточно создать невыносимые условия, легально, по уставу. Бесконечные наряды, лишение сна. И потом чиновники говорят, ну, он же сам ручку держал.
19: Ну, ручку-то он сам держал, да.
7: Держал-то сам, но альтернатива этой подписи не возвращение домой, а продолжение службы в аду, в которой ему специально устроили.
19: Хорошо, допустим, уйти он не может. Но чем пугают? Что заставляет сломаться? Понятно же, что нарядами вне очереди человека на бессрочный контракт не загонишь.
7: Пугают приграничьем. Это главный козырь. Угроза отправки туда, где идут реальные боевые действия.
19: Стоп. Официально же постоянно говорят, что срочники в боях не участвуют.
7: Официально да. Их не отправляют штурмовать позиции. Но реальность такова, что война сама пришла в российское приграничье. В той же Курской области в 24-м году под ударами оказались как минимум 344 срочника.
19: Ничего себе.
7: И не менее 77 погибли. Причем это только те, кого удалось подтвердить.
19: То есть юридически они вроде как в тылу служат, а фактически сидят под бомбами.
7: Вот именно. Государство чертит линию на карте. Тут война, а тут просто охрана границы. Но для ракеты или дрона этой разницы нет. И на этом циничном моменте строится все давление.
19: Им так и говорят. Все равно поедешь под пули.
7: Да, прямым текстом говорят, ты в любом случае окажешься там, где стреляют. Только без контракта ты будешь сидеть там бесплатно, без статуса, без выплат за ранения.
19: А с контрактом с деньгами?
7: Да.
19: Слушай, у меня тут резонный вопрос возникает. Если армия по закону и так может отправить срочника в эту опасную зону, ну, в Курскую область, зачем им вообще выбивать подпись? Зачем этот спектакль на 7 часов взяли, посадили в грузовик и увезли?
7: а потому что подпись вешает кучу бюрократических проблем. Это же магия просто. Во-первых, призывник мгновенно становится добровольцем.
8: Статистика, значит.
7: Конечно. Командир выполняет план, получает премию. Во-вторых, контрактника можно уже вообще без всяких оговорок отправить прямо на линию фронта, хоть в танк посадить.
8: Срочника так нельзя.
7: Срочник и дизия, да. Ну и в-третьих, это дает огромный политический бонус государству. Конвейер работает, люди идут, и при этом не нужно произносить токсичное слово «мобилизация».
8: То есть, короче говоря, подпись – это чисто бюрократическое удобство, чтобы красивая цифра в отчете была.
7: 100%. И этот бюрократический голод очень хорошо объясняет, почему именно к лету 26-го года начали так прессовать.
8: А что случилось летом 26-го? Откуда такая срочность?
7: Стали создавать новые войска беспилотных систем, это подавали как прорыв. И под это дело спустили просто гигантский план набора.
8: Большой план.
7: До конца 26-го года нужно было набрать почти 79 тысяч человек.
8: 79 тысяч? Операторов дронов? Это же целая армия?
7: Да. И почти 11 тысяч из них хотели сделать именно из срочников. Быстро перевести на контракт.
8: И как успехи? Набрали?
7: 50-я часть плана.
9: Жесть.
7: И что делает система, когда не может привлечь людей с улицы? Она начинает давить на тех, кто уже у нее в руках. На срочников. Их же ловить не надо, они уже в форме и пострижены. Нужна только подпись.
9: Ну слушай, управлять дроном – это же звучит как мечта, если уж ты попал в армию. В рекламе это показывают как технологичную работу, теплый бункер, монитор, джойстик. Это же не по грязи ползать с автоматом. Разве не логично, что многие сами соглашаются?
7: Логично. И реклама давит именно на это. Слоган негласный, но понятный. Джойстик вместо окопа. Но в жизни все вообще иначе. Во-первых, радиосигнал от пульта моментально пеленгуют.
8: То есть их вычисляют?
7: Да, и оператор становится приоритетной мишенью для артиллерии. Никакого безопасного бункера с кондиционером там нет. Это передовая. А во-вторых, и это главное, после подписи статус военного важнее статуса оператора.
8: Подожди, в смысле, у них могут забрать пульт и дать лопату?
7: Легко. Известна трагическая история Валерия Аверина. Студент 23 года. В январе 26-го поверил рекламе, подписал контракт, даже отучился на оператора. А вскоре погиб в Луганской области.
8: И погиб он не за монитором?
7: Нет. Как выяснилось, командир на месте просто порвал все эти устные договоренности. Не хватает штурмовиков, берем оператора и отправляем в пехоту.
8: То есть человек думает, что идет на умную работу, а подписывает бумагу, которая делает его просто, ну, собственностью командира.
7: Именно так. Приказы не обсуждаются.
8: Жестко. Давай тогда про деньги поговорим. Это же еще один важный фактор. Вот солдат сломался под угрозами или просто подумал, ну, рискну. Подпишу на год, получу огромную региональную выплату. Куплю квартиру, закрою долги и ровно через год вернусь.
7: А вот это главный структурный обман во всей этой схеме.
8: В смысле обман?
7: Контракт на один год – это фикция. Указ о частичной мобилизации от сентября 22 года ведь никто не отменял.
8: Ага.
7: И этот указ автоматически делает все новые контракты бессрочными.
8: Подожди, то есть дата один год в контракте юридически ничего не значит?
7: Вообще ничего. Пустой звук. Уволиться сейчас можно только по трем причинам. Предельный возраст, инвалидность с категории Д или тюремный срок. Все. Тебе показывают красивую бумагу, где написано на год, а по факту ты покупаешь билет в один конец.
8: Да уж. А еще ведь этот единый цифровой реестр?
7: Бумажные повестки – это уже прошлый век. Реестр собирает данные из налоговой, больниц, банков. Система видит призывника везде.
8: И электронная повестка считается врученной автоматом.
7: Да. Призыв стал таким непрерывным конвейером. Человек не может легально работать, водить машину, спрятаться на гражданке, что-то сложнее, и это тоже психологически давит.
8: Но я все равно хочу поспорить про деньги. Если посмотреть на выплаты, это же миллионы рублей сейчас. Если парень из бедного региона берет эти деньги, чтобы спасти семью от нищеты, это же его осознанный выбор, рыночный механизм. Разве можно называть это принуждением?
7: Ну, экономическая свобода тут совершенно иллюзорна. Давай посмотрим на хронологию. Сначала государство само призывает парня и отправляет его в приграничье под бомбы. Создает смертельную угрозу, причем бесплатно.
8: Так.
7: А потом приходит представитель того же государства и говорит: «Слушай, ты все равно рискуешь жизнью. Давай мы тебе за это миллион заплатим».
8: А, ну да. Звучит как рэкет из 90-х. Сначала разбили витрину, а потом пришли крышу предлагать. Только ставка – жизнь.
7: Идеальная аналогия. Искусственно создают угрозу, а потом предлагают от нее откупиться. Ну, или застраховаться контрактом. И умалчивают, что страховка бессрочная. Выбор между умереть бесплатно и умереть за деньги – это не свободный выбор. Это принуждение в финансовой обертке.
8: Картина мрачная вырисовывается, но ведь это же огромная бюрократическая система. Как она себя защищает? Вот родители узнают, что сына заставили подписать, они же начинают жаловаться, писать заявление. Что происходит в юридическом поле?
7: Включается круговая порука. В январе 26 года был случай. 9 семей написали коллективное заявление в военную прокуратуру.
8: Сразу 9?
7: Да, заявили, что принудили подписать контракты больше 100 срочников. Это масштабная история. И как думаешь, что официально ответили?
8: Ну, наверное, нарушений не выявлено, все по закону.
7: Слово в слово. Официальная позиция Министерства обороны – все строго, добровольно. Прокурор приходит, командир достает из папки бумажку и говорит, вот подпись он совершеннолетний подписал сам.
8: А доказать угрозы нельзя.
7: Как ты их докажешь? Телефоны отобрали, аудио не записать, копии контрактов на руки не дают, говорят, ну, защита персональных данных.
8: Удобно устроились. Получается, родители остаются один на один со стеной.
7: Да, родители превращаются в частных следователей. Ищут свидетелей по чатам, по крупицам собирают информацию.
8: Но в медиа же проскакивают новости, что правозащитники поднимают шум и кого-то удается вернуть домой. Контракт аннулируют. Значит, можно бороться?
7: Бороться можно, но это ненормально. Правосудие не должно зависеть от того, стал ли пост матери вирусным в соцсетях. Если одного отбивают через скандал на всю страну, это значит, что в 99 других случаях система просто переварила человека тихо.
8: То есть всем чиновникам выгодно просто закрыть глаза?
7: Конечно. Министерству нужны цифры, округу выполнения плана, офицеру отсутствие жалоб от начальства. Настоящая добровольность – это когда рядом гражданский адвокат, есть временно подумать и право отозвать подпись через пару дней, а не автограф, выбитый угрозами за закрытыми дверями. Ничего прозрачного в этой системе сейчас нет.
8: В общем, картина получается предельно ясная. Срочная служба стала удобным резервуаром, из которого армия набирает людей для продолжения войны. Молодому солдату обещают деньги, спокойную работу с дронами и короткий контракт. Но за подписью могут скрываться отправка в зону боевых действий и служба без понятной даты окончания. Когда согласие получают угрозами, обманом или административным давлением, называть такого человека добровольцем можно только на бумаге. Пока войне требуются новые люди, давление на срочников будет расти. А их родителям все чаще придется доказывать, что контракт вообще подписывался не по собственной воле. Проблема никуда не исчезла. Поэтому держим руку на пульсе. Спасибо, что слушали, и берегите себя.
1: Радио Лента 1557 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
10: Чему готовиться? В Калининградской области приведут в порядок укрытие и бомбоубежище. Недоступная медицина. Без прозванных лично убедился, насколько сложно записаться к врачам. Когда ситуация решится? Не опять, а снова. Многострадальную газификацию Балтийска отложили. Еще на год. В лучшем случае. Кто бы сомневался. Итак, губернатор призвал готовиться к худшему. Что означает это худшее, неизвестно. Региональное министерство безопасности разрабатывает планы на случай различных сценариев. В частности, по всей Калининградской области в кратчайшие сроки обещают подготовить бомбоубежища и привести в порядок укрытия. Их инвентаризацию уже провели, в ближайшее время начнутся работы по оборудованию укрытий. А калининградцев ожидают учения. Об этом сказал на прямой линии Алексей Беспрозванных. По словам губернатора, регион должен быть готов ко всему.
12: Понятно, что мы в особых условиях находимся, но готовы должны быть ко всему. Надейся на лучшее, а готовься к худшему. Есть такая пословица. Есть специальные планы, созданные Министерством безопасности. Я думаю, что в ближайшее время калининградцы это почувствуют. В виде каких-то учений, где-то какие-то мероприятия по организации бомбоубежищ, углубленных мест. Они должны быть в порядке, даже если не понадобятся.
10: Но, по всей видимости, еще и как понадобится. Учитывая активную милитаризацию региона, постоянное военное учение Балтфлота, создание Министерства региональной безопасности и подготовку убежищ, война со странами Балтии вполне реальна, предупреждают некоторые военные аналитики. Масло в огонь добавил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявивший, что Литва окажется под прицелом ядерного оружия России, если ее власти примут решение разместить такое оружие на своей территории. А такие планы у Вильнюса действительно имеются. Председатель литовского сейма сообщил, что парламент зимой уберет из Конституции запрет на оружие массового поражения. Для калининградцев это значит одно – «Искандеры» у нас уже стоят, а у соседей может появиться ядерка. Да и губернатор Калининградской области во время предыдущей прямой линии с жителями в июне не скрывал, что││

0: В столице переоборудуют под убежище 9 станций метро.
1: Петербургский метрополитен ищет подрядчика, который разработает проект приспособления 9 станций, 4 отсеков и примерно 35 километров тоннелей в метро под защитные сооружения гражданской обороны. Особое внимание собираются уделить вентиляции. В случае чрезвычайной ситуации системы должны будут очищать поступающий воздух от радиоактивной пыли, аэрозолей и отравляющих веществ. Проект должен учитывать в том числе сценарии техногенных катастроф и пожаров. Параллельно в Петербурге появляются и наземные защитные сооружения. Летом бетонные укрытия начали устанавливать в Кронштадте, где расположена база Балтийского флота.
0: И все это происходит на 5-м году специальной военной операции. Вывод очевиден – СВО заканчивать пока никто не собирается. Более того, география военных действий может расшириться еще и границам Калининградской области. А это уже плохая новость. Особенно на фоне существующих проблем с региональной медициной, которая в условиях боевых действий должна работать как часы. А по факту калининградцы даже не могут без проблем записаться на прием к врачам. Как известно, запись через Медрек-39 открывается в полночь. Еще в июне областной Минздрав обещал изменить время открытия записи. Прошло больше 2 месяцев, однако все по-прежнему, и люди продолжают жаловаться.
2: Жительница Гурьевского района пожаловалась губернатору во время прямой линии, что не может попасть в женскую консультацию. Алексей без прозванных решил проверить систему лично, но, не записавшись в полночь по схеме в электронном режиме, губер принялся набирать номер телефона горячей линии и еле-еле пробился туда к часу ночи. Кстати, необычная деталь, ведь обычно дозвониться куда-либо по медицинским делам можно не ранее 7 утра. Но, как говорится, замнем для ясности. Главное в том, что без прозванных признал проблему, однако конкретного решения так и не предложил. Лишь пообещал снова поработать над вопросом эффективности ночной системы записи к докторам.
0: Во время прямой линии губернатора также стало известно, что газификацию Балтийска снова отложили. Хотя многие помнят, как в мае Алексей без прозванных обещал завершить 2-й и 3-й этапы газификации Балтийска до конца 2026 года. Не сложилось. Теперь 2-й этап перенесли на март 2027, а 3-й – на сентябрь будущего года. Губернатор объяснил растянутые сроки необходимостью создать всю инфраструктуру. Мол, газ нужен не только для готовки, но и для тепла. В общем, вспоминается пословица о плохом танцоре. А тем временем подключения ждут около 11 тысяч жителей Балтийска. И так уже 16 лет. Именно столько до города строили газопровод и торжественно запустили его в декабре 2025 года. Однако новая котельная стоимостью около 730 миллионов рублей вовремя не ввели, а прокуратура нашла нарушение сроков. При этом газовую трубу, в которую вложили 421 миллион рублей, администрация Балтийска и вовсе пытается продать, поскольку сама нет необходимых допусков для безопасной эксплуатации газопровода. Словом, триллер о газификации превратился в Санта-Барбару с неопределенным финалом. Зато в следующей истории все предельно ясно, и она о том, как чиновники реагируют на неудобные вопросы.
2: Житель Балтийска неоднократно обращался к главе округа Нине Федоровой с вопросами о благоустройстве поля чудес, дворов на улице Головко и Морского бульвара. После многочисленных обращений чиновница просто заблокировала страницу местного жителя. А он оказался ветераном боевых действий и участником СВО. Прошедший горячие точки мужчина отступать не собирался и написал уже на официальной странице администрации. Спросил по существу, почему глава Балтийского округа не прислушивается к жителям и избегает общения с ними. Понятно, что ответа не последовало. Больше того, на звонки журналистов Федорова также либо не ответила, либо заявила, что не может разговаривать, дескать, много работы.
0: Стоит напомнить, что ранее глава Славского округа Сергей Яцков в прямом эфире призвал жителей писать ему в личку ВКонтакте по любым вопросам и уверял, что читает сообщения днем и ночью. Вот только на странице Яцкова была закрыта и личка, и комментарии к постам. Местная жительница тут же указала на это в комментариях к эфиру, но ответа от главы, разумеется, не было. И это все, что нужно знать о коммуникации чиновников с жителями и о пустых обещаниях, которые они раздают налево и направо, особенно на накануне выборов. На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
4: Всем привет! В Германии предложили сделать получение виз

0: для россиян невозможным. Ну, почти. Там предлагают всему Евросоюзу резко сократить выдачу туристических документов гражданам Российской Федерации. Причем речь не только о немецких документах. Берлин хочет, чтобы ограничения одновременно усилили все страны Шенгенской зоны. Сейчас россияне чаще всего обращаются в консульства Италии, Франции и Испании, потому что Польша, Литва, Латвия и Эстония туристические визы практически не выдают. По данным Еврокомиссии, за прошлый год россияне получили почти 500 000 туристических виз. Около 170 тысяч выдала одна Италия. Несколько лет назад она оформляла примерно 60 тысяч, то есть спрос вырос почти втрое. Вместе Италия, Франция и Испания принимают около 3/4 всех российских заявлений. Схема простая. Человек получает итальянский шенген, приезжает в Италию, а затем может перемещаться почти по всей шенгенской зоне. Германия предлагает убрать эту лазейку и установить более жесткие общие правила. Пока это только предложение, но визовые гайки закручиваются не первый год. Еврокомиссия уже ограничила выдачу многократных виз россиянам. Раньше можно было получить документ на несколько лет и ездить по нему много раз. Теперь, перед новой поездкой, большинству заявителей снова приходится собирать справки, покупать страховку, подтверждать доход, бронировать жилье, искать свободное место для подачи и платить консульский сбор. Если Германия добьется своего, доступных мест станет еще меньше. Ожидание растянется, а вероятность отказа вырастет. Для Калининградской области это особенно чувствительная история. Здесь Европа долгое время была недалеким направлением для большого отпуска, а частью обычной жизни. В Польшу ездили за покупками и лекарствами, в Гданьск на самолет. В Германию к родственникам, в Литву на выходные или по делам. До пандемии российско-польскую границу пересекали почти 3,5 миллиона раз за год. Понятно, что это не 3,5 миллиона разных людей. Один человек мог ездить несколько раз в месяц. Но именно частота и показывает масштаб. Только за первые 3 месяца одного года на границе насчитали около 500 000 пересечений. РБК «Калининград» со ссылкой на польскую статистику писал, что за это время жители области оставили в соседней стране больше 120 миллионов злотых. Примерно по 500 злотых за одну поездку. В Европу ездил далеко не каждый житель региона, но и называть это развлечением нескольких богачей нельзя. Исследование, опубликованное в журнале «Социологические исследования», показало, что 6 лет назад действующая шенгенская виза была примерно у каждого 5-го опрошенного калининградца. В регулярные поездки были вовлечены примерно от 1/6 до 1/4 населения. Свежей отдельной статистики по региону сейчас нет. Однако очевидно, что прежнего движения давно не существует. Сначала поездки стали длиннее и дороже. Потом исчезли привычные маршруты. Затем закрылись или почти перестали выдавать документы соседние консульства. Россияне переключились на Италию, Францию и Испанию. А теперь ограничения могут добраться и до них. Для жителя Москвы это прежде всего проблема с отпуском. Для Калининграда это еще один обрыв связи с ближайшими соседями. География не изменилась. Гданьск не стал дальше. Польская граница никуда не исчезла. Литва все так же находится рядом. Но воспользоваться этой близостью становится все сложнее. К этому добавляются проблемы с транспортом. Латвия собирается со следующего года прекратить регулярное автобусное сообщение с Россией и Белоруссией. Литва обсуждает похожие меры. Теперь вслед за автобусами сужается и возможность получить визу. Никто не объявляет, что завтра Европа полностью закроется. Все происходит постепенно. Одна страна перестает выдавать документы, другая отменяет маршрут, третья усложняет въезд. Каждое отдельное решение еще можно обойти, но запасных вариантов остается все меньше. Пока россиянам выдают визы Италия, Франция и Испания. Пока еще можно найти запись, собрать документы и получить однократный шенген. Но главным словом здесь становится именно «пока». Сколько еще таких решений потребуется, прежде чем житель Калининграда обнаружит, что границы вокруг него остались, а дверей почти не осталось? Вы слушали «Балтийский лоцман». Подписывайтесь на наши социальные сети, чтобы не пропустить новые выпуски. До встречи.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Жители Белгорода потребовали снять с выборов партию «Единая Россия», поскольку она выступает за продолжение специальной военной операции.
4: Мы знаем, что сняли партию «Яблоко». Партия «Яблоко» была полностью за мир. Мы вот живем в приграничной области, в Белгороде. Нам уже эта война вот так вот надоела. Мы хотим мира. Мы разговариваем с людьми, всем надоело. Уже просто все в стрессе, живут в апатии. Поэтому мы вот написали вот эти заявления. И тоже призываем народ участвовать, потому что все чиновники говорят, в стране у нас все имеет заявительную форму. Присоединяйтесь. Если убрали ту, которую за мир, а люди хотели голосовать, да, то мы имеем право убрать все остальные партии.
5: Мы хотим мира.
6: Партия «Единая Россия» — это партия войны, голода, нищеты для народа, смерти и убийства. Нам такое не нужно, чтобы она еще жила, на иностранные деньги финансировалась, и ее совет про нее писала. Поэтому за то, чтобы ее сняли с процесса выборов и убрали как негодные и ненужные для наших умов и голов, которые разрушают нашу страну.
5: Остальные политические партии, поддержите нас.
1: Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
7: Пекин показал зубы. Си Цзиньпин не захотел встретиться с Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Индии, а до этого снова отказал по газопроводу «Сила Сибири-2». Как это понимать? Новый этап партнерских отношений. Председатель КНР не захотел встречаться с президентом России на полях саммита БРИКС в Индии. Об этом заявил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков. Тем не менее, он высказал надежду, что оба лидера смогут бегло пообщаться в кулуарах, проведут так называемую встречу на ногах, пояснил Ушаков. Последняя встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина состоялась 31 августа в Бишкеке на заседании Совета глав государств-членов ШОС. Однако те переговоры не принесли прогресса по многострадальному проекту «Сила Сибири-2». Стороны снова не смогли договориться о цене, говорит экономист Аркадий Камолов.
8: Судя по всему, даже близко нету того компромисса, который смог бы сблизить позиции сторон, потому что Китай хочет получать российский газ по цене, как в России, а Россия хочет продавать свой газ в Китай по цене, как в Европе. Разница между этими двумя цифрами в 12 раз.
7: Как пишут китайские СМИ, КНР рассчитывает платить около $50 за 1000 кубометров, столько же, сколько и российские потребители внутри страны, ну, либо, по крайней мере, $120. Такова стоимость для российских промышленных потребителей. Но у Москвы другие ожидания. Она предлагает отталкиваться от цены, которую Пекин платит за газ «Сила Сибири-1». Она составляет $250 за 1000 кубов и уже включает скидку примерно 40% к контрактным ценам «Газпрома» для других клиентов в дальнем зарубежье. Но Китай продолжает настаивать, чтобы ему продавали газ чуть дороже себестоимости, говорит экономист Максим Блант.
9: Россия хочет дороже, потому что внутренние поставки для «Газпрома» глубоко убыточные. И еще с советских времен так повелось, что внутренние поставки газа, они субсидируются за счет экспортной выручки. Мы продаем за границу дороже. С Китаем так не очень получается, потому что поставки в Китай едва-едва себя окупают. Про окупаемость силы Сибири один уже даже речи не очень идет. Она это такая неокупаемая труба. Но «Газпрому» нужно каким-то образом использовать избыточные мощности, которые у него образовались из-за потери изрядной доли европейского рынка, поэтому они, собственно, суетятся.
7: Китайские деловые издания называют ситуацию с трубой тупиком. Новый газопровод предусматривает поставки до 50 миллиардов кубометров газа в год. Однако в скором будущем такой объем КНР, скорее всего, не понадобится, говорит китаист Алексей Чагадаев.
10: Первый вопрос: нужно ли будет в 30-м году Китаю столько газа, сколько сейчас? Если да, это очень хорошо, это прекрасно. И тогда у нас следующий вопрос: а сколько этот газ будет стоить? Собственно, это главная проблема, потому что труба с точки зрения рынка не очень осознанная. Если у вас один покупатель и один продавец, то вы находитесь в заложниках друг у друга, потому что Китай завтра скажет: я не хочу покупать газ вот по этой цене. Все, конец.
7: Тем временем Китай ведет свою игру и наращивает влияние даже на территории самой России. Уже сейчас на Дальнем Востоке и в Сибири растут прокитайские настроения.
11: Я живу в Сибири, да? 5-6 тысяч, а то и больше километров от МКАДа. Нам чуваши, Москва, даже ваше Черное море, Сочи нам не нужно. Просто-напросто. А мы пойдем в Китай. В Сибири, Дальний Восток, мы пойдем в Китай. Нам Китай интереснее. Славянофильство ваше нам зачем? Но нам не надо. Мы по азиатскому этому пути развития хотим пройти, понимаете? Вот на Дальнем Востоке могу сказать точно, что есть прям этнические китайцы кровь. Всегда там жили, понимаете, всегда.
7: Политологи говорят, партнерство с Китаем несет больше рисков, чем пользы. КНР всегда ставит свои интересы на первый план, декларируя поддержку лишь на словах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Радио Лента. Прямая речь.
3: Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал «Лукойл» за то, что компания не в состоянии защитить свои заводы.
12: Дальше путешествуем по стране, смотрим. Почему там, где «Лукойл», там нет бензина? Потому что не смогли защитить свои заводы? А на «Спартак» денег хватило? А на «Финтифлюшки» денег хватило? А на «Денюшки» на пиар денег хватило? А способности договориться? Ну, прийти к тем, кто поумнее, чем вы, и занимаются реально, и чувствуют социальную ответственность, сказать: помогите, пожалуйста. Даже «Газпром» нет. Много я их критиковал. Сейчас они вовсю делают все, что могут, и тратят большие деньги. И на активную, и на пассивную защиту там работают вовсю.
1: Криминальные новости.
13: Стали известны подробности жуткого преступления в Питере. Лудоман зарезал мать из-за потраченных на ставки денег, а затем спрятал ее тело в морозильнике. По данным ШОТ, 64-летняя женщина пересчитывала деньги в комнате своей квартиры на Ленинском проспекте. Когда ее сын испугался, что мать заметит недостачу, часть средств он тайком забрал и спустил на игровые ставки. Мужчина схватил нож и нанес своей матери не менее 5 ударов в живот. После убийства он перенес тело в соседнюю комнату и спрятал в морозилке. Там оно пролежало 18 дней. Через 3 недели мужчина сам пришел к правоохранителям и признался в случившемся. Ранее он уже был судим за убийство при отягчающих обстоятельствах и разбой. А зверское преступление против матери он совершил незадолго до своего дня рождения. Ему исполнилось 42 года. Известно, что у задержанного зарегистрировано ИП, связанное с замороженными десертами. Возбуждено уголовное дело. Суд отправил в СИЗО москвичку, которая стреляла в полицейского. По версии следствия, ночью 8 сентября Елена Сухова достала пистолет из кобуры полицейского и выстрелила в него. В это время женщина находилась в служебной машине на территории спецприемника. Ее туда доставили для административного ареста. Правоохранитель получил огнестрельное ранение, указали в суде. Против Суховой возбудили уголовное дело о хищении огнестрельного оружия и посягательстве на жизнь сотрудников. сотрудника полиции. По какой причине ее изначально задержали, в суде не уточнили. Московский комсомолец сообщал, что женщина выстрелила в живот 42-летнему водителю комендантской группы, когда ее задержали ночью и привезли в изолятор временного содержания. По информации издания, силовика прооперировали, он находится в тяжелом состоянии. Последователь сообщества «Несущий свет» изнасиловал клиентку во время сеанса массажа в Москве. По информации базы, 21-летняя Анна пришла в салон с многообещающим названием «Массажных дел мастер». Сеанс проводил 30-летний Гусейн, который совсем недавно там трудоустроился. Все шло нормально, пока специалист внезапно не начал переходить границы. Девушка пыталась сопротивляться, но Гусейн прижал ее левую руку к кушетке, лишил возможности двигаться. Удерживая ее силой, он раздел Анну, начал трогать за интимные места и, в конце концов, изнасиловал. Через некоторое время девушке все же удалось вырваться. Она сразу же обратилась в полицию. Столичный СК задержал подозреваемого и возбудил уголовное дело. Вскоре того поместили под стражу. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
3: Телеведущий Борис Корчевников нашел лучшее средство борьбы с украинскими беспилотниками – небесное ПВО.
14: Об этом говорит наш отец, святейший патриарх, сегодня. Мы просим Пречистую Матерь Божью о покрове над нашей страной. Для России это значит молитвенный щит. Поверьте, лучшего ПВО быть не может. Это не отменяет армию и флот. Это не отменяет ПВО. Не отменяет. Но без молитвы, без Бога не до порога. Говорили всегда наши с вами отцы и наши все предки. Они знали этого. Хоть воздвигни самую лучшую ПВО на свете. Без молитвенного ПВО не будет страны. Мы сегодня молились о самом главном, если хотите, ПВО в нашей жизни, о покрове Божьей Матери над нашей страной.
1: Главные новости дня.
15: Мира не будет никогда. В Москве начинают капитальный ремонт бомбоубежищ, а в Питере под укрытие адаптируют 9 станций метро.
16: Ой, небо красное. Что-то горит, похоже.

0: нас в коридоре вместе стоит диван.
1: Страшно сказать вслух, но похоже, что удары беспилотников по регионам России стали уже обыденностью. Каждый день пресса сообщает о новой атаке, пожаре или разрушениях. Спустя почти 5 лет СВО власти решили поднять вопрос безопасности граждан. В частности, в 3 районах Москвы обещают капитальный ремонт 9 бомбоубежищ. На это выделили 39 миллионов рублей. Речь идет об укрытиях на Азовской, Болотниковской и Нагорной улицах, а также на Ленинском проспекте. Работы планируют закончить к концу ноября. А до этого в случае опасности людям предлагают самим позаботиться о своей безопасности.
2: Вот эта ночь, она была адовая. Реально, нельзя снимать, там, выставлять эти все видосы, как что стреляло, как что летало. Я вам скажу, я такого страха и жути не испытывала вообще никогда. Не буду раскрывать карты для особо любознательных, что у нас тут подбомбили, но очень много объектов, и неприятно было. И неприятно более того, что как будто бы защиты не стало в один момент у нас. Это было страшно. Мы находимся недалеко от аэропорта, и, конечно, очень было громко, шумно, безостановочно. Да, я в какой-то момент... Да не то, что я хотела его сделать. Этот бункер, это бомбоубежище почему-то, когда начала строить дом. Но так как мы находимся в горной местности, там плиты и грунтовые воды, просто не дали такую техническую возможность сделать. И вчера ночью, точнее сегодня ночью, я вот вообще не спала. Я до 5 утра просто в таком мандражирующем состоянии ходила. И мне помог только фенобарбитал. Бункер бы был вообще впору.
1: В Санкт-Петербурге 9 станций метро адаптируют под бомбоубежище. Кроме них, в проект вошли 4 отсека и около 35 километров путей. Сейчас подземка ищет подрядчика, который не только подготовит технико-экономическое обоснование, но и учтет изменения уровня грунтовых вод, развитие застройки и общее старение оборудования. А пока все это в проекте, во время последнего удара дронов по Питеру большинство людей прятались в коридоре или ванной.
3: Ну вот, впервые...
4: Неплохо.
3: Параша, я еще не спала.
5: Впервые мы ночуем в ванной. Постелили себе здесь, забрали мою лушу, потому что что-то на улице происходит вообще страшное. Обычно бахнет и все, ну раз, ну два, а это взрыв за взрывом.
1: Одни из самых популярных методов защиты от дронов – ударостойкие пленки для окон. Такие пленки – топ-продаж. А страховые фирмы фиксируют вал обращений с просьбами застраховать квартиру или бизнес.
6: Идем в туалете. Окна дрожат. 3 часа ночи.
1: Тендеры на капитальный ремонт бомбоубежищ в стране появились после того, как Украина анонсировала запуск собственных баллистических ракет. Речь идет о ракете F-9, способной нести боевую нагрузку массой до 800 килограммов и поражать цели на расстоянии до 850 километров. В Киеве анонсируют ее применение в течение ближайших недель. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
7: Радиолента. Потеря дня.
8: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
7: Радиолента. 1557 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
9: Военнослужащий Артем Колесников обвинил президента Путина во лжи и призвал не верить тем, кто уверяет, что мобилизации не будет.
10: На днях тут наш великий солнцеликий президент нашей России, великой необъятной, вышел и заверил нас, верноподданных его, что никакой мобилизации не будет и не планируется. Вы поняли? Никакой. А вот теперь давайте вспомним случай, когда наш президент врал, откровенно говоря. так. Ну, самый первый случай, который на голову приходит, это, конечно же, то, что в прошлый раз мобилизация. Наш великий Владимир Владимирович говорил, что мобилизации не будет. Потом вдруг неожиданно объявляют, что президент выступит завтра с каким-то посланием. Президент выступает с посланием и объявляет частичную мобилизацию. Конечно, он там аккуратно это делает, говорит, что военные его попросили, порекомендовали ему это сделать. Но и он великодушно так решил нашим военным помочь. Так вот, собственно говоря, значит, объявляет он мобилизацию. Еще он такое сказал, что якобы будут те, кто проходил военную службу и имеют военно-учетные специальности в первую очередь. Хотя, может, я и не прав касаемо военно-учетных специальностей, но для тех, кто не знает, поясню, что у любого мужчины Российской Федерации, у которого не категория «Д», даже который белый билет получил, у него есть военно-учетная специальность. Она в билете, там пишется, не помню, на какой странице. Так вот, будут проходить эти службы. То есть, значит, возможно, даже призыв тех, кто в теории не служил. Ну, это я, к слову, так говорю. Значит, вот дальше что происходит? Идет, значит, вот эта вот мобилизация. И самое главное, были случаи, во-первых, когда ужас мобилизовали людей, которые, в принципе, военную службу не проходили. Но там, насколько я понимаю, большинство тех, кто там за этот счет поднимал кипиш, кого не успели еще тогда кинуть и кто не помер, они все-таки были отпущены. Но вот о чем я хотел бы сказать еще. Это момент такой, что почему, собственно говоря, резервистов не призывали? Резервисты вообще-то должны в первую очередь идти туда воевать. Я подчеркиваю, не запасники, резервисты. Резервисты – это кто контракт заключил на резерв армейский. Такая дичь существует в России. Вот они должны были, а их дохерища. И я лично знаю тех, кого не призывали. Что за фигня, собственно говоря? Ну это ладно, это мы, конечно, вспомним, там экс-мажорные обстоятельства были. Самый известный пример — Владимир Владимирович, что наш набрехал, это пенсионный возраст. Пока я президент, дальше продолжение фразы повышения пенсионного возраста не будет. В итоге повышение пенсионного возраста произошло, когда Владимир Владимирович был президентом. Наверное, может быть, Владимир Владимирович имел, что пока он президент в этом своем цикле. Но тут опять же, так этот Владимир Владимирович и после заявлял, что не будет. Потом он начал аккуратно года с 15-го, по-моему, проводить там, подводить к этому аккуратненько так, что необходимо, что соседи наши уже повысили. А мы вот такие вот добрые, что ой-ой-ой, как-то аккуратненько стараемся. Так что наш великий Владимир Владимирович балабол, и верить ему точно не надо. Это нехорошо ему верить, и может очень печально потом закончиться.
7: Радиолента. Прямая речь.
4: На Кубани сельскому хозяйству для полевых работ остро не хватает дизельного топлива, которое к тому же для аграриев за полгода подорожало почти вдвое.
11: Комбайны стоят без солярки, при этом официально дефицита топлива нет. Вопрос, а у вас на заправке как? Смотря на цифры Минсельхоз Кубани, потребность на полевые работы 51 тысяча тонн дизеля. В наличии же 29,5 тысяч. То есть почти половины физически нет, и это официальные данные, не слухи. Дизель для хозяйств подорожал вдвое, в феврале около 50 тысяч за тонну, летом уже перевалило за 100. А теперь давайте наложим на то, что мы обсуждали ранее. Экспорт пшеницы упал до минимума за 16 лет, а солярка вдвое дороже и зерно вдвое дешевле. При этом на Кубани, хрен пойми, где-то есть лимиты, где-то их нету. Где-то есть 30 литров лимит, где-то есть 50, в Ростове 40. В Крыму вообще по QR-кодам выдают топливо в 20 литров в руки. А губернаторы призывают пересаживаться на общественный транспорт. Один даже предложил чиновникам пересесть на велосипеды.
7: Радиолента. Голос темного времени. Нам пишут солдаты с поля боя, говорят военкоры, последние новости военного противостояния, а также разборы сложных ситуаций от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
1: Пауза была недолгой. Дроны снова ударили по крупному складу «Озон» в Саратове и НПЗ «Роснефти».
12: Ох, что летит? Это прям над головой.
13: Это что летит?
12: Это дрон.
1: В ночь на 11 сентября беспилотники атаковали Саратовскую область. Очевидцы до самого утра слышали взрывы и стрельбу. Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки есть повреждения. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Как позже выяснили местные журналисты, под удар попал саратовский склад маркетплейса «Озон». Там вспыхнули сразу несколько огромных пожаров. Беспилотники разрушили крупный логистический центр компании площадью 100 тысяч квадратов. В этот хаб компания вложила 8 миллиардов рублей. Склад мог хранить до 30 миллионов единиц товара одновременно и обрабатывать по 900 тысяч товаров в сутки. Хаб обслуживал всю Саратовскую область, а также соседние регионы и города – Волгоград, Пензу, Самару и Воронеж. На складе в Саратове работали 1500 человек. Этот удар по «Озону» после некоторого затишья, похоже, стал ответом ВСУ на удары по Киеву и в других городах Украины, усилившиеся в первые недели сентября, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
11: Российские военные продолжают день за днем атаковать украинские склады и прочие инфраструктурные объекты, нанося экономике страны существенный урон. Скорее всего, поэтому ВСУ вновь решили ударить по «Озону», который в сравнении с «Вайлдберрис» пострадал изначально гораздо меньше. Склад в Саратове стал только четвертым, попавшим под удары беспилотников, тогда как ВБ лишился 15 складов как минимум и бодрым шагом идет прямо к банкротству.
1: Кроме «Озона», ночью в Саратове пострадал и нефтеперерабатывающий завод. Это 16-я атака на предприятие за время СВО. НПЗ остаются главными целями беспилотников. Только на этой неделе был атакован рязанский НПЗ, который остановил свою работу. Все это спровоцировало серьезное обострение топливного кризиса. Насколько серьезны разрушения после атаки дронов на саратовском НПЗ, пока неизвестно. Однако очевидцы уже сообщают об ажиотаже и очередях на заправках региона. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Говорят военкоры.
14: Слишком много опровержений. Военкор Живов о том, почему постоянные заявления властей об отсутствии мобилизации начинают давать обратный эффект.
15: В последнее время так много официальных заявлений о том, что мобилизации не будет, что я начал уже тревожиться. Раньше был уверен, что не будет, потому что в ней нет никакого смысла. Но после стольких опровержений засомневался. Поскольку в российском обществе и медиа о мобилизации говорить не принято, а вожди твердят «не будет, не будет», значит, дело не в том, что пишут во всяких телеграммах, а в том, что приносят в закрытой аналитике и говорят в народе. Как-то писал, что управлять стерилизованной медиа-средой очень удобно, потому что она не имеет иммунитета к заразе. В нашем случае достаточно вкинуть дизу в сарафан на определенном уровне, а сарафан уже сам сделает свое дело. Молва народная со своими сказочными ссылками на «у меня муж там-то работает, слава богу, забронировали вроде» – вообще вещь непрошибаемая. Можно потом хоть каждый день делать заявление, что мобилизации не будет. Чем больше заявлений, тем больше люди настораживаются. И я уже молчу, что в 2022 году тоже много заявляли.
14: Пропавшая без вести Анастасия Кашеварова. О том, почему люди верят в ложь и как это лечить.
16: Семьи пропавших, они в аду. Они потеряли разум от горя. Они ходят по инстанциям, их везде отфутболивают. Они не знают, куда идти. И они хватаются за любую соломинку. Их не в чем винить. Но им нужно помогать. Нужны постоянные диалоги от власти с населением. Фонды, которые занимаются участниками спецоперации, должны ходить по домам, говорить, объяснять. Военкоматы, фонд защитники Отечества, военно-социальный центр, региональные правительства должны организовывать эту работу через волонтеров, психологов, постоянно работать с людьми, без официальщины, не через интернет или ничего не понимающие приемные, а напрямую. Потому что у нас растет суицид среди детей, в том числе среди детей участников спецоперации. Люди в депрессии, люди верят мошенникам, потому что хотят верить. Они живут в самообмане. А больное общество, которое живет в самообмане, оно не выживет. Это не про политику. Это про психологию, про здоровье нации. Мы теряем людей не только на фронте, но и здесь, в тылу. От горя, от отчаяния, от лжи, которая их убивает медленнее, чем пуля. Нужно заниматься психологическим здоровьем населения. Это не роскошь, это необходимость, потому что страна, которая не заботится о своих людях, обречена.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Добили. После атаки полностью остановил работу снабжающих бензином Москву Рязанский НПЗ.
12: Но у нас там горит завод. Как горит завод.
1: Атака беспилотников 6 сентября на Рязанский НПЗ стала для предприятия фатальной. В результате удара вышли из строя две основные установки первичной переработки нефти общей мощностью около 12 миллионов тонн в год. Еще одна установка на ремонте после удара в мае. Рязанский НПЗ фактически прекратил переработку. Восстановление может занять несколько недель.
17: Ой, сразу два, вот.
1: Рязанский НПЗ принадлежит Роснефти. Этот завод – один из крупнейших в России. Он входит в топ-3 по объемам производства в стране. В основном он снабжает Москву и область. Предприятие останавливается уже в третий раз за последние 3 месяца. 15 мая он попал под налет БПЛА и простаивал до середины июля. Потом, проработав всего 2 недели, завод вновь попал под атаку беспилотников. На этот раз оказалось все серьезней. На ремонт потребуется гораздо больше времени.
17: О, летит! О.
1: Все это усилило и без того разгулявшийся еще летом топливный кризис. Самая плачевная ситуация сейчас в Петербурге. Без бензина половина заправок города. Россияне до сих пор не понимают, почему такие стратегические объекты, как НПЗ, не защищены от дронов. Военный обозреватель Андрей Клинцевич в эфире радио «Комсомольская правда» объясняет, почему это сделать невозможно.
18: Огромное количество кадров, когда мосты, затянутые сетями, туда залетает дрон, находит там полуметровую дырку, залетает вовнутрь и дальше там начинает наносить удары. Соответственно, полностью закрыть НПЗ будет невозможно. Если вы закрыли сетями, есть возможность запустить 10 FPV-дронов, соответственно, дальше один дрон пробивает дыру, вторые залетают. Технологии группового управления дронов уже есть и у нас, у противника. Выглядит следующим образом. Группа дронов приходит в район. Оператор, часть дронов зависает, оператор переключает постоянно с одного дрона на другого управления. Вот он первым дроном пробил дырку, переключился на вторую, и дальше он 10 дронами там совершит любые необходимые ему манипуляции.
1: В сентябре под атаки попали как минимум 5 заводов. Новотек Усть-Луга, Рязанский Пермский, Саратовский НПЗ и завод в Нижнекамске. Что самое удручающее, эти удары беспилотников не прекращаются. В ночь на 11 сентября дроны атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод. В результате там вспыхнул пожар. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
19: Всем привет! Это подкаст «Разбор дня», где мы коротко и по делу раскладываем то, что действительно влияет на повседневную жизнь. И сегодня у нас тема, о которой не очень любят говорить громко, но ее на себе уже чувствует буквально каждый. Регионы включают режим жесткой экономии. Смотрите, внешне все может казаться привычным, но прямо сейчас под нож тихо пускают самое базовое. В регионах урезают финансирование больниц и закупок лекарств, замораживают стройки дорог и ремонт мостов. Программу модернизации ЖКХ застревают, а потом мы удивляемся авариям зимой. Урезаются гранты на науку, тормозят экопроекты, а малый бизнес остается один на один со ставками по кредитам. Почему здоровье подождет, а коммуналка и дороги уходят на второй план, попробуем разобраться.
20: Да, привет. Ситуация действительно парадоксальная. Знаешь, это очень напоминает историю с автомобилем в автосервисе.
19: С автомобилем? В каком смысле?
20: Ну, представь. Двигатель стучит, все скрипит, машине явно нужен серьезный ремонт. А механик, вместо того, чтобы поменять масло или перебрать поршни, просто берет и включает радио на полную громкость.
19: То есть звук просто перебивает стук мотора?
20: Именно. Внешне машина блестит, она даже выезжает за ворота сервиса. Но внутри двигатель прямо сейчас стирает сам себя в металлическую стружку. Вот эта аналогия идеально описывает то, что происходит с региональными бюджетами в России.
19: И самое интересное, что процесс-то абсолютно скрытый. Никто не выходит к микрофону с заявлением, мол, все, мосты больше не ремонтируем.
20: Конечно, нет. Принимаются сотни таких, знаешь, мелких бюрократических решений. Откладываются закупки лекарств, режется финансирование больниц.
19: Вот предлагаю с больницы начать. Это самая чувствительная сфера. Если посмотреть со стороны, иллюзия нормальности абсолютная.
20: Свет в окнах горит, двери открыты.
19: Да, регистратура работает, врачи на местах.
20: Внешне да. Но внутри финансовый механизм уже дает серьезный сбой. В условиях дефицита региональные власти просто, ну скажем так, переносят финансовое бремя на фонды обязательного медицинского страхования.
19: На те самые фонды ОМС?
20: Да, на них.
19: Так, подожди, разве больницы и так не финансируются из ОМС? В чем тогда перенос?
20: В идеальной модели, да, финансируются. Больница получает деньги за каждого вылеченного пациента по определенному тарифу. Но проблема в том, что эти тарифы часто вообще не покрывают реальных расходов.
19: Особенно сейчас, когда расходные материалы так резко подорожали.
20: Вот. Возникает так называемый структурный дефицит. Грубо говоря, размер кошелька системы здравоохранения фундаментально меньше, чем список обязательных покупок.
19: И когда в региональном бюджете нет свободных денег, чтобы это перекрыть...
20: Включается режим тотальной экономии.
19: И первое, что идет под нож, это стройки. Капитальные вложения. Я видела поразительную статистику. Возведение новых поликлиник и амбулаторий замораживается на стадиях 40 или даже 60% готовности.
20: Потому что построить бетонную коробку – это только часть дела. Туда же нужно закупить сложное оборудование, подвести коммуникации, нанять штат.
19: А регионы понимают, что просто не потянут дальнейшее содержание этих объектов.
20: Совершенно верно. Стройки встают. Недостроя стоят под открытым небом и просто разрушаются.
19: Слушай, а что с кадрами? Фонд оплаты труда – это же гигантская статья расходов в медицине.
20: Тут применяется тактика так называемого незамещения. Если узкий специалист увольняется или уходит на пенсию, его ставку часто просто не спешат заполнять.
19: Получается, нагрузку перекидывают на оставшихся врачей?
20: Да, ее дробят или распределяют. Нагрузка на одного терапевта или хирурга возрастает колоссально. Врач выгорает, время на осмотр падает до минимума.
19: А значит, страдает качество диагностики.
20: Естественно. И вот тут Министерство здравоохранения на местах включает еще один хитрый механизм.
19: Какой?
20: Массовый перевод пациентов с круглосуточных коек на так называемые дневные стационары.
19: О, звучит, кстати, неплохо, очень по-современному.
20: Да-да, аргументация именно такая.
19: Но серьезно, зачем лежать в палате просто так? Пришел, получил свою капельницу или уколы и пошел домой в комфортную обстановку. Разве не удобно?
20: Для жителей мегаполиса с клиникой в двух остановках метро, да, удобно. Но давай взглянем на реальную географию. Представь сельского жителя или человека из небольшого поселка.
19: Так.
20: Обычная районная больница может находиться километрах в 30, а то и 50 от его дома.
19: Ого. То есть больному человеку нужно каждый день ездить туда-обратно просто ради двухчасовой капельницы?
20: Именно. Автобусы ходят редко, такси стоит огромных денег. Для такого пациента эти ежедневные поездки превращаются в непреодолимый физический и финансовый барьер.
19: Получается, за красивым термином скрывается фактически отказ в лечении.
20: Да. Плановое лечение для огромной категории людей просто становится недоступным.
19: Это очень жестко. Но если мы заговорили о лечении, нельзя обойти стороной диагностику и препараты. Ожидание планового МРТ или КТ во многих регионах выросло с 14 дней до 3-4 месяцев.
20: Это прямое следствие двух факторов. Первый – урезанное финансирование. Бюджеты на обслуживание оборудования сокращены почти на треть.
19: А второй фактор, видимо, технический. Оборудование-то импортное.
20: Точно. Из-за нарушения логистики детали идут долго и стоят в разы дороже. Плюс нехватка сервисных инженеров. Томограф может просто стоять сломанным месяцами, пока ищут нужную плату.
19: И такая же история с жизненно важными лекарствами. Онкология, диабет. Сроки закупок растянулись. Если раньше препарат поступал за 15 дней, то сейчас ожидание может составлять 60, а то и 90 дней.
20: А пациент с тяжелым заболеванием просто не может столько ждать.
19: И плюс ко всему, оригинальные препараты массово заменяют на самые дешевые аналоги – дженерики, а они дают побочные эффекты.
20: Да, система здравоохранения работает на пределе ресурса. Но если больницы – это нечто скрытое за дверями кабинетов, то масштаб инфраструктурной экономии виден прямо на улице.
19: Дороги и трубы.
20: Именно. Если здравоохранение – это кровеносная система человека, то инфраструктура – это кровеносная система городов, и она стремительно закупоривается. А вот стоит свернуть на региональную дорогу – все. Региональные дорожные фонды практически опустели. Строительство обходов вокруг крупных городов отменяется или переносится на десятилетия.
0: То есть весь транзитный грузовой поток…
20: идет прямо через городские улицы. Да. Тяжелые фуры уничтожают асфальт, который на такую нагрузку вообще не рассчитан. Колеи, ямы, разрушение основания.
0: Слушай, ну я же вижу строительную технику. Летом везде перекрывают полосы, кладут свежие заплатки. Нельзя сказать, что дороги совсем забросили.
20: А вот это и есть знаменитая ловушка ямочного ремонта. Смотри, как это работает технически. Полноценная замена полотна служит 8-10 лет. Но это дорого.
0: А ямочный ремонт дешево и сердито.
20: Сиюминутно, да. Вырезали квадрат, залили битумом, положили асфальт. Но физику не обмануть. Швы не герметичны.
0: Туда попадает вода.
20: Да, ночью она замерзает, расширяется и буквально разрывает дорогу изнутри. Срок службы такой заплатки падает до одного, но максимум 2 лет.
0: То есть регионы обрекают себя на бесконечный цикл ежегодного латания одних и тех же дыр.
20: Именно. При этом материалы, щебень, битум подорожали процентов на 30-50. Сметы не индексируются, и подрядчики просто массово банкротятся.
0: И ровно этот же разрушительный эффект перекидывается на сферы ЖКХ. Трубы, отопление, водоснабжение. Износ сетей достигает безумных 60-70%.
20: Чтобы система просто не деградировала, нужно менять около 5% сетей в год.
0: А по факту меняют 1-1,5%. Субсидии на модернизацию урезаны на треть. Знаешь, что поражает больше всего? Потери ресурса.
20: Дай угадаю. Утечки в землю?
0: Да. Пока вода идет от станции до жилого дома, в землю утекает от 30 до 40% объема. Города буквально отапливают улицы.
20: Это колоссальная неэффективность. И тут всегда возникает логичный вопрос. Почему нельзя просто поднять тарифы до экономически обоснованного уровня?
0: Потому что есть жесткий потолок. Платежеспособность людей исчерпана. Подними тариф на 40%, и что произойдет?
20: Резкий рост неплатежей.
0: Абсолютно. Люди просто не смогут платить. Возникнет взрывной рост задолженности.
20: А для ресурсоснабжающей компании это означает кассовый разрыв. Деньги нужны прямо сейчас на уголь и зарплаты, а от населения они не поступили.
0: И в итоге летний плановый ремонт отменяется. Трубы оставляют как есть. А зимой в минус 20 они предсказуемо лопаются.
20: И вот тут экономия оборачивается катастрофой. Аварийные работы в мерзлом грунте обходятся в 3-4 раза дороже планового ремонта.
0: Бюджет тратит эти деньги, но уже с нулевой эффективностью. Но слушай, если прорванные трубы – это проблема сегодняшнего дня, то есть сферы, где экономия – это буквально кража у будущих поколений.
20: Ты про образование и науку.
0: Да, и экологию. Это настоящая заморозка будущего. Давай взглянем на школы. Строительство новых зданий приостановлено.
20: Итог – переуплотнение. В мегаполисах классы по 35, а то и 40 учеников становятся нормой.
0: Какое качество знаний можно дать 40 детям за 45 минут? Это профанация. А дальше эти дети идут в вузы.
20: А там финансирование фундаментальной науки сокращено на 30-40%. Закупка современных приборов и реактивов для лабораторий упала почти наполовину.
0: Я часто слышу аргумент от чиновников-прагматиков. Мол, бюджет трещит по швам, а фундаментальная наука – это изучение каких-нибудь свойств полимеров.
20: То есть быстрых денег не принесет?
0: Да, не завтра, не через год. Поэтому логично в кризис резать именно гранты на долгосрочные исследования.
20: Звучит логично с точки зрения бухгалтерии, но последствия катастрофичны. Наука так не работает. Нет грантов – нет расходников. Исследования просто останавливаются.
0: И молодые ученые уходят.
20: Да, либо в коммерческий сектор, либо уезжают туда, где лаборатории финансируются.
0: А это разрыв преемственности. Профессору некому передать опыт, школа умирает.
20: И этот интеллектуальный капитал потом не восстановить даже за огромные деньги. К тому же добавляется изоляция от международных баз данных. Без обмена опытом исследователи варятся в собственном соку.
0: Экология идет по тому же пути. Глобальная программа «Чистый воздух» отложена на срок от 3 до 5 лет.
20: Строительство мусороперерабатывающих комплексов тоже срезано процентов на 40.
0: А знаешь, какой самый потрясающий пример ложной экономии? Лесоустройство. Расходы сокращены на 28%. Увольняют лесничих.
20: Тех самых людей, которые патрулируют территории и предотвращают незаконные вырубки.
0: Да. То есть сэкономили копейки на зарплате лесничего сегодня?
20: А завтра из-за непотушенного костра возникает гигантский лесной пожар в тайге. И на его тушение, на авиацию, регион сожжет в 1000 раз больше денег.
0: Классическое «скупой платит дважды». Слушай, а может ли частный бизнес подхватить это падающее знамя, компенсировать этот провал?
20: Нет. Бизнес тоже зажат в жесточайшие тиски. Посмотри на ставки по коммерческим кредитам – 22-25% годовых.
0: При такой стоимости денег любое долгосрочное инвестирование теряет смысл. Какая рентабельность должна быть у завода, чтобы отбивать 25% годовых?
20: Это нереально. А программы льготного государственного субсидирования, на которых многие держались, урезаны наполовину.
0: Получается, предприятие переходит из режима развития в режим выживания.
20: Оптимизируют издержки, сокращают персонал и, что самое опасное, массово уходят в серую зону. Зарплаты в конвертах снова возвращаются.
0: А пока бизнес выживает, для простых людей включается режим так называемой скрытой оптимизации социальной поддержки.
20: Вот этот термин требует детального пояснения. Что значит скрытая оптимизация? Законы ведь никто не отменяет.
0: Так менять закон значит спровоцировать социальный взрыв.
20: Конечно. Выплаты пенсионерам, пособиям, многодетным – все это формально остается. Меняется механика доступа к деньгам.
0: Вводятся сложнейшие фильтры нуждаемости.
20: Да. Вот представь, многодетная семья годами получала пособие. Подают документы в этом году, и внезапно приходит отказ.
0: И почему?
20: А потому что по базам данных на бабушку зарегистрирована 20-летняя машина, которая уже вросла в землю на даче. Все, имущественный ценз не пройден.
0: Или есть крошечная доля в старом деревянном доме в деревне. Излишек недвижимости – отказ.
20: Или просто справка из бухгалтерии заполнена не по той форме. Бюрократические барьеры выстраиваются так, чтобы человек сам бросил попытки получить эти деньги.
0: Формально льгота сохраняется, но фактически получатели становятся в разы меньше. Плюс отказ от опережающей индексации.
20: Да, если пособие индексируется на 4%, а реальная инфляция 15%, то инфляция просто съедает эти деньги.
0: Оптимизируют и саму инфраструктуру помощи. Несколько небольших реабилитационных центров сливают в один гигантский, сокращают специалистов.
20: И очереди на получение помощи растягиваются на месяцы. Самое парадоксальное, что даже при такой тотальной экономии регионы все равно не сводят концы с концами.
0: Им приходится брать те самые дорогие коммерческие кредиты, чтобы платить зарплаты бюджетникам.
20: Да, регионы попадают в настоящую долговую спираль. Берут новый кредит, чтобы погасить старый. Долговое бремя растет. Инвестиции равны нулю.
0: И это бьет по демографии. Пространственное неравенство усиливается. Люди видят деградацию инфраструктуры, видят разбитые дороги и закрывающиеся больницы.
20: И они голосуют ногами. Происходит массовый отток активного населения в несколько крупнейших мегаполисов.
0: А нищающие регионы лишаются главного ресурса для восстановления людей. Вся система работает на износ.
20: Запас прочности истощается прямо на глазах.
0: Ну что ж, главный вывод сегодняшнего разбора – экономика столкнулась с опасным накопительным эффектом. Когда регионы латают дыры за счет больниц, школ, сетей ЖКХ и дорог, получается сиюминутные выгоды, но создается огромный долг на будущее. Замороженный ремонт трубы сегодня – это масштабная авария через пару лет, ликвидация которой обойдется в 3 раза дороже. Урезанные гранты и уволившиеся из поликлиник врачи – это потеря человеческого капитала, который невозможно восполнить за один день никакими дотациями. Происходит фактическая замена долгосрочного развития на решение сиюминутных бюджетных проблем. Анализ ситуации продолжается. Это был подкаст «Разбор дня». До связи в следующем выпуске.
7: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие события сегодня больше всего волнуют жителей России? О чем ведут разговоры политики и чиновники? Какие проблемы поднимают обычные люди? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Мира не будет никогда. В Москве начинают капитальный ремонт бомбоубежищ, а в Питере под укрытие адаптируют 9 станций метро.
2: Ой, небо красное.

0: нас в коридоре Бельгия стоит диван.
1: Страшно сказать вслух, но похоже, что удары беспилотников по регионам России стали уже обыденностью. Каждый день пресса сообщает о новой атаке, пожаре или разрушениях. Спустя почти 5 лет СВО власти решили поднять вопрос безопасности граждан. В частности, в 3 районах Москвы обещают капитальный ремонт 9 бомбоубежищ. На это выделили 39 миллионов рублей. Речь идет об укрытиях на Азовской, Болотниковской и Нагорной улицах, а также на Ленинском проспекте. Работы планируют закончить к концу ноября. А до этого, в случае опасности, людям предлагают самим позаботиться о своей безопасности.
2: Вот эта ночь, она была адовая, реально. Нельзя снимать, там, выставлять эти все видосы, как что стреляло, как что летало. Я вам скажу, я такого страха и жути не испытывала вообще никогда. Не буду раскрывать карты для особо любознательных, что у нас тут подбомбили, но очень много объектов, и неприятно было. И неприятно более того, что как будто бы защиты не стало в один момент у нас. Это было страшно. Мы находимся недалеко от аэропорта. И, конечно, очень было громко, шумно, безостановочно. Да, я в какой-то момент... Да не то, что я я хотела его сделать. Этот бункер, это бомбоубежище, почему-то, когда начала строить дом. Но так как мы находимся в горной местности, там плиты и грунтовые воды просто не дали такую техническую возможность сделать. И вчера ночью, точнее, сегодня ночью я вот вообще не спала. Я до 5 утра просто в таком мандражирующем состоянии ходила и... Мне помог только фенобарбитал. Бункер бы был вообще в пору.
1: В Санкт-Петербурге 9 станций метро адаптировали.

0: способами застраховать квартиру или бизнес.
1: Идем в туалете. Окна дрожат. 3 часа ночи.
0: Тендеры на капитальный ремонт бомбоубежищ в стране появились после того, как Украина анонсировала запуск собственных баллистических ракет. Речь идет о ракете F-9, способной нести боевую нагрузку массой до 800 килограммов и поражать цели на расстоянии до 850 километров. В Киеве анонсируют ее применение в течение ближайших недель. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Радиолента. Прямая речь.
3: Президент Владимир Путин рассказал о впечатлении от прикладывания к мощам Дмитрия Донского.
4: Знаете, ну вы все слышали о мощах Дмитрия Донского. Вот я, честно, пришел, когда в храм, посмотрел, даже от себя не ожидал, что это так производит такое впечатление. Вот прямо мощи святого человека, который сыграл такую колоссальную роль в становлении, в спасении и становлении России. И это тоже Москва, все это отсюда, и все здесь. Здесь наши корни.
2: Главные новости дня.
5: Пекин показал зубы. Си Цзиньпин не захотел встретиться с Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Индии, а до этого снова отказал по газопроводу «Сила Сибири-2». Как это понимать? Новый этап партнерских отношений. Председатель КНР не захотел встречаться с президентом России на полях саммита БРИКС в Индии. Об этом заявил помощник Владимира Путина Юрий Ушаков. Тем не менее, он высказал надежду, что оба лидера смогут бегло пообщаться в кулуарах. Проведут так называемую встречу на ногах, пояснил Ушаков. Последняя встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина состоялась 31 августа в Бишкеке на заседании Совета глав государств-членов ШОС. Однако те переговоры не принесли прогресса по многострадальному проекту «Сила Сибири-2». Стороны снова не смогли договориться о цене, говорит экономист Аркадий Камолов.
6: Судя по всему, даже близко нету того компромисса, который смог бы сблизить позиции сторон, потому что Китай хочет получать российский газ по цене как в России, а Россия хочет продавать свой газ в Китай по цене как в Европе. Разница между этими двумя цифрами в 12 раз.
5: Как пишут китайские СМИ, КНР рассчитывает платить около $50 за 1000 кубометров, столько же, сколько и российские потребители внутри страны, ну, либо, по крайней мере, $120. Такова стоимость для российских промышленных потребителей. Но у Москвы другие ожидания. Она предлагает отталкиваться от цены, которую Пекин платит за газ «Сила Сибири-1». Она составляет $250 за 1000 кубов и уже включает скидку примерно 40% к контрактным ценам «Газпрома» для других клиентов в дальнем зарубежье. Но Китай продолжает настаивать, чтобы ему продавали газ чуть дороже себестоимости, говорит экономист Максим Блант.
7: Россия хочет дороже, потому что внутренние поставки для «Газпрома» глубоко убыточные. Еще с советских времен так повелось, что внутренние поставки газа, они субсидируются за счет экспортной выручки. Мы продаем за границу дороже. С Китаем так не очень получается, потому что поставки в Китай едва-едва себя окупают. Про окупаемость «Силы Сибири-1» уже даже речи не очень идет. Она это такая неокупаемая труба. Но «Газпрому» нужно каким-то образом использовать избыточные мощности, которые у него образовались из-за потери изрядной доли европейского рынка, поэтому они, собственно, суетятся.
5: Китайские деловые издания называют ситуацию с трубой тупиком. Новый газопровод предусматривает поставки до 50 миллиардов кубометров газа в год. Однако в скором будущем такой объем КНР, скорее всего, не понадобится, говорит китаист Алексей Чагадаев.
8: Первый вопрос – нужно ли будет в 2030 году Китаю столько газа, сколько сейчас? Если да, это очень хорошо, это прекрасно, и тогда у нас следующий вопрос – а сколько этот газ будет стоить? Собственно, это главная проблема, потому что труба с точки зрения рынка не очень осознанная. Если у вас один покупатель и один продавец, то вы находитесь в

0: заложниках друг у друга, потому что Китай завтра скажет: я не хочу покупать газ вот по этой цене. Все, конец.
1: Тем временем Китай ведет свою игру и наращивает влияние даже на территории самой России. Уже сейчас на Дальнем Востоке и в Сибири растут прокитайские настроения.
2: Я живу в Сибири, да? 5-6 тысяч, а то и больше километров от МКАДа. Нам что ваша Москва? Даже ваше Черное море, Сочи нам не нужно. Просто-напросто. А мы пойдем в Китай. В Сибири, Дальний Восток, мы пойдем в Китай. Нам Китай интереснее. Славянофильство ваше нам зачем? Оно нам не надо. Мы вот по азиатскому этому пути развития хотим пойти, понимаете? Вот на Дальнем Востоке могу сказать точно, что есть прям этнические китайцы, которые всегда там жили. Понимаете, всегда.
1: Политологи говорят, партнерство с Китаем несет больше рисков, чем пользы. КНР всегда ставит свои интересы на первый план, декларируя поддержку лишь на словах. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
4: Глава правительства Михаил Мишустин совместно с северокорейским коллегой Пак Тхэ Соном открыл движение по новому автомобильному мосту, соединившему через реку туманные транспортные системы двух стран.
5: Отношения между Россией и КНДР сегодня находятся на беспрецедентно высоком уровне всеобъемлющего стратегического партнерства. Наше государство активно взаимодействует практически по всем направлениям, также координирует усилия в целях обеспечения региональной безопасности и стабильности. Символично, что новый мост будет носить имя офицера Красной Армии Якова Тихоновича Новиченко. Его подвиг, совершенный много лет назад, перекликается с беспримерным мужеством корейских героев, совсем недавно сражавшихся плечом к плечу с нашими бойцами и защищавшими российскую землю.
3: На радио Лента. Шок дня.
6: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость.
6: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
7: Слишком много опровержений. Военкор Живов о том, почему постоянное заявление властей об отсутствии мобилизации начинает давать обратный эффект.
8: В последнее время так много официальных заявлений о том, что мобилизации не будет, что я начал уже тревожиться. Раньше был уверен, что не будет, потому что в ней нет никакого смысла. Но после стольких опровержений засомневался. Поскольку в российском обществе и медиа о мобилизации говорить не принято, а вожди твердят «не будет, не будет», значит, дело не в том, что пишут во всяких телеграммах, а в том, что приносят в закрытой аналитике и говорят в народе. Как-то писал, что управлять стерилизованной медиасредой очень удобно, потому что она не имеет иммунитета к заразе. В нашем случае достаточно вкинуть дизу в сарафан на определенном уровне, а сарафан уже сам сделает свое дело. Молва народная со своими сказочными ссылками на «у меня муж там-то работает, слава богу, забронировали вроде» вообще вещь непрошибаемая. Можно потом хоть каждый день делать заявление, что мобилизации не будет. Чем больше заявлений, тем больше люди настораживаются. И я уже молчу, что в 2022 году тоже много заявляли.
7: Пропавшая без вести Анастасия Кашеварова. О том, почему люди верят в ложь и как это лечить.
9: Семьи пропавших, они в аду. Они потеряли разум от горя. Они ходят по инстанциям, их везде отфутболивают. Они не знают, куда идти. И они хватаются за любую соломинку. Их не в чем винить. Но им нужно помогать. Нужны постоянные диалоги от власти с населением. Фонды, которые занимаются участниками спецоперации, должны ходить по домам, говорить, объяснять. Военкоматы, фонд защиты, защитники Отечества, военно-социальный центр, региональные правительства должны организовывать эту работу через волонтеров, психологов, постоянно работать с людьми, без официальщины, не через интернет или ничего не понимающие приемные, а напрямую. Потому что у нас растет суицид среди детей, в том числе среди детей участников спецоперации. Люди в депрессии, люди верят мошенникам, потому что хотят верить. Они живут в самообмане. А больное общество, которое живет в самообмане, оно не выживет. Это не про политику. Это про психологию. Про здоровье нации. Мы теряем людей. Не только на фронте, но и здесь, в тылу. От горя, от отчаяния, от лжи, которая их убивает медленнее, чем пуля. Нужно заниматься психологическим здоровьем населения. Это не роскошь, это необходимость. Потому что страна, которая не заботится о своих людях, обречена.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
10: Служить рано или поздно будут все. Резервистов в Москве начнут отправлять в отряды по отстрелу беспилотников. Специальные отряды перехватчиков дронов решили создать в Минобороны для московского региона. Предполагается, что этим займутся резервисты. Для этого они будут использовать высокоскоростные FPV-дроны-перехватчики. Готовить резервистов сбивать летающие беспилотники будут инструкторы, говорится в сообщении Минобороны. С одной стороны, инициатива хорошая, объясняют военные аналитики. А с другой, это угроза для резервистов оказаться в зоне СВО после подписания контракта. Эта новость вызвала очередную волну негодования среди мужчин.
11: Если вы смотрите это видео, значит, мы уже в самолете и улетаем из России. Потому что здесь стало слишком небезопасно.
12: Я вынужден был увезти свою семью из России для того, чтобы мои дети жили в безопасности. Для того, чтобы над их головами не летали ракеты, беспилотники, чтобы моих сыновей не забрали на войну.
13: Блин, реально люди бегут из страны. И я это только сейчас заметил. Ну, то есть, как бы я это знал, что люди переезжают, там, и много квартир продал людей, которые срочно переезжают или уже переехали.
10: На увеличение потока уехавших из страны повлияли и слухи о возможной новой мобилизации осенью, говорят военные адвокаты. Кроме того, в последнее время россиянам массово рассылают повестки, якобы для уточнения данных.
14: Мне 38 лет. Сегодня открываю госуслуги, смотрю уведомления. Открываю. Пожалуйста, придите в военкомат до такого-такого числа. Если не придете, вам будут санкции.
15: Ну что, я сходил в военкомат. Была у меня повесточка. Ничего не расписывается, не вклеивает никакую красную бумажку. Я ухожу. Я не служил. Вторая группа категорий запаса. Но передо мной был мужик один. И он такой выходит и заходит в другой кабинет. И такой выходит и говорит: блин, мне вот вклеили эту бумажку красную, ну все, типа жопа.
10: Красная бумажка – это предписание, которое вклеили в билет, и в случае мобилизации первыми пойдут служить. Вообще, за неявку по повестке грозит административные штрафы и ограничения в правах. Через 20 дней могут запретить регистрировать бизнес, оформлять недвижимость и автомобили, управлять машиной и получать кредиты. Кроме того, повестка автоматически закрывает выезд из страны. На фоне таких событий новая волна мобилизации после думских выборов уже не выглядит так фантастически, говорят военные юристы. Тем более, что на фронт сейчас остро нужны люди. На Донецком направлении после контратаки ВСУ потери выросли на треть, отмечает военный эксперт Александр Ковалев.
16: Поэтому я думаю, что в ближайшей перспективе просто неотвратимым является всеобщая мобилизация в России, чтобы пополнить этот нехватающий людской ресурс. И если в России не будет проведена всеобщая мобилизация, она попросту в 2027 году начнет не двигаться дальше вперед ползучими темпами улитки, но все же ползучими темпами в Донецкой области, а вынуждена уже будет терять позиции.
10: Официально вторую волну мобилизации власти отрицают. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
17: Добрый день, уважаемые слушатели! С вами, как всегда, военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня разговор непростой, но очень важный. В связи с множеством обращений военнослужащих и их близких с проблемами во время службы, я хочу дать вам несколько подсказок, особенно тем, кто желает заключить контракт. Итак, какие же вопросы звучат? Главное из них, что же нужно сделать до подписания контракта. Поэтому сегодня без эмоций, простым языком и по делу. Это не агитация, не отговоры, это обычная юридическая гигиена. Итак, если человек принял решение подписать контракт, он должен понимать, что контракт сейчас продлевается автоматически до окончания СВО. Сроков, конечно, никто не называет. Уволиться по собственному желанию просто так не получится. Отпуска дают исключительно по решению командира. Место службы и должность могут меняться. Это нужно принять трезво и заранее. Это значит, что вас могут переводить куда угодно и на какую угодно должность. Ну, в общем, вы поняли. Дальше. Здоровье. Обязательно сделайте медицинский чекап. Неформальный, а для себя, чтобы вы понимали, с каким состоянием уходите. Серьезной комиссии может не быть, а вот условия службы тяжелые. Важно понимать, если во время службы появится серьезное заболевание, которого до контракта точно не было, это может быть признано следствием службы. Но доказать это проще, когда есть документы до начала службы. Третье. Доверенность. Обязательно сделайте генеральную доверенность на самого надежного человека. На все. Банки, имущество, документы, суды. Поверьте, когда начинаются сложности, эта бумага экономит просто месяцы нервов. Четвертое. Семья. Гражданский брак у нас юридически не существует. Гражданский брак в Российской Федерации юридически не существует. Для Министерства обороны такой человек просто посторонний. И если вы живете вместе, но не расписаны, подумайте, стоит ли вам узаконить отношения. Именно официальный супруг будет представлять ваши интересы, если сами вы не сможете. Если есть иждивенцы, особенно неродные по документам, оформите это юридически, потом будет поздно. Теперь самая тяжелая тема. Если у человека нет близких родственников, стоит заранее подумать об идентификации. Это звучит страшно, но это реальность. ДНК-тест или хотя бы сохраненный биологический материал у доверенного лица – иногда это единственный способ провести опознание и лучше подготовиться к худшему. И надеяться, конечно, на лучшее. Обратите также внимание на прописку. Многие региональные выплаты положены тем, кто был зарегистрирован в регионе на момент подписания контракта. Если же вы подписываете контракт не по месту прописки, могут быть проблемы с льготами. Очень еще один важный момент. Завещать выплаты за гибель нельзя. Страховка и выплаты от Министерства обороны распределяются по закону. Даже если вы с кем-то не общались годами, при наличии родства человек получит свою долю. Это нужно понимать заранее. Ну и теперь о личной жизни. Если есть неоформленные дети, признайте отцовство. Если есть любимые, но не родные дети, подумайте об усыновлении. Если есть люди, которые могут потом заявить права на брак или иждивение, лучше заранее оставить нотариальные заявления. Когда человек пропадает без вести, все скрытые конфликты всплывают, и родным приходится годами судиться. Дальше кредиты. Бойцам положены, как вы знаете, кредитные каникулы. В случае гибели долги списываются, но только по кредитам, взятым до подписания контракта. Новые долги под эти нормы не подпадают. По индивидуальным предпринимателям действует списание задолженности, сформированной до 1 декабря в пределах установленного лимита. Поэтому разбирайтесь со своими обязательствами этими заранее. Также обязательно договоритесь с близкими о кодовом слове. Иногда связь идет через чужие телефоны. Мошенников сейчас ох как хватает. Кодовое слово простая, но какая-то очень даже нужная мера. И последнее, казалось бы, мелочь, но выучите наизусть хотя бы один номер телефона. Телефон теряется, разряжается, ломается. Бывали случаи, когда боец лежит в госпитале и не может позвонить родным, потому что не может вспомнить ни одного номера. Дорогие мои, взрослое решение требует взрослой подготовки. Контракт – это не только про службу, это про документы, ответственность и защиту ваших близких. Если вы или ваш близкий человек находится на СВО и права вдруг нарушаются, я, конечно, помогу бесплатно и конфиденциально составить разные заявления, жалобы и добиться справедливости. Ну а связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты. Там есть мой телеграм. Пишите, не стесняйтесь.
6: Говорят военкоры.
7: Пропал без вести. Что делать семье? Анастасия Кашеварова о поиске бойцов и мошенниках, которые зарабатывают на чужом горе.
9: Шаг первый. Военкомат. Это первая точка. Если боец долго не выходит на связь, идите в военкомат. Запрашивайте информацию о статусе вашего человека. Шаг второй. Все, кто предлагает найти за деньги, мошенники, без исключений. Шаг третий. ДНК обязательно. Пропавшие без вести в абсолютном большинстве – это погибшие. Я говорю это прямо, потому что вы должны слышать правду, а не сладкую ложь. Это единственный способ точно установить личность. Шаг четвертый. Плен – это отдельная история. Обмена данными между Россией и Украиной о пленных нет. Ни одна сторона не публикует официальные списки. Поиск пропавшего – это ад. Но этот ад нужно проходить с холодной головой. Не верьте всему, что пишут. Не платите тем, кто обещает найти. Требуйте официальные ответы. Работайте через военкомат и воинскую часть. Держитесь.
7: Переговоры переговорами, а оружие по расписанию. Военкор-канал «Записки ветерана» о новых пакетах помощи Украине.
18: На фоне актуализации темы переговоров Украина и ее партнеры занялись своим любимым делом – актуализировали тему войны. Накануне состоялось 36-е заседание контактной группы по вопросам обороны Украины. Формат «Рамштайн». Министр обороны Украины Евгений Хмара и главнокомандующий вооруженными силами Украины Михаил Дропатый впервые представили детальный план войны, по которому действуют силы обороны Украины. Его подробности пока не разглашаются. В преддверии зимы Украина озвучила критическую потребность в защите неба. Киев запросил из имеющихся запасов европейцев 300 ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов «Патриот» и 500 ракет класса «Воздух-воздух». По итогам встречи 9 стран объявили о дополнительных взносах и поставках оружия. Германия поставит ракеты для систем «Патриот», истребители F-16, а также закупит беспилотники. Норвегия даст 200 миллионов долларов на закупку зенитных ракет «Т». Великобритания – 100 миллионов фунтов на закупку американского вооружения. Нидерланды – 300 миллионов долларов на поставку 300 зенитных ракет и взнос в проект «Линия дронов». Легко не будет, в общем, не надейтесь.
7: В Китае показали первого полностью автономного боевого гуманоида. Вот что об этом думает военкор Живов.
8: Китайская Юни-3 показала гуманоида G1, который впервые ведет бой полностью автономно, без управления человеком через VR, контроллеры или систему захвата движений. В 38-секундном ролике робот держит дистанцию, уходит от ударов и комбинирует удары руками с пинками. За поведение G1 отвечает модель, которая строит прогноз ближайшего развития сцены и на его основе выбирает следующее движение. Вместо реакции на текущее положение противника, робот пытается предсказать, куда тот переместится в ближайшие мгновения. Архитектура опирается на модель мира, прогнозирующую физическое взаимодействие робота с окружением. Юни-3 использует эти прогнозы как виртуальный симулятор для обучения и как дополнительный механизм выбора действий, проигрывая несколько шагов вперед до реального движения. Мы в робототехнике, космосе и искусственном интеллекте, конечно, на фоне этого очень отстали. Грустно, но факт.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
10: Пауза была недолгой. Дроны снова ударили по крупному складу «Озон» в Саратове и НПЗ «Роснефти».
19: Ох, что летит? Это прям над головой.
20: Это что летит?
19: Это дрон.
10: В ночь на 11 сентября беспилотники атаковали Саратовскую область. Очевидцы до самого утра слышали взрывы и стрельбу. Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки есть повреждения. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Как позже выяснили местные журналисты, под удар попал саратовский склад маркетплейс «Озон». Там вспыхнули сразу несколько огромных пожаров. Беспилотники разрушили крупный логистический центр компании площадью 100 тысяч квадратов. В этот хаб компания вложила 8 миллиардов рублей. Склад мог хранить до 30 миллионов единиц товара одновременно и обрабатывать по 900 тысяч товаров в сутки. Хаб обслуживал всю Саратовскую область, а также соседние регионы и города – Волгоград, Пензу, Самару и Воронеж. На складе в Саратове работали 1500 человек. Этот удар по «Озону» после некоторого затишья, похоже, стал ответом ВСУ на удары по Киеву и в других городах Украины, усилившиеся в первые недели сентября, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
21: Российские военные продолжают день за днем атаковать украинские склады и прочие инфраструктурные объекты, нанося экономике страны существенный урон. Скорее всего, поэтому ВСУ вновь решили ударить по «Озону», который в сравнении с «Вайлдберрис» пострадал изначально гораздо меньше. Склад в Саратове стал только четвертым, попавшим под удары беспилотников, тогда как ВБ лишился 15 складов как минимум и бодрым шагом идет прямо к банкротству.
10: Кроме «Озона», ночью в Саратове пострадал и нефтеперерабатывающий завод. Это 16-я атака на предприятие за время СВО. НПЗ остаются главными целями беспилотников. Только на этой неделе был атакован Рязанский НПЗ, который остановил свою работу. Все это спровоцировало серьезное обострение топливного кризиса. Насколько серьезны разрушения после атаки дронов на саратовском НПЗ, пока неизвестно. Однако очевидцы уже сообщают об ажиотаже и очередях на заправках региона. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на радио «Лента». Самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
4: Московский политик Александр Краснов о самом правильном пути окончания специальной военной операции.
22: Значит, для того, чтобы закончить конфликт, надо иметь не только к этому стремление или хотение, как они это говорят, когда оно появится, неизвестно. Надо иметь реальный переговорный процесс для того, чтобы выйти из этой ситуации с наименьшими потерями для всех конфликтующих сторон. На мой взгляд, самый правильный путь – это вывести оттуда войска. С Украины. Я слышал, у государства были границы и остались. Если кто не может не вспомнить эти границы, то есть в Хельсинки, наверняка в протоколе границ. Есть организация, может, и слышал про такую. она фиксирует границы и, так сказать, легитимность стран определяет, как бы вот так вот от лица ООН, так эти все прочее. Называется Венецианская комиссия. Не слышал такого? Ну, если весь мир пользуется их услугами, и они доверяют этой Венецианской комиссии, и она, собственно, ведет учет вот этой легитимности и нелегитимности границ.
3: У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
6: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Магия и предсказания. Сновидения и символы. Тайны времени и пространства. Разгадки прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». На радио «Лента». «Красный карлик». На радио «Лента».
0: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. Представьте себе океанскую бездну, где в полной темноте под километрами воды рождаются звуки, от которых стынет кровь у опытных акустиков. Мрачные глубины Тихого океана хранят аномалии, способные бросить вызов нашим представлениям о земной природе. И сегодня мы спустимся на самое дно, чтобы разобрать секретные сигналы, зафиксированные гидрофонами НОА. В 1997 году американская подводная система гидроакустического слежения «СОСУС» записала невероятно мощный ультранизкочастотный звук, получивший всемирное название «Блуп». Сигнал был настолько оглушительно громким, что его засекли автономные датчики на колоссальном расстоянии более 5000 километров. Вскоре после этого гидроакустики зафиксировали и другие странные шумы, нареченные исследователями «Юлей» и «Замедлением». «Юлия» звучала как жуткое стенание или скулёж неизвестного гиганта, а «Замедление» напоминало вопль снижающего скорость огромного подводного механизма. Конспирологи и фанаты мистики тут же громко заявили: в Марианской впадине и на юге Тихого океана пробудились древние подводные монстры «Левиафан» или «Ктулху» из произведений Лавкрафта. Ведь географические координаты источника «Блупа» находились всего в нескольких сотнях километрах от вымышленного затонувшего города Рльех. Другие эксперты утверждали, что это огромные секретные субмарины неизвестных цивилизаций или воздействие некоего инопланетного тектонического оружия на океанское дно. Однако профессиональные океанологи и сейсмологи из Национального управления океанических и атмосферных исследований США провели глубокий спектральный анализ записанных волн. Известный исследователь Кристофер Фокс наглядно доказал, профиль этих звуков абсолютно идентичен природному шуму так званых лидотрясений. Блуп, Юлия и замедление — это гигантские звуковые колебания, возникающие в момент, когда колоссальные антарктические шельфовые ледники ломаются и с грохотом и треском сползают в океан. Океанская глубина оказалась свободной от сказочных монстров, но доказала, насколько величественной и суровой бывает физика нашей планеты. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
1: Руна дня на 12 сентября. Итак, спросим у рун, что же нас ждет в этот день. Итак, выпала руна Хагалас. Ну, такой день – это очень непростой, потому что Хагалас – это символ разрушения, очищения и, знаете, неконтролируемых перемен. Это день, когда старые структуры могут неожиданно рухнуть и откроется путь новому. Так что не бойтесь, это грозовой день, который очищает пространство. Все, что произойдет в такой день, в перспективе будет вам на пользу, даже если сначала кажется наоборот. В работе здесь возможны и сбои, и отмены, какие-то неожиданные повороты. То есть встречи отменяются, командировки, ломаются машины. Вот все, как должно было быть, все планы, которые вы строились, могут пойти совсем иначе. Здесь не стройте каких-то жестких планов, день непредсказуем. Не цепляйтесь за привычное, потому что... Вот перелом может означать шанс перезапуска. Если даже возникнет конфликт, он будет необходим для прояснения каких-то отношений. В этот день все может идти не по плану и даже в негативе, но впоследствии вы поймете, что это было все вам на благо. В отношениях тоже может быть нестабильность, ну и ссоры возможны, и даже разрывы, если что-то давно назревало. Все, что тонко, там и рвется. Но это, опять же, не катастрофа. Это возможность освободиться от иллюзий и построить связь заново или с другим человеком. Понимаете? Скорее всего, это не ваш человек, и вы это знали и чувствовали, просто долго оттягивали, потому что не хотелось выходить из зоны комфорта, страшно, что новое будет непонятным, а может еще хуже, вот здесь вот все как-то стабильненько. Нет, вот так вот не будет. День требует честности и готовности к переменам. По здоровью у нас внимание на нервную систему, может шкалить давление, возможны резкие скачки, тревожность, бессонница. Здесь, конечно же, избегайте любых стимуляторов, которые могут ускорить ваш пульс и еще больше поднять давление. Обеспечьте себя отдыхом, дайте эмоциональную разгрузку. Очень будут полезны прогулки на свежем воздухе, водные процедуры, дыхательные практики. Но обязательно, конечно же, держите тонометр под рукой, вот на всякий случай, да? Так что день ух и ах, но не бойтесь разрушений, они лишь предвестники нового цикла, нового этапа вашей жизни. В такой день рушится только то, что вам не нужно и уже отжило себя. Так что освобождайтесь и благодарите, что это все ушло. Оно вам никак и никоим образом не принесло бы уже чего-то хорошего.
3: Радиолента. Цифра дня.
2: Как минимум 35 российских регионов официально подняли цены на проезд в общественном транспорте из-за дефицита топлива. В среднем проезд подорожал на 15%. Тем временем цены на бензин всего за месяц поднялись на 6%, а перекупщики продают топливо в 2,5 раза дороже, чем заправочные станции.
3: Радиолента. 15:57 АМ. У вас, как и у многих, накипело. На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять, или его отпускают только по блату, или его цена улетает в космос. На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес. Нет электричества или воды, и непонятно, когда будет и кто за это отвечает. Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими, или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно. Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипела». Давайте вместе отстаивать справедливость. Радио «Лента». Прямая речь.
4: Зет-военкор Евгений Норин без оптимизма оценивает перспективы специальной военной операции.
5: На поле боя продвижение есть, но оно медленное. Продвижение медленное, но оно есть. Я лично несколько скептически отношусь к идее, что вот завтра у противника кончатся люди. То есть был момент, когда у Украины явно были с этим прям проблемы, когда линия фронта была очень растянута, людей им не хватало. Но сейчас, насколько вот я могу судить, ну, похоже, что ситуация, она скорее стабилизировалась. Линия фронта в целом это облако, оно медленно ползет в сторону Славянска и Краматорска, но сами бы не заслали Краматорск в таком режиме могут продолжаться еще очень долго. Я бы не хотел говорить годами, чтобы совсем не расстраивать, но так-то да, годами. Я не думаю, что наши будут требовать выхода из Херсона и Запорожья, потому что требовать выхода противника из городов Херсона и Запорожья, именно из городов, это сейчас, ну, у нас накапливаются, усугубляются экономические трудности, социальные трудности, политические трудности. Для нас ухудшается внешняя конъюнктура, потому что наш партнер, как бы, на это все тоже смотрят. Для нас ухудшается все-таки особенно сильно экономическая ситуация, потому что Аллах не захотел нашей погибели и не спасал большую войну на Ближнем Востоке, но милость Аллаха в данном случае она была достаточно четко лимитирована, и дальше приходится выгребать уже самим. А самим уже сложнее.
3: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
11: Чему готовиться? В Калининградской области приведут в порядок укрытие и бомбоубежище. Недоступная медицина. Без прозванных лично убедился, насколько сложно записаться к врачам. Когда ситуация решится? Не опять, а снова. Многострадальную газификацию Балтийска отложили еще на год, в лучшем случае. Кто бы сомневался. Итак, губернатор призвал готовиться к худшему. Что означает это худшее, неизвестно. Региональное министерство безопасности разрабатывает планы на случай различных сценариев. В частности, по всей Калининградской области в кратчайшие сроки обещают подготовить бомбоубежища и привести в порядок укрытия. Их инвентаризацию уже провели, в ближайшее время начнутся работы по оборудованию укрытий. А калининградцев ожидают учения. Об этом сказал на прямой линии Алексей Беспрозванных. По словам губернатора, регион должен быть готов ко всему.
12: Понятно, что мы в особых условиях находимся, но готовы должны быть ко всему. Надейся на лучшее, а готовься к худшему, есть такая пословица. Есть специальные планы, созданные Министерством безопасности. Я думаю, что в ближайшее время калининградцы это почувствуют. В виде каких-то учений, где-то какие-то мероприятия по организации бомбоубежищ, углубленных мест. Они должны быть в порядке, даже если не понадобятся.
11: Но, по всей видимости, еще и как понадобится. Учитывая активную милитаризацию региона, постоянное военное учение Балтфлота, создание Министерства региональной безопасности и подготовку убежищ, война со странами Балтии вполне реальна, предупреждают некоторые военные аналитики. Масло в огонь добавил и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявивший, что Литва окажется под прицелом ядерного оружия России, если ее власти примут решение разместить такое оружие на своей территории. А такие планы планы у Вильнюса действительно имеются. Председатель литовского сейма сообщил, что парламент зимой уберет из Конституции запрет на оружие массового поражения. Для калининградцев это значит одно – «Искандеры» у нас уже стоят, а у соседей может появиться ядерка. Да и губернатор Калининградской области во время предыдущей прямой линии с жителями в июне не скрывал, что новое Министерство безопасности завершило перевод калининградской системы внутренней безопасности на полувоенное рельсоуправление, мол, негативных сценариев исключать нельзя, и регион усиленно готовится. К чему именно, без прозванных не уточнил.
13: Все рассказать не могу, но сегодня проводится большая работа по безопасности нашего региона. Понятно, что будем проводить и учения, чтобы все жители понимали, как действовать в разных ситуациях. Если не понадобится, хорошо, но мы должны быть ко всему обязательно с вами готовы.
11: Но вот где людям узнать адреса укрытий, губернатор так и не сказал. Ни на прошлой прямой линии, ни сейчас. Вместо этого прозвучала дежурная фраза, мол, поверьте, все под контролем. Словом, будущее пока туманно, и от этого становится еще тревожнее. Тем более, когда бомбоубежище уже начали усиленно готовить и в Питере. В северной столице переоборудуют под убежище 9 станций метро.
14: Петербургский метрополитен ищет подрядчика, который разработает проект приспособления 9 станций, 4 отсеков и примерно 35 километров тоннелей в метро под защитные сооружения гражданской обороны. Особое внимание собираются уделить вентиляции. В случае чрезвычайной ситуации системы должны будут очищать поступающий воздух от радиоактивной пыли, аэрозолей и отравляющих веществ. Проект должен учитывать в том числе сценарии техногенных катастроф и пожаров. Параллельно в Петербурге появляются и наземные защитные сооружения. Летом бетонные укрытия начали устанавливать в Кронштадте, где расположена база Балтийского флота.
11: И все это происходит на 5-м году специальной военной операции. Вывод очевиден – СВО заканчивать пока никто не собирается. Более того, география военных действий может расшириться еще и границам Калининградской области. А это уже плохая новость. Особенно на фоне существующих проблем с региональной медициной, которая в условиях боевых действий должна работать как часы. А по факту калининградцы даже не могут без проблем записаться на прием к врачам. Как известно, запись через Медрек-39 от открывается в полночь. Еще в июне областной Минздрав обещал изменить время открытия записи. Прошло больше 2 месяцев, однако все по-прежнему, и люди продолжают жаловаться.
15: Жительница Гурьевского района пожаловалась губернатору во время прямой линии, что не может попасть в женскую консультацию. Алексей без прозванных решил проверить систему лично, но, не записавшись в полночь по схеме в электронном режиме, губер принялся набирать номер телефона горячей линии и еле-еле пробился туда к часу ночи. Кстати, необычная деталь, ведь обычно дозвониться куда-либо по медицинским делам можно не ранее 7 утра. Но, как говорится, замнем для ясности. Главное в том, что без прозванных признал проблему, однако конкретного решения так и не предложил. Лишь пообещал снова поработать над вопросом эффективности ночной системы записи к докторам.
11: Во время прямой линии губернатора также стало известно, что газификацию Балтийска снова отложили. Хотя многие помнят, как в мае Алексей без прозванных обещал завершить 2-й и 3-й этапы газификации Балтийска до конца 2026 года. Не сложилось. Теперь 2-й этап перенесли на март 2027, а 3-й – на сентябрь будущего года. Губернатор объяснил растянутые сроки необходимостью создать всю инфраструктуру. Мол, газ нужен не только для готовки, но и для тепла. В общем, вспоминается пословица о плохом танцоре. А тем временем подключения ждут около 11 тысяч жителей Балтийска. И так уже 16 лет. Именно столько до города строили газопровод и торжественно запустили его в декабре 2025 года. Однако новые котельные стоимостью около 730 миллионов рублей вовремя не ввели, а прокуратура нашла нарушение сроков. При этом газовую трубу, в которую вложили 421 миллион рублей, администрация Балтийска и вовсе пытается продать, поскольку сама нет необходимых допусков для безопасной эксплуатации газопровода. Словом, триллер о газификации превратился в Санта-Барбару с неопределенным финалом. Зато в следующей истории все предельно ясно, и она о том, как чиновники реагируют на неудобные вопросы.
15: Житель Балтийска неоднократно обращался к главе округа Нине Федоровой с вопросами о благоустройстве поля чудес, дворов на улице Головко и Морского бульвара. После многочисленных обращений чиновница просто заблокировала страницу местного жителя. А он оказался ветераном боевых действий и участником СВО. Прошедший горячие точки мужчина отступать не собирался и написал уже на официальной странице администрации. Спросил по существу, почему глава Балтийского округа не прислушивается к жителям и избегает общения с ними. Понятно, что ответа не последовало. Больше того, на звонки журналистов Федорова также либо не ответила, либо заявила, что не может разговаривать, дескать, много работы.
11: Стоит напомнить, что ранее глава Славского округа Сергей Яцков в прямом эфире призвал жителей писать ему в личку ВКонтакте по любым вопросам и уверял, что читает сообщения днем и ночью. Вот только на странице Яцкова была закрыта и личка, и комментарии к постам. Местная жительница тут же указала на это в комментариях к эфиру, но ответа от главы, разумеется, не было. И это все, что нужно знать о коммуникации чиновников с жителями и о пустых обещаниях, которые они раздают налево и направо, особенно на кануне выборов. На этом пока все, а больше новостей ищите в нашем TikTok-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: На радио «Лента» «Балтийский лоцман».
9: Всем привет! В Германии предложили сделать получение виз для россиян невозможным. Ну, почти. Там предлагают всему Евросоюзу резко сократить выдачу туристических документов гражданам Российской Федерации. Причем речь не только о немецких документах. Берлин хочет, чтобы ограничения одновременно усилили все страны Шенгенской зоны. Сейчас россияне чаще всего обращаются в консульства Италии, Франции и Испании, потому что Польша, Литва, Латвия и Эстония туристические визы практически не выдают. По данным Еврокомиссии, за прошлый год россияне получили почти 500 000 туристических виз. Около 170 тысяч выдала одна Италия. Несколько лет назад она оформляла примерно 60 тысяч, то есть спрос вырос почти втрое. В Несте Италия, Франция и Испания принимают около 3/4 всех российских заявлений. Схема простая. Человек получает итальянский шенген, приезжает в Италию, а затем может перемещаться почти по всей шенгенской зоне. Германия предлагает убрать эту лазейку и установить более жесткие общие правила. Пока это только предложение, но визовые гайки закручиваются не первый год. Еврокомиссия уже ограничила выдачу многократных виз россиянам. Раньше можно было получить документ на несколько лет и ездить по нему много раз. Теперь, перед новой поездкой, большинству заявителей снова приходится собирать справки, покупать страховку, подтверждать доход, бронировать жилье, искать свободное место для подачи и платить консульский сбор. Если Германия добьется своего, доступных мест станет еще меньше. Ожидание растянется, а вероятность отказа вырастет. Для Калининградской области это особенно чувствительная история. Здесь Европа долгое время была недалеким направлением для большого отпуска, а частью обычной жизни. В Польшу ездили за покупками и лекарствами, в Гданьск – на самолет. В Германию – к родственникам, в Литву – на выходные или по делам. До пандемии российско-польскую границу пересекали почти 3,5 миллиона раз за год. Понятно, что это не 3,5 миллиона разных людей. Один человек мог ездить несколько раз в месяц. Но именно частота и показывает масштаб. Только за первые 3 месяца одного года на границе насчитали около 500 000 пересечений. РБК «Калининград» со ссылкой на польскую статистику писал, что за это время жители области оставили в соседней стране больше 120 миллионов злотых. Примерно по 500 злотых за одну поездку. В Европу ездил далеко не каждый житель региона, но и называть это развлечением нескольких богачей нельзя. Исследование, опубликованное в журнале «Социологические исследования», показало, что 6 лет назад действующая шенгенская виза была примерно у каждого 5-го опрошенного калининградца. В регулярные поездки были вовлечены примерно от 1/6 до 1/4 населения. Свежей отдельной статистики по региону сейчас нет. Однако очевидно, что прежнего движения давно не существует. Сначала поездки стали длиннее и дороже. Потом исчезли привычные маршруты. Затем закрылись или почти перестали выдавать документы соседние консульства. Россияне переключились на Италию, Францию и Испанию. А теперь ограничения могут добраться и до них. Для жителя Москвы это прежде всего проблема с отпуском. Для Калининграда это еще один обрыв связи с ближайшими соседями. География не изменилась. Гданьск не стал дальше. Польская граница никуда не исчезла. Литва все так же находится рядом. Но воспользоваться этой близостью становится все сложнее. К этому добавляются проблемы с транспортом. Латвия собирается со следующего года прекратить регулярное автобусное сообщение с Россией и Белоруссией. Литва обсуждает похожие меры. Теперь вслед за автобусами сужается и возможность получить визу. Никто не объявляет, что завтра Европа полностью закроется. Все происходит постепенно. Одна страна перестает выдавать документы, другая отменяет маршрут, третья усложняет въезд. Каждое отдельное решение еще можно обойти, но запасных вариантов остается все меньше. Пока россиянам выдают визы Италия, Франция и Испания. Пока еще можно найти запись, собрать документы и получить однократный шенген. Но главным словом здесь становится именно «пока». Сколько еще таких решений потребуется, прежде чем житель Калининграда обнаружит, что границы вокруг него остались, а дверей почти не осталось? Вы слушали «Балтийский лоцман». Подписывайтесь на наши социальные сети, чтобы не пропустить новые выпуски. До встречи!
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. У вас, как и у многих, накипело? На заправках нет бензина или есть, но очередь невозможно выстоять или его отпускают только по блату? Или его цена улетает в космос? На этом фоне цены на продукты и товары взлетели до небес? Нет электричества или воды и непонятно, когда будет и кто за это отвечает? Нет мобильного интернета, невозможно связаться с близкими? Или вы столкнулись с любой другой проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Запишите нам видео или аудиосообщение, как это сделали уже многие, и отправьте его через специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Мы пообщаемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы власти обратили на это внимание. Мы гарантируем абсолютную анонимность. Присылайте свои видео или аудио через чат-бот «Лента Россия». Кнопка «Накипело». Давайте вместе отстаивать справедливость.
16: Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
17: Авиация в крутом пике. Ни самолетов, ни керосина. Аэропорты по всей стране резко ограничили заправку, а сроки поставок отечественных самолетов снова перенесли. Теперь ограничения по топливу есть не только на АЗС. Коллапс затронул уже 26 авиагаваней от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Согласно данным системы аэронавигационной информации, первые лимиты установили еще в июне, а вторая волна пришлась на сентябрь. Сроки действия ограничений от 1 до почти 7 месяцев в зависимости от аэропорта. Так, например, в петербургском Пулково до марта 2027 года заправка возможна только в соответствии с полетным планом, без дополнительных объемов. Что это значит? Лететь без дополнительных объемов топлива, объясняет авиаэксперт Николай Федотов.
18: Представляете, если вы летите там 5-6-7 тысяч километров, и что-то происходит там не по плану, какие-то проблемы с двигателем, либо с чем-то еще, не можете приземлиться, то вам нужен запас топлива некий. Если у вас топливо ограничено в баке, то вы уже не можете совершить маневр, и вы на большие расстояния просто-напросто не полетите, это просто-напросто тут опасно.
17: 15 из 26 аэропортов ограничения затрагивают лишь иностранных авиаперевозчиков. В частности, такие лимиты действуют в аэропортах Казани, Уфы, Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени и других. Тем временем власти снова отложили сроки поставок отечественных самолетов на замену «Боинг» и «Аэробус». Программа развития национального авиапрома, от которой правительство ждет сотни новых лайнеров на замену западным судам, обернулась крахом, говорит экономист Игорь Липсиц.
7: За прошлый год в России сделали то ли один самолет, то ли ни одного. Это называется сборка единичной продукции на коленке по обходным технологиям. То есть, когда нет возможности поставить на конвейер, то вручную собирает. Вот сейчас российская авиационная промышленность собирает самолеты штучно. Из чего смогли, из того и собрали. То есть, все самолеты различаются комплектацией. Поэтому, значит, их поставить на эксплуатацию нельзя. И если ты их, значит, покупаешь, то у тебя стоят вроде самолета одного названия, но собраны разные комплектующие, их ремонтировать, обслуживать невероятно сложно и неудобно крайне.
17: Сроки сертификации лайнера МС-21 и импортозамещенного суперджета-100 с двигателями российского производства снова

0: Max, например. То есть можно купить за эти деньги новенький Boeing 737 Max, а в России за эту цену вы можете поменять прекрасные французские двигатели, которые больше вы не можете обслуживать, потому что санкции, на отвратительные, неэффективные, топливо неэффективные по топливным как раз параметрам, по тяге и так далее, PD8, которые проигрывают, естественно, французским, но при этом это будет стоить как новый самолет Boeing. Сейчас основная проблема в том, что авиакомпании признали, что у них нет денег, чтобы заменять двигатели самим за свой счет.
1: И это значит, что платить придется государству. А это обойдется минимум в 500 000 000 000 рублей, которых в бюджете из-за огромного дефицита в 6,5 триллионов попросту нет. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Лидер Либерально-демократической партии России Леонид Слуцкий о росте цен на базовые продукты питания.
4: Официально продовольствие за прошлый год подорожало на 5,2%, но самые необходимые продукты выросли в цене значительно быстрее. Хлеб более чем на 11%, рыба и морепродукты на те же 11%, мясо и птица почти на 8%. В январе нынешнего года цены выросли сразу на 1,62%. Огурцы за месяц подорожали почти на треть. И это не в каком-то регионе, это по стране. Помидоры на 18%, картофель более чем на 9%. Курица стала дороже еще, чем была, почти на 10%.
2: Главные новости дня.
1: Раненые СВОшники в приоритете. Больницы по всей России начали переоборудовать в военные госпитали. Под них отдают целое отделение, где лечиться остальным. Военные госпитали в России катастрофически не справляются с потоком раненых. Нехватку коек регионы все чаще закрывают за счет гражданской медицины. В одних областях участников СВО размещают в закрытых отделениях с пропускной системой, в других закрывают роддома и отдают здания под госпитали, а беременных отправляют рожать в десятках километров от дома. Однажды в роддом номер 5 Ростова-на-Дону пришли мужчины в военной форме, рассказывает медсестра Мария.
5: Это было в мою смену. Я пошла в родзал за кесаренком, за ребенком и увидела людей в форме. Потом эти люди спустились к нам на второй этаж. И я спросила, кто это? Девочки и акушерки сказали, это вояки. Ну и шило в мешке не утаишь. Нам сказали, что будет здесь военный госпиталь.
1: В этой больнице рожали женщины со всей Ростовской области. Уже через несколько дней после визита людей в форме пациенток стали выписывать. Ольгу, например, за день до родов. Она была вынуждена поехать в Новочеркасск в 1,5 часах езды от дома.
6: Утром 23-го начались схватки. Я не могла ходить практически, а меня выставили на улицу. И я должна была идти в консультацию за новым направлением. Кого-то оставили до 26-го, кого-то по скорой перевезли, кого-то вышвырнули.
1: Ранее военнослужащие даже во время отпусков лечились только в специализированных госпиталях и поликлиниках. Всех военных исключали из системы обязательного медицинского страхования, так что их лечение оплачивало Минобороны. Ситуация изменилась осенью 2024-го. Тогда государственные гражданские больницы обязали бесплатно и по ОМС принимать участников СВО во время отпуска. И если раньше расходы на плановое лечение военных компенсировала Минобороны, то теперь эти затраты переложили на гражданский сектор, говорит врач Константин Бойков.
7: Нагрузка на мое бедное здравоохранение возросла сильно, потому что здравоохранение обескровлено, финансов не становится больше, нагрузка на врачей становится колоссально большая, бедные пациенты мечутся везде, не знают, в какие кабинеты им еще стучаться, чтобы получить помощь.
1: По словам врачей, появление военных в гражданских больницах влияет не только на доступность помощи для остальных пациентов. Это также привело к дракам, пьянству и воровству. Поэтому персонал больниц не слишком рад пациентам с фронта, говорит медбрат Алексей.
8: У меня очень много пациентов-СВОшников. Это прям очень страшно видеть, как у людей крыша едет.

0: Она не в моей больнице, в другой больнице они, короче, толпой девку изнасиловали, медсестру. Было такое, ну. Она потом повесилась после этого.
1: По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, на реабилитацию раненых военнослужащих с 2024 по 2026 год было выделено более 70 миллиардов рублей. Вместе с тем, в этом году рекордное число регионов сократило расходы на гражданское здравоохранение. 19 из 82 субъектов сэкономят на медицине 107 миллиардов рублей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: На радио «Лента» потеря дня.
3: После масштабной атаки украинских беспилотников по Подмосковью загорелся Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения в микрорайоне Климовск в Подольске. Предприятие являлось одним из ключевых поставщиков фронта и специализировалось на разработке стрелкового оружия, боевой экипировки и боеприпасов.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
3: Депутат Тамара Казанцева заявила, что не заметила роста цен, потому что она не ленивая.
4: Люблю селедку под шубой, поэтому с удовольствием делаю сама. И все, кто ко мне в гости приходит.
5: Вы уже видели?
4: Ну, я думаю, свекла у меня в огороде выросла, морковка тоже. Так что он у меня не подорожал. Я считаю, он у меня остался на уровне, может быть, даже трехлетней давности. Потому что я сама, работая в Думе, и работаю у себя на даче в огороде, собираю ягоды, собираю овощи и все остальное. Поэтому для меня это ничего не подорожало. Могу кого-то угостить, чаем напоить с клубничным вареньем, ну и другими продуктами. Поэтому я думаю, те, кто не лентяй, тот себе заработал дешевый салат оливье.
3: Журналист Павел Иванов о лицемерии депутата Казанцевой.
6: В какую же позорную историю вляпалась КПРФ? Как говорила Мария Антуанетта, если нет хлеба, пусть едят печенье. Правильно, правильно. Топите дом свой дровами. Воду черпайте в ближайшей реке, даже если до нее 3 километра. Значит, еду себе сами выращивайте. К стоматологу ходить не надо. Вырвал вам это зуб сосед плоскогубцами, и нормально. А вы его квашеной капусткой угостили. Слушайте, я привык к тому, что это Единороссов подход. Ядросы, был же депутат, кажется, от Волгоградской или Астраханской, или Волгоградской какой-то думы, который говорил: маленькая пенсия у кого? У алкашей, тунеядцев, кто никогда не работал, вот у них маленькая пенсия, а у меня вот хорошая пенсия. 40 тысяч, там, 50 тысяч, вот у всех такая пенсия, кто нормально работал. Вот она депутат, она говорит: а что, а мне нормально, мне хватает. Причем она не Госдумы депутат, она какой-то там Томский или какой, Тюменский, давайте почитаем. В Тюменской области депутат облдумы Тамара Казанцева. Свекла выросла, морковка тоже, но мой набор остался на уровне трехлетней давности. Такое чувство, что они вообще не понимают, в какой стране живут. Слушай, ну если у тебя там еще четверо детей, которые тебе деньгами помогают, если у тебя муж хорошо зарабатывает, если у тебя накопление и депутатская пенсия, не надо думать, что все так же живут. Вы должны думать не о себе, а о стране. У тебя есть время, у тебя есть возможности, ну... Мы очень за тебя рады. И вот эти долбанные пропагандисты, вот эти депутаты, они же этим пользуются. Они постоянно изображают, что они ничего не поняли. В каком-нибудь регионе, например, там в Приморском крае подешевела рыба, они говорят: смотрите, рыба-то дешевеет, везде подорожала, где-то подешевела, и они именно про этот случай вам и будут рассказывать.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Блогер Олег Царев о том, что забюрокраченная и неповоротливая вертикаль высших военных чинов не способна противостоять гибкой и мобильной технологичной украинской военной стратегии.
5: Я подводил итоги за прошлый месяц, да. Я беру данные сбитых, не запущенных, а сбитых беспилотников от нашего Министерства обороны. И беру данные по количеству запущенных нами беспилотников от нашего же Министерства обороны. То есть я сравниваю не те цифры, на самом деле пропорция будет еще больше. 1:6 в пользу Украины. Причем совсем недавно было 1:3. Мы переходим на реактивные дроны. Но это фактически мини-ракеты. Они гораздо дороже, но их сбивать гораздо сложнее. В связи с этим они начинают развивать перехватчики, которые способны сбивать реактивные дроны. И поверьте мне, пройдет месяц, два, три, четыре, они придумают такие перехватчики, их будет достаточно много, они будут достаточно эффективны. Почему у них летают на мопедовских двигателях, таких же, как у нас Герани, летают к нам их беспилотники? Потому что у нас пока еще проблема с малым ПВО, мы их не очень эффективно сбиваем. За что хвалят Федорова? За то, что он за 4 месяца довел количество компаний, которые выпускают зенитные дроны, до 150. В жесточайшей конкуренции, в каждом подвале. Делают, конкурируют, на маркетплейсе выставляют. Конкуренция живая, без всяких госзаказов, госприемок. Меняют свои дроны хоть каждую неделю. И меняют. У нас, если дрон прошел госприемку, то внести в него изменения полгода минимум каторжного труда. А если ты начинаешь вносить изменения, те, которые не утверждены, это уголовное дело. Но в таких условиях невозможно построить малое ПВО. У нас нет в таком количестве зениток, чтобы накрыть все. Просто нет. У нас пулеметов не хватает, о чем говорил уважаемый Владимир Рудольфович, и долго его после этого критиковали.
2: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
8: В этот раз американские гости привезли две капитуляции. Соответственно, это бессмысленный визит с точки зрения ожиданий прекращения военных действий. Я сейчас объясню. Те предложения, которые появились в прессе, по-другому оценить невозможно. Условно, они приехали со следующим. Останавливаемся там, где сейчас стоим. И, соответственно, на ту территорию заходит ООН, это объявляется серой зоной, потом когда-то проводим выборы, потом когда-то меняем украинскую конституцию, ну и в таком ключе. То бишь, это предложение, начнем с Украины, кстати, для Украины это будет капитуляцией, и для России это будет капитуляцией, понимаете, как бы это ни звучало ужасно и смешно одновременно. Потому что, ну, представим, Украина пойдет на предложенные американцами условия. Да, что вы уходите, соответственно, из Донбасса, мы туда вводим какие-то войска ООН, какие-то голубые каски, вы проводите выборы, вы меняете конституцию, вот вы делаете вот это, и вот это для того, чтобы остановилась война. Соответственно, население Украины, если это все ему озвучит, может задать очень много вопросов действующему руководству. А почему мы на это не согласились раньше, например? Потому что Украина сохранила все-таки выборную систему, несмотря на то, что сейчас выборы не проводятся, да, но уже там есть вот эта вот традиция политическая переизбирать периодически свои элиты. Так вот, соответственно, население Украины, избиратели могут задать страшный вопрос текущей команде менеджерской Украины, да, а почему вы об этом не договорились раньше? Что значит, мы все отдаем, да, только теперь у нас намного меньше, наши предприятия разрушены, у нас все вообще не очень сладко, зачем было до этого дотягивать? И, соответственно, это может закончиться фиаско для команды господина Зеленского. То бишь, американцы предлагают господину Зеленскому капитуляцию. Но они предлагают капитуляцию и господину Путину тоже. На этих же самых условиях. Потому что господину Путину, понятно, население вопрос никакой не задаст. Другая политическая культура, другой политический климат в стране. Совершенно другая система в России, это все ясно. Но элиты зададут вопрос. Население просто там помычит, пострадает, повыпивает на рыбалках, в гаражах, скажет, эх, такую страну опять профукали. Зачем мы это все сделали, кому это надо было. Все понятно. Но элиты, которые потеряли очень-очень-очень многое, прежде всего в материальном плане, вот они начнут задавать вопросы между собой. А зачем мы все это потеряли? Ради чего? Ради того, чтобы товарищи чекисты укрепились во власти? Потому что вы же понимаете, как власть работает. Любая власть опирается на деньги. Соответственно, тех людей, у которых есть деньги, да, их по чуть-чуть стригут внутренние органы, силовики. Соответственно, чем беднее будут люди с деньгами, ну, тем легче силовики будут их контролировать, а люди с деньгами этого ой как не хотят. И они будут всячески этому сопротивляться, что такой же точно по сути по своей бунт на корабле, который может произойти. Ни господину Путину, ни господину Зеленскому этого не нужно. Потому что сейчас, на данном этапе, это действительно страшный и справедливый вопрос, который можно задать любому лидеру. А почему тогда мы не подписали все это раньше? Или зачем мы дотянули до этой степени? Соответственно, ни о каких прекращениях огня, ни о каких подписаниях каких-либо документов, договоров речь идти не будет. Потому что все это игра с одним победителем, не с двумя. Не предусматривается два победителя в этой игре. И Украина уперлась, и Россия уперлась в свои позиции, и они не двигаются просто ни на миллиграмм. У России, вот как бы это контринтуитивно для вас не прозвучало, но позиция сейчас хуже, чем у Украины. Почему? Объясню. Не бывает, понимаете, не бывает выигрышных войн после 12 лет войны. Бывают какие-то вымученные результаты. Но искрометных побед после войн длиной 12 лет не бывает. Это означает, не получилось. Неправильный подход был избран изначально. Не получилось. Слишком долго, понимаете? Слишком много ресурсов, слишком много неизвестности. И сейчас Россия начинает крутое пике в экономике, в человеческих ресурсах, во всем. Вот приходит понимание войны фактически в каждый дом, в каждую кухню, в каждый карман. Она начинает затрагивать всех. Вот Украина этот виток своего исторического развития, она испытала несколько лет назад. Сразу практически после вторжения. Потому что страна меньше, понятно, потому что страна беднее, и население не такое обширное. Это все ясно. Быстрее просочились все эти ужасы войны до каждого человека, и человек к этому всему адаптировался. Москва же, как могла, скрывала последствия войны для, грубо говоря, простите меня за это выражение, простого народа. Вот все хорошо, все хорошо. Включай телевизор, смотри, все наладится, вообще никаких проблем. Мы везде побеждаем, мы везде продвигаемся вперед. Мы третий раз захватили Купянск, мы, что там, третий раз, по-моему, Славяногорск, да, так название. Славяногорск захватываем, мы еще что-то делаем, Все хорошо, просто не вникайте. И многие не вникают, да, в том, что Купянск уже вроде как захватывали, а в Славяногорске выступает командир батальона «Азов» сейчас, несмотря на то, что вроде бы по отчетам господина Герасимова этот город находится под контролем войск России. Вот эти все посылы, они направлены были на население. И население, у которого, ну, нормальная была более-менее жизнь, оно нигде ни с чем соприкасалось, оно было склонно всему этому верить. То есть оно не особо адаптировало свое поведение. А сейчас уже такой масштаб этого болота экономического, военного, политического для России, что практически в каждой семье есть люди, у которых или родственника убили, или покалечили, или коллег на работе. Уже не получится скрывать. Практически каждый холодильник стал беднее. Не надо приводить в примеры рестораны в Москве, которых есть дальневосточный краб. Ой, не надо. Нужно привести пример какого-нибудь холодильника среднего в Перми. Вот там в 21-м году или в 20-м. И в 26-м. И машины нужно посмотреть, какая была самая продаваемая машина в Перми в 20-м году, допустим, и в 26-м. И вы увидите все абсолютно четко, что теперь это вот этот китайский шрот, китайский металлолом, который едет в Россию под видом нормальных автомобилей, продается дороже, чем немцы в свое время продавались, да, что вот это вот теперь пальма потребительского первенства. Но ведь люди это покупают не потому, что они хотят, а потому, что они вынуждены, и все это ломается, но все это нет запчастей, это все уже ясно, мы проходили. Ну просто теперь этих людей появилось очень-очень много недовольных. И, соответственно, они тоже могут примкнуть к той силе, которая скажет, мы сейчас все это прекратим, не волнуйтесь, мы все прекратим, все, и все будет как раньше. Так вот, эта сила, это могут быть, ну, вот буржуазные элементы, да, то бишь богатые люди, которые от войны пострадали. Соответственно, господин Путин тоже не может остановиться, потому что у него есть доклад господина Герасимова, у него есть вот такая вот угроза дворцового переворота. Массовых восстаний, революций в России не будет, этап уже пройден. А у Украины, соответственно, есть другая угроза, да, что люди могут выйти на улицы, как они это демонстрировали неоднократно последние 20 лет. И вот тогда, опять же, как демонстрировали украинцы, власть меняется, когда люди выходят на улицы. Соответственно, никто не хочет этого допускать. Потому что ни одна из стран ни технически, ни практически не проигрывает разгромно до такой степени, чтобы уступать. Да? Соответственно, все это продлится, и ваша линия поведения должна быть такой же, о которой я рассказываю вам уже, по-моему, 5-й год. Домик в деревне. Сбережения в валюте. Маленькими купюрами собран тревожный чемоданчик. Деньги со счетов сняты и лежат в банковской ячейке. Сейчас, соответственно, я очень настоятельно даже рекомендую задуматься о солнечных панелях, задуматься о генераторах на эту зиму. Потому что, ну, я же предупреждал, что с бензином будет вот такая вот ситуация. Она уже есть. Так поверьте мне, будет ужасная ситуация с приходом холодов и с отоплением, и с электрикой. От этого никуда не деться. Потому что дальше что произойдет? Естественно, никто не согласится ни на какие переговоры. Американцы растут. И скажет, ну раз так, значит все, получайте Starlink над Россией. И полетит со стороны Украины все, что они сейчас берегут. Понимаете, не спускают, потому что это зона неуверенного приема Starlink. В секунду, когда Starlink откроет, эта эскалация выйдет совершенно на другой уровень. Соответственно, из России в ответ что-то полетит. Так что две капитуляции, да, которые представлены каждой из сторон, они совершенно исторически справедливо и понятно приводят к дальнейшей эскалации. К моему огромнейшему сожалению. Да и не только к моему на самом деле.
9: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
1: Осенняя охота на студентов не за горами. Начальник пункта отбора на контракт в Екатеринбурге анонсировал новый раунд вербовки. Дмитрий Деменков известен своими специфическими высказываниями. Например, в апреле начальник пункта отбора жаловался, что студенты вузов очень неохотно соглашаются подписывать контракты и назвал родителей барьером, который мешает отправить 18-летних парней на фронт.
10: Есть определенные барьеры внутри, конечно, парням по 18 лет. Есть еще барьер родителей. Поэтому всех мы всегда приглашаем и выступаем перед вузами. Мы приглашаем к себе в специальный класс войск беспилотных систем.
1: Сейчас же Деменков выдал новый перл. Сказал, что еще чуть-чуть и в вузах Екатеринбурга начнется активная агитация. И похвастался, что воевать идут активно даже девушки. Мол, их настолько много, что те якобы уже практически заполнили все вакантные места в армии.
10: Вот сейчас начался учебный год, поэтому они еще пока входят в стадию обучения. Мы сейчас начнем их опять агитировать на службу по контракту. В первую половину до отпусков, конечно же, мы набрали большое количество студентов. Девушки мотивированы, не меньше мужчин, идут, хотят поступить на службу по контракту. Отбор у них пожестче, чем у мужчин. Там не должно быть двое детей до 16 лет на иждивении. Также не должны быть беременны. Состояние здоровья должно быть тоже АБ. Вот. Но хочу сказать, что девушки уже практически заполнили вакантные места, и отбор уже производится очень точно.
1: Однако сами девушки в шоке от того, что им предлагают идти воевать. Студентка Пензенского государственного университета Лина Давыдова убеждена, если агитируют даже девушек, то дела в армии совсем плохи. Лину пытались завербовать, когда она пыталась перевестись с дневной формы обучения на заочное.
11: Я хотела перевестись на заочку в своем университете, а мне предложили контракт на СВО. Они мне начали предлагать пойти оператором беспилотников. Я говорю, нет, не надо меня никуда оформлять. Они очень настойчиво мне предлагали, при том, что ну, это женщины сидят. Это женщины, у которых есть свои дети, и у меня просто один единственный вопрос в голове. Вот вам вообще не совестно, у вас типа там ничего не ёкает, вы, наверное, спокойно спите, да? Потому что у нас в университете уже очень много умерших на СВО, погибших.
1: Лина возмущена. Так много парней сотрудники университета отправили на верную смерть, пообещав им академотпуск, контракт, который заключается всего на год, и службу операторами дронов в безопасности. Все это оказалось неправдой, говорит девушка, и парней, которые могли проживать свою беззаботную студенческую молодость, больше не вернуть. Эксперты предупреждают, из-за больших потерь в армии огромный недобор, поэтому в новом учебном году агитация студентов будет еще более агрессивная. И речь уже не идет исключительно о войсках БПЛА. Например, студентам высшей школы экономики раздают листовки с рекламой контракта. В них предлагают пройти обучение не только на дроновода, но и инженера-сапера. А это уже явно служба на передовой. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
12: Пауза была недолгой. Дроны снова ударили по крупному складу «Озон» в Саратове и НПЗ «Роснефти».
13: Ох, что летит? Это прям над головой.
14: Это что летит?
13: Это дрон.
12: В ночь на 11 сентября беспилотники атаковали Саратовскую область. Очевидцы до самого утра слышали взрывы и стрельбу. Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в результате атаки есть повреждения. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Как позже выяснили местные журналисты, под удар попал саратовский склад маркетплейса «Озон». Там вспыхнули сразу несколько огромных пожаров. Беспилотники разрушили крупный логистический центр компании площадью 100 тысяч квадратов. В этот хаб компания вложила 8 миллиардов рублей. Склад мог хранить до 30 миллионов единиц товара одновременно и обрабатывать по 900 тысяч товаров в сутки. Хаб обслуживал всю Саратовскую область, а также соседние регионы и города – Волгоград, Пензу, Самару и Воронеж. На складе в Саратове работали 1500 человек. Этот удар по «Озону», но после некоторого затишья, похоже, стал ответом ВСУ на удары по Киеву и в других городах Украины, усилившиеся в первые недели сентября, говорит военный аналитик Ян Матвеев.
15: Российские военные продолжают день за днем атаковать украинские склады и прочие инфраструктурные объекты, нанося экономике страны существенный урон. Скорее всего, поэтому ВСУ вновь решили ударить по «Озону», который в сравнении с «Вайлдберрис» пострадал изначально гораздо меньше. Склад в Саратове стал только четвертым, попавшим под удары беспилотников, тогда как ВБ лишился 15 складов как минимум и бодрым шагом идет прямо к банкротству.
12: Кроме «Озона», ночью в Саратове пострадал и нефтеперерабатывающий завод. Это 16-я атака на предприятие за время СВО. НПЗ остаются главными целями беспилотников. Только на этой неделе был атакован Рязанский НПЗ, который остановил свою работу. Все это спровоцировало серьезное обострение топливного кризиса. Насколько серьезны разрушения после атаки дронов на саратовском НПЗ, пока неизвестно. Однако очевидцы уже сообщают об ажиотаже и очередях на заправках региона. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят, Военкоры.
16: Почти 1000 дронов за сутки. Военкор, канал «Записки ветерана», об одной из самых масштабных атак на российские регионы.
17: По данным Минобороны России, в период с 20 часов 10 сентября до 8 часов 11 сентября дежурными силами противовоздушной обороны перехвачены и уничтожены 777 украинских беспилотников самолетного типа. Это один из рекордных показателей за все время войны. За предыдущий день противовоздушной обороной уничтожено 97 беспилотников. Итого за сутки не менее 874 беспилотников. Беспилотники ликвидированы над 17 регионами России, а также над акваториями Черного и Каспийского морей. В Белгородской области за минувшие сутки 4 мирных жителя погибли, 16 человек ранены. Атакам подверглись Белгород и 14 округов. Силы противовоздушной обороны сбили и подавили 189 дронов. В Тульской области 2 человека погибли, 3 ранены. Всего за ночь над регионом уничтожено 26 дронов. В Курской области, в Железногорске, украинские беспилотники трижды атаковали один и тот же многоквартирный дом, эвакуированные около 500 жильцов двух домов. В Саратовской области в результате атаки беспилотников на саратовский нефтеперерабатывающий завод произошел пожар. Атакован логистический центр и хаб доставки «Озон» в Саратове. Работники эвакуированы, начался пожар. В Волгоградской области поврежден многоквартирный дом. Двое мужчин госпитализированы. Ночью ограничения на полеты вводились в аэропортах сразу нескольких российских регионов. Тыла больше нет.
16: Бесполезные или опасные? Военкор «Астрахань» о противоречии вокруг уехавших российских айтишников и сделки с «Палантир».
17: Читая новости и мнения наших патриотических ломов о том, что сделка новой компании бывшего генерального директора Яндекса с «Палантиром» представляет опасность. Вот там и он сам, и какая-то команда с ним знают чего-то про российские цифровые и реальные особенности. В общем, угроза масштабная, мне понятно. А вот мне другое непонятно. Это ж я 4 года слушал, что уехали бесполезные, синеволосые, либеральные бездари, любители всего запрещенного, которые теперь бомжуют в странах третьего мира, и там никому они не нужны. И что таких вот айтишников трусливых и идейно нестойких на каждом перекрестке вагон, поэтому и наше Z-сообщество в своем творчестве обращается не к смешным очкарикам, а к мужику настоящему. А тут вот какие-то люди. У них, значит, компания новая, деньги есть, персонал, опять же, знания, крупные сделки поворачивают. Так а это как? Я просто академии не заканчивал и, как известно, многое не понимаю в силу происхождения. Но мне видится, между прошлыми заявлениями и нынешним обозначением актуальной угрозы некое противоречие. Хотя чему тут удивляться? У нас так во всем.
16: Европа объединяется вокруг дронов. Военкор подобный о новом беспилотном альянсе Евросоюза и Украины.
17: 11 сентября в Брюсселе запланировано первое заседание альянса Евросоюз-Украина по вопросам беспилотных летательных аппаратов. Цель – ускорить внедрение беспилотных технологий и систем противодействия дронам в странах Евросоюза. В заседании примет участие еврокомиссар по обороне Андриус Кубилюс. Встреча в основном посвящена оценке текущего состояния дел, составлению графика действий и обсуждению первоначальных мер. В состав учредителей альянса вошли 18 компаний, поровну из Евросоюза и Украины. Они сформируют первый управляющий совет, который определит стратегию сотрудничества и приоритеты. Впервые о создании такого альянса, еще в 2025 году, объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Тогда же она пообещала 6 миллиардов евро военного кредита Украине на совместную разработку дронов. Деньги предоставляются в рамках механизма ERA, финансируемого за счет доходов от замороженных российских активов. Созданный европейцами и Киевом альянс – часть более широкой инициативы, той самой «Стены дронов», которая, по идее, должна заработать до конца 2027 года. Это хоть пока и формальный старт, но за ним стоит уже годовая подготовка и серьезные деньги.
2: Радио «Лента», 15:57 АМ. Главные новости дня.
12: Добили. После атаки полностью остановил работу снабжающих бензином Москву рязанский НПЗ.
18: Но у нас там горит завод. Как горит завод.
12: Атака беспилотников 6 сентября на Рязанский НПЗ стала для предприятия фатальной. В результате удара вышли из строя две основные установки первичной переработки нефти общей мощностью около 12 миллионов тонн в год. Еще одна установка на ремонте после удара в мае. Рязанский НПЗ фактически прекратил переработку. Восстановление может занять несколько недель.
18: Сразу два, вот.
12: Рязанский НПЗ принадлежит Роснефти. Этот завод – один из крупнейших в России. Он входит в топ-3 по объемам производства в стране. В основном он снабжает Москву и область. Предприятие останавливается уже в третий раз за последние три месяца. 15 мая он попал под налет БПЛА и простаивал до середины июля. Потом, проработав всего две недели, завод вновь попал под атаку беспилотников. На этот раз оказалось все серьезней. На ремонт потребуется гораздо больше времени.
18: О, летит! О.
12: Все это усилило и без того разгулявшийся еще летом топливный кризис. Самая плачевная ситуация сейчас в Петербурге. Без бензина половина заправок города. Россияне до сих пор не понимают, почему такие стратегические объекты, как НПЗ, не защищены от дронов. Военный обозреватель Андрей Клинцевич в эфире радио «Комсомольская правда» объясняет, почему это сделать невозможно.
19: Огромное количество кадров, когда мосты, затянутые сетями, туда залетает дрон, находит там полуметровую дырку, залетает вовнутрь и дальше там начинает наносить удары. Соответственно, полностью закрыть НПЗ будет невозможно. Если вы закрыли сетями, есть возможность запустить 10 FPV-дронов, соответственно, дальше один дрон пробивает дыру, вторые залетают. Технологии группового управления дронов уже есть и у нас у противника. Выглядит следующим образом. Группа дронов приходит в район. Оператор, часть дронов зависает, оператор переключает постоянно с одного дрона на другого управления. Вот он первым дроном пробил дырку, переключился на вторую, и дальше он 10 дронами там совершит любые необходимые ему манипуляции.
12: В сентябре под атаки попали как минимум 5 заводов. Новотек Усть-Луга, Рязанский Пермский, Саратовский НПЗ и завод в Нижнекамске. Что самое удручающее, эти удары беспилотников не прекращаются. В ночь на 11 сентября дроны атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод. В результате там вспыхнул пожар. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
16: Пропал без вести. Что делать семье? Анастасия Кашеварова о поиске бойцов и мошенниках, которые зарабатывают на чужом горе.
20: Шаг первый. Военкомат. Это первая точка. Если боец долго не выходит на связь, идите в военкомат. Запрашивайте информацию о статусе вашего человека. Шаг второй. Все, кто предлагает найти за деньги, мошенники, без исключений. Шаг третий. ДНК обязательно. Пропавшие без вести в абсолютном большинстве – это погибшие. Я говорю это прямо, потому что вы должны слышать правду, а не сладкую ложь. Это единственный способ точно установить личность. Шаг четвертый. Плен – это отдельная история. Обмена данными между Россией и Украиной о пленных нет. Ни одна сторона не публикует официальные списки. Поиск пропавшего – это ад. Но этот ад нужно проходить с холодной головой. Не верьте всему, что пишут. Не платите тем, кто обещает найти. Требуйте официальные ответы. Работайте через военкомат и воинскую часть. Держитесь.
16: Переговоры переговорами, а оружие по расписанию. Военкор-канал «Записки ветерана» о новых пакетах помощи Украине.
17: На фоне актуализации темы переговоров Украина и ее партнеры занялись своим любимым делом – актуализировали тему войны. Накануне состоялось 36-е заседание контактной группы по вопросам обороны Украины. Формат «Рамштайн». Министр обороны Украины Евгений Хмара и главнокомандующий вооруженными силами Украины Михаил Дропатый в впервые представили детальный план войны, по которому действуют силы обороны Украины. Его подробности пока не разглашаются. В преддверии зимы Украина озвучила критическую потребность в защите неба. Киев запросил из имеющихся запасов европейцев 300 ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов «Патриот» и 500 ракет класса «Воздух-воздух». По итогам встречи 9 стран объявили о дополнительных взносах и поставках оружия. Германия поставит ракеты для систем «Патриот», истребители F-16, а также закупит беспилотники. Норвегия даст 200 миллионов долларов на закупку зенитных ракет «Т». Великобритания – 100 миллионов фунтов на закупку американского вооружения. Нидерланды – 300 миллионов долларов на поставку 300 зенитных ракет и взнос в проект «Линия дронов». Легко не будет, в общем, не надейтесь.
16: В Китае показали первого полностью автономного боевого гуманоида. Вот что об этом думает военкор Живов.
0: Китайская Юни-3 показала гуманоида G1, который впервые ведет бой полностью автономно, без управления человеком через VR, контроллеры или систему захвата движений. В 38-секундном ролике робот держит дистанцию, уходит от ударов и комбинирует удары руками с пинками. За поведение G1 отвечает модель, которая строит прогноз ближайшего развития сцены и на его основе выбирает следующее движение. Вместо реакции на текущее положение противника, робот пытается предсказать, куда тот переместится в ближайшие мгновения. Архитектура опирается на модель мира, прогнозирующую физическое взаимодействие робота с окружением. Юни-3 использует эти прогнозы как виртуальный симулятор для обучения и как дополнительный механизм выбора действий, проигрывая несколько шагов вперед до реального движения. Мы в робототехнике, космосе и искусственном интеллекте, конечно, на фоне этого очень отстали. Грустно, но факт.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Шок дня.
3: Руководство Wildberries предложило продавцам, которые потеряли деньги, взять кредиты, чтобы покрыть свои убытки. Ущерб от уничтожения центров оценивают минимум в 50 миллиардов рублей. Тем временем сотрудники Wildberries рассказали, что во время атаки их не выпускали с горящего склада в Электростале, что привело к большим жертвам.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
7: Житель Нижнего Новгорода рассказал, как во время телефонного разговора неизвестная ему женщина поставила условие: либо контракт с Министерством обороны, либо призыв через повестку.
21: «Ждите повестку!» Так закончился мой недавний телефонный разговор. Вот только закончилась та история с незакрытой повесткой, как меня уже новое пугает. Пару часов назад звонит у меня телефон. Яндексовский определитель определяет, как какая-то магнум-доставка. На том конце провода женский голос представляется сотрудницей некого рекрутингового агентства. Спрашивает у меня, интересовался ли я подписанием контракта. Я говорю, что нет, я не интересовался таким. Она говорит, смотрите, у вас сейчас есть два варианта. Либо вы подписываете контракт и получаете все выплаты, деньги и так далее. Либо мы направляем вам повестку, и вы идете служить бесплатно. Я начинаю думать, что какое-то на***лово. Говорю, нет, мне неинтересно подписание контракта. Он же кричит мне в трубку, все, ждите повестку, и бросает трубку. Я даже не знаю, я поначалу даже прихуел. Эти рекрутинговые агентства, они получают деньги за приведенных на контракт людей.
9: Одна новость, максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
22: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Срочная служба в России все чаще оказывается не годом в армии, а дорогой к бессрочному контракту и отправке на войну. Солдатам обещают службу с беспилотниками и хорошую зарплату, но после подписи человек может оказаться совсем не там, куда его вербовали. Отказаться бывает сложно. Родственники рассказывают об угрозах, обмане, отобранных телефонах и документах, оформленных без свободного согласия. Сегодня разберемся, как срочно айтишников превращают в добровольцев, зачем армии понадобились десятки тысяч новых контрактников и почему обещание вернуться домой через год больше ничего не гарантирует.
4: Да, тема максимально тяжелая, но разобраться в ней нужно. Потому что одно дело читать сухие новости, а совсем другое понимать, как вся эта машина работает в реальности. На земле, так сказать.
22: Ну да, потому что на бумаге это все звучит гладко. Пришел, прочитал условия, ну, согласился и подписал.
4: Вот именно, на бумаге просто идеальная бюрократия. А в жизни это оборачивается колоссальным психологическим давлением. И сценарии-то очень похожие. Вот, например, известная история Александра Сафонова.
22: Ага.
4: Его призвали из Курской области в июле 26-го. Парню 19 лет, ну, почти 20, и спустя буквально 2 недели службы начинается просто дикий прессинг.
22: Слушай, прессинг — это вообще понятие растяжимое. Мы же про армию говорим. Что конкретно там происходит?
4: Ну, смотри, его непрерывно обрабатывали в закрытом кабинете около 7 часов.
22: Ого, 7 часов.
4: Да, 7 часов убеждают подписать контракт с войсками беспилотных систем, и там в ход идут прямые угрозы, вплоть до угроз смертью. Открытым текстом срочников называют мясом и внушают, что отказ никого не спасет.
22: Подожди, это же какой-то полноценный допрос получается?
4: Хуже. На допросе у тебя есть статус, адвокат, может быть, а здесь ты никто. Итог понятен после такой изматывающей обработки, на бумаге появляется подпись. И это абсолютно системная история для 25 и 26 годов.
22: То есть это не разовые перегибы?
4: Вообще нет. Массово отбирают телефоны, сажают в карцер, лишают еды. Бывали случаи, когда заставляли подписывать документы прямо на полу эшелона, который уже везет людей куда-то в Приморье.
22: Слушай, я тут все-таки побуду скептиком. Но вот парню 19 или 20 лет. Юридически это совершеннолетний взрослый человек.
4: Ну да.
22: На гражданке он может ипотеку взять, бизнес открыть. Если на тебя давят в офисе, ты можешь просто встать, сказать «нет», развернуться и выйти. Разве в армии он не может отказаться от этих разговоров?
4: А вот это главная иллюзия. Иллюзия взрослости, которой системе очень удобно прикрываться. Возраст нужен только для одного, чтобы подпись была легальной.
22: В смысле?
4: Ну, чтобы бумага имела силу. Но физически он уйти никуда не может. Обычный человек может выйти от начальника, а срочник не может выйти за ворота части. Тотальная изоляция.
22: А, то есть он все равно ночует в той же казарме?
4: Конечно. Офицер, который требует подпись, контролирует вообще все. Когда парень спит, что он ест, дадут ли ему позвонить матери, пойдет ли он в наряд.
22: Игра в одни ворота получается.
4: Абсолютно. Командиру даже не обязательно напрямую приказывать «подпиши». Достаточно создать невыносимые условия, легально, по уставу. Бесконечные наряды, лишение сна. И потом чиновники говорят, ну, он же сам ручку держал.
22: Ну, ручку-то он сам держал, да.
4: Держал-то сам, но альтернатива этой подписи не возвращение домой, а продолжение службы в аду, в которой ему специально устроили.
22: Хорошо, допустим, уйти он не может. Но чем пугают? Что заставляет сломаться? Понятно же, что нарядами вне очереди человека на бессрочный контракт не загонишь.
4: Пугают приграничьем. Это главный козырь. Угроза отправки туда, где идут реальные боевые действия.
22: Стоп. Официально же постоянно говорят, что срочники в боях не участвуют.
4: Официально да. Их не отправляют штурмовать позиции. Но реальность такова, что война сама пришла в российское приграничье. В той же Курской области в 24-м году под ударами оказались как минимум 344 срочника.
22: Ничего себе.
4: И не менее 77 погибли. Причем это только те, кого удалось подтвердить.
22: То есть юридически они вроде как в тылу служат, а фактически сидят под бомбами.
4: Вот именно. Государство чертит линию на карте. Тут война, а тут просто охрана границы. Но для ракеты или дрона этой разницы нет. И на этом циничном моменте строится все давление.
22: Им так и говорят. Все равно поедешь под пули.
4: Да, прямым текстом говорят, ты в любом случае окажешься там, где стреляют. Только без контракта ты будешь сидеть там бесплатно, без статуса, без выплат за ранение.
22: А с контрактом с деньгами?
4: Да.
22: Слушай, у меня тут резонный вопрос возникает. Если армия по закону и так может отправить срочника в эту опасную зону, ну, в Курскую область, зачем им вообще выбивать подпись? Зачем этот спектакль на 7 часов взяли, посадили в грузовик и увезли?
4: а потому что подпись вешает кучу бюрократических проблем. Это же магия просто. Во-первых, призывник мгновенно становится добровольцем.
5: Статистика, значит.
4: Конечно. Командир выполняет план, получает премию. Во-вторых, контрактника можно уже вообще без всяких оговорок отправить прямо на линию фронта, хоть в танк посадить.
5: Срочника так нельзя.
4: Срочник и дизия, да. Ну и в-третьих, это дает огромный политический бонус государству. Конвейер работает, люди идут, и при этом не нужно произносить токсичное слово «мобилизация».
5: То есть, короче говоря, подпись – это чисто бюрократическое удобство, чтобы красивая цифра в отчете была.
4: 100%. И этот бюрократический голод очень хорошо объясняет, почему именно к лету 26-го года начали так прессовать.
5: А что случилось летом 26-го? Откуда такая срочность?
4: Стали создавать новые войска беспилотных систем, это подавали как прорыв. И под это дело спустили просто гигантский план набора.
5: Большой план.
4: До конца 26-го года нужно было набрать почти 79 тысяч человек.
5: 79 тысяч? Операторов дронов? Это же целая армия?
4: Да. И почти 11 тысяч из них хотели сделать именно из срочников. Быстро перевести на контракт.
5: И как успехи? Набрали?
4: 50-я часть плана.
6: Жесть.
4: И что делает система, когда не может привлечь людей с улицы? Она начинает давить на тех, кто уже у нее в руках. На срочников. Их же ловить не надо, они уже в форме и пострижены. Нужна только подпись.
6: Ну слушай, управлять дроном – это же звучит как мечта, если уж ты попал в армию. В рекламе это показывают как технологичную работу, теплый бункер, монитор, джойстик. Это же не по грязи ползать с автоматом. Разве не логично, что многие сами соглашаются?
4: Логично. И реклама давит именно на это. Слоган негласный, но понятный. Джойстик вместо окопа. Но в жизни все вообще иначе. Во-первых, радиосигнал от пульта моментально пеленгуют.
5: То есть их вычисляют?
4: Да, и оператор становится приоритетной мишенью для артиллерии. Никакого безопасного бункера с кондиционером там нет. Это передовая. А во-вторых, и это главное, после подписи статус военного важнее статуса оператора.
5: Подожди, в смысле, у них могут забрать пульт и дать лопату?
4: Легко. Известна трагическая история Валерия Аверина. Студент 23 года. В январе 26-го поверил рекламе, подписал контракт, даже отучился на оператора. А вскоре погиб в Луганской области.
5: И погиб он не за монитором?
4: Нет. Как выяснилось, командир на месте просто порвал все эти устные договоренности. Не хватает штурмовиков, берем оператора и отправляем в пехоту.
5: То есть человек думает, что идет на умную работу, а подписывает бумагу, которая делает его просто, ну, собственностью командира.
4: Именно так. Приказы не обсуждаются.
5: Жестко. Давай тогда про деньги поговорим. Это же еще один важный фактор. Вот солдат сломался под угрозами или просто подумал, ну, рискну. Подпишу на год, получу огромную региональную выплату. Куплю квартиру, закрою долги и ровно через год вернусь.
4: А вот это главный структурный обман во всей этой схеме.
5: В смысле обман?
4: Контракт на один год – это фикция. Указ о частичной мобилизации от сентября 22 года ведь никто не отменял.
5: Ага.
4: И этот указ автоматически делает все новые контракты бессрочными.
5: Подожди, то есть дата «один год» в контракте юридически ничего не значит?
4: Вообще ничего. Пустой звук. Уволиться сейчас можно только по трем причинам. Предельный возраст, инвалидность с категории «Д» или тюремный срок. Все. Тебе показывают красивую бумагу, где написано «на год», а по факту ты покупаешь билет в один конец.
5: Да уж. А еще ведь этот единый цифровой реестр?
4: Бумажные повестки – это уже прошлый век. Реестр собирает данные из налоговой, больниц, банков. Система видит призывника везде.
5: И электронная повестка считается врученной автоматом.
4: Да. Призыв стал таким непрерывным конвейером. Человек не может легально работать, водить машину, спрятаться на гражданке, что-то сложнее, и это тоже психологически давит.
5: Но я все равно хочу поспорить про деньги. Если посмотреть на выплаты, это же миллионы рублей сейчас. Если парень из бедного региона берет эти деньги, чтобы спасти семью от нищеты, это же его осознанный выбор, рыночный механизм. Разве можно называть это принуждением?
4: Ну, экономическая свобода тут совершенно иллюзорна. Давай посмотрим на хронологию. Сначала государство само призывает парня и отправляет его в приграничье под бомбы. Создает смертельную угрозу, причем бесплатно.
5: Так.
4: А потом приходит представитель того же государства и говорит: «Слушай, ты все равно рискуешь жизнью. Давай мы тебе за это миллион заплатим».
5: А, ну да.
22: Звучит как рэкет из 90-х. Сначала разбили витрину, а потом пришли крышу предлагать. Только ставка – жизнь.
4: Идеальная аналогия. Искусственно создают угрозу, а потом предлагают от нее откупиться. Ну, или застраховаться контрактом. И умалчивают, что страховка бессрочная. Выбор между умереть бесплатно и умереть за деньги – это не свободный выбор. Это принуждение в финансовой обертке.
22: Картина мрачная вырисовывается, но ведь это же огромная бюрократическая система. Как она себя защищает? Вот родители узнают, что сына заставили подписать, они же начинают жаловаться, писать заявление. Что происходит в юридическом поле?
4: Включается круговая порука. В январе 26 года был случай. 9 семей написали коллективное заявление в военную прокуратуру.
22: Сразу 9?
4: Да, заявили, что принудили подписать контракты больше 100 срочников. Это масштабная история. И как думаешь, что официально ответили?
22: Ну, наверное, нарушений не выявлено, все по закону.
4: Слово в слово. Официальная позиция Министерства обороны – все строго добровольно. Прокурор приходит, командир достает из папки бумажку и говорит, вот подпись он совершеннолетний подписал сам.
22: А доказать угрозы нельзя.
4: Как ты их докажешь? Телефоны отобрали, аудио не записать, копии контрактов на руки не дают, говорят, ну, защита персональных данных.
22: Удобно устроились. Получается, родители остаются один на один со стеной.
4: Да, родители превращаются в частных следователей. Ищут свидетелей по чатам, по крупицам собирают информацию.
22: Но в медиа же проскакивают новости, что правозащитники поднимают шум и кого-то удается вернуть домой. Контракт аннулируют. Значит, можно бороться?
4: Бороться можно, но это ненормально. Правосудие не должно зависеть от того, стал ли пост матери вирусным в соцсетях. Если одного отбивают через скандал на всю страну, это значит, что в 99 других случаях система просто переварила человека тихо.
22: То есть всем чиновникам выгодно просто закрыть глаза?
4: Конечно. Министерству нужны цифры, округу выполнения плана, офицеру отсутствие жалоб от начальства. Настоящая добровольность – это когда рядом гражданский адвокат, есть временно подумать и право отозвать подпись через пару дней, а не автограф, выбитый угрозами за закрытыми дверями. Ничего прозрачного в этой системе сейчас нет.
22: В общем, картина, получается, предельно ясная. Срочная служба стала удобным резервуаром, из которого армия набирает людей для продолжения войны. Молодому солдату обещают деньги, спокойную работу с дронами и короткий контракт. Но за подписью могут скрываться отправка в зону боевых действий и служба без понятной даты окончания. Когда согласие получают угрозами, обманом или административным давлением, называть такого человека добровольцем можно только на бумаге. Пока войне требуются новые люди, давление на срочников будет расти. А их родителям все чаще придется доказывать, что контракт вообще подписывался не по собственной воле. Проблема никуда не исчезла. Поэтому держим руку на пульсе. Спасибо, что слушали, и берегите себя.
8: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
10: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
8: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
10: Слушайте прямо сейчас в большом и итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
11: Категория «Д» теперь это годен? Владимир Путин поддержал идею военкора подобного привлекать к защите предприятий от дронов мужчин с категорией «Д». Эта категория означает, что гражданин не годен к воинской службе по состоянию здоровья, но теперь таким людям с тяжелыми увечьями все-таки придется служить, пока в тыловых частях, защищая всевозможные объекты от беспилотников. С такой инициативой выступил военкор и кандидат в депутаты Госдумы от «Единой России» Евгений Поддубный в разговоре с президентом. Владимир Путин идею тут же поддержал.
1: бойцы, которые получили ранение, получили категорию D. Понятно, что это тяжелая категория. Но бывают такие случаи, когда, несмотря на то, что категорию D очень редко пересматривают, люди способны выполнять задачи, например, в региональных подразделениях, в региональных базах по обороне неба, по уничтожению беспилотников. Очень просят в виде исключения разрешить служить в региональных составляющих, которые обороняют объекты от беспилотников, если возможно рассмотреть такую просьбу.
13: Жень, сразу поддержим.
1: Спасибо большое.
11: Юристы говорят, если норму узаконят, это будет правовая уловка, чтобы удерживать в армии даже сильно покалеченных бойцов и не отпускать их на законную ветеранскую пенсию. Пока что с категорией D из армии увольняют, хотя и это только в теории. В редакцию приходит все больше жалоб бойцов о том, что даже с тяжелыми увечьями бойцам не позволяют уволиться со службы и до последнего эксплуатируют на поле боя. Такова история Артура, проходящего службу в 59-м гвардейском танковом полку.
14: Получил ранение тяжелое. Больше года пролечился в Москве. Потом, по истечению реабилитационного времени, отправили по месту службы проходить в ВВК. Была поставлена В с красной печатью. Мол, да, утверждено, В красное, годен в военное время в тыловых районах. Они видят это, то, что пришла бумага, и отправляют меня в подразделение, в мое, в штурмовое, с медроты, на коляске, с больными ногами. Привозят туда, нас начинают отправлять в штурма. Причем в штурма на коляске уже меня хотели отправлять.
11: И это несмотря на то, что у Артура были все документы о прохождении ВВК на руках. Покалеченным парням, которые были вместе с ним, вообще не повезло. Они в

0: нашу работу. Но я не могу уже, здоровья не хватает у меня, уже здоровья нету. Я говорю, зачем я тут вообще нужен, с ногой с больной, я не ходить не могу, не могу передвигаться.
1: Получается, солдат в инвалидном кресле отдает долг родине до последнего. Если узаконят норму, при которой даже с категории «Д» не будут списывать из армии, ситуация для многих бойцов станет весьма печальной, говорят эксперты, потому что вместо заслуженной ветеранской пенсии и отдыха они будут служить до последнего вздоха. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
3: Всем привет! Это подкаст «Разбор дня», где мы коротко и по делу раскладываем то, что действительно влияет на повседневную жизнь. И сегодня у нас тема, о которой не очень любят говорить громко, но ее на себе уже чувствует буквально каждый. Регионы включают режим жесткой экономии. Смотрите, внешне все может казаться привычным, но прямо сейчас под нож тихо пускают самое базовое. В регионах урезают финансирование больниц и закупок лекарств, замораживают стройки дорог и ремонт мостов. Программу модернизации ЖКХ застревают, а потом мы удивляемся авариям зимой. Урезаются гранты на науку, тормозят экопроекты, а малый бизнес остается один на один со ставками по кредитам. Почему здоровье подождет, а коммуналка и дороги уходят на второй план, попробуем разобраться.
4: Да, привет. Ситуация действительно парадоксальная. Знаешь, это очень напоминает историю с автомобилем в автосервисе.
3: С автомобилем? В каком смысле?
4: Ну, представь. Двигатель стучит, все скрипит, машине явно нужен серьезный ремонт. А механик, вместо того, чтобы поменять масло или перебрать поршни, просто берет и включает радио на полную громкость.
3: То есть звук просто перебивает стук мотора?
4: Именно. Внешне машина блестит, она даже выезжает за ворота сервиса, но внутри двигатель прямо сейчас стирает сам себя в металлическую стружку. Вот эта аналогия идеально описывает то, что происходит с региональными бюджетами в России.
3: И самое интересное, что процесс-то абсолютно скрытый. Никто не выходит к микрофону с заявлением, мол, все, мосты больше не ремонтируем.
4: Конечно, нет. Принимаются сотни таких, знаешь, мелких бюрократических решений. Откладываются закупки лекарств, режется финансирование больниц.
3: Вот предлагаю с больницы начать. Это самая чувствительная сфера. Если посмотреть со стороны, иллюзия нормальности абсолютная.
4: Свет в окнах горит, двери открыты.
3: Да, регистратура работает, врачи на местах.
4: Внешне да. Но внутри финансовый механизм уже дает серьезный сбой. В условиях дефицита региональные власти просто, ну скажем так, переносят финансовое бремя на фонды обязательного медицинского страхования.
3: На те самые фонды ОМС?
4: Да, на них.
3: Так, подожди, разве больницы и так не финансируются из ОМС? В чем тогда перенос?
4: В идеальной модели, да, финансируются. Больница получает деньги за каждого вылеченного пациента по определенному тарифу. Но проблема в том, что эти тарифы часто вообще не покрывают реальных расходов.
3: Особенно сейчас, когда расходные материалы так резко подорожали.
4: Вот. Возникает так называемый структурный дефицит. Грубо говоря, размер кошелька системы здравоохранения фундаментально меньше, чем список обязательных покупок.
3: И когда в региональном бюджете нет свободных денег, чтобы это перекрыть...
4: Включается режим тотальной экономии.
3: И первое, что идет под нож, это стройки. Капитальные вложения. Я видела поразительную статистику. Возведение новых поликлиник и амбулаторий замораживается на стадиях 40% или даже 60% готовности.
4: Потому что построить бетонную коробку – это только часть дела. Туда же нужно закупить сложное оборудование, подвести коммуникации, нанять штат.
3: А регионы понимают, что просто не потянут дальнейшее содержание этих объектов.
4: Совершенно верно. Стройки встают. Недостроя стоят под открытым небом и просто разрушаются.
3: Слушай, а что с кадрами? Фонд оплаты труда – это же гигантская статья расходов в медицине.
4: Тут применяется тактика так называемого незамещения. Если узкий специалист увольняется или уходит на пенсию, его ставку часто просто не спешат заполнять.
3: Получается, нагрузку перекидывают на оставшихся врачей?
4: Да, ее дробят или распределяют. Нагрузка на одного терапевта или хирурга возрастает колоссально. Врач выгорает, время на осмотр падает до минимума.
3: А значит, страдает качество диагностики.

0: диагностики?
1: Естественно. И вот тут Министерство здравоохранения на местах включает еще один хитрый механизм.
0: Какой?
1: Массовый перевод пациентов с круглосуточных коек на так называемые дневные стационары.
0: О, звучит, кстати, неплохо, очень по-современному.
1: Да-да, аргументация именно такая.
0: Но серьезно, зачем лежать в палате просто так? Пришел, получил свою капельницу или уколы и пошел домой в комфортную обстановку. Разве не удобно?
1: Для жителей мегаполиса с клиникой в двух остановках метро – да, удобно. Но давай взглянем на реальную географию. Представь сельского жителя или человека из небольшого поселка.
0: Так.
1: Обычная районная больница может находиться километрах в 30, а то и 50 от его дома.
0: Ого. То есть больному человеку нужно каждый день ездить туда-обратно просто ради двухчасовой капельницы?
1: Именно. Автобусы ходят редко, такси стоит огромных денег. Для такого пациента эти ежедневные поездки превращаются в непреодолимый физический и финансовый барьер.
0: Получается, за красивым термином скрывается фактически отказ в лечении.
1: Да. Плановое лечение для огромной категории людей просто становится недоступным.
0: Это очень жестко. Но если мы заговорили о лечении, нельзя обойти стороной диагностику и препараты. Ожидание планового МРТ или КТ во многих регионах выросло с 14 дней до 3-4 месяцев.
1: Это прямое следствие двух факторов. Первый – урезанное финансирование. Бюджеты на обслуживание оборудования сокращены почти на треть.
0: А второй фактор, видимо, технический. Оборудование-то импортное.
1: Точно. Из-за нарушения логистики детали идут долго и стоят в разы дороже. Плюс нехватка сервисных инженеров. Томограф может просто стоять сломанным месяцами, пока ищут нужную плату.
0: И такая же история с жизненно важными лекарствами. Онкология, диабет. Сроки закупок растянулись. Если раньше препарат поступал за 15 дней, то сейчас ожидание может составлять 60, а то и 90 дней.
1: А пациент с тяжелым заболеванием просто не может столько ждать.
0: И плюс ко всему, оригинальные препараты массово заменяют на самые дешевые аналоги – дженерики, а они дают побочные эффекты.
1: Да, система здравоохранения работает на пределе ресурса. Но если больницы – это нечто скрытое за дверями кабинетов, то масштаб инфраструктурной экономии виден прямо на улице.
0: Дороги и трубы.
1: Именно. Если здравоохранение – это кровеносная система человека, то инфраструктура – это кровеносная система городов, и она стремительно закупоривается. А вот стоит свернуть на региональную дорогу – все. Региональные дорожные фонды практически опустели. Строительство обходов вокруг крупных городов отменяется или переносится на десятилетия.
2: То есть весь транзитный грузовой поток…
1: идет прямо через городские улицы. Да. Тяжелые фуры уничтожают асфальт, который на такую нагрузку вообще не рассчитан. Колеи, ямы, разрушение основания.
2: Слушай, но я же вижу строительную технику. Летом везде перекрывают полосы, кладут свежие заплатки. Нельзя сказать, что дороги совсем забросили.
1: А вот это и есть знаменитая ловушка ямочного ремонта. Смотри, как это работает технически. Полноценная замена полотна служит 8-10 лет. Но это дорого.
2: А ямочный ремонт дешево и сердито.
1: Сиюминутно, да. Вырезали квадрат, залили битумом, положили асфальт. Но физику не обмануть. Швы не герметичны.
2: Туда попадает вода?
1: Да, ночью она замерзает, расширяется и буквально разрывает дорогу изнутри. Срок службы такой заплатки падает до 1, но максимум 2 лет.
2: То есть регионы обрекают себя на бесконечный цикл ежегодного латания одних и тех же дыр?
1: Именно. При этом материалы, щебень, битум подорожали процентов на 30-50. Сметы не индексируются, и подрядчики просто массово банкротятся.
2: И ровно этот же разрушительный эффект перекидывается на сферы ЖКХ. Трубы, отопление, водоснабжение. Износ сетей достигает безумных 60-70%.
1: Чтобы система просто не деградировала, нужно менять около 5% сетей в год.
2: А по факту меняют 1-1,5%. Субсидии на модернизацию урезаны на треть. Знаешь, что поражает больше всего? Потери ресурса.
1: Дай угадаю. Утечки в землю?
2: Да. Пока вода идет от станции до жилого дома, в землю утекает от 30 до 40% объема. Города буквально отапливают улицы.
1: Это колоссальная неэффективность. И тут всегда возникает логичный вопрос. Почему нельзя просто поднять тарифы до экономически обоснованного уровня?
2: Потому что есть жесткий потолок. Платежеспособность людей исчерпана. Подними тариф на 40%, и что произойдет?
1: Резкий рост неплатежей.
2: Абсолютно. Люди просто не смогут платить. Возникнет взрывной рост задолженности.
1: А для ресурсоснабжающей компании это означает кассовый разрыв. Деньги нужны прямо сейчас на уголь и зарплаты, а от населения они не поступили.
2: И в итоге летний плановый ремонт отменяется. Трубы оставляют как есть. А зимой в минус 20 они предсказуемо лопаются.
1: И вот тут экономия оборачивается катастрофой. Аварийные работы в мерзлом грунте обходятся в 3-4 раза дороже планового ремонта.
2: Бюджет тратит эти деньги, но уже с нулевой эффективностью. Но слушай, если прорванные трубы – это проблема сегодняшнего дня, то есть сферы, где экономия – это буквально кража у будущих поколений.
1: Ты про образование и науку.
2: Да, и экологию. Это настоящая заморозка будущего. Давай взглянем на школы. Строительство новых зданий приостановлено.
1: Итог – переуплотнение. В мегаполисах классы по 35, а то и 40 учеников становятся нормой.
2: Какое качество знаний можно дать 40 детям за 45 минут? Это профанация. А дальше эти дети идут в вузы.
1: А там финансирование фундаментальной науки сокращено на 30-40%. Закупка современных приборов и реактивов для лабораторий упала почти наполовину.
2: Я часто слышу аргументы от чиновников-прагматиков. Мол, бюджет трещит по швам, а фундаментальная наука – это изучение каких-нибудь свойств полимеров.
1: То есть быстрых денег не принесет?
2: Да, не завтра, не через год. Поэтому логично в кризис резать именно гранты на долгосрочные исследования.
1: Звучит логично с точки зрения бухгалтерии, но последствия катастрофичны. Наука так не работает. Нет грантов – нет расходников. Исследования просто останавливаются.
2: И молодые ученые уходят.
1: Да, либо в коммерческий сектор, либо уезжают туда, где лаборатории финансируются.
2: А это разрыв преемственности. Профессору некому передать опыт, школа умирает.
1: И этот интеллектуальный капитал потом не восстановить даже за огромные деньги. К тому же добавляется изоляция от международных баз данных. Без обмена опытом исследователи варятся в собственном соку.
2: Экология идет по тому же пути. Глобальная программа «Чистый воздух» отложена на срок от 3 до 5 лет.
1: Строительство мусороперерабатывающих комплексов тоже срезано процентов на 40.
2: А знаешь, какой самый потрясающий пример ложной экономии? Лесоустройство. Расходы сокращены на 28%. Увольняют лесничих.
1: Тех самых людей, которые патрулируют территории и предотвращают незаконные вырубки.
2: Да. То есть сэкономили копейки на зарплате лесничего сегодня?
1: А завтра из-за непотушенного костра возникает гигантский лесной пожар в тайге. И на его тушение, на авиацию, регион сожжет в 1000 раз больше денег.
2: Классическое «скупой платит дважды». Слушай, а может ли частный бизнес подхватить это падающее знамя, компенсировать этот провал?
1: Нет. Бизнес тоже зажат в жесточайшие тиски. Посмотри на ставки по коммерческим кредитам – 22-25% годовых.
2: При такой стоимости денег любое долгосрочное инвестирование теряет смысл. Какая рентабельность должна быть у завода, чтобы отбивать 25% годовых?
1: Это нереально. А программы льготного государственного субсидирования, на которых многие держались, урезаны наполовину.
2: Получается, предприятие переходит из режима развития в режим выживания.
1: Оптимизируют издержки, сокращают персонал и, что самое опасное, массово уходят в серую зону. Зарплаты в конвертах снова возвращаются.
2: А пока бизнес выживает, для простых людей включается режим так называемой скрытой оптимизации социальной поддержки.
1: Вот этот термин требует детального пояснения. Что значит скрытая оптимизация? Законы ведь никто не отменяет.
2: Так менять закон значит спровоцировать социальный взрыв.
1: Конечно. Выплаты пенсионерам, пособиям, многодетным – все это формально остается. Меняется механика доступа к деньгам.
2: Вводятся сложнейшие фильтры нуждаемости.
1: Да. Вот представь, многодетная семья годами получала пособие. Подают документы в этом году, и внезапно приходит отказ.
2: И почему?
1: А потому что по базам данных на бабушку зарегистрирована 20-летняя машина, которая уже вросла в землю на даче. Все, имущественный ценз не пройден.
2: Или есть крошечная доля в старом деревянном доме в деревне. Излишек недвижимости – отказ.
1: Или просто справка из бухгалтерии заполнена не по той форме. Бюрократические барьеры выстраиваются так, чтобы человек сам бросил попытки получить эти деньги.
2: Формально льгота сохраняется, но фактически получатели становятся в разы меньше. Плюс отказ от опережающей индексации.
1: Да, если пособие индексируется на 4%, а реальная инфляция 15%, то инфляция просто съедает эти деньги.
2: оптимизируют и саму инфраструктуру помощи. Несколько небольших реабилитационных центров сливают в один Дриганский, сокращают специалистов.
1: И очереди на получение помощи растягиваются на месяцы. Самое парадоксальное, что даже при такой тотальной экономии регионы все равно не сводят концы с концами.
2: Им приходится брать те самые дорогие коммерческие кредиты, чтобы платить зарплаты бюджетникам.
1: Да, регионы попадают в настоящую долговую спираль. Берут новый кредит, чтобы погасить старый. Долговое бремя растет, инвестиции равны нулю.
2: И это бьет по демографии. Пространственное неравенство усиливается. Люди видят деградацию инфраструктуры, видят разбитые дороги и закрывающиеся больницы.
1: И они голосуют ногами. Происходит массовый отток активного населения в несколько крупнейших мегаполисов.
2: Онищающие регионы лишаются главного ресурса для восстановления людей. Вся система работает на износ.
1: Запас прочности истощается прямо на глазах.
2: Ну что ж, главный вывод сегодняшнего разбора – экономика столкнулась с опасным накопительным эффектом. Когда регионы латают дыры за счет больниц, школ, сетей ЖКХ и дорог, получается сиюминутные выгоды, но создается огромный долг на будущее. Замороженный ремонт трубы сегодня – это масштабная авария через пару лет, ликвидация которой обойдется в 3 раза дороже. Урезанные гранты и уволившиеся из поликлиник врачи – это потеря человеческого капитала, который невозможно восполнить за один день никакими дотациями. Происходит фактическая замена долгосрочного развития на решение сиюминутных бюджетных проблем. Анализ ситуации продолжается. Это был подкаст «Разбор дня». До связи в следующем выпуске.
3: Последние 7 дней. Ужас недели.
4: Черная мобилизация. Чтобы заставить подписать контракт на СВО, пензенца душили пакетом прямо в военкомате. Рассказываем, чем закончилась история. Днем на улице Складской мужчины в гражданской одежде забрали 2 жителей Пензы – Андрея Белянина и Сергея Киреева. Родственники сразу же подключили к процессу поиска мужчин юристов. Белянина удалось вернуть домой, а с Киреевым оказалось все сложнее, рассказывают родственники.
5: Его душили пакетом. Мы вызвали скорую, которую долгое время не пускали на территорию. В итоге с помощью медиков Сергея удалось пока вытащить из военкомата.
4: В больнице выяснилось, что Сергей Киреев под давлением уже подписал контракт. Адвокаты сейчас работают над этим вопросом, но признаются, что шансов аннулировать подпись мало. Облавы на улицах – это один из способов пополнить ряды армии без объявления официальной мобилизации. Еще один способ – хоть как-то закрыть дыры на фронте солдаты-срочники. Их тоже повсеместно отправляют подписывать контракты. Только за 3 летних месяца военные юристы получили минимум 50 обращений о принуждении подписать контракт. Об одном из таких случаев рассказала мать срочника из Ростовской области.
6: Командир, Радайкин Андрей Николаевич стал угрожать моему сыну. Если сын не подпишет контракт, он его будет бить так, что у него даже почки откажут.
4: Зет-военкоры все чаще говорят о больших потерях на фронте. Кладбища в регионах уже переполнены до отказа. Хранить погибших бойцов часто негде. Ольга Миронова из поселка в Свердловской области рассказывает, что местное кладбище буквально забито свежими могилами военнослужащих.
7: У нас здесь в поселке людей погибло, парней.
8: Сколько?
7: Ну много вообще, много людей. Конечно. Много. Так в городе сколько не послушаешь, опять говорят. Я съездила на могилке к своему мужу. Так там я не столько ревела, у него могилка, сколько там эти флаги, как увидела, так меня туда чуть еле живой вытащили.
8: Близко слез.
7: Да конечно, ты что, там это же ужас, это полотнища такие там льются. Это сколько людей-то страдает, матерей, жен, детей от этой поганой войны.
4: Сколько еще будет длиться спецоперация, неизвестно. Владимир Путин недавно заявил, что цели СВО, а это полный захват Донецкой области, еще не достигнута. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
3: Последние 7 дней. Ужас недели.
4: Охота за чужими жизнями. Банда черных рекрутеров похищает мужчин в Челябинской области, а вербовщики пугают студентов всеобщей мобилизацией. Соцсеть ВКонтакте буквально завалена рекламными сообщениями, в которых обещают не только службу в тылу, но и призывают успеть подписывать контракт до начала второй волны мобилизации. Позвонив по указанному телефону, журналисты пытались выяснить, откуда вербовщики знают, что будет массовый призыв. Вот что им ответили.
5: Просто есть такая информация. Сами военные об этом говорят, что, возможно, это будет осенью. На 100% я сказать не могу. Есть такая информация, я только передаю.
4: Адвокаты говорят, что вербовщики действительно могут знать чуть больше о проведении мобилизации, ведь указания они получают по своим связям в военном командовании. Так называемые черные рекрутеры о предстоящей мобилизации не говорят, у них другие методы. 48-летний сварщик Сергей Селянин из Новомосковска ушел устраиваться на работу и пропал. В тот день его предложил подвести незнакомец, представившийся одноклассником, которого якобы Сергей не вспомнил. В машине мужчина отдал Сергею выпить воды, после чего тот потерял сознание и очнулся уже в какой-то хозпостройке без документов. Спустя несколько дней он позвонил сестре.
9: Голос у Сергея был как у зомбированного. Я уверена, что брат на войну не собирался, потому что жил с 80-летней больной матерью, за которой ухаживал.
4: Сергей рассказал, что пока он был без сознания, его женили на незнакомой жительнице Уфы, оформили доверенность на имущество и открыли счета. А после, под пытками, Сергей подписал контракт. Его сразу отправили в штурмовое подразделение. Сейчас он не выходит на связь. Военкор Изабелла Либерман говорит, что в последнее время таких случаев, когда мужчин обманом заставляют подписать контракт, очень много.
10: Все чаще ко мне обращаются семьи военнослужащих. История почти всегда одинаковая. Перед подписанием контракта человеку обещали службу в тылу, охрану объектов, работу в мирном городе или определенную воинскую часть, или даже конкретную должность. Но после подписания контракта он оказывается совсем в другом месте, в зоне боевых действий. И здесь важно понимать одну вещь. Устные обещания не имеют юридической силы. Решающее значение имеет подписанный контракт и действующее законодательство.
4: Она призвала граждан не верить обещаниям таких рекрутеров и не подписывать документы, не понимая реальных условий службы. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
3: Последние 7 дней. Бред недели.
4: Хуже, чем в плену. Двух раненых бойцов заставили признаться, что они подорвали себя сами, чтобы снова отправить в штурм. Оба случая произошли на Донецком направлении. Виктор Корин, 21-летний оператор БПЛА, в одном из боевых заданий получил ранение левой стопы. Ему оторвало 3 пальца, 4-й пришлось ампутировать. Он думал, что из госпиталя поедет домой, но парня отправили в часть. Там к нему пришли люди, представившиеся сотрудниками полиции, и потребовали признать, что он занимался членовредительством и украл 1 000 000 рублей. Еще ветерану сказали, мол, если он этого не сделает, то отправят в штурм. Он не согласился, рассказывает Виктор Корин.
11: Меня помещали в яму, где 3 суток не кормили, изъяли телефон, военный билет, паспорт и медицинские документы. Избивали командиры 3-го батальона, кроме кулаками и палкой, находясь в состоянии опьянения. При этом я был в наручниках. Командиры говорили, что могут вывести в поле, застрелить и оформить как самовольно оставившего часть, чтобы семья не получила выплат.
4: Через неделю таких издевательств Виктор согласился признаться в воровстве денег. Мужчины, которые представились полиции, забрали его банковскую карту и заявили, что будут удерживать по 20-30 тысяч из зарплаты, пока не вернут якобы украденный 1 000 000. Второй случай произошел также в этой же части. Солдат обвинили в том, что он под алкоголем ранил ножом сотрудника военной полиции и потребовали с его родственником 200 тысяч рублей за закрытие дела. Он не согласился, и парня отправили в штурм.
12: Мне выдали неисправное оружие, а один раз при выходе на позиции на меня направили дрон. Тогда я получил тяжелое ранение обеих ног.
4: После этого парень попал в госпиталь, а оттуда его снова вернули в часть. Больше на связь с родными он не выходил. Командование говорит, он на задании, но родственники не верят. Еще один боец, Иван Квасин, проходил службу в 82-м мотострелковом полку. Из-за проблем со зрением был оператором дронов, а теперь его отправили в штурмовые подразделения.
13: Зрение минус 10, отправляют в штурма на заключение в ВВК, даже не смотрят. Гонят в штурма. В части я подходил к ночмеду, короче говоря. Он сказал, то, что если у тебя нет оригиналов на руках или хотя бы копий, ты боишься штурма.
4: В первом же бою Иван получил ранение. Сейчас он в госпитале в Белгороде. Там у него забрали документы и со дня на день отправят на передовую. Военные надеются, что ситуацию помогут решить в прокуратуре. Однако ответа оттуда пока нет. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
3: Последние 7 дней. Бред недели.
14: Дубай лишним не будет. Родственники Лаврова получили паспорта ОАЭ сразу после начала спецоперации. Новый дипломатический скандал. По данным журналистов, жена Сергея Лаврова и его падчерица получили гражданство Объединенных Арабских Эмиратов. А произошло это еще в декабре 2022 года. Речь идет не об официальной жене, которая указана в старой декларации министра. Отмечу, что сейчас, в военное время, указом президента декларации отменены. Но в старой декларации главы МИДа есть сведения о довольно скромно живущей жене. Судя по дате рождения, женщина в возрасте, как и сам Сергей Лавров. Но это жена официальная. А по данным журналистов, уже много лет у министра отношения с на 35 лет младшей Светланой Поляковой, говорит эксперт-международник Михаил Власов.
15: Светлана Полякова. Широкой публике это имя не было известно, но в дипломатических кругах буквально все ее знали. Эта женщина была закрыта в телефонных книгах как жена Лаврова. Эта женщина много раз летала с Лавровым. У нее был дипломатический паспорт. Она очень часто говорила, что она едет в командировку в дипломатическое представительство. Она и правда пользовалась в большом количестве служебными самолетами. Она вместе с Лавровым каталась по командировкам, фотографировалась. Она буквально вела себя как вторая леди главы Министерства иностранных дел.
14: Широкой публике эта секретная жена Лаврова стала известна 5 лет назад, когда о ней вышло большое расследование журналистов, говорит обозреватель Сергей Ворчиков.
16: Само собой, эта женщина оказалась сказочно богатой, не в пример богаче, чем официальная жена Сергея Лаврова. Дело в том, что у Светланы Поляковой обнаружилась гигантская 280-метровая квартира в центре Москвы на Пречистенке, буквально в том же доме, где находится квартира у мамы Алины Камбаевой. Вот. Она долларовая миллионерша, а ее дочь, падчерица Лаврова, она долгое время жила в Великобритании, где у нее была квартира за много миллионов фунтов, и не было ни единого способа купить эту квартиру. Квартиру на сколько-нибудь там честно заработанные деньги. Она репетиторша, насколько я помню, вообще подрабатывала эта девушка.
14: В пользу этой информации говорит и тот факт, что в 2022 году падчерица Лаврова попала под европейские санкции. Она покинула Великобританию, а ее имущество было заморожено. Об этом в марте 2022 активно писала британская пресса. Девушка вернулась в Россию, но всего на 2 месяца. А потом уже поехала покорять Восток вместе со своей матерью. Они получили дубайские паспорта с разницей в 10 дней. Светлана Полякова с формулировкой «за особые заслуги перед государством ОАЭ». Однако очевидно, что этот вопрос помог решить Сергей Лавров, говорит политолог Геннадий Свечкарев.
17: Дело в том, что Лавров за несколько месяцев до того, как его семье выдали дубайские паспорта, приезжал с официальным визитом в этот самый Дубай, где, судя по всему, и договорился о такой братской взаимопомощи для своих близких, которые попали под санкции. Ну что сказать, путинская элита готовит себе запасные аэродромы, то есть в буквальном смысле слова они получают паспорта и готовы в любой момент взять чемоданы, взять свои деньги и поехать жить в так любимые ими арабские.
4: Проблема в том, что у большинства простых россиян нет такого запасного аэродрома, говорит политолог. И в отличие от чиновников, убежать от негативных последствий решений этих самых чиновников попросту некуда. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Бред недели.
4: Охота с гробовыми. Полиция накрыла группу, которая занималась фиктивными браками с участниками СВО ради военных выплат. По данным полиции, преступники работали в Алтае, в Кемеровской и Новосибирской областях. Группу возглавлял мужчина, который занимает высшее положение в преступной иерархии, добавили правоохранители. Всего в группе было 13 злоумышленников, из них 9 – женщины.
5: От действий группировки пострадали 32 человека, из которых 10 граждан заключили фиктивные браки и отправились в зону спецоперации. По предварительным данным, ущерб составил 60 миллионов рублей.
4: Злоумышленники подыскивали мужчин, которые вели асоциальный образ жизни, помогали им восстановить документы и пройти медкомиссию, а также убеждали заключить контракты с Минобороны, рассказали в МВД.
5: При этом самих кандидатов дезинформировали, объясняя, что они едут в тыловые подразделения для строительства объектов. Женщины, входившие в состав группы, заключали браки с будущими участниками спецоперации. После регистрации они забирали у мужей банковские карты и оформляли на себя доверенности для доступа к их счетам. В случае ранения или гибели супругов компенсации и выплаты они присваивали себе.
4: Сейчас 13 участников группы арестованы, еще как минимум 4 разыскивают. Они присвоили себе 15 миллионов рублей. О фиктивных браках с участниками СВО впервые стало известно около 2 лет назад. В военных кругах таких женщин прозвали «черная вдова» или «черная мальвина». Некоторые из них в открытую говорят о своих целях.
18: Он идет на СВО, короче, все, я оформляю детей на него. Мы такие вся счастливая пара. Получаю единовременную выплату в виде там 5 миллионов. И это ежемесячно получаю также выплату, короче, там сколько, 200-300 тысяч, да? Плюс, считайте, какой вообще выхлоп, да? Детский сад, льготы. Кто он? Школа, льготы. Ежемесячная выплата, как жена военнослужащего.
4: Сами военные рассказывают, что им часто пишут девушки, которые охотятся за их выплатами, маскируя это под заботу и любовь. И многие реагируют на такие сообщения. Причины разные. Кому-то одиноко, а кто-то верит, что нашел свою спутницу жизни, говорят волонтеры. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Шок недели.
4: Не хватило ведра керосина. На Сахалине у вертолета закончилось топливо прямо во время полета. Он рухнул на проезжую часть вместе с пассажирами. Вертолет Ми-8, на борту которого находились представитель Сахалинской областной избирательной комиссии, 4 журналистов местных телеканалов и 3 члена экипажа, совершил жесткую посадку в Долинском районе на юге Сахалина. Это официальное сообщение пресс-службы облизбиркома. Воздушное судно возвращалось с мыса Терпения в Поронайском районе, где проводилось досрочное голосование по выборам в Госдуму для жителей труднодоступных районов. Возвращаясь назад, вертолет просто рухнул на проезжую часть. В сети есть видео очевидцев, на котором лопасти вертолета чудом не посекли проезжающие рядом автомобили. По информации Z-канала об авиации «Файтербомбер», причиной падения стало закончившееся во время полета топливо.
19: Причиной аварийной посадки Ми-8 явилось самовыключение обоих двигателей из-за полной выработки топлива. До аэродрома «Сокол» не долетели 5 километров. Ведра керосина не хватило. После посадки вертолет сошел с трассы, дабы не покосить автомобили. А вот почему топливо закончилось, это уже покажет расследование. Тут вариантов много.
14: Закончившееся топливо у муниципальных служб, которые всегда имеют приоритетные закупки, это уже новый виток топливного кризиса, говорят эксперты. Что говорить о простых автомобилистах, которые безуспешно простаивают в километровых очередях и в конце концов бросают свои машины у заправок.
20: Я просто хочу болью своей поделиться. Я выехал в 5 утра просто. В 5 утра, чтобы пораньше выехать и не наблюдать эти толпы людей. И в итоге я приезжаю, ну, ехал, я катался час по городу, Лукойлы стоят, они ли не работают, или там топлива нет. Просто все выключено, машины, вот очередь стоит, машины брошены, там людей нет, они просто оставили свои машины.
21: А что будет зимой, когда машину надо будет прогревать? Представьте, насколько люди затраханы этим бензином уже, что занимает очередь, где бензовоз уже даже не приехал. В городе вчера, в общем, очередь есть, бензина нет, бензовоз еще в пути, а люди уже стоят.
14: Проблемы с топливом в той или иной степени испытывают все без исключения регионы страны. В 6 субъектах федерации ситуация критическая. Бензин практически полностью пропал на АЗС для обычного населения вне областных центров. Например, в Калмыкии на весь регион осталась одна работающая заправка. В Астраханской области и Северной Осетии по 2. Речь идет в основном о дефиците бензина. Однако вскоре могут возникнуть проблемы и с дизелем. Говорит эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин.
22: Если украинцы продолжат удары, они все более прицельные, эти удары. Вот 22 удара было в прошлом месяце по нефтеперерабатывающим предприятиям, то они могут сократить возможность России насыщать внутренний рынок дизельным топливом. А это что означает? Это все грузовые перевозки, это населенные пункты, никто ничего не сможет подвозить. А расстояния в России ой-ой-ой какие. А дизельные тепловозы, которые по российским железным дорогам, где не все еще электрифицировано в России, они тоже должны что-то доставлять. И если будет продолжаться, вот, ну, как развивается весь этот процесс ударами по НПЗ, то, я думаю, мы увидим такую картину, когда будет не хватать дизельного топлива. А вот это тогда уже будет настоящий коллапс.
14: Эксперт говорит, одна надежда на мирные переговоры, которые после приезда спецпосланников американского президента в Москву и Киев снова вышли на новый круг. Только если будет перемирие и прекратятся удары по российским НПЗ, отрасль восстановится и снова будет выпускать достаточное количество топлива. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Шок недели.
4: Час Ч приближается. Зафиксирован первый случай, когда военнообязанного по запросу военкомата не выпустили за границу. Это произошло в Краснодаре. 24-летний парень прошел срочную службу в 24-м году и числился в запасе. 2 сентября он решил с семьей съездить в отпуск, однако вылететь из Краснодара ему не удалось. Его задержали на паспортном контроле. После дополнительной проверки парню вручили официальное уведомление о временном ограничении права на выезд из России. Оказалось, что он в запретных списках, говорит адвокат Иван Чувеляев.
23: Соответственно, в запретные списки могут попасть и мужчины, которые служили срочную службу, и запасники, и пенсионеры, и вообще чертов в ступе там может не быть. Кто угодно. Соответственно, как следствие, мы получаем вот эти вот кейсы. Плюс, с другой стороны, происходит очевидным образом какое-то усиление контроля на границе, требование, возможно, повышение числа людей, которых за границу не выпускают. Ну и как следствие, вот, собственно, вам результат.
4: Как выяснилось, решение принял военкомат, в котором запасник состоял на учете. В ноябре прошлого года он явился туда по повестке для уточнения документов воинского учета, и ему вклеили мобилизационное предписание. Повестки в военкомат продолжают массово приходить россиянам по всей стране.
24: Вручили, значит, мобилизационное предписание. Выглядит оно вот так. Это значит, в случае, если, не дай бог, в нашей стране будет объявлена мобилизация, вы обязаны будете по данному предписанию явиться на пункт сбора.
4: Мобилизационное предписание означает, что человек уже распределен в конкретную часть и конкретную должность. В случае мобилизации, поясняют юристы, людей, получивших такие предписания, призовут в первую очередь при объявлении мобилизации. Теперь получается, что таких мужчин могут не выпустить из страны, говорит адвокат Иван Чувеляев.
23: Здесь я отсылаю к истории молодого человека, не хочу никого пугать. Но отсылаю к истории молодого человека, у которого не было никаких абсолютно повесток, он пытался выехать. Его развернули на границе, сказали, что нет, ничего не знаем, повестка у вас есть. После чего он проверил, выяснилось, что она у него появилась. За время пути собачка могла подрасти.
0: Подрасти, да.
23: Да, что, собственно, и произошло. Поэтому здесь это, на самом деле, абсолютно непредсказуемая история. Если вы призывного возраста мужчина, могут выпустить, могут не выпустить. Вот все это делается исключительно на свой страх и риск, по-другому это не описать.
4: В августе, по словам адвоката, из страны не выпустили 23 человека. Почти у всех запрет на выезд появлялся непосредственно во время пограничного контроля. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Шок недели.
14: СВО забирает последнее. Чтобы наполнить военный бюджет, Банк России пошел на самую масштабную распродажу золота. Столько в мире больше не продавал никто. Раньше Россия была одним из крупнейших покупателей золота в мире и приобретала почти всю свою внутреннюю добычу. Сейчас же ситуация кардинально изменилась. Масштабная распродажа золотых слитков из резервов, которую ЦБ начал в 2026 году, сделала его крупнейшим продавцом золота среди всех центробанков мира. По данным Всемирного совета по золоту, во втором квартале Банк России реализовал почти 22 тонны драгметалла из ЗВР, то есть золотовалютного резерва страны. На втором месте с большим отрывом Турция, которая продала всего 4 тонны. Другие центробанки, если и продавали золото, то в ничтожных объемах. Мексика – 100 килограммов, Мальта – 30 килограммов, Румыния – 10 килограммов. Российский ЦБ распродал аж 22 тонны за квартал, главным образом для того, чтобы закрыть дефицит госбюджета, говорит экономист Игорь Липсец.
1: С бюджетом было плохо, они начали продавать золото, чтобы пополнить остатки. Но больше-то ничего не осталось. Но смотрите, значит, ФНБ, ликвидная часть, крохотная, остатки непотраченных прежних денег на казначейских счетах тоже небольшие. Ну, в общем, остались ЗВР, вот, которые есть у ЦБ, но это последние деньги, которые есть у России.
14: Согласно статистике Международного валютного фонда, всего с начала года по конец июля Центробанк распродал почти 50 тонн золота. Тот факт, что Банк России приступил к распродаже драгоценного металла, говорит о том, что заканчиваются другие ликвидные активы, а бесконечно использовать печатный станок, чтобы залатать дыру в бюджете, невозможно, говорит экономист Роман Скворцов.
2: И мы видим, как за первые полгода Центральный банк напечатал более 6 триллионов рублей.
6: Ну, наверное, на какой-то период времени эта история будет терпима.
2: Но вы тоже имеете в виду, да, что вот эта ситуация с включением печатного станка – это неизбежная и стопроцентная, и во всех случаях история с гиперинфляцией. Почему? Потому что эти деньги не обеспечены товарами и услугами. То есть, да, Центральный банк может печатать деньги при условии, что экономика выросла, что реальных товаров и услуг производится больше, что производительность труда стала выше. Но сейчас экономика сужается, и, опять же, да, эти 6 триллионов, они не достигнут каких-то там глобальных итогов, результатов, просто потому что дефицит значительно больше. Какой итог? Продавать золотовалютные резервы.
14: Но есть одна проблема. Что произойдет, если золото будет полностью распродано, а в экономике грянет катастрофа? Ведь именно золотовалютный резерв предназначается для подстраховки на случай критических ситуаций. В таком случае денег будет просто взять негде, сетует экономист Игорь Липсец.
1: Напоминаю, что ЗВР ЦБ – это вообще-то подстраховка на случай кризисных ситуаций. Что называется, придет голод, придет эпидемия, нужно будет срочно покупать. Вот это как раз для этого предназначено ЗВР ЦБ. То есть они сейчас их распродают, потому что, ну вот, нужно как-то залатать дыры в экономике. А дыр много.
14: Активно продавать золотые запасы финансовый регулятор начал еще в прошлом году, чтобы помогать покрывать дефицит бюджета на фоне роста военных издержек и падения нефтегазовых доходов. Поскольку ситуация в экономике не улучшилась, а усугубилась, золото продолжают распродавать. По данным Минфина, за январь-июль дыра в федеральной казне составила 6,5 триллионов рублей. И это без учета новых кризисов, которые добавили в августе, топливного дефицита, ударов по складам маркетплейсов и портам. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Беда недели.
14: Снова полыхают НПЗ в Сочи. Повторное возгорание на нефтебазе Роснефти. А в Рязани выведено из строя почти 80% нефтезавода. Адлерская нефтебаза «Роснефть Кубаньнефтепродукт» попала под атаку в ночь на 4 сентября. Официально о пожаре местные власти не сообщали, но возгорание активно показывали местные жители. Позднее пожар удалось локализовать, но этой ночью он разгорелся с новой силой.
0: Днем чуть-чуть тлело, вчера практически вообще не горело, а сегодня вот такая картина. Вообще не понимаю, что происходит. И сюда гарью, прям воняет гарью.
14: Нефтебаза примыкает к международному аэропорту Сочи. Пассажиры, которые приехали на свои рейсы, обнаружили, что они задерживаются. При этом люди наблюдали чудовищную картину. Весь аэропорт буквально заволокло дымом. Пассажиры в шоке от происходящего.
7: Так, мой рейс чуть ли не единственный, который реально не отменили. То есть все остальные рейсы просто отмена. Народ просто спит на полу, блядь. Я сейчас ехала, я увидела, блин, такое просто огромное количество дыма. И не едьте, и не летите. Тем более с детьми. То, что здесь творится, то, что я сегодня видела, и это никто вам не покажет. Блядь, ну это очень страшно.
14: К воздушным тревогам и отменам рейсов в Сочи не привыкать. Однако такой серьезной атаки, как на нефтебазы 4 сентября, ранее в городе не было. Люди напуганы и не знают, что делать дальше. Многие в отчаянии подумывают о том, чтобы уехать.
8: Я за все время, которое я живу в Сочи, первый раз в своей жизни увидела, ну, плюс-минус беспилотников 18, пролетающих над крышей моего дома. Почему их не сбивают? Просто они летели, чтобы вы понимали, там промежуток между пла был, наверное, ну, 10 минут. Только один прожужжал, уже все, следующий пошел. Это очень страшно. Понимая и зная, у нас много чего подбито, даже элементарно нечем отбиваться.
9: Я такого страха и жути не испытывала вообще никогда. Мы находимся недалеко от аэропорта, и, конечно, очень было громко, шумно, безостановочно. Сегодня ночью хотелось реально сесть и уже ехать. Просто куда-то вот в никуда, подальше. Вот так было жутко. А больше всего пугает, что все непрозрачно. Завтрашний день для нас непрозрачен. Где мы завтра будем, где мы окажемся, как будет построено будущее у наших детей.
14: Кроме «Роснефть», «Кубаньнефтепродукт», в Сочи после ночной атаки дронов горела также нефтебаза «Лукойл», «Югнефтепродукт» на федеральной территории «Сириус». Там же, однако ближе к границе с Абхазией, был атакован дивизион ПВО. Также после налета БПЛА прекратил работу один из двух операторов по заправке самолетов, дочка «Роснефти». Заправку самолетов пока что осуществляет только оператор «Лукойла». Об этом говорится в официальном международном извещение для пилотов. А сегодня ночью атакован рязанский НПЗ. Местные жители зафиксировали на видео безуспешные попытки сбить дроны при помощи военного вертолета.
10: Походу, это все-таки не вертолет, а дрон, потому что только что прям жесткая стрельба была.
25: Я опять слышу вертолет.
10: Вон летит.
14: В настоящий момент над рязанским НПЗ огромный столб черного дыма. Как сообщается, более 77% мощностей завода выведены из строя. Поражены главные установки по очистке топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
3: Последние 7 дней. Беда недели.
14: Авиация в крутом пике. Ни самолетов, ни керосина. Аэропорты по всей стране резко ограничили заправку, а сроки поставок отечественных самолетов снова перенесли. Теперь ограничения по топливу есть не только на АЗС. Коллапс затронул уже 26 авиагаваней от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Согласно данным системы аэронавигационной информации, первые лимиты установили еще в июне, а вторая волна пришлась на сентябрь. Сроки действия ограничений от 1 до почти 7 месяцев в зависимости от аэропорта. Так, например, в петербургском Пулково до марта 2027 года заправка возможна только в соответствии с полетным планом, без дополнительных объемов. Что это значит? Лететь без дополнительных объемов топлива, объясняет авиаэксперт Николай Федотов.
11: Представляете, если вы летите там 5-6-7 тысяч километров, и что-то происходит там не по плану, какие-то проблемы с двигателем, либо с чем-то еще, не можете приземлиться, то вам нужен запас топлива некий. Если у вас топливо ограничено в баке, то вы уже не можете совершить маневр, и вы на большие расстояния просто-напросто не полетите. Это просто-напросто опасно.
14: 15 из 26 аэропортов ограничения затрагивают лишь иностранных авиаперевозчиков. В частности, такие лимиты действуют в аэропортах Казани, Уфы, Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени и других. Тем временем власти снова отложили сроки поставок отечественных самолетов на замену «Боинг» и «Аэробус». Программа развития национального авиапрома, от которой правительство ждет сотни новых лайнеров на замену западным судам, обернулась крахом, говорит экономист Игорь Липсиц.
1: За прошлый год в России сделали то ли один самолет, то ли ни одного. Это называется сборка единичной продукции на коленке по обходным технологиям. То есть, когда нет возможности поставить на конвейер, то вручную собирает. Вот сейчас российская авиационная промышленность собирает самолеты штучно. Из чего смогли, из того и собрали. То есть, все самолеты различаются комплектацией. Поэтому, значит, их поставить на эксплуатацию нельзя. И если ты их, значит, покупаешь, то у тебя стоят вроде самолеты одного названия, но собраны разные комплектующие, их ремонтировать, обслуживать невероятно сложно и неудобно крайне.
14: Сроки сертификации лайнера МС-21 и импортозамещенного Суперджета 100 с двигателями российского производства снова откладываются на следующий год, заявил глава Росавиации Дмитрий Ятров. МС-21, который по изначальным планам должен был полететь еще 10 лет назад, будет сертифицирован лишь в середине 2027 года. А вот Суперджет обещают сертифицировать немного раньше. Этот самолет на 80% состоящий из импортных деталей, после начала СВО и санкций остался без двигателей от французской «Сафран». Теперь же с мертвой точки дело должно сдвинуться в первом квартале следующего года. Однако на этом проблемы не заканчиваются, ведь главная из них – цена, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
12: Стоимость перевода каждого суперджета на российские двигатели будет стоить порядка 4 миллиардов рублей. Что такое 4 миллиарда рублей? Это стоимость нового Боинга 737 Макс, например. То есть можно купить за эти деньги новенький Боинг 737 Макс, а в России за эту цену вы можете поменять прекрасные французские двигатели, которые больше вы не можете обслуживать, потому что санкции, на отвратительные, неэффективные, топливо неэффективные, топливным как раз параметрам, подтяги и так далее, ПД-8, которые проигрывают, естественно, французским, но при этом это будет стоить как новый самолет «Боинг». Сейчас основная проблема в том, что авиакомпании признали, что у них нет денег, чтобы заменять двигатели самим за свой счет.
14: И это значит, что платить придется государству. А это обойдется минимум в 500 000 000 000 рублей, которых в бюджете из-за огромного дефицита в 6,5 триллионов попросту нет. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Факт недели.
4: Гибнут вчерашние школьники. Срочника в полуобморочном состоянии заставили подписать контракт на СВО. Отец 19-летнего Максима Мистина, который служит срочку в Богучаре, рассказал редакции, что его сына заставили поставить подпись в контракте.
5: 19 августа после стрельб его остановила группа агитаторов и сказала пройти в помещение на прослушивание лекции. Моему сыну в это время из-за сильной жары было очень плохо. У него пошла носом кровь. Его оставили одного в закрытом помещении на 2 часа, сняли с него бронежилет и забрали оружие. Угрожая, сказали подписать контракт, а то будет еще хуже.
4: Молодой человек не выдержал и согласился подписать бумаги, чтобы пытки над ним прекратились. И в тот же день, когда немного пришел в себя, подал рапорт о расторжении контракта. После этого Максима угрозами заставили записать видео о том, что все было добровольно. И, мол, претензий к командирам нет. Отец сейчас не может связаться с сыном. В часть ему говорят, Максим хочет воевать и готовится отправиться на передовую. Семья отправила жалобу в СК и прокуратуру, но ответа пока нет. Тем временем, с началом нового учебного года в вузах возобновилась вербовка студентов. Об этом рассказала Светлана, у которой племянник учится на 2-м курсе одного из университетов Воронежа.
13: Значит, приходят к ним в университет какие-то 2 человека непонятных, то ли из военкомата, то ли там хер его знает откуда. Но один был в форме, говорит, и одна женщина какая-то непонятная. И, говорит, заставляли нас подписывать контракты на СВО. Точнее, они пришли с тем, ребята, их вызывали по 6 человек, парней, и говорили, так, вот вам бумажки, давайте подписывайте, иначе у вас, и угрожали им, что у них будут проблемы с учебой, если они не подпишут. Мы, короче, вообще в шоке. Естественно, родители в шоке, все в шоке. Это вообще как так? Он учится на платном отделении. Вот. Я уже боюсь представить, что там с ребятами на бесплатном отделении происходит. И это что вообще такое? Это вообще как? Что значит угрожать и заставлять? Что вообще происходит у нас? Просто какой-то беспредел.
4: Женщина заявила, что происходящее вызвало шок у самих студентов и их родителей. Также она сообщила, что на встрече были не только парни, но и девушки. Адвокаты с самого начала агитации студентов предупреждают, контракт на 1 год с Минобороны не существует. То, что дают подписать студентам, это приложение к бессрочному контракту.
15: Даже если студент доживет, да, до вот этого года, год завершится, все равно, несмотря на то, что действительно в этом приложении написано о гарантированном увольнении, мы понимаем, что могут найтись причины, скажем так, оставить его в армии. А я напомню, что именно обыкновенный контракт, пока действует указ Путина о мобилизации, он бессрочный. И есть шанс, что человек не пройдет в беспилотные системы совсем и, может быть, станет штурмовиком.
4: Главная причина вербовки студентов – дефицит людей на фронте. Это не скрывая, говорят практически все ЗВНКоры. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
16: Радио «Лента». 15:57 АМ.
3: Последние 7 дней. Итоги недели. Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
4: Краеугольный камень СВО – Донбасс. Утечки из закрытых бесед с людьми Трампа. Владимир Путин поставил задачу полностью захватить Донбасс к весне 27 года. В Донецкой области армия 2-й месяц подряд теряет по 40 тысяч солдат. О второй волне мобилизации говорят уже не первый месяц. По мнению военкоров, без нее о захвате Донбасса не может быть и речи. И хотя официально мобилизацию отрицают на всех уровнях, масло в огонь добавили утечки после переговоров президента Владимира Путина и представителей Трампа, Кушнера и Уиткофа, которые в минувшие выходные посетили Москву и Киев. Согласно информации американских журналистов, новые сроки, которые поставил Владимир Путин по захвату Донбасса, – Это весна 27-го года, и это выглядит крайне нереалистично, считает военный аналитик Ян Матвеев. По его словам, за последние 10 месяцев ВСУ стали заметно давить на поле боя.
17: Я бы начал с Купинского участка фронта. К северу от города ВСУ продолжают контратаки возле Двуречной. Передовые отряды дошли уже и до Оскола, отрезая южную часть плацдарма. Теперь туда российские войска могут пройти только через реку, а это дополнительные риски и сложности. ВСУ пытаются полностью зачистить и освободить всю территорию к северу от Купинска, чтобы исключить инфильтрацию в город, которая до сих пор продолжается и угрожает перейти в закрепление.
4: Второй месяц подряд армия России теряет более 40 тысяч солдат на фронте. Об этом пишут и военкоры, и военные медики. Новых контрактников для восполнения текущих потерь не хватает. И как долго военные смогут удерживать занятые позиции с таким дефицитом, непонятно. Военнослужащий Виктор Степанов попал на передовую месяц назад. Его забрала полиция, когда он пьяным возвращался домой. Так он и подписал контракт с Минобороны. Виктора сразу отправили в штурм, где погибли почти все, кто с ним шел выполнять боевое

0: такими темпами, они и за год наберут все 10%. Огромные деньги, выжигающие российский бюджет.
1: В августе этого года темпы наступления армии упали в разы по сравнению с августом 25 года. Тогда было захвачено 505 квадратных километров. Однако из-за контрнаступательных операций ВСУ по всему периметру военных действий российские войска сдали почти 130 квадратных километров территории. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
1: Победа близка. В Кремле рассчитывают на скорую победу над Украиной. Зеленский снова едет в Белый дом. Когда закончится СВО?
3: Мы уверены, что победа очень близка. Мы очень уверены в нашем военном потенциале, в действиях наших военных. Наши боевые действия идут очень успешно.
1: Такое заявление пресс-секретарь Дмитрий Песков сделал, отвечая на вопросы журналистов из Индии. До этого Владимир Путин на встрече со спецпосланниками президента США Стивеном Уиткофом и Джаредом Кушнером также заявил, что российская армия успешно продвигается на Украине. Он также выразил уверенность, что вооруженные силы России выполнят все цели СВО и возьмут под контроль оставшуюся часть Донецкой области. Реализовать это, исходя из нынешней обстановки на фронте, будет непросто, считает военный аналитик Сергей Услендер.
4: ВСУ срезали так называемый Лиманский выступ, достигнув очевидного успеха на этом направлении, отбросили российские войска к реке Жеребец в сторону населенного пункта Макеевка, и таким образом конфигурация фронта на этом участке вернулась к состоянию на май 25 года, то есть больше года назад. Больше года российских усилий, наступления на этом направлении, попытка выйти с, ну как бы скажем, по карте сверху к Славянско-Краматорской агломерации пошли буквально вот коту под хвост и не закончились ничем. ВСУ провели успешную операцию. В течение 4 месяцев, начиная с мая 26 года, они вели операцию на этом направлении и в конце концов, причем операция эта велась в обстановке такой строжайшей секретности, информационной абсолютной тишины, что, собственно, видимо, тоже позволило украинцам одержать там вот такую убедительную победу и достичь убедительного успеха. С этой стороны угроза пока, во всяком случае, Славянскую и Краматорскую ликвидирована.
1: На эту операцию ВСУ, о которой говорит Услендер, уже отреагировали в Z-сообществе. Там все как один задаются вопросами, как российская армия смогла такое допустить. Военные, в свою очередь, говорят, у них большие потери, и им попросту не хватает людей, чтобы удержать свои позиции, не говоря уже о новом наступлении.
5: Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го, вот кто остался, откатились. Сами себе копают яму. Кто-то по каким-то морально-волевым качествам не могут производить это наступление, кто-то по состоянию здоровья. Вот как бы вот такие новости с передовой. Наше командование принимает неадекватные решения, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга. Отрабатывают со всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет. Нас отправляют просто по открытке.
1: Экономическая составляющая СВО тоже оставляет желать лучшего, говорит экономист Вячеслав Ширяев. Статья военных расходов постоянно растет, а пополнить ее попросту неоткуда.
6: Деньги уже кончились, 6,5 триллионов дефицит бюджета. Закрывается он эмиссионно, так же, как в конце 80-х, в начале 90-х годов. Это невозможно поддерживать продолжительное время. В 26-м году экономический кризис, осенью 26-го года острая фаза экономического кризиса. Война не может уйти в 26-й год, в 27-й год. В 27-м году все это закончится как режим, как система. Она трансформируется, либо разрушится, но это будет уже что-то другое. Нет ресурсов у системы, что я это вижу. Как они печатают деньги для того, чтобы закрыть дефицит бюджета, потому что никто не дает в долг. Они напрямую фактически из Центробанка сейчас финансируют Минфин, как это было в 90-е годы, изображая какие-то там операции репо и аукционы ОФЗ. Это может продолжаться, ну, там, еще несколько месяцев, потом закончится обвалом ВВП, гиперинфляцией и кризисом похуже, чем в 98-м году.

0: это неминуемо закончится так.
1: После встречи спецпосланников Трампа в Москве с Владимиром Путиным, затем в Киеве с Зеленским, многие заговорили о возобновлении тристоронних переговоров. Будут они или нет, пока неизвестно. Однако уже известно, что Зеленский снова едет на личную встречу с Трампом. Предварительно она согласована уже на этот месяц, сообщили в МИД Украины. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
1: Голуби мира Трампа не помогли. В Москве заявили, что цели СВО еще не достигнуты. Сразу после отъезда спецпосланников США Россия и Украина обменялись ударами. Первый более чем за полгода визит в Москву спецпосланников США Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера не мог изменить позицию Москвы в отношении спецоперации. Владимир Путин настроен продолжать СВО. Как написало влиятельное издание Bloomberg, президент поставил задачу к весне 27 года захватить всю Донецкую область и верит, что армия сможет выполнить эту задачу. Сейчас картина на фронте показывает совсем другую динамику, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
3: Уже 11 месяцев идет бой за Константиновку. В октябре прошлого года туда, к окрестному, к границе, городской границе Константиновки подошли российские войска. Но с тех пор, да, Константиновка находится в основном в зоне инфильтрации, но вот так она и так там российские войска и застряли. Что касается других направлений, то здесь очень важно подчеркнуть, что город Доброполье, к которому стремится группировка «Центр», ну, практически в полном составе российская группировка войск «Центр», так и далек от того, чтобы российские войска подошли к его окраинам, нет такого. Без этого невозможно двигаться на пояс крепостей с запада, с юго-запада. И провалилось наступление на Славянск с северо-востока из-под Лимана, потому что, ну, Лиман до сих пор не взят российскими войсками, они даже в общем только окрестности Лимана, часть городской застройки, находится в зоне инфильтрации. В общем, наступление, как я понимаю, хотя формально, видите, какие-то территории занимают, но фактически наступление провалилось, оно захлебнулось.
1: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил возобновление трехсторонних переговоров России, США и Украины. Об этом же заявили в Киеве после разговора Уиткофа и Кушнера с Зеленским. После того, как американская делегация вернулась в США, ВСУ в пятый раз с начала года атаковали саратовский НПЗ «Роснефти». Саратовский НПЗ – один из старейших в отрасли. В 2024-м завод переработал 5,8 миллиона тонн нефти. Он произвел 1,2 миллиона тонн автобензина и почти 2 миллиона тонн дизтоплива. После каждой атаки беспилотников предприятие останавливало работу. Последний удар в начале августа нанес большой ущерб заводу. На ремонт понадобилось около 3 недель, говорит аналитик нефтегазового сектора Борис Оранштейн.
4: Мы балансируем все время, когда я говорю «мы», имея в виду, так сказать, топливный рынок, балансируем между системным кризисом, который сейчас, и общенациональным кризисом, который может привести к коллапсу. Вот это действительно очень тонкая грань. Если продолжатся удары ВСУ в такой же степени интенсивности, с таким же стратегическими целями. А они, вы знаете, сейчас затрагивают не только нефтепереработку, но и всю логистику. Страна может скатиться в коллапс.
1: После атаки беспилотников ночь на 8 сентября в Саратове повреждены несколько домов. Как заявил губернатор региона Роман Бусаргин, пострадали 10 человек. Для жильцов поврежденных домов в городе развернули пункт временного размещения, добавил губернатор. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
1: Мира не будет никогда. В Москве начинают капитальный ремонт бомбоубежищ, а в Питере под укрытие адаптируют 9 станций метро.
5: Ой, небо красное. Что-то горит, походу.
1: Страшно сказать вслух, но похоже, что удары беспилотников по регионам России стали уже обыденностью. Каждый день пресса сообщает о новой атаке, пожаре или разрушениях. Спустя почти 5 лет СВО власти решили поднять вопрос безопасности граждан. В частности, в 3 районах Москвы обещают капитальный ремонт 9 бомбоубежищ. На это выделили 39 миллионов рублей. Речь идет об укрытиях на Азовской, Болотниковской и Нагорной улицах, также на Ленинском проспекте. Работы планируют закончить к концу ноября. А до этого в случае опасности людям предлагают самим позаботиться о своей безопасности.
6: Вот эта ночь, она была адовая. Реально. Нельзя снимать, там, выставлять эти все видосы, как что стреляло, как что летало. Я вам скажу, я такого страха и жути не испытывала вообще никогда. Не буду раскрывать карты для особо любознательных, что у нас тут подбомбили, но очень много объектов, и неприятно было. И неприятно более того, что как будто бы защиты не стало в один момент у нас. Это было страшно. Мы находимся недалеко от аэропорта. И, конечно, очень было громко, шумно, безостановочно. Да, я в какой-то момент... Да не то, что я хотела его сделать. Этот бункер, это бомбоубежище, почему-то, когда начала строить дом. Но так как мы находимся в горной местности, там плиты и грунтовые воды, просто не дали такую техническую возможность сделать. И вчера ночью, точнее сегодня ночью, я вот вообще не спала. Я до 5 утра просто в таком мандражирующем состоянии ходила. И мне помог только фенобарбитал. Бункер бы был вообще в пору.
1: В Санкт-Петербурге 9 станций метро адаптируют под бомбоубежище. Кроме них, в проект вошли 4 отсека и около 35 километров путей. Сейчас подземка ищет подрядчика, который не только подготовит технико-экономическое обоснование, но и учтет изменения уровня грунтовых вод, развитие застройки и общее старение оборудования. А пока все это в проекте, во время последнего удара дронов по Питеру большинство людей прятались в коридоре или ванной.
7: Ну вот, впервые...
8: Неплохо.
7: Параша, я еще не спала.
8: Впервые мы ночуем в ванной. Постелили себе здесь, забрали мою лушу, потому что что-то на улице происходит вообще страшное. Обычно бахнет и все, ну раз, ну два, а это взрыв за взрывом.
1: Одни из самых популярных методов защиты от дронов – ударостойкие пленки для окон. Такие пленки – топ-продаж. А страховые фирмы фиксируют вал обращений с просьбами застраховать квартиру или бизнес.
9: Идем в туалете. Окна дрожат. 3 часа ночи.
1: Тендеры на капитальный ремонт бомбоубежищ в стране появились после того, как Украина анонсировала запуск собственных баллистических ракет. Речь идет о ракете F-9, способной нести боевую нагрузку массой до 800 килограммов и поражать цели на расстоянии до 850 километров. В Киеве анонсируют ее применение в течение ближайших недель. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
10: Когда Донбасс станет российским? Владимир Путин в 16-й раз перенес сроки полного захвата Донецкой области. Это главная цель СВО. Что это за регион? Донбасс – главный камень преткновения в мирных переговорах, которые инициировал Дональд Трамп и которые уже заходят на второй круг. Сейчас армия России контролирует 79% Донецкой области. Москва настаивает, чтобы Украина добровольно покинула недостающий 21% территории. Киев отказывается отдавать земли без боя. В августе российские войска продвигались в Донбассе со скоростью 2 квадратных километра в сутки. Если этот темп сохранится, регион перейдет под полный контроль России не раньше октября 2032 года, подсчитали военные эксперты. Россияне ждать и воевать устали.
11: Не хотелось, чтобы быстрее вот эти молодые парни красивые жили свободно, без всяких войн, и без, чтобы в стране был мир и порядок, вот и все. С ума сойти. Это сколько людей-то страдают, матерей, жен, детей от этой поганой войны.
12: Мне не нужна ни Сумская область, ни Одесса, ни Киев, ни Херсон. Вот если посчитать, сколько денег Россия тратит ежедневно на бомбежку Украины, это же просто немыслимые цифры.
13: Мой супруг находится в зоне СВО 4 года. То, что его мобилизовали в 22 году, и то, что он по сей день там. Такие семьи, как мы, они живут 4 года в подвешенном состоянии, они живут без будущего и т.д. и т.п.
10: Сложно думать о будущем даже тем, у кого нет воюющих родственников и кто просто живет в России. Ведь из-за регулярных атак дронов даже глубокий тыл превратился в прифронтовую зону, говорят люди.
14: Да как же мы дожили-то до жизни-то такой, а? Когда даже дети ходят с рациями, прислушиваются, в небо смотрят постоянно. Только смотрят они не потому, что мечтают о чем-то, а потому, что там слышат жужжание беспилотника. Почему в машину прилетает, и на следующий день надо ехать на работу, других альтернативных колес нет, а ехать надо. Так скоро все люди вместо езды на работу уедут кукухой куда-нибудь к чертовой матери.
10: Однако военное командование не раз говорило, воевать армия будет, пока все цели СВО не будут достигнуты. По словам близких к Кремлю источников, Владимир Путин ждет, что Донбасс полностью захватят в ближайшие 6 месяцев. В августе прошлого года командование армии обещало президенту, что украинский фронт рухнет к октябрю-ноябрю 2025-го. Весной этого года сроки сдвинулись на осень. Летом же военные обещали, что Донбасс полностью перейдет под их контроль к концу 2026-го. Теперь же говорят о конце февраля. И конца края этому не видно, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
0: Ну, вопрос ведь действительно фундаментальный. А что государство дает взамен? Защиту, гарантии, правовой механизм? Нет, ничего оно не дает. Нет, вот теперь делается такая идея общенародной войны. Кремль высасывает, как пылесос, ресурсы из своей территории и сжигает их на войне, которая что? Которая прибавляет этой стране новые территории, с которых можно было бы брать новые ресурсы? Нет, наоборот. Новые территории, туда надо инвестировать ресурсы. Закачивать ресурсы людей, деньги.
10: Получается, колоссальные средства вкладываются в захват территорий, их восстановление и жизнеобеспечение. При этом россияне в разных регионах страны стремительно беднеют во имя эфемерных целей спецоперации, говорит политолог. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: В этот раз американские гости привезли 2 капитуляции. Соответственно, это бессмысленный визит с точки зрения ожиданий прекращения военных действий. Я сейчас объясню. Те предложения, которые появились в прессе, по-другому оценить невозможно. Условно, они приехали со следующим. Останавливаемся там, где сейчас стоим. И, соответственно, на ту территорию заходит ООН, это объявляется серой зоной, потом когда-то проводим выборы, потом когда-то меняем украинскую конституцию, ну и в таком ключе. То бишь, это предложение, начнем с Украины, кстати, для Украины это будет капитуляцией, и для России это будет капитуляцией, понимаете, как бы это ни звучало ужасно и смешно одновременно. Потому что, ну, представим, Украина пойдет на предложенные американцами условия. да, что вы уходите, соответственно, из Донбасса, мы туда вводим какие-то войска ООН, какие-то голубые каски, вы проводите выборы, вы меняете конституцию, вот вы делаете вот это, для того, чтобы остановилась война. Соответственно, население Украины, если это все ему озвучит, может задать очень много вопросов действующему руководству. А почему на это не согласились раньше, например? Потому что Украина сохранила все-таки выборную систему, несмотря на то, что сейчас выборы не проводятся, да, но уже там есть вот эта вот традиция политическая переизбирать периодически свои элиты. Так вот, соответственно, население Украины, избиратели могут задать страшный вопрос текущей команде менеджерской Украины, да, а почему вы об этом не договорились раньше? Что значит, мы все отдаем, да, только теперь у нас намного меньше, наши предприятия разрушены, у нас все вообще не очень сладко, зачем было до этого дотягивать? И, соответственно, это может закончиться фиаско для команды господина Зеленского. То бишь, американцы предлагают господину Зеленскому капитуляцию. Но они предлагают капитуляцию и господину Путину тоже. На этих же самых условиях. Потому что господину Путину, понятно, население вопрос никакой не задаст. Другая политическая культура, другой политический климат в стране. Совершенно другая система в России, это все ясно. Но элиты зададут вопрос. Население просто там помычит, пострадает, повыпивает на рыбалках, в гаражах, скажет, эх, такую страну опять профукали. Зачем мы это все сделали, кому это надо было. Все понятно. Но элиты, которые потеряли очень-очень-очень многое, прежде всего в материальном плане, вот они начнут задавать вопросы между собой. А зачем мы все это потеряли? Ради чего? Ради того, чтобы товарищи чекисты укрепились во власти? Потому что вы же понимаете, как власть работает. Любая власть опирается на деньги. Соответственно, тех людей, у которых есть деньги, да, их по чуть-чуть стригут внутренние органы, силовики. Соответственно, чем беднее будут люди с деньгами, ну, тем легче силовики будут их контролировать, а люди с деньгами этого ой как не хотят. И они будут всячески этому сопротивляться, что такой же точно по сути по своей бунт на корабле, который может произойти. Ни господину Путину, ни господину Зеленскому этого не нужно. Потому что сейчас, на данном этапе, это действительно страшный и справедливый вопрос, который можно задать любому лидеру. А почему тогда мы не подписали все это раньше? Или зачем мы дотянули до этой степени? Соответственно, ни о каких прекращениях огня, ни о каких подписаниях каких-либо документов, договоров речь идти не будет. Потому что все это игра с одним победителем, не с двумя. Не предусматривается два победителя в этой игре. И Украина уперлась, и Россия уперлась в свои позиции, и они не двигаются просто ни на миллиграмм. У России, вот как бы это контринтуитивно для вас не прозвучало, но позиция сейчас хуже, чем у Украины. Почему? Объясню. Не бывает, понимаете, не бывает выигрышных войн после 12 лет войны. Бывают какие-то вымученные результаты, но искрометных побед после войн длиной 12 лет не бывает. Это означает, не получилось, неправильный подход был избран изначально. Не получилось, слишком долго, понимаете, слишком много ресурсов, слишком много неизвестности. И сейчас Россия начинает крутое пике в экономике, в человеческих ресурсах, во всем. Вот приходит понимание войны фактически в каждый дом, в каждую кухню, в каждый карман. Она начинает затрагивать всех. Вот Украина этот виток своего исторического развития, она испытала несколько лет назад. Сразу практически после вторжения. Потому что страна меньше, понятно, потому что страна беднее, и население не такое обширное, это все ясно. Быстрее просочились все эти ужасы войны до каждого человека, и человек к этому всему адаптировался. Москва же, как могла, скрывала последствия войны для, грубо говоря, простите меня за это выражение, простого народа. Вот все хорошо, включай телевизор, смотри, все наладится, вообще никаких проблем, мы везде побеждаем. мы везде продвигаемся вперед. Мы третий раз захватили Купянск. Мы, что там, третий раз, по-моему, Славяногорск, да, так назвали. Славяногорск захватываем. Мы еще что-то делаем, Все хорошо, просто не вникайте. И многие не вникают, да, в том, что Купянск уже вроде как захватывали, а в Славяногорске выступает командир батальона «Азов». Сейчас, несмотря на то, что вроде бы по отчетам господина Герасимова этот город находится под контролем войск России. Вот эти все посылы, они направлены были на население. И население, у которого, ну, нормальная была более-менее жизнь, оно нигде ни с чем соприкасалось, оно было склонно всему этому верить. То есть оно не особо адаптировало свое поведение. А сейчас уже такой масштаб этого болота экономического, военного, политического для России, что практически в каждой семье есть люди, у которых или родственника убили, или покалечили, или коллег на работе. Уже не получится скрывать. Практически каждый холодильник стал беднее. Не надо приводить в примеры рестораны в Москве, которых есть дальневосточный краб. Ой, не надо. Нужно привести пример какого-нибудь холодильника среднего в Перми. Вот там в 21-м году или в 20-м. И в 26-м. И машины нужно посмотреть, какая была самая продаваемая машина в Перми в 20-м году, допустим, и в 26-м. И вы увидите все абсолютно четко, что теперь это вот этот китайский шрот, китайский металлолом, который едет в Россию под видом нормальных автомобилей, продается дороже, чем немцы в свое время продавались, да, что вот это вот теперь пальма потребительского первенства. Но ведь люди это покупают не потому, что они хотят, а потому, что они вынуждены, и все это ломается, но все это нет запчастей, это все уже ясно, мы проходили. Ну просто теперь этих людей появилось очень-очень много недовольных. И, соответственно, они тоже могут примкнуть к той силе, которая скажет, мы сейчас все это прекратим, не волнуйтесь, мы все прекратим, все, и все будет как раньше. Так вот, эта сила, это могут быть, ну, вот буржуазные элементы, да, то бишь богатые люди, которые твоими пострадали. Соответственно, господин Путин тоже не может остановиться, потому что у него есть доклад господина Герасимова, у него есть вот такая вот угроза дворцового переворота. Массовых восстаний, революции в России не будет, этап уже пройден. А у Украины, соответственно, есть другая угроза, да, что люди могут выйти на улицы, как они это демонстрировали неоднократно последние 20 лет. И вот тогда, опять же, как демонстрировали украинцы, власть меняется, когда люди выходят на улицы. Соответственно, никто не хочет этого допускать. Потому что ни одна из стран ни технически, ни практически не проигрывает разгромно до такой степени, чтобы уступать. Да? Соответственно, все это продлится. И ваша линия поведения должна быть такой же, о которой я рассказываю вам уже, по-моему, 5-й год. Домик в деревне. Сбережения в валюте. Маленькими купюрами собран тревожный чемоданчик. Деньги со счетов сняты и лежат в банковской ячейке. Сейчас, соответственно, я очень настоятельно даже рекомендую задуматься о солнечных панелях, задуматься о генераторах на эту зиму. Потому что, ну, я же предупреждал, что с бензином будет вот такая вот ситуация. Она уже есть. Так поверьте мне, будет ужасная ситуация с приходом холодов и с отоплением, и с электрикой. От этого никуда не деться. Потому что дальше что произойдет? Естественно, никто не согласится ни на какие переговоры. Американцы расстроятся и скажут, ну, раз так, значит, все, получайте Starlink над Россией. И полетит со стороны Украины все, что они сейчас берегут. Понимаете, не спускают, потому что это зона неуверенного приема Старлинка. В секунду, когда Старлинка откроет, эта эскалация выйдет совершенно на другой уровень. Соответственно, из России в ответ что-то полетит. Так что две капитуляции, да, которые представлены каждой из сторон, они совершенно исторически, справедливо и понятно приводят к дальнейшей эскалации. К моему огромнейшему сожалению. Да и не только к моему на самом деле.
2: Последние 7 дней. Потеря недели.
1: Добили. После атаки полностью остановил работу снабжающих бензином Москву Рязанский НПЗ.
16: Но у нас там горит завод. Как горит завод.
1: Атака беспилотников 6 сентября на Рязанский НПЗ стала для предприятия фатальной. В результате удара вышли из строя две основные установки первичной переработки нефти общей мощностью около 12 миллионов тонн в год. Еще одна установка на ремонте после удара в мае. Рязанский НПЗ фактически прекратил переработку. Восстановление может занять несколько недель.
16: Ой, сразу два, вот.
1: Рязанский НПЗ принадлежит Роснефти. Этот завод – один из крупнейших в России. Он входит в топ-3 по объемам производства в стране. В основном он снабжает Москву и область. Предприятие останавливается уже в третий раз за последние три месяца. 15 мая он попал под налет БПЛА и простаивал до середины июля. Потом, проработав всего две недели, завод вновь попал под атаку беспилотников. На этот раз оказалось все серьезней. На ремонт потребуется гораздо больше. Больше времени.
16: О, летит, летит! О.
1: Все это усилило и без того разгулявшийся еще летом топливный кризис. Самая плачевная ситуация сейчас в Петербурге. Без бензина половина заправок города. Россияне до сих пор не понимают, почему такие стратегические объекты, как НПЗ, не защищены от дронов. Военный обозреватель Андрей Клинцевич в эфире радио «Комсомольская правда» объясняет, почему это сделать невозможно.
17: Огромное количество кадров, когда мосты, затянутые сетями, туда залетает дрон, находит там полуметровую дырку, залетает вовнутрь и дальше там начинает наносить удары. Соответственно, полностью закрыть НПЗ будет невозможно. Если вы закрыли сетями и есть возможность запустить 10 FPV-дронов, соответственно, дальше один дрон пробивает дыру, вторые залетают. Технологии группового управления дронов уже есть и у нас у противника. Выглядит следующим образом. Группа дронов приходит в район. Оператор, часть дронов зависает, оператор переключает постоянно с одного дрона на другого управления. Вот он первым дроном пробил дырку, переключился на вторую, и дальше он 10 дронами там совершит любые необходимые ему манипуляции.
1: В сентябре под атаки попали как минимум 5 заводов. Новотек Усть-Луга, Рязанский Пермский, Саратовский НПЗ и завод в Нижнекамске. Что самое удручающее, эти удары беспилотников не прекращаются. В ночь на 11 сентября дроны атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод. В результате там вспыхнул пожар. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Потеря недели.
1: Дым и пепел по всему городу. После налета дронов в Новороссийске полыхает мазутный терминал. Серьезно пострадали и ракетные катера.
18: Сегодня ночью, с 8 на 9 сентября, наш город-герой Новороссийск, наш любимый, подвергся очередной страшной атаке ракетной БПЛА. И знаете, какое ужасное для себя открытие сделало наблюдение. Раньше мы интересовались, как у друг друга прошла ночь. Кто где прятался, кто как справлялся морально, да, локально. Как дети, как близкие, как что у кого произошло. А сейчас мы пришли к тому, что задаем друг другу просто один, наверное, самый важный вопрос. Все ли живы? Сообщение вот с таких сократилось до двух слов. Самых важных. Все ли целы? Такая суровая реальность нашей жизни в Новороссийске в 2026 году.
1: В ночь на 9 сентября Новороссийск пережил самую крупную атаку с начала СВО. Беспилотники и ракеты летели на город волнами, начиная с 12 ночи и до самого утра, рассказывают очевидцы. Многие жители встретили рассвет в коридорах своих квартир. Люди напуганы и задаются вопросом, почему не работала хваленая система ПВО.
19: 9.09. Красивая дата, не правда ли? Но не для Новороссийска. Сегодня была опасная ночка, максимально. Еще хуже, чем 12.08. Вот еду сейчас. Все. Возникает вопрос все же. Почему наш город такой беззащитный? Эти, они летали всю ночь, начиная с 12 часов. Они летали всю ночь над домом. И их было немало. Просто один за одним, один за одним. И это просто все, просто вся улица разъебала. Вообще ужас. Сколько это вообще будет продолжаться? Что нам, людям обычным, сделать, чтобы перестало так? Вот, пожалуйста. Все в стеклах. Все. Такой вот ужас происходит. Уже не первый раз, и ничего с этим не делается. Вообще ничего.
1: Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что по беспилотникам работали системы РЭП и ПВО. Также он сообщил о падении обломков дронов на жилые дома. Четверо людей погибли, 29 получили ранения, 17 из них в больницах, добавил Кондратьев.
20: Ракеты засадили и дроны. Это у нас Новороссийск. Вот такая вот история происходит.
1: После атаки поврежден водопровод на улице Магистральной и троллейбусная контактная сеть. Пришлось на время остановить движение электротранспорта, сообщил губернатор. На утро весь город окутало черным дымом из-за пожара в мазутном терминале. Он входит в состав крупнейшего в России морского торгового порта. Также под ударом оказалась и Анапа. Пострадала от массированной атаки военно-морская база Новороссийск. Там, по данным местных журналистов, находились несколько ракетных катеров. Они уничтожены. На Украине признали атаку и заявили об уничтожении истребителя Су-33 и вертолета Ми-8 в Анапе, а также двух комплексов РЛС в районе Геленджика. В Минобороны России об этом не сообщали. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Заявление недели.
1: Такого сценария на повестке дня нет. Владимир Путин второй раз за 7 дней призвал не верить в мобилизацию и заявил, что желающих воевать тьма.
21: Нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации. Это информационная атака.
1: Это заявление президент Владимир Путин сделал на Восточном экономическом форуме. О том, что желающих воевать достаточное количество, президент говорит уже не впервые. Но ситуация на фронте свидетельствует об обратном. По данным военкоров, на передовой последние несколько месяцев очень большие потери. Больше всего людей гибнет в штурмах и из-за отсутствия эвакуации, говорит военнослужащий на Донецком направлении Степан Валунов.
22: Людям очень повезет, если за ними вот в тот момент, когда им нужна эвакуация, приедут. То есть у нас тоже была на тех же Алешках такая ситуация, что у командира моего расчета посекло руку сильно, сильное кровотечение. То есть комбат звонит, говорит, чтобы он лучше бы себе яйца отрезал. Ну, просто цитирую, говорю, чтобы было понятно, что там людей не жалко. Кровопотери сильные, человек чуть ли сознание не теряет. Эвакуацию надо вызывать. Ну, если доживешь завтра, как бы вот соседним подразделением выйдешь. То есть ему еще добраться надо было, говоря, через улицу на другого подразделения с подбитой рукой.
1: Новые контрактники, которых активно пытаются завербовать буквально везде, не покрывают дефицита в живой силе. Этого уже не скрывают командиры. Z-каналы еще в июле сообщали, что после думских выборов возможен принудительный призыв на фронт. По предварительным оценкам, он затронет 1,2 миллиона человек. Адвокат Алексей Табалов считает, что официально указа о второй волне мобилизации может и не быть.
23: Скрытая мобилизация означает, что власти не будут они объявлять публично, потому что это удар по имиджу, серьезный удар по имиджу. Они могут работать, во-первых, привлекая людей на контракт, продолжая, оформляя это добровольностью, на самом деле, которой не будет. Да? Второй момент – это будут работать точечно по спискам. У военкоматов уже есть все списки военнообязанных, которые подлежат мобилизации. Им просто остается дойти до них – условно говоря, и сопроводить в военкоматы и дальше на сборный пункт. Все. Для этого не нужно объявлять никакую мобилизацию. Просто прийти. Там на металлургический завод завести 10 автобусов, Иванов, Петров, Сидоров по спискам посадить и отвезти на сборный пункт.
1: Западные разведки полагают, что военные уже готовят инфраструктуру, проверяя возможности Минобороны принять и вооружить новобранцев. А адвокаты напоминают, юридический указ о частичной мобилизации, выданный в 2022 году, продолжает действовать. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы обсудим масштабные поствыборные изменения, которые готовятся в России на фоне затянувшегося конфликта. Давайте разберемся, как исчерпание ресурсов ведет страну к новой гибридной мобилизации, суровым налоговым реформам и фактическому запечатыванию границ. Мы детально проанализируем, как эти процессы перестроят жизнь каждого и к каким последствиям для общества они приведут.
4: Как только этот мандат доверия получен, государство без промедления начинает решать свои самые острые, самые насущные проблемы. А главная проблема сейчас — это критическая нехватка людей для продолжения затянувшегося конфликта.
5: Люди — это базовый, абсолютно невосполнимый ресурс. И здесь наблюдается радикальная, можно сказать, тектоническая смена стратегии. Финансовая модель пополнения армии, ну та, которая активно работала последние пару лет, фактически уперлась в потолок.
3: Цифры говорят сами за себя. Долгое время работал исключительно коммерческий набор. Человеку предлагали контракт и внушительную единовременную выплату. Но законы рынка неумолимы, предложение падает, цена растет.
5: И растет очень быстро.
3: Да, к середине года эти подъемные выплаты в некоторых регионах достигли просто астрономических сумм. 2, а местами и 3 миллиона рублей за одно только подписание контракта.
5: А теперь стоит задаться вопросом, откуда вообще берутся эти 2-3 миллиона? Это ложится тяжелейшим бременем на региональные бюджеты. Регионы вынуждены резать критически важные расходы.
3: Отменяются проекты по строительству инфраструктуры, замораживается ремонт больниц.
5: Да-да, сокращаются программы благоустройства, просто чтобы обеспечить эти выплаты. Бюджеты буквально трещат по швам.
3: При этом поток желающих все равно стремительно иссякает. Те, кто находился в сложном финансовом положении и был готов пойти на крайний риск ради больших денег, уже сделали этот шаг. Ресурс добровольцев исчерпан.
5: И тут прослеживается предельно циничная логика. Государство осознало, что покупать людей стало, ну, слишком дорого для экономики. Следовательно, нужно создать механизм, который позволит забирать их бесплатно.
3: Этим инструментом становится единый реестр воинского учета.
5: Верно. Единый реестр – это поворотный момент в отношениях между государством и гражданином. Это же не просто перевод бумажных карточек в цифру. Это полное изменение правовой реальности.
3: А в чем заключается истинная жесткость этого механизма?
5: В автоматизме повестка теперь считается официально врученной ровно через 7 дней после ее появления в электронной базе.
3: Подожди, независимо от того, открывал человек портал госуслуг или нет.
5: Вообще не важно. Факт физического получения документа, когда человек ставит свою подпись и подтверждает ознакомление, полностью заменяется фактом размещения записи на сервере. В этот самый момент презумпция невиновности просто стирается.
3: То есть раньше военкомат должен был доказать, что гражданин получил повестку.
5: Ага. А теперь гражданин должен доказывать, что у него была уважительная причина не явиться.
3: Получается, человек может неделями не подозревать, что его статус изменился, а карательный механизм уже запущен на полную мощность.
5: И санкции наступают моментально в автоматическом режиме. Гражданин мгновенно лишается базовых прав, которые еще вчера оказались незыблемыми. Вводится запрет на управление автомобилем. Блокируются сделки с недвижимостью.
3: Квартиру невозможно продать, подарить или сдать в залог.
5: Ничего из этого. Банки автоматически отказывают в кредитах. Человек оказывается в тотальном цифровом и правовом капкане, выход из которого только один – явиться в военкомат.
3: Но реестр – это система в основном для тех, кто находится в запасе. А ведь есть еще так называемый конвейер для срочников. Долгое время срочная служба и служба по контракту позиционировались как совершенно разные вещи. Срочников обещали не отправлять в зоны боевых действий.
5: Да, но теперь система выстроена так, чтобы принудить вчерашнего школьника подписать контракт буквально в первые месяцы службы.
3: И делается это не через прямые приказы, верно?
5: Верно. Это делается через создание намеренно невыносимых условий. Системное психологическое давление, дополнительно изматывающие наряды вне очереди, жесткая изоляция, постоянные угрозы уголовного преследования за малейшие нарушения устава.
3: То есть молодого человека, оторванного от семьи и лишенного поддержки, ставят перед искусственным выбором. И подписание контракта начинает казаться единственным выходом из этого ада.
5: Угу. Не менее изощренно работает давление и через долги. В стране миллионы людей с просроченными кредитами и задолженностями по алиментам, и они попадают под особый прицел системы.
3: К такому должнику приходит судебный пристав, описывает имущество, грозит реальным уголовным сроком за неуплату, а затем невзначай предлагает выход.
5: Списание всех долгов в обмен на подписание контракта с Министерством обороны.
3: Поразительно. Формируется такая гибридная, самоподдерживающаяся машина принуждения. Она не требует громких политических указов о всеобщей мобилизации, которые могли бы вызвать панику.
5: Да, она работает тихо и методично, в фоновом режиме, перемалывая разные категории граждан, от растерянных срочников до загнанных в угол должников и тех, кто попал в цифровые сети реестра.
3: Понятно, как решается проблема нехватки людей. Но очевидно же, что армия нужна не только бесплатная живая сила. Вся эта колоссальная инфраструктура требует гигантских финансовых вливаний.
5: Еще каких?
3: Доля военных расходов в бюджете достигает почти 40%. Это беспрецедентный уровень для постсоветской истории. Возникает вопрос, откуда брать такие средства, если санкции работают, а нефтяные доходы больше не способны покрывать все дефициты.
5: Закономерно, что после решения вопроса с людьми государство переходит к фискальному удару. В действие вступает концепция «люди как новая нефть». Бремя содержания всей этой огромной системы полностью перекладывается на плечи рядовых граждан и частного бизнеса.
3: И делается это весьма радикально.
5: Очень радикально. Самым ярким символом этих изменений стала смерть плоской шкалы налога на доходы физических лиц.
3: Те самые 13%, которые были введены еще в 2001 году и десятилетиями считались главным достижением экономической стабильности, уходят в прошлое.
5: Да, на смену приходит прогрессивная шкала со ступенями в 15, 18, 20 и 22%. При этом звучит аргумент, ну, налог же повышается только для богатых, ведь ставка в 15% начинается с дохода свыше 2,4 миллиона рублей в год. Вроде бы солидная цифра, да?
3: Но эта цифра – это классическая оптическая иллюзия, рассчитанная, видимо, на жителей депрессивных регионов. Если разделить 2,4 миллиона рублей на 12 месяцев, получается ровно 200 тысяч рублей в месяц.
5: Именно.
3: Для Москвы, Петербурга или Екатеринбурга это вовсе не сверхдоходы.
5: В крупных городах это базовая зарплата квалифицированного специалиста. Это IT-разработчик среднего звена, инженер на производстве, врач в частной клинике, архитектор или руководитель небольшого отдела. То есть основной удар приходится не на олигархов, не на владельцев яхт и дворцов.
3: Это удар по квалифицированному среднему классу.
5: По сути, да. Это налог на компетенцию, образование и профессионализм. Человек платит больше просто за то, что он упорно учился и хорошо делает свою работу.
3: А как обстоят дела с бизнесом? Он ведь тоже не остался в стороне от фискальных аппетитов государства.
5: Бизнес получает двойной удар. Во-первых, базовая ставка налога на прибыль повышается с 20 до 25%. Это колоссальное изъятие оборотных средств. А во-вторых, в практику прочно вошел так называемый windfall tax – налог на сверхприбыль.
3: И вот здесь кроется самая большая опасность для экономики. Как этот налог убивает саму идею долгосрочного планирования?
5: Очень просто. Представьте завод, который решил не выплачивать дивиденды акционерам, а копил прибыль 3 года, чтобы купить новое высокотехнологичное оборудование. В этот момент приходит государство, смотрит в отчетность и заявляет: «У вас на счетах образовалась сверхприбыль. Вы заработали больше, чем ожидалось. Отдайте часть в бюджет».
3: Эти изъятия изначально задумывались как разовые акции, но де-факто превращаются в регулярную практику.
5: И любые инвестиции в развитие становятся бессмысленными. Проще вывести деньги или вообще закрыть предприятие, чем копить на модернизацию.
3: Но в стране есть огромная доля населения, которая не зарабатывает 200 тысяч в месяц и не владеют заводами. Доходы многих едва превышают прожиточный минимум. Кажется, что хотя бы их эти налоговые реформы должны обойти стороной.
5: И снова иллюзия. Для самых бедных слоев населения работает другой, гораздо более беспощадный и циничный механизм – скрытый инфляционный налог.
3: Государство изымает деньги не через расчетный листок на работе, а прямо из кошелька через ценники в магазинах и квитанции в почтовом ящике.
5: Коммунальные платежи – это идеальный пример.
3: Происходит внеплановый резкий рост тарифов ЖКХ на 10-12%. Для семьи с минимальным доходом эти платежи съедают критическую часть бюджета. К этому добавляются скачки так называемого утилизационного сбора на автомобиле. Он вырастает сразу на 10-25%.
5: Может показаться, что утилизационный сбор касается только тех, кто покупает новые машины, но ведь стоимость коммерческого транспорта напрямую закладывается в стоимость логистики.
3: Абсолютно верно. Растут цены на грузовики, растут акцизы на дизельное топливо, дорожает обслуживание автопарка. Вся эта цепочка моментально отражается на полке супермаркета.
5: В итоге дорожает хлеб, молоко, базовые медикаменты. Особенность инфляционного налога в его невидимости. Когда пакет молока становится дороже на 30 рублей, покупатель винит жадных коммерсантов, абстрактную инфляцию или плохой урожай.
3: Но экономическая суть остается прежней. Это скрытый налог, который государство вытащило из карманов самых бедных граждан для пополнения своих резервов.
5: Угу. Складывается предельно жесткая картина. С одной стороны, любого мужчину могут в один клик лишить базовых гражданских прав, заблокировав его жизнь через цифровой реестр. С другой стороны, методично, всеми доступными способами изымаются деньги через прямые и скрытые налоги.
3: И естественной биологической реакцией на такое беспрецедентное давление будет попытка собрать вещи и уехать туда, где этих рисков не существует.
5: Реакция абсолютно логичная, но государственная система детально просчитала и этот шаг. Свобода передвижения, которая последние 30 лет воспринималась как базовое, неотъемлемое право каждого гражданина, на глазах трансформируется в жестко контролируемую привилегию. Триггером для этого стала осень 2022 года. Тогда за несколько месяцев страну покинуло, по разным оценкам, от 500 тысяч до миллиона человек.
3: Причем это были не просто случайные люди. Уезжал критически важный человеческий капитал – инженеры, врачи, программисты, ученые.
5: Государство прекрасно выучило этот урок. Чтобы ситуация не повторилась при новом витке мобилизации, происходит глубокая синхронизация баз данных. Базы пограничной службы напрямую интегрируются с тем самым единым реестром воинского учета.
3: Цифровая интеграция лишает процесс человеческого фактора. На контрольно-пропускном пункте в аэропорту пограничник больше не принимает никаких решений. Он просто прикладывает паспорт к сканеру и видит статус в системе.
5: Если военкомат поставил красную метку, все, выезд закрыт автоматически. И на месте ничего доказать, оспорить или объяснить невозможно. Система просто непреклонна.
3: Возникает довольно пугающая ассоциация. Страна, по сути, превращается в гигантский, строго охраняемый корпоративный кампус.
5: Это точное сравнение.
3: Сотрудник может свободно перемещаться внутри периметра, ходить на работу, посещать магазины. Но чтобы выйти за ворота, требуется специальный пропуск от службы безопасности, который выдается далеко не всем.
5: Эта метафора невероятно точна. И она подкрепляется еще одним процессом – массовым изъятием загранпаспортов прямо на рабочих местах.
3: Если раньше практика сдачи паспортов касалась исключительно носителей высоких уровней государственной тайны, ну там, высших чиновников и силовиков, то сейчас правила игры кардинально изменились.
5: Список тех, кому запрещено покидать страну без разрешения, расширился до невообразимых масштабов.
3: Под каток попали сотни тысяч людей.
5: Да, теперь это касается рядовых инженеров в госкорпорациях, муниципальных депутатов районного уровня, врачей в государственных клиниках, даже административного персонала с самой минимальной формой допуска.
3: Люди, чья работа заключается в закупке канцелярских товаров для мэрии, вдруг обнаруживают, что их загранпаспорта должны лежать в сейфе отдела кадров. И получить их для поездки в отпуск – это сложнейший бюрократический квест с совершенно непредсказуемым результатом.
5: Но даже если загранпаспорт находится на руках, а в электронном реестре нет красной метки, граница все равно перестает быть безопасной зоной. Начинают применяться откровенно иезуитские методы выборочного контроля. Речь идет о многочасовых допросах сотрудниками спецслужб прямо в аэропортах.
3: Практика так называемых бесед становится рутиной.
5: Да, человека выдергивают из очереди, уводят в отдельную комнату, забирают разблокированный телефон, изучаются переписки, контакты, подписки в социальных сетях, задаются провокационные вопросы об отношении к политике государства.
3: А если оснований для запрета на выезд формально нет, но человек кажется подозрительным, применяется тактика технического брака.
5: Это когда паспорт портится прямо в руках проверяющего.
3: Да ладно, прямо рвут?
5: Пограничник заявляет, что в документе неправильный шрифт, не читается микрочип, обнаружена опечатка в транслитерации имени или повреждена страница. Документ аннулируется на месте, разрезается ножницами и поездка срывается без возможности компенсации.
3: И здесь кроется не только практический смысл удержания специалистов, но и глубокий идеологический мотив силового блока. В чем заключается этот мотив? Зачем изолировать тех, кто не нужен на фронте и не владеет государственными секретами?
5: Ну, в логике силового аппарата свободные поездки за рубеж сами по себе рассматриваются как источник угрозы для стабильности режима. Люди ездят в другие страны, смотрят на альтернативный уклад жизни, общаются, а затем привозят обратно иное понимание нормы.
3: Другие стандарты отношения государства к гражданину?
5: Вот именно. И для системы, которая переходит в состояние тотальной мобилизации ресурсов, сохранение информационной и ментальной изоляции становится просто вопросом выживания.
3: Становится кристально ясно, что все обсуждаемые элементы – цифровая система призыва, резкое повышение налогов, инфляционные сборы, конфискация паспортов и закрытие границ – это не какие-то разрозненные законы или случайные инициативы разных ведомств.
5: Это слаженные шестеренки одного огромного жестодетерминированного механизма.
3: И этот механизм спроектирован с единственной целью обеспечить непрерывный поток финансовых и человеческих ресурсов. Пока эта цель существует, шестеренки будут вращаться с нарастающей скоростью. И цифровой реестр повесток, и побор из зарплат, и запертые границы – это не случайные хотелки чиновников, а жесткий механизм. Система просто использует галочку в бюллетене как карт-бланш на любые непопулярные шаги, прикрываясь фразой «Народ нас поддержал». И пока продолжается главная причина всех этих бед, государство будет выжимать из граждан все больше денег, контроля и свободных прав. Так что иллюзий строить не стоит. Правила игры кардинально изменились, и обратного хода у них пока нет. В общем, проблема реально существует, и говорить о ней можно долго и подробнее. Так что держим руку на пульсе. И не прощаемся. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
6: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
2: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Скандал недели.
7: Скоро рассвет, выхода нет. Слова легендарной песни группы «Сплин» стали пророческими. Почему ни один из 16 спутников российского аналога «Starlink» «Рассвет» не смог выйти на орбиту? «Скоро рассвет, выхода нет». Похоже, этот хит группы «Сплин» неожиданно получил новое прочтение. Россия строит собственный аналог «Starlink» под названием «Рассвет». Но со второй партией спутников что-то пошло не так. По свежим данным журналистов, ни один из 16 аппаратов не смог выйти на нужную орбиту.
8: Часть спутников осталась на высоте всего от 300 до 400 километров. Орбита некоторых продолжает снижаться, а как минимум два аппарата движутся в сторону атмосферы и могут сгореть.
7: Что вообще могло произойти после запуска, объясняет специалист по космическим системам Андрей Громов.
9: Сам факт запуска еще не означает, что спутник начал нормально работать. После отделения аппарат должен выйти на заданную орбиту и удерживаться на ней. Если высота продолжает снижаться, спутник может войти в плотные слои атмосферы и сгореть. Поэтому сейчас важен не красивый отчет о количестве запущенных аппаратов, а то, сколько из них в итоге смогут полноценно работать.
7: Причем проблемы были и с первой партией. Из предыдущих 16 на запланированную высоту вышли только два спутника. И этого пока недостаточно для полноценного аналога Starlink. Связь с российскими терминалами на контролируемых армией территориях Украины появлялась лишь дважды в сутки и максимум примерно на полтора часа. Для спутникового интернета нужны не десятки, а огромная группировка аппаратов, объясняет эксперт по спутниковой связи Игорь Савин.
24: Главное преимущество Starlink не в одном отдельном спутнике, а в их количестве. Пока один аппарат уходит за горизонт, его должен заменить следующий. Если спутников мало, появляются огромные окна без связи. Поэтому несколько десятков аппаратов могут продемонстрировать технологию, но обеспечить постоянную связь на большой территории они просто не способны.
7: И вот здесь уместно будет вспомнить разговор Владимира Путина с российскими военными в июне. Военные пожаловались ему, что Украина использует Starlink в том числе для управления беспилотниками и доставки грузов. Президент тогда ответил, что у России тоже есть собственная система, и, по его словам, она ничем не уступает, а в чем-то даже превосходит. Что сегодня можно сказать об этом сравнении, объясняет военный эксперт Дмитрий Крылов.
0: Сравнивать экспериментальную группировку из нескольких десятков аппаратов со Starlink пока просто некорректно. Для военных критически важна постоянная связь, а не возможность подключиться к спутнику несколько раз в сутки. Российский проект может развиваться, но между испытанием технологии и полноценной системой связи еще очень большая дистанция.
7: При этом разработчик «Рассвета» компания «Бюро 1440» утверждает, что проект идет по графику и даже с опережением. Так что формально «Рассвет» действительно наступает, только пока довольно своеобразно. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Скандал недели.
11: Армия отступает? Владимир Путин заявил, что до Сум осталось 12 километров, а в июне в интервью Зарубину он назвал цифру на 1,5 километра меньше. Переговоры с Украиной на паузе. Согласно заявлениям президента, российская армия отступает от Сум. В конце июня Владимир Путин заявлял, что российские военные находятся в 10,5 километрах

0: Они заморожены, а если кто-то хотел бы внести позитив, то Россия это приветствует, отметил Путин.
1: Ну, конечно, мы тоже хотим не заморозить, только мы хотим прекратить войну и добиться длительного, абсолютного мира вообще и на Украине, и в Европе, и готовы к этому переговорному процессу со всеми, кто хочет это делать.
0: При этом министр финансов США Скотт Бессент заявил своему российскому коллеге Антону Силуанову на встрече в американском Эшвилле, что боевые действия на Украине должны закончиться. Замминистр финансов США по международным делам Эрни Браун переговоры назвала продуктивными, отметив, что стороны обсудили план президента Дональда Трампа по достижению мира и экономическому росту. В то же время сообщается, что на встрече Бессент подчеркнул, что США не будут ослаблять санкции против России, пока боевые действия на Украине не закончатся. Ранее он уже заявлял, что дальнейшее введение американских санкций против России зависит от хода переговоров по Украине.
2: «Я приму это во внимание. Мы посмотрим, куда приведут мирные переговоры».
0: Сообщается, что когда российский министр попытался обсудить интересующие темы для совместных действий, глава Минфина США резко перебил его и заявил, что экономическое сотрудничество Вашингтона и Москвы невозможно до окончания конфликта. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Враг недели.
4: Месть Берлина. Германия передаст Украине ракеты и тысячи беспилотников в ответ на диверсии в Лейпциге. После истории в Лейпциге, где предположительно российский дрон пытался ударить по украинскому самолету, Германия решила усилить военную помощь Украине. По данным канала NTV, Берлин готовится передать ВСУ дополнительные ракеты для систем Айрис-Т и несколько тысяч ударных беспилотников. Первые поставки могут начаться уже в сентябре. Почему реакция Германии оказалась именно такой, объясняет политолог Александр Вебер.
5: Если немецкие власти считают Россию ответственной за произошедшее в Лейпциге, сокращать после этого помощь Украине было бы очень странным сигналом. Получилось бы, что давление сработало. Поэтому политическая логика здесь обратная. Показать, что подобные действия приведут только к усилению поддержки Киева.
4: И это еще не все. В Германии уже запущено серийное производство больше 5000 дронов для Украины. Контракт, по данным влиятельной газеты «Handelsblatt», стоит около 300 миллионов евро. Среди этих беспилотников будут и дальнобойные, способные преодолевать до 1500 километров. Их количество даст Киеву свободу для атак, объясняет эксперт по беспилотникам Михаил Воронов.
6: 5000 беспилотников, это уже не отдельные поставки, а серийное промышленное производство. А дальность до 1500 километров существенно расширяет список потенциально достижимых целей. Отдельно производители обещают системы автономного управления, которые должны помогать дронам работать при радиоэлектронном противодействии.
4: И оружием ответ Европы не ограничивается. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после Лейпцига пообещала искать новые способы ударить по российскому военному бюджету и закрыть лазейки в санкциях, рассказывает эксперт по европейской политике Роман Штайнер.
7: Ответ сейчас развивается сразу по двум направлениям. Германия увеличивает военную поддержку Украины, а Евросоюз говорит об усилении экономического давления на Россию. И главное заявление фон дер Ляйен заключается в том, что после Лейпцига решимость помогать Украине не уменьшилась, а наоборот усилилась.
4: Москва тем временем все обвинения отрицает. Российский посол Сергей Нечаев назвал их абсурдными и предупредил, что действия Германии не останутся без последствий. А Владимир Путин обвинил Берлин в фальсификации доказательств. Но Германия свою версию менять, похоже, не собирается. Более того, после Лейпцига Берлин закрывает российское генконсульство в Бонне и усиливает военную помощь Украине и готовит дополнительные ракеты и тысячи беспилотников. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Опасность недели.
4: Трамп дал добро, Илон Маск открыт к идее ударов по России с помощью Starlink. Поэтому Москву начали готовить к ударам по энергетике. Илон Маск готов обсуждать использование Starlink для дальнобойных ударов по России. Но есть одно условие. Сначала должен дать добро Дональд Трамп. Об этом

0: написала в свежей статье газета Financial Times. По данным издания, с Маском говорил бывший министр обороны Украины Федоров, а Зеленский в июле поднимал этот вопрос на встрече с Дональдом Трампом в Белом доме. Сообщается, что тогда речь шла об ударах по военным объектам, откуда армия России запускает баллистические ракеты по Украине. Если Трамп таки согласится, то ВСУ смогут использовать Starlink для прицельных ударов по объектам в разных регионах России, объясняет военный эксперт Владислав Орлов.
1: Главное преимущество Starlink – это связь. Дрону намного сложнее работать на большой дальности, если связь с ним постоянно теряется или подавляется. Starlink может сделать ее устойчивее. Но ключевое решение здесь все равно политическое. Если Белый дом даст согласие, у Украины появится еще один инструмент для дальних ударов.
0: Совпадение или нет, но в Москве начали буквально накрывать защитой все ключевые электроподстанции. Возле Абрамова появились огромные металлические конструкции. Судя по всему, на них натянут специальные сетки от беспилотников. Причем находится подстанция не где-то на окраине Московской области. Это восток столицы, примерно 350 метров от Измайловского Кремля. Зачем вообще ставить сетки, если Москву прикрывает мощное кольцо ПВО, объясняет эксперт по беспилотникам Антон Крылов.
2: ПВО не может гарантировать, что собьет абсолютно каждый дрон. Поэтому сетка нужна уже на случай, если беспилотник прорвался. Она должна физически не дать ему попасть прямо в дорогое оборудование. Это довольно простой способ защиты, но для подстанции даже такая преграда может иметь значение.
0: И самое важное в этой истории как раз именно количество дронов. Зеленский говорит, что сейчас Украина применяет в среднем около 300 дальнобойных беспилотников в сутки, а на днях он поставил задачу запускать 1000. То есть речь идет уже не просто о том, сможет ли отдельный дрон долетать до Москвы. Вопрос в том, что будет, если таких дронов одновременно станет в несколько раз больше, говорит военный обозреватель Игорь Данилов.
3: Защитить один важный объект можно, защитить 10 уже сложнее. А когда потенциальных целей сотни, возникает вопрос, куда именно ставить ПВО. Нефтебазы, заводы, аэродромы, электростанции, подстанции. Если количество дронов действительно вырастет в несколько раз, России придется выбирать, какие объекты прикрывать в первую очередь.
0: Конечно, пока говорит, что Трамп уже дал добро, рано, но Маск, по данным Financial Times, дверь для Киева не закрывает. И, похоже, в Москве решили не ждать ответа Трампа, а готовиться заранее. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Опасность недели.
5: Каждый день выносят чемоданами. Центробанк спрогнозировал рекордный период по оттоку наличных из банков по всей стране. Отток наличных из банковской системы будет продолжаться, прогнозирует Центробанк в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики. В первом полугодии он сложился выше обычного, и по итогам года объем наличных в обращении возрастет более чем на 3,5 триллиона рублей. В следующем году прибавит 2 триллиона, а в 2028 еще более 1,5 триллионов, ожидает регулятор.
6: С учетом того, что за первые 7 месяцев текущего года россияне забрали из банков более 2 триллионов рублей, до конца года отток составит еще более 1,5 триллионов рублей. К концу следующего года еще более 3,5 триллионов рублей, а к концу 2028-го 5,2 триллиона. Накопленным итогом за 3 года объем наличных в обращении увеличится почти на 7,5 триллионов рублей.
5: Центробанк связывает всплеск интереса к наличным со снижением ставок по вкладам, желанием граждан иметь под рукой наличные на случай перебоев с безналичной оплатой, а также с другими причинами. Ранее регулятор выделял также повышение налогов. С этого года ставка НДС выросла с 20 до 22%, а размер выручки, после которой его надо платить, снижен с 60 до 20 миллионов рублей. Зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов называл главной причиной уход части бизнеса в наличность. Рост наличных в обороте – это очень тревожный момент, отмечает Скворцов. По его словам, выведенная из банковской системы наличность не возвращается в оборот.
2: Мы не видим роста инкассации, роста взносов через устройство самообслуживания, банкоматы, терминалы в банковскую систему. То есть наличность остается сегодня на руках у населения.
5: Как заявил министр финансов Антон Силуанов, на банковских вкладах хранится свыше 60 триллионов рублей. Ранее он озвучивал идею об изъятии вкладов населения, а затем эту идею повторил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. На фоне крайне негативной реакции в соцсетях КПРФ опровергла высказывание своего лидера, а в партии утверждают, что Геннадий Зюганов вообще не предлагал трогать банковские вклады. Его якобы неправильно поняли, а цитату вырвали из контекста. При этом эксперты полагают, что изъятие вкладов населения действительно может стать одним из способов пополнить бюджет. Власти могут конфисковать вклады россиян на нужды экономики страны, говорит экономист Игорь Липсиц.
7: Какие хорошие деньги, они бы как бы нам пригодились для инвестиций в экономику. Это значит, Силуанов аккуратно начал готовить население России к тому, что сбережения населения могут начать перекачивать доходы бюджета. И Минфин начинает уже думать, как ему подобраться к деньгам населения.
5: По словам экспертов, расходы на СВО постоянно растут, а доходы от продажи нефти и газа падают. Как следствие, страна сталкивается с серьезным дефицитом бюджета. Закрывать его будут всеми возможными способами, возможно, и за счет вкладов населения. Что касается оттока средств из банков, то россияне запасаются наличными в первую очередь из-за ограничений в работе интернета, отмечают эксперты. По их словам, шатдауны охватили не только приграничные с Украиной регионы, но и крупные города, включая Москву. За это время банки потеряли через отток в наличные уже более 2,5 триллионов рублей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Опасность недели.
5: Опять покушение. В Энгельсе стреляли в генерала, который командует бомбардировочной авиационной дивизией ВКС. Рассказываем всю хронологию событий. О том, что в Саратовской области подстрелили офицера ВКС, стало известно 3 сентября. По предварительной информации, в него несколько раз выстрелил неизвестный мотоциклист в шлеме. Пули попали в голову и живот. Генерал сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство военнослужащего.
6: На месте, где совершено покушение на военнослужащего, изъяты гильзы и пули от огнестрельного оружия. Работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Пострадавший госпитализирован, ему оказывают медицинскую помощь.
5: Имя пострадавшего в следкоме официально не называют. Но по данным СМИ, речь идет о генерал-майоре Николае Варпаховиче, командире 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии ВКС РФ. Генерала связывают с ракетными ударами по Украине, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
1: На Украине считают, что Николай Варпахович причастен к ракетным ударам по стране, в том числе по Умней детской больнице в Киеве. Также его подразделения подозревают в ударах по энергетической инфраструктуре Украины в 2022-2023 годах.
5: Всего за несколько дней до покушения 31 августа украинские правоохранительные органы заочно сообщили Николаю Варпаховичу о подозрении. Следствие на Украине считает его причастным к ракетному удару по детской больнице «Ахмадет» в Киеве. По данным украинских следователей, именно подчиненные Варпаховичу подразделения дальней авиации запустили по больнице крылатую ракету Х-101 класса «Воздух-Земля» с бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС. Зеленский уже косвенно подтвердил причастность Украины к покушению на офицера ВКС России в Саратовской области 3 сентября.
8: Будут и наши асимметричные операции в ответ на российскую тактику. Где бы ни прятались российские преступники, их найдут. И сегодня есть очередное подтверждение этого факта, подтверждение на территории Саратовского региона.
5: Согласно утечкам данных, которые изучили журналисты, одним из адресов Николая Варпаховича действительно указан поселок Пробуждение в Энгельском районе Саратовской области. Это далеко не первый такой случай. В августе в Севастополе было совершено покушение на офицера Минобороны Роберта Шагеева. Погиб он и еще 4 человека. А в феврале в Москве было совершено покушение на заместителя начальника главного разведуправления Генштаба генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. В прошлом году в результате взрыва автомобиля в микрорайоне авиаторов в подмосковной Балашихе погиб замначальника главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-майор Ярослав Москалик. А до этого в результате взрыва в Москве погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Похоже, что в России не могут защитить даже высокопоставленных генералов и чиновников, отмечают эксперты. По их словам, очередное покушение на офицера ВКС в Саратовской области говорит о том, что охота на военных продолжается. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
9: Официально господин Путин отверг возможности мобилизации в России. Но мобилизация все равно состоится, сейчас объясню вам почему. Во-первых, посмотрите на поведение господина Путина. Ну, те из вас, кто внимательно и давно наблюдает за президентом, понимают, да, что вот по его поведению, по его манере говорить, манере двигаться, можно, в принципе, предсказать достаточно много. Потому что господин Путин окружен лизоблюдами и подхалимами, как практически всегда и любой президент на самом деле. И эти лизоблюды и подхалимы, они боятся что-то говорить против воли государя. То бишь, вот как-то государь так себя ведет, ну и хорошо, пусть ведет себя как хочет, лишь бы он был доволен нами. Так вот, что происходит на самом деле? Господин Путин вот своей манерой физического движения и своих физических активностей давным-давно уже всех людей, наблюдателей, которые в теме, да, вот он всегда их как бы информирует о том, что он сделает на самом деле заранее, да, и его физические движения, физическая активность, они не имеют общего ничего с тем, что он скажет. Потому что его тело все сказало намного раньше. Объясню. Когда господин Путин о чем-то размышляет, он идет немножко тяжело. Вот он немножко тяжело двигается. Те из вас, кто ходит в спортзал, да? Ну, это вот как будто у тебя висит штанга какая-то на плечах. Понимаете? Вот ты встал, и вот ты сейчас будешь приседать или еще делать какое-то движение, но уже со штангой на плечах. И она не самая тяжелая. Ты понимаешь, что ты это сделаешь в конце концов? Ну, вот как-то ты готовишься к этому, да, гриф давит на дельты, на плечи, вот ты устраиваешься, вот у тебя вот какой-то подготовительный этап идет, понимаете, чтобы не облажаться. Вот так себя господин Путин ведет, когда он только принимает какие-то решения, когда решение не принято. Он сидит немножечко сгорбившись, понимаете, он движется, да, быстро, нормально, но не так легко, как зачастую бывает. То бишь мыслительный процесс, это позиция, да, это ответственность перед собой, перед страной, перед историей, перед миром. Все это, естественно, давит. И можно понять, что тогда решения нет никакого, когда господин Путин себя так ведет. И это иногда отражается в речи. Он говорит, да, мы посмотрим, мы решим, что-то сделаем, надо заслушать, нужно будет что-то решить. И говорит он в таких случаях обычно медленнее и дольше подбирает слова. Почему? Потому что нет решения. Понимаете, есть пространство вариантов решения. Можно и так, и так, и так пойти. Но самого решения еще нет, оно не сформулировано. Поэтому нужно слова подбирать тщательно, а тщательно подбирать нужно думать, и это долг. То есть медленнее речь, медленнее походка. Такая вот здесь небольшая горбинка, когда господин Путин сидит. Понимаете, взгляд двигается направо, налево. Вот как бы человек ищет решение, на него что-то давит, и он ищет решение. Но когда господин Путин уже принял решение, он идет так, как вот он идет в последние дни. Он идет в припрыжку легко, как школьник на 1 сентября к любимой учительнице. Не знаю, там, допустим, отличник, школьник идет последний раз на последнюю линейку. Он знает, что больше это не повторится, у него хорошее настроение, он чуть ли не подпрыгивает, понимаете, от радости. Речь его быстра, речь его ярка, он шутит, искрится, смеется, потому что не надо ничего выдумывать. Все решения уже приняты. Понимаете? Вот все уже решено. Я сразу хочу заметить, это ничего общего со словами не имеет. Когда человек себя так ведет, он для себя уже все решил. А что он скажет, на самом деле это не важно. Так вот сейчас господин Путин практически парит над землей. Он легко передвигается, быстро говорит, образно, красиво. Вот все, на него ничего не давит, никакой груз ответственности, потому что решение принято. А самый главный нюанс касательно поведения господина Путина заключается в том, что вот когда вот так вот он в припрыжку двигается, искрометно разговаривает и сияет излучает какую-то энергию, то, что он говорит, всегда оказывается просто дымовой завесой. Все, он в эти секунды как бы играет с аудиторией, играет с оппонентами. У него спрашивают, будет нападение на Украину? Да нет, вы что, какое нападение на Украину? Тоже веселый был, кстати, совершенно в 2022 году. А в Беларуси ваши войска останутся надолго? В 2021 году господина Путина спрашивали. Да нет, это просто учение. Он как бы в поддавки играет с аудиторией. Что вам, непонятно, что ли? Ну, я вам вот так вот скажу, да, вот я играю с вами. А вам что, не ясно? Отец пьющий был или что? Или просто упали с табурет когда-то в детстве? Ну, все понятно, правильно? Как вы хотите, чтобы я вам это подтвердил? Нет, а ну-ка подумать чуть-чуть, покрутите там шариками за роликами, да? То же самое и сейчас. Вот это вот паттерн господина Путина. Вам это сказать любой человек, который профессионально занимается личностной психологией, что у каждого организма существует индивидуальный язык тела, который намного-намного важнее и честнее, нежели язык вербальный, то бишь речь. Тело все расскажет до того, как человек произнесет слова. Все понятно из тела. И у господина Путина вот всегда такая вот походка в припрыжку, вот такой вот язык тела, он предшествует тому, что он будет фантазировать свои речи, понимаете, играться он будет с аудиторией. И еще что важно понимать, что господин Путин вот именно в такие моменты, когда он ходит в припрыжку, искрометно что-то говорит, как-то шутит, господин Путин всегда использует яркие речевые обороты, когда он фантазирует или когда он, как бывший разведчик, кстати, вводит аудиторию в заблуждение. У него всегда есть какие-то метафоры, сравнения. Так что точно и в этот раз он говорит, да нет, какая мобилизация, вообще нет никаких условий. Приглашает вас в игру, неужели вам все... Ну вы что, слепые, вы не видите? Ну вы не видите, что ли, что непонятно, что все это будет? Вам что, непонятно, где находится сейчас страна, где находится сейчас война и где находится сейчас армия? Ну, серьезно, вы что, последние 4 года на Луне находились, спрашивает как бы аудиторию господин Путин. Вы не видите, что у нас на Москву уже по 1000 дронов летят каждый день, и рано или поздно они пролетят на Москву. Это не видите, да? Не будет мобилизации, конечно. Зачем она? Никаких нет предпосылок, говорит как бы вам господин Путин. То, что фронт застыл, стоит 2 года на месте, а иногда он даже не то, что и наступает, а отступает. Вот это вам непонятно? Вы это не видите? Не читаете это нигде, да? Не попадается? Говорит как бы вам господин Путин. Конечно, нам не нужна мобилизация. Зачем? За нас, я не знаю, комары будут воевать, да? Или там Северная Корея приедет. Вот понятно, что увидели, что происходит на самом деле на фронте, и спешно все эвакуировались, да, из Северной Кореи. Говорят, не-не-не, нафиг надо, мы все сдохнем через 2 минуты в бою. Неужели непонятно, как бы говорит господин Путин, что все есть, все мобилизационные планы, все готово. Просто сейчас выборы. Вот не надо дергаться, не надо расшатывать лодку. Вы проголосуйте, а потом мы втихую все сделаем. Это же ясно, вы же не дураки, вы же понимаете, как бы говорит всем господин Путин. Поэтому будет такая мобилизация, которой еще у России не было. Потому что ходов нет других у России. Не получается переломить ход войны. Не выходит. Нет других ходов, только мобилизация. Конечно, как-то красиво это обставят, что мы не собирались, ну вот в связи с очередной террористической атакой кровавого режима, нацистские прихвостни, вот как-то это все будет расписано, скорее всего, Дмитрием Анатольевичем Медведевым, и втихую начнут подбирать людей. Вот просто втихую по основным специальностям, а публично будут, естественно, все это какое-то время отрицать. Господин Путин уже начал. Ну, знаете, как обещать не означает жениться. Вот это именно тот случай.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Сердца трех. Песков назвал условия для встречи Владимира Путина с Трампом и Зеленским. На фронте сейчас ад. Армия теряет на Украине на 6 тысяч военных больше, чем вербует. встреча Владимира Путина, Трампа и Зеленского возможна, но только когда все вопросы будут решены. Такое условие озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, трехсторонний саммит может состояться исключительно для того, чтобы зафиксировать уже достигнутые договоренности. Получается своеобразный дипломатический замкнутый круг. Чтобы встретиться и договориться, сначала нужно договориться без встречи. На фоне этих заявлений Москвы в Киеве сообщили, что быстрого окончания конфликта не ждут. Руководитель офиса Зеленского, бывший глава разведки Кирилл Буданов, заявил, что Россия не готова прекращать военные действия по линии фронта, а переговоры сейчас в основном ограничиваются обменом пленных. Сейчас трехсторонний саммит действительно не выглядит реалистично, объясняет политолог Виктор Серов.
10: Формулировка Пескова означает, что Кремль пока не рассматривает встречу лидеров как площадку для поиска компромисса. Путин готов приехать, если основные вопросы будут согласованы заранее. Но проблема как раз в том, что позиции сторон по ключевым вопросам остаются слишком далекими. Поэтому такая встреча пока скорее остается политической возможностью, чем реальным планом.
0: А пока политики обсуждают условия будущей встречи, СВО продолжает перемалывать людей. Влиятельное издание The Guardian вышло с душераздирающим материалом о спецоперации. Там сообщается, что армия России сейчас набирает примерно 1000 человек в день, а ежемесячно теряет примерно на 6000 военнослужащих больше, чем удается завербовать. Это серьезный разрыв, который не позволяет армии России продолжать наступление, считает военный обозреватель Константин Ермаков.
2: 6 тысяч человек в месяц сами по себе не означают, что завтра российской армии станет неким воевать. Но здесь важна тенденция. Если потери несколько месяцев подряд превышают пополнение, численность группировки приходится поддерживать за счет резервов. А если Кремль одновременно хочет продолжать наступательные действия, потребность в людях становится еще выше. Поэтому вопрос в том, как долго нынешняя система контрактного набора сможет закрывать эту потребность.
0: Самый очевидный способ быстро получить еще несколько сотен тысяч человек – это новая волна мобилизации. Однако общество резко негативно относится к такому сценарию, и власти это знают, говорит военный обозреватель Константин Ермаков.
11: Контрактная система позволяет власти сохранять ощущение, что война касается прежде всего тех, кто сам решил туда пойти за деньги. Новая мобилизация полностью меняет эту конструкцию, потому что риск снова появляется практически в каждой семье. Именно поэтому для власти гораздо безопаснее повышать выплаты, искать иностранцев и расширять вербовку, чем еще раз объявлять массовый призыв.
0: Получается, что о мире в 2026 году сейчас не говорит никто. Поэтому вопрос теперь не только в том, когда состоится встреча трех лидеров, но и сколько еще людей понадобится России для продвижения на фронте, пока эта встреча вообще станет возможной. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Гонцы Трампа Вит Кофи Кушнер привезут в Москву и Киев предложение о прекращении военных действий. Первая остановка в столице России. Вит Кофи Кушнер снова летят договариваться о мире. Но на этот раз Дональд Трамп прямо говорит, что в портфеле у них предложение о прекращении конфликта на Украине. Первая остановка – Москва. Затем американские переговорщики должны отправиться в Киев. Что именно они предлагают Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, Трамп пока не раскрывает. Но говорит, что шансы договориться есть.
10: Они везут с собой предложение о прекращении войны, потому что я положил конец 8 войнам. Надеюсь, вы мной гордитесь. Я положил конец 8 войнам. Мне за это никто не благодарен.
0: И вот здесь самое интересное. Сначала предложение услышит Москва, а уже после встречи с Владимиром Путиным Вит Кофи Кушнер должны приехать к Зеленскому. То есть в Киев они могут привезти уже и российский ответ на предложение Трампа, говорит политолог Виктор Ларин.
11: Уитков и Кушнер фактически выполняют роль челноков между двумя столицами. В Москве они услышат, на что готов Путин и что он отвергает. После этого в Киеве смогут обсуждать уже не абстрактный американский план, а конкретную российскую реакцию. Поэтому главным результатом московской встречи будет не заявление для прессы, а то, с чем американцы после нее прилетят к Зеленскому.
0: Москва косвенно уже обозначила свою позицию. Ее озвучил замглавы МИДа Сергей Рябков.
12: Американцы должны учитывать реалии на земле?
0: Сейчас между сторонами по-прежнему остаются принципиальные разногласия по территориям и условиям окончания конфликта. Украина в честь приезда переговорщиков Трампа сделала первый шаг к временной тишине. Этой ночью активность украинских сил и беспилотных систем по территории России не зафиксирована. В их ежедневном отчете нулевые показатели. Последний раз такое было еще в мае во время режима прекращения огня. И это особенно интересно на фоне предложения Зеленского взаимно прекратить удары на время поездки Виткофа и Кушнера. Получается ли, что Зеленский публично демонстрирует Трампу готовность к паузе, объясняет международник Алексей Громов.
12: Для Вашингтона это очень показательный момент. Если Украина действительно воздерживается от дальних ударов, теперь американцы могут ждать аналогичного шага от России. И это уже маленькая проверка перед большими переговорами. Способны ли стороны хотя бы несколько дней соблюдать ограниченный режим тишины?
0: Отмечу, что армия России этой ночью продолжала атаковать Украину. Американская пресса отреагировала молниеносно, мол, миссия Виткофа и Кушнера начинается с довольно показательной картины. Киев предлагает тишину и этой ночью не фиксирует запусков своих дальних беспилотников. Москва удары по Украине продолжила. Трампу об этом уже доложили. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
5: Птицы 21 века. Жители Екатеринбурга сообщили, что птицы смерти долетели и в их город. Горит хаб Wildberries. Обломки дронов повредили и крупный ЖК. Дроны атаковали логистический хаб Wildberries в Екатеринбурге. Как пишут местные телеграм-каналы, один упал рядом со складами, а второй, судя по всему, был отклонен средствами радиоэлектронной борьбы и попал в жилой дом. Ранее сообщалось, что Екатеринбург оказался под атакой беспилотников. В Свердловской области была объявлена беспилотная опасность. В Екатеринбурге после атаки беспилотников повреждена многоэтажка ЖК «Утес», отмечают местные жители. Они публикуют фото и видео поврежденного дома на улице Гаршина в Чкаловском районе Екатеринбурга.
13: Что-то такое ощущение, что вот в том доме в окне, а что понять не могу. Вообще бахнуло-то нормально.
14: Вот в этот дом прилетела на Гаршина.
15: А к нам прилетела птичка. Сюда вот. Уебал. Соседний дом.
5: Местные журналисты отмечают, что Екатеринбург, самом большом городе Урала с населением свыше 1,5 миллиона жителей, нужно привести в порядок большую часть из более чем 400 находящихся в ведении Росимущества укрытий. А денег на ремонт бомбоубежищ нет. Аналогичная ситуация во многих крупных городах России. Вся проблема в острой нехватке денег в региональных бюджетах. В Росимуществе заявляют, что на ремонт городских бомбоубежищ финансирование отсутствует. При этом после начала СВО Владимир Путин поручил проверить и отремонтировать бомбоубежище по всей стране, отмечают активисты.
16: На это выделили миллионы бюджетных средств. Однако большинство укрытий, которые по закону должны обслуживаться местными властями, оказались в аварийном состоянии. Некоторые помещения и вовсе сданы в аренду, забетонированы или закрыты.
5: В последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регионы России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
17: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
5: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Это не закончится никогда. Глава Минтранса призвал россиян в ближайшие годы потерпеть перебои в работе аэропортов из-за дронов.
18: Мы в Краснодаре не можем выехать из России. Посмотрите, аэропорт переполнен, рейсы задерживаются с утра и отменяются. Посмотрим, когда мы вылетим.
0: Похоже, как и очереди за бензином, опоздания и отмены авиарейсов в России теперь станут вариантом нормы. Глава Минтранса Андрей Никитин призвал россиян быть готовыми к периодическим закрытиям аэропортов из-за налетов беспилотников.
11: Мы однозначно справимся с этим в ближайшие годы.
0: То есть речь уже не о нескольких сложных месяцах, а о годах. Что это означает для российской авиации, объясняет авиационный эксперт Вадим Серов.
12: Каждое закрытие аэропорта запускает цепочку проблем. Самолеты задерживаются или уходят на запасные аэродромы. Экипажи выбиваются из графика. Пассажиров приходится пересаживать. И даже после открытия воздушного пространства последствия могут ощущаться еще несколько часов.
0: Но беспилотники оказались не единственной проблемой. Никитин впервые признал, что ситуация с авиационным топливом тоже не идеальна. По его словам, сложности есть и еще могут возникать. То есть Минтранс фактически признал непростую ситуацию, а значит, на самом деле она еще хуже, говорит экономист Антон Жуков.
19: Для авиакомпаний топливо является одной из основных статей расходов. Если возникают перебои или растет его стоимость, это увеличивает себестоимость перевозок. Поэтому одновременные проблемы с закрытием аэропортов и топливом создают для отрасли уже двойную нагрузку.
0: А Киев тем временем прямо предупреждает, что российское небо становится опаснее для гражданской авиации. Зеленский отдельно назвал Москву, Петербург и другие крупные города. Украина также уведомила об этом Международную организацию гражданской авиации. Насколько сильно дальние дроны могут изменить работу российской авиации, объясняет эксперт по безопасности Денис Артемьев.
3: Гражданская авиация не может работать по принципу «возможно, дрон не прилетит». Если существует реальная угроза, аэропорт обязан ограничивать полеты. Поэтому даже небольшое количество беспилотников способно нарушить расписание для тысяч пассажиров. И полностью избежать таких сбоев при регулярных атаках крайне сложно.
0: Так что министр транспорта, возможно, сказал сегодня больше, чем собирался. Россиянам уже предлагают привыкать не к временным неудобствам, а к новой реальности. Закрытые аэропорты, задержанные рейсы и проблемы с топливом. И ключевая здесь фраза – в ближайшие годы. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
20: Всем привет! Это разбор дня. В российском бюджете образовалась дыра почти в 6,5 триллионов рублей. Чтобы ее закрыть, государство занимает деньги и обещает вернуть их с процентами. Только в этом году проценты обойдутся примерно в 4 триллиона. Это больше федеральных расходов на образование и здравоохранение вместе. Сегодня разберемся, как военные траты превращаются в государственный долг и почему оплачивать его придется еще много лет.
21: Слушай, ну цифры, конечно, звучат пугающе. Но если послушать официальное заявление, там транслируется, скажем так, абсолютное спокойствие. Главный аргумент чиновников всегда строится на одном факте.
20: Да, про отношение долга к ВВП.
21: Именно. Государственный долг России по отношению к размеру экономики все еще крайне мал. Особенно, если сравнивать с другими крупными экономиками, которые десятилетиями существуют с колоссальной долговой нагрузкой. Логичный вопрос возникает, если сам по себе долг относительно небольшой, может быть, паниковать и правда рано?
20: Вот этот аргумент, он отлично работает на бумаге. И в публичных выступлениях тоже. Если смотреть исключительно на объем долга в вакууме, все действительно кажется под контролем. Стоит посмотреть на свежие данные. За период с января по июль 2026 года реальный дефицит бюджета составил 6,455 триллиона рублей. И это только по предварительным оценкам Министерства финансов.
21: Стоп, подожди. 6 с лишним триллиона всего за 7 месяцев?
20: Угу.
21: а какой дефицит вообще закладывался в закон о бюджете на весь текущий год?
20: Изначально законом планировалась дыра лишь в 3,786 рублей на все 12 месяцев.
21: То есть план превышен на 2 с лишним триллиона всего за 7 месяцев?
20: Это огромный кассовый разрыв. Его просто невозможно списать на какую-то мелкую техническую погрешность или сезонные колебания. И вот тут как раз всплывает парадокс небольшого долга, о котором говорят чиновники. Небольшой долг совершенно не означает дешевый долг.
21: То есть важна не только сама сумма, которую взяли в долг, но и...
20: И условия, на которых это сделано. Абсолютно, можно быть должным банку 1 миллион рублей под 5% годовых, а можно взять 500 000 под 20%.
21: Ну да, вроде бы во втором случае общая сумма долга в 2 раза меньше.
20: Верно, но ежемесячный платеж при ставке в 20% будет душить бюджет гораздо сильнее. Из-за разгона инфляции в стране Центральный банк вынужден держать очень высокую ключевую ставку. Это делает любые новые государственные займы, ну, невероятно дорогими. Динамика показательна. Если в 2021 году доля расходов на проценты составляла примерно 4,4% от всех федеральных трат, то в 2026 году этот показатель должен составить уже около 8,8%. Доля просто удвоилась за несколько лет.
21: Хорошо, раз долг становится таким дорогим в обслуживании, почему не изменить подход? Любой нормальный финансовый менеджер в такой ситуации скажет, мол, кредиты слишком дорогие, давайте просто урежем часть расходов и перестанем занимать на кабальных условиях. Почему этот механизм не работает на государственном уровне?
20: Причина кроется в жестких бюджетных приоритетах. Есть статьи расходов, которые власть считает абсолютно неприкосновенными. В 2026 году на национальную оборону предусмотрено около 12,9 триллиона рублей.
21: Внушительно.
20: Да, а если добавить к этому весь силовой блок, ну, безопасность, правоохранительные органы, общая сумма достигает 16,8 триллиона. Это так называемые защищенные статьи. Они просто не идут под нож при оптимизации.
21: Но здесь возникает логическое противоречие. Государство ведь занимает деньги на финансовом рынке не конкретно под военные статьи. Облигации выпускаются для покрытия общего дефицита, а не для покупки конкретной партии снарядов.
20: Верно. Бюджет функционирует как огромный общий кошелек. Невозможно достать конкретную купюру, полученную от продажи гособлигаций, и сказать, мол, эта бумажка пошла на ремонт танка, а вот эта на зарплату учителю.
21: Ну да, деньги не окрашены.
20: Займы закрывают общий разрыв между всеми поступающими доходами и всеми утвержденными расходами. Возьмем для примера обычную семью, которая стабильно тратила 100 рублей в месяц. И вдруг семье выставляют новый обязательный счет на 30 рублей, от которого отказаться нельзя.
21: Семья понимает, что денег не хватает, идет в банк, берет кредит и потом рассказывает соседям, что эти деньги пошли на покупку продуктов и оплату коммунальных услуг.
20: Вот именно. Формально они даже не врут, потому что все деньги смешались на одном карточном счете. Но суть в другом. Без этого нового обязательного счета на 30 рублей никакой кредит этой семье просто бы не понадобился. В масштабах государства происходит то же самое.
21: Поскольку военные контракты уже подписаны, заводы работают, и отменить эти обязательства в середине года невозможно, под нож идут более гибкие гражданские статьи.
20: Значит, финансовое давление переносится на инфраструктуру, социальные программы и, в конечном итоге, на само обслуживание долга. Получается, текущие военные траты цементируются в виде финансовых обязательств на годы вперед. И даже если через 5 лет обществу остро понадобятся новые поликлиники и современные дороги, деньги все равно придется отдавать за старые долги. И здесь стоит подробно разобрать саму механику того, как государство физически изымает эти деньги, когда налоговых поступлений не хватает. Основной инструмент в России – это облигации федерального займа, или сокращенно ОФЗ. Технически это выглядит так. Государство выпускает долговую расписку. Оно просит дать деньги прямо сейчас. Взамен обещает регулярно выплачивать проценты, это называется купонный доход, а в заранее назначенную дату вернуть основную сумму долга.
21: И кто их покупает?
20: Главные покупатели этих бумаг на рынке – это крупные российские банки.
21: И тут многие могут сказать: ну, покупают банки эти государственные облигации, и что с того? Деньги же никуда не исчезают, они остаются внутри страны, финансовая система продолжает работать. На первый взгляд все выглядит как обычный круговорот средств в экономике. В чем конкретно заключается негативный эффект для реальной жизни?
20: Этот эффект экономисты называют вытеснением. Проблема кроется в острой конкуренции за деньги. Как уже упоминалось, высокая ключевая ставка делает ОФЗ супервыгодным инструментом. Банку, который управляет деньгами вкладчиков, нужно решить, кому выдать кредит. И тут перед ним выбор.
21: Так.
20: С одной стороны, государство, которое предлагает гарантированно высокий процент, и риск невозврата по рублевым бумагам считается нулевым. С другой стороны, реальный сектор экономики. Какой-нибудь машиностроительный завод, крупная пекарня или транспортная компания, которым нужны деньги на расширение.
21: Ну, выбор банка тут очевиден. Зачем кредитовать пекарню? Кредит бизнесу требует тщательной проверки, оценки рисков, постоянного мониторинга отчетности. Предприятие всегда может разориться из-за конкуренции или падения спроса. А государственные облигации – это максимально ленивый и безопасный заработок.
20: Совершенно верно. В итоге государство становится главным пылесосом, высасывающим свободную ликвидность с рынка. Бизнес, которому жизненно необходимы деньги на модернизацию станков, закупку сырья или строительство новых цехов, остается ни с чем. Или, точнее, перед очень жестким выбором.
21: Компании либо вынуждены соглашаться на кредиты под совершенно сумасшедшие проценты, чтобы банк хоть как-то согласился рискнуть, либо они вообще отказываются от любых планов по развитию.
20: И оба сценария плохи. Если бизнес берет дорогой кредит, он неизбежно закладывает эти проценты в конечную стоимость своих товаров или услуг. Потребитель видит рост цен в магазине.
21: Да уж.
20: А если бизнес отказывается от развития, экономика начинает тормозить. Не создаются новые рабочие места, не увеличивается выпуск продукции, налоговая база сжимается. Из-за этого бюджет получает еще меньше доходов от налогов. Что делает государство в ответ?
21: Снова идет на финансовый рынок и занимает еще больше денег. Круг замыкается.
20: Именно.
21: Возвращаясь к цифрам, куда физически направляются те деньги, которые бюджет тратит на выплату процентов? И главное, что общество получает взамен этих колоссальных сумм?
20: Это ключевой вопрос. Главная цифра здесь – 3,9 триллиона рублей. Именно столько, согласно расчетам, уйдет только на обслуживание государственного долга в 2026 году. Важно подчеркнуть, речь идет исключительно о процентах.
21: То есть основная сумма долга при этом никуда не девается?
20: Да, ее тоже когда-то придется возвращать или перекрывать новыми займами.
21: Почти 4 триллиона просто за право пользоваться чужими деньгами. В отрыве от контекста это просто абстрактная величина. Но если сопоставить ее с другими тратами федерального бюджета, масштаб ситуации становится предельно ясным.
20: Стоит сопоставить, да. На образование в федеральном бюджете предусмотрено около 1,74 триллиона рублей. На все здравоохранение около 1,88 триллиона.
21: То есть вместе это где-то...
20: Примерно 3,62 триллиона рублей. Проценты по государственному долгу обходятся казне приблизительно на 280 миллиардов рублей дороже, чем федеральные расходы на образование и здравоохранение вместе взяты.
21: Это поразительно. И самое главное отличие заключается в результате. Проценты, в отличие от реальных инвестиций в инфраструктуру, не оставляют после себя совершенно никаких материальных благ.
20: В этом и заключается суть проблемы. Когда бюджет тратит триллион рублей на строительство новой высокоскоростной железной дороги, после этого в стране остаются рельсы, станции, новая логистическая инфраструктура, которая служит десятилетиями. Когда триллион идет на здравоохранение, остаются новые больничные корпуса, закупленные аппараты МРТ, лаборатории.
21: А выплаченный инвесторам триллион по купонам не оставляет после себя ровным счетом ничего.
20: Абсолютно ничего. Процентный платеж не вылечит пациента, не научит ребенка, не построит мост. Он оставляет государству лишь репутацию надежного должника.
21: В таком случае напрашивается провокационный вопрос. Если эти выплаты настолько обременяют систему, нельзя ли просто отказаться платить эти проценты? Ну, объявить мораторий, заморозить выплаты по ОФЗ и направить эти высвободившиеся 4 триллиона рублей на социальные нужды, на поддержку экономики?
20: Это катастрофический сценарий.
21: Даже так?
20: Конечно, за ним последует мгновенный обвал доверия к государственной финансовой системе, любые новые займы станут абсолютно невозможными, банки окажутся с обесцененными бумагами на балансе, что вызовет тяжелейший финансовый кризис. В экономике проценты – это так называемый «жесткий расход». Капитальный ремонт поликлиники можно отложить на 3 года. Закупку новых автобусов для автопарка можно перенести на следующий бюджетный цикл.
21: А выплату по государственной облигации отложить нельзя. Понятно. Раз отказаться от уплаты долга физически нельзя, возникает другой вопрос. Откуда государство возьмет доходы на эти колоссальные выплаты в ближайшем будущем? Очевидно, что нефтегазовых сверхдоходов на все не хватит.
20: Процесс поиска новых доходов уже идет полным ходом. Например, с 2026 года ставка налога на добавленную стоимость, НДС, планируется повысить с 20 до 22%.
21: Знаешь, для многих НДС звучит как просто бухгалтерский термин, который касается только предпринимателей. Но по факту это налог, который спрятан в чеке абсолютно каждого магазина. Формально его перечисляет в бюджет бизнес, но фактически он полностью до копейки ложится на плечи конечных покупателей.
20: Именно так обычный человек не получает в почтовый ящик отдельную квитанцию с надписью «Взнос на покрытие дефицита государственного бюджета». Он просто приходит в супермаркет и замечает, что его привычная еженедельная корзина продуктов стала заметно дороже. Государственный долг всего лишь переносит момент оплаты, но никак его не отменяет. Рано или поздно всегда требуются новые налоги или более высокие сборы.
21: И здесь многие задаются вопросом, почему власть не может пойти более простым и безболезненным путем? Если бюджету не хватает рублей на выплаты, почему бы просто не включить печатный станок и не напечатать нужную сумму? У Центрального банка ведь есть такая возможность.
20: Технически запустить эмиссию, конечно, можно, но экономика так не работает. От появления миллиарда свеженапечатанных купюр в стране не появляется больше квалифицированных врачей, новых станков на заводах, построенных квартир или литров топлива. Денежная масса увеличивается, а количество реальных товаров и услуг остается прежним. Это неизбежно разгоняет инфляцию.
21: Которая, по сути, действует как дополнительный и крайне несправедливый налог на самых бедных граждан.
20: Человек смотрит на свой банковский счет и видит там ту же самую сумму, что и месяц назад, но купить на нее он может критически меньше. Почему это бьет по бедным? Богатый человек всегда защитит свои капиталы. Он купит недвижимость, которая дорожает вместе с инфляцией, переведет активы в твердую валюту, купит акции компаний. У него есть маневр.
21: А человек с фиксированной зарплатой, бюджетник или пенсионер, лишен этой защиты.
20: Да, он просто вынужден сокращать покупки качественных продуктов питания, экономить на базовых потребностях. Именно поэтому финансовые власти до последнего стараются избегать прямой эмиссии.
21: Хорошо. Допустим, как на самом деле рост этого триллионного долга отражается на совершенно обычной семье?
20: Семья, сама того не замечая, платит за этот государственный долг трижды. Первый раз выступая как покупатель. Рост цен из-за инфляции и повышение НДС до 22% незаметно вынимают деньги из кошелька при абсолютно каждом походе в магазин. Второй раз семья платит как заемщик. Дорогой государственный долг тянет за собой все рыночные ставки в банковском секторе. Для семьи это означает заградительные, невыполнимые условия по рыночной ипотеке и потребительским кредитам.
21: И третий раз семья расплачивается уже как получатель государственных услуг, ежедневно сталкиваясь с изношенной коммунальной инфраструктурой, старыми автобусами на маршрутах и нехваткой современного оборудования в детских поликлиниках.
20: У одного человека вдруг неподъемно вырос ежемесячный платеж по кредиту. У другого в городе закрылась программа благоустройства дворов. У третьего резко подорожали базовые продукты питания. Каждое из этих событий по отдельности воспринимается человеком как частная неудача или локальная проблема. Но детальный анализ структуры государственного бюджета показывает, что все эти отдельные повседневные истории жестко связаны одним общим выбором приоритетов наверху.
21: Выходит, что разговоры чиновников о некритичном дефиците по отношению к ВВП просто маскируют главную проблему. Запас прочности в виде низкого долга нужен экономике для того, чтобы иметь возможность пережить внезапный внешний шок. Он не предназначен для того, чтобы перестать считать цену принимаемых финансовых решений. Важен не только тот гипотетический момент в будущем, когда долг математически станет критическим, но и все те долгие годы до него, когда процентные выплаты медленно, но верно вытесняют из бюджета полезные социальные траты.
20: Каждый новый государственный займ сегодня лишь закрывает старую дыру, а следующий годовой бюджет получает новый обязательный купон к оплате. Эта система работает тихо, без громких сбоев, Просто 2% добавляются к налогу, несколько пунктов к кредитной ставке, а строительство новой школы откладывается на неопределенный срок. Главный вопрос не в том, может ли российское государство еще занять на рынке.
21: Да, очевидно, что банки дадут деньги.
20: Главный вопрос, ради чего происходят эти масштабные заимствования и какие возможности навсегда теряет следующий бюджет. Если долг стремительно увеличивается, его обслуживание съедает огромную долю будущих доходов, а качество образования и медицины при этом не улучшается, то спокойные сравнения с чужими мировыми экономиками теряют всякий практический смысл. И здесь стоит серьезно задуматься. Когда стране острее всего понадобятся ресурсы на восстановление, модернизацию и созидание, не окажутся ли все будущие налоговые доходы уже заранее обещаны владельцам старых долговых расписок? В итоге занять деньги действительно можно быстро, гораздо дольше приходится расплачиваться. Сначала государство направляет огромные суммы на войну, затем закрывает бюджетную дыру новыми займами, а после годами отдает проценты из налогов граждан и бизнеса. Эти платежи не построят больницу, не отремонтируют школу и не запустят автобусный маршрут. Они лишь закроют счета за уже потраченные деньги. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
6: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
4: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
7: Категория «Д» теперь это годен? Владимир Путин поддержал идею военкора Поддубного привлекать к защите предприятий от дронов мужчин с категорией «Д». Эта категория означает, что гражданин не годен к воинской службе по состоянию здоровья, но теперь таким людям с тяжелыми увечьями все-таки придется служить, пока в тыловых частях, защищая всевозможные объекты от беспилотников. С такой инициативой выступил военкор и кандидат в депутаты Госдумы от «Единой России» Евгений Поддубный в разговоре с президентом. Владимир Путин идею тут же поддержал.
22: Бойцы, которые получили ранения, получили категорию «Д». Понятно, что это тяжелая категория. Но бывают такие случаи, когда, несмотря на то, что категорию «Д» очень редко пересматривают, люди способны выполнять задачи, например, в региональных подразделениях, в региональных БАСах по обороне неба, по уничтожению беспилотников. Очень просят в виде исключения разрешить служить в региональных составляющих, которые обороняют объекты вот, беспилотников, если возможно рассмотреть такую просьбу.
23: Жень, завтра поддержим.
22: Спасибо большое.
7: Юристы говорят, если норму узаконят, это будет правовая уловка, чтобы удерживать в армии даже сильно покалеченных бойцов и не отпускать их на законную ветеранскую пенсию. Пока что с категорией «Д» из армии увольняют, хотя и это только в теории. В редакцию приходят все больше жалоб бойцов о том, что даже с тяжелыми увечьями бойцам не позволяют уволиться со службы и до последнего эксплуатируют на поле боя. Такова история. История Артура, проходящего службу в 59-м гвардейском танковом полку.
24: Получил ранение тяжелое. Больше года пролечился в Москве. Потом, по истечению реабилитационного времени, отправили по месту службы проходить в ВВК. Была поставлена В с красной печатью. Мол, да, утверждено, В красная, годен в военное время в тыловых районах. Они видят это, то, что пришла бумага, и отправляют меня в подразделение, в мое, в штурмовое, с медрота, на коляске, с больными ногами. Привозят туда, нас начинают отправлять в штурма. Причем в штурма на коляске уже меня хотели отправлять.
7: И это несмотря на то, что у Артура были все документы о прохождении ВВК на руках. Покалеченным парням, которые были вместе с ним, вообще не повезло. Они военно-врачебную комиссию пройти не успели, и их отправили прямиком в штурм.
24: Я показываю документы, говорю, я вообще даже здесь находиться не должен. Показываю документы, им все равно, типа там приедете, разберетесь. Нас было около 10 человек, ребята больше половины из госпиталей приехали, у них даже ВВК не пройдено, у них написано пройти ВВК, а их хотят, ну, вместе со мной всех отправить туда.
7: Наличие документов у Артура в конце концов сыграло свою роль. Его товарищей, по несчастью, таки отправили в штурм. Из 9 человек не вернулся никто. Артура же отправили в Медроту, где он вот уже год находится в отвратительных условиях, без должной медицинской помощи, и его здоровье стремительно ухудшается.
24: Я дома не был. Мне никто не давал ни отпуска, ничего. Я просто уже физически, как человек, я не говорю то, что морально не хочу. Морально много кто не хочет, но приходится делать нашу работу. Но я не могу уже, здоровья не хватает у меня, уже здоровья нету. Я говорю, зачем я тут вообще нужен, с ногой с больной, я не ходить не могу, не могу передвигаться.
7: Получается, солдат в инвалидном кресле отдает долг родине до последнего. Если узаконят норму, при которой даже с категории «Д» не будут списывать из армии, ситуация для многих бойцов станет весьма печальной, говорят эксперты, потому что вместо заслуженной ветеранской пенсии и отдыха они будут служить до последнего вздоха. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
20: Всем привет! Это подкаст «Разбор дня», где мы коротко и по делу раскладываем то, что действительно влияет на повседневную жизнь. И сегодня у нас тема, о которой не очень любят говорить громко, но ее на себе уже чувствует буквально каждый. Регионы включают режим жесткой экономии. Смотрите, внешне все может казаться привычным, но прямо сейчас под нож тихо пускают сам.

0: и часто вообще не покрывают реальных расходов.
1: Особенно сейчас, когда расходные материалы так резко подорожали.
0: Вот. Возникает так называемый структурный дефицит. Грубо говоря, размер кошелька системы здравоохранения фундаментально меньше, чем список обязательных покупок.
1: И когда в региональном бюджете нет свободных денег, чтобы это перекрыть...
0: Включается режим тотальной экономии.
1: И первое, что идет под нож, это стройки. Капитальные вложения. Я видела поразительную статистику. Возведение новых поликлиник и амбулаторий замораживается на стадиях 40 или даже 60% готовности.
0: Потому что построить бетонную коробку – это только часть дела. Туда же нужно закупить сложное оборудование, подвести коммуникации, нанять штат.
1: А регионы понимают, что просто не потянут дальнейшее содержание этих объектов.
0: Совершенно верно. Стройки встают. Недостроя стоят под открытым небом и просто разрушаются.
1: Слушай, а что с кадрами? Фонд оплаты труда – это же гигантская статья расходов в медицине.
0: Тут применяется тактика так называемого незамещения. Если узкий специалист увольняется или уходит на пенсию, его ставку часто просто не спешат заполнять.
1: Получается, нагрузку перекидывают на оставшихся врачей?
0: Да, ее дробят или распределяют. Нагрузка на одного терапевта или хирурга возрастает колоссально. Врач выгорает, время на осмотр падает до минимума.
1: А значит, страдает качество диагностики.
0: Естественно. И вот тут Министерство здравоохранения на местах включает еще один хитрый механизм.
1: Какой?
0: Массовый перевод пациентов с круглосуточных коек на так называемые дневные стационары.
1: О, звучит, кстати, неплохо, очень по-современному.
0: Да-да, аргументация именно такая.
1: Но серьезно, зачем лежать в палате просто так? Пришел, получил свою капельницу или уколы и пошел домой в комфортную обстановку. Разве не удобно?
0: Для жителей мегаполиса с клиникой в двух остановках метро, да, удобно. Но давай взглянем на реальную географию. Представь сельского жителя или человека из небольшого поселка.
1: Так.
0: Обычная районная больница может находиться километрах в 30, а то и 50 от его дома.
1: Ого. То есть больному человеку нужно каждый день ездить туда-обратно просто ради двухчасовой капельницы?
0: Именно. Автобусы ходят редко, такси стоит огромных денег. Для такого пациента эти ежедневные поездки превращаются в непреодолимый физический и финансовый барьер.
1: Получается, за красивым термином скрывается фактически отказ в лечении.
0: Да. Плановое лечение для огромной категории людей просто становится недоступным.
1: Это очень жестко. Но если мы заговорили о лечении, нельзя обойти стороной диагностику и препараты. Ожидание планового МРТ или КТ во многих регионах выросло с 14 дней до 3-4 месяцев.
0: Это прямое следствие двух факторов. Первый – урезанное финансирование. Бюджеты на обслуживание оборудования сокращены почти на треть.
1: А второй фактор, видимо, технический. Оборудование-то импортное.
0: Точно. Из-за нарушения логистики детали идут долго и стоят в разы дороже. Плюс нехватка сервисных инженеров. Томограф может просто стоять сломанным месяцами, пока ищут нужную плату.
1: И такая же история с жизненно важными лекарствами. Онкология, диабет. Сроки закупок растянулись. Если раньше препарат поступал за 15 дней, то сейчас ожидание может составлять 60, а то и 90 дней.
0: А пациент с тяжелым заболеванием просто не может столько ждать.
1: И плюс ко всему, оригинальные препараты массово заменяют на самые дешевые аналоги – дженерики, а они дают побочные эффекты.
0: Да, система здравоохранения работает на пределе ресурса. Но если больницы – это нечто скрытое за дверями кабинетов, то масштаб инфраструктурной экономии виден прямо на улице.
1: Дороги и трубы.
0: Именно. Если здравоохранение – это кровеносная система человека, то инфраструктура – это кровеносная система городов, и она стремительно закупоривается. А вот стоит свернуть на региональную дорогу – все. Региональные дорожные фонды практически опустели. Строительство обходов вокруг крупных городов отменяется или переносится на десятилетия.
1: То есть весь транзитный грузовой поток…
0: идет прямо через городские улицы. Да. Тяжелые фуры уничтожают асфальт, который на такую нагрузку вообще не рассчитан. Колеи, ямы, разрушение основания.
1: Слушай, но я же вижу строительную технику. Летом везде перекрывают полосы, кладут свежие заплатки. Нельзя сказать, что дороги совсем забросили.
0: А вот это и есть знаменитая ловушка ямочного ремонта. Смотри, как это работает технически. Полноценная замена полотна служит 8-10 лет. Но это дорого.
1: А ямочный ремонт дешево и сердито.
0: Сиюминутно, да. Вырезали квадрат, залили битумом, положили асфальт. Но физику не обмануть. Швы не герметичны.
1: Туда попадает вода?
0: Да, ночью она замерзает, расширяется и буквально разрывает дорогу изнутри.

0: Срок службы такой заплатки падает до 1, ну максимум 2 лет.
1: То есть регионы обрекают себя на бесконечный цикл ежегодного латания одних и тех же дыр?
0: Именно. При этом материалы, щебень, битум подорожали процентов на 30-50. Сметы не индексируются, и подрядчики просто массово банкротятся.
1: И ровно этот же разрушительный эффект перекидывается на сферы ЖКХ. Трубы, отопление, водоснабжение. Износ сетей достигает безумных 60-70%.
0: Чтобы система просто не деградировала, нужно менять около 5% сетей в год.
1: А по факту меняют 1-1,5%. Субсидии на модернизацию урезаны на треть. Знаешь, что поражает больше всего? Потери ресурса.
0: Дай угадаю. Утечки в землю?
1: Да. Пока вода идет от станции до жилого дома, в землю утекает от 30 до 40% объема. Города буквально отапливают улицы.
0: Это колоссальная неэффективность. И тут всегда возникает логичный вопрос. Почему нельзя просто поднять тарифы до экономически обоснованного уровня?
1: Потому что есть жесткий потолок. Платежеспособность людей исчерпана. Подними тариф на 40%, и что произойдет?
0: Резкий рост неплатежей.
1: Абсолютно. Люди просто не смогут платить. Возникнет взрывной рост задолженности.
0: А для ресурсоснабжающей компании это означает кассовый разрыв. Деньги нужны прямо сейчас на уголь и зарплаты, а от населения они не поступили.
1: И в итоге летний плановый ремонт отменяется. Трубы оставляют как есть. А зимой в минус 20 они предсказуемо лопаются.
0: И вот тут экономия оборачивается катастрофой. Аварийные работы в мерзлом грунте обходятся в 3-4 раза дороже планового ремонта.
1: Бюджет тратит эти деньги, но уже с нулевой эффективностью. Но слушай, если прорванные трубы – это проблема сегодняшнего дня, то есть сферы, где экономия – это буквально кража у будущих поколений.
0: Ты про образование и науку.
1: Да, и экологию. Это настоящая заморозка будущего. Давай взглянем на школы. Строительство новых зданий приостановлено.
0: Итог – переуплотнение. В мегаполисах классы по 35, а то и 40 учеников становятся нормой.
1: Какое качество знаний можно дать 40 детям за 45 минут? Это профанация. А дальше эти дети идут в вузы.
0: А там финансирование фундаментальной науки сокращено на 30-40%. Закупка современных приборов и реактивов для лабораторий упала почти наполовину.
1: Я часто слышу аргументы от чиновников-прагматиков. Мол, бюджет трещит по швам, а фундаментальная наука – это изучение каких-нибудь свойств полимеров.
0: То есть быстрых денег не принесет?
1: Да, не завтра, не через год. Поэтому логично в кризис резать именно гранты на долгосрочные исследования.
0: Звучит логично с точки зрения бухгалтерии, но последствия катастрофичны. Наука так не работает. Нет грантов – нет расходников. Исследования просто останавливаются.
1: И молодые ученые уходят.
0: Да, либо в коммерческий сектор, либо уезжают туда, где лаборатории финансируются.
1: А это разрыв преемственности. Профессору некому передать опыт, школа умирает.
0: И этот интеллектуальный капитал потом не восстановить даже за огромные деньги. К тому же добавляется изоляция от международных баз данных. Без обмена опытом исследователи варятся в собственном соку.
1: Экология идет по тому же пути. Глобальная программа «Чистый воздух» отложена на срок от 3 до 5 лет.
0: Строительство мусороперерабатывающих комплексов тоже срезано процентов на 40.
1: А знаешь, какой самый потрясающий пример ложной экономии? Лесоустройство. Расходы сокращены на 28%. Увольняют лесничих.
0: Тех самых людей, которые патрулируют территории и предотвращают незаконные вырубки.
1: Да. То есть сэкономили копейки на зарплате лесничего сегодня?
0: А завтра из-за непотушенного костра возникает гигантский лесной пожар в тайге. И на его тушение, на авиацию, регион сожжет в 1000 раз больше денег.
1: Классическое «скупой платит дважды». Слушай, а может ли частный бизнес подхватить это падающее знамя, компенсировать этот провал?
0: Нет. Бизнес тоже зажат в жесточайшие тиски. Посмотри на ставки по коммерческим кредитам – 22-25% годовых.
1: При такой стоимости денег любое долгосрочное инвестирование теряет смысл. Какая рентабельность должна быть у завода, чтобы отбивать 25% годовых?
0: Это нереально. А программы льготного государственного субсидирования, на которых многие держались, урезаны наполовину.
1: Получается, предприятие переходит из режима развития в режим выживания.
0: Оптимизируют издержки, сокращают персонал и, что самое опасное, массово уходят в серую зону. Зарплаты в конвертах снова возвращаются.
1: А пока бизнес выживает, для простых людей включается режим так называемой скрытой оптимизации социальной поддержки.
0: Вот этот термин требует детального пояснения. Что значит скрытая оптимизация? Законы ведь никто не отменяет.
1: Так менять закон значит спровоцировать социальный взрыв.
0: Конечно. Выплаты пенсионерам, пособиям, многодетным – все это формально остается. Меняется механика доступа к деньгам.
1: Вводятся сложнейшие фильтры нуждаемости.
0: Да. Вот представь, многодетная семья годами получала пособие. Подают документы в этом году, и внезапно приходит отказ.
1: И почему?
0: А потому что по базам данных на бабушку зарегистрирована 20-летняя машина, которая уже вросла в землю на даче. Все, имущественный ценз не пройден.
1: Или есть крошечная доля в старом деревянном доме в деревне. Излишек недвижимости – отказ.
0: Или просто справка из бухгалтерии заполнена не по той форме. Бюрократические барьеры выстраиваются так, чтобы человек сам бросил попытки получить эти деньги.
1: Формально льгота сохраняется, но фактически получателей становится в разы меньше. Плюс отказ от опережающей индексации.
0: Да, если пособие индексируется на 4%, а реальная инфляция 15%, то инфляция просто съедает эти деньги.
1: Оптимизируют и саму инфраструктуру помощи. Несколько небольших реабилитационных центров сливают в один гигантский, сокращают специалистов.
0: И очереди на получение помощи растягиваются на месяцы. Самое парадоксальное, что даже при такой тотальной экономии регионы все равно не сводят концы с концами.
1: Им приходится брать те самые дорогие коммерческие кредиты, чтобы платить зарплаты бюджетникам.
0: Да, регионы попадают в настоящую долговую спираль. Берут новый кредит, чтобы погасить старый. Долговое бремя растет. Инвестиции равны нулю.
1: И это бьет по демографии. Пространственное неравенство усиливается. Люди видят деградацию инфраструктуры, видят разбитые дороги и закрывающиеся больницы.
0: И они голосуют ногами. Происходит массовый отток активного населения в несколько крупнейших мегаполисов.
1: А нищающие регионы лишаются главного ресурса для восстановления людей. Вся система работает на износ.
0: Запас прочности истощается прямо на глазах.
1: Ну что ж, главный вывод сегодняшнего разбора – экономика столкнулась с опасным накопительным эффектом. Когда регионы латают дыры за счет больниц, школ, сетей ЖКХ и дорог, получается сиюминутные выгоды, но создается огромный долг на будущее. Замороженный ремонт трубы сегодня – это масштабная авария через пару лет, ликвидация которой обойдется в 3 раза дороже. Урезанные гранты и уволившиеся из поликлиник врачи – это потери человеческого капитала, которые невозможно восполнить за один день никакими дотациями. Происходит фактическая замена долгосрочного развития на решение сиюминутных бюджетных проблем. Анализ ситуации продолжается. Это был подкаст «Разбор дня». До связи в следующем выпуске.
2: Последние 7 дней. Ужас недели.
3: Черная мобилизация. Чтобы заставить подписать контракт на СВО, пензенца душили пакетом прямо в военкомате. Рассказываем, чем закончилась история. Днем на улице Складской мужчины в гражданской одежде забрали 2 жителей Пензы – Андрея Белянина и Сергея Киреева. Родственники сразу же подключили к процессу поиска мужчин юристов. Белянина удалось вернуть домой, а с Киреевым оказалось все сложнее, рассказывают родственники.
4: Его душили пакетом. Мы вызвали скорую, которую долгое время не пускали на территорию. В итоге с помощью медиков Сергея удалось пока вытащить из военкомата.
3: В больнице выяснилось, что Сергей Киреев под давлением уже подписал контракт. Адвокаты сейчас работают над этим вопросом, но признаются, что шансов аннулировать подпись мало. Облавы на улицах – это один из способов пополнить ряды армии без объявления официальной мобилизации. Еще один способ – хоть как-то закрыть дыры на фронте солдаты-срочники. Их тоже повсеместно отправляют подписывать контракты. Только за 3 летних месяца военные юристы получили минимум 50 обращений о принуждении подписать контракт. Об одном из таких случаев рассказала мать срочника из Ростовской области.
5: Командир, Радайкин Андрей Николаевич стал угрожать моему сыну. Если сын не подпишет контракт, он его будет бить так, что у него даже почки откажут.
3: Зет-военкоры все чаще говорят о больших потерях на фронте. Кладбища в регионах уже переполнены до отказа. Хранить погибших бойцов часто негде. Ольга Миронова из поселка в Свердловской области рассказывает, что местное кладбище буквально забито свежими могилами военнослужащих.
6: У нас здесь в поселке людей погибло, парней.
7: Сколько?
6: Ну, много вообще, много
7: конечно,
6: людей.
7: Конечно.
6: Много. Так в городе, вот сколько не послушал, опять говорят, опять. Я съездила на могилке к своему мужу. Конечно. Так там, я не столько ревела, у него могилка, сколько там эти флаги, как увидела, так меня туда чуть еле живой вытащили.
7: Близко слезы.
6: Да, конечно, ты что там, это же ужас, это полотнища такие там вьются. Это сколько людей-то страдает, матерей, жен, детей от этой поганой войны.
3: Сколько еще будет длиться спецоперация, неизвестно. Владимир Путин недавно заявил, что цели СВО, а это полный захват Донецкой области, еще не достигнуто. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Последние 7 дней. Ужас недели.
3: Охота за чужими жизнями. Банда черных рекрутеров похищает мужчин в Челябинской области, а вербовщики пугают студентов всеобщей мобилизацией. Соцсеть ВКонтакте буквально завалена рекламными сообщениями, в которых обещают не только службу в тылу, но и призывают успеть подписывать контракт до начала второй волны мобилизации. Позвонив по указанному телефону, журналисты пытались выяснить, откуда вербовщики знают, что будет массовый призыв. Вот что им ответили.
8: Просто есть такая информация. Сами военные об этом говорят, что, возможно, это будет осенью. На 100% я сказать не могу. Есть такая информация, я только передаю.
3: Адвокаты говорят, что вербовщики действительно могут знать чуть больше о проведении мобилизации, ведь указания они получают по своим связям в военном командовании. Так называемые черные рекрутеры о предстоящей мобилизации не говорят, у них другие методы. 48-летний сварщик Сергей Селянин из Новомосковска ушел устраиваться на работу и пропал. В тот день его предложил подвести незнакомец, представившийся одноклассником, которого якобы Сергей не вспомнил. В машине мужчина отдал Сергею выпить воды, после чего тот потерял сознание и очнулся уже в какой-то хозпостройке без документов. Спустя несколько дней он позвонил сестре.
9: Голос у Сергея был как у зомбированного. Я уверена, что брат на войну не собирался, потому что жил с 80-летней больной матерью, за которой ухаживал.
3: Сергей рассказал, что пока он был без сознания, его женили на незнакомой жительнице Уфы, оформили доверенность на имущество и открыли счета. А после, под пытками, Сергей подписал контракт. Его сразу отправили в штурмовое подразделение. Сейчас он не выходит на связь. Военкор Изабелла Либерман говорит, что в последнее время таких случаев, когда мужчин обманом заставляют подписать контракт, очень много.
10: Все чаще ко мне обращаются семьи военнослужащих. История почти всегда одинаковая. Перед подписанием контракта человеку обещали службу в тылу, охрану объектов, работу в мирном городе или определенную воинскую часть, или даже конкретную должность. Но после подписания контракта он оказывается совсем в другом месте, в зоне боевых действий. И здесь важно понимать одну вещь. Устные обещания не имеют юридической силы. Решающее значение имеет подписанный контракт и действующее законодательство.
3: Она призвала граждан не верить обещаниям таких рекрутеров и не подписывать документы, не понимая реальных условий службы. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
3: Хуже, чем в плену. Двух раненых бойцов заставили признаться, что они подорвали себя сами, чтобы снова отправить в штурм. Оба случая произошли на Донецком направлении. Виктор Корин, 21-летний оператор БПЛА, в одном из боевых заданий получил ранение левой стопы. Ему оторвало 3 пальца, 4-й пришлось ампутировать. Он думал, что из госпиталя поедет домой, но парня отправили в часть. Там к нему пришли люди, представившиеся сотрудниками полиции. полиции и потребовали признать, что он занимался членовредительством и украл 1 000 000 рублей. Еще ветерану сказали, мол, если он этого не сделает, то отправят в штурм. Он не согласился, рассказывает Виктор Корин.
11: «Меня помещали в яму, где 3 суток не кормили, изъяли телефон, военный билет, паспорт и медицинские документы. Избивали командиры 3-го батальона, кроме кулаками и палкой, находясь в состоянии опьянения. При этом я был в наручниках. Командиры говорили, что могут вывести в поле, застрелить и оформить как самовольно оставившего часть, чтобы семья не получила выплат».
3: Через неделю таких издевательств Виктор согласился признаться в воровстве денег. Мужчины, которые представились полиции, забрали его банковскую карту и заявили, что будут удерживать по 20-30 тысяч из зарплаты, пока не вернут якобы украденный 1 000 000. Второй случай произошел также в этой же части. Солдата обвинили в том, что он под алкоголем ранил ножом сотрудника военной полиции и потребовали с его родственником 200 тысяч рублей за закрытие дела. Он не согласился, и парня отправили в штурм.
12: «Мне выдали неисправное оружие, а один раз при выходе на позиции на меня направили дрон. Тогда я получил тяжелое ранение обеих ног».
3: После этого парень попал в госпиталь, а оттуда его снова вернули в часть. Больше на связь с родными он не выходил. Командование говорит, он на задании, но родственники не верят. Еще один боец, Иван Квасин, проходил службу в 82-м мотострелковом полку. Из-за проблем со зрением был оператором дронов, а теперь его отправили в штурмовые подразделения.
13: «Зрение минус 10. Отправляют штурма на заключение в ВВК, даже не смотрят.
14: Гонят в штурма. В части я подходил к ночмеду, короче говоря. Он сказал, то, что если у тебя нет оригиналов на руках или хотя бы копий, ты боишь штурма».
3: В первом же бою Иван получил ранение. Сейчас он в госпитале в Белгороде. Там у него забрали документы и со дня на день отправят на передовую. Военные надеются, что ситуацию помогут решить в прокуратуре. Однако ответа оттуда пока нет. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
15: Дубай лишним не будет. Родственники Лаврова получили паспорта ОАЭ сразу после начала спецоперации. Новый дипломатический скандал. По данным журналистов, жена Сергея Лаврова и его падчерица получили гражданство Объединенных Арабских Эмиратов. А произошло это еще в декабре 2022 года. Речь идет не об официальной жене, которая указана в старой декларации министра. Отмечу, что сейчас, в военное время, указом президента декларации отменены. Но в старой декларации главы МИДа есть сведения о довольно скромно живущей жене. Судя по дате рождения, женщина в возрасте, как и сам Сергей Лавров. Но это жена официальная. А по данным журналистов, уже много лет у министра отношения с на 35 лет младшей Светланой Поляковой, говорит эксперт-международник Михаил Власов.
16: Светлана Полякова. Широкой публике это имя не было известно, но в дипломатических кругах буквально все ее знали. Эта женщина была записана в телефонных книгах как жена Лаврова. Эта женщина много раз летала с Лавровым. У нее был дипломатический паспорт. Она очень часто говорила, что она едет в командировку в дипломатическое представительство. Она и правда пользовалась в большом количестве служебными самолетами. Она вместе с Лавровым каталась по командировкам, фотографировалась. Она буквально вела себя как вторая леди главы Министерства иностранных дел.
15: Широкой публике эта секретная жена Лаврова стала известна 5 лет назад, когда о ней вышло большое расследование журналистов, говорит обозреватель Сергей Ворчиков.
17: Само собой, эта женщина оказалась сказочно богатой, не в пример богаче, чем официальная жена Сергея Лаврова. Дело в том, что у Светланы Поляковой обнаружилась гигантская 280-метровая квартира в центре Москвы, на Причистенке, буквально в том же доме, где находится квартира у мамы Алины Камбаевой. Вот. Она долларовая миллионерша, а ее дочь, падчерица Лаврова, она долгое время жила в Великобритании, где у нее была квартира за 1 000 000 фунтов, и не было ни единого способа купить эту квартиру. квартиру на сколько-нибудь там честно заработанные деньги. Она репетиторша, насколько я помню, вообще подрабатывала эта девушка.
15: В пользу этой информации говорит и тот факт, что в 2022 году падчерица Лаврова попала под европейские санкции. Она покинула Великобританию, а ее имущество было заморожено. Об этом в марте 2022 активно писала британская пресса. Девушка вернулась в Россию, но всего на 2 месяца. А потом уже поехала покорять Восток вместе со своей матерью. Они получили дубайские паспорта с разницей в 10 дней. Светлана Полякова с формулировкой «за особые заслуги перед государством ОАЭ». Однако очевидно, что этот вопрос помог решить Сергей Лавров, говорит политолог Геннадий Свечкарев.
18: Дело в том, что Лавров за несколько месяцев до того, как его семье выдали дубайские паспорта, приезжал с официальным визитом в этот самый Дубай, где, судя по всему, и договорился о такой братской взаимопомощи для своих близких, которые попали под санкции. Ну что сказать, путинская элита готовит себе запасные аэродромы, то есть в буквальном смысле слова они получают паспорта и готовы в любой момент взять чемоданы, взять свои деньги и поехать жить в так любимые ими арабские Эмираты.
15: Проблема в том, что у большинства простых россиян нет такого запасного аэродрома, говорит политолог. И в отличие от чиновников, убежать от негативных последствий решений этих самых чиновников попросту некуда. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
3: Охота с гробовыми. Полиция накрыла группу, которая занималась фиктивными браками с участниками СВО ради военных выплат. По данным полиции, преступники работали в Алтае, в Кемеровской и Новосибирской областях. Группу возглавлял мужчина, который занимает высшее положение в преступной иерархии, добавили правоохранители. Всего в группе было 13 злоумышленников, из них 9 – женщины.
8: От действий группировки пострадали 32 человека, из которых 10 граждан заключили фиктивные браки и отправились в зону спецоперации. По предварительным данным, ущерб составил 60 миллионов рублей.
3: Злоумышленники подыскивали мужчин, которые вели асоциальный образ жизни, помогали им восстановить документы и пройти медкомиссию, а также убеждали заключить контракты с Минобороны, рассказали в МВД.
8: При этом самих кандидатов дезинформировали, объясняя, что они едут в тыловые подразделения для строительства объектов. Женщины, входившие в состав группы, заключали браки с будущими участниками спецоперации. После регистрации они забирали у мужей банковские карты и оформляли на себя доверенности для доступа к их счетам. В случае ранения или гибели супругов компенсации и выплаты они присваивали себе.
3: Сейчас 13 участников группы арестованы, еще как минимум 4 разыскивают. Они присвоили себе 15 миллионов рублей. О фиктивных браках с участниками СВО впервые стало известно около 2 лет назад. В военных кругах таких женщин прозвали «черная вдова» или «черная мальвина». Некоторые из них в открытую говорят о своих целях.
19: Он идет на СВО, все, я оформляю детей на него. Мы такие вся счастливая пара. Получаю единовременную выплату в виде там 5 миллионов. И это ежемесячно получаю также выплату, там сколько, 200-300 тысяч, да? Плюс, считайте, какой вообще выхлоп, да? Детский сад, льготы. Кто он? Школа, льготы. Ежемесячная выплата, как жена военнослужащего.
3: Сами военные рассказывают, что им часто пишут девушки, которые охотятся за их выплатами, маскируя это под заботу и любовь. И многие реагируют на такие сообщения. Причины разные. Кому-то одиноко, а кто-то верит, что нашел свою спутницу жизни, говорят волонтеры. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Шок недели.
15: Не хватило ведра керосина. На Сахалине у вертолета закончилось топливо прямо во время полета. Он рухнул на проезжую часть вместе с пассажирами. Вертолет Ми-8, на борту которого находились представитель Сахалинской областной избирательной комиссии, четверо журналистов местных телеканалов и три члена экипажа, совершил жесткую посадку в Долинском районе на юге Сахалина. Это официальное сообщение пресс-службы облизбиркома. Воздушное судно возвращалось с мыса Терпения в Поронайском районе, где проводилось досрочное голосование по выборам в Госдуму для жителей труднодоступных районов. Возвращаясь назад, вертолет просто рухнул на проезжую часть. В сети есть видео очевидцев, на котором лопасти вертолета чудом не посекли проезжающие рядом автомобили. По информации Z-канала об авиации, файтер-бомбер, причиной падения стало закончившееся во время полета топливо.
20: Причиной аварийной посадки Ми-8 явилось самовыключение обоих двигателей из-за полной выработки топлива. До аэродрома «Сокол» не долетели 5 километров. Ведра керосина не хватило. После посадки вертолет сошел с трассы, дабы не покосить автомобили. А вот почему топливо закончилось, это уже покажет расследование. Тут вариантов много.
15: Закончившееся топливо у муниципальных служб, которые всегда имеют приоритетные закупки, это уже новый виток топливного кризиса, говорят эксперты. Что говорить о простых автомобилистах, которые безуспешно простаивают в километровых очередях и в конце концов бросают свои машины у заправок.
21: Я просто хочу болью своей поделиться. Я выехал в 5 утра просто. В 5 утра, чтобы пораньше выехать и не наблюдать эти толпы людей. И в итоге я приезжаю, я катался час по городу. Лукойлы стоят, они ли не работают, или там топлива нет. Просто все выключено, машины, вот очередь стоит, машины брошены. Там людей нет, они просто оставили свои машины.
22: А что будет зимой, когда машину надо будет прогревать? Представьте, насколько люди... затраханы этим бензином уже, что занимает очередь, где бензовоз уже даже не приехал. В городе вчера, в общем. Очередь есть, бензина нет, бензовоз еще в пути, а люди уже стоят.
15: Проблемы с топливом в той или иной степени испытывают все без исключения регионы страны. В 6 субъектах федерации ситуация критическая. Бензин практически полностью пропал на АЗС для обычного населения вне областных центров. Например, в Калмыкии на весь регион осталась одна работающая заправка. В Астраханской области и Северной Осетии по 2. Речь идет в основном о дефиците бензина. Однако вскоре могут возникнуть проблемы и с дизелем. Говорит эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин.
23: Если украинцы продолжат удары, а они все более прицельные, эти удары. Вот 22 удара было в прошлом месяце по нефтеперерабатывающим предприятиям, то они могут сократить возможность России насыщать внутренний рынок дизельным топливом. А это что означает? Это все грузовые перевозки, это населенные пункты, никто ничего не сможет подвозить. А расстояния в России ой-ой-ой какие. А дизельные тепловозы, которые по российским железным дорогам, где не все еще электрифицировано в России, они тоже должны что-то доставлять. И если будет продолжаться, как развивается весь этот процесс ударами по НПЗ, то, я думаю, мы увидим такую картину, когда будет не хватать дизельного топлива. А вот это тогда уже будет настоящий коллапс.
15: Эксперт говорит, одна надежда на мирные переговоры, которые после приезда спецпосланников американского президента в Москву и Киев снова вышли на новый круг. Только если будет перемирие и прекратятся удары по российским НПЗ, отрасль восстановится и снова будет выпускать достаточное количество топлива. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Шок недели.
3: Час Че приближается. Зафиксирован первый случай, когда военнообязанного по запросу военкомата не выпустили за границу. Это произошло в Краснодаре. 24-летний парень прошел срочную службу в 24-м году и числился в запасе. 2 сентября он решил с семьей съездить в отпуск, однако вылететь из Краснодара ему не удалось. Его задержали на паспортном контроле. После дополнительной проверки парню вручили официальное уведомление о временном ограничении права на выезд из России. Оказалось, что он в запретных списках, говорит адвокат Иван Чувеляев.
0: Соответственно, в запретные списки могут попасть и мужчины, которые служили срочную службу, и запасники, и пенсионеры, и вообще чертов в ступе там может не быть. Кто угодно. Соответственно, как следствие, мы получаем вот эти вот кейсы. Плюс, с другой стороны, происходит очевидным образом какое-то усиление контроля на границе, требование, возможно, повышения числа людей, которых за границу не выпускают. Ну и как следствие, вот, собственно, вам результат.
3: Как выяснилось, решение принял военкомат, в котором запасник состоял на учете. В ноябре прошлого года он явился туда по повестке для уточнения документов воинского учета, и ему вклеили мобилизационное предписание. Повестки в военкомат продолжают массово приходить россиянам по всей стране.
1: Вручили, значит, мобилизационное предписание. Выглядит оно вот так. Это значит, в случае, если, не дай бог, в нашей стране будет объявлена мобилизация, вы обязаны будете по данному предписанию явиться на пункт сбора.
3: Мобилизационное предписание означает, что человек уже распределен в конкретную часть и конкретную должность. В случае мобилизации, поясняют юристы, людей, получивших такие предписания, призовут в первую очередь при объявлении мобилизации. Теперь получается, что таких мужчин могут не выпустить из страны, говорит адвокат Иван Чувеляев.
0: Здесь я отсылаю к истории молодого человека, не хочу никого пугать. Но отсылаю к истории молодого человека, у которого не было никаких абсолютно повесток, он пытался выехать. Его развернули на границе, сказали, что нет, ничего не знаем, повестка у вас есть. После чего он проверил, выяснил, что она у него появилась. За время пути собачка могла подрасти.
4: Подрасти, да.
0: Да, что, собственно, и произошло. Поэтому здесь это, на самом деле, абсолютно непредсказуемая история. Если вы призывного возраста мужчина, могут выпустить, могут не выпустить. Вот все это делается исключительно на свой страх и риск, по-другому это не описать.
3: В августе, по словам адвоката, в из страны не выпустили 23 человека. Почти у всех запрет на выезд появлялся непосредственно во время пограничного контроля. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
20: Последние 7 дней. Шок недели.
15: СВО забирает последнее. Чтобы наполнить военный бюджет, Банк России пошел на самую масштабную распродажу золота. Столько в мире больше не продавал никто. Раньше Россия была одним из крупнейших покупателей золота в мире и приобретала почти всю свою внутреннюю добычу. Сейчас же ситуация кардинально изменилась. Масштабная распродажа золотых слитков из резервов, которую ЦБ начал в 2026 году, сделала его крупнейшим продавцом золота среди всех центробанков мира. По данным Всемирного совета по золоту, во втором квартале Банк России реализовал почти 22 тонны драгметалла из ЗВР, то есть золотовалютного резерва страны. На втором месте с большим отрывом Турция, которая продала всего 4 тонны. Другие центробанки, если и продавали золото, то в ничтожных объемах. Мексика – 100 килограммов, Мальта – 30 килограммов, Румыния – 10 килограммов. Российский ЦБ распродал аж 22 тонны за квартал, главным образом для того, чтобы закрыть дефицит госбюджета, говорит экономист Игорь Липсец.
5: С бюджетом было плохо, они начали продавать золото, чтобы пополнить остатки. Но больше-то ничего не осталось. Но смотрите, значит, ФНБ, ликвидная часть, крохотная, остатки непотраченных прежних денег на казначейских счетах тоже небольшие. Но, в общем, остались ЗВР, вот, которые есть у ЦБ, но это последние деньги, которые есть у России.
15: Согласно статистике Международного валютного фонда, всего с начала года по конец июля Центробанк распродал почти 50 тонн золота. Тот факт, что Банк России приступил к распродаже драгоценного металла, говорит о том, что заканчиваются другие ликвидные активы, а бесконечно использовать печатный станок, чтобы залатать дыру в бюджете, невозможно, говорит экономист Роман Скворцов.
24: И мы видим, как за первые полгода Центральный банк напечатал более 6 триллионов рублей.
25: Ну, наверное, на какой-то период времени эта история будет терпима.
24: Но вы тоже имеете в виду, да, что вот эта ситуация с включением печатного станка – это неизбежная и стопроцентная, и во всех случаях история с гиперинфляцией. Почему? Потому что эти деньги не обеспечены товарами и услугами. То есть, да, Центральный банк может печатать деньги при условии, что экономика выросла, что реальных товаров и услуг производится больше, что производительность труда стала выше, но сейчас экономика сужается, и, опять же, да, эти 6 триллионов, они не достигнут каких-то там глобальных итогов, результатов, просто потому что дефицит значительно больше. Какой итог? Продавать золотовалютные резервы.
15: Но есть одна проблема. Что произойдет, если золото будет полностью распродано, а в экономике грянет катастрофа? Ведь именно золото-валютный резерв предназначается для подстраховки на случай критических ситуаций. В таком случае денег будет просто взять негде, сетует экономист Игорь Липсиц.
5: Напоминаю, что ЗВР ЦБ – это вообще-то подстраховка на случай кризисных ситуаций. Что называется, придет голод, придет эпидемия, нужно будет срочно покупать. Вот это как раз для этого предназначено ЗВР ЦБ. То есть они сейчас их распродают, потому что, ну вот, нужно как-то залатать дыры в экономике. А дыр много.
15: Активно продавать золотые запасы финансовый регулятор начал еще в прошлом году, чтобы помогать покрывать дефицит бюджета на фоне роста военных издержек и падения нефтегазовых доходов. Поскольку ситуация в экономике не улучшилась, а усугубилась, золото продолжают распродавать. По данным Минфина, за январь-июль дыра в федеральной казне составила 6,5 триллионов рублей. И это без учета новых кризисов, которые добавили в августе, топливного дефицита, ударов по складам маркетплейсов и портам. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
20: Последние 7 дней. Беда недели.
15: Снова полыхают НПЗ. В Сочи повторное возгорание на нефтебазе Роснефти, а в Рязани выведено из строя почти 80% нефтезавода. Адлерская нефтебаза «Роснефть Кубаннефтепродукт» попала под атаку в ночь на 4 сентября. Официально о пожаре местные власти не сообщали, но возгорание активно показывали местные жители. Позднее пожар удалось локализовать, но этой ночью он разгорелся с новой силой.
4: Днем чуть-чуть тлело, вчера практически вообще не горело, а сегодня вот такая картина. Вообще не понимаю, что происходит. И сюда гарью прям воняет гарью.
15: Нефтебаза примыкает к международному аэропорту Сочи. Пассажиры, которые приехали на свои рейсы, обнаружили, что они задерживаются. При этом люди наблюдали чудовищную картину. Весь аэропорт буквально заволокло дымом. Пассажиры в шоке от происходящего.
6: Так, мой рейс чуть ли не единственный, который реально не отменили. То есть все остальные рейсы просто отмена. Народ просто спит на полу, блядь. Я сейчас ехала, я увидела, блин, такое просто огромное количество дыма. И не едьте и не летите. Тем более с детьми. То, что здесь творится, то, что я сегодня видела. И это никто вам не покажет. Блядь, ну это очень страшно.
15: К воздушным тревогам и отменам рейсов в Сочи не привыкать. Однако такой серьезной атаки, как на нефтебазы 4 сентября, ранее в городе не было. Люди напуганы и не знают, что делать дальше. Многие в отчаянии подумывают о том, чтобы уехать.
7: Я за все время, которое я живу в Сочи, первый раз в своей жизни увидела, ну, плюс-минус беспилотников 18, пролетающих над крышей моего дома. Почему их не сбивают? Просто они летели, чтобы вы понимали, там промежуток между пла был, наверное, ну, 10 минут. Только один прожужжал, уже все, следующий пошел. Это очень страшно. Понимая и зная, у нас много чего подбито, даже элементарно нечем отбиваться.
9: Я такого страха и жути не испытывала вообще никогда. Мы находимся недалеко от аэропорта, и, конечно, очень было громко, шумно, безостановочно. Сегодня ночью хотелось реально сесть и уже ехать. Просто куда-то вот в никуда, подальше. Вот так было жутко. А больше всего пугает, что все непрозрачно. Завтрашний день для нас непрозрачен. Где мы завтра будем, где мы окажемся, как будет построено будущее у наших детей.
15: Кроме Роснефть, Кубань, нефтепродукт, в Сочи после ночной атаки дронов горела также нефтебаза Лукойл, Югнефтепродукт на федеральной территории Сириус. Там же, однако ближе к границе с Абхазией, был атакован дивизион ПВО. Также после налета БПЛА прекратил работу один из двух операторов по заправке самолетов, дочка Роснефти. Заправку самолетов пока что осуществляет только оператор Лукойла. Об этом говорится в официальном международном извещении для пилотов. А сегодня ночью атакован рязанский НПЗ. Местные жители зафиксировали на видео безуспешные попытки сбить дроны при помощи военного вертолета.
10: Походу, это все-таки не вертолет, а дрон, потому что только что прям жесткая стрельба была.
11: Я опять слышу вертолет.
10: Вон летит.
15: В настоящий момент над рязанским НПЗ огромный столб черного дыма. Как сообщается, более 77% мощностей завода выведены из строя. Поражены главные установки по очистке топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
2: Последние 7 дней. Беда недели.
15: Авиация в крутом пике. Ни самолетов, ни керосина. Аэропорты по всей стране резко ограничили заправку, а сроки поставок отечественных самолетов снова перенесли. Теперь ограничения по топливу есть не только на АЗС. Коллапс затронул уже 26 авиагаваней от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Согласно данным системы аэронавигационной информации, первые лимиты установили еще в июне, а вторая волна пришлась на сентябрь. Сроки действия ограничений от 1 до почти 7 месяцев в зависимости от аэропорта. Так, например, в петербургском Пулково до марта 2027 года заправка возможна только в соответствии с полетным планом, без дополнительных объемов. Что это значит? Лететь без дополнительных объемов топлива, объясняет авиаэксперт Николай Федотов.
12: Представляете, если вы летите там 5-6-7 тысяч километров, и что-то происходит там не по плану, какие-то проблемы с двигателем, либо с чем-то еще, не можете приземлиться, то вам нужен запас топлива некий. Если у вас топливо ограничено в баке, то вы уже не можете совершить маневр, и вы на большие расстояния просто-напросто не полетите, это просто-напросто тут опасно.
15: 15 из 26 аэропортов ограничения затрагивают лишь иностранных авиаперевозчиков. В частности, такие лимиты действуют в аэропортах Казани, Уфы, Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени и других. Тем временем власти снова отложили сроки поставок отечественных самолетов на замену «Боинг» и «Аэробус». Программа развития национального авиапрома, от которой правительство ждет сотни новых лайнеров на замену западным судам, обернулась крахом, говорит экономист Игорь Липсиц.
13: За прошлый год в России сделали то ли один самолет, то ли ни одного. Это называется сборка единичной продукции на коленке по обходным технологиям. То есть, когда нет возможности поставить на конвейер, то вручную собирает. Вот сейчас российская авиационная промышленность собирает самолеты штучно. Из чего смогли, из того и собрали. То есть, все самолеты различаются комплектацией. Поэтому, значит, их поставить на эксплуатацию нельзя. И если ты их, значит, покупаешь, то у тебя стоят вроде самолет одного названия, но собраны разные комплектующие, их ремонтировать, обслуживать невероятно сложно, неудобно, крайне.
15: Сроки сертификации лайнера МС-21 и импортозамещенного Суперджета 100 с двигателями российского производства снова откладываются на следующий год, заявил глава Росавиации Дмитрий Ятров. МС-21, который по изначальным планам должен был полететь еще 10 лет назад, будет сертифицирован лишь в середине 2027 года. А вот Суперджет обещают сертифицировать немного раньше. Этот самолет на 80% состоящий из импортных деталей, после начала СВО и санкций остался без двигателей от французской «Сафран». Теперь же с мертвой точки дело должно сдвинуться в первом квартале следующего года. Однако на этом проблемы не заканчиваются, ведь главная из них – цена, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
14: С
8: стоимость перевода каждого суперджета на российские двигатели будет стоить порядка 4 миллиардов рублей. Что такое 4 миллиарда рублей? Это стоимость нового Боинга 737 Макс, например. То есть можно купить за эти деньги новенький Боинг 737 Макс, а в России за эту цену вы можете поменять прекрасные французские двигатели, которые больше вы не можете обслуживать, потому что санкции, на отвратительные, неэффективные, топливо неэффективные, по топливным как раз параметрам, по тяге и так далее, ПД-8, которые проигрывают, естественно, французским, но при этом это будет стоить как новый самолет Boeing. Сейчас основная проблема в том, что авиакомпании признали, что у них нет денег, чтобы заменять двигатели самим за свой счет.
15: И это значит, что платить придется государству. А это обойдется минимум в 500 миллиардов рублей, которых в бюджете из-за огромного дефицита в 6,5 триллионов попросту нет. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
20: Последние 7 дней. Факт недели.
3: Гибнут вчерашние школьники. Срочника в полуобморочном состоянии заставили подписать контракт на СВО. Отец 19-летнего Максима Мистина, который служит срочку в Богучаре, рассказал редакции, что его сына заставили поставить подпись в контракте.
14: 19 августа после стрельб его остановила группа агитаторов и сказала пройти в помещение на прослушивание лекции. Моему сыну в это время из-за сильной жары было очень плохо. У него пошла носом кровь. Его оставили одного в закрытом помещении на 2 часа, сняли с него бронежилет и забрали оружие. Угрожая, сказали подписать контракт, а то будет еще хуже.
3: Молодой человек не выдержал и согласился подписать бумаги, чтобы пытки над ним прекратились. И в тот же день, когда немного пришел в себя, подал рапорт о расторжении контракта. После этого Максима угрозами заставили записать видео о том, что все было добровольно. И, мол, претензий к командирам нет. Отец сейчас не может связаться с сыном в часть. Ему говорят, Максим хочет воевать и готовится отправиться на передовую. Семья отправила жалобу в ВСК и прокуратуру, но ответа пока нет. Тем временем, с началом нового учебного года в вузах возобновилась вербовка студентов. Об этом рассказала Светлана, у которой племянник учится на 2-м курсе одного из университетов Воронежа.
16: Значит, приходят к ним в университет какие-то 2 человека непонятных, то ли из военкомата, то ли там хер его знает откуда. Но один был в форме, говорит, и одна женщина какая-то непонятная. И, говорит, заставляли нас подписывать контракты на СВО. Точнее, они пришли с тем, чтобы ребята, их вызывали по 6 человек, парней, вот, и говорили, так, вот вам бумажки, давайте подписывайте, иначе у вас, и угрожали им, что у них будут проблемы с учебой, если они не подпишут. Мы, короче, вообще в шоке. Естественно, родители в шоке, все в шоке. Это вообще как так? Он учится на платном отделении. Вот. Я уже боюсь представить, что там с ребятами на бесплатном отделении происходит. И это что вообще такое? Это вообще как? Что значит угрожать и заставлять? Что вообще происходит у нас? Просто какой-то беспредел.
3: Женщина заявила, что происходящее вызвало шок у самих студентов и их родителей. Также она сообщила, что на встрече были не только парни, но и девушки. Адвокаты с самого начала агитации студентов предупреждают, контракт на 1 год с Минобороны не существует. То, что дают подписать студентам, это приложение к бессрочному контракту.
17: Даже если студент доживет, да, до вот этого года, год завершится, все равно, несмотря на то, что действительно в этом приложении написано о гарантированном увольнении, мы понимаем, что могут найтись причины, скажем так, оставить его в армии. А я напомню, что именно обыкновенный контракт, пока действует указ Путина о мобилизации, он бессрочный. И есть шанс, что человек не пройдет в беспилотные системы совсем и, может быть, станет штурмовиком.
3: Главная причина вербовки студентов – дефицит людей на фронте. Это не скрывая, говорят практически все ЗВНКоры. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
18: Радио «Лента».
1: 15:57 АМ.
2: Последние 7 дней. Итоги недели.
20: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
3: Краеугольный камень СВО – Донбасс. Утечки из закрытых бесед с людьми Трампа. Владимир Путин поставил задачу полностью захватить Донбасс к весне 27 года. В Донецкой области армия второй месяц подряд теряет по 40 тысяч солдат. О второй волне мобилизации говорят уже не первый месяц. По мнению военкоров, без нее о захвате Донбасса не может быть и речи. И хотя официально мобилизацию отрицают на всех уровнях, масло в огонь добавили утечки после переговоров президента Владимира Путина и представителей Трампа, Кушнера и Уиткофа, которые в минувшие выходные посетили Москву и Киев. Согласно информации американских журналистов, новые сроки, которые поставил Владимир Путин по захвату Донбасса, это весна 27 года, и это выглядит крайне нереалистично, считает военный аналитик Ян Матвеев. По его словам, за последние 10 месяцев ВСУ стали заметно давить на поле боя.
18: Я бы начал с Купинского участка фронта. К северу от города ВСУ продолжают контратаки возле Двуречной. Передовые отряды дошли уже и до Оскола, отрезая южную часть плацдарма. Теперь туда российские войска могут пройти только через реку, а это дополнительные риски и сложности. ВСУ пытаются полностью зачистить и освободить всю территорию к северу от Купинска, чтобы исключить инфильтрацию в город, которая до сих пор продолжается и угрожает перейти в закрепление.
3: Второй месяц подряд армия России теряет более 40 тысяч солдат на фронте. Об этом пишут и военкоры, и военные медики. Новых контрактников для восполнения текущих потерь не хватает. И как долго военные смогут удерживать занятые позиции с таким дефицитом, непонятно. Военнослужащий Виктор Степанов попал на передовую месяц назад. Его забрала полиция, когда он пьяным возвращался домой. Так он и подписал контракт с Минобороны. Виктора сразу отправили в штурм, где погибли почти все, кто с ним шел выполнять боевые задания.
19: Не едьте, не воюйте, пацаны, сберегите свои жизни, ваша жизнь принадлежит вам. Нахуй вам это государство сралось. Оно вам ничего не даст, вы ранения получите, вы нахуй никому нужны вы не будете, понимаете, ребята? Этому государству, этому обществу вы нахуй не всрались. Зачем вам погибать тогда за это? Сохраните свои жизни, ребята, забейте вообще на эту войну, ебать.
3: Сроки захвата Донбасса постоянно переносятся, пишут военкоры. Весной этого года командование армии обещало Владимиру Путину захватить Донецкую область к осени. Сейчас до захвата Донбасса по-прежнему далеко. В августе, по данным военных аналитиков, бойцы сдали больше территорий, чем захватили. Продолжение СВО требует больших денег, говорит аналитик Ян Матвеев.
18: В первом полугодии 2026 года бюджет потратил на войну 10,7 триллионов рублей, больше 10% ВВП. Темпы расходов уже заметно превышают годовой план. В 2025 они составили 8% ВВП, и в 2026 власти собирались их серьезно сократить до 6,4%. В итоге уже сейчас это 4,7% от годового ВВП. Похоже, такими темпами они и за год наберут все 10%. Огромные деньги, выжигающие российский бюджет.
3: В августе этого года темпы наступления армии упали в разы по сравнению с августом 25 года. Тогда было захвачено 505 квадратных километров. Однако из-за контрнаступательных операций ВСУ по всему периметру военных действий российские войска сдали почти 130 квадратных километров территории. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
3: Победа близка. В Кремле рассчитывают на скорую победу над Украиной. А Зеленский снова едет в Белый дом. Когда закончится СВО?
21: Мы уверены, что победа очень близка. Мы очень уверены в нашем военном потенциале, в действиях наших военных. Наши боевые действия идут очень успешно.
3: Такое заявление пресс-секретарь Дмитрий Песков сделал, отвечая на вопросы журналистов из Индии. До этого Владимир Путин на встрече со спецпосланниками президента США Стивеном Уиткофом и Джаредом Кушнером также заявил, что российская армия успешно продвигается на Украине. Он также выразил уверенность, что вооруженные силы России выполнят все цели СВО и возьмут под контроль оставшуюся часть Донецкой области. Реализовать это, исходя из нынешней обстановки на фронте, будет непросто, считает военный аналитик Сергей Услендер.
0: ВСУ срезали так называемый Лиманский выступ, достигнув очевидного успеха на этом направлении, отбросили российские войска к реке Жеребец в сторону населенного пункта Макеевка, и таким образом конфигурация фронта на этом участке вернулась к состоянию на май 25 года, то есть больше года назад. Больше года российских усилий, наступления на этом направлении, попытка выйти с, ну как бы скажем, по карте сверху к Славянско-Краматорской агломерации пошли буквально вот коту под хвост и не закончились ничем. ВСУ провели успешную операцию в течение 4 месяцев, начиная с мая 26 года.

0: Вот кто остался, откатились. Сами себе копают яму. Кто-то по каким-то морально-волевым качествам не могут производить это наступление, кто-то по состоянию здоровья. Вот как бы вот такие новости с передовой. Наше командование принимает неадекватные решения, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга. Отрабатывают со всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет, нас отправляют просто по открытке.
1: Экономическая составляющая СВО тоже оставляет желать лучшего, говорит экономист Вячеслав Ширяев. Статья военных расходов постоянно растет, а пополнить ее попросту неоткуда.
2: Деньги уже кончились, 6,5 триллионов дефицит бюджета. Закрывается он эмиссионно, так же, как в конце 80-х, в начале 90-х годов. Это невозможно поддерживать продолжительное время. В 26-м году экономический кризис, осенью 26-го года острая фаза экономического кризиса. Война не может уйти в 26-й год, в 27-й год. В 27-м году все это закончится как режим, как система. Она трансформируется, либо разрушится, но это будет уже что-то другое. Нет ресурсов у системы, что я это вижу. Как они печатают деньги для того, чтобы закрыть дефицит бюджета, потому что никто не дает в долг. Они напрямую фактически из Центробанка сейчас финансируют Минфин, как это было в 90-е годы, изображая какие-то там операции репо и аукционы ОФЗ. Это может продолжаться, ну там еще несколько месяцев, потом закончится обвалом ВВП, гиперинфляцией и кризисом похуже, чем в 98-м году. Это неминуемо закончится так.
1: После встречи спецпосланников Трампа в Москве с Владимиром Путиным, а затем в Киеве с Зеленским, многие заговорили о возобновлении тристоронних переговоров. Будут они или нет, пока неизвестно. Однако уже известно, что Зеленский снова едет на личную встречу с Трампом. Предварительно она согласована уже на этот месяц, сообщили в МИД Украины. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
1: Голуби мира Трампа не помогли. В Москве заявили, что цели СВО еще не достигнуты. Сразу после отъезда спецпосланников США Россия и Украина обменялись ударами. Первый более чем за полгода визит в Москву спецпосланников США Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера не мог изменить позицию Москвы в отношении спецоперации. Владимир Путин настроен продолжать СВО. Как написало влиятельное издание Bloomberg, президент поставил задачу к весне 27-го года захватить всю Донецкую область и верит, что армия сможет выполнить эту задачу. Сейчас картина на фронте показывает совсем другую динамику, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
4: Уже 11 месяцев идет бой за Константиновку. В октябре прошлого года туда, к окрестному, к границе, городской границе Константиновки подошли российские войска. Но с тех пор, да, Константиновка находится в основном в зоне инфильтрации, но вот так она и так там российские войска и застряли. Что касается других направлений, то здесь очень важно подчеркнуть, что город Доброполье, к которому стремится группировка центра, ну, практически в полном составе российская группировка войск центр, так и далек от того, чтобы российские войска подошли к его окраинам, нет такого. Без этого невозможно двигаться на пояс крепостей с запада, с юго-запада. И провалилось наступление на Славянск с северо-востока из-под Лимана, потому что, ну, Лиман до сих пор не взят российскими войсками, они даже в общем только окрестности Лимана, часть городской застройки, находится в зоне инфильтрации. В общем, наступление, как я понимаю, хотя формально, видите, какие-то территории занимают, но фактически наступление провалилось, оно захлебнулось.
1: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил возобновление трехсторонних переговоров России, США и Украины. Об этом же заявили в Киеве после разговора Уиткофа и Кушнера с Зеленским.

0: После того, как американская делегация вернулась в США, ВСУ в пятый раз с начала года атаковали саратовский НПЗ «Роснефти». Саратовский НПЗ – один из старейших в отрасли. В 2024-м завод переработал 5,8 миллиона тонн нефти. Он произвел 1,2 миллиона тонн автобензина и почти 2 миллиона тонн дизтоплива. После каждой атаки беспилотников предприятие останавливало работу. Последний удар в начале августа нанес большой ущерб заводу. На ремонт понадобилось около 3 недель, говорит аналитик нефтегазового сектора Борис Оранштейн.
1: Мы балансируем все время, когда я говорю «мы», имея в виду, так сказать, топливный рынок, балансируем между системным кризисом, который сейчас, и общенациональным кризисом, который может привести к коллапсу. Вот это действительно очень тонкая грань. Если продолжатся удары ВСУ в такой же степени интенсивности, с таким же стратегическими целями. А они, знаете, сейчас затрагивают не только нефтепереработку, но и всю логистику. Страна может скатиться в коллапс.
0: После атаки беспилотников в ночь на 8 сентября в Саратове повреждены несколько домов. Как заявил губернатор региона Роман Бусаргин, пострадали 10 человек. Для жильцов поврежденных домов в городе развернули пункт временного размещения, добавил губернатор. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
0: Мира не будет никогда. В Москве начинают капитальный ремонт бомбоубежищ, а в Питере под укрытие адаптируют 9 станций метро.
3: Ой, небо красное. Что-то горит, походу. Ёшка.
0: Страшно сказать вслух, но похоже, что удары беспилотников по регионам России стали уже обыденностью. Каждый день пресса сообщает о новой атаке, пожаре или разрушениях. Спустя почти 5 лет СВО власти решили поднять вопрос безопасности граждан. В частности, в 3 районах Москвы обещают капитальный ремонт 9 бомбоубежищ. На это выделили 39 миллионов рублей. Речь идет об укрытиях на Азовской, Болотниковской и Нагорной улицах, также на Ленинском проспекте. Работы планируют закончить к концу ноября. А до этого в случае опасности людям предлагают самим позаботиться о своей безопасности.
4: Вот эта ночь, она была адовая. Реально, нельзя снимать, там, выставлять эти все видосы, как что стреляло, как что летало. Я вам скажу, я такого страха и жути не испытывала вообще никогда. Не буду раскрывать карты для особо любознательных, что у нас тут подбомбили, но очень много объектов, и неприятно было. И неприятно более того, что как будто бы защиты не стало в один момент у нас. Это было страшно. Мы находимся недалеко от аэропорта. И, конечно, очень было громко, шумно, безостановочно. Да, я в какой-то момент... Да не то, что я хотела его сделать. Этот бункер, это бомбоубежище почему-то, когда начала строить дом. Но так как мы находимся в горной местности, там плиты и грунтовые воды просто не дали такую техническую возможность сделать. И вчера ночью, точнее сегодня ночью, я вот вообще не спала. Я до 5 утра просто в таком мандражирующем состоянии ходила. И мне помог только фенобарбитал. Бункер бы был вообще в пору.
0: В Санкт-Петербурге 9 станций метро адаптируют под бомбоубежище. Кроме них, в проект вошли 4 отсека и около 35 километров путей. Сейчас подземка ищет подрядчика, который не только подготовит технико-экономическое обоснование, но и учтет изменения уровня грунтовых вод, развитие застройки и общее старение оборудования. А пока все это в проекте, во время последнего удара дронов по Питеру большинство людей прятались в коридоре или ванной.
5: Ну вот, впервые
6: плохо.
5: Сколько раз я еще не спала?
6: Впервые мы ночуем в ванной. Постелили себе здесь, забрали мою Лушу, потому что что-то на улице происходит вообще страшное. Обычно бахнет и все, ну раз, ну два, а это взрыв за взрывом.
0: Одни из самых популярных методов защиты от дронов – ударостойкие пленки для окон. Такие пленки – топ-продаж. А страховые фирмы фиксируют вал обращений с просьбами застраховать квартиру или бизнес.
7: Идем в туалете. Окна дрожат. 3:00 ночи.
0: Тендеры на капитальный ремонт бомбоубежищ в стране появились после того, как Украина анонсировала запуск собственных баллистических ракет. Речь идет о ракете F-9, способной нести боевую нагрузку массой до 800 килограммов и поражать цели на расстоянии до 850 километров. В Киеве анонсируют ее применение в течение ближайших недель. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
8: Когда Донбасс станет российским? Владимир Путин в 16-й раз перенес сроки полного захвата Донецкой области. Это главная цель СВО. Что это за регион? Донбасс – главный камень преткновения в мирных переговорах, которые инициировал Дональд Трамп и которые уже заходят на второй круг. Сейчас армия России контролирует 79% Донецкой области. Москва настаивает, чтобы Украина добровольно покинула недостающий 21% территории. Киев отказывается отдавать земли без боя. В августе российские войска продвигались в Донбассе со скоростью 2 квадратных километров в сутки. Если этот темп сохранится, регион перейдет под полный контроль России не раньше октября 2032 года, подсчитали военные эксперты. Россияне ждать и воевать устали.
9: Мне хотелось, чтобы быстрее вот эти молодые парни красивые жили свободно, без всяких войн, и без, чтобы в стране был мир и порядок. Вот и все.
10: С ума сойти. Это сколько людей-то страдают, матерей, жен, детей от этой поганой войны.
11: Мне не нужна ни Сумская область, ни Одесса, ни Киев, ни Херсон. Вот если посчитать, сколько денег Россия тратит ежедневно на бомбежку Украины, это же просто немыслимые цифры.
12: Мой супруг находится в зоне СВО 4 года. То, что его мобилизовали в 2022 году, и то, что он по сей день там. Это такие семьи, как мы, они живут 4 года в подвешенном состоянии, они живут без будущего и т.д. и т.п.
8: Сложно думать о будущем даже тем, у кого нет воюющих родственников и кто просто живет в России. Ведь из-за регулярных атак дронов даже глубокий тыл превратился в прифронтовую зону, говорят люди.
13: Это как же мы дожили-то до жизни-то такой, а? Когда даже дети ходят с рациями, прислушиваются, в небо смотрят постоянно. Только смотрят они не потому, что мечтают о чем-то, а потому, что там слышат жужжание беспилотников. Почему в машину прилетает, и на следующий день надо ехать на работу, других альтернативных колес нет. А ехать надо. Так скоро все люди вместо езды на работу уедут кукухой куда-нибудь к чертовой матери.
8: Однако военное командование не раз говорило, воевать армия будет, пока все цели СВО не будут достигнуты. По словам близких к Кремлю источников, Владимир Путин ждет, что Донбасс полностью захватят в ближайшие 6 месяцев. В августе прошлого года командование армии обещало президенту, что украинский фронт рухнет к октябрю-ноябрю 2025-го. Весной этого года сроки сдвинулись на осень. Летом же военные обещали, что Донбасс полностью перейдет под их контроль к концу 2026-го. Теперь же говорят о конце февраля. И конца края этому не видно, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
14: Ну, вопрос ведь действительно фундаментальный. А что государство дает взамен? Защиту, гарантии, правовой механизм? Нет, ничего оно не дает. Нет, вот теперь делается такая идея общенародной войны. Кремль высасывает, как пылесос, ресурсы из своей территории и сжигает их на войне, которая что? Которая прибавляет этой стране новые территории, с которых можно было бы брать новые ресурсы? Нет, наоборот. Новые территории, туда надо инвестировать ресурсы. Закачивают ресурсы людей, деньги.
8: Получается, колоссальные средства вкладываются в захват территорий, их восстановление и жизнеобеспечение. При этом россияне в разных регионах страны стремительно беднеют во имя эфемерных целей спецоперации, говорит политолог. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: В этот раз американские гости привезли две капитуляции. Соответственно, это бессмысленный визит с точки зрения ожиданий прекращения военных действий. Я сейчас объясню. Те предложения, которые появились в прессе, по-другому оценить невозможно. Условно, они приехали со следующим. Останавливаемся там, где сейчас стоим. И, соответственно, на ту территорию заходит ООН, это объявляется серой зоной, потом когда-то проводим выборы, потом когда-то меняем украинскую конституцию, ну и в таком ключе. То бишь, это предложение, начнем с Украины, кстати, для Украины это будет капитуляцией, и для России это будет капитуляцией, понимаете, как бы это ни звучало ужасно и смешно одновременно. Потому что, ну, представим, Украина пойдет на предложенные американцами условия. Да, что вы уходите, соответственно, из Донбасса, мы туда вводим какие-то войска ООН, какие-то голубые каски, вы проводите выборы, вы меняете конституцию, вот вы делаете вот это, вот это, вот это и вот это для того, чтобы остановилась война. Соответственно, население Украины, если это все ему озвучит, может задать очень много вопросов действующему руководству. А почему на это не согласились раньше, например? Потому что Украина сохранила все-таки выборную систему, несмотря на то, что сейчас выборы не проводятся, да, но уже там есть вот эта вот традиция политическая переизбирать периодически свои элиты. Так вот, соответственно, население Украины, избиратели могут задать страшный вопрос текущей команде менеджерской Украины, да, а почему вы об этом не договорились раньше? Что значит, мы все отдаем, да, только теперь у нас намного меньше, наши предприятия разрушены, у нас все вообще не очень сладко, зачем было до этого дотягивать? И, соответственно, это может закончиться фиаско для команды господина Зеленского. То бишь, американцы предлагают господину Зеленскому капитуляцию. Но они предлагают капитуляцию и господину Путину тоже. На этих же самых условиях. Потому что господину Путину, понятно, население вопрос никакой не задаст. Другая политическая культура, другой политический климат в стране. Совершенно другая система в России, это все ясно. Но элиты зададут вопрос. Население просто там помычит, пострадает, повыпивает на рыбалках, в гаражах, скажет, эх, такую страну опять профукали. Зачем мы это все сделали, кому это надо было. Все понятно. Но элиты, которые потеряли очень-очень-очень многое, прежде всего в материальном плане, вот они начнут задавать вопросы между собой. А зачем мы все это потеряли? Ради чего? Ради того, чтобы товарищи чекисты укрепились во власти? Потому что вы же понимаете, как власть работает. Любая власть опирается на деньги. Соответственно, тех людей, у которых есть деньги, да, их по чуть-чуть стригут внутренние органы, силовики. Соответственно, чем беднее будут люди с деньгами, ну, тем легче силовики будут их контролировать, а люди с деньгами этого ой как не хотят. И они будут всячески этому сопротивляться, что такой же точно по сути по своей бунт на корабле, который может произойти. Ни господину Путину, ни господину Зеленскому этого не нужно. Потому что сейчас, на данном этапе, это действительно страшный и справедливый вопрос, который можно задать любому лидеру. А почему тогда мы не подписали все это раньше? Или зачем мы дотянули до этой степени? Соответственно, ни о каких прекращениях огня, ни о каких подписаниях каких-либо документов, договоров речь идти не будет. Потому что все это игра с одним победителем, не с двумя. Не предусматривается два победителя в этой игре. И Украина уперлась, и Россия уперлась в свои позиции, и они не двигаются просто ни на миллиграмм. У России, вот как бы это контринтуитивно для вас не прозвучало, но позиция сейчас хуже, чем у Украины. Почему? Объясню. Не бывает Понимаете, не бывает выигрышных войн после 12 лет войны. Бывают какие-то вымученные результаты. Но искрометных побед после войн длиной 12 лет не бывает. Это означает, не получилось. Неправильный подход был избран изначально. Не получилось. Слишком долго, понимаете? Слишком много ресурсов, слишком много неизвестности. И сейчас Россия начинает крутое пике в экономике, в человеческих ресурсах, во всем. Вот приходит понимание войны фактически в каждый дом, в каждую кухню, в каждый карман. Она начинает затрагивать всех. Вот Украина этот виток своего исторического развития, она испытала несколько лет назад. Сразу практически после вторжения. Потому что страна меньше, понятно, потому что страна беднее, и население не такое обширное, это все ясно. Быстрее просочились все эти ужасы войны до каждого человека, и человек к этому всему адаптировался. Москва же, как могла, скрывала последствия войны для, грубо говоря, простите меня за это выражение, простого народа. Вот все хорошо, включай телевизор, смотри, все наладится, вообще никаких проблем, мы везде побеждаем. Мы везде продвигаемся вперед. Мы третий раз захватили Купянск. Мы, что там, третий раз, по-моему, Славяногорск, да, так название. Славяногорск захватываем. Мы еще что-то делаем, Все хорошо, просто не вникайте. И многие не вникают, да, в том, что Купянск уже вроде как захватывали. А в Славяногорске выступает командир батальона «Азов». Сейчас, несмотря на то, что вроде бы по отчетам господина Герасимова этот город находится под контролем войск России. Вот эти все посылы, они направлены были на население. И население, у которого, ну, нормальная была более-менее жизнь, оно нигде ни с чем соприкасалось, оно было склонно всему этому верить. То есть оно не особо адаптировало свое поведение. А сейчас уже такой масштаб этого болота экономического, военного, политического для России, что практически в каждой семье есть люди, у которых или родственника убили, или покалечили, или коллег на работе. Уже не получится скрывать. Практически каждый холодильник стал беднее. Не надо приводить в примеры рестораны в Москве, которых есть дальневосточный краб. Ой, не надо. Нужно привести пример какого-нибудь холодильника среднего в Перми. Вот там в 21-м году или в 20-м. И в 26-м. И машины нужно посмотреть, какая была самая продаваемая машина в Перми в 20-м году, допустим, и в 26-м. И вы увидите все абсолютно четко, что теперь это вот этот китайский шрот, китайский металлолом, который едет в Россию под видом нормальных автомобилей, продается дороже, чем немцы в свое время продавались, да, что вот это вот теперь пальма потребительского первенства. Но ведь люди это покупают не потому, что они хотят, а потому, что они вынуждены, и все это ломается, но все это нет запчастей, это все уже ясно, мы проходили. Ну просто теперь этих людей появилось очень-очень много недовольных. И, соответственно, они тоже могут примкнуть к той силе, которая скажет, мы сейчас все это прекратим, не волнуйтесь, мы все прекратим, все, и все будет как раньше. Так вот, эта сила, это могут быть, ну, вот буржуазные элементы, да, то бишь богатые люди, которые твоими пострадали. Соответственно, господин Путин тоже не может остановиться, потому что у него есть доклад господина Герасимова, у него есть вот такая вот угроза дворцового переворота. Массовых восстаний, революций в России не будет, этап уже пройден. А у Украины, соответственно, есть другая угроза, да, что люди могут выйти на улицы, как они это демонстрировали неоднократно последние 20 лет. И вот тогда, опять же, как демонстрировали украинцы, власть меняется, когда люди выходят на улицы. Соответственно, никто не хочет этого допускать. Потому что ни одна из стран ни технически, ни практически не проигрывает разгромно до такой степени, чтобы уступать. Да? Соответственно, все это продлится. И ваша линия поведения должна быть такой же, о которой я рассказываю вам уже, по-моему, 5-й год. Домик в деревне. Сбережения в валюте. Маленькими купюрами. Собран тревожный чемоданчик. Деньги со счетов сняты и лежат в банковской ячейке. сейчас, соответственно, я очень настоятельно даже рекомендую задуматься о солнечных панелях, задуматься о генераторах на эту зиму. Потому что, ну, я же предупреждал, что с бензином будет вот такая вот ситуация. Она уже есть. Так поверьте мне, будет ужасная ситуация с приходом холодов и с отоплением, и с электрикой. От этого никуда не деться. Потому что дальше что произойдет? Естественно, никто не согласится ни на какие переговоры. Американцы расстроятся и скажут, ну, раз так, значит, все, получайте Starlink над Россией. И полетит со стороны Украины все, что они сейчас берегут. Понимаете, не спускают, потому что это зона неуверенного приема Starlink. В секунду, когда Starlink откроет, эта эскалация выйдет совершенно на другой уровень. Соответственно, из России в ответ что-то полетит. Так что две капитуляции, да, которые представлены каждой из сторон, они совершенно исторически, справедливо и понятно приводят к дальнейшей эскалации. К моему огромнейшему сожалению. Да и не только к моему на самом деле.
2: Последние 7 дней. Потеря недели.
0: Добили. После атаки полностью остановил работу снабжающих бензином Москву Рязанский НПЗ.
15: Но у нас там горит завод. Как горит завод.
0: Атака беспилотников 6 сентября на Рязанский НПЗ стала для предприятия фатальной. В результате удара вышли из строя две основные установки первичной переработки нефти общей мощностью около 12 миллионов тонн в год. Еще одна установка на ремонте после удара в мае. Рязанский НПЗ фактически прекратил переработку. Восстановление может занять несколько недель.
16: Ой, сразу два, вот.
0: Рязанский НПЗ принадлежит Роснефти. Этот завод – один из крупнейших в России. Он входит в топ-3 по объемам производства в стране. В основном он снабжает Москву и область. Предприятие останавливается уже в третий раз за последние 3 месяца. 15 мая он попал под налет БПЛА и простаивал до середины июля. Потом, проработав всего 2 недели, завод вновь попал под атаку беспилотников. На этот раз оказалось все серьезней. На ремонт потребуется гораздо больше времени.
16: О, летит. О.
0: Все это усилило и без того разгулявшийся еще летом топливный кризис. Самая плачевная ситуация сейчас в Петербурге. Без бензина половина заправок города. Россияне до сих пор не понимают, почему такие стратегические объекты, как НПЗ, не защищены от дронов. Военный обозреватель Андрей Клинцевич в эфире радио «Комсомольская правда» объясняет, почему это сделать невозможно.
17: Огромное количество кадров, когда мосты, затянутые сетями, туда залетает дрон, находит там полуметровую дырку, залетает вовнутрь и дальше там начинает наносить удары. Соответственно, полностью закрыть НПЗ будет невозможно. Если вы закрыли сетями и есть возможность запустить 10 FPV-дронов, соответственно, дальше один дрон пробивает дыру, вторые залетают. Технологии группового управления дронов уже есть и у нас у противника. Выглядит следующим образом. Группа дронов приходит в район. Оператор, часть дронов зависает. Оператор переключает постоянно с одного дрона на другого управления. Вот он первым дроном пробил дырку, переключился на вторую, и дальше он 10 дронами там совершит любые необходимые ему манипуляции.
0: В сентябре под атаки попали как минимум 5 заводов. Новотек Усть-Луга, Рязанский Пермский, Саратовский НПЗ и завод в Нижнекамске. Что самое удручающее, эти удары беспилотников не прекращаются. В ночь на 11 сентября дроны атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод. В результате там вспыхнул пожар. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Потеря недели.
0: Дым и пепел по всему городу. После налета дронов в Новороссийске полыхает мазутный терминал. Серьезно пострадали и ракетные катера.
18: Сегодня ночью, с 8 на 9 сентября, наш город-герой Новороссийск, наш любимый, подвергся очередной страшной атаке ракетной БПЛА. И знаете, какое ужасное для себя открытие я сделала? Наблюдение. Раньше мы интересовались, как у друг друга прошла ночь. Кто где прятался, кто как справлялся морально. Да, локально. Как дети, как близкие, как что у кого произошло. А сейчас мы пришли к тому, что задаем друг другу просто один, наверное, самый важный вопрос. Все ли живы? Сообщение вот с таких сократилось до двух слов. Самых важных, все ли целы. Такая вот суровая реальность нашей жизни в Новороссийске в 2026 году.
0: В ночь на 9 сентября Новороссийск пережил самую крупную атаку с начала СВО. Беспилотники и ракеты летели на город волнами, начиная с 12 ночи и до самого утра, рассказывают очевидцы. Многие жители встретили рассвет в коридорах своих квартир. Люди напуганы и задаются вопросом, почему не работала хваленая система ПВО.
19: 9.09. Красивая дата, не правда ли? Но не для Новороссийска. Сегодня была опасная ночка, максимально. Еще хуже, чем 12.08. Вот еду сейчас. Все. Возникает вопрос все же. Почему наш город такой беззащитный? Эти, они летали всю ночь, начиная с 12 часов. Они летали всю ночь над домом. И их было немало. Просто один за одним, один за одним. И это просто все, просто вся улица вообще ужас. Сколько это вообще будет продолжаться? Что нам, людям обычным, сделать, чтобы перестало так? Вот, пожалуйста. Все в стеклах. Все, такой вот ужас происходит уже не первый раз, и ничего с этим не делается. Вообще ничего.
0: Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что по беспилотникам работали системы РЭП и ПВО. Также он сообщил о падении обломков дронов на жилые дома. Четверо людей погибли, 29 получили ранения, 17 из них в больницах, добавил Кондратьев.
20: Ракеты засадили и дроны. Это у нас Новороссийск. Вот такая вот история происходит.
0: После атаки поврежден водопровод на улице Магистральной и троллейбусная контактная сеть. Пришлось на время остановить движение электротранспорта, сообщил губернатор. На утро весь город окутало черным дымом из-за пожара в мазутном терминале. Он входит в состав крупнейшего в России морского торгового порта. Также под ударом оказалась и Анапа. Пострадала от массированной атаки военно-морская база «Новороссийск». Там, по данным местных журналистов, находились несколько ракетных катеров. Они уничтожены. На Украине признали атаку и заявили об уничтожении истребителя Су-33 и вертолета Ми-8 в Анапе, а также двух комплексов РЛС в районе Геленджика. В Минобороны России об этом не сообщали. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Заявление недели.
0: Такого сценария на повестке дня нет. Владимир Путин второй раз за 7 дней призвал не верить в мобилизацию и заявил, что желающих воевать тьма.
21: Нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации. Это информационная атака.
0: Это заявление президент Владимир Путин сделал на Восточном экономическом форуме. О том, что желающих воевать достаточное количество, президент говорит уже не впервые. Но ситуация на фронте свидетельствует об обратном. По данным военкоров, на передовой последние несколько месяцев очень большие потери. Больше всего людей гибнет в штурмах и из-за отсутствия эвакуации, говорит военнослужащий на Донецком направлении Степан Валунов.
22: Людям очень повезет, если за ними вот в тот момент, когда им нужна эвакуация, приедут. То есть у нас тоже была на тех же Алешках такая ситуация, что у командира моего расчета посекло руку сильно, сильное кровотечение. То есть комбат звонит, говорит, чтобы он лучше бы себе яйца отрезал. Ну, просто цитирую, говорю, чтобы было понятно, что там людей не жалко. Кровопотери сильные. человек чуть ли сознание не теряет, эвакуацию надо вызывать. Ему, ну, если доживешь завтра, как бы вот соседним подразделением выйдешь. То есть ему еще добраться надо было, говоря, через улицу на другого подразделения с подбитой рукой.
0: Новые контрактники, которых активно пытаются завербовать буквально везде, не покрывают дефицита в живой силе. Этого уже не скрывают командиры. Z-каналы еще в июле сообщали, что после думских выборов возможен принудительный призыв на фронт. По предварительным оценкам, он затронет 1,2 миллиона человек. Адвокат Алексей Табалов считает, что официально указа о второй волне мобилизации может и не быть.
1: Скрытая мобилизация означает, что власти не будут они объявлять публично, потому что это удар по имиджу, серьезный удар по имиджу. Они могут работать, во-первых, привлекая людей на контракт, продолжая, оформляя это добровольностью, на самом деле, которой не будет. Да? Второй момент – это будут работать точечно по спискам. У военкоматов уже есть все списки военнообязанных, которые подлежат мобилизации. Им просто остается дойти до них, условно говоря, и сопроводить в военкоматы и дальше на сборный пункт. Все. Для этого не нужно объявлять никакую мобилизацию. Просто прийти. Там на металлургический завод завести 10 автобусов, Иванов-Петров-Сидоров по спискам посадить и отвезти на сборный пункт.
0: Западные разведки полагают, что военные уже готовят инфраструктуру, проверяя возможности Минобороны принять и вооружить новобранцев. А адвокаты напоминают, юридический указ о частичной мобилизации, выданный в 2022 году, продолжает действовать. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы обсудим масштабные поствыборные изменения, которые готовятся в России на фоне затянувшегося конфликта. Давайте разберемся, как исчерпание ресурсов ведет страну к новой гибридной мобилизации, суровым налоговым реформам и фактическому запечатыванию границ. Мы детально проанализируем, как эти процессы перестроят жизнь каждого и к каким последствиям для общества они приведут.
4: Как только этот мандат доверия получен, государство без промедления начинает решать свои самые острые, самые насущные проблемы. А главная проблема сейчас – это критическая нехватка людей для продолжения затянувшегося конфликта.
23: Люди – это базовый, абсолютно невосполнимый ресурс. И здесь наблюдается радикальная, можно сказать, тектоническая смена стратегии. Финансовая модель пополнения армии, ну та, которая активно работала последние пару лет, фактически уперлась в потолок.
3: Цифры говорят сами за себя. Долгое время работал исключительно коммерческий набор. Человеку предлагали контракт и внушительную единовременную выплату. Но законы рынка неумолимы, предложение падает, цена растет.
23: И растет очень быстро.
3: Да, к середине года эти подъемные выплаты в некоторых регионах достигли просто астрономических сумм. 2, а местами и 3 миллиона рублей за одно только подписание контракта.
23: А теперь стоит задаться вопросом, откуда вообще берутся эти 2-3 миллиона? Это ложится тяжелейшим бременем на региональные бюджеты. Регионы вынуждены резать критически важные расходы.
3: Отменяются проекты по строительству инфраструктуры, замораживается ремонт больниц.
23: Да-да, сокращаются программы благоустройства, просто чтобы обеспечить эти выплаты. Бюджеты буквально трещат по швам.
3: При этом поток желающих все равно стремительно иссякает. Те, кто находился в сложном финансовом положении и был готов пойти на крайний риск ради больших денег, уже сделали этот шаг. Ресурс добровольцев исчерпан.
23: И тут прослеживается предельно циничная логика. Государство осознало, что покупать людей стало, ну, слишком дорого для экономики. Следовательно, нужно создать механизм, который позволит забирать их бесплатно.
3: Этим инструментом становится единый реестр воинского учета.
23: Верно. Единый реестр – это поворотный момент в отношениях между государством и гражданином. Это же не просто перевод бумажных карточек в цифру. Это полное изменение правовой реальности.
3: А в чем заключается истинная жесткость этого механизма?
23: В автоматизме повестка теперь считается официально врученной ровно через 7 дней после ее появления в электронной базе.
3: Подожди, независимо от того, открывал человек портал госуслуг или нет.
23: Вообще не важно. Факт физического получения документа, когда человек ставит свою подпись и подтверждает ознакомление, полностью заменяется фактом размещения записи на сервере. В этот самый момент презумпция невиновности просто стирается.
3: То есть раньше военкомат должен был доказать, что гражданин получил повестку.
23: Ага. А теперь гражданин должен доказывать, что у него была уважительная причина не явиться?
3: Получается, человек может неделями не подозревать, что его статус изменился, а карательный механизм уже запущен на полную мощность.
23: И санкции наступают моментально в автоматическом режиме. Гражданин мгновенно лишается базовых прав, которые еще вчера оказались незыблемыми. Вводится запрет на управление автомобилем. Блокируются сделки с недвижимостью.
3: Квартиру невозможно продать, подарить или сдать в залог.
23: Ничего из этого. Банки автоматически отказывают в кредитах. Человек оказывается в тотальном цифровом и правовом капкане, выход из которого только один – явиться в военкомат.
3: Но реестр – это система в основном для тех, кто находится в запасе. А ведь есть еще так называемый конвейер для срочников. Долгое время срочная служба и служба по контракту позиционировались как совершенно разные вещи. Срочников обещали не отправлять в зоны боевых действий.
23: Да, но теперь система выстроена так, чтобы принудить вчерашнего школьника подписать контракт буквально в первые месяцы службы.
3: И делается это не через прямые приказы, верно?
23: Верно. Это делается через создание намеренно невыносимых условий. Системное психологическое давление, дополнительно изматывающие наряды вне очереди, жесткая изоляция, постоянные угрозы уголовного преследования за малейшие нарушения устава.
3: То есть молодого человека, оторванного от семьи и лишенного поддержки, ставят перед искусственным выбором. И подписание контракта начинает казаться единственным выходом из этого ада.
23: Угу. Не менее изощренно работает давление и через долги. В стране миллионы людей с просроченными кредитами и задолженностями по алиментам, и они попадают под особый прицел системы.
3: К такому должнику приходит судебный пристав, описывает имущество, грозит реальным уголовным сроком за неуплату, а затем невзначай предлагает выход.
23: Списание всех долгов в обмен на подписание контракта с Министерством обороны.
3: Поразительно. Формируется такая гибридная самоподдерживающаяся машина принуждения. Она не требует громких политических указов о всеобщей мобилизации, которые могли бы вызвать панику.
23: Да, она работает тихо и методично, в фоновом режиме, перемалывая разные категории граждан, от растерянных срочников до загнанных в угол должников и тех, кто попал в цифровые сети реестра.
3: Понятно, как решается проблема нехватки людей. Но очевидно же, что армия нужна не только бесплатная живая сила. Вся эта колоссальная инфраструктура требует гигантских финансовых вливаний.
23: Еще каких?
3: Доля военных расходов в бюджете достигает почти 40%. Это беспрецедентный уровень для постсоветской истории. Возникает вопрос, откуда брать такие средства, если санкции работают, а нефтяные доходы больше не способны покрывать все дефициты.
23: Закономерно, что после решения вопроса с людьми государство переходит к фискальному удару. В действие вступает концепция «люди как новая нефть». Бремя содержания всей этой огромной системы полностью перекладывается на плечи рядовых граждан и частного бизнеса.
3: И делается это весьма радикально.
23: Очень радикально. Самым ярким символом этих изменений стала смерть плоской шкалы налога на доходы физических лиц.
3: Те самые 13%, которые были введены еще в 2001 году и десятилетиями считались главным достижением экономической стабильности, уходят в прошлое.
23: Да, на смену приходит прогрессивная шкала со ступенями в 15, 18, 20 и 22%. При этом звучит аргумент, ну, налог же повышается только для богатых, ведь ставка в 15% начинается с дохода свыше 2,4 миллиона рублей в год. Вроде бы солидная цифра, да?
3: Но эта цифра – это классическая оптическая иллюзия, рассчитанная, видимо, на жителей депрессивных регионов. Если разделить 2,4 миллиона рублей на 12 месяцев, получается ровно 200 тысяч рублей в месяц.
23: Именно.
3: Для Москвы, Петербурга или Екатеринбурга это вовсе не сверхдоходы.
23: В крупных городах это базовая зарплата квалифицированного специалиста. Это IT-разработчик среднего звена, инженер на производстве, врач в частной клинике, архитектор или руководитель небольшого отдела. То есть основной удар приходится не на олигархов, не на владельцев яхт и дворцов.
3: Это удар по квалифицированному среднему классу.
23: По сути, да. Это налог на компетенцию, образование и профессионализм. Человек платит больше просто за то, что он упорно учился и хорошо делает свою работу.
3: А как обстоят дела с бизнесом? Он ведь тоже не остался в стороне от фискальных аппетитов государства.
23: Бизнес получает двойной удар. Во-первых, базовая ставка налога на прибыль повышается с 20 до 25%. Это колоссальное изъятие оборотных средств. А во-вторых, в практику прочно вошел так называемый windfall tax – налог на сверхприбыль.
3: И вот здесь кроется самая большая опасность для экономики. Как этот налог убивает саму идею долгосрочного планирования?
23: Очень просто. Представьте завод, который решил не выплачивать дивиденды акционерам, а копил прибыль 3 года, чтобы купить новое высокотехнологичное оборудование. В этот момент приходит государство, смотрит в отчетность и заявляет: «У вас на счетах образовалась сверхприбыль. Вы заработали больше, чем ожидалось. Отдайте часть в бюджет».
3: Эти изъятия изначально задумывались как разовые акции, но де-факто превращаются в регулярную практику.
23: И любые инвестиции в развитие становятся бессмысленными. Проще вывести деньги или вообще закрыть предприятие, чем копить на модернизацию.
3: Но в стране есть огромная доля населения, которая не зарабатывает 200 тысяч в месяц и не владеют заводами. Доходы многих едва превышают прожиточный минимум. Кажется, что хотя бы их эти налоговые реформы должны обойти стороной.
23: И снова иллюзия. Для самых бедных слоев населения работает другой, гораздо более беспощадный и циничный механизм – скрытый инфляционный налог.
3: Государство изымает деньги не через расчетный листок на работе, а прямо из кошелька через ценники в магазинах и квитанции в почтовом ящике.
23: Коммунальные платежи – это идеальный пример.
3: Происходит внеплановый резкий рост тарифов ЖКХ на 10-12%. Для семьи с минимальным доходом эти платежи съедают критическую часть бюджета. К этому добавляются скачки так называемого утилизационного сбора на автомобиле. Он вырастает сразу на 10-25%.
23: Может показаться, что утилизационный сбор касается только тех, кто покупает новые машины, но ведь стоимость коммерческого транспорта напрямую закладывается в стоимость логистики.
3: Абсолютно верно. Растут цены на грузовики, растут акцизы на дизельное топливо, дорожает обслуживание автопарка. Вся эта цепочка моментально отражается на полке супермаркета.
23: В итоге дорожает хлеб, молоко, базовые медикаменты. Особенность инфляционного налога в его невидимости. Когда пакет молока становится дороже на 30 рублей, покупатель винит жадных коммерсантов, абстрактную инфляцию или плохой урожай.
3: Но экономическая суть остается прежней. Это скрытый налог, который государство вытащило из карманов самых бедных граждан для пополнения своих резервов.
23: Угу. Складывается предельно жесткая картина. С одной стороны, любого мужчину могут в один клик лишить базовых гражданских прав, заблокировав его жизнь через цифровой реестр. С другой стороны, методично, всеми доступными способами изымаются деньги через прямые и скрытые налоги.
3: И естественной биологической реакцией на такое беспрецедентное давление будет попытка собрать вещи и уехать туда, где этих рисков не существует.
23: Реакция абсолютно логичная, но государственная система детально просчитала и этот шаг. Свобода передвижения, которая последние 30 лет воспринималась как базовое, неотъемлемое право каждого гражданина, на глазах трансформируется в жестко контролируемую привилегию. Триггером для этого стала осень 2022 года. Тогда за несколько месяцев страну покинуло, по разным оценкам, от 500 тысяч до миллиона человек.
3: Причем это были не просто случайные люди. Уезжал критически важный человеческий капитал – инженеры, врачи, программисты, ученые.
23: Государство прекрасно выучило этот урок. Чтобы ситуация не повторилась при новом витке мобилизации, происходит глубокая синхронизация баз данных. Базы пограничной службы напрямую интегрируются с тем самым единым реестром воинского учета.
3: Цифровая интеграция лишает процесс человеческого фактора. На контрольно-пропускном пункте в аэропорту пограничник больше не принимает никаких решений. Он просто прикладывает паспорт к сканеру и видит статус в системе.
23: Если военкомат поставил красную метку, все, выезд закрыт автоматически. И на месте ничего доказать, оспорить или объяснить невозможно. Система просто непреклонна.
3: Возникает довольно пугающая ассоциация. Страна, по сути, превращается в гигантский, строго охраняемый корпоративный кампус.
23: Это точное сравнение.
3: Сотрудник может свободно перемещаться внутри периметра, ходить на работу, посещать магазины. Но чтобы выйти за ворота, требуется специальный пропуск от службы безопасности, который выдается далеко не всем.
23: Эта метафора невероятно точна. И она подкрепляется еще одним процессом – массовым изъятием загранпаспортов прямо на рабочих местах.
3: Если раньше практика сдачи паспортов касалась исключительно носителей высоких уровней государственной тайны, ну там, высших чиновников и силовиков, то сейчас правила игры кардинально изменились.
23: Список тех, кому запрещено покидать страну без разрешения, расширился до невообразимых масштабов.
3: Под каток попали сотни тысяч людей.
23: Да, теперь это касается рядовых инженеров в госкорпорациях, муниципальных депутатов районного уровня, врачей в государственных клиниках, даже административного персонала с самой минимальной формой допуска.
3: Люди, чья работа заключается в закупке канцелярских товаров для мэрии, вдруг обнаруживают, что их загранпаспорта должны лежать в сейфе отдела кадров. И получить их для поездки в отпуск – это сложнейший бюрократический квест с совершенно непредсказуемым результатом.
23: Но даже если загранпаспорт находится на руках, а в электронном реестре нет красной метки, граница все равно перестает быть безопасной зоной. Начинают применяться откровенно иезуитские методы выборочного контроля. Речь идет о многочасовых допросах сотрудниками спецслужб прямо в аэропортах.
3: Практика так называемых бесед становится рутиной.
23: Да, человека выдергивают из очереди, уводят в отдельную комнату, забирают разблокированный телефон, изучаются переписки, контакты, подписки в социальных сетях, задаются провокационные вопросы об отношении к политике государства.
3: А если оснований для запрета на выезд формально нет, но человек кажется подозрительным, применяется тактика технического брака.
23: Это когда паспорт портится прямо в руках проверяющего.
3: Да ладно, прямо рвут?
23: Пограничник заявляет, что в документе неправильный шрифт, не читается микрочип, обнаружена опечатка в транслитерации имени или повреждена страница. Документ аннулируется на месте, разрезается ножницами и поездка срывается без возможности компенсации.
3: И здесь кроется не только практический смысл удержания специалистов, но и глубокий идеологический мотив силового блока. В чем заключается этот мотив? Зачем изолировать тех, кто не нужен на фронте и не владеет государственными секретами?
23: Ну, в логике силового аппарата свободные поездки за рубеж сами по себе рассматриваются как источник угрозы для стабильности режима. Люди ездят в другие страны, смотрят на альтернативный уклад жизни, общаются, а затем привозят обратно иное понимание нормы.
3: Другие стандарты отношения государства к гражданину?
23: Вот именно. И для системы, которая переходит в состояние тотальной мобилизации ресурсов, сохранение информационной и ментальной изоляции становится просто вопросом выживания.
3: Становится кристально ясно, что все обсуждаемые элементы – цифровая система призыва, резкое повышение налогов, инфляционные сборы, конфискация паспортов и закрытие границ – это не какие-то разрозненные законы или случайные инициативы разных ведомств.
23: Это слаженные шестеренки одного огромного жестодетерминированного механизма.
3: И этот механизм спроектирован с единственной целью обеспечить непрерывный поток финансовых и человеческих ресурсов. Пока эта цель существует, шестеренки будут вращаться с нарастающей скоростью. И цифровой реестр повесток, и побор из зарплат, и запертые границы – это не случайные хотелки чиновников, а жесткий механизм. Система просто использует галочку в бюллетене как карт-бланш на любые непопулярные шаги, прикрываясь фразой «Народ нас поддержал». И пока продолжается главная причина всех этих бед, государство будет выжимать из граждан все больше денег, контроля и свободных прав. Так что иллюзий строить не стоит. Правила игры кардинально изменились, и обратного хода у них пока нет. В общем, проблема реально существует, и говорить о ней можно долго и подробнее. Так что держим руку на пульсе. И не прощаемся, спасибо, что слушали. Берегите себя.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
6: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
2: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
6: Слушайте прямо сейчас в большом и итоговом выпуске «Последние 7 дней». Скандал недели.
7: Скоро рассвет, выхода нет. Слова легендарной песни группы «Сплин» стали пророческими. Почему ни один из 16 спутников российского аналога «Starlink» «Рассвет» не смог выйти на орбиту? «Скоро рассвет, выхода нет». Похоже, этот хит группы «Сплин» неожиданно получил новое прочтение. Россия строит собственный аналог «Starlink» под названием «Рассвет». Но со второй партией спутников что-то пошло не так. По свежим данным журналистов, ни один из 16 аппаратов не смог выйти на нужную орбиту.
9: Часть спутников осталась на высоте всего от 300 до 400 километров. Орбита некоторых продолжает снижаться, а как минимум два аппарата движутся в сторону атмосферы и могут сгореть.
7: Что вообще могло произойти после запуска, объясняет специалист по космическим системам Андрей Громов.
10: Сам факт запуска еще не означает, что спутник начал нормально работать. После отделения аппарат должен выйти на заданную орбиту и удерживаться на ней. Если высота продолжает снижаться, спутник может войти в плотные слои атмосферы и сгореть. Поэтому сейчас важен не красивый отчет о количестве запущенных аппаратов, а то, сколько из них в итоге смогут полноценно работать.
7: Причем проблемы были и с первой партией. Из предыдущих 16 на запланированную высоту вышли только 2 спутника. И этого пока недостаточно для полноценного аналога Starlink. Связь с российскими терминалами на контролируемых армией территориях Украины появлялась лишь 2 в сутки и максимум примерно на 1.5 часа. Для спутникового интернета нужны не десятки, а огромная группировка аппаратов, объясняет эксперт по спутниковой связи Игорь Савин.
11: Главное преимущество Starlink не в одном отдельном спутнике, а в их количестве. Пока один аппарат уходит за горизонт, его должен заменить следующий. Если спутников мало, появляются огромные окна без связи. Поэтому несколько десятков аппаратов могут продемонстрировать технологию, но обеспечить постоянную связь на большой территории они просто не способны.
7: И вот здесь уместно будет вспомнить разговор Владимира Путина с российскими военными в июне. Военные пожаловались ему, что Украина использует Starlink в том числе для управления беспилотниками и доставки грузов. Президент тогда ответил, что у России тоже есть собственная система. И, по его словам, она ничем не уступает, а в чем-то даже превосходит. Что сегодня можно сказать об этом сравнении, объясняет военный эксперт Дмитрий Крылов.
12: Сравнивать экспериментальную группировку из нескольких десятков аппаратов со Starlink пока просто некорректно. Для военных критически важна постоянная связь, а не возможность подключиться к спутнику несколько раз в сутки. Российский проект может развиваться, но между испытанием технологии и полноценной системой связи еще очень большая дистанция.
7: При этом разработчик «Рассвета» компания «Бюро 1440» утверждает, что проект идет по графику и даже с опережением. Так что формально «Рассвет» действительно наступает, только пока довольно своеобразно. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Скандал недели.
13: Армия отступает? Владимир Путин заявил, что до Сум осталось 12 километров, а в июне в интервью Зарубину он назвал цифру на 1.5 километра меньше. Переговоры с Украиной на паузе. Согласно заявлениям президента, российская армия отступает от Сум. В конце июня Владимир Путин заявлял, что российские военные находятся в 10,5 километрах от города Сумы.
14: Кстати, до города Сумы, областной центр, он небольшой город, ну, все-таки, по-моему, свыше 30 000 зданий. Но вот до города Сумы осталось где-то 10,5 километра.
13: Так Владимир Путин говорил в интервью Павлу Зарубину в конце июня. А 1 сентября на пресс-конференции в Бишкеке он заявил, что до Сум российским военным осталось 12 километров.
24: Группировка войск «Север» продолжает создание полосы безопасности вдоль российско-украинской границы в приграничных районах Сумской области. До Сумов осталось 12 километров. До окружной дороги Сумов. И в Харьковской области.
13: При этом, согласно карте со спутников, российская армия сейчас находится на расстоянии 17 километров от административной границы города Сумы. На пресс-конференции в Бишкеке Владимир Путин высказался и о мирных переговорах с Украиной. Они заморожены, а если кто-то хотел бы внести позитив, то Россия это приветствует, отметил Путин.
24: Ну, конечно, мы тоже хотим не заморозить, только мы хотим прекратить войну и добиться длительного, абсолютного мира вообще и на Украине, и в Европе, и готовы к этому переговорному процессу со всеми, кто хочет это делать.
13: При этом министр финансов США Скотт Бессент заявил своему российскому коллеге Антону Силуанову на встрече в американском Эшвилле, что боевые действия на Украине должны закончиться. Замминистр финансов США по международным делам Эрни Браун переговоры назвала продуктивными, отметив, что стороны обсудили план президента Дональда Трампа по достижению мира и экономическому росту. В то же время сообщается, что на встрече Бессент подчеркнул, что США не будут ослаблять санкции против России, пока боевые действия на Украине не закончится. Ранее он уже заявлял, что дальнейшее введение американских санкций против России зависит от хода переговоров по Украине.
25: «Я приму это во внимание. Мы посмотрим, куда приведут мирные переговоры».
13: Сообщается, что когда российский министр попытался обсудить интересующие темы для совместных действий, глава Минфина США резко перебил его и заявил, что экономическое сотрудничество Вашингтона и Москвы невозможно до окончания конфликта. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Враг недели.
7: Месть Берлина. Германия передаст Украине ракеты и тысячи беспилотников в ответ на диверсии в Лейпциге. После истории в Лейпциге, где, предположительно, российский дрон пытался ударить по украинскому самолету, Германия решила усилить военную помощь Украине. По данным канала NTV, Берлин готовится передать ВСУ дополнительные ракеты для систем Айрис-Т и несколько тысяч ударных беспилотников. Первые поставки могут начаться уже в сентябре. Почему реакция Германии оказалась именно такой, объясняет политолог Александр Вебер.
5: Если немецкие власти считают Россию ответственной

0: список потенциально достижимых целей. Отдельно производители обещают системы автономного управления, которые должны помогать дронам работать при радиоэлектронном противодействии.
1: И оружием ответ Европы не ограничивается. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после Лейпцига пообещала искать новые способы ударить по российскому военному бюджету и закрыть лазейки в санкциях, рассказывает эксперт по европейской политике Роман Штайнер.
2: Ответ сейчас развивается сразу по двум направлениям. Германия увеличивает военную поддержку Украины, а Евросоюз говорит об усилении экономического давления на Россию. И главное заявление фон дер Ляйен заключается в том, что после Лейпцига решимость помогать Украине не уменьшилась, а наоборот усилилась.
1: Москва тем временем все обвинения отрицает. Российский посол Сергей Нечаев назвал их абсурдными и предупредил, что действия Германии не останутся без последствий. А Владимир Путин обвинил Берлин в фальсификации доказательств. Но Германия свою версию менять, похоже, не собирается. Более того, после Лейпцига Берлин закрывает российское генконсульство в Бонне и усиливает военную помощь Украине и готовит дополнительные ракеты и тысячи беспилотников. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Опасность недели.
1: Трамп дал добро, Илон Маск открыт к идее ударов по России с помощью Starlink. Поэтому Москву начали готовить к ударам по энергетике. Илон Маск готов обсуждать использование Starlink для дальнобойных ударов по России. Но есть одно условие. Сначала должен дать добро Дональд Трамп. Об этом написала в свежей статье газета Financial Times. По данным издания, с Маском говорил бывший министр обороны Украины Федоров, а Зеленский в июле поднимал этот вопрос на встрече с Дональдом Трампом в Белом доме. Сообщается, что тогда речь шла об ударах по военным объектам, откуда армия России запускает баллистические ракеты по Украине. Если Трамп таки согласится, то ВСУ смогут использовать Starlink для прицельных ударов по объектам в разных регионах России, объясняет военный эксперт Владислав Орлов.
4: Главное преимущество Starlink – это связь. Дрону намного сложнее работать на большой дальности, если связь с ним постоянно теряется или подавляется. Starlink может сделать ее устойчивее. Но ключевое решение здесь все равно политическое. Если Белый дом даст согласие, у Украины появится еще один инструмент для дальних ударов.
1: Совпадение или нет, но в Москве начали буквально накрывать защитой все ключевые электроподстанции. Возле Абрамова появились огромные металлические конструкции. Судя по всему, на них натянут специальные сетки от беспилотников. Причем находится подстанция не где-то на окраине Московской области. Это восток столицы, примерно 350 метров от Измайловского Кремля. Зачем вообще ставить сетки, если Москву прикрывает мощное кольцо ПВО, объясняет эксперт по беспилотникам Антон Крылов.
5: ПВО не может гарантировать, что собьет абсолютно каждый дрон. Поэтому сетка нужна уже на случай, если беспилотник прорвался. Она должна физически не дать ему попасть прямо в дорогое оборудование. Это довольно простой способ защиты, но для подстанции даже такая преграда может иметь значение.
1: И самое важное в этой истории как раз именно количество дронов. Зеленский говорит, что сейчас Украина применяет в среднем около 300 дальнобойных беспилотников в сутки, а на днях он поставил задачу запускать 1000. То есть речь идет уже не просто о том, сможет ли отдельный дрон долетать до Москвы. Вопрос в том, что будет, если таких дронов одновременно станет в несколько раз больше, говорит военный обозреватель Игорь Данилов.
6: Защитить один важный объект можно, защитить 10 уже сложнее. А когда потенциальных целей сотни, возникает вопрос, куда именно ставить ПВО. Нефтебазы, заводы, аэродромы, электростанции, подстанции. Если количество дронов действительно вырастет в несколько раз, России придется выбирать, какие объекты прикрывать в первую очередь.
1: Конечно, пока говорит, что Трамп уже дал добро, рано, но Маск, по данным Financial Times, дверь для Киева не закрывает. И, похоже, в Москве решили не ждать ответа Трампа, а готовиться заранее. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Опасность недели.
7: Каждый день выносят чемоданами. Центробанк спрогнозировал рекордный период по оттоку наличных из банков по всей стране. Отток наличных из банковской системы будет продолжаться, прогнозирует Центробанк в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики. В первом полугодии

0: Он сложился выше обычного, и по итогам года объем наличных в обращении возрастет более чем на 3,5 триллиона рублей. В следующем году прибавит 2 триллиона, а в 2028 еще более 1,5 триллионов, ожидает регулятор.
1: С учетом того, что за первые 7 месяцев текущего года россияне забрали из банков более 2 триллионов рублей, до конца года отток составит еще более 1,5 триллионов рублей, к концу следующего года еще более 3,5 триллионов рублей, а к концу 2028-го 5,2 триллиона. Накопленным итогом за 3 года объем наличных в обращении увеличится почти на 7,5 триллионов рублей.
0: Центробанк связывает всплеск интереса к наличным со снижением ставок по вкладам, желанием граждан иметь под рукой наличные на случай перебоев с безналичной оплатой, а также с другими причинами. Ранее регулятор выделял также повышение налогов. С этого года ставка НДС выросла с 20 до 22%, а размер выручки, после которой его надо платить, снижен с 60 до 20 миллионов рублей. Зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов называл главной причиной уход части бизнеса в наличность. Рост наличных в обороте – это очень тревожный момент, отмечает Скворцов. По его словам, выведенная из банковской системы наличность не возвращается в оборот.
2: Мы не видим роста инкассации, роста взносов через устройство самообслуживания, банкоматы, терминалы в банковскую систему. То есть наличность остается сегодня на руках у населения.
0: Как заявил министр финансов Антон Силуанов, на банковских вкладах хранится свыше 60 триллионов рублей. Ранее он озвучивал идею об изъятии вкладов населения, а затем эту идею повторил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. На фоне крайне негативной реакции в соцсетях КПРФ опровергла высказывание своего лидера, а в партии утверждают, что Геннадий Зюганов вообще не предлагал трогать банковские вклады. Его якобы неправильно поняли, а цитату вырвали из контекста. При этом эксперты полагают, что изъятие вкладов населения действительно может стать одним из способов пополнить бюджет. Власти могут конфисковать вклады россиян на нужды экономики страны, говорит экономист Игорь Липсиц.
3: Какие хорошие деньги, они бы как бы нам пригодились для инвестиций в экономику. Это значит, Силуанов аккуратно начал готовить население России к тому, что сбережения населения могут начать перекачивать доходы бюджета. И Минфин начинает уже думать, как ему подобраться к деньгам населения.
0: По словам экспертов, расходы на СВО постоянно растут, а доходы от продажи нефти и газа падают. Как следствие, страна сталкивается с серьезным дефицитом бюджета. Закрывать его будут всеми возможными способами, возможно, и за счет вкладов населения. Что касается оттока средств из банков, то россияне запасаются наличными в первую очередь из-за ограничений в работе интернета, отмечают эксперты. По их словам, шатдауны охватили не только приграничные с Украиной регионы, но и крупные города, включая Москву. За это время банки потеряли через отток в наличные уже более 2,5 триллионов рублей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Опасность недели.
0: Опять покушение. В Энгельсе стреляли в генерала, который командует бомбардировочной авиационной дивизией ВКС. Рассказываем всю хронологию событий. О том, что в Саратовской области подстрелили офицера ВКС, стало известно 3 сентября. По предварительной информации, в него несколько раз выстрелил неизвестный мотоциклист в шлеме. Пули попали в голову и живот. Генерал сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство военнослужащего.
1: На месте, где совершено покушение на военнослужащего, изъяты гильзы и пули от огнестрельного оружия. Работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Пострадавший госпитализирован, ему оказывают медицинскую помощь.
0: Имя пострадавшего в следкоме официально не называют, но по данным СМИ речь идет о генерал-майоре Николае Варпаховиче, командире 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии ВКС РФ. Генерала связывают с ракетными ударами по Украине, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
5: На Украине считают, что Николай Варпахович причастен к ракетным ударам по стране, в том числе по Умнее детской больнице в Киеве. Также его подразделения подозревают в ударах по энергетической инфраструктуре Украины в 2022-2023 годах.
0: Всего за несколько дней до покушения 31 августа украинские правоохранительные органы заочно сообщили Николаю Варпаховичу о подозрении. Следствие на Украине считают его причастным к ракетному удару по детской больнице «Ахмадет» в Киеве. По данным украинских следователей, именно подчиненные Варпаховичу подразделения дальней авиации запустили по больнице крылатую ракету Х-101 класса «Воздух-Земля» с бомбардировщика ракетоносца Ту-95МС. Зеленский уже косвенно подтвердил причастность Украины к покушению на офицера ВКС России в Саратовской области 3 сентября.
6: Будут и наши асимметричные операции в ответ на российскую тактику. Где бы ни прятались российские преступники, их найдут. И сегодня есть очередное подтверждение этого факта, подтверждение на территории Саратовского региона.
0: Согласно утечкам данных, которые изучили журналисты, одним из адресов Николая Варпаховича действительно указан поселок Пробуждение в Энгельском районе Саратовской области. Это далеко не первый такой случай. В августе в Севастополе было совершено покушение на офицера Минобороны Роберта Шагеева. Погиб он и еще 4 человека. А в феврале в Москве было совершено покушение на заместителя начальника главного разведуправления Генштаба генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. В прошлом году в результате взрыва автомобиля в микрорайоне авиаторов в подмосковной Балашихе погиб замначальника главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-майор Ярослав Москалик. А до этого в результате взрыва в Москве погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Похоже, что в России не могут защитить даже высокопоставленных генералов и чиновников, отмечают эксперты. По их словам, очередное покушение на офицера ВКС в Саратовской области говорит о том, что охота на военных продолжается. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
7: Официально господин Путин отверг возможности мобилизации в России. Но мобилизация все равно состоится, сейчас объясню вам почему. Во-первых, посмотрите на поведение господина Путина. Ну, те из вас, кто внимательно и давно наблюдает за президентом, понимают, да, что вот по его поведению, по его манере говорить, манере двигаться, можно, в принципе, предсказать достаточно много. Потому что господин Путин окружен лизоблюдами и подхалимами, как практически всегда и любой президент на самом деле. И эти лизоблюды и подхалимы, они боятся что-то говорить против воли государя. То бишь, вот как-то государь так себя ведет, ну и хорошо, пусть ведет себя как хочет, лишь бы он был доволен нами. Так вот, что происходит на самом деле? Господин Путин вот своей манерой физического движения и своих физических активностей давным-давно уже всех людей, наблюдателей, которые в теме, да, вот он всегда их как бы информирует о том, что он сделает на самом деле заранее, да, и его физические движения и физическая активность, они не имеют общего ничего с тем, что он скажет. Потому что его тело все сказало намного раньше. Объясню. Когда господин Путин о чем-то размышляет, он идет немножко тяжело. Вот он немножко тяжело двигается. Те из вас, кто ходит в спортзал, да? Ну, это вот как будто у тебя висит штанга какая-то на плечах. Понимаете? Вот ты встал, и вот ты сейчас будешь приседать или еще делать какое-то движение, но уже со штангой на плечах. И она не самая тяжелая. Ты понимаешь, что ты это сделаешь в конце концов? Ну, вот как-то ты готовишься к этому, да, гриф давит на дельты, на плечи, вот ты устраиваешься, вот у тебя вот какой-то подготовительный этап идет, понимаете, чтобы не облажаться. Вот так себя господин Путин ведет, когда он только принимает какие-то решения, когда решение не принято. Он сидит немножечко сгорбившись, понимаете, он движется, да, быстро, нормально, но не так легко, как зачастую бывает. То бишь мыслительный процесс, это позиция, да, это ответственность перед собой, перед страной, перед историей, перед миром. Все это, естественно, давит. И можно понять, что тогда решения нет никакого, когда господин Путин себя так ведет, и это иногда отражается в речи. Он говорит, да, мы посмотрим, мы решим, что-то сделаем, надо заслушать, нужно будет что-то решить. И говорит он в таких случаях обычно медленнее и дольше подбирает слова. Почему? Потому что нет решения. Понимаете, есть пространство вариантов решения. Можно и так, и так, и так пойти. Но самого решения еще нет. Оно не сформулировано. Поэтому нужно слова подбирать тщательно. А тщательно подбирать нужно думать, и это долг. То есть медленнее речь, медленнее походка. Такая вот здесь небольшая горбинка, когда господин Путин сидит. Понимаете, взгляд двигается направо, налево. Вот как бы человек ищет решение. На него что-то давит, и он ищет решение. Но когда господин Путин уже принял решение, он идет так, как вот он идет в последние дни. Он идет в припрыжку легко, как школьник на 1 сентября к любимой учительнице. Не знаю, там, допустим, отличник, школьник идет последний раз на последнюю линейку. Он знает, что больше это не повторится, у него хорошее настроение, он чуть ли не подпрыгивает, понимаете, от радости. Речь его быстра, речь его ярка. Он шутит, искрится, смеется, потому что не надо ничего выдумывать. Все решения уже приняты. Понимаете? Вот все уже решено. Я сразу хочу заметить, это ничего общего со словами не имеет. Когда человек себя так ведет, он для себя уже все решил. А что он скажет, на самом деле это не важно. Так вот сейчас господин Путин практически парит над землей. Он легко передвигается, быстро говорит, образно, красиво. Вот все, на него ничего не давит, никакой груз ответственности, потому что решение принято. А самый главный нюанс касательно поведения господина Путина заключается в том, что вот когда вот так вот он в припрыжку двигается, искрометно разговаривает и сияет, излучает какую-то энергию, то, что он говорит, всегда оказывается просто дымовой завесой. Все, он в эти секунды как бы играет с аудиторией и играет с оппонентами. У меня спрашивают, будет нападение на Украину? Да нет, вы что, какое нападение на Украину? Тоже веселый был, кстати, совершенно в 2022 году. А в Беларуси ваши войска останутся надолго в 2021 году? Господина Путина спрашивали. Да нет, это просто учение. Он как бы в поддавки играет с аудиторией. Что вам, непонятно, что ли? Ну, я вам вот так вот скажу, да, вот я играю с вами. А вам что, не ясно? Отец пьющий был или что? Или просто упали с табурет когда-то в детстве? Ну, все понятно, правильно? Как вы хотите, чтобы я вам это подтвердил? Нет, а ну-ка подумать чуть-чуть, покрутите там шариками за роликами, да? То же самое и сейчас. Вот это вот паттерн господина Путина. Вам это сказать любой человек, который профессионально занимается личностной психологией, что у каждого организма существует индивидуальный язык тела, который намного-намного важнее и честнее, нежели язык вербальный, то бишь речь. Тело все расскажет до того, как человек произнесет слова. Все понятно из тела. И у господина Путина вот всегда такая вот походка в припрыжку, вот такой вот язык тела, он предшествует тому, что он будет фантазировать свои речи, понимаете, играться он будет с аудиторией. И еще что важно понимать, что господин Путин вот именно в такие моменты, когда он ходит в припрыжку, искрометно что-то говорит, как-то шутит, господин Путин всегда использует яркие речевые обороты, когда он фантазирует или когда он, как бывший разведчик, кстати, вводит аудиторию в заблуждение. У него всегда есть какие-то метафоры, сравнения. Так что точно и в этот раз. Он говорит, так нет, какая мобилизация, вообще нет никаких условий. Приглашает вас в игру. Неужели вам все... Ну вы что, слепые, вы не видите? Ну вы не видите, что ли? Что, непонятно, что все это будет? Вам что, непонятно, где находится сейчас страна, где находится сейчас война и где находится сейчас армия? Ну, серьезно, вы что, последние 4 года на Луне находились, спрашивает как бы аудиторию господин Путин. Вы не видите, что у нас на Москву уже по 1000 дронов летят каждый день, и рано или поздно они пролетят на Москву? Это не видите, да? Не будет мобилизации, конечно, зачем она? Никаких нет предпосылок, говорит как бы вам господин Путин. То, что фронт застыл, стоит 2 года на месте, а иногда он даже не то, что не наступает, а отступает. Вот это вам непонятно, вы это не видите? Не читаете это нигде, да? не попадается, говорит, как бы вам господин Путин, конечно, нам не нужна мобилизация. Зачем? За нас, я не знаю, комары будут воевать, да? Или там Северная Корея приедет. Вот понятно, что увидели, что происходит на самом деле на фронте, и спешно все эвакуировались, да? Из Северной Кореи говорят, не-не-не, нафиг надо, мы все сдохнем через 2 минуты в бою. Неужели непонятно, как бы говорит господин Путин, что все есть, все мобилизационные планы, все готово. Просто сейчас выборы. Вот не надо дергаться, не надо расшатывать лодку. Вы проголосуйте, а потом мы втихую все сделаем. Это же ясно, вы же не дураки, вы же понимаете, как бы говорит всем господин Путин. Поэтому будет такая мобилизация, которой еще у России не было. Потому что ходов нет других у России. Не получается переломить ход войны. Не выходит. Нет других ходов, только мобилизация. Конечно, как-то красиво это обставят, что мы не собирались, ну вот в связи с очередной террористической атакой, кровавого режима, нацистские прихвостни, вот как-то это все будет расписано, скорее всего, Дмитрием Анатольевичем Медведевым, и втихую начнут подбирать людей. Вот просто втихую по основным специальностям, а публично будут, естественно, все это какое-то время отрицать. Господин Путин уже начал. Ну, знаете, как обещать не означает жениться. Вот это именно тот случай.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
8: Сердца трех. Песков назвал условия для встречи Владимира Путина с Трампом и Зеленским. На фронте сейчас ад. Армия теряет на Украине на 6 тысяч военных больше, чем вербует. Встреча Владимира Путина, Трампа и Зеленского возможна, но только когда все вопросы будут решены. Такое условие озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, трехсторонний саммит может состояться исключительно для того, чтобы зафиксировать уже достигнутые договоренности. Получается своеобразный дипломатический замкнутый круг. Чтобы встретиться и договориться, сначала нужно договориться без встречи. На фоне этих заявлений Москвы в Киеве сообщили, что быстрого окончания конфликта не ждут. Руководитель офиса Зеленского, бывший глава разведки Кирилл Буданов, заявил, что Россия не готова прекращать военные действия по линии фронта, а переговоры сейчас в основном ограничиваются обменом пленных. Сейчас трехсторонний саммит действительно не выглядит реалистично, объясняет политолог Виктор Серов.
9: Формулировка Пескова означает, что Кремль пока не рассматривает встречу лидеров как площадку для поиска компромисса. Путин готов приехать, если основные вопросы будут согласованы заранее. Но проблема как раз в том, что позиции сторон по ключевым вопросам остаются слишком далекими. Поэтому такая встреча пока скорее остается политической возможностью, чем реальным планом.
8: А пока политики обсуждают условия будущей встречи, СВО продолжает перемалывать людей. Влиятельное издание The Guardian вышло с душераздирающим материалом о спецоперации. Там сообщается, что армия России сейчас набирает примерно 1000 человек в день, а ежемесячно теряет примерно на 6 тысяч военнослужащих больше, чем удается завербовать. Это серьезный разрыв, который не позволяет армии России продолжать наступление, считает военный обозреватель Константин Ермаков.
2: 6 тысяч человек в месяц сами по себе не означают, что завтра российской армии станет неким воевать. Но здесь важна тенденция. Если потери несколько месяцев подряд превышают пополнение, численность группировки приходится поддерживать за счет резервов. А если Кремль одновременно хочет продолжать наступательные действия, потребность в людях становится еще выше. Поэтому вопрос в том, как долго нынешняя система контрактного набора сможет закрывать эту потребность.
8: Самый очевидный способ быстро получить еще несколько сотен тысяч человек – это новая волна мобилизации. Однако общество резко негативно относится к такому сценарию, и власти это знают, говорит военный обозреватель Константин Ермаков.
10: Контрактная система позволяет власти сохранять ощущение, что война касается прежде всего тех, кто сам решил туда пойти за деньги. Новая мобилизация полностью меняет эту конструкцию, потому что риск снова появляется практически в каждой семье. Именно поэтому для власти гораздо безопаснее повышать выплаты, искать иностранцев и расширять вербовку, чем еще раз объявлять массовый призыв.
8: Получается, что о мире в 2026 году сейчас не говорит никто. Поэтому вопрос теперь не только в том, когда состоится встреча трех лидеров, но и сколько еще людей понадобится России для продвижения на фронте, пока эта встреча вообще станет возможной. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
8: Гонцы Трампа от кофе Кушнер привезут в Москву и Киев предложение о прекращении военных действий. Первая остановка в столице России. Витков и Кушнер снова летят договариваться о мире. Но на этот раз Дональд Трамп прямо говорит, что в портфеле у них предложение о прекращении конфликта на Украине. Первая остановка – Москва. Затем американские переговорщики должны отправиться в Киев. Что именно они предлагают Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, Трамп пока не раскрывает. Но говорит, что шансы договориться есть.
9: Они везут с собой предложение о прекращении войны, потому что я положил конец 8 войнам. Надеюсь, вы мной гордитесь. Я положил конец 8 войнам. Мне за это никто не благодарен.
8: И вот здесь самое интересное. Сначала предложение услышит Москва, а уже после встречи с Владимиром Путиным Витков и Кушнер должны приехать к Зеленскому. То есть в Киев они могут привезти уже и российский ответ на предложение Трампа, говорит политолог Виктор Ларин.
10: Витков и Кушнер фактически выполняют роль челноков между двумя столицами. В Москве они услышат, на что готов Путин и что он отвергает. После этого в Киеве смогут обсуждать уже не абстрактный американский план, а конкретную российскую реакцию. Поэтому главным результатом московской встречи будет не заявление для прессы, а то, с чем американцы после нее прилетят к Зеленскому.
8: Москва косвенно уже обозначила свою позицию. Ее озвучил замглавы МИДа Сергей Рябков.
11: Американцы должны учитывать реалии на земле.
8: Сейчас между сторонами по-прежнему остаются принципиальные разногласия по территориям и условиям окончания конфликта. Украина в честь приезда переговорщиков Трампа сделала первый шаг к временной тишине. Этой ночью активность украинских сил и беспилотных систем по территории России не зафиксирована. В их ежедневном отчете нулевые показатели. Последний раз такое было еще в мае во время режима прекращения огня. И это особенно интересно на фоне предложения Зеленского взаимно прекратить удары на время поездки Виткова и Кушнера. Получается ли, что Зеленский публично демонстрирует Трампу готовность к паузе, объясняет международник Алексей Громов.
12: Для Вашингтона это очень показательный момент. Если Украина действительно воздерживается от дальних ударов, теперь американцы могут ждать аналогичного шага от России. И это уже маленькая проверка перед большими переговорами. Способны ли стороны хотя бы несколько дней соблюдать ограниченный режим тишины?
8: Отмечу, что армия России этой ночью продолжала атаковать Украину. Американская пресса отреагировала молниеносно, мол, миссия Виткова и Кушнера начинается с довольно показательной картины. Киев предлагает тишину и этой ночью не фиксирует запусков своих дальних беспилотников. Москва удары по Украине продолжила. Трампу об этом уже доложили. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Птицы 21 века. Жители Екатеринбурга сообщили, что птицы смерти долетели и в их город. Горит хаб Wildberries. Обломки дронов повредили и крупный ЖК. Дроны атаковали логистический хаб Wildberries в Екатеринбурге. Как пишут местные телеграм-каналы, один упал рядом со складами, а второй, судя по всему, был отклонен средствами радиоэлектронной борьбы и попал в жилой дом. Ранее сообщалось, что Екатеринбург оказался под атакой беспилотников. В Свердловской области была объявлена беспилотная опасность. В Екатеринбурге после атаки беспилотников повреждена многоэтажка ЖК «Утес», отмечают местные жители. Они публикуют фото и видео поврежденного дома на улице Гаршина в Чкаловском районе Екатеринбурга.
13: Значит, такое ощущение, что вот в том доме в окне, а что понять не могу. Вообще бахнуло-то нормально.
14: Вот в этот дом прилетела на Гаршина.
15: А к нам прилетела птичка. Сюда вот.
0: Соседний дом. Местные журналисты отмечают, что Екатеринбурге, самом большом городе Урала с населением свыше 1,5 миллиона жителей, нужно привести в порядок большую часть из более чем 400 находящихся в ведении Росимущества укрытий. А денег на ремонт бомбоубежищ нет. Аналогичная ситуация во многих крупных городах России. Вся проблема в острой нехватке денег в региональных бюджетах. В Росимуществе заявляют, что на ремонт городских бомбоубежищ финансирование отсутствует. При этом после начала СВО Владимир Путин поручил проверить и отремонтировать бомбоубежища по всей стране, отмечают активисты.
16: На это выделили миллионы бюджетных средств. Однако большинство укрытий, которые по закону должны обслуживаться местными властями, оказались в аварийном состоянии. Некоторые помещения и вовсе сданы в аренду, забетонированы или закрыты.
0: В последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регионы России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
17: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
0: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
8: Это не закончится никогда. Глава Минтранса призвал россиян в ближайшие годы потерпеть перебои в работе аэропортов из-за дронов.
18: Мы в Краснодаре не можем выехать из России. Посмотрите, аэропорт переполнен. Рейсы задерживаются с утра и отменяются. Посмотрим, когда мы вылетим.
8: Похоже, как и очереди за бензином, опоздания и отмены авиарейсов в России теперь станут вариантом нормы. Глава Минтранса Андрей Никитин призвал россиян быть готовыми к периодическим закрытиям аэропортов из-за налетов беспилотников.
10: Мы однозначно справимся с этим в ближайшие годы.
8: То есть речь уже не о нескольких сложных месяцах, а о годах. Что это означает для российской авиации, объясняет авиационный эксперт Вадим Серов.
12: Каждое закрытие аэропорта запускает цепочку проблем. Самолеты задерживаются или уходят на запасные аэродромы. Экипажи выбиваются из графика. Пассажиров приходится пересаживать. И даже после открытия воздушного пространства последствия могут ощущаться еще несколько часов.
8: Но беспилотники оказались не единственной проблемой. Никитин впервые признал, что ситуация с авиационным топливом тоже не идеальна. По его словам, сложности есть и еще могут возникать. То есть Минтранс фактически признал непростую ситуацию, а значит, на самом деле она еще хуже, говорит экономист Антон Жуков.
19: Для авиакомпаний топливо является одной из основных статей расходов. Если возникают перебои или растет его стоимость, это увеличивает себестоимость перевозок. Поэтому одновременные проблемы с закрытием аэропортов и топливом создают для отрасли уже двойную нагрузку.
8: А Киев тем временем прямо предупреждает, что российское небо становится опаснее для гражданской авиации. Зеленский отдельно назвал Москву, Петербург и другие крупные города. Украина также уведомила об этом Международную организацию гражданской авиации. Насколько сильно дальние дроны могут изменить работу российской авиации, объясняет эксперт по безопасности Денис Артемьев.
20: Гражданская авиация не может работать по принципу «возможно, дрон не прилетит». Если существует реальная угроза, аэропорт обязан ограничивать полеты. Поэтому даже небольшое количество беспилотников способно нарушить расписание для тысяч пассажиров. И полностью избежать таких сбоев при регулярных атаках крайне сложно.
8: Так что министр транспорта, возможно, сказал сегодня больше, чем собирался. Россиянам уже предлагают привыкать не к временным неудобствам, а к новой реальности. Закрытые аэропорты, задержанные рейсы и проблемы с топливом. И ключевая здесь фраза – в ближайшие годы. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
3: Всем привет! Это «Разбор дня». В российском бюджете образовалась дыра почти в 6,5 триллионов рублей. Чтобы ее закрыть, государство занимает деньги и обещает вернуть их с процентами. Только в этом году проценты обойдутся примерно в 4 триллиона. Это больше федеральных расходов на образование и здравоохранение вместе. Сегодня разберемся, как военные траты превращаются в государственный долг и почему оплачивать его придется еще много лет.
21: Слушай, ну цифры, конечно, звучат пугающе. Но если послушать официальное заявление, там транслируется, скажем так, абсолютное спокойствие. Главный аргумент чиновников всегда строится на одном факте.
3: Да, про отношение долга к ВВП.
21: Именно. Государственный долг России по отношению к размеру экономики все еще крайне мал. Особенно, ну, если сравнивать с другими крупными экономиками, которые десятилетиями существуют с колоссальной долговой нагрузкой. Логичный вопрос возникает, если сам по себе долг относительно небольшой, может быть, паниковать и правда рано?
3: Вот этот аргумент, он отлично работает на бумаге. И в публичных выступлениях тоже. Если смотреть исключительно на объем долга в вакууме, все действительно кажется под контролем. Стоит посмотреть на свежие данные. За период с января по июль 2026 года реальный дефицит бюджета составил 6,455 триллиона рублей. И это только по предварительным оценкам Министерства финансов.
21: Стоп, подожди. 6 с лишним триллиона всего за 7 месяцев?
3: Угу.
21: А какой дефицит вообще закладывался в закон о бюджете на весь текущий год?
3: Изначально законом планировалась дыра лишь в 3,786 тысячных триллиона рублей на все 12 месяцев.
21: То есть план превышен на 2 с лишним триллиона всего за 7 месяцев?
3: Это огромный кассовый разрыв. Его просто невозможно списать на какую-то мелкую техническую погрешность или сезонные колебания. И вот тут как раз всплывает парадокс небольшого долга, о котором говорят чиновники. Небольшой долг совершенно не означает дешевый долг.
21: То есть важна не только сама сумма, которую взяли в долг, но и...
3: И условия, на которых это сделано. Абсолютно. Можно быть должным банку 1 миллион рублей под 5% годовых, а можно взять 500 000 под 20%.
21: Ну да, вроде бы во втором случае общая сумма долга в два раза меньше.
3: Верно, но ежемесячный платеж при ставке в 20% будет душить бюджет гораздо сильнее. Из-за разгона инфляции в стране Центральный банк вынужден держать очень высокую ключевую ставку. Это делает любые новые государственные займы, ну, невероятно дорогими. Динамика показательна. Если в 2021 году доля расходов на проценты составляла примерно 4,4% от всех федеральных трат,
21: ага,
3: то в 2026 году этот показатель должен составить уже около 8,8%. Доля просто удвоилась за несколько лет.
21: Хорошо, раз долг становится таким дорогим в обслуживании, почему не изменить подход? Любой нормальный финансовый менеджер в такой ситуации скажет, мол, кредиты слишком дорогие, давайте просто урежем часть расходов и перестанем занимать на кабальных условиях. Почему этот механизм не работает на государственном уровне?
3: Причина кроется в жестких бюджетных приоритетах. Есть статьи расходов, которые власть считает абсолютно неприкосновенными. В 2026 году на национальную оборону предусмотрено около 12,9 триллиона рублей.
21: Внушительно.
3: Да, а если добавить к этому весь силовой блок, ну, безопасность, правоохранительные органы, общая сумма достигает 16,8 триллиона. Это так называемые защищенные статьи. Они просто не идут под нож при оптимизации.
21: Но здесь возникает логическое противоречие. Государство ведь занимает деньги на финансовом рынке не конкретно под военные статьи. Облигации выпускаются для покрытия общего дефицита, а не для покупки конкретной партии снарядов.
3: Верно. Бюджет функционирует как огромный общий кошелек. Невозможно достать конкретную купюру, полученную от продажи гособлигаций, и сказать, мол, эта бумажка пошла на ремонт танка, а вот эта на зарплату учителю.
21: Ну да, деньги не окрашены.
3: Займы закрывают общий разрыв между всеми поступающими доходами и всеми утвержденными расходами. Возьмем для примера обычную семью, которая стабильно тратила 100 рублей в месяц. И вдруг семье выставляют новый обязательный счет на 30 рублей, от которого отказаться нельзя.
21: Семья понимает, что денег не хватает, идет в банк, берет кредит и потом рассказывает соседям, что эти деньги пошли на покупку продуктов и оплату коммунальных услуг.
3: Вот именно. Формально они даже не врут, потому что все деньги смешались на одном карточном счете. Но суть в другом. Без этого нового обязательного счета на 30 рублей никакой кредит этой семье просто бы не понадобился. В масштабах государства происходит то же самое.
21: Поскольку военные контракты уже подписаны, заводы работают, и отменить эти обязательства в середине года невозможно, под нож идут более гибкие гражданские статьи.
3: Значит, финансовое давление переносится на инфраструктуру, социальные программы и, в конечном итоге, на само обслуживание долга. Получается, текущие военные траты цементируются в виде финансовых обязательств на годы вперед. И даже если через 5 лет обществу остро понадобятся новые поликлиники и современные дороги, деньги все равно придется отдавать за старые долги. И здесь стоит подробно разобрать саму механику того, как государство физически изымает эти деньги, когда налоговых поступлений не хватает. Основной инструмент в России – это облигации федерального займа, или сокращенно ОФЗ. Технически это выглядит так. Государство выпускает долговую расписку. Оно просит дать деньги прямо сейчас. Взамен обещает регулярно выплачивать проценты, это называется купонный доход, а в заранее назначенную дату вернуть основную сумму долга.
21: И кто их покупает?
3: Главные покупатели этих бумаг на рынке – это крупные российские банки.
21: И тут многие могут сказать, ну, покупают банки эти государственные облигации, и что с того? Деньги же никуда не исчезают, они остаются внутри страны, финансовая система продолжает работать. На первый взгляд все выглядит как обычный круговорот средств в экономике. В чем конкретно заключается негативный эффект для реальной жизни?
3: Этот эффект экономисты называют вытеснением. Проблема кроется в острой конкуренции за деньги. Как уже упоминалось, высокая ключевая ставка делает ОФЗ супервыгодным инструментом. Банку, который управляет деньгами вкладчиков, нужно решить, кому выдать кредит. И тут перед ним выбор.
21: Так.
3: С одной стороны, государство, которое предлагает гарантированно высокий процент, и риск невозврата по рублевым бумагам считается нулевым. С другой стороны, реальный сектор экономики. Какой-нибудь машиностроительный завод, крупная пекарня или транспортная компания, которым нужны деньги на расширение.
21: Ну, выбор банка тут очевиден. Зачем кредитовать пекарню? Кредит бизнесу требует тщательной проверки, оценки рисков, постоянного мониторинга отчетности. Предприятие всегда может разориться из-за конкуренции или падения спроса. А государственные облигации – это максимально ленивый и безопасный заработок.
3: Совершенно верно. В итоге государство становится главным пылесосом, высасывающим свободную ликвидность с рынка. Бизнес, которому жизненно необходимы деньги на модернизацию станков, закупку сырья или строительство новых цехов, остается ни с чем. Или, точнее, перед очень жестким выбором.
21: Компании либо вынуждены соглашаться на кредиты под совершенно сумасшедшие проценты, чтобы банк хоть как-то согласился рискнуть, либо они вообще отказываются от любых планов по развитию.
3: И оба сценария плохи. Если бизнес берет дорогой кредит, он неизбежно закладывает эти проценты в конечную стоимость своих товаров или услуг. Потребитель видит рост цен в магазине.
21: Да уж.
3: А если бизнес отказывается от развития, экономика начинает тормозить. Не создаются новые рабочие места, не увеличивается выпуск продукции, налоговая база сжимается. Из-за этого бюджет получает еще меньше доходов от налогов. Что делает государство в ответ?
21: Снова идет на финансовый рынок и занимает еще больше денег. Круг замыкается.
3: Именно.
21: Возвращаясь к цифрам, куда физически направляются те деньги, которые бюджет тратит на выплату процентов? И главное, что общество получает взамен этих колоссальных сумм?
3: Это ключевой вопрос. Главная цифра здесь – 3,9 триллиона рублей. Именно столько, согласно расчетам, уйдет только на обслуживание государственного долга в 2026 году. Важно подчеркнуть, речь идет исключительно о процентах.
21: То есть основная сумма долга при этом никуда не девается?
3: Да, ее тоже когда-то придется возвращать или перекрывать новыми займами.
21: почти 4 триллиона просто за право пользоваться чужими деньгами. В отрыве от контекста это просто абстрактная величина. Но если сопоставить ее с другими тратами федерального бюджета, масштаб ситуации становится предельно ясным.
3: Стоит сопоставить, да. На образование в федеральном бюджете предусмотрено около 1,74 триллиона рублей. На все здравоохранения около 1,88 триллиона.
21: То есть вместе это где-то...
3: Примерно 3,62 триллиона рублей. Проценты по государственному долгу обходятся казне приблизительно на 280 миллиардов рублей дороже, чем федеральные расходы на образование и здравоохранение вместе взяты.
21: Это поразительно. И самое главное отличие заключается в результате. Проценты, в отличие от реальных инвестиций в инфраструктуру, не оставляют после себя совершенно никаких материальных благ.
3: В этом и заключается суть проблемы. Когда бюджет тратит триллион рублей на строительство новой высокоскоростной железной дороги, после этого в стране остаются рельсы, станции, новая логистическая инфраструктура, которая служит десятилетиями. Когда триллион идет на здравоохранение, остаются новые больничные корпуса, закупленные аппараты МРТ, лаборатории.
21: А выплаченный инвесторам триллион по купонам не оставляет после себя ровным счетом ничего.
3: Абсолютно ничего. Процентный платеж не вылечит пациента, не научит ребенка, не построит мост. Он оставляет государству лишь репутацию надежного должника.
21: В таком случае напрашивается провокационный вопрос. Если эти выплаты настолько обременяют систему, нельзя ли просто отказаться платить эти проценты? Ну, объявить мораторий, заморозить выплаты по ОФЗ и направить эти высвободившиеся 4 триллиона рублей на социальные нужды, на поддержку экономики?
3: Это катастрофический сценарий.
21: Даже так?
3: Конечно, за ним последует мгновенный обвал доверия к государственной финансовой системе, любые новые займы станут абсолютно невозможными, банки окажутся с обесцененными бумагами на балансе, что вызовет тяжелейший финансовый кризис. В экономике проценты – это так называемый жесткий расход. Капитальный ремонт поликлиники можно отложить на 3 года. Закупку новых автобусов для автопарка можно перенести на следующий бюджетный цикл.
21: А выплату по государственной облигации отложить нельзя. Понятно. Раз отказаться от уплаты долга физически нельзя, возникает другой вопрос. Откуда государство возьмет доходы на эти колоссальные выплаты в ближайшем будущем? Очевидно, что нефтегазовых сверхдоходов на все не хватит.
3: Процесс поиска новых доходов уже идет полным ходом. Например, с 2026 года ставка налога на добавленную стоимость, НДС, планируется повысить с 20 до 22%.
21: Знаешь, для многих НДС звучит как просто бухгалтерский термин, который касается только предпринимателей. Но по факту это налог, который спрятан в чеке абсолютно каждого магазина. Формально его перечисляет в бюджет бизнес, но фактически он полностью до копейки ложится на плечи конечных покупателей.
3: Именно так обычный человек не получает в почтовый ящик отдельную квитанцию с надписью «Взнос на покрытие дефицита государственного бюджета». Он просто приходит в супермаркет и замечает, что его привычная еженедельная корзина продуктов стала заметно дороже. Государственный долг всего лишь переносит момент оплаты, но никак его не отменяет. Рано или поздно всегда требуются новые налоги или более высокие сборы.
21: И здесь многие задаются вопросом, почему власть не может пойти более простым и безболезненным путем? Если бюджету не хватает рублей на выплаты, почему бы просто не включить печатный станок и не напечатать нужную сумму? У Центрального банка ведь есть такая возможность.
3: Технически запустить эмиссию, конечно, можно, но экономика так не работает. От появления миллиарда свеженапечатанных купюр в стране не появляется больше квалифицированных врачей, новых станков на заводах, построенных квартир или литров топлива. Денежная масса увеличивается, а количество реальных товаров и услуг остается прежним. Это неизбежно разгоняет инфляцию.
21: Которая, по сути, действует как дополнительный и крайне несправедливый налог на самых бедных граждан.
3: Человек смотрит на свой банковский счет и видит там ту же самую сумму, что и месяц назад. Но купить на нее он может критически меньше. Почему это бьет по бедным? Богатый человек всегда защитит свои капиталы. Он купит недвижимость, которая дорожает вместе с инфляцией, переведет активы в твердую валюту, купит акции компаний. У него есть маневр.
21: А человек с фиксированной зарплатой, бюджетник или пенсионер, лишен этой защиты.
3: Да, он просто вынужден сокращать покупки качественных продуктов питания и экономить на базовых потребностях. Именно поэтому финансовые власти до последнего стараются избегать прямой эмиссии.
21: Хорошо. Допустим, как на самом деле рост этого триллионного долга отражается на совершенно обычной семье?
3: Семья, сама того не замечая, платит за этот государственный долг трижды. Первый раз выступая как покупатель. Рост цен из-за инфляции и повышение НДС до 22% незаметно вынимают деньги из кошелька при абсолютно каждом походе в магазин. Второй раз семья платит как заемщик. Дорогой государственный долг тянет за собой все рыночные ставки в банковском секторе. Для семьи это означает заградительные, невыполнимые условия по рыночной ипотеке и потребительским кредитам.
21: И третий раз семья расплачивается уже как получатель государственных услуг, ежедневно сталкиваясь с изношенной коммунальной инфраструктурой, старыми автобусами на маршрутах и нехваткой современного оборудования в детских поликлиниках.
3: У одного человека вдруг неподъемно вырос ежемесячный платеж по кредиту. У другого в городе закрылась программа благоустройства дворов. У третьего резко подорожали базовые продукты питания. Каждое из этих событий по отдельности воспринимается человеком как частная неудача или локальная проблема. Но детальный анализ структуры государственного бюджета показывает, что все эти отдельные повседневные истории жестко связаны одним общим выбором приоритетов наверху.
1: Выходит, что разговоры чиновников о некритичном дефиците по отношению к ВВП просто маскируют главную проблему. Запас прочности в виде низкого долга нужен экономике для того, чтобы иметь возможность пережить внезапный внешний шок. Он не предназначен для того, чтобы перестать считать цену принимаемых финансовых решений. Важен не только тот гипотетический момент в будущем, когда долг математически станет критическим, но и все те долгие годы до него, когда процентные выплаты медленно, но верно вытесняют из бюджета полезные социальные траты.
3: Каждый новый государственный займ сегодня лишь закрывает старую дыру, а следующий годовой бюджет получает новый обязательный купон к оплате. Эта система работает тихо, без громких сбоев. Просто 2% добавляются к налогу, несколько пунктов к кредитной ставке, а строительство новой шконы откладывается на неопределенный срок. Главный вопрос не в том, может ли российское государство еще занять на рынке.
1: Да, очевидно, что банки дадут деньги.
3: Главный вопрос, ради чего происходят эти масштабные заимствования и какие возможности навсегда теряет следующий бюджет. Если долг стремительно увеличивается, его обслуживание съедает огромную долю будущих доходов, а качество образования и медицины при этом не улучшается, то спокойные сравнения с чужими мировыми экономиками теряют всякий практический смысл. И здесь стоит серьезно задуматься. Когда стране острее всего понадобятся ресурсы на восстановление, модернизацию и созидание, не окажутся ли все будущие налоговые доходы уже заранее обещаны владельцам старых долговых расписок? В итоге занять деньги действительно можно быстро, гораздо дольше приходится расплачиваться. Сначала государство направляет огромные суммы на войну, затем закрывает бюджетную дыру новыми займами, а после годами отдает проценты из налогов граждан и бизнеса. Эти платежи не построят больницу, не отремонтируют школу и не запустят автобусный маршрут. Они лишь закроют счета за уже потраченные деньги. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
5: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
4: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
22: Категория «Д» теперь это годен? Владимир Путин поддержал идею военкора подобного привлекать к защите предприятий от дронов мужчин с категорией «Д». Эта категория означает, что гражданин не годен к воинской службе по состоянию здоровья, но теперь таким людям с тяжелыми увечьями все-таки придется служить, пока в тыловых частях, защищая всевозможные объекты от беспилотников. С такой инициативой выступил военкор и кандидат в депутаты Госдумы от «Единой России» Евгений Поддубный в разговоре с президентом. Владимир Путин идею тут же поддержал.
23: Бойцы, которые получили ранения, получили категорию «Д». Понятно, что это тяжелая категория. Но бывают такие случаи, когда, несмотря на то, что категорию «Д» очень редко пересматривают, люди способны выполнять задачи, например, в региональных подразделениях, в региональных базах по обороне неба, по уничтожению беспилотных. Очень просят в виде исключения разрешить служить в региональных составляющих, которые обороняют объекты вот, беспилотников, если возможно рассмотреть такую просьбу.
2: Жень, здравствуйте, поддержим.
23: Спасибо большое.
22: Юристы говорят, если норму узаконят, это будет правовая уловка, чтобы удерживать в армии даже сильно покалеченных бойцов и не отпускать их на законную ветеранскую пенсию. Пока что с категорией «Д» из армии увольняют, хотя и это только в теории. В редакцию приходит все больше жалоб бойцов о том, что даже с тяжелыми увечьями бойцам не позволяют уволиться со службы и до последнего эксплуатируют на поле боя. Такова история Артура, проходящего службу в 59-м гвардейском танковом полку.
6: Получил ранение тяжелое. Больше года пролечился в Москве. Потом, по истечению реабилитационного времени, отправили по месту службы проходить в ВВК. Была поставлена В с красной печатью. Мол, да, утверждено, В красная, годен в военное время в тыловых районах. Они видят это, то, что пришла бумага, и отправляют меня в подразделение, в мое, в штурмовое, с медрота, на коляске, с больными ногами. Привозят туда, нас начинают отправлять в штурма. Причем штурма на коляске уже меня хотели отправлять.
22: И это несмотря на то, что у Артура были все документы о прохождении ВВК на руках. Покалеченным парням, которые были вместе с ним, вообще не повезло. Они военно-врачебную комиссию пройти не успели, и их отправили прямиком в штурм.
6: Я показываю документы, говорю, я вообще даже здесь находиться не должен. Показываю документы, им все равно, типа там приедете, разберетесь. Нас было около 10 человек, ребята больше половины из госпиталей приехали. У них даже ВВК не пройдено, у них написано пройти ВВК, а их хотят вместе со мной всех отправить туда.
22: Наличие документов у Артура в конце концов сыграло свою роль. Его товарищей, по несчастью, таки отправили в штурм. Из 9 человек не вернулся никто. Артура же отправили в медроту, где он вот уже год находится в отвратительных условиях, без должной медицинской помощи, и его здоровье стремительно ухудшается.
6: Я дома не был. Мне никто не давал ни отпуска, ничего. Я просто уже физически, как человек, я не говорю то, что морально не хочу. Морально много кто не хочет, но приходится делать нашу работу. Но я не могу уже, здоровья не хватает у меня, уже здоровья нету. Я говорю, зачем я тут вообще нужен, с ногой с больной, я не ходить не могу, не могу передвигаться.
22: Получается, солдат в инвалидном кресле отдает долг родине до последнего. Если узаконят норму, при которой даже с категорией «Д» не будут списывать из армии, ситуация для многих бойцов станет весьма печальной, говорят эксперты, потому что вместо заслуженной ветеранской пенсии и отдыха они будут служить до последнего вздоха. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
3: Всем привет! Это подкаст «Разбор дня», где мы коротко и по делу раскладываем то, что действительно влияет на повседневную жизнь. И сегодня у нас тема, о которой не очень любят говорить громко, но ее на себе уже чувствует буквально каждый. Регионы включают режим жесткой экономии. Смотрите, внешне все может казаться привычным, но прямо сейчас под нож тихо пускают самое базовое. В регионах урезают финансирование больниц и закупок лекарств, замораживают стройки дорог и ремонт мостов. Программу модернизации ЖКХ застревают, а потом мы удивляемся авариям зимой. Урезаются гранты на науку, тормозят экопроекты, а малый бизнес остается один на один со ставками по кредитам. Почему здоровье подождет, а коммуналка и дороги уходят на второй план, попробуем разобраться.
1: Да, привет. Ситуация действительно парадоксальная. Знаешь, это очень напоминает историю с автомобилем в автосервисе.
3: С автомобилем? В каком смысле?
1: Ну, представь. Двигатель стучит, все скрипит, машине явно нужен серьезный ремонт. А механик, вместо того, чтобы поменять масло или перебрать поршни, просто берет и включает радио на полную громкость.
3: То есть звук просто перебивает стук мотора?
1: Именно. Внешне машина блестит, она даже выезжает за ворота сервиса. Но внутри двигатель прямо сейчас стирает сам себя в металлическую стружку. Вот эта аналогия идеально описывает то, что происходит с региональными бюджетами в России.
3: И самое интересное, что процесс-то абсолютно скрытый. Никто не выходит к микрофону с заявлением, мол, все, мосты больше не ремонтируем.
1: Конечно, нет. Принимаются сотни таких, знаешь, мелких бюрократических решений. Откладываются закупки лекарств, режется финансирование больниц.
3: Вот предлагаю с больницы начать. Это самая чувствительная сфера. Если посмотреть со стороны, иллюзия нормальности абсолютная.
1: Свет в окнах горит, двери открыты.
3: Да, регистратура работает, врачи на местах.
1: Внешне да. Но внутри финансовый механизм уже дает серьезный сбой. В условиях дефицита региональные власти просто, ну скажем так, переносят финансовое бремя на фонды обязательного медицинского страхования.
3: На те самые фонды ОМС?
1: Да, на них.
3: Так, подожди, разве больницы и так не финансируются из ОМС? В чем тогда перенос?
1: В идеальной модели, да, финансируются. Больница получает деньги за каждого вылеченного пациента по определенному тарифу. Но проблема в том, что эти тарифы часто вообще не покрывают реальных расходов.
3: Особенно сейчас, когда расходные материалы так резко подорожали.
1: Вот. Возникает так называемый структурный дефицит. Грубо говоря, размер кошелька системы здравоохранения фундаментально меньше, чем список обязательных покупок.
3: И когда в региональном бюджете нет свободных денег, чтобы это перекрыть...
1: Включается режим тотальной экономии.
3: И первое, что идет под нож, это стройки. Капитальные вложения. Я видела поразительную статистику. Возведение новых поликлиник и амбулаторий замораживается на стадиях 40 или даже 60% готовности.
1: Потому что построить бетонную коробку – это только часть дела. Туда же нужно закупить сложное оборудование, подвести коммуникации, нанять штат.
3: А регионы понимают, что просто не потянут дальнейшее содержание этих объектов.
1: Совершенно верно. Стройки встают. Недостроя стоят под открытым небом и просто разрушаются.
3: Слушай, а что с кадрами? Фонд оплаты труда – это же гигантская статья расходов в медицине.
1: Тут применяется тактика так называемого «незамещения».

0: Национальную географию. Представь сельского жителя или человека из небольшого поселка.
1: Так.
0: Обычная районная больница может находиться километрах в 30, а то и 50 от его дома.
1: Ого. То есть больному человеку нужно каждый день ездить туда-обратно просто ради двухчасовой капельницы?
0: Именно. Автобусы ходят редко, такси стоит огромных денег. Для такого пациента эти ежедневные поездки превращаются в непреодолимый физический и финансовый барьер.
1: Получается, за красивым термином скрывается фактически отказ в лечении.
0: Да. Плановое лечение для огромной категории людей просто становится недоступным.
1: Это очень жестко. Но если мы заговорили о лечении, нельзя обойти стороной диагностику и препараты. Ожидание планового МРТ или КТ во многих регионах выросло с 14 дней до 3-4 месяцев.
0: Это прямое следствие двух факторов. Первый – урезанное финансирование. Бюджеты на обслуживание оборудования сокращены почти на треть.
1: А второй фактор, видимо, технический. Оборудование-то импортное.
0: Точно. Из-за нарушения логистики детали идут долго и стоят в разы дороже. Плюс нехватка сервисных инженеров. Томограф может просто стоять сломанным месяцами, пока ищут нужную плату.
1: И такая же история с жизненно важными лекарствами. Онкология, диабет. Сроки закупок растянулись. Если раньше препарат поступал за 15 дней, то сейчас ожидание может составлять 60, а то и 90 дней.
0: А пациент с тяжелым заболеванием просто не может столько ждать.
1: И плюс ко всему, оригинальные препараты массово заменяют на самые дешевые аналоги – дженерики, а они дают побочные эффекты.
0: Да, система здравоохранения работает на пределе ресурса. Но если больницы – это нечто скрытое за дверями кабинетов, то масштаб инфраструктурной экономии виден прямо на улице.
1: Дороги и трубы.
0: Именно. Если здравоохранение – это кровеносная система человека, то инфраструктура – это кровеносная система городов, и она стремительно закупоривается. А вот стоит свернуть на региональную дорогу – все. Региональные дорожные фонды практически опустели. Строительство обходов вокруг крупных городов отменяется или переносится на десятилетия.
2: То есть весь транзитный грузовой поток…
0: идет прямо через городские улицы. Да. Тяжелые фуры уничтожают асфальт, который на такую нагрузку вообще не рассчитан. Колеи, ямы, разрушение основания.
2: Слушай, но я же вижу строительную технику. Летом везде перекрывают полосы, кладут свежие заплатки. Нельзя сказать, что дороги совсем забросили.
0: А вот это и есть знаменитая ловушка ямочного ремонта. Смотри, как это работает технически. Полноценная замена полотна служит 8-10 лет. Но это дорого.
2: А ямочный ремонт дешево и сердито.
0: Сиюминутно, да. Вырезали квадрат, залили битумом, положили асфальт. Но физику не обмануть. Швы не герметичны.
2: Туда попадает вода.
0: Да, ночью она замерзает, расширяется и буквально разрывает дорогу изнутри. Срок службы такой заплатки падает до 1, но максимум 2 лет.
2: То есть регионы обрекают себя на бесконечный цикл ежегодного латания одних и тех же дыр.
0: Именно. При этом материалы, щебень, битум подорожали процентов на 30-50. Сметы не индексируются, и подрядчики просто массово банкротятся.
2: И ровно этот же разрушительный эффект перекидывается на сферы ЖКХ. Трубы, отопление, водоснабжение. Износ сетей достигает безумных 60-70%.
0: Чтобы система просто не деградировала, нужно менять около 5% сетей в год.
2: А по факту меняют 1-1,5%. Субсидии на модернизацию урезаны на треть. Знаешь, что поражает больше всего? Потери ресурса.
0: Дай угадаю. Утечки в землю?
2: Да. Пока вода идет от станции до жилого дома, в землю утекает от 30 до 40% объема. Города буквально отапливают улицы.
0: Это колоссальная неэффективность. И тут всегда возникает логичный вопрос. Почему нельзя просто поднять тарифы до экономически обоснованного уровня?
2: Потому что есть жесткий потолок. Платежеспособность людей исчерпана. Подними тариф на 40%, и что произойдет?
0: Резкий рост неплатежей.
2: Абсолютно. Люди просто не смогут платить. Возникнет взрывной рост задолженности.
0: А для ресурсоснабжающей компании это означает кассовый разрыв. Деньги нужны прямо сейчас на уголь и зарплаты, а от населения они не поступили.
2: И в итоге летний плановый ремонт отменяется. Трубы оставляют как есть. А зимой в минус 20 они предсказуемо лопаются.
0: И вот тут экономия оборачивается катастрофой. Аварийные работы в мерзлом грунте обходятся в 3-4 раза дороже планового ремонта.
2: Бюджет тратит эти деньги, но уже с нулевой эффективностью. Но слушай, если прорванные трубы – это проблема сегодняшнего дня, то есть сферы, где экономия – это буквально кража у будущих поколений.

0: поколений.
1: Ты про образование и науку.
0: Да, и экологию. Это настоящая заморозка будущего. Давай взглянем на школы. Строительство новых зданий приостановлено.
1: Итог – переуплотнение. В мегаполисах классы по 35, а то и 40 учеников становятся нормой.
0: Какое качество знаний можно дать 40 детям за 45 минут? Это профанация. А дальше эти дети идут в вузы.
1: А там финансирование фундаментальной науки сокращено на 30-40%. Закупка современных приборов и реактивов для лабораторий упала почти наполовину.
0: Я часто слышу аргументы от чиновников-прагматиков. Мол, бюджет трещит по швам, а фундаментальная наука – это изучение каких-нибудь свойств полимеров.
1: То есть быстрых денег не принесет?
0: Да, не завтра, не через год. Поэтому логично в кризис резать именно гранты на долгосрочные исследования.
1: Звучит логично с точки зрения бухгалтерии, но последствия катастрофичны. Наука так не работает. Нет грантов – нет расходников. Исследования просто останавливаются.
0: И молодые ученые уходят.
1: Да, либо в коммерческий сектор, либо уезжают туда, где лаборатории финансируются.
0: А это разрыв преемственности. Профессору некому передать опыт, школа умирает.
1: И этот интеллектуальный капитал потом не восстановить даже за огромные деньги. К тому же добавляется изоляция от международных баз данных. Без обмена опытом исследователи варятся в собственном соку.
0: Экология идет по тому же пути. Глобальная программа «Чистый воздух» отложена на срок от 3 до 5 лет.
1: Строительство мусороперерабатывающих комплексов тоже срезано процентов на 40.
0: А знаешь, какой самый потрясающий пример ложной экономии? Лесоустройство. Расходы сокращены на 28%. Увольняют лесничих.
1: Тех самых людей, которые патрулируют территории и предотвращают незаконные вырубки.
0: Да. То есть сэкономили копейки на зарплате лесничего сегодня?
1: А завтра из-за непотушенного костра возникает гигантский лесной пожар в тайге. И на его тушение, на авиацию, регион сожжет в 1000 раз больше денег.
0: Классическое «скупой платит дважды». Слушай, а может ли частный бизнес подхватить это падающее знамя, компенсировать этот провал?
1: Нет. Бизнес тоже зажат в жесточайшие тиски. Посмотри на ставки по коммерческим кредитам – 22-25% годовых.
0: При такой стоимости денег любое долгосрочное инвестирование теряет смысл. Какая рентабельность должна быть у завода, чтобы отбивать 25% годовых?
1: Это нереально. А программы льготного государственного субсидирования, на которых многие держались, урезаны наполовину.
0: Получается, предприятие переходит из режима развития в режим выживания.
1: Оптимизируют издержки, сокращают персонал и, что самое опасное, массово уходят в серую зону. Зарплаты в конвертах снова возвращаются.
0: А пока бизнес выживает, для простых людей включается режим так называемой скрытой оптимизации социальной поддержки.
1: Вот этот термин требует детального пояснения. Что значит скрытая оптимизация? Законы ведь никто не отменяет.
0: Так менять закон значит спровоцировать социальный взрыв.
1: Конечно. Выплаты пенсионерам, пособиям, многодетным – все это формально остается. Меняется механика доступа к деньгам.
0: Вводятся сложнейшие фильтры нуждаемости.
1: Да. Вот представь, многодетная семья годами получала пособие. Подают документы в этом году, и внезапно приходит отказ.
0: И почему?
1: А потому что по базам данных на бабушку зарегистрирована 20-летняя машина, которая уже вросла в землю на даче. Все, имущественный ценз не пройден.
0: Или есть крошечная доля в старом деревянном доме в деревне. Излишек недвижимости – отказ.
1: Или просто справка из бухгалтерии заполнена не по той форме. Бюрократические барьеры выстраиваются так, чтобы человек сам бросил попытки получить эти деньги.
0: Формально льгота сохраняется, но фактически получатели становятся в разы меньше. Плюс отказ от опережающей индексации.
1: Да, если пособие индексируется на 4%, а реальная инфляция 15%, то инфляция просто съедает эти деньги.
0: Оптимизируют и саму инфраструктуру помощи. Несколько небольших реабилитационных центров сливают в один Дриганский, сокращают специалистов.
1: И очереди на получение помощи растягиваются на месяцы. Самое парадоксальное, что даже при такой тотальной экономии регионы все равно не сводят концы с концами.
0: Им приходится брать те самые дорогие коммерческие кредиты, чтобы платить зарплаты бюджетникам.
1: Да, регионы попадают в настоящую долговую спираль. Берут новый кредит, чтобы погасить старый. Долговое бремя растет. Инвестиции равны нулю.
0: И это бьет по демографии. Пространственное неравенство усиливается. Люди видят деградацию инфраструктуры, видят разбитые дороги и закрывающиеся больницы.
1: И они голосуют ногами. Происходит массовый отток активного населения в несколько крупнейших мегаполисов.
0: Онищающие регионы лишаются главного ресурса для восстановления людей. Вся система работает на износ.
1: Запас прочности истощается прямо на глазах.
0: Ну что ж, главный вывод сегодняшнего разбора – экономика столкнулась с опасным накопительным эффектом. Когда регионы латают дыры за счет больниц, школ, сетей ЖКХ и дорог, получается сиюминутные выгоды, но создается огромный долг на будущее. Замороженный ремонт трубы сегодня – это масштабная авария через пару лет, ликвидация которой обойдется в 3 раза дороже. Урезанные гранты и уволившиеся из поликлиник врачи – это потери человеческого капитала, которые невозможно восполнить за один день никакими дотациями. Происходит фактическая замена долгосрочного развития на решение сиюминутных бюджетных проблем. Анализ ситуации продолжается. Это был подкаст «Разбор дня». До связи в следующем выпуске.
2: Последние 7 дней. Ужас недели.
3: Черная мобилизация. Чтобы заставить подписать контракт на СВО, пензенца душили пакетом прямо в военкомате. Рассказываем, чем закончилась история. Днем на улице Складской мужчины в гражданской одежде забрали 2 жителей Пензы – Андрея Белянина и Сергея Киреева. Родственники сразу же подключили к процессу поиска мужчин юристов. Белянина удалось вернуть домой, а с Киреевым оказалось все сложнее, рассказывают родственники.
4: Его душили пакетом. Мы вызвали скорую, которую долгое время не пускали на территорию. В итоге с помощью медиков Сергея удалось пока вытащить из военкомата.
3: В больнице выяснилось, что Сергей Киреев под давлением уже подписал контракт. Адвокаты сейчас работают над этим вопросом, но признаются, что шансов аннулировать подпись мало. Облавы на улицах – это один из способов пополнить ряды армии без объявления официальной мобилизации. Еще один способ – хоть как-то закрыть дыры на фронте солдаты-срочники. Их тоже повсеместно отправляют подписывать контракты. Только за 3 летних месяца военные юристы получили минимум 50 обращений о принуждении подписать контракт. Об одном из таких случаев рассказала мать срочника из Ростовской области.
5: Командир, Радайкин Андрей Николаевич стал угрожать моему сыну. Если сын не подпишет контракт, он его будет бить так, что у него даже почки откажут.
3: Зет-военкоры все чаще говорят о больших потерях на фронте. Кладбища в регионах уже переполнены до отказа. Хранить погибших бойцов часто негде. Ольга Миронова из поселка в Свердловской области рассказывает, что местное кладбище буквально забито свежими могилами военнослужащих.
6: У нас здесь в поселке людей погибло, парней.
7: Сколько?
6: Ну, много вообще, много, конечно, людей. Конечно. Много. Так в городе, вот сколько не послушал, опять говорят, опять. Я съездила на могилке к своему мужу. Конечно. Так там, я не столько ревела, у него могилка, сколько там эти флаги, как увидела, так меня туда чуть еле живой вытащили.
7: Близко слез.
6: Да, конечно, ты что там, это же ужас, это полотнища такие там вьются. Это сколько людей-то страдает, матерей, жен, детей от этой поганой войны.
3: Сколько еще будет длиться спецоперация, неизвестно. Владимир Путин недавно заявил, что цели СВО, а это полный захват Донецкой области, еще не достигнуто. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Последние 7 дней. Ужас недели.
3: Охота за чужими жизнями. Банда черных рекрутеров похищает мужчин в Челябинской области, а вербовщики пугают студентов всеобщей мобилизацией. Соцсеть ВКонтакте буквально завалена рекламными сообщениями, в которых обещают не только службу в тылу, но и призывают успеть подписывать контракт до начала 2-й волны мобилизации. Позвонив по указанному телефону, журналисты пытались выяснить, откуда вербовщики знают, что будет массовый призыв. Вот что им ответили.
4: Просто есть такая информация. Сами военные об этом говорят, что, возможно, это будет осенью. На 100% я сказать не могу. Есть такая информация, я только передаю.
3: Адвокаты говорят, что вербовщики действительно могут знать чуть больше о проведении мобилизации, ведь указания они получают по своим связям в военном командовании. Так называемые черные рекрутеры о предстоящей мобилизации не говорят, у них другие методы. 48-летний сварщик Сергей Селянин из Новомосковска ушел устраиваться на работу и пропал. В тот день его предложил подвести незнакомец, представившийся одноклассником, которого якобы Сергей не вспомнил. В машине мужчина отдал Сергею выпить воды, после чего тот потерял сознание и очнулся уже в какой-то хозпостройке без документов. Спустя несколько дней он позвонил сестре.
8: Голос у Сергея был как у зомбированного. Я уверена, что брат на войну не собирался, потому что жил с 80-летней больной матерью, за которой ухаживал.
3: Сергей рассказал, что пока он был без сознания, его женили на незнакомой жительнице Уфы, оформили доверенность на имущество и открыли счета. А после, под пытками, Сергей подписал контракт. Его сразу отправили в штурмовое подразделение. Сейчас он не выходит на связь. Военкор Изабелла Либерман говорит, что в последнее время таких случаев, когда мужчин обманом заставляют подписать контракт, очень много.
9: Все чаще ко мне обращаются семьи военнослужащих. История почти всегда одинаковая. Перед подписанием контракта человеку обещали службу в тылу, охрану объектов, работу в мирном городе или определенную воинскую часть, или даже конкретную должность. Но после подписания контракта он оказывается совсем в другом месте, в зоне боевых действий. И здесь важно понимать одну вещь. Устные обещания не имеют юридической силы. Решающее значение имеет подписанный контракт и действующее законодательство.
3: Она призвала граждан не верить обещаниям таких рекрутеров и не подписывать документы, не понимая реальных условий службы. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
3: Хуже, чем в плену. Двух раненых бойцов заставили признаться, что они подорвали себя сами, чтобы снова отправить в штурм. Оба случая произошли на Донецком направлении. Виктор Корин, 21-летний оператор БПЛА, в одном из боевых заданий получил ранение левой стопы. Ему оторвало 3 пальца, 4-й пришлось ампутировать. Он думал, что из госпиталя поедет домой, но парня отправили в часть. Там к нему пришли люди, представившиеся сотрудниками полиции, и потребовали признать, что он занимался членовредительством и украл 1 000 000 рублей. Еще ветерану сказали, мол, если он этого не сделает, то отправят в штурм. Он не согласился, рассказывает Виктор Корин.
10: Меня помещали в яму, где 3 суток не кормили, изъяли телефон, военный билет, паспорт и медицинские документы. Избивали командиры 3-го батальона, кроны кулаками и палкой, находясь в состоянии опьянения. При этом я был в наручниках. Командиры говорили, что могут вывести в поле, застрелить и оформить как самовольно оставившего часть, чтобы семья не получила выплат.
3: Через неделю таких издевательств Виктор согласился признаться в воровстве денег. Мужчины, которые представились полиции, забрали его банковскую карту и заявили, что будут удерживать по 20-30 тысяч из зарплаты, пока не вернут якобы украденный 1 000 000. Второй случай произошел также в этой же части. Солдата обвинили в том, что он под алкоголем ранил ножом сотрудника военной полиции и потребовали с его родственником 200 тысяч рублей за закрытие дела. Он не согласился, и парня отправили в штурм.
11: Мне выдали неисправное оружие, а один раз при выходе на позиции на меня направили дрон. Тогда я получил тяжелое ранение обеих ног.
3: После этого парень попал в госпиталь, а оттуда его снова вернули в часть. Больше на связь с родными он не выходил. Командование говорит, он на задании, но родственники не верят. Еще один боец, Иван Квасин, проходил службу в 82-м мотострелковом полку. Из-за проблем со зрением был оператором дронов, а теперь его отправили в штурмовые подразделения.
12: Зрение минус 10, отправляют в штурма на заключение в ВВК, даже не смотрят.
13: Гонят в штурма. В части я подходил к ночмеду, короче говоря.
14: Он сказал, что если у тебя нет оригиналов на руках или хотя бы копий, ты боишь штурма.
3: В первом же бою Иван получил ранение. Сейчас он в госпитале в Белгороде. Там у него забрали документы и со дня на день отправят на передовую. Военные надеются, что ситуацию помогут решить в прокуратуре. Однако ответа оттуда пока нет. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
3: Дубай лишним не будет. Родственники Лаврова получили паспорта ОАЭ сразу после начала спецоперации. Новый дипломатический скандал. По данным журналистов, жена Сергея Лаврова и его падчерица получили гражданство Объединенных Арабских Эмиратов. А произошло это еще в декабре 2022 года. Речь идет не об официальной жене, которая указана в старой декларации министра. Отмечу, что сейчас, в военное время, указом президента декларации отменены, но в старой декларации главы МИДа есть сведения о довольно скромно живущей жене. Судя по дате рождения, женщина в возрасте, как и сам Сергей Лавров. Но это жена официальная, а по данным журналистов, уже много лет у министра отношения с на 35 лет младшей Светланой Поляковой, говорит эксперт-международник Михаил Власов.
15: Светлана Полякова. Широкой публике это имя не было известно, но в дипломатических кругах буквально все ее знали. Эта женщина была записана в телефонных книгах как жена Лаврова. Эта женщина много раз летала с Лавровым. У нее был дипломатический паспорт. Она очень часто говорила, что она едет в командировку в дипломатическое представительство. Она и правда пользовалась в большом количестве служебными самолетами. Она вместе с Лавровым каталась по командировкам, фотографировалась. Она буквально вела себя как вторая леди главы Министерства иностранных дел.
3: Широкой публике эта секретная жена Лаврова стала известна 5 лет назад, когда о ней вышло большое расследование журналистов, говорит обозреватель Сергей Ворчиков.
16: Само собой, эта женщина оказалась сказочно богатой. Не в пример богаче, чем официальная жена Сергея Лаврова. Дело в том, что у Светланы Поляковой обнаружилась гигантская 280-метровая квартира в центре Москвы, на Причистенке, буквально в том же доме, где находится квартира у мамы Алины Камбаевой. Вот. Она долларовая миллионерша, а ее дочь, падчерица Лаврова, она долгое время жила в Великобритании, где у нее была квартира за много миллионов фунтов, и не было ни единого способа купить эту квартиру. На сколько-нибудь там честно заработанные деньги. Она репетиторша, насколько я помню, вообще подрабатывала эта девушка.
3: В пользу этой информации говорит и тот факт, что в 2022 году падчерица Лаврова попала под европейские санкции. Она покинула Великобританию, а ее имущество было заморожено. Об этом в марте 2022 активно писала британская пресса. Девушка вернулась в Россию, но всего на 2 месяца. А потом уже поехала покорять Восток вместе со своей матерью. Они получили дубайские паспорта с разницей в 10 дней. Светлана Полякова с формулировкой «за особые заслуги перед государством ОАЭ». Однако очевидно, что этот вопрос помог решить Сергей Лавров, говорит политолог Геннадий Свечкарев.
17: Дело в том, что Лавров за несколько месяцев до того, как его семье выдали дубайские паспорта, приезжал с официальным визитом в этот самый Дубай, где, судя по всему, и договорился о такой братской взаимопомощи для своих близких, которые попали под санкции. Ну что сказать, путинская элита готовит себе запасные аэродромы, то есть в буквальном смысле слова они получают паспорта и готовы в любой момент взять чемоданы, взять свои деньги и поехать жить в так любимые ими арабские Эмираты.
3: Проблема в том, что у большинства простых россиян нет такого запасного аэродрома, говорит политолог. И в отличие от чиновников, убежать от негативных последствий решений этих самых чиновников попросту некуда. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
3: Охота с гробовыми. Полиция накрыла группу, которая занималась фиктивными браками с участниками СВО ради военных выплат. По данным полиции, преступники работали в Алтае, в Кемеровской и Новосибирской областях. Группу возглавлял мужчина, который занимает высшее положение в преступной иерархии, добавили правоохранители. Всего в группе было 13 злоумышленников, из них 9 женщины.
4: От действий группировки пострадали 32 человека, из которых 10 граждан заключили фиктивные браки и отправились в зону спецоперации. По предварительным данным, ущерб составил 60 миллионов рублей.
3: Злоумышленники подыскивали мужчин, которые вели асоциальный образ жизни, помогали им восстановить документы и пройти медкомиссию, а также убеждали заключить контракты с Минобороны, рассказали в МВД.
4: При этом самих кандидатов дезинформировали, объясняя, что они едут в тыловые подразделения для строительства объектов. Женщины, входившие в состав группы, заключали браки с будущими участниками спецоперации. После регистрации они забирали у мужей банковские карты и оформляли на себя доверенности для доступа к их счетам. В случае ранения или гибели супругов компенсации и выплаты они присваивали себе.
3: Сейчас 13 участников группы арестованы, еще как минимум 4 разыскивают. Они присвоили себе 15 миллионов рублей. О фиктивных браках с участниками СВО впервые стало известно около 2 лет назад. В военных кругах таких женщин прозвали «черная вдова» или «черная мальвина». Некоторые из них в открытую говорят о своих целях.
18: Он идет на СВО, короче, все, я оформляю детей на него. Мы такие вся счастливая пара. Получаю единовременную выплату в виде там 5 миллионов. И это ежемесячно получаю также выплату, короче, там сколько, 200-300 тысяч, да? Плюс, считайте, какой вообще выхлоп, да? Детский сад, льготы. Кто он? Школа, льготы. Ежемесячная выплата, как жена военнослужащего.
3: Сами военные рассказывают, что им часто пишут девушки, которые охотятся за их выплатами, маскируя это под заботу и любовь. И многие реагируют на такие сообщения. Причины разные. Кому-то одиноко, а кто-то верит, что нашел свою спутницу жизни, говорят волонтеры. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Шок недели.
19: Не хватило ведра керосина. На Сахалине у вертолета закончилось топливо прямо во время полета. Он рухнул на проезжую часть вместе с пассажирами. Вертолет Ми-8, на борту которого находились представитель Сахалинской областной избирательной комиссии, 4 журналистов местных телеканалов и 3 члена экипажа, совершил жесткую посадку в Долинском районе на юге Сахалина. Это официальное сообщение пресс-службы облизбиркома. Воздушное судно возвращалось с мыса Терпения в Поронайском районе, где проводилось досрочное голосование по выборам в Госдуму для жителей труднодоступных районов. Возвращаясь назад, вертолет просто рухнул на проезжую часть. В сети есть видео очевидцев, на котором лопасти вертолета чудом не посекли проезжающие рядом автомобили. По информации Z-канала об авиации, файтер-бомбер, причиной падения стало закончившееся во время полета топливо.
20: Причиной аварийной посадки Ми-8 явилось самовыключение обоих двигателей из-за полной выработки топлива. До аэродрома «Сокол» не долетели 5 километров. Ведра керосина не хватило. После посадки вертолет сошел с трассы, дабы не покосить автомобили. А вот почему топливо закончилось, это уже покажет расследование. Тут вариантов много.
19: Закончившееся топливо у муниципальных служб, которые всегда имеют приоритетные закупки, это уже новый виток топливного кризиса, говорят эксперты. Что говорить о простых автомобилистах, которые безуспешно простаивают в километровых очередях и в конце концов бросают свои машины у заправок.
21: Я просто хочу болью своей поделиться. Я выехал в 5 утра просто. В 5 утра, чтобы пораньше выехать и не наблюдать эти толпы людей. И в итоге я приезжаю, я катался час по городу, Лукойлы стоят, они ли не работают, или там топлива нет. Просто все выключено, машины, вот очередь стоит, машины брошены, там людей нет, они просто оставили свои машины.
22: А что будет зимой, когда машину надо будет прогревать? Представьте, насколько люди затраханы этим бензином уже, что занимает очередь, где бензовоз уже даже не приехал. городе вчера, в общем. Очередь есть, бензина нет, бензовоз еще в пути, а люди уже стоят.
19: Проблемы с топливом в той или иной степени испытывают все без исключения регионы страны. В 6 субъектах федерации ситуация критическая. Бензин практически полностью пропал на АЗС для обычного населения вне областных центров. Например, в Калмыкии на весь регион осталась одна работающая заправка. В Астраханской области и Северной Осетии по 2. Речь идет в основном о дефиците бензина. Однако вскоре могут возникнуть проблемы и с дизелем. Говорит эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин.
0: Если украинцы продолжат удары, а они все более прицельные, эти удары. Вот 22 удара было в прошлом месяце по нефтеперерабатывающим предприятиям, то они могут сократить возможность России насыщать внутренний рынок дизельным топливом. А это что означает? Это все грузовые перевозки. Это в населенные пункты никто ничего не сможет подвозить. А расстояния в России ой-ой-ой какие. А дизельные тепловозы, которые по российским железным дорогам, где не все еще электрифицировано в России, они тоже должны что-то доставлять. И если будет продолжаться, вот, ну, как развивается весь этот процесс ударами по НПЗ, то, я думаю, мы увидим такую картину, когда будет не хватать дизельного топлива. А вот это тогда уже будет настоящий коллапс.
19: Эксперт говорит, одна надежда на мирные переговоры, которые после приезда спецпосланников американского президента в Москву и Киев снова вышли на новый круг. Только если будет перемирие и прекратятся удары по российским НПЗ, отрасль восстановится и снова будет выпускать достаточное количество топлива. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
20: Последние 7 дней. Шок недели.
3: Час Ч приближается. Зафиксирован первый случай, когда военнообязанного по запросу военкомата не выпустили за границу. Это произошло в Краснодаре. 24-летний парень прошел срочную службу в 24-м году и числился в запасе. 2 сентября он решил с семьей съездить в отпуск, однако вылететь из Краснодара ему не удалось. Его задержали на паспортном контроле. После дополнительной проверки парню вручили официальное уведомление о временном ограничении права на выезд из России. Оказалось, что он в запретных списках, говорит адвокат Иван Чувеляев.
1: Соответственно, в запретные списки могут попасть и мужчины, которые служили срочную службу, и запасники, и пенсионеры, и вообще чертов ступе там может не быть. Кто угодно. Соответственно, как следствие, мы получаем вот эти вот кейсы. Плюс, с другой стороны, происходит очевидным образом какое-то усиление контроля на границе, требования, возможно, повышения числа людей, которых за границу не выпускают. Ну и как следствие, вот, собственно, вам результат.
3: Как выяснилось, решение принял военкомат, в котором запасник состоял на учете. В ноябре прошлого года он явился туда по повестке для уточнения документов воинского учета, и ему вклеили мобилизационное предписание. Повестки в военкомат продолжают массово приходить россиянам по всей стране.
5: Вручили, значит, мобилизационное предписание. Выглядит оно вот так. Это значит, в случае, если, не дай бог, в нашей стране будет объявлена мобилизация, вы обязаны будете по данному предписанию явиться на пункт сбора.
3: Мобилизационное предписание означает, что человек уже распределен в конкретную часть и конкретную должность. В случае мобилизации, поясняют юристы, людей, получивших такие предписания, призовут в первую очередь при объявлении мобилизации. Теперь получается, что таких мужчин могут не выпустить из страны, говорит адвокат Иван Чувеляев.
1: Здесь я отсылаю к истории молодого человека, не хочу никого пугать. Но отсылаю к истории молодого человека, у которого не было никаких абсолютно повесток, он пытался выехать. Его развернули на границе, сказали, что нет, ничего не знаем, повестка у вас есть. После чего он проверил, выяснилось, что она у него появилась. За время пути собачка могла подрасти.
5: Подрасти, да.
1: Да, что, собственно, и произошло. Поэтому здесь это, на самом деле, абсолютно непредсказуемая история. Если вы призывного возраста мужчина, могут выпустить, могут не выпустить. Вот все это делается исключительно на свой страх и риск, по-другому это не описать.
3: В августе, по словам адвоката, из страны не выпустили 23 человека. Почти у всех запрет на выезд появлялся непосредственно во время пограничного контроля. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Шок недели.
19: СВО забирает последнее. Чтобы наполнить военный бюджет, Банк России пошел на самую масштабную распродажу золота. Столько в мире больше не продавал никто. Раньше Россия была одним из крупнейших покупателей золота в мире и приобретала почти всю свою внутреннюю добычу. Сейчас же ситуация кардинально изменилась. Масштабная распродажа золотых слитков из резервов, которую ЦБ начал в 2026 году, сделала его крупнейшим продавцом золота среди всех центробанков мира. По данным Всемирного совета по золоту, во втором квартале Банк России реализовал почти 22 тонны драгметалла из ЗВР, то есть золотовалютного резерва страны. На втором месте с большим отрывом Турция, которая продала всего 4 тонны. Другие центробанки, если и продавали золото, то в ничтожных объемах. Мексика – 100 килограммов, Мальта – 30 килограммов, Румыния – 10 килограммов. Российский ЦБ распродал аж 22 тонны за квартал, главным образом для того, чтобы закрыть дефицит госбюджета, говорит экономист Игорь Липсец.
6: С бюджетом было плохо, они начали продавать золото, чтобы пополнить остатки. Но больше-то ничего не осталось. Но смотрите, значит, ФНБ, ликвидная часть, крохотная, остатки непотраченных прежних денег на казначейских счетах тоже небольшие. Ну, в общем, остались ЗВР, вот, которые есть у ЦБ, но это последние деньги, которые есть у России.
19: Согласно статистике Международного валютного фонда, всего с начала года по конец июля Центробанк распродал почти 50 тонн золота. Тот факт, что Банк России приступил к распродаже драгоценного металла, говорит о том, что заканчиваются другие ликвидные активы, а бесконечно использовать печатный станок, чтобы залатать дыру в бюджете, невозможно, говорит экономист Роман Скворцов.
7: И мы видим, как за первые полгода Центральный банк напечатал более 6 триллионов рублей.
8: Ну, наверное, на какой-то период времени эта история будет терпима.
7: Ну, вы тоже имеете в виду, да, что вот эта ситуация с включением печатного станка – это неизбежная и стопроцентная, и во всех случаях история с гиперинфляцией. Почему? Потому что эти деньги не обеспечены товарами и услугами. То есть, да, Центральный банк может печатать деньги при условии, что экономика выросла, что реальных товаров и услуг производится больше, что производительность труда стала выше, но сейчас экономика сужается, и, опять же, да, эти 6 триллионов, они не достигнут каких-то там глобальных итогов, результатов, просто потому что дефицит значительно больше. Какой итог? Продавать золотовалютные резервы.
19: Но есть одна проблема. Что произойдет, если золото будет полностью распродано, а в экономике грянет катастрофа? Ведь именно золотовалютный резерв предназначается для подстраховки на случай критических ситуаций. В таком случае денег будет просто взять негде, сетует экономист Игорь Липсец.
6: Напоминаю, что ЗВР ЦБ – это вообще-то подстраховка на случай кризисных ситуаций. Что называется, придет голод, придет эпидемия, нужно будет срочно покупать. Вот это как раз для этого предназначено ЗВР ЦБ. То есть они сейчас их распродают, потому что, ну вот, нужно как-то залатать дыры в экономике. А дыр много.
19: Активно продавать золотые запасы финансовый регулятор начал еще в прошлом году, чтобы помогать покрывать дефицит бюджета на фоне роста военных издержек и падения нефтегазовых доходов. Поскольку ситуация в экономике не улучшилась, а усугубилась, золото продолжают распродавать. По данным Минфина, за январь-июль дыра в федеральной казне составила 6,5 триллионов рублей. И это без учета новых кризисов, которые добавили в августе, топливного дефицита, ударов по складам маркетплейсов и портам. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Беда недели.
19: Снова полыхают НПЗ. В Сочи повторное возгорание на нефтебазе Роснефти, а в Рязани выведено из строя почти 80% нефтезавода. Адлерская нефтебаза «Роснефть Кубаннефтепродукт» попала под атаку в ночь на 4 сентября. Официально о пожаре местные власти не сообщали, но возгорание активно показывали местные жители. Позднее пожар удалось локализовать, но этой ночью он разгорелся с новой силой.
9: Днем чуть-чуть тлело, вчера практически вообще не горело, а сегодня вот такая картина. Вообще не понимаю, что происходит. И сюда гарью прям воняет гарью.
19: Нефтебаза примыкает к международному аэропорту Сочи. Пассажиры, которые приехали на свои рейсы, обнаружили, что они задерживаются. При этом люди наблюдали чудовищную картину. Весь аэропорт буквально заволокло дымом. Пассажиры в шоке от происходящего.
10: Так, мой рейс чуть ли не единственный, который реально не отменили. То есть все остальные рейсы просто отмена. Народ просто спит на полу, блядь. Я сейчас ехала, я увидела, блин, такое просто огромное количество дыма. И не едьте, и не летите. Тем более с детьми. То, что здесь творится, то, что я сегодня видела. И это никто вам не покажет. Блядь, ну это очень страшно.
19: К воздушным тревогам и отменам рейсов в Сочи не привыкать. Однако такой серьезной атаки, как на нефтебазы 4 сентября, ранее в городе не было. Люди напуганы и не знают, что делать дальше. Многие в отчаянии подумывают о том, чтобы уехать.
11: Я за все время, которое я живу в Сочи, первый раз в своей жизни увидела, ну, плюс-минус беспилотников 18, пролетающих над крышей моего дома. Почему их не сбивают? Просто они летели, чтобы вы понимали, там промежуток между пла был, наверное, ну, 10 минут. Только один прожужжал, уже все, следующий пошел. Это очень страшно. Понимая и зная, у нас много чего подбито, даже элементарно нечем отбиваться.
23: Я такого страха и жути не испытывала вообще никогда. Мы находимся недалеко от аэропорта, и, конечно, очень было громко, шумно, безостановочно. Сегодня ночью хотелось реально сесть и уже ехать. Просто куда-то вот в никуда, подальше. Вот так было жутко. А больше всего пугает, что все непрозрачно. Завтрашний день для нас непрозрачен. Где мы завтра будем, где мы окажемся, как будет построено будущее у наших детей.
19: Кроме «Роснефть», «Кубаннефтепродукт», в Сочи после ночной атаки дронов горела также нефтебаза «Лукойл», «Югнефтепродукт» на федеральной территории «Сириус». Там же, однако ближе к границе с Абхазией, был атакован дивизион ПВО. Также после налета БПЛА прекратил работу один из двух операторов по заправке самолетов, дочка «Роснефти». Заправку самолетов пока что осуществляет только оператор «Лукойла». Об этом говорится в официальном международном извещении для пилотов. А сегодня ночью атакован рязанский НПЗ. Местные жители зафиксировали на видео безуспешные попытки сбить дроны при помощи военного вертолета.
24: Походу, это все-таки не вертолет, а дрон, потому что только что прям жесткая стрельба была.
25: Я опять слышу вертолет!
24: Вон летит.
19: В настоящий момент над рязанским НПЗ огромный столб черного дыма. Как сообщается, более 77% мощностей завода выведены из строя. Поражены главные установки по очистке топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
20: Последние 7 дней. Беда недели.
19: Авиация в крутом пике. Ни самолетов, ни керосина. Аэропорты по всей стране резко ограничили заправку, а сроки поставок отечественных самолетов снова перенесли. Теперь ограничения по топливу есть не только на АЗС. Коллапс затронул уже 26 авиагаваней от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Согласно данным системы аэронавигационной информации, первые лимиты установили еще в июне, а вторая волна пришлась на сентябрь. Сроки действия ограничений от 1 до почти 7 месяцев в зависимости от аэропорта. Так, например, в петербургском Пулково до марта 2020 2007 года заправка возможна только в соответствии с полетным планом, без дополнительных объемов. Что это значит? Лететь без дополнительных объемов топлива, объясняет авиаэксперт Николай Федотов.
12: Представляете, если вы летите там 5-6-7 тысяч километров, и что-то происходит там не по плану, какие-то проблемы с двигателем, либо с чем-то еще, не можете приземлиться, то вам нужен запас топлива некий. Если у вас топливо ограничено в баке, то вы уже не можете совершить маневр, и вы на большие расстояния просто-напросто не полетите, это просто-напросто опасно.
19: 15 из 26 аэропортов ограничения затрагивают лишь иностранных авиаперевозчиков. В частности, такие лимиты действуют в аэропортах Казани, Уфы, Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени и других. Тем временем власти снова отложили сроки поставок отечественных самолетов на замену «Боинг» и «Аэробус». Программа развития национального авиапрома, от которой правительство ждет сотни новых лайнеров на замену западным судам, обернулась крахом, говорит экономист Игорь Липсиц.
13: За прошлый год в России сделали то ли один самолет, то ли ни одного. Это называется сборка единичной продукции на коленке по обходным технологиям. То есть, когда нет возможности поставить на конвейер, то вручную собирает. Вот сейчас российская авиационная промышленность собирает самолеты штучно. Из чего смогли, из того и собрали. То есть, все самолеты различаются комплектацией. Поэтому, значит, их поставить на эксплуатацию нельзя. И если ты их, значит, покупаешь, то у тебя стоят вроде самолет одного названия, но собраны разные комплектующие, их ремонтировать, обслуживать невероятно сложно, неудобно, крайне.
19: Сроки сертификации лайнера МС-21 и импортозамещенного Суперджета 100 с двигателями российского производства снова откладываются на следующий год, заявил глава Росавиации Дмитрий Ятров. МС-21, который по изначальным планам должен был полететь еще 10 лет назад, будет сертифицирован лишь в середине 2027 года. А вот Суперджет обещают сертифицировать немного раньше. Этот самолет на 80% состоящий из импортных деталей, после начала СВО и санкций остался без двигателей от французской «Сафран». Теперь же с мертвой точки дело должно сдвинуться в первом квартале следующего года. Однако на этом проблемы не заканчиваются, ведь главная из них – цена, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
14: Стоимость перевода каждого суперджета на российские двигатели будет стоить порядка 4 миллиардов рублей. Что такое 4 миллиарда рублей? Это стоимость нового Боинга 737 МАКС, например. То есть можно купить за эти деньги новенький Боинг 737 МАКС, а в России за эту цену вы можете поменять прекрасные французские двигатели, которые больше вы не можете обслуживать, потому что санкции, на отвратительные, неэффективные, топливо неэффективные, топливным как раз параметрам, подтяги и так далее, ПД-8, которые проигрывают, естественно, французским, но при этом это будет стоить, как новый самолет «Боинг». Сейчас основная проблема в том, что авиакомпании признали, что у них нет денег, чтобы заменять двигатели самим за свой счет.
19: И это значит, что платить придется государству. А это обойдется минимум в 500 миллиардов рублей, которых в бюджете из-за огромного дефицита в 6,5 триллионов попросту нет. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
20: Последние 7 дней. Факт недели.
3: Гибнут вчерашние школьники. Срочника в полуобморочном состоянии заставили подписать контракт на СВО. Отец 19-летнего Максима Мистина, который служит срочку в Богучаре, рассказал редакции, что его сына заставили поставить подпись в контракте.
4: 19 августа после стрельб его остановила группа агитаторов и сказала пройти в помещение на прослушивание лекции. «Моему сыну в это время из-за сильной жары было очень плохо. У него пошла носом кровь. Его оставили одного в закрытом помещении на 2 часа, сняли с него бронежилет и забрали оружие. Угрожая, сказали подписать контракт, а то будет еще хуже».
3: Молодой человек не выдержал и согласился подписать бумаги, чтобы пытки над ним прекратились. И в тот же день, когда немного пришел в себя, подал рапорт о расторжении контракта. После этого Максима угрозами заставили записать видео о том, что все было добровольно. И, мол, претензий к командирам нет. Отец сейчас не может связаться с сыном в часть. Ему говорят, Максим хочет воевать и готовится отправиться на передовую. Семья отправила жалобу бы в СК и прокуратуру, но ответа пока нет. Тем временем, с началом нового учебного года в вузах возобновилась вербовка студентов. Об этом рассказала Светлана, у которой племянник учится на втором курсе одного из университетов Воронежа.
15: Значит, приходят к ним в университет какие-то два человека непонятных, то ли из военкомата, то ли там хер его знает откуда. Но один был в форме, говорит, и одна женщина какая-то непонятная. И, говорит, заставляли нас подписывать контракты на СВО. Точнее, они пришли с тем, чтобы ребята... Их вызывали по 6 человек, парней, вот, и говорили, так, вот вам бумажки, давайте подписывайте, иначе у вас, и угрожали им, что у них будут проблемы с учебой, если они не подпишут. Мы, короче, вообще в шоке, естественно, родители в шоке, все в шоке. Это вообще как так? Он учится на платном отделении. Вот. Я уже боюсь представить, что там с ребятами на бесплатном отделении происходит. И это что вообще такое? Это вообще как? Что значит угрожать и заставлять? Что вообще происходит у нас? Просто какой-то беспредел.
3: Женщина заявила, что происходящее вызвало шок у самих студентов и их родителей. Также она сообщила, что на встрече были не только парни, но и девушки. Адвокаты с самого начала агитации студентов предупреждают, контракта на один год с Минобороны не существует. То, что дают подписать студентам, это приложение к бессрочному контракту.
16: Даже если... студент доживет, да, до вот этого года, год завершится, все равно, несмотря на то, что действительно в этом приложении написано о гарантированном увольнении, мы понимаем, что могут найтись причины, скажем так, оставить его в армии, а я напомню, что именно обыкновенный контракт, пока действует указ Путина о мобилизации, он бессрочный, и есть шанс, что человек не пройдет в беспилотные системы совсем и, может быть, станет штурмовиком.
3: Главная причина вербовки студентов – дефицит людей на фронте. Это не скрывая, говорят практически все военкоры. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
17: Радио «Лента». 15:57 АМ.
2: Последние 7 дней. Итоги недели. Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
3: Краеугольный камень СВО – Донбасс. Утечки из закрытых бесед с людьми Трампа. Владимир Путин поставил задачу полностью захватить Донбасс к весне 27 года. В Донецкой области армия второй месяц подряд теряет по 40 тысяч солдат. О второй волне мобилизации говорят уже не первый месяц. По мнению военкоров, без нее о захвате Донбасса не может быть и речи. И хотя официально мобилизацию отрицают на всех уровнях, масло в огонь добавили утечки после переговоров президента Владимира Путина и представителей Трампа, Кушнера и Уиткофа, которые в минувшие выходные посетили Москву и Киев. Согласно информации американских журналистов, новые сроки, которые поставил Владимир Путин по захвату Донбасса, это весна 27 года, и это выглядит крайне нереалистично, считает военный аналитик Ян Матвеев. По его словам, за последние 10 месяцев ВСУ стали заметно давить на поле боя.
18: Я бы начал с Купинского участка фронта. К северу от города ВСУ продолжают контратаки возле Двуречной. Передовые отряды дошли уже и до Оскола, отрезая южную часть плацдарма. Теперь туда российские войска могут пройти только через реку, а это дополнительные риски и сложности. ВСУ пытаются полностью зачистить и освободить всю территорию к северу от Купинска, чтобы исключить инфильтрацию в город, которая до сих пор продолжается и угрожает перейти в закрепление.
3: Второй месяц подряд армия России теряет более 40 тысяч солдат на фронте. Об этом пишут и военкоры, и военные медики. Новых контрактников для восполнения текущих потерь не хватает. И как долго военные смогут удерживать занятые позиции с таким дефицитом, непонятно. Военнослужащий Виктор Степанов попал на передовую месяц назад. Его забрала полиция, когда он пьяным возвращался домой. Так он и подписал контракт с Минобороны. Виктора сразу отправили в штурм, где погибли почти все, кто с ним шел выполнять боевые задания.
0: Не едьте, не воюйте, пацаны, сберегите свои жизни, ваша жизнь принадлежит вам. Нахуй вам это государство сралось. Оно вам ничего не даст, вы ранения получите, вы нахуй никому нужны не будете, понимаете, ребята? Этому государству, этому обществу вы нахуй не всрались. Зачем вам погибать тогда за это, нахуй? Сохраните свои жизни, ребята, хуй забейте нахуй, вообще на эту войну, ебать.
3: Сроки захвата Донбасса постоянно переносятся, пишут военкоры. Весной этого года командование армии обещало Владимиру Путину захватить Донецкую область к осени. Сейчас до захвата Донбасса по-прежнему далеко. В августе, по данным военных аналитиков, бойцы сдали больше территорий, чем захватили. Продолжение СВО требует больших денег, говорит аналитик Ян Матвеев.
18: В первом полугодии 2026 года бюджет потратил на войну 10,7 триллионов рублей, больше 10% ВВП. Темпы расходов уже заметно превышают годовой план. В 2025 они составили 8% ВВП, и в 2026 власти собирались их серьезно сократить до 6,4%. В итоге уже сейчас это 4,7% от годового ВВП. Похоже, такими темпами они и за год наберут все 10%. Огромные деньги, выжигающие российский бюджет.
3: В августе этого года темпы наступления армии упали в разы по сравнению с августом 25 года. Тогда было захвачено 505 квадратных километров. Однако из-за контрнаступательных операций ВСУ по всему периметру военных действий российские войска сдали почти 130 квадратных километров территории. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
3: Победа близка. В Кремле рассчитывают на скорую победу над Украиной. А Зеленский снова едет в Белый дом. Когда закончится СВО?
4: Мы уверены, что победа очень близка. Мы очень уверены в нашем военном потенциале. В действиях наших военных наши боевые действия идут очень успешно.
3: Такое заявление пресс-секретарь Дмитрий Песков сделал, отвечая на вопросы журналистов из Индии. До этого Владимир Путин на встрече со спецпосланниками президента США Стивеном Уиткофом и Джаредом Кушнером также заявил, что российская армия успешно продвигается на Украине. Он также выразил уверенность, что вооруженные силы России выполнят все цели СВО и возьмут под контроль оставшуюся часть Донецкой области. Реализовать это, исходя из нынешней обстановки на фронте, будет непросто, считает военный аналитик Сергей Услендер.
1: ВСУ срезали так называемый Лиманский выступ, достигнув очевидного успеха на этом направлении, отбросили российские войска к реке Жеребец в сторону населенного пункта Макеевка, и таким образом конфигурация фронта на этом участке вернулась к состоянию на май 25 года, то есть больше года назад. Больше года российских усилий, наступления на этом направлении, попытка выйти с, ну как бы скажем, по карте сверху к Славянско-Краматорской агломерации пошли буквально вот коту под хвост и не закончились ничем. ВСУ провели успешную операцию. В течение 4 месяцев, начиная с мая 26 года, они вели операцию на этом направлении и в конце концов, причем операция эта велась в обстановке такой строжайшей секретности, информационной абсолютной тишины, что, собственно, видимо, тоже позволило украинцам одержать там вот такую убедительную победу и достичь убедительного успеха. С этой стороны угроза пока, во всяком случае, Славянскую и Краматорскую ликвидирована.
3: На эту операцию ВСУ, о которой говорит Услендер, уже отреагировали в Z-сообществе. Там все как один задаются вопросами, как российская армия смогла такое допустить. Военные, в свою очередь, говорят, у них большие потери, и им попросту не хватает людей, чтобы удержать свои позиции, не говоря уже о новом наступлении.
5: Половина их взвода Я вам уже писал за 300-го, половину за 200-го. И вот кто остался, откатились. Сами себе копают яму. Кто-то по каким-то морально-волевым качествам не могут производить это наступление, кто-то по состоянию здоровья. Вот как бы вот такие новости с передовой. Наше командование принимает неадекватные решения, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга. Отрабатываются всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет. Нас отправляют просто по открытке.
3: Экономическая составляющая СВО тоже оставляет желать лучшего, говорит экономист Вячеслав Ширяев. Статья военных расходов постоянно растет, а пополнить ее попросту неоткуда.
14: Деньги уже кончились, 6,5 триллионов дефицит бюджета. Закрывается он эмиссионно, так же, как в конце 80-х, в начале 90-х годов. Это невозможно поддерживать продолжительное время. В 26-м году экономический кризис, осенью 26-го года острая фаза экономического кризиса. Война

0: Зеленский снова едет на личную встречу с Трампом. Предварительно она согласована уже на этот месяц, сообщили в МИД Украины. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
0: Голуби мира Трампа не помогли. В Москве заявили, что цели СВО еще не достигнуты. Сразу после отъезда спецпосланников США Россия и Украина обменялись ударами. Первый более чем за полгода визит в Москву спецпосланника США Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера не мог изменить позицию Москвы в отношении спецоперации. Владимир Путин настроен продолжать СВО. Как написало влиятельное издание Bloomberg, президент поставил задачу к весне 27 года захватить всю Донецкую область и верит, что армия сможет выполнить эту задачу. Сейчас картина на фронте показывает совсем другую динамику, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
2: Уже 11 месяцев идет бой за Константиновку. В октябре прошлого года туда, к окрестному, к границе, городской границе Константиновки подошли российские войска. Но с тех пор, Константиновка находится в основном в зоне инфильтрации, но так там российские войска и застряли. Что касается других направлений, то здесь очень важно подчеркнуть, что город Доброполье, к которому стремится группировка центра, практически в полном составе российская группировка войск центр, так и далек от того, чтобы российские войска подошли к его окраинам, нет такого. Без этого невозможно двигаться на пояс крепостей с запада, с юго-запада. И провалилось наступление на Славянск с северо-востока из-под Лимана, потому что Лиман до сих пор не взят российскими войсками, они даже в общем только окрестности Лимана, часть городской застройки, находится в зоне инфильтрации. В общем, наступление, как я понимаю, хотя формально, видите, какие-то территории занимают, но фактически наступление провалилось, оно захлебнулось.
0: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил возобновление трехсторонних переговоров России, США и Украины. Об этом же заявили в Киеве после разговора Уиткофа и Кушнера с Зеленским. После того, как американская делегация вернулась в США, в ВСУ в пятый раз с начала года атаковали саратовский НПЗ «Роснефти». Саратовский НПЗ – один из старейших в отрасли. В 2024-м завод переработал 5,8 миллиона тонн нефти. Он произвел 1,2 миллиона тонн автобензина и почти 2 миллиона тонн дизтоплива. После каждой атаки беспилотников предприятие останавливало работу. Последний удар в начале августа нанес большой ущерб заводу. На ремонт понадобилось около 3 недель, говорит аналитик нефтегазового сектора Борис Оранштейн.
3: Мы балансируем все время, когда я говорю «мы», имея в виду, так сказать, топливный рынок, балансируем между системным кризисом, который сейчас, и общенациональным кризисом, который может привести к коллапсу. Вот это действительно очень тонкая грань. Если продолжатся удары ВСУ в такой же степени интенсивности, с таким же стратегическими целями. А они, вы знаете, сейчас затрагивают не только нефтепереработку, но и всю логистику. Страна может скатиться в коллапс.
0: После атаки беспилотника в ночь на 8 сентября в Саратове повреждены несколько домов. Как заявил губернатор региона Роман Бусаргин, пострадали 10 человек. Для жильцов поврежденных домов в городе развернули пункт временного размещения, добавил губернатор. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней.

0: Тема недели.
1: Мира не будет никогда. В Москве начинают капитальный ремонт бомбоубежищ, а в Питере под укрытие адаптируют 9 станций метро.
2: Ой, небо красное. Что-то горит, походу. Ёшка.
1: Страшно сказать вслух, но похоже, что удары беспилотников по регионам России стали уже обыденностью. Каждый день пресса сообщает о новой атаке, пожаре или разрушениях. Спустя почти 5 лет СВО власти решили поднять вопрос безопасности граждан. В частности, в 3 районах Москвы обещают капитальный ремонт 9 бомбоубежищ. На это выделили 39 миллионов рублей. Речь идет об укрытиях на Азовской, Болотниковской и Нагорной улицах, а также на Ленинском проспекте. Работы планируют закончить к концу ноября. А до этого в случае опасности людям предлагают самим позаботиться о своей безопасности.
3: Вот эта ночь, она была адовая, реально. Нельзя снимать, там, выставлять эти все видосы, как что стреляло, как что летало. Я вам скажу, я такого страха и жути не испытывала вообще никогда. Не буду раскрывать карты для особо любознательных, что у нас тут подбомбили, но очень много объектов, и неприятно было. И неприятно более того, что как будто бы защиты не стало в один момент у нас. Это было страшно. Мы находимся недалеко от аэропорта. И, конечно, очень было громко, шумно, безостановочно. Да, я в какой-то момент... Да не то, что я хотела его сделать. Этот бункер, это бомбоубежище, почему-то, когда начала строить дом. Но так как мы находимся в горной местности, там плиты и грунтовые воды просто не дали такую техническую возможность сделать. И вчера ночью, точнее сегодня ночью, я вот вообще не спала. Я до 5 утра просто в таком мандражирующем состоянии выходила. И мне помог только фенобарбитал. Бункер бы был вообще в пору.
1: В Санкт-Петербурге 9 станций метро адаптируют под бомбоубежище. Кроме них, в проект вошли 4 отсека и около 35 километров путей. Сейчас подземка ищет подрядчика, который не только подготовит технико-экономическое обоснование, но и учтет изменения уровня грунтовых вод, развитие застройки и общее старение оборудования. А пока все это в проекте, во время последнего удара дронов по Питеру большинство людей прятались в коридоре или ванной.
4: Ну вот, впервые...
5: Неплохо.
4: Хорошо, я еще не спала.
6: Впервые мы ночуем в ванной. Постелили себе здесь, забрали мою лушу, потому что что-то на улице происходит вообще страшное. Обычно бахнет и все, ну раз, ну два, а это взрыв за взрывом.
1: Одни из самых популярных методов защиты от дронов – ударостойкие пленки для окон. Такие пленки – топ-продаж. А страховые фирмы фиксируют вал обращений с просьбами застраховать квартиру или бизнес.
7: Идем в туалете. Окна дрожат. 3 часа ночи.
1: Тендеры на капитальный ремонт бомбоубежищ в стране появились после того, как Украина анонсировала запуск собственных баллистических ракет. Речь идет о ракете F-9, способной нести боевую нагрузку массой до 800 килограммов и поражать цели на расстоянии до 850 километров. В Киеве анонсируют ее применение в течение ближайших недель. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Последние 7 дней. Тема недели.
8: Когда Донбасс станет российским? Владимир Путин в 16-й раз перенес сроки полного захвата Донецкой области. Это главная цель СВО. Что это за регион? Донбасс – главный камень преткновения в мирных переговорах, которые инициировал Дональд Трамп и которые уже заходят на второй круг. Сейчас армия России контролирует 79% Донецкой области. Москва настаивает, чтобы Украина добровольно покинула недостающий 21% территории. Киев отказывается отдавать земли без боя. В августе российские войска продвигались в Донбассе со скоростью 2 квадратных километров в сутки. Если этот темп сохранится, регион перейдет под полный контроль России не раньше октября 2032 года, подсчитали военные эксперты. Россияне ждать и воевать устали.
5: Мне хотелось, чтобы все вот эти молодые парни красивые жили свободно, без всяких войн, и без, чтобы в стране был мир и порядок. Вот и все. С ума сойти. Это сколько людей-то страдают, матерей, жен, детей от этой поганой войны.
9: Мне не нужна ни Сумская область, ни Одесса, ни Киев, ни Херсон. Вот если посчитать, сколько денег Россия тратит ежедневно на бомбежку Украины, это же просто немыслимые цифры.
10: Мой супруг находится в зоне СВО 4 года. То, что его мобилизовали в 22 году, и то, что он по сей день там. Вот такие семьи, как мы, они живут 4 года в подвешенном состоянии, они живут без будущего и т.д. и т.п.
8: Сложно думать о будущем даже тем, у кого нет воюющих родственников и кто просто живет в России. Ведь из-за регулярных атак дронов даже глубокий тыл превратился в прифронтовую зону, говорят люди.
11: Это как же мы дожили-то до жизни-то такой, а? Когда даже дети ходят с рациями, прислушиваются, в небо смотрят постоянно. Только смотрят они не потому, что мечтают о чем-то, а потому, что там слышат жужжание беспилотника. Почему в машину прилетает, и на следующий день надо ехать на работу, других альтернативных колес нет. А ехать надо. Так скоро все люди вместо езды на работу уедут кукухой куда-нибудь к чертовой матери.
8: Однако военное командование не раз говорило, воевать армия будет, пока все цели СВО не будут достигнуты. По словам близких к Кремлю источников, Владимир Путин ждет, что Донбасс полностью захватят в ближайшие 6 месяцев. В августе прошлого года командование армии обещало президенту, что украинский фронт рухнет к октябрю-ноябрю 2025-го. Весной этого года сроки сдвинулись на осень. Летом же военные обещали, что Донбасс полностью перейдет под их контроль к концу 2026-го. Теперь же говорят о конце февраля. И конца края этому не видно, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
12: Но вопрос ведь действительно фундаментальный. А что государство дает взамен? Защиту, гарантии, правовой механизм? Нет, ничего оно не дает. Нет, вот теперь делается такая идея общенародной войны. Кремль высасывает, как пылесос, ресурсы из своей территории и сжигает их на войне, которая что? Которая прибавляет этой стране новые территории, с которых можно было бы брать новые ресурсы. Нет, наоборот. Новые территории, туда надо инвестировать ресурсы. Закачивают ресурсы людей, деньги.
8: Получается, колоссальные средства вкладываются в захват территорий, их восстановление и жизнеобеспечение. При этом россияне в разных регионах страны стремительно беднеют во имя эфемерных целей спецоперации, говорит политолог. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
13: В этот раз американские гости привезли 2 капитуляции. Соответственно, это бессмысленный визит с точки зрения ожиданий прекращения военных действий. Я сейчас объясню. Те предложения, которые появились в прессе, по-другому оценить невозможно. Условно, а они приехали со следующим. Останавливаемся там, где сейчас стоим. И, соответственно, на ту территорию заходит ООН, это объявляется серой зоной, потом когда-то проводим выборы, потом когда-то меняем украинскую конституцию, ну и в таком ключе. То бишь, это предложение, начнем с Украины, кстати, для Украины это будет капитуляцией, и для России это будет капитуляцией, понимаете, как бы это ни звучало ужасно и смешно одновременно. Потому что, ну, представим, Украина пойдет на предложенные американцами условия. Да, что вы уходите, соответственно, из Донбасса, мы туда вводим какие-то войска ООН, какие-то голубые каски, вы проводите выборы, вы меняете конституцию, вот вы делаете вот это, для того, чтобы остановилась война. Соответственно, население Украины, если это все ему озвучит, может задать очень много вопросов действующему руководству. А почему на это не согласились раньше, например? Потому что Украина сохранила все-таки выборную систему, несмотря на то, что сейчас выборы не проводятся, да, но уже там есть вот эта вот традиция политическая переизбирать периодически свои элиты. Так вот, соответственно, население Украины, избиратели могут задать страшный вопрос текущей команде менеджерской Украины, да, а почему вы об этом не договорились раньше? Что значит, мы все отдаем, да, только теперь у нас намного меньше, наши предприятия разрушены, у нас все вообще не очень сладко, зачем было до этого дотягивать? И, соответственно, это может закончиться фиаско для команды господина Зеленского. То бишь, американцы предлагают господину Зеленскому капитуляцию. Но они предлагают капитуляцию и господину Путину тоже. На этих же самых условиях. Потому что господину Путину, понятно, население вопрос никакой не задаст. Другая политическая культура, другой политический климат в стране. Совершенно другая система в России, это все ясно. Но элиты зададут вопрос. Население просто там помычит, пострадает, выпивает на рыбалках, в гаражах, скажет, эх, такую страну опять профукали. Зачем мы это все сделали, кому это надо было. Все понятно. Но элиты, которые потеряли очень-очень-очень многое, прежде всего в материальном плане, вот они начнут задавать вопросы между собой. А зачем мы все это потеряли? Ради чего? Ради того, чтобы товарищи чекисты укрепились во власти? Потому что вы же понимаете, как власть работает. Любая власть опирается на деньги. Соответственно, тех людей, у которых есть деньги, да, их по чуть-чуть стригут внутренние органы, силовики. Соответственно, чем беднее будут люди с деньгами, ну, тем легче силовики будут их контролировать, а люди с деньгами этого ой как не хотят. И они будут всячески этому сопротивляться, что такой же точно по сути по своей бунт на корабле, который может произойти. Ни господину Путину, ни господину Зеленскому этого не нужно. Потому что сейчас, на данном этапе, это действительно страшный и справедливый вопрос, который можно задать любому лидеру. А почему тогда мы не подписали все это раньше? Или зачем мы дотянули до этой степени? Соответственно, ни о каких прекращениях огня, ни о каких подписаниях каких-либо документов, договоров речь идти не будет. Потому что все это игра с одним победителем, не с двумя. Не предусматривается два победителя в этой игре. И Украина уперлась, и Россия уперлась в свои позиции, и они не двигаются просто ни на миллиграмм. У России, вот как бы это контринтуитивно для вас не прозвучало, но позиция сейчас хуже, чем у Украины. Почему? Объясню. Не бывает, понимаете, не бывает выигрышных войн после 12 лет войны. Бывают какие-то вымученные результаты, но искрометных побед после войн длиной 12 лет не бывает. Это означает, не получилось, неправильный подход был избран изначально. Не получилось, слишком долго, понимаете, слишком много ресурсов, слишком много неизвестности. И сейчас Россия начинает крутое пике в экономике, в человеческих ресурсах, во всем. Вот приходит понимание войны фактически в каждый дом, в каждую кухню, в каждый карман. Она начинает затрагивать всех. Вот Украина этот виток своего исторического развития, она испытала несколько лет назад. Сразу практически после вторжения. Потому что страна меньше, понятно, потому что страна беднее, и население не такое обширное, это все ясно. Быстрее просочились все эти ужасы войны до каждого человека, и человек к этому всему адаптировался. Москва же, как могла, скрывала последствия войны для, грубо говоря, простите меня за это выражение, простого народа. Вот все хорошо, включай телевизор, смотри, все наладится, вообще никаких проблем, мы везде побеждаем. Мы везде продвигаемся вперед. Мы третий раз захватили Купянск. Мы, что там, третий раз, по-моему, Славяногорск, да, так название. Славяногорск захватываем. Мы еще что-то делаем. Все хорошо, просто не вникайте. И многие не вникают, да, в том, что Купянск уже вроде как захватывали. А в Славяногорске выступает командир батальона «Азов». Сейчас, несмотря на то, что вроде бы по отчетам господина Герасимова этот город находится под контролем войск России. вот эти все посылы, они направлены были на население. И население, у которого, ну, нормальная была более-менее жизнь, оно нигде ни с чем соприкасалось, оно было склонно всему этому верить. То есть оно не особо адаптировало свое поведение. А сейчас уже такой масштаб этого болота экономического, военного, политического для России, что практически в каждой семье есть люди, у которых или родственника убили, или покалечили, или коллег на работе. Уже не получится скрывать. Практически каждый холодильник стал беднее. Не надо приводить в примеры рестораны в Москве, которых есть дальневосточный краб. Ой, не надо. Нужно привести пример какого-нибудь холодильника среднего в Перми. Вот там в 21-м году или в 20-м. И в 26-м. И машины нужно посмотреть, какая была самая продаваемая машина в Перми в 20-м году, допустим, и в 26-м. И вы увидите все абсолютно четко, что теперь это вот этот китайский шрот, китайский металлолом, который едет в Россию под видом нормальных автомобилей, продается дороже, чем немцы в свое время продавались, да? Что вот это вот теперь пальма потребительского первенства. Но ведь люди это покупают не потому, что они хотят, а потому, что они вынуждены. И все это ломается. Но все это нет запчастей, это все уже ясно, мы проходили. Но просто теперь этих людей появилось очень-очень много недовольных. И, соответственно, они тоже могут примкнуть к той силе, которая скажет, мы сейчас все это прекратим, не волнуйтесь, мы все прекратим, все, и все будет как раньше. Так вот, эта сила, это могут быть, ну, вот буржуазные элементы, да, то бишь богатые люди, которые от войны пострадали. Соответственно, господин Путин тоже не может остановиться, потому что у него есть доклад господина Герасимова, у него есть вот такая вот угроза дворцового переворота. Массовых восстаний, революций в России не будет, этап уже пройден. А у Украины, соответственно, есть другая угроза, да, что люди могут выйти на улицы, как они это демонстрировали неоднократно последние 20 лет. И вот тогда, опять же, как демонстрировали украинцы, власть меняется, когда люди выходят на улицы. Соответственно, никто не хочет этого допускать. Потому что ни одна из стран ни технически, ни практически не проигрывает разгромно до такой степени, чтобы уступать. Да? Соответственно, все это продлится. И ваша линия поведения должна быть такой же, о которой я рассказываю вам уже, по-моему, 5-й год. Домик в деревне. Сбережения в валюте. Маленькими купюрами. Собран тревожный чемоданчик. Деньги со счетов сняты и лежат в банковской ячейке. Сейчас, соответственно, я очень настоятельно даже рекомендую задуматься о солнечных панелях, задуматься о генераторах на эту зиму. Потому что, ну, я же предупреждал, что с бензином будет вот такая вот ситуация. Она уже есть. Так поверьте мне, будет ужасная ситуация с приходом холодов и с отоплением, и с электрикой. От этого никуда не деться. Потому что дальше что произойдет? Естественно, никто не согласится ни на какие переговоры. Американцы расстроятся и скажут, ну, раз так, значит, все, получайте Starlink над Россией. И полетит со стороны Украины все, что они сейчас берегут. Понимаете, не спускают, потому что это зона неуверенного приема Старлинка. В секунду, когда Старлинк откроет, эта эскалация выйдет совершенно на другой уровень. Соответственно, из России в ответ что-то полетит. Так что две капитуляции, да, которые представлены каждой из сторон, они совершенно исторически, справедливо и понятно приводят к дальнейшей эскалации. К моему огромнейшему сожалению. Да и не только к моему на самом деле.
0: Последние 7 дней. Потеря недели.
1: Добили. После атаки полностью остановил работу снабжающих бензином Москву рязанский НПЗ.
14: Но у нас там горит завод. Как горит завод.
1: Атака беспилотников 6 сентября на рязанский НПЗ стала для предприятия фатальной. В результате удара вышли из строя две основные установки первичной переработки нефти общей мощностью около 12 миллионов тонн в год. Еще одна установка на ремонте после удара в мае. Рязанский НПЗ фактически прекратил переработку. Восстановление может занять несколько недель.
15: Ой, сразу два, вот.
1: Рязанский НПЗ принадлежит Роснефти. Этот завод – один из крупнейших в России. Он входит в топ-3 по объемам производства в стране. В основном он снабжает Москву и область. Предприятие останавливается уже в третий раз за последние 3 месяца. 15 мая он попал под налет БПЛА и простаивал до середины июля. Потом, проработав всего 2 недели, завод вновь попал под атаку беспилотников. На этот раз оказалось все серьезней. На ремонт потребуется гораздо больше времени.
15: О, летит, летит! О.
1: Все это усилило и без того разгулявшийся еще летом топливный кризис. Самая плачевная ситуация сейчас в Петербурге. Без бензина половина заправок города. Россияне до сих пор не понимают, почему такие стратегические объекты, как НПЗ, не защищены от дронов. Военный обозреватель Андрей Клинцевич в эфире радио «Комсомольская правда» объясняет, почему это сделать невозможно.
16: Огромное количество кадров, когда мосты, затянутые сетями, туда залетает дрон, находит там полуметровую дырку, заходит, залетает вовнутрь и дальше там начинает наносить удары. Соответственно, полностью закрыть НПЗ будет невозможно. Если вы закрыли сетями, есть возможность запустить 10 FPV-дронов, соответственно, дальше один дрон пробивает дыру, вторые залетают. Технологии группового управления дронов уже есть и у нас у противника. Выглядит следующим образом. Группа дронов приходит в район. Оператор, часть дронов зависает, оператор переключает постоянно с одного дрона на другого управление. Вот он первым дроном пробил дырку, переключился на вторую, и дальше он 10 дронами там совершит любые необходимые ему манипуляции.
1: В сентябре под атаки попали как минимум 5 заводов. Новотек Усть-Луга, Рязанский Пермский, Саратовский НПЗ и завод в Нижнекамске. Что самое удручающее, эти удары беспилотников не прекращаются. В ночь на 11 сентября дроны атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод. В результате там вспыхнул пожар. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Последние 7 дней. Потеря недели.
1: Дым и пепел по всему городу. После налета дронов в Новороссийске полыхает мазутный терминал. Серьезно пострадали и ракетные катера.
17: Сегодня ночью, с 8 на 9 сентября, наш город-герой Новороссийск, наш любимый, подвергся очередной страшной атаке ракетной БПЛА. И знаете, какое ужасное для себя открытие сделал, наблюдение. Раньше мы интересовались, как у друг друга прошла ночь. Кто где прятался, кто как справлялся морально, да, локально. Как дети, как близкие, как что у кого произошло. А сейчас мы пришли к тому, что задаем друг другу просто один, наверное, самый важный вопрос. Все ли живы? Сообщение вот таких сократилось до 2 слов. Самых важных, все ли целы. Такая вот суровая реальность нашей жизни в Новороссийске в 2026 году.
1: В ночь на 9 сентября Новороссийск пережил самую крупную атаку с начала СВО. Беспилотники и ракеты летели на город волнами, начиная с 12 ночи и до самого утра, рассказывают очевидцы. Многие жители встретили рассвет в коридорах своих квартир. Люди напуганы и задаются вопросом, почему не работала хваленая система ПВО.
18: 9.09. Красивая дата, не правда ли? Но не для Новороссийска. Сегодня была опасная ночка, максимально. Еще хуже, чем 12.08. Вот еду сейчас. Все. Возникает вопрос все же. Почему наш город такой беззащитный? Эти, они летали всю ночь, начиная с 12 часов. Они летали всю ночь. Над домом. И их было немало. Просто один за одним, один за одним. И это просто все, просто вся улица вообще ужас. Сколько это вообще будет продолжаться? Что нам, людям обычным, сделать, чтобы перестало так? Вот, пожалуйста. Все в стеклах. Все, такой вот ужас происходит уже не первый раз, и ничего с этим не делается. Вообще ничего.
1: Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что по беспилотникам работали системы РЭП и ПВО. Также он сообщил о падении обломков дронов на жилые дома. 4 людей погибли, 29 получили ранения, 17 из них в больницах, добавил Кондратьев.
15: Ракеты засадили и дроны. Это у нас Новороссийск. Вот такая вот история происходит.
1: После атаки поврежден водопровод на улице Магистральной и троллейбусная контактная сеть. Пришлось на время остановить движение электротранспорта, сообщил губернатор. Наутро весь город окутало черным дымом из-за пожара в мазутном терминале. Он входит в состав крупнейшего в России морского торгового порта. Также под ударом оказалась и Анапа. Пострадала от массированной атаки военно-морская база Новороссийск. Там, по данным местных журналистов, находились несколько ракетных катеров. Они уничтожены. На Украине признали атаку и заявили об уничтожении истребителя Су-33 и вертолета Ми-8 в Анапе, а также двух комплексов РЛС в районе Геленджика. В Минобороны России об этом не сообщали. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Последние 7 дней. Заявление недели.
1: Такого сценария на повестке дня нет. Владимир Путин второй раз за 7 дней призвал не верить в мобилизацию и заявил, что желающих воевать тьма.
19: Нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации. Это информационная атака.
1: Это заявление президент Владимир Путин сделал на Восточном экономическом форуме. О том, что желающих воевать достаточное количество, президент говорит уже не впервые. Но ситуация на фронте свидетельствует об обратном. По данным военкоров, на передовой последние несколько месяцев очень большие потери. Больше всего людей гибнет в штурмах и из-за отсутствия эвакуации, говорит военнослужащий на Донецком направлении Степан Валунов.
20: Людям очень повезет, если за ними вот в тот момент, когда им нужна эвакуация, приедут. То есть у нас тоже была на тех же лешках такая ситуация, что у командира моего расчета посекло руку сильно, сильное кровотечение. То есть комбат звонит, говорит, чтобы он лучше бы себе яйца отрезал. Ну, просто цитирую, говорю, чтобы было понятно, что там людей не жалко. Кровопотери сильные. Человек чуть ли сознание не теряет, эвакуацию надо вызывать. Ему, ну, если доживешь завтра, как бы вот с соседним подразделением выйдешь. То есть ему еще добраться надо было, говоря, через улицу на другого подразделения с подбитой рукой.
1: Новые контрактники, которых активно пытаются завербовать буквально везде, не покрывают дефицита в живой силе. Этого уже не скрывают командиры. Z-каналы еще в июле сообщали, что после думских выборов возможен принудительный призыв на фронт. По предварительным оценкам, он затронет 1,2 миллиона человек. Адвокат Алексей Табалов считает, что официально указ о второй волне мобилизации может и не быть.
21: Скрытая мобилизация означает, что власти не будут они объявлять публично, потому что это удар по имиджу, серьезный удар по имиджу. Они могут работать, во-первых, привлекая людей на контракт, продолжая, оформляя это добровольностью, на самом деле, которой не будет. Да, второй момент – это будут работать точечно по спискам. У военкоматов уже есть все списки военнообязанных, которые подлежат мобилизации. Им просто остается дойти до них, условно говоря, и сопроводить в военкоматы и дальше на сборный пункт. Все. Для этого не нужно объявлять никакую мобилизацию. Просто прийти. Там на металлургический завод завести 10 автобусов, Иванов, Петров, Сидоров по спискам посадить и отвезти на сборный пункт.
1: Западные разведки полагают, что военные уже готовят инфраструктуру, проверяя возможности Минобороны принятия вооружить новобранцев. А адвокаты напоминают, юридический указ о частичной мобилизации, выданный в 2022 году, продолжает действовать. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
13: Всем привет!
2: В эфире «Разбор дня». Сегодня мы обсудим масштабные поствыборные изменения, которые готовятся в России на фоне затянувшегося конфликта. Давайте разберемся, как исчерпание ресурсов ведет страну к новой гибридной мобилизации, суровым налоговым реформам и фактическому запечатыванию границ. Мы детально проанализируем, как эти процессы перестроят жизнь каждого и к каким последствиям для общества они приведут. Как только этот мандат доверия получен, государство без промедления начинает решать свои самые острые, самые насущные проблемы. А главная проблема сейчас — это критическая нехватка людей для продолжения затянувшегося конфликта.
3: Люди — это базовый, абсолютно невосполнимый ресурс. И здесь наблюдается радикальная, можно сказать, тектоническая смена стратегии. Финансовая модель пополнения армии, ну та, которая активно работала последние пару лет, фактически уперлась в потолок.
2: Цифры говорят сами за себя. Долгое время работал исключительно коммерческий набор. Человеку предлагали контракт и внушительную единовременную выплату. Но законы рынка неумолимы, предложение падает, цена растет.
3: И растет очень быстро.
2: Да, к середине года эти подъемные выплаты в некоторых регионах достигли просто астрономических сумм. 2, а местами и 3 миллиона рублей за одно только подписание контракта.
3: А теперь стоит задаться вопросом, откуда вообще берутся эти 2-3 миллиона? Это ложится тяжелейшим бременем на региональные бюджеты. Регионы вынуждены резать критически важные расходы.
2: Отменяются проекты по строительству инфраструктуры, замораживается ремонт больниц.
3: Да-да, сокращаются программы благоустройства, просто чтобы обеспечить эти выплаты. Бюджеты буквально трещат по швам.
2: При этом поток желающих все равно стремительно иссякает. Те, кто находился в сложном финансовом положении и был готов пойти на крайний риск ради больших денег, уже сделали этот шаг. Ресурс добровольцев исчерпан.
3: И тут прослеживается предельно циничная логика. Государство осознало, что покупать людей стало, ну, слишком дорого для экономики. Следовательно, нужно создать механизм, который позволит забирать их бесплатно.
2: Этим инструментом становится единый реестр воинского учета.
3: Верно. Единый реестр – это поворотный момент в отношениях между государством и гражданином. Это же не просто перевод бумажных карточек в цифру. Это полное изменение правовой реальности.
2: А в чем заключается истинная жесткость этого механизма?
3: В автоматизме повестка теперь считается официально врученной ровно через 7 дней после ее появления в электронной базе.
2: Подожди, независимо от того, открывал человек портал госуслуг или нет.
3: Вообще не важно. Факт физического получения документа, когда человек ставит свою подпись и подтверждает ознакомление, полностью заменяется фактом размещения записи на сервере. В этот самый момент презумпция невиновности просто стирается.
2: То есть раньше военкомат должен был доказать, что гражданин получил повестку?
3: Ага. А теперь гражданин должен доказывать, что у него была уважительная причина не явиться.
2: Получается, человек может неделями не подозревать, что его статус изменился, а карательный механизм уже запущен на полную мощность.
3: И санкции наступают моментально в автоматическом режиме. Гражданин мгновенно лишается базовых прав, которые еще вчера оказались незыблемыми. Вводится запрет на управление автомобилем. Блокируются сделки с недвижимостью.
2: Квартиру невозможно продать, подарить или сдать в залог.
3: Ничего из этого. Банки автоматически отказывают в кредитах. Человек оказывается в тотальном цифровом и правовом капкане, выход из которого только один – явиться в военкомат.
2: Но реестр – это система в основном для тех, кто находится в запасе. А ведь есть еще так называемый конвейер для срочников. Долгое время срочная служба и служба по контракту позиционировались как совершенно разные вещи. Срочников обещали не отправлять в зоны боевых действий.
3: Да, но теперь система выстроена так, чтобы принудить вчерашнего школьника подписать контракт буквально в первые месяцы службы.
2: И делается это не через прямые приказы, верно?
3: Верно. Это делается через создание намеренно невыносимых условий. Системное психологическое давление, дополнительные изматывающие наряды вне очереди, жесткая изоляция, постоянная угроза уголовного преследования за малейшие нарушения устава.
2: То есть молодого человека, оторванного от семьи и лишенного поддержки, ставят перед искусственным выбором. И подписание контракта начинает казаться единственным выходом из этого ада.
3: Угу. Не менее изощренно работает давление и через долги. В стране миллионы людей с просроченными кредитами и задолженностями по алиментам, и они попадают под особый прицел системы.
2: К такому должнику приходит судебный пристав, описывает имущество, грозит реальным уголовным сроком за неуплату, а затем невзначай предлагает выход.
3: Списание всех долгов в обмен на подписание контракта с Министерством обороны.
2: Поразительно. Формируется такая гибридная, самоподдерживающаяся машина принуждения. Она не требует громких политических указов о всеобщей мобилизации, которые могли бы вызвать панику.
3: Да, она работает тихо и методично, в фоновом режиме, перемалывая разные категории граждан, от растерянных срочников до загнанных в угол должников и тех, кто попал в цифровые сети реестра.
2: Понятно, как решается проблема нехватки людей. Но очевидно же, что армия нужна не только бесплатная живая сила. Вся эта колоссальная инфраструктура требует гигантских финансовых вливаний.
3: Еще каких?
2: Доля военных расходов в бюджете достигает почти 40%. Это беспрецедентный уровень для постсоветской истории. Возникает вопрос, откуда брать такие средства, если санкции работают, а нефтяные доходы больше не способны покрывать все дефициты.
3: Закономерно, что после решения вопроса с людьми государство переходит к фискальному удару. В действие вступает концепция «люди как новая нефть». Бремя содержания всей этой огромной системы полностью перекладывается на плечи рядовых граждан и частного бизнеса.
2: И делается это весьма радикально.
3: Очень радикально. Самым ярким символом этих изменений стала смерть плоской шкалы налога на доходы физических лиц.
2: Те самые 13%, которые были введены еще в 2001 году и десятилетиями считались главным достижением экономической стабильности, уходят в прошлое.
3: Да, на смену приходит прогрессивная шкала со ступенями в 15, 18, 20 и 22%. При этом звучит аргумент, ну, налог же повышается только для богатых, ведь ставка в 15% начинается с дохода свыше 2,4 миллиона рублей в год. Вроде бы солидная цифра, да?
2: Но эта цифра – это классическая оптическая иллюзия, рассчитанная, видимо, на жителей депрессивных регионов. Если разделить 2,4 миллиона рублей на 12 месяцев, получается ровно 200 тысяч рублей в месяц.
3: Именно.
2: Для Москвы, Петербурга или Екатеринбурга это вовсе не сверхдоходы.
3: В крупных городах это базовая зарплата квалифицированного специалиста. Это IT-разработчик среднего звена, инженер на производстве, врач в частной клинике, архитектор или руководитель небольшого отдела. То есть основной удар приходится не на олигархов, не на владельцев яхт и дворцов.
2: Это удар по квалифицированному среднему классу.
3: По сути, да. Это налог на компетенцию, образование и профессионализм. Человек платит больше просто за то, что он упорно учился и хорошо делает свою работу.
2: А как обстоят дела с бизнесом? Он ведь тоже не остался в стороне от фискальных аппетитов государства.
3: Бизнес получает двойной удар. Во-первых, базовая ставка налога на прибыль повышается с 20 до 25%. Это колоссальное изъятие оборотных средств. А во-вторых, в практику прочно вошел так называемый windfall tax – налог на сверхприбыль.
2: И вот здесь кроется самая большая опасность для экономики. Как этот налог убивает саму идею долгосрочного планирования?
3: Очень просто. Представьте завод, который решил не выплачивать дивиденды акционерам, а копил прибыль 3 года, чтобы купить новое высокотехнологичное оборудование. В этот момент приходит государство, смотрит в отчетность и заявляет: «У вас на счетах образовалась сверхприбыль. Вы заработали больше, чем ожидалось. Отдайте часть в бюджет».
2: Эти изъятия изначально задумывались как разовые акции, но де-факто превращаются в регулярную практику.
3: И любые инвестиции в развитие становятся бессмысленными. Проще вывести деньги или вообще закрыть предприятие, чем копить на модернизацию.
2: Но в стране есть огромная доля населения, которая не зарабатывает 200 тысяч в месяц и не владеют заводами. Доходы многих едва превышают прожиточный минимум. Кажется, что хотя бы их эти налоговые реформы должны обойти стороной.
3: И снова иллюзия. Для самых бедных слоев населения работает другой, гораздо более беспощадный и циничный механизм – скрытый инфляционный налог.
2: Государство изымает деньги не через расчетный листок на работе, а прямо из кошелька через ценники в магазинах и квитанции в почтовом ящике.
3: Коммунальные платежи – это идеальный пример.
2: Происходит внеплановый резкий рост тарифов ЖКХ на 10-12%. Для семьи с минимальным доходом эти платежи съедают критическую часть бюджета. К этому добавляются скачки так называемого утилизационного сбора на автомобиле. Он вырастает сразу на 10-25%.
3: Может показаться, что утилизационный сбор касается только тех, кто покупает новые машины, но ведь стоимость коммерческого транспорта напрямую закладывается в стоимость логистики.
2: Абсолютно верно. Растут цены на грузовики, растут акцизы на дизельное топливо, дорожает обслуживание автопарка. Вся эта цепочка моментально отражается на полке супермаркета.
3: В итоге дорожает хлеб, молоко, базовые медикаменты. Особенность инфляционного налога в его невидимости. Когда пакет молока становится дороже на 30 рублей, покупатель винит жадных коммерсантов, абстрактную инфляцию или плохой урожай.
2: Но экономическая суть остается прежней. Это скрытый налог, который государство вытащило из карманов самых бедных граждан для пополнения своих резервов.
3: Угу. Складывается предельно жесткая картина. С одной стороны, любого мужчину могут в один клик лишить базовых гражданских прав, заблокировав его жизнь через цифровой реестр. С другой стороны, методично, всеми доступными способами изымаются деньги через прямые и скрытые налоги.
2: И естественной биологической реакцией на такое беспрецедентное давление будет попытка собрать вещи и уехать туда, где этих рисков не существует.
3: Реакция абсолютно логичная, но государственная система детально просчитала и этот шаг. Свобода передвижения, которая последние 30 лет воспринималась как базовое, неотъемлемое право каждого гражданина, на глазах трансформируется в жестко контролируемую привилегию. Триггером для этого стала осень 2022 года. Тогда за несколько месяцев страну покинуло, по разным оценкам, от 500 тысяч до миллиона человек.
2: Причем это были не просто случайные люди. Уезжал критически важный человеческий капитал – инженеры, врачи, программисты, ученые.
3: Государство прекрасно выучило этот урок. Чтобы ситуация не повторилась при новом витке мобилизации, происходит глубокая синхронизация баз данных. Базы пограничной службы напрямую интегрируются с тем самым единым реестром воинского учета.
2: Цифровая интеграция лишает процесс человеческого фактора. На контрольно-пропускном пункте в аэропорту пограничник больше не принимает никаких решений. Он просто прикладывает паспорт к сканеру и видит статус в системе.
3: Если военкомат поставил красную метку, все, выезд закрыт автоматически. И на месте ничего доказать, оспорить или объяснить невозможно. Система просто непреклонна.
2: Возникает довольно пугающая ассоциация. Страна, по сути, превращается в гигантский, строго охраняемый корпоративный кампус.
3: Это точное сравнение.
2: Сотрудник может свободно перемещаться внутри периметра, ходить на работу, посещать магазины. Но чтобы выйти за ворота, требуется специальный пропуск от службы безопасности, который выдается далеко не всем.
3: Эта метафора невероятно точна. И она подкрепляется еще одним процессом – массовым изъятием загранпаспортов прямо на рабочих местах.
2: Если раньше практика сдачи паспортов касалась исключительно носителей высоких уровней государственной тайны, ну там, высших чиновников и силовиков, то сейчас правила игры кардинально изменились.
3: Список тех, кому запрещено покидать страну без разрешения, расширился до невообразимых масштабов.
2: Под каток попали сотни тысяч людей.
3: Да, теперь это касается рядовых инженеров в госкорпорациях, муниципальных депутатов районного уровня, врачей в государственных клиниках, даже административного персонала с самой минимальной формой допуска.
2: Люди, чья работа заключается в закупке канцелярских товаров для мэрии, вдруг обнаруживают, что их загранпаспорта должны лежать в сейфе отдела кадров. И получить их для поездки в отпуск – это сложнейший бюрократический квест с совершенно непредсказуемым результатом.
3: Но даже если загранпаспорт находится на руках, а в электронном реестре нет красной метки, граница все равно перестает быть безопасной зоной. Начинают применяться откровенно иезуитские методы выборочного контроля. Речь идет о многочасовых допросах сотрудниками спецслужб прямо в аэропортах.
2: Практика так называемых бесед становится рутиной.
3: Да, человека выдергивают из очереди, уводят в отдельную комнату, забирают разблокированный телефон, изучаются переписки, контакты, подписки в социальных сетях. Задаются провокационные вопросы об отношении к политике государства.
2: А если оснований для запрета на выезд формально нет, но человек кажется подозрительным, применяется тактика технического брака.
3: Это когда паспорт портится прямо в руках проверяющего.
2: Да ладно, прямо рвут?
3: Пограничник заявляет, что в документе неправильный шрифт, не читается микрочип, обнаружена опечатка в транслитерации имени или повреждена страница. Документ аннулируется на месте, разрезается ножницами и поездка срывается без возможности компенсации.
2: И здесь кроется не только практический смысл удержания специалистов, но и глубокий идеологический мотив силового блока. В чем заключается этот мотив? Зачем изолировать тех, кто не нужен на фронте и не владеет государственными секретами?
3: Но в логике силового аппарата свободные поездки за рубеж сами по себе рассматриваются как источник угрозы для стабильности режима. Люди ездят в другие страны, смотрят на альтернативный уклад жизни, общаются, а затем привозят обратно иное понимание нормы.
2: Другие стандарты отношения государства к гражданину?
3: Вот именно. И для системы, которая переходит в состояние тотальной мобилизации ресурсов, сохранение информационной и ментальной изоляции становится просто вопросом выживания.
2: Становится кристально ясно, что все обсуждаемые элементы – цифровая система призыва, резкое повышение налогов, инфляционные сборы, конфискация паспортов и закрытие границ – это не какие-то разрозненные законы или случайные инициативы разных ведомств.
3: Это слаженные шестеренки одного огромного жестодетерминированного механизма.
2: И этот механизм спроектирован с единственной целью обеспечить непрерывный поток финансовых и человеческих ресурсов. Пока эта цель существует, шестеренки будут вращаться с нарастающей скоростью. И цифровой реестр повесток, и поборы зарплат, и запертые границы – это не случайные хотелки чиновников, а жесткий механизм. Система просто использует галочку в бюллетене как карт-бланш на любые непопулярные шаги, прикрываясь фразой «народ нас поддержал». И пока продолжается главная причина всех этих бед, государство будет выжимать из граждан все больше денег, контроля и свободных прав. Так что иллюзий строить не стоит. Правила игры кардинально изменились, и обратного хода у них пока нет. В общем, проблема реально существует, и говорить о ней можно долго и подробнее. Так что держим руку на пульсе. И не прощаемся. Спасибо, что слушали. Берегите себя.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели. Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом и итоговом выпуске «Последние 7 дней». Скандал недели.
4: «Скоро рассвет», «Выхода нет» — слова легендарной песни группы «Сплин» стали пророческими. Почему ни один из 16 спутников российского аналога «Starlink» «Рассвет» не смог выйти на орбиту? «Скоро рассвет», «Выхода нет». Похоже, этот хит группы «Сплин» неожиданно получил новое прочтение. Россия строит собственный аналог «Starlink» под названием «Рассвет». Но со второй партией спутников что-то пошло не так. По свежим данным журналистов, ни один из 16 аппаратов не смог выйти на нужную орбиту.
6: Часть спутников осталась на высоте всего от 300 до 400 километров. Орбита некоторых продолжает снижаться, а как минимум два аппарата движутся в сторону атмосферы и могут сгореть.
4: Что вообще могло произойти после запуска, объясняет специалист по космическим системам Андрей Громов.
22: Сам факт запуска еще не означает, что спутник начал нормально работать. После отделения аппарат должен выйти на заданную орбиту и удерживаться на ней. Если высота продолжает снижаться, спутник может войти в плотные слои атмосферы и сгореть. Поэтому сейчас важен не красивый отчет о количестве запущенных аппаратов, а то, сколько из них в итоге смогут полноценно работать.
4: Причем проблемы были и с первой партией. Из предыдущих 16 на запланированную высоту вышли только два спутника. И этого пока недостаточно для полноценного аналога Starlink. Связь с российскими терминалами на контролируемых армией территориях Украины появлялась лишь дважды в сутки и максимум примерно на полтора часа. Для спутникового интернета нужны не десятки, а огромная группировка аппаратов, объясняет эксперт по спутниковой связи Игорь Савин.
23: Главное преимущество Starlink не в одном отдельном спутнике, а в их количестве. Пока один аппарат уходит за горизонт, его должен заменить следующий. Если спутников мало, появляются огромные окна без связи. Поэтому несколько десятков аппаратов могут продемонстрировать технологию, но обеспечить постоянную связь на большой территории они просто не способны.
4: И вот здесь уместно будет вспомнить разговор Владимира Путина с российскими военными в июне. Военные пожаловались ему, что Украина использует Starlink в том числе для управления беспилотниками и доставки грузов. Президент тогда ответил, что у России тоже есть собственная система, и, по его словам, она ничем не уступает, а в чем-то даже превосходит. Что сегодня можно сказать об этом сравнении, объясняет военный эксперт Дмитрий Крылов.
5: Сравнивать экспериментальную группировку из нескольких десятков аппаратов со Starlink пока просто некорректно. Для военных критически важна постоянная связь, а не возможность подключиться к спутнику несколько раз в сутки. Российский проект может развиваться, но между испытанием технологии и полноценной системой связи еще очень большая дистанция.
4: При этом разработчик «Рассвета» компания «Бюро 1440» утверждает, что проект идет по графику и даже с опережением. Так что формально «Рассвет» действительно наступает, только пока довольно своеобразно. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Последние 7 дней. Скандал недели.
7: Армия отступает? Владимир Путин заявил, что до Сум осталось 12 километров, а в июне в интервью Зарубину он назвал цифру на 1,5 километра меньше. Переговоры с Украиной на паузе. Согласно заявлениям президента, российская армия отступает от Сум. В конце июня Владимир Путин заявлял, что российские военные находятся в 10,5 километрах от города Сумы.
9: Кстати, до города Сумы, областной центр, он небольшой город, ну, все-таки, по-моему, свыше 30 тысяч зданий, но до города Сумы осталось где-то 10,5 километра.
7: Так Владимир Путин говорил в интервью Павлу Зарубину в конце июня. А 1 сентября на пресс-конференции в Бишкеке он заявил, что до Сум российским военным осталось 12 километров.
9: Группировка войск «Север» продолжает создание полосы безопасности вдоль российско-украинской границы в приграничных районах Сумской области. До Сумов осталось 12 километров. До окружной дороги Сумов. И в Харьковской области.
7: При этом, согласно карте со спутников, российская армия сейчас находится на расстоянии 17 километров от административной границы города Сумы. На пресс-конференции в Бишкеке Владимир Путин высказался и о мирных переговорах с Украиной. Они заморожены, а если кто-то хотел бы внести позитив, то Россия это приветствует, отметил Путин.
9: Ну, конечно, мы тоже хотим не заморозить, только мы хотим прекратить войну и добиться длительного, абсолютного мира вообще и на Украине, и в Европе, и готовы к этому переговорному процессу со всеми, кто хочет это делать.
7: При этом министр финансов США Скотт Бессент заявил своему российскому коллеге Антону Силуанову на встрече в американском Эшвилле, что боевые действия на Украине должны закончиться. Замминистр финансов США по международным делам Эрни Браун переговоры назвала продуктивными, отметив, что стороны обсудили план президента Дональда Трампа по достижению мира и экономическому росту. В то же время сообщается, что на встрече Бессент подчеркнул, что США не будут ослаблять санкции против России, пока боевые действия на Украине не закончатся. Ранее он уже заявлял, что дальнейшее введение американских санкций против России зависит от хода переговоров по Украине.
10: «Я приму это во внимание. Мы посмотрим, куда приведут мирные переговоры».
7: Сообщается, что когда российский министр попытался обсудить интересующие темы для совместных действий, глава Минфина США резко перебил его и заявил, что экономическое сотрудничество Вашингтона и Москвы невозможно до окончания конфликта. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Последние 7 дней. Враг недели.
4: Месть Берлина. Германия передаст Украине ракеты и 1000 беспилотников в ответ на диверсии в Лейпциге. После истории в Лейпциге, где, предположительно, российский дрон пытался ударить по украинскому самолету, Германия решила усилить военную помощь Украине. По данным канала NTV, Берлин готовится передать ВСУ дополнительные ракеты для систем Айрис-Т и несколько тысяч ударных беспилотников. Первые поставки могут начаться уже в сентябре. Почему реакция Германии оказалась именно такой, объясняет политолог Александр Вебер.
24: Если немецкие власти считают Россию ответственной за произошедшее в Лейпциге, сокращать после этого помощь Украине было бы очень странным сигналом. Получилось бы, что давление сработало. Поэтому политическая логика здесь обратная. Показать, что подобные действия приведут только к усилению поддержки Киева.
4: И это еще не все. В Германии уже запущено серийное производство больше 5000 дронов для Украины. Контракт, по данным влиятельной газеты «Handelsblatt», стоит около 300 миллионов евро. Среди этих беспилотников будут и дальнобойные, способные преодолевать до 1500 километров. Их количество даст Киеву свободу для атак, объясняет эксперт по беспилотникам Михаил Воронов.
6: 5000 беспилотников, но это уже не отдельные поставки, а серийное промышленное производство. А дальность до 1500 километров существенно расширяет список потенциально достижимых целей. Отдельно производители обещают системы автономного управления, которые должны помогать дронам работать при радиоэлектронном противодействии.
4: И оружием ответ Европы не ограничивается. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после Лейпцига пообещала искать новые способы ударить по российскому военному бюджету и закрыть лазейки в санкциях, рассказывает эксперт по европейской политике Роман Штайнер.
8: Ответ сейчас развивается сразу по двум направлениям. Германия увеличивает военную поддержку Украины, а Евросоюз говорит об усилении экономического давления на Россию. И главное заявление фон дер Ляйен заключается в том, что после Лейпцига решимость помогать Украине не уменьшилась, а наоборот усилилась.
4: Москва тем временем все обвинения отрицает. Российский посол Сергей Нечаев назвал их абсурдными и предупредил, что действия Германии не останутся без последствий. А Владимир Путин обвинил Берлин в фальсификации доказательств. Но Германия свою версию менять, похоже, не собирается. Более того, после Лейпцига Берлин закрывает российское генконсульство.

0: доме. Сообщается, что тогда речь шла об ударах по военным объектам, откуда армия России запускает баллистические ракеты по Украине. Если Трамп таки согласится, то ВСУ смогут использовать Starlink для прицельных ударов по объектам в разных регионах России, объясняет военный эксперт Владислав Орлов.
1: Главное преимущество Starlink – это связь. Дрону намного сложнее работать на большой дальности, если связь с ним постоянно теряется или подавляется. Starlink может сделать ее устойчивее. Но ключевое решение здесь все равно политическое. Если Белый дом даст согласие, у Украины появится еще один инструмент для дальних ударов.
0: Совпадение или нет, но в Москве начали буквально накрывать защитой все ключевые электроподстанции. Возле Абрамова появились огромные металлические конструкции. Судя по всему, на них натянут специальные сетки от беспилотников. Причем находится подстанция не где-то на окраине Московской области. Это восток столицы, примерно 350 метров от Измайловского Кремля. Зачем вообще ставить сетки, если Москву прикрывает мощное кольцо ПВО, объясняет эксперт по беспилотникам Антон Крылов.
2: ПВО не может гарантировать, что собьет абсолютно каждый дрон. Поэтому сетка нужна уже на случай, если беспилотник прорвался. Она должна физически не дать ему попасть прямо в дорогое оборудование. Это довольно простой способ защиты, но для подстанции даже такая преграда может иметь значение.
0: И самое важное в этой истории как раз именно количество дронов. Зеленский говорит, что сейчас Украина применяет в среднем около 300 дальнобойных беспилотников в сутки, а на днях он поставил задачу запускать 1000. То есть речь идет уже не просто о том, сможет ли отдельный дрон долетать до Москвы. Вопрос в том, что будет, если таких дронов одновременно станет в несколько раз больше, говорит военный обозреватель Игорь Данилов.
3: Защитить один важный объект можно, защитить 10 уже сложнее. А когда потенциальных целей сотни, возникает вопрос, куда именно ставить ПВО. Нефтебазы, заводы, аэродромы, электростанции, подстанции. Если количество дронов действительно вырастет в несколько раз, России придется выбирать, какие объекты прикрывать в первую очередь.
0: Конечно, пока говорит, что Трамп уже дал добро, рано, но Маск, по данным Financial Times, дверь для Киева не закрывает. И, похоже, в Москве решили не ждать ответа Трампа, а готовиться заранее. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Последние 7 дней. Опасность недели.
5: Каждый день выносят чемоданами. Центробанк спрогнозировал рекордный период по оттоку наличных из банков по всей стране. Отток наличных из банковской системы будет продолжаться, прогнозирует Центробанк в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики. В первом полугодии он сложился выше обычного, и по итогам года объем наличных в обращении возрастет более чем на 3,5 триллиона рублей. В следующем году прибавит 2 триллиона, а в 2028 еще более 1,5 триллионов, ожидает регулятор.
6: С учетом того, что за первые 7 месяцев текущего года россияне забрали из банков более 2 триллионов рублей, до конца года отток составит еще более 1,5 триллионов рублей, к концу следующего года еще более 3,5 триллионов рублей, а к концу 2028-го 5,2 триллиона. Накопленным итогом за 3 года объем наличных в обращении увеличится почти на 7,5 триллионов рублей.
5: Центробанк связывает всплеск интереса к наличным со снижением ставок по вкладам, желанием граждан иметь под рукой наличные на случай перебоев с безналичной оплатой, а также с другими причинами. Ранее регулятор выделял также повышение налогов. С этого года ставка НДС выросла с 20 до 22%, а размер выручки, после которой его надо платить, снижен с 60 до 20 миллионов рублей. Зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов называл главной причиной уход части бизнеса в наличность. Рост наличных в обороте – это очень тревожный момент, отмечает Скворцов. По его словам, выведенная из банковской системы наличность не возвращается в оборот.
2: Мы не видим роста инкассации, роста взносов через устройства самообслуживания, банкоматы, терминалы в банковскую систему. То есть наличность остается сегодня на руках у населения.
5: Как заявил министр финансов Антон Силуанов, на банковских вкладах хранится свыше 60 триллионов рублей. Ранее он озвучивал идею об изъятии вкладов населения, а затем эту идею повторил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. На фоне крайне негативной реакции в соцсетях КПРФ опровергла высказывание своего лидера, а в партии утверждают, что Геннадий Зюганов вообще не предлагал трогать банковские вклады. Его якобы неправильно поняли, а цитату вырвали из контекста. При этом эксперты полагают, что изъятие вкладов населения действительно может стать одним из

0: способов пополнить бюджет. Власти могут конфисковать вклады россиян на нужды экономики страны, говорит экономист Игорь Липсиц.
1: Какие хорошие деньги, они бы как бы нам пригодились для инвестиций в экономику. Это значит, Силуанов аккуратно начал готовить население России к тому, что сбережения населения могут начать перекачивать доходы бюджета. И Минфин начинает уже думать, как ему подобраться к деньгам населения.
0: По словам экспертов, расходы на СВО постоянно растут, а доходы от продажи нефти и газа падают. Как следствие, страна сталкивается с серьезным дефицитом бюджета. Закрывать его будут всеми возможными способами, возможно, и за счет вкладов населения. Что касается оттока средств из банков, то россияне запасаются наличными в первую очередь из-за ограничений в работе интернета, отмечают эксперты. По их словам, шатдауны охватили не только приграничные с Украиной регионы, но и крупные города, включая Москву. За это время банки потеряли через отток в наличные уже более 2,5 триллионов рублей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Опасность недели.
0: Опять покушение. В Энгельсе стреляли в генерала, который командует бомбардировочной авиационной дивизией ВКС. Рассказываем всю хронологию событий. О том, что в Саратовской области подстрелили офицера ВКС, стало известно 3 сентября. По предварительной информации, в него несколько раз выстрелил неизвестный мотоциклист в шлеме. Пули попали в голову и живот. Генерал сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство военнослужащего.
3: На месте, где совершено покушение на военнослужащего, изъяты гильзы и пули от огнестрельного оружия. Работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Пострадавший госпитализирован, ему оказывают медицинскую помощь.
0: Имя пострадавшего в следкоме официально не называют. Но по данным СМИ, речь идет о генерал-майоре Николае Варпаховиче, командире 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии ВКС РФ. Генерала связывают с ракетными ударами по Украине, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
4: На Украине считают, что Николай Варпахович причастен к ракетным ударам по стране, в том числе по Умне и детской больнице в Киеве. Также его подразделения подозревают в ударах по энергетической инфраструктуре Украины в 2022-2023 годах.
0: Всего за несколько дней до покушения 31 августа украинские правоохранительные органы заочно сообщили Николаю Варпаховичу о подозрении. Следствие на Украине считает его причастным к ракетному удару по детской больнице «Ахмадет» в Киеве. По данным украинских следователей, именно подчиненные Варпаховичу подразделения дальней авиации запустили по больнице крылатую ракету Х-101 класса «Воздух-Земля» с бомбардировщика ракетоносца Ту-95МС. Зеленский уже косвенно подтвердил причастность Украины к покушению на офицера ВКС России в Саратовской области 3 сентября.
5: Будут и наши асимметричные операции в ответ на российскую тактику. Где бы ни прятались российские преступники, их найдут. И сегодня есть очередное подтверждение этого факта, подтверждение на территории Саратовского региона.
0: Согласно утечкам данных, которые изучили журналисты, одним из адресов Николая Варпаховича действительно указан поселок Пробуждение в Энгельском районе Саратовской области. Это далеко не первый такой случай. В августе в Севастополе было совершено покушение на офицера Минобороны Роберта Шагеева. Погиб он и еще 4 человека. А в феврале в Москве было совершено покушение на заместителя начальника главного разведуправления Генштаба генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. В прошлом году в результате взрыва автомобиля в микрорайоне авиаторов в подмосковной Балашихе погиб замначальника главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-майор Ярослав Москалик. А до этого в результате взрыва в Москве погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Похоже, что в России не могут защитить даже высокопоставленных генералов и чиновников, отмечают эксперты. По их словам, очередное покушение на офицера ВКС в Саратовской области говорит о том, что охота на военных продолжается. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
6: Официально господин Путин ответ возможности мобилизации в России. Но мобилизация все равно состоится, сейчас объясню вам почему. Во-первых, посмотрите на поведение господина Путина. Ну, те из вас, кто внимательно и давно наблюдает за президентом, понимают, да, что вот по его поведению, по его манере говорить, манере двигаться, можно, в принципе, предсказать достаточно много. Потому что господин Путин окружен лизоблюдами и подхалимами, как практически всегда и любой президент на самом деле. И эти лизоблюды и подхалимы, они боятся что-то говорить против воли государя. То бишь, вот как-то государь так себя ведет, ну и хорошо, пусть ведет себя как хочет, лишь бы он был доволен нами. Так вот, что происходит на самом деле? Господин Путин вот своей манерой физического движения и своих физических активностей давным-давно уже всех людей, наблюдателей, которые в теме, да, вот он всегда их как бы информирует о том, что он сделает на самом деле заранее. Да? И его физические движения, физическая активность, они не имеют общего ничего с тем, что он скажет. Потому что его тело все сказало намного раньше. Объясню. Когда господин Путин о чем-то размышляет, он идет немножко тяжело. Вот он немножко тяжело двигается. Те из вас, кто ходит в спортзал, да? Ну, это вот как будто у тебя висит штанга какая-то на плечах. Понимаете? Вот ты встал, и вот ты сейчас будешь приседать или еще делать какое-то движение, но уже со штангой на плечах. И она не самая тяжелая. Ты понимаешь, что ты это сделаешь в конце концов? Ну, вот как-то ты готовишься к этому, да? Гриф давит на дельты, на плечи, вот ты устраиваешься, вот у тебя вот какой-то подготовительный этап идет, понимаете, чтобы не облажаться. Вот так себя господин Путин ведет, когда он только принимает какие-то решения, когда решение не принято. Он сидит немножечко сгорбившись, понимаете? Он движется, да, быстро, нормально, но не так легко, как зачастую бывает. То бишь мыслительный процесс – это позиция, да, это ответственность перед собой, перед страной, перед историей, перед миром. Все это, естественно, давит. И можно понять, что тогда решения нет никакого, когда господин Путин себя так ведет. И это иногда отражается в речи. Он говорит, да, мы посмотрим, мы решим, что-то сделаем, надо заслушать, нужно будет что-то решить. И говорит он в таких случаях обычно медленнее и дольше подбирает слова. Почему? Потому что нет решения. Понимаете, есть пространство вариантов решения. Можно и так, и так, и так пойти. Но самого решения еще нет, оно не сформулировано. Поэтому нужно слова подбирать тщательно, а тщательно подбирать нужно думать, и это долг. То есть медленнее речь, медленнее походка. Такая вот здесь небольшая горбинка, когда господин Путин сидит. Понимаете, взгляд двигается направо, налево. Вот как бы человек ищет решение. На него что-то давит, и он ищет решение. Но когда господин Путин уже принял решение, он идет так, как вот он идет в последние дни. Он идет в припрыжку легко, как школьник на 1 сентября к любимой учительнице. Не знаю, там, допустим, отличник, школьник идет последний раз на последнюю линейку. Он знает, что больше это не повторится, у него хорошее настроение, он чуть ли не подпрыгивает, понимаете, от радости. Речь его быстра, речь его ярка, он шутит, искрится, смеется, потому что не надо ничего выдумывать. Все решения уже приняты, понимаете? Вот все уже решено. Я сразу хочу заметить, это ничего общего со словами не имеет. Когда человек себя так ведет, он для себя уже все решил. А что он скажет, на самом деле это не важно. Так вот сейчас господин Путин практически парит над землей. Он легко передвигается, быстро говорит, образно, красиво. Вот все, на него ничего не давит, никакой груз ответственности, потому что решение принято. А самый главный нюанс касательно поведения господина Путина заключается в том, что вот когда вот так вот он в припрыжку двигается, искрометно разговаривает и сияет, излучает какую-то энергию, то, что он говорит, всегда оказывается просто дымовой завесой. Все, он в эти секунды как бы играет с аудиторией и играет с оппонентами. У него спрашивают, будет нападение на Украину? Да нет, вы что, какое нападение на Украину? Тоже веселый был, кстати, совершенно в 2022 году. А в Беларуси ваши войска останутся надолго? В 2021 году господина Путина спрашивали. Да нет, это просто учение. Он как бы в поддавки играет с аудиторией. Что вам, непонятно, что ли? Ну, я вам вот так вот скажу, да, вот я играю с вами. А вам что, не я? ясно? Отец пьющий был или что? Или просто упали с табурет когда-то в детстве? Ну, все понятно, правильно? Как вы хотите, чтобы я вам это подтвердил? Нет, а ну-ка подумать чуть-чуть, покрутите там шариками за роликами, да? То же самое и сейчас. Вот это вот паттерн господина Путина. Вам это скажет любой человек, который профессионально занимается личностной психологией, что у каждого организма существует индивидуальный язык тела, который намного-намного важнее и честнее, нежели язык вербальный, то бишь речь. Тело все расскажет до того, как человек произнесет слова. Все понятно из тела. И у господина Путина вот всегда такая вот походка в припрыжку, вот такой вот язык тела, он предшествует тому, что он будет фантазировать свои речи, понимаете, играться он будет с аудиторией. И еще что важно понимать, что господин Путин вот именно в такие моменты, когда он ходит в припрыжку, искрометно что-то говорит, как-то шутит, господин Путин всегда использует яркие речевые обороты, когда он фантазирует или когда он, как бывший разведчик, кстати, вводит аудиторию в заблуждение. У него всегда есть какие-то метафоры, сравнения. Так что точно и в этот раз он говорит, так нет, какая мобилизация, вообще нет никаких условий. Приглашает вас в игру. Неужели вам все... Ну вы что, слепые, вы не видите? Ну вы не видите, что ли? Что, непонятно, что все это будет? Вам что, непонятно, где находится сейчас страна, где находится сейчас война и где находится сейчас армия? Ну, серьезно, вы что, последние 4 года на Луне находились, спрашивает как бы аудиторию господин Путин. Вы не видите, что у нас на Москву уже по 1000 дронов летят каждый день, и рано или поздно они пролетят на Москву? Это не видите, да? Не будет мобилизации, конечно, зачем она? Никаких нет предпосылок, говорит как бы вам господин Путин. То, что фронт застыл, стоит 2 года на месте, а иногда он даже не то, что не наступает, а отступает. Вот это вам непонятно, вы это не видите, не читаете это нигде, да? Не попадается, говорит как бы вам господин Путин. Конечно, нам не нужна мобилизация. Зачем? За нас, я не знаю, комары будут воевать, да? Или там Северная Корея приедет. Вот понятно, что увидели, что происходит на самом деле на фронте, и спешно все эвакуировались, да? И Северная Корея говорит, не-не-не, нафиг надо, мы все сдохнем через 2 минуты в бою. Неужели непонятно, как бы говорит господин Путин, что все есть, все мобилизационные планы, все готово. Просто сейчас выборы. Вот не надо дергаться, не надо расшатывать лодку. Вы проголосуйте, а потом мы втихую все сделаем. Это же ясно, вы же не дураки, вы же понимаете, как бы говорит всем господин Путин. Поэтому будет такая мобилизация, которой еще у России не было. Потому что ходов нет других у России. Не получается переломить ход войны. Не выходит. Нет других ходов, только мобилизация. Конечно, как-то красиво это обставят, что мы не собирались, ну вот в связи с очередной террористической атакой кровавого режима, нацистские прихвостни, вот как-то это все будет расписано, скорее всего, Дмитрием Анатольевичем Медведевым, и втихую начнут подбирать людей. Вот просто втихую по основным специальностям, а публично будут, естественно, все это какое-то время отрицать. Господин Путин уже начал. Ну, знаете, как обещать не означает жениться. Вот это именно тот случай.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
7: Сердца трех. Песков назвал условия для встречи Владимира Путина с Трампом и Зеленским. На фронте сейчас ад. Армия теряет на Украине на 6 тысяч военных больше, чем вербует. Встреча Владимира Путина, Трампа и Зеленского возможна, но только когда все вопросы будут решены. Такое условие озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, трехсторонний саммит может состояться исключительно для того, чтобы зафиксировать уже достигнутые договоренности. Получается своеобразный дипломатический замкнутый круг. Чтобы встретиться и договориться, сначала нужно договориться без встречи. На фоне этих заявлений Москвы в Киеве сообщили, что быстрого окончания конфликта не ждут. Руководитель офиса Зеленского, бывший глава разведки Кирилл Буданов, заявил, что Россия не готова прекращать военные действия по линии фронта, а переговоры сейчас в основном ограничиваются обменом пленных. Сейчас трехсторонний саммит действительно не выглядит реалистично, объясняет политолог Виктор Серов.
8: Формулировка Пескова означает, что Кремль пока не рассматривает встречу лидеров как площадку для поиска компромисса. Путин готов приехать, если основные вопросы будут согласованы заранее. Но проблема как раз в том, что позиции сторон по ключевым вопросам остаются слишком далекими. Поэтому такая встреча пока скорее остается политической возможностью, чем реальным планом.
7: А пока политики обсуждают условия будущей встречи, СВО продолжает перемалывать людей. Влиятельное издание The Guardian вышло с душераздирающим материалом о спецоперации. Там сообщается, что армия России сейчас набирает примерно 1000 человек в день, а ежемесячно теряет примерно на 6000 военнослужащих больше, чем удается завербовать. Это серьезный разрыв, который не позволяет армии России продолжать наступление, считает военный обозреватель Константин Ермаков.
9: 6 тысяч человек в месяц сами по себе не означают, что завтра российской армии станет неким воевать. Но здесь важна тенденция. Если потери несколько месяцев подряд превышают пополнение, численность группировки приходится поддерживать за счет резервов. А если Кремль одновременно хочет продолжать наступательные действия, потребность в людях становится еще выше. Поэтому вопрос в том, как долго нынешняя система контрактного набора сможет закрывать эту потребность.
7: Самый очевидный способ быстро получить еще несколько сотен тысяч человек – это новая волна мобилизации. Однако общество резко негативно относится к такому сценарию, и власти это знают, говорит военный обозреватель Константин Ермаков.
10: Контрактная система позволяет власти сохранять ощущение, что война касается прежде всего тех, кто сам решил туда пойти за деньги. Новая мобилизация полностью меняет эту конструкцию, потому что риск снова появляется практически в каждой семье. Именно поэтому для власти гораздо безопаснее повышать выплаты, искать иностранцев и расширять вербовку, чем еще раз объявлять массовый призыв.
7: Получается, что о мире в 2026 году сейчас не говорит никто. Поэтому вопрос теперь не только в том, когда состоится встреча трех лидеров, но и сколько еще людей понадобится России для продвижения на фронте, пока эта встреча вообще станет возможной. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
7: Гонцы Трампа, Витков и Кушнер привезут в Москву и Киев предложение о прекращении военных действий. Первая остановка в столице России. Витков и Кушнер снова летят договариваться о мире, но на этот раз Дональд Трамп прямо говорит, что в портфеле у них предложение о прекращении конфликта на Украине. Первая остановка – Москва. Затем американские переговорщики должны отправиться в Киев. Что именно они предлагают Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, Трамп пока не раскрывает, но говорит, что шансы договориться есть.
8: Они везут с собой предложение о прекращении войны, потому что я положил конец 8 войнам. Надеюсь, вы мной гордитесь. Я положил конец 8 войнам. Мне за это никто не благодарен.
7: И вот здесь самое интересное. Сначала предложение услышит Москва, а уже после встречи с Владимиром Путиным Витков и Кушнер должны приехать к Зеленскому. То есть в Киев они могут привести уже и российский ответ на предложение Трампа, говорит политолог Виктор Ларин.
10: Витков и Кушнер фактически выполняют роль челноков между двумя столицами. В Москве они услышат, на что готов Путин и что он отвергает. После этого в Киеве смогут обсуждать уже не абстрактный американский план, а конкретную российскую реакцию. Поэтому главным результатом московской встречи будет не заявление для прессы, а то, с чем американцы после нее прилетят к Зеленскому.
7: Москва косвенно уже обозначила свою позицию. Ее озвучил замглавы МИДа Сергей Рябков.
11: Американцы должны учитывать реалии на земле.
7: Сейчас между сторонами по-прежнему остаются принципиальные разногласия по территориям и условиям окончания конфликта. Украина в честь приезда переговорщиков Трампа сделала первый шаг к временной тишине. Этой ночью активность украинских сил и беспилотных систем по территории России не зафиксирована. В их ежедневном отчете нулевые показатели. Последний раз такое было еще в мае во время режима прекращения огня. И это особенно интересно на фоне предложения Зеленского взаимно прекратить удары на время поездки Виткова и Кушнера. Получается ли, что Зеленский публично демонстрирует Трампу готовность к паузе, объясняет международник Алексей Громов.
12: Для Вашингтона это очень показательный момент. Если Украина действительно воздерживается от дальних ударов, теперь американцы могут ждать аналогичного шага от России. И это уже маленькая проверка перед большими переговорами. Способны ли стороны хотя бы несколько дней соблюдать ограниченный режим тишины?
7: Отмечу, что армия России этой ночью продолжала атаковать Украину. Американская пресса отреагировала молниеносно, мол, миссия Виткофа и Кушнера начинается с довольно показательной картины. Киев предлагает тишину и этой ночью не фиксирует запусков своих дальних беспилотников. Москва удары по Украине продолжила. Трампу об этом уже доложили. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
0: Птицы 21 века. Жители Екатеринбурга сообщили, что птицы смерти долетели и в их город. Горит хаб Wildberries. Обломки дронов повредили и крупный ЖК. Дроны атаковали логистический хаб Wildberries в Екатеринбурге. Как пишут местные телеграм-каналы, один упал рядом со складами, а второй, судя по всему, был отклонен средствами радиоэлектронной борьбы и попал в жилой дом. Ранее сообщалось, что Екатеринбург оказался под атакой беспилотников. В Свердловской области была объявлена беспилотная опасность. В Екатеринбурге после атаки беспилотников повреждена многоэтажка ЖК «Утес», отмечают местные жители. Они публикуют фото и видео поврежденного дома на улице Гаршина в Чкаловском районе Екатеринбурга.
13: А что-то такое ощущение, что вот в том доме в окне, а что понять не могу. Вообще бахнуло-то нормально.
14: Вот в этот дом прилетела на Гаршина.
15: А к нам прилетела птичка. Вот сюда вот. Уебал. Соседний дом.
0: Местные журналисты отмечают, что Екатеринбурге, самом большом городе Урала с населением свыше 1,5 миллиона жителей, нужно привести в порядок большую часть из более чем 400 находящихся в ведении Росимущества укрытий. А денег на ремонт бомбоубежищ нет. Аналогичная ситуация во многих крупных городах России. Вся проблема в острой нехватке денег в региональных бюджетах. В Росимуществе заявляют, что на ремонт городских бомбоубежищ финансирование отсутствует. При этом после начала СВО Владимир Путин поручил проверить и отремонтировать бомбоубежище по всей стране, отмечают активисты.
16: На это выделили миллионы бюджетных средств. Однако большинство укрытий, которые по закону должны обслуживаться местными властями, оказались в аварийном состоянии. Некоторые помещения и вовсе сданы в аренду, забетонированы или закрыты.
0: В последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регионы России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
17: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
0: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Новость недели.
7: Это не закончится никогда. Глава Минтранса призвал россиян в ближайшие годы потерпеть перебои в работе аэропортов из-за дронов.
18: Мы в Краснодаре не можем выехать из России. Посмотрите, аэропорт переполнен, рейсы задерживаются с утра и отменяются. Посмотрим, когда мы вылетим.
7: Похоже, как и очереди за бензином, опоздания и отмены авиарейсов в России теперь станут вариантом нормы. Глава Минтранса Андрей Никитин призвал россиян быть готовыми к периодическим закрытиям аэропортов из-за налетов беспилотников.
10: Мы однозначно справимся с этим в ближайшие годы.
7: То есть речь уже не о нескольких сложных месяцах, а о годах. Что это означает для российской авиации, объясняет авиационный эксперт Вадим Серов.
12: Каждое закрытие аэропорта запускает цепочку проблем. Самолеты задерживаются или уходят на запасные аэродромы. Экипажи выбиваются из графика. Пассажиров приходится пересаживать. И даже после открытия воздушного пространства последствия могут ощущаться еще несколько часов.
7: Но беспилотники оказались не единственной проблемой. Никитин впервые признал, что ситуация с авиационным топливом тоже не идеальна. По его словам, сложности есть и еще могут возникать. То есть Минтранс фактически признал непростую ситуацию, а значит, на самом деле она еще хуже, говорит экономист Антон Жуков.
19: Для авиакомпаний топливо является одной из основных статей расходов. Если возникают перебои или растет его стоимость, это увеличивает себестоимость перевозок. Поэтому одновременные проблемы с закрытием аэропортов и топливом создают для отрасли уже двойную нагрузку.
7: А Киев тем временем прямо предупреждает, что российское небо становится опаснее для гражданской авиации. Зеленский отдельно назвал Москву, Петербург и другие крупные города. Украина также уведомила об этом Международную организацию гражданской авиации. Насколько сильно дальние дроны могут изменить работу российской авиации, объясняет эксперт по безопасности Денис Артемьев.
20: Гражданская авиация не может работать по принципу «возможно, дрон не прилетит». Если существует реальная угроза, аэропорт обязан ограничивать полеты. Поэтому даже небольшое количество беспилотников способно нарушить расписание для тысяч пассажиров. И полностью избежать таких сбоев при регулярных атаках крайне сложно.
7: Так что министр транспорта, возможно, сказал сегодня больше, чем собирался. Россиянам уже предлагают привыкать не к временным неудобствам, а к новой реальности. Закрытые аэропорты, задержанные рейсы и проблемы с топливом. И ключевая здесь фраза «в ближайшие годы». Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
21: Всем привет! Это разбор дня. В российском бюджете образовалась дыра почти в 6,5 триллионов рублей. Чтобы ее закрыть, государство занимает деньги и обещает вернуть их с процентами. Только в этом году проценты обойдутся примерно в 4 триллиона. Это больше федеральных расходов на образование и здравоохранение вместе. Сегодня разберемся, как военные траты превращаются в государственный долг и почему оплачивать его придется еще много лет.
22: Слушай, ну цифры, конечно, звучат пугающе. Но если послушать официальное заявление, там транслируется, скажем так, абсолютное спокойствие. Главный аргумент чиновников всегда строится на одном факте.
21: Да, про отношение долга к ВВП.
22: Именно. Государственный долг России по отношению к размеру экономики все еще крайне мал. Особенно, ну, если сравнивать с другими крупными экономиками, которые десятилетиями существуют с колоссальной долговой нагрузкой. Логичный вопрос возникает, если сам по себе долг относительно небольшой, может быть, паниковать и правда рано?
21: Вот этот аргумент, он отлично работает на бумаге. И в публичных выступлениях тоже. Если смотреть исключительно на объем долга в вакууме, все действительно кажется под контролем. Стоит посмотреть на свежие данные. За период с января по июль 2026 года реальный дефицит бюджета составил 6,455 тысячных триллиона рублей. И это только по предварительным оценкам Министерства финансов.
22: Стоп, подожди. 6 с лишним триллиона всего за 7 месяцев?
21: Угу.
22: А какой дефицит вообще закладывался в закон о бюджете на весь текущий год?
21: Изначально законом планировалась дыра лишь в 3,786 тысячных триллиона рублей на все 12 месяцев.
22: То есть план превышен на 2 с лишним триллиона всего за 7 месяцев?
21: Это огромный кассовый разрыв. Его просто невозможно списать на какую-то мелкую техническую погрешность или сезонные колебания. И вот тут как раз всплывает парадокс небольшого долга, о котором говорят чиновники. Небольшой долг совершенно не означает дешевый долг.
22: То есть важна не только сама сумма, которую взяли в долг, но и...
21: И условия, на которых это сделано. Абсолютно. Можно быть должным банку 1 миллион рублей под 5% годовых, а можно взять 500 000 под 20%.
22: Ну да, вроде бы во втором случае общая сумма долга в два раза меньше.
21: Верно, но ежемесячный платеж при ставке в 20% будет душить бюджет гораздо сильнее. Из-за разгона инфляции в стране Центральный банк вынужден держать очень высокую ключевую ставку. Это делает любые новые государственные займы, невероятно дорогими. Динамика показательна. Если в 2021 году доля расходов на проценты составляла примерно 4,4% от всех федеральных трат, то в 2026 году этот показатель должен составить уже около 8,8%. Доля просто удвоилась за несколько лет.
22: Хорошо, раз долг становится таким дорогим в обслуживании, почему не изменить подход? Любой нормальный финансовый менеджер в такой ситуации скажет, мол, кредиты слишком дорогие, давайте просто урежем часть расходов и перестанем занимать на кабальных условиях. Почему этот механизм не работает на государственном уровне?
21: Причина кроется в жестких бюджетных приоритетах. Есть статьи расходов, которые власть считает абсолютно неприкосновенными. В 2026 году на национальную оборону предусмотрено около 12,9 триллиона рублей.
22: Внушительно.
21: Да, а если добавить к этому весь силовой блок, безопасность, правоохранительные органы, общая сумма достигает 16,8 триллиона. Это так называемые защищенные статьи. Они просто не идут под нож при оптимизации.
22: Но здесь возникает логическое противоречие. Государство ведь занимает деньги на финансовом рынке не конкретно под военные статьи. Облигации выпускаются для покрытия общего дефицита, а не для покупки конкретной партии снарядов.
21: Верно. Бюджет функционирует как огромный общий кошелек. Невозможно достать конкретную купюру, полученную от продажи гособлигаций, и сказать, мол, эта бумажка пошла на ремонт танка, а вот эта на зарплату учителю.
22: Ну да, деньги не окрашены.
21: Займы закрывают общий разрыв между всеми поступающими доходами и всеми утвержденными расходами. Возьмем для примера обычную семью, которая стабильно тратила 100 рублей в месяц. И вдруг семье выставляют новый обязательный счет на 30 рублей, от которого отказаться нельзя.
22: Семья понимает, что денег не хватает. Идет в банк, берет кредит и потом рассказывает соседям, что эти деньги пошли на покупку продуктов и оплату коммунальных услуг.
21: Вот именно. Формально они даже не врут, потому что все деньги смешались на одном карточном счете. Но суть в другом. Без этого нового обязательного счета на 30 рублей никакой кредит этой семье просто бы не понадобился. В масштабах государства происходит то же самое.
22: Поскольку военные контракты уже подписаны, заводы работают, и отменить эти обязательства в середине года невозможно, под нож идут более гибкие гражданские статьи.
21: Значит, финансовое давление переносится на инфраструктуру, социальные программы и, в конечном итоге, на само обслуживание долга. Получается, текущие военные траты цементируются в виде финансовых обязательств на годы вперед. И даже если через 5 лет обществу остро понадобятся новые поликлиники и современные дороги, деньги все равно придется отдавать за старые долги. И здесь стоит подробно разобрать саму механику того, как государство физически изымает эти деньги, когда налоговых поступлений не хватает. Основной инструмент в России – это облигации федерального займа, или сокращенно ОФЗ. Технически это выглядит так. Государство выпускает долговую расписку. Оно просит дать деньги прямо сейчас. Взамен обещает регулярно выплачивать проценты, это называется купонный доход, а в заранее назначенную дату вернуть основную сумму долга.
22: И кто их покупает?
21: Главные покупатели этих бумаг на рынке – это крупные российские банки.
22: И тут многие могут сказать, покупают банки эти государственные облигации, и что с того? Деньги же никуда не исчезают, они остаются внутри страны, финансовая система продолжает работать. На первый взгляд все выглядит как обычный круговорот средств в экономике. В чем конкретно заключается негативный эффект для реальной жизни?
21: Этот эффект экономисты называют вытеснением. Проблема кроется в острой конкуренции за деньги. Как уже упоминалось, высокая ключевая ставка делает ОФЗ супервыгодным инструментом. Банку, который управляет деньгами вкладчиков, нужно решить, кому выдать кредит. И тут перед ним выбор.
22: Так.
21: С одной стороны, государство, которое предлагает гарантированно высокий процент, и риск невозврата по рублевым бумагам считается нулевым. С другой стороны, реальный сектор экономики. Какой-нибудь машиностроительный завод, крупная пекарня или транспортная компания, которым нужны деньги на расширение.
22: Ну, выбор банка тут очевиден. Зачем кредитовать пекарню? Кредит бизнесу требует тщательной проверки, оценки рисков, постоянного мониторинга отчетности. Предприятие всегда может разориться из-за конкуренции или падения спроса. А государственные облигации – это максимально ленивый и безопасный заработок.
21: Совершенно верно. В итоге государство становится главным пылесосом, высасывающим свободную ликвидность с рынка. Бизнес, которому жизненно необходимы деньги на модернизацию станков, закупку сырья или строительство новых цехов, остается ни с чем. Или, точнее, перед очень жестким выбором.
22: Компании либо вынуждены соглашаться на кредиты под совершенно сумасшедшие проценты, чтобы банк хоть как-то согласился рискнуть, либо они вообще отказываются от любых планов по развитию.
21: И оба сценария плохи. Если бизнес берет дорогой кредит, он неизбежно закладывает эти проценты в конечную стоимость своих товаров или услуг. Потребитель видит рост цен в магазине.
22: Да уж.
21: А если бизнес отказывается от развития, экономика начинает тормозить. Не создаются новые рабочие места, не увеличивается выпуск продукции, налоговая база сжимается. Из-за этого бюджет получает еще меньше доходов от налогов. Что делает государство в ответ?
22: Снова идет на финансовый рынок и занимает еще больше денег. Круг замыкается.
21: Именно.
22: Возвращаясь к цифрам, куда физически направляются те деньги, которые бюджет тратит на выплату процентов? И главное, что общество получает взамен этих колоссальных сумм?
21: Это ключевой вопрос. Главная цифра здесь – 3,9 триллиона рублей. Именно столько, согласно расчетам, уйдет только на обслуживание государственного долга в 2026 году. Важно подчеркнуть, речь идет исключительно о процентах.
22: То есть основная сумма долга при этом никуда не девается?
21: Да, ее тоже когда-то придется возвращать или перекрывать новыми займами.
22: Почти 4 триллиона просто за право пользоваться чужими деньгами. В отрыве от контекста это просто абстрактная величина. Но если сопоставить ее с другими тратами федерального бюджета, масштаб ситуации становится предельно ясным.
21: Стоит сопоставить, да. На образование в федеральном бюджете предусмотрено около 1,74 триллиона рублей. На все здравоохранения около 1,88 триллиона.
22: То есть вместе это где-то...
21: Примерно 3,62 триллиона рублей. Проценты по государственному долгу обходятся казне приблизительно на 280 миллиардов рублей дороже, чем федеральные расходы на образование и здравоохранение вместе взяты.
22: Это поразительно. И самое главное отличие заключается в результате. Проценты, в отличие от реальных инвестиций в инфраструктуру, не оставляют после себя совершенно никаких материальных благ.
21: В этом и заключается суть проблемы. Когда бюджет тратит триллион рублей на строительство новой высокоскоростной железной дороги, после этого в стране остаются рельсы, станции, новая логистическая инфраструктура, которая служит десятилетиями. Когда триллион идет на здравоохранение, остаются новые больничные корпуса, закупленные аппараты МРТ, лаборатории.
22: А выплаченный инвесторам триллион по купонам не оставляет после себя ровным счетом ничего.
21: Абсолютно ничего. Процентный платеж не вылечит пациента, не научит ребенка, не построит мост. Он оставляет государству лишь репутацию надежного должника.
22: В таком случае напрашивается провокационный вопрос. Если эти выплаты настолько обременяют систему, нельзя ли просто отказаться платить эти проценты? Ну, объявить мораторий, заморозить выплаты по ОФЗ и направить эти высвободившиеся 4 триллиона рублей на социальные нужды, на поддержку экономики?
21: Это катастрофический сценарий.
22: Даже так?
21: Конечно, за ним последует мгновенный обвал доверия к государственной финансовой системе, любые новые займы станут абсолютно невозможными, банки окажутся с обесцененными бумагами на балансе, что вызовет тяжелейший финансовый кризис. В экономике проценты – это так называемый жесткий расход. Капитальный ремонт поликлиники можно отложить на 3 года. Закупку новых автобусов для автопарка можно перенести на следующий бюджетный цикл.
22: А выплату по государственной облигации отложить нельзя. Понятно. Раз отказаться от уплаты долга физически нельзя, возникает другой вопрос. Откуда государство возьмет доходы на эти колоссальные выплаты в ближайшем будущем? Очевидно, что нефтегазовых сверхдоходов на все не хватит.
21: Процесс поиска новых доходов уже идет полным ходом. Например, с 2026 года ставка налога на добавленную стоимость, НДС, планируется повысить с 20 до 22%.
22: Знаешь, для многих НДС звучит как просто бухгалтерский термин, который касается только предпринимателей. Но по факту это налог, который спрятан в чеке абсолютно каждого магазина. Формально его перечисляет в бюджет бизнес, но фактически он полностью до копейки ложится на плечи конечных покупателей.
21: Именно так обычный человек не получает в почтовый ящик отдельную квитанцию с надписью «Взнос на покрытие дефицита государственного бюджета». Он просто приходит в супермаркет и замечает, что его привычная еженедельная корзина продуктов стала заметно дороже. Государственный долг всего лишь переносит момент оплаты, но никак его не отменяет. Рано или поздно всегда требуются новые налоги или более высокие сборы.
22: И здесь многие задаются вопросом, почему власть не может пойти более простым и безболезненным путем? Если бюджету не хватает рублей на выплаты, почему бы просто не включить печатный станок и не напечатать нужную сумму? У Центрального банка ведь есть такая возможность.
21: Технически запустить эмиссию, конечно, можно, но экономика так не работает. От появления миллиарда свеженапечатанных купюр в стране не появляется больше квалифицированных врачей, новых станков на заводах, построенных квартир или литров топлива. Денежная масса увеличивается, а количество реальных товаров и услуг остается прежним. Это неизбежно разгоняет инфляцию.
22: Которая, по сути, действует как дополнительный и крайне несправедливый налог на самых бедных граждан.
21: Человек смотрит на свой банковский счет и видит там ту же самую сумму, что и месяц назад. Но купить на нее он может критически меньше. Почему это бьет по бедным? Богатый человек всегда защитит свои капиталы. Он купит недвижимость, которая дорожает вместе с инфляцией, переведет активы в твердую валюту, купит акции компаний. У него есть маневр.
22: А человек с фиксированной зарплатой, бюджетник или пенсионер, лишен этой защиты.
21: Да, он просто вынужден сокращать покупки качественных продуктов питания и экономить на базовых потребностях. Именно поэтому финансовые власти до последнего стараются избегать прямой эмиссии.
22: Хорошо. Допустим, как на самом деле рост этого триллионного долга отражается на совершенно обычной семье?
21: Семья, сама того не замечая, платит за этот государственный долг трижды. Первый раз выступая как покупатель. Рост цен из-за инфляции и повышение НДС до 22% незаметно вынимают деньги из кошелька при абсолютно каждом походе в магазин. Второй раз семья платит как заемщик. Дорогой государственный долг тянет за собой все рыночные ставки в банковском секторе. Для семьи это означает заградительные, невыполнимые условия по рыночной ипотеке и потребительским кредитам.
22: И третий раз семья расплачивается уже как получатель государственных услуг, ежедневно сталкиваясь с изношенной коммунальной инфраструктурой, старыми автобусами на маршрутах и нехваткой современного оборудования в детских поликлиниках.
21: У одного человека вдруг неподъемно вырос ежемесячный платеж по кредиту. У другого в городе закрылась программа благоустройства дворов. У третьего резко подорожали базовые продукты питания. Каждое из этих событий по отдельности воспринимается человеком как частная неудача или локальная проблема. Но детальный анализ структуры государственного бюджета показывает, что все эти отдельные повседневные истории жестко связаны одним общим выбором приоритетов наверху.
22: Выходит, что разговоры чиновников о некритичном дефиците по отношению к ВВП просто маскируют главную проблему. Запас прочности в виде низкого долга нужен экономике для того, чтобы иметь возможность пережить внезапный внешний шок. Он не предназначен для того, чтобы перестать считать цену принимаемых финансовых решений. Важен не только тот гипотетический момент в будущем, когда долг математически станет критическим, но и все те долгие годы до него, когда процентные выплаты медленно, но верно вытесняют из бюджета полезные социальные траты.
21: Каждый новый государственный займ сегодня лишь закрывает старую дыру, а следующий годовой бюджет получает новый обязательный купон к оплате. Эта система работает тихо, без громких сбоев. Просто 2% добавляются к налогу, несколько пунктов к кредитной ставке, а строительство новой шконы откладывается на неопределенный срок. Главный вопрос не в том, может ли российское государство еще занять на рынке.
22: Да, очевидно, что банки дадут деньги.
21: Главный вопрос, ради чего происходят эти масштабные заимствования и какие возможности навсегда теряет следующий бюджет. Если долг стремительно увеличивается, его обслуживание съедает огромную долю будущих доходов, а качество образования и медицины при этом не улучшается, то спокойные сравнения с чужими мировыми экономиками теряют всякий практический смысл. И здесь стоит серьезно задуматься. Когда стране острее всего понадобятся ресурсы на восстановление, модернизацию и созидание, не окажутся ли все будущие налоговые доходы уже заранее обещаны владельцам старых долговых расписок? В итоге занять деньги действительно можно быстро. Гораздо дольше приходится расплачиваться. Сначала государство направляет огромные суммы на войну, затем закрывает бюджетную дыру новыми займами, а после годами отдает проценты из налогов граждан и бизнеса. Эти платежи не построят больницу, не отремонтируют школу и не запустят автобусный маршрут. Они лишь закроют счета за уже потраченные деньги. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
1: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
2: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
3: Категория «Д» теперь это годен? Владимир Путин поддержал идею военкора подобного привлекать к защите предприятий от дронов мужчин с категорией «Д». Эта категория означает, что гражданин не годен к воинской службе по состоянию здоровья, но теперь таким людям с тяжелыми увечьями все-таки придется служить, пока в тыловых частях, защищая всевозможные объекты от беспилотников. С такой инициативой выступил военкор и кандидат в депутаты Госдумы от «Единой России» Евгений Поддубный в разговоре с президентом. Владимир Путин идею тут же поддержал.
4: Бойцы, которые получили ранения, получили категорию «Д». Понятно, что это тяжелая категория. Но бывают такие случаи, когда, несмотря на то, что категорию «Д» очень редко пересматривают, люди способны выполнять задачи, например, в региональных подразделениях, в региональных базах по обороне неба, по уничтожению беспилотников. Очень просят в виде исключения разрешить служить в региональных составляющих, которые обороняют объекты от беспилотников, если возможно рассмотреть такую просьбу.
23: Жень, сразу же поддержим.
4: Спасибо большое.
3: Юристы говорят, если норму узаконят, это будет правовая уловка, чтобы удерживать в армии даже сильно покалеченных бойцов и не отпускать их на законную ветеранскую пенсию. Пока что с категорией «Д» из армии увольняют, хотя и это только в теории. В редакцию приходит все больше жалоб бойцов о том, что даже с тяжелыми увечьями бойцам не позволяют уволиться со службы и до последнего эксплуатируют на поле боя. Такова история. История Артура, проходящего службу в 59-м гвардейском танковом полку.
24: Получил ранение тяжелое. Больше года пролечился в Москве. Потом, по истечению реабилитационного времени, отправили по месту службы проходить в ВВК. Была поставлена В с красной печатью. Мол, да, утверждено, В красная, годен в военное время в тыловых районах. Они видят это, то, что пришла бумага, и отправляют меня в подразделение, в мое штурмовое, с метрота, на коляске, с больными ногами. Привозят туда, нас начинают отправлять в штурма. Причем штурма на коляске уже меня хотели отправлять.
3: И это несмотря на то, что у Артура были все документы о прохождении ВВК на руках. Покалеченным парням, которые были вместе с ним, вообще не повезло. Они военно-врачебную комиссию пройти не успели, и их отправили прямиком в штурм.
24: Я показываю документы, говорю, я вообще даже здесь находиться не должен. Показываю документы, им все равно, типа там приедете, разберетесь. Нас было около 10 человек, ребята больше половины из госпиталей приехали. У них даже ВВК не пройдено, у них написано пройти ВВК, а их хотят вместе со мной всех отправить туда.
3: Наличие документов у Артура в конце концов сыграло свою роль. Его товарищи, по несчастью, таки отправили в штурм. Из 9 человек не вернулся никто. Артура же отправили в медроту, где он вот уже год находится в отвратительных условиях, без должной медицинской помощи, и его здоровье стремительно ухудшается.
24: Я дома не был. Мне никто не давал ни отпуска, ничего. Я просто уже физически, как человек, я не говорю то, что морально не хочу. Морально много кто не хочет, но приходится делать нашу работу. Но я не могу уже, здоровья не хватает у меня, уже здоровья нету. Я говорю, зачем я тут вообще нужен, с ногой с больной, я не ходить не могу, не могу передвигаться.
3: Получается, солдат в инвалидном кресле отдает долг родине до последнего. Если узаконят норму, при которой даже с категории «Д» не будут списывать из армии, ситуация для многих бойцов станет весьма печальной, говорят эксперты, потому что вместо заслуженной ветеранской пенсии и отдыха они будут служить до последнего вздоха. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
21: Всем привет! Это подкаст «Разбор дня», где мы коротко и по делу раскладываем то, что действительно влияет на повседневную жизнь. И сегодня у нас тема, о которой не очень любят говорить громко, но ее на себе уже чувствует буквально каждый. Регионы включают режим жесткой экономии. Смотрите, внешне все может казаться привычным, но прямо сейчас под нож тихо пускают самое базовое. В регионах урезают финансирование больниц и закупок лекарств, замораживают стройки дорог и ремонт мостов. Программу модернизации ЖКХ застревают, а потом мы удивляемся авариям зимой. Урезаются гранты на науку, тормозят экопроекты, а малый бизнес остается один на один со ставками по кредитам. Почему здоровье подождет, а коммуналка и дороги уходят на второй план, попробуем разобраться.
5: Да, привет. Ситуация действительно парадоксальная. Знаешь, это очень напоминает историю с автомобилем в автосервисе.
21: С автомобилем? В каком смысле?
5: Ну, представь. Двигатель стучит, все скрипит, машине явно нужен серьезный ремонт. А механик вместо того, чтобы поменять масло или перебрать поршни, просто берет и включает радио на полную громкость.
21: То есть звук просто перебивает стук мотора?
5: Именно. Внешне машина блестит, она даже выезжает за ворота сервиса. Но внутри двигатель прямо сейчас стирает сам себя в металлическую стружку. Вот эта аналогия идеально описывает то, что происходит с региональными бюджетами в России.
21: И самое интересное, что процесс-то абсолютно скрытый. Никто не выходит к микрофону с заявлением, мол, все, мосты больше не ремонтируем.
5: Конечно, нет. Принимаются сотни таких, знаешь, мелких бюрократических решений. Откладываются закупки лекарств, режется финансирование больниц.
21: Вот предлагаю с больницы начать. Это самая чувствительная сфера. Если посмотреть со стороны, иллюзия нормальности абсолютная.
5: Свет в окнах горит, двери открыты.
21: Да, регистратура работает, врачи на местах.
5: Внешне да. Но внутри финансовый механизм уже дает серьезный сбой. В условиях дефицита региональные власти просто, ну скажем так, переносят финансовое бремя на фонды обязательного медицинского страхования.
21: На те самые фонды ОМС?
5: Да, на них.
21: Так, подожди, разве больницы и так не финансируются из ОМС? В чем тогда перенос?
5: В идеальной модели, да, финансируются. Больница получает деньги за каждого вылеченного пациента по определенному тарифу. Но проблема в том, что эти тарифы часто вообще не покрывают реальных расходов.
21: Особенно сейчас, когда расходные материалы так резко подорожали.
5: Вот. Возникает так называемый структурный дефицит. Грубо говоря, размер кошелька системы здравоохранения фундаментально меньше, чем список обязательных покупок.
21: И когда в региональном бюджете нет свободных денег, чтобы это перекрыть...
5: Включается режим тотальной экономии.
21: И первое, что идет под нож, это стройки. Капитальные вложения. Я видела поразительную статистику. Возведение новых поликлиник и амбулаторий замораживается на стадиях 40 или даже 60% готовности.
5: Потому что построить бетонную коробку – это только часть дела. Туда же нужно закупить сложное оборудование, подвести коммуникации, нанять штат.
21: А регионы понимают, что просто не потянут дальнейшее содержание этих объектов.
5: Совершенно верно. Стройки встают. Недостроя стоят под открытым небом и просто разрушаются.
21: Слушай, а что с кадрами? Фонд оплаты труда – это же гигантская статья расходов в медицине.
5: Тут применяется тактика так называемого незамещения. Если узкий специалист увольняется или уходит на пенсию, его ставку часто просто не спешат заполнять.
21: Получается, нагрузку перекидывают на оставшихся врачей?
5: Да, ее дробят или распределяют. Нагрузка на одного терапевта или хирурга возрастает колоссально. Врач выгорает, время на осмотр падает до минимума.
21: А значит, страдает качество диагностики.
5: Естественно. И вот тут Министерство здравоохранения на местах включает еще один хитрый механизм.
21: Какой?
22: Массовый перевод пациентов с круглосуточных коек на так называемые дневные стационары.
21: О, звучит, кстати, неплохо, очень по-современному.
22: Да-да, аргументация именно такая.
21: Но серьезно, зачем лежать в палате просто так? Пришел, получил свою капельницу или уколы и пошел домой в комфортную обстановку. Разве не удобно?
22: Для жителей мегаполиса с клиникой в двух остановках метро, да, удобно. Но давай взглянем на реальную географию. Представь сельского жителя или человека из небольшого поселка.
21: Так.
22: Обычная районная больница может находиться километрах в 30, а то и 50 от его дома.
21: Ого. То есть больному человеку нужно каждый день ездить туда-обратно просто ради двухчасовой капельницы?
22: Именно. Автобусы ходят редко, такси стоит огромных денег. Для такого пациента эти ежедневные поездки превращаются в непреодолимый физический и финансовый барьер.
21: Получается, за красивым термином скрывается фактически отказ в лечении.
22: Да. Плановое лечение для огромной категории людей просто становится недоступным.
21: Это очень жестко. Но если мы заговорили о лечении, нельзя обойти стороной диагностику и препараты. Ожидание планового МРТ или КТ во многих регионах выросло с 14 дней до 3-4 месяцев.
22: Это прямое следствие двух факторов. Первый – урезанное финансирование. Бюджеты на обслуживание оборудования сокращены почти на треть.
21: А второй фактор, видимо, технический. Оборудование-то импортное.
22: Точно. Из-за нарушения логистики детали идут.

0: растянется на десятилетия.
1: То есть весь транзитный грузовой поток
0: идет прямо через городские улицы. Да, тяжелые фуры уничтожают асфальт, который на такую нагрузку вообще не рассчитан. Колеи, ямы, разрушение основания.
1: Слушай, но я же вижу строительную технику. Летом везде перекрывают полосы, кладут свежие заплатки. Нельзя сказать, что дороги совсем забросили.
0: А вот это и есть знаменитая ловушка ямочного ремонта. Смотри, как это работает технически. Полноценная замена полотна служит 8-10 лет. Но это дорого.
1: А ямочный ремонт дешево и сердито.
0: Сиюминутно, да. Вырезали квадрат, залили битумом, положили асфальт. Но физику не обмануть. Швы не герметичны.
1: Туда попадает вода?
0: Да, ночью она замерзает, расширяется и буквально разрывает дорогу изнутри. Срок службы такой заплатки падает до 1, но максимум 2 лет.
1: То есть регионы обрекают себя на бесконечный цикл ежегодного латания одних и тех же дыр?
0: Именно. При этом материалы, щебень, битум подорожали процентов на 30-50. Сметы не индексируются, и подрядчики просто массово банкротятся.
1: И ровно этот же разрушительный эффект перекидывается на сферы ЖКХ. Трубы, отопление, водоснабжение. Износ сетей достигает безумных 60-70%.
0: Чтобы система просто не деградировала, нужно менять около 5% сетей в год.
1: А по факту меняют 1-1,5%. Субсидии на модернизацию урезаны на треть. Знаешь, что поражает больше всего? Потери ресурса.
0: Дай угадаю. Утечки в землю?
1: Да. Пока вода идет от станции до жилого дома, в землю утекает от 30 до 40% объема. Города буквально отапливают улицы.
0: Это колоссальная неэффективность. И тут всегда возникает логичный вопрос. Почему нельзя просто поднять тарифы до экономически обоснованного уровня?
1: Потому что есть жесткий потолок. Платежеспособность людей исчерпана. Подними тариф на 40%, и что произойдет?
0: Резкий рост неплатежей.
1: Абсолютно. Люди просто не смогут платить. Возникнет взрывной рост задолженности.
0: А для ресурсоснабжающей компании это означает кассовый разрыв. Деньги нужны прямо сейчас на уголь и зарплаты, а от населения они не поступили.
1: И в итоге летний плановый ремонт отменяется. Трубы оставляют как есть. А зимой в минус 20 они предсказуемо лопаются.
0: И вот тут экономия оборачивается катастрофой. Аварийные работы в мерзлом грунте обходятся в 3-4 раза дороже планового ремонта.
1: Бюджет тратит эти деньги, но уже с нулевой эффективностью. Но слушай, если прорванные трубы – это проблема сегодняшнего дня, то есть сферы, где экономия – это буквально кража у будущих поколений.
0: Ты про образование и науку.
1: Да, и экологию. Это настоящая заморозка будущего. Давай взглянем на школы. Строительство новых зданий приостановлено.
0: Итог – переуплотнение. В мегаполисах классы по 35, а то и 40 учеников становятся нормой.
1: Какое качество знаний можно дать 40 детям за 45 минут? Это профанация. А дальше эти дети идут в вузы.
0: А там финансирование фундаментальной науки сокращено на 30-40%. Закупка современных приборов и реактивов для лабораторий упала почти наполовину.
1: Я часто слышу аргумент от чиновников-прагматиков. Мол, бюджет трещит по швам, а фундаментальная наука – это изучение каких-нибудь свойств полимеров.
0: То есть быстрых денег не принесет?
1: Да, не завтра, не через год. Поэтому логично в кризис резать именно гранты на долгосрочные исследования.
0: Звучит логично с точки зрения бухгалтерии, но последствия катастрофичны. Наука так не работает. Нет грантов – нет расходников. Исследования просто останавливаются.
1: И молодые ученые уходят.
0: Да, либо в коммерческий сектор, либо уезжают туда, где лаборатории финансируются.
1: А это разрыв преемственности. Профессору некому передать опыт, школа умирает.
0: И этот интеллектуальный капитал потом не восстановить даже за огромные деньги. К тому же добавляется изоляция от международных баз данных. Без обмена опытом исследователи варятся в собственном соку.
1: Экология идет по тому же пути. Глобальная программа «Чистый воздух» отложена на срок от 3 до 5 лет.
0: Строительство мусороперерабатывающих комплексов тоже срезано процентов на 40.
1: А знаешь, какой самый потрясающий пример ложной экономии? Лесоустройство. Расходы сокращены на 28%. Увольняют лесничих.
0: Тех самых людей, которые патрулируют территории и предотвращают незаконные вырубки.
1: Да. То есть сэкономили копейки на зарплате лесничего сегодня?
0: А завтра из-за непотушенного костра возникает гигантский лесной пожар в тайге. И на его тушение, на авиацию, регион сожжет в 1000 раз.

0: больше денег.
1: Классическое «скупой платит дважды». Слушай, а может ли частный бизнес подхватить это падающее знамя, компенсировать этот провал?
0: Нет. Бизнес тоже зажат в жесточайшие тиски. Посмотри на ставки по коммерческим кредитам – 22-25% годовых.
1: При такой стоимости денег любое долгосрочное инвестирование теряет смысл. Какая рентабельность должна быть у завода, чтобы отбивать 25% годовых?
0: Это нереально. А программы льготного государственного субсидирования, на которых многие держались, урезаны наполовину.
1: Получается, предприятие переходит из режима развития в режим выживания.
0: Оптимизируют издержки, сокращают персонал и, что самое опасное, массово уходят в серую зону. Зарплаты в конвертах снова возвращаются.
1: А пока бизнес выживает, для простых людей включается режим так называемой скрытой оптимизации социальной поддержки.
0: Вот этот термин требует детального пояснения. Что значит скрытая оптимизация? Законы ведь никто не отменяет.
1: Так менять закон значит спровоцировать социальный взрыв.
0: Конечно. Выплаты пенсионерам, пособиям, многодетным – все это формально остается. Меняется механика доступа к деньгам.
1: Вводятся сложнейшие фильтры нуждаемости.
0: Да. Вот представь, многодетная семья годами получала пособие. Подают документы в этом году, и внезапно приходит отказ.
1: И почему?
0: А потому что по базам данных на бабушку зарегистрирована 20-летняя машина, которая уже вросла в землю на даче. Все, имущественный ценз не пройден.
1: Или есть крошечная доля в старом деревянном доме в деревне. Излишек недвижимости – отказ.
0: Или просто справка из бухгалтерии заполнена не по той форме. Бюрократические барьеры выстраиваются так, чтобы человек сам бросил попытки получить эти деньги.
1: Формально льгота сохраняется, но фактически получатели становятся в разы меньше. Плюс отказ от опережающей индексации.
0: Да, если пособие индексируется на 4%, а реальная инфляция 15%, то инфляция просто съедает эти деньги.
1: Оптимизируют и саму инфраструктуру помощи. Несколько небольших реабилитационных центров сливают в один Дриганский, сокращают специалистов.
0: И очереди на получение помощи растягиваются на месяцы. Самое парадоксальное, что даже при такой тотальной экономии регионы все равно не сводят концы с концами.
1: Им приходится брать те самые дорогие коммерческие кредиты, чтобы платить зарплаты бюджетникам.
0: Да, регионы попадают в настоящую долговую спираль. Берут новый кредит, чтобы погасить старый. Долговое бремя растет. Инвестиции равны нулю.
1: И это бьет по демографии. Пространственное неравенство усиливается. Люди видят деградацию инфраструктуры, видят разбитые дороги и закрывающиеся больницы.
0: И они голосуют ногами. Происходит массовый отток активного населения в несколько крупнейших мегаполисов.
1: Онищающие регионы лишаются главного ресурса для восстановления людей. Вся система работает на износ.
0: Запас прочности истощается прямо на глазах.
1: Ну что ж, главный вывод сегодняшнего разбора – экономика столкнулась с опасным накопительным эффектом. Когда регионы латают дыры за счет больниц, школ, сетей ЖКХ и дорог, получается сиюминутные выгоды, но создается огромный долг на будущее. Замороженный ремонт трубы сегодня – это масштабная авария через пару лет, ликвидация которой обойдется в 3 раза дороже. Урезанные гранты и уволившиеся из поликлиник врачи – это потеря человеческого капитала, который невозможно восполнить за один день никакими дотациями. Происходит фактическая замена долгосрочного развития на решение сиюминутных бюджетных проблем. Анализ ситуации продолжается. Это был подкаст «Разбор дня». До связи в следующем выпуске.
2: Последние 7 дней. Ужас недели.
3: Черная мобилизация. Чтобы заставить подписать контракт на СВО, пензенца душили пакетом прямо в военкомате. Рассказываем, чем закончилась история. Днем на улице Складской мужчины в гражданской одежде забрали 2 жителей Пензы – Андрея Белянина и Сергея Киреева. Родственники сразу же подключили к процессу поиска мужчин юристов. Белянина удалось вернуть домой, а с Киреевым оказалось все сложнее, рассказывают родственники.
4: Его душили пакетом. Мы вызвали скорую, которую долгое время не пускали на территорию. В итоге с помощью медиков Сергея удалось пока вытащить из военкомата.
3: В больнице выяснилось, что Сергей Киреев под давлением уже подписал контракт. Адвокаты сейчас работают над этим вопросом, но признаются, что шансов аннулировать подпись мало. Облавы на улицах – это один из способов пополнить ряды армии без объявления официальной мобилизации. Еще один способ – хоть как-то закрыть дыры на фронте – солдаты-срочники. Их тоже повсеместно отправляют подписывать контракты. Только за 3 летних месяца военные юристы получили минимум 50 обращений о принуждении подписать контракт. Об одном из таких случаев рассказала мать срочника из Ростовской области.
5: Командир, Радайкин Андрей Николаевич стал угрожать моему сыну. Если сын не подпишет контракт, он его будет бить так, что у него даже почки откажут.
3: Зет-военкоры все чаще говорят о больших потерях на фронте. Кладбища в регионах уже переполнены до отказа. Хранить погибших бойцов часто негде. Ольга Миронова из поселка в Свердловской области рассказывает, что местное кладбище буквально забито свежими могилами военнослужащих.
6: У нас здесь в поселке людей погибло, парней.
7: Сколько?
6: Ну, много вообще, много людей. Конечно. Много. Так в городе, вот сколько не послушал, опять говорят, опять. Я съездила на могилке к своему мужу. Так там, я не столько ревела, у него могилка, сколько там эти флаги, как увидела, так меня туда чуть еле живой вытащили.
7: Близко слез.
6: Да, конечно, ты что там, это же ужас, это полотнища такие там льются. Это сколько людей-то страдает, матерей, жен, детей от этой поганой войны.
3: Сколько еще будет длиться спецоперация, неизвестно. Владимир Путин недавно заявил, что цели СВО, а это полный захват Донецкой области, еще не достигнута. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Последние 7 дней. Ужас недели.
3: Охота за чужими жизнями. Банда черных рекрутеров похищает мужчин в Челябинской области, а вербовщики пугают студентов всеобщей мобилизацией. Соцсеть ВКонтакте буквально завалена рекламными сообщениями, в которых обещают не только службу в тылу, но и призывают успеть подписывать контракт до начала второй волны мобилизации. Позвонив по указанному телефону, журналисты пытались выяснить, откуда вербовщики знают, что будет массовый призыв. Вот что им ответили.
4: Просто есть такая информация. Сами военные об этом говорят, что, возможно, это будет осенью. На 100% я сказать не могу. Есть такая информация, я только передаю.
3: Адвокаты говорят, что вербовщики действительно могут знать чуть больше о проведении мобилизации, ведь указания они получают по своим связям в военном командовании. Так называемые черные рекрутеры о предстоящей мобилизации не говорят, у них другие методы. 48-летний сварщик Сергей Селянин из Новомосковска ушел устраиваться на работу и пропал. В тот день его предложил подвести незнакомец, представившийся одноклассником, которого якобы Сергей не вспомнил. В машине мужчина отдал Сергею выпить воды, после чего тот потерял сознание и очнулся уже в какой-то хозпостройке без документов. Спустя несколько дней он позвонил сестре.
8: Голос у Сергея был как у зомбированного. «Я уверена, что брат на войну не собирался, потому что жил с 80-летней больной матерью, за которой ухаживал».
3: Сергей рассказал, что пока он был без сознания, его женили на незнакомой жительнице Уфы, оформили доверенность на имущество и открыли счета. А после, под пытками, Сергей подписал контракт. Его сразу отправили в штурмовое подразделение. Сейчас он не выходит на связь. Военкор Изабелла Либерман говорит, что в последнее время таких случаев, когда мужчин обманом заставляют подписать контракт, очень много.
9: Все чаще ко мне обращаются семьи военнослужащих. История почти всегда одинаковая. Перед подписанием контракта человеку обещали службу в тылу, охрану объектов, работу в мирном городе или определенную воинскую часть, или даже конкретную должность. Но после подписания контракта он оказывается совсем в другом месте, в зоне боевых действий. И здесь важно понимать одну вещь. Устные обещания не имеют юридической силы. Решающее значение имеет подписанный контракт и действующее законодательство.
3: Она призвала граждан не верить обещаниям таких рекрутеров и не подписывать документы, не понимая реальных условий службы. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
3: Хуже, чем в плену. Двух раненых бойцов заставили признаться, что они подорвали себя сами, чтобы снова отправить в штурм. Оба случая произошли на Донецком направлении. Виктор Корин, 21-летний оператор БПЛА, в одном из боевых заданий получил ранение левой стопы. Ему оторвало 3 пальца, 4-й пришлось ампутировать. Он думал, что из госпиталя поедет домой, но парня отправили в часть. Там к нему пришли люди, представившиеся сотрудниками полиции, и потребовали признать, что он занимался членовредительством и украл 1 000 000 рублей. Еще ветерану сказали, мол, если он этого не сделает, то отправят в штурм. Он не согласился, рассказывает Виктор Корин.
10: Меня помещали в яму, где 3 суток не кормили, изъяли телефон, военный билет, паспорт и медицинские документы. Избивали командиры 3-го батальона, кроня кулаками и палкой, находясь в состоянии опьянения. При этом я был в наручниках. Командиры говорили, что могут вывести в поле, застрелить и оформить как самовольно оставившего часть, чтобы семья не получила выплат.
3: Через неделю таких издевательств Виктор согласился признаться в воровстве денег. Мужчины, которые представились полиции, забрали его банковскую карту и заявили, что будут удерживать по 20-30 тысяч из зарплаты, пока не вернут якобы украденный 1 000 000. Второй случай произошел также в этой же части. Солдат обвинили в том, что он под алкоголем ранил ножом сотрудника военной полиции и потребовали с его родственником 200 тысяч рублей за закрытие дела. Он не согласился, и парня отправили в штурм.
11: Мне выдали неисправное оружие, а один раз при выходе на позиции на меня направили дрон. Тогда я получил тяжелое ранение обеих ног.
3: После этого парень попал в госпиталь, а оттуда его снова вернули в часть. Больше на связь с родными он не выходил. Командование говорит, он на задании, но родственники не верят. Еще один боец, Иван Квасин, проходил службу в 82-м мотострелковом полку. Из-за проблем со зрением был оператором дронов, а теперь его отправили в штурмовые подразделения.
12: Зрение минус 10, отправляют в штурма на заключение в ВВК, даже не смотрят.
13: Гонят в штурма. В части я походил к ночмеду, короче говоря. Он сказал, то, что если у тебя нет оригиналов на руках или хотя бы копий, ты боишь штурма.
3: В первом же бою Иван получил ранение. Сейчас он в госпитале в Белгороде. Там у него забрали документы и со дня на день отправят на передовую. Военные надеются, что ситуацию помогут решить в прокуратуре. Однако ответа оттуда пока нет. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
14: Дубай лишним не будет. Родственники Лаврова получили паспорта ОАЭ сразу после начала спецоперации. Новый дипломатический скандал. По данным журналистов, жена Сергея Лаврова и его падчерица получили гражданство Объединенных Арабских Эмиратов. А произошло это еще в декабре 2022 года. Речь идет не об официальной жене, которая указана в старой декларации министра. Отмечу, что сейчас, в военное время, указом президента декларации отменены, но в старой декларации главы МИДа есть сведения о довольно скромно живущей жене. Судя по дате рождения, женщина в возрасте, как и сам Сергей Лавров. Но это жена официальная, а по данным журналистов, уже много лет у министра отношения с на 35 лет младшей Светланой Поляковой, говорит эксперт-международник Михаил Власов.
15: Светлана Полякова. Широкой публике это имя не было известно, но в дипломатических кругах буквально все ее знали. Эта женщина была закрыта в телефонных книгах как жена Лаврова. Эта женщина много раз летала с Лавровым. У нее был дипломатический паспорт. Она очень часто говорила, что она едет в командировку в дипломатическое представительство. Она и правда пользовалась в большом количестве служебными самолетами. Она вместе с Лавровым каталась по командировкам, фотографировалась. Она буквально вела себя как как вторая леди главы Министерства иностранных дел.
14: Широкой публике эта секретная жена Лаврова стала известна 5 лет назад, когда о ней вышло большое расследование журналистов, говорит обозреватель Сергей Ворчиков.
16: Само собой, эта женщина оказалась сказочно богатой, не в пример богаче, чем официальная жена Сергея Лаврова. Дело в том, что у Светланы Поляковой обнаружилась гигантская 280-метровая квартира в центре Москвы на Пречистенке, буквально в том же доме, где находится квартира у мамы Алины Камбаевой. Вот. Она долларовая миллионерша, а ее дочь, падчерица Лаврова, она долгое время жила в Великобритании, где у нее была квартира за много миллионов фунтов, и не было ни единого способа купить эту квартиру. Квартиру на сколько-нибудь там честно заработанные деньги. Она репетиторша, насколько я помню, вообще подрабатывала эта девушка.
14: В пользу этой информации говорит и тот факт, что в 2022 году падчерица Лаврова попала под европейские санкции. Она покинула Великобританию, а ее имущество было заморожено. Об этом в марте 2022 активно писала британская пресса. Девушка вернулась в Россию, но всего на 2 месяца. А потом уже поехала покорять Восток вместе со своей матерью. Они получили дубайские паспорта с разницей в 10 дней. Светлана Полякова с формулировкой «за особые заслуги перед государством ОАЭ». Однако очевидно, что этот вопрос помог решить Сергей Лавров, говорит политолог Геннадий Свечкарев.
17: Дело в том, что Лавров за несколько месяцев до того, как его семье выдали дубайские паспорта, приезжал с официальным визитом в этот самый Дубай, где, судя по всему, и договорился о такой братской взаимопомощи для своих близких, которые попали под санкции. Ну что сказать, путинская элита готовит себе запасные аэродромы, то есть в буквальном смысле слова они получают паспорта и готовы в любой момент взять чемоданы, взять свои деньги и поехать жить в так любимые ими арабские Эмираты.
14: Проблема в том, что у большинства простых россиян нет такого запасного аэродрома, говорит политолог. И в отличие от чиновников, убежать от негативных последствий решений этих самых чиновников попросту некуда. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
3: Охота с гробовыми. Полиция накрыла группу, которая занималась фиктивными браками с участниками СВО ради военных выплат. По данным полиции, преступники работали в Алтае, в Кемеровской и Новосибирской областях. Группу возглавлял мужчина, который занимает высшее положение в преступной иерархии, добавили правоохранители. Всего в группе было 13 злоумышленников, из них 9 – женщины.
4: От действий группировки пострадали 32 человека, из которых 10 граждан заключили фиктивные браки и отправились в зону спецоперации. По предварительным данным, ущерб составил 60 миллионов рублей.
3: Злоумышленники подыскивали мужчин, которые вели асоциальный образ жизни, помогали им восстановить документы и пройти медкомиссию, а также убеждали заключить контракты с Минобороны, рассказали в МВД.
4: При этом самих кандидатов дезинформировали, объясняя, что они едут в тыловые подразделения для строительства объектов. Женщины, входившие в состав группы, заключали браки с будущими участниками спецоперации. После регистрации они забирали у мужей банковские карты и оформляли на себя доверенности для доступа к их счетам. В случае ранения или гибели супругов компенсации и выплаты они присваивали себе.
3: Сейчас 13 участников группы арестованы, еще как минимум 4 разыскивают. Они присвоили себе 15 миллионов рублей. О фиктивных браках с участниками СВО впервые стало известно около 2 лет назад. В военных кругах таких женщин прозвали «черная вдова» или «черная мальвина». Некоторые из них в открытую говорят о своих целях.
18: Он идет на СВО, короче, все, я оформляю детей на него. Мы такие вся счастливая пара. Получаю единовременную выплату в виде там 5 миллионов. И это ежемесячно получаю также выплату, короче, там сколько, 200-300 тысяч, да? Плюс, считайте, какой вообще выхлоп, да? Детский сад, льготы. Кто он? Школа, льготы. Ежемесячная выплата, как жена военнослужащего.
3: Сами военные рассказывают, что им часто пишут девушки, которые охотятся за их выплатами, маскируя это под заботу и любовь. И многие реагируют на такие сообщения. Причины разные. Кому-то одиноко, а кто-то верит, что нашел свою спутницу жизни, говорят волонтеры. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Шок недели.
14: Не хватило ведра керосина. На Сахалине у вертолета закончилось топливо прямо во время полета. Он рухнул на проезжую часть вместе с пассажирами. Вертолет Ми-8, на борту которого находились представитель Сахалинской областной избирательной комиссии, четверо журналистов местных телеканалов и три члена экипажа, совершил жесткую посадку в Долинском районе на юге Сахалина. Это официальное сообщение пресс-службы облизбиркома. Воздушное судно возвращалось с мыса Терпения в Поронайском районе, где проводилось досрочное голосование по выборам в Госдуму для жителей труднодоступных районов. Возвращаясь назад, вертолет просто рухнул на проезжую часть. В сети есть видео очевидцев, на котором лопасти вертолета чудом не посекли проезжающие рядом автомобили. По информации Z-канала об авиации «Файтербомбер», причиной падения стало закончившееся во время полета топливо.
10: Причиной аварийной посадки Ми-8 явилось самовыключение обоих двигателей из-за полной выработки топлива. До аэродрома «Сокол» не долетели 5 километров. Ведра керосина не хватило. После посадки вертолет сошел с трассы, дабы не покосить автомобили. А вот почему топливо закончилось, это уже покажет расследование. Тут вариантов много.
14: Закончившееся топливо у муниципальных служб, которые всегда имеют приоритетные закупки, это уже новый виток топливного кризиса, говорят эксперты. Что говорить о простых автомобилистах, которые безуспешно простаивают в километровых очередях и в конце концов бросают свои машины у заправок.
19: Я просто хочу болью своей поделиться. Я выехал в 5 утра просто. В 5 утра, чтобы пораньше выехать и не наблюдать эти толпы людей. И в итоге я приезжаю, я катался час по городу, Лукойлы стоят, и они не работают, или там топлива нет. Просто все выключено, машины, вот очередь стоит, машины брошены. Там людей нет, они просто оставили свои машины.
20: А что будет зимой, когда машину надо будет прогревать? Представьте, насколько люди затраханы этим бензином уже, что занимает очередь, где бензовоз уже даже не приехал. В городе вчера, в общем, очередь есть, бензина нет, бензовоз еще в пути, а люди уже стоят.
14: Проблемы с топливом в той или иной степени испытывают все без исключения регионы страны. В 6 субъектах федерации ситуация критическая. Бензин практически полностью пропал на АЗС для обычного населения вне областных центров. Например, в Калмыкии на весь регион осталась одна работающая заправка. В Астраханской области и Северной Осетии по 2. Речь идет в основном о дефиците бензина. Однако вскоре могут возникнуть проблемы и с дизелем. Говорит эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин.
21: Если украинцы продолжат удары, они все более прицельные, эти удары. Вот 22 удара было в прошлом месяце по нефтеперерабатывающим предприятиям, то они могут сократить возможность России насыщать внутренний рынок дизельным топливом. А это что означает? Это все грузовые перевозки, это населенные пункты, никто ничего не сможет подвозить. А расстояния в России ой-ой-ой какие. А дизельные тепловозы, которые по российским железным дорогам, где не все еще электрифицировано в России, они тоже должны что-то доставлять. И если будет продолжаться, как развивается весь этот процесс ударами по НПЗ, то, я думаю, мы увидим такую картину, когда будет не хватать дизельного топлива. А вот это тогда уже будет настоящий коллапс.
14: Эксперт говорит, одна надежда на мирные переговоры, которые после приезда спецпосланников американского президента в Москву и Киев снова вышли на новый круг. Только если будет перемирие и прекратятся удары по российским НПЗ, отрасль восстановится и снова будет выпускать достаточное количество топлива. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Шок недели.
3: Час Че приближается. Зафиксирован первый случай, когда военнообязанного по запросу военкомата не выпустили за границу. Это произошло в Краснодаре. 24-летний парень прошел срочную службу в 24-м году и числился в запасе. 2 сентября он решил с семьей съездить в отпуск, однако вылететь из Краснодара ему не удалось. Его задержали на паспортном контроле. После дополнительной проверки парню вручили официальное уведомление о временном ограничении права на выезд из России. Оказалось, что он в запретных списках, говорит адвокат Иван Чувеляев.
0: Соответственно, в запретные списки могут попасть и мужчины, которые служили срочную службу, и запасники, и пенсионеры, и вообще чертов в ступе там может не быть. Кто угодно. Соответственно, как следствие, мы получаем вот эти вот кейсы. Плюс, с другой стороны, происходит очевидным образом какое-то усиление контроля на границе, требования, возможно, повышения числа людей, которых за границу не выпускают. Ну и как следствие, вот, собственно, вам результат.
3: Как выяснилось, решение принял военкомат, в котором запасник состоял на учете. В ноябре прошлого года он явился туда по повестке для уточнения документов воинского учета, и ему вклеили мобилизационное предписание. Повестки в военкомат продолжают массово приходить россиянам по всей стране.
1: Вручили, значит, мобилизационное предписание. Выглядит оно вот так. Это значит, в случае, если, не дай бог, в нашей стране будет объявлена мобилизация, вы обязаны будете по данному предписанию явиться на пункт сбора.
3: Мобилизационное предписание означает, что человек уже распределен в конкретную часть и конкретную должность в случае мобилизации. Поясняют юристы, людей, получивших такие предписания, призовут в первую очередь при объявлении мобилизации. Теперь получается, что таких мужчин могут не выпустить из страны, говорит адвокат Иван Чувеляев.
0: Здесь я отсылаю к истории молодого человека, не хочу никого пугать. Но отсылаю к истории молодого человека, у которого не было никаких абсолютно повесток, он пытался выехать. Его развернули на границе, сказали, что нет, ничего не знаем, повестка у вас есть. После чего он проверил, выяснилось, что она у него появилась. За время пути собачка могла подрасти.
1: Подрасти, да.
0: Да, что, собственно, и произошло. Поэтому здесь это, на самом деле, абсолютно непредсказуемая история. Если вы призывного возраста мужчина, могут выпустить, могут не выпустить. Вот все это делается исключительно на свой страх и риск, по-другому это не описать.
3: В августе, по словам адвоката, в из страны не выпустили 23 человека. Почти у всех запрет на выезд появлялся непосредственно во время пограничного контроля. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Шок недели.
14: СВО забирает последнее. Чтобы наполнить военный бюджет, Банк России пошел на самую масштабную распродажу золота. Столько в мире больше не продавал никто. Раньше Россия была одним из крупнейших покупателей золота в мире и приобретала почти всю свою внутреннюю добычу. Сейчас же ситуация кардинально изменилась. Масштабная распродажа золотых слитков из резервов, которую ЦБ начал в 2026 году, сделала его крупнейшим продавцом золота среди всех центробанков мира. По данным Всемирного совета по золоту, во втором квартале Банк России реализовал почти 22 тонны драгметалла из ЗВР, то есть золотовалютного резерва страны. На втором месте с большим отрывом Турция, которая продала всего 4 тонны. Другие центробанки, если и продавали золото, то в ничтожных объемах. Мексика – 100 килограммов, Мальта – 30 килограммов, Румыния – 10 килограммов. Российский ЦБ распродал аж 22 тонны за квартал, главным образом для того, чтобы закрыть дефицит госбюджета, говорит экономист Игорь Липсец.
22: С бюджетом было плохо, они начали продавать золото, чтобы пополнить остатки. Но больше-то ничего не осталось. Но смотрите, значит, ФНБ, ликвидная часть, крохотная, остатки непотраченных прежних денег на казначейских счетах тоже небольшие. Ну, в общем, остались ЗВР, вот, которые есть у ЦБ, но это последние деньги, которые есть у России.
14: Согласно статистике Международного валютного фонда, всего с начала года по конец июля Центробанк распродал почти 50 тонн золота. Тот факт, что Банк России приступил к распродаже драгоценного металла, говорит о том, что заканчиваются другие ликвидные активы, а бесконечно использовать печатный станок, чтобы залатать дыру в бюджете, невозможно, говорит экономист Роман Скворцов.
5: И мы видим, как за первые полгода Центральный банк напечатал более 6 триллионов рублей. Ну, наверное, на какой-то период времени эта история будет терпима. Но вы тоже имеете в виду, да, что вот эта ситуация с включением печатного станка – это неизбежная и стопроцентная, и во всех случаях история с гиперинфляцией. Почему? Потому что эти деньги не обеспечены товарами и услугами. То есть, да, Центральный банк может печатать деньги при условии, что экономика выросла, что реальных товаров и услуг производится больше, что производительность труда стала выше. Но сейчас экономика сужается, и, опять же, да, эти 6 триллионов, они не достигнут каких-то там глобальных итогов, результатов, просто потому что дефицит значительно больше. Какой итог? Продавать золотовалютные резервы.
14: Но есть одна проблема. Что произойдет, если золото будет полностью распродано, а в экономике грянет катастрофа? Ведь именно золотовалютный резерв предназначается для подстраховки на случай критических ситуаций. В таком случае денег будет просто взять негде, сетует экономист Игорь Липсиц.
22: Напоминаю, что ЗВР ЦБ – это вообще-то подстраховка на случай кризисных ситуаций. Что называется, придет голод, придет эпидемия, нужно будет срочно покупать. Вот это как раз для этого предназначено ЗВР ЦБ. То есть они сейчас их распродают, потому что ну вот, нужно как-то залатать дыры в экономике. А дыр много.
14: Активно продавать золотые запасы финансовый регулятор начал еще в прошлом году, чтобы помогать покрывать дефицит бюджета на фоне роста военных издержек и падения нефтегазовых доходов. Поскольку ситуация в экономике не улучшилась, а усугубилась, золото продолжают распродавать. По данным Минфина, за январь-июль дыра в федеральной казне составила 6,5 триллионов рублей. И это без учета новых кризисов, которые добавили в августе, топливного дефицита, ударов по складам маркетплейсов и портам. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Беда недели.
14: Снова полыхают НПЗ в Сочи. Повторное возгорание на нефтебазе Роснефти. А в Рязани выведено из строя почти 80% нефтезавода. Адлерская нефтебаза «Роснефть Кубаньнефтепродукт» попала под атаку в ночь на 4 сентября. Официально о пожаре местные власти не сообщали, но возгорание активно показывали местные жители. Позднее пожар удалось локализовать, но этой ночью он разгорелся с новой силой.
6: Днем чуть-чуть тлело, вчера практически вообще не горело, а сегодня вот такая картина. Вообще не понимаю, что происходит. И сюда гарью прям воняет гарью.
14: Нефтебаза примыкает к международному аэропорту Сочи. Пассажиры, которые приехали на свои рейсы, обнаружили, что они задерживаются. При этом люди наблюдали чудовищную картину. Весь аэропорт буквально заволокло дымом. Пассажиры в шоке от происходящего.
7: Так, мой рейс чуть ли не единственный, который реально не отменили. То есть все остальные рейсы просто отмена. Народ просто спит на полу. Я сейчас ехала, я увидела, блин, такое просто огромное количество дыма. И не едьте, и не летите. Тем более с детьми. То, что здесь творится, то, что я сегодня видела, и это никто вам не покажет. Блядь, ну это очень страшно.
14: К воздушным тревогам и отменам рейсов в Сочи не привыкать. Однако такой серьезной атаки, как на нефтебазы 4 сентября, ранее в городе не было. Люди напуганы и не знают, что делать дальше. Многие в отчаянии подумывают о том, чтобы уехать.
8: Я за все время, которое я живу в Сочи, первый раз в своей жизни увидела, ну, плюс-минус беспилотников 18, пролетающих над крышей моего дома. Почему их не сбивают? Просто они летели, чтобы вы понимали, там промежуток между пла был, наверное, ну, 10 минут. Только один прожужжал, уже все, следующий пошел. Это очень страшно. Понимая и зная, у нас много чего подбито, даже элементарно нечем отбиваться.
9: Я такого страха и жути не испытывала вообще никогда. Мы находимся недалеко от аэропорта, и, конечно, очень было громко, шумно, безостановочно. Сегодня ночью хотелось реально сесть и уже ехать. Просто куда-то вот в никуда, подальше. Вот так было жутко. А больше всего пугает, что все непрозрачно. Завтрашний день для нас непрозрачен. Где мы завтра будем, где мы окажемся, как будет построено будущее у наших детей.
14: Кроме Роснефть, Кубаннефтепродукт, в Сочи после ночной атаки дронов горела также нефтебаза «Лукойл Югнефтепродукт» на федеральной территории «Сириус». Там же, однако ближе к границе с Абхазией, был атакован дивизион ПВО. Также после налета БПЛА прекратил работу один из двух операторов по заправке самолетов – дочка Роснефти. Заправку самолетов пока что осуществляет только оператор «Лукойла». Об этом говорится в официальном международном извещении для пилотов. А сегодня ночью атакован Рязанский НПЗ. Местные жители зафиксировали на видео безуспешные попытки сбить дроны при помощи военного вертолета.
11: Походу, это все-таки не вертолет, а дрон, потому что только что прям жесткая стрельба была.
23: Я опять слышу вертолет.
11: Вон летит.
14: В настоящий момент над Рязанским НПЗ огромный столб черного дыма. Как сообщается, более 77% мощностей завода выведены из строя. Поражены главные установки по очистке топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Беда недели.
14: Авиация в крутом пике. Ни самолетов, ни керосина. Аэропорты по всей стране резко ограничили заправку, а сроки поставок отечественных самолетов снова перенесли. Теперь ограничения по топливу есть не только на АЗС. Коллапс затронул уже 26 авиагаваней от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Согласно данным системы аэронавигационной информации, первые лимиты установили еще в июне, а вторая волна пришлась на сентябрь. Сроки действия ограничений от 1 до почти 7 месяцев в зависимости от аэропорта. Так, например, в петербургском Пулково до марта 2027 года заправка возможна только в соответствии с полетным планом, без дополнительных объемов. Что это значит? Лететь без дополнительных объемов топлива, объясняет авиаэксперт Николай Федотов.
24: Представляете, если вы летите там 5-6-7 тысяч километров, и что-то происходит там не по плану, какие-то проблемы с двигателем, либо с чем-то еще, не можете приземлиться, то вам нужен запас топлива некий. Если у вас топливо ограничено в баке, то вы уже не можете совершить маневры, вы на большие расстояния просто-напросто не полетите, это просто-напросто опасно.
14: 15 из 26 аэропортов ограничения затрагивают лишь иностранных авиаперевозчиков. В частности, такие лимиты действуют в аэропортах Казани, Уфы, Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени и других. Тем временем власти снова отложили сроки поставок отечественных самолетов на замену «Боинг» и «Аэробус». Программа развития национального авиапрома, от которой правительство ждет сотни новых лайнеров на замену западным судам, обернулась крахом, говорит экономист Игорь Липсиц.
25: За прошлый год в России сделали то ли один самолет, то ли ни одного. Это называется сборка единичной продукции на коленке по обходным технологиям. То есть, когда нет возможности поставить на конвейер, то вручную собирает. Вот сейчас российская авиационная промышленность собирает самолеты штучно. Из чего смогли, из того и собрали. То есть, все самолеты различаются комплектацией. Поэтому, значит, их поставить на эксплуатацию нельзя. И если ты их, значит, покупаешь, то у тебя стоят вроде самолеты одного названия, но собраны разные комплектующие, их ремонтировать, обслуживать невероятно сложно, неудобно, крайне.
14: продлить сроки сертификации лайнера МС-21 и импортозамещенного Суперджета 100 с двигателями российского производства снова откладываются на следующий год, заявил глава Росавиации Дмитрий Ятров. МС-21, который по изначальным планам должен был полететь еще 10 лет назад, будет сертифицирован лишь в середине 2027 года. А вот Суперджет обещают сертифицировать немного раньше. Этот самолет, на 80% состоящий из импортных деталей, после начала СВО и санкций остался без двигателей от французской «Сафран». Теперь же с мертвой точки дело должно сдвинуться в первом квартале следующего года. Однако на этом проблемы не заканчиваются, ведь главное из них – цена, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
4: Стоимость перевода каждого суперджета на российские двигатели будет стоить порядка 4 миллиардов рублей. Что такое 4 миллиарда рублей? Это стоимость нового Боинга 737 Макс, например. То есть можно купить за эти деньги новенький Боинг 737 Макс, а в России за эту цену вы можете поменять прекрасные французские двигатели, которые больше вы не можете обслуживать, потому что санкции, на отвратительные, неэффективные, топливо неэффективные, топливным как раз параметрам, подтяги и так далее, ПД-8, которые проигрывают, естественно, французским, но при этом это будет стоить, как новый самолет Boeing. Сейчас основная проблема в том, что авиакомпании признали, что у них нет денег, чтобы заменять двигатели самим за свой счет.
14: И это значит, что платить придется государству. А это обойдется минимум в 500 миллиардов рублей, которых в бюджете из-за огромного дефицита в 6,5 триллионов попросту нет. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Факт недели.
3: Гибнут вчерашние школьники. Срочника в полуобморочном состоянии заставили подписать контракт на СВО. Отец 19-летнего Максима Мистина, который служит срочку в Богучаре, рассказал редакции, что его сына заставили поставить подпись в контракте.
12: 19 августа после стрельб его остановила группа агитаторов и сказала пройти в помещение на прослушивание лекции. Моему сыну в это время из-за сильной жары было очень плохо. У него пошла носом кровь. Его оставили одного в закрытом помещении на 2 часа, сняли с него бронежилет и забрали оружие. Угрожая, сказали подписать контракт, а то будет еще хуже.
3: Молодой человек не выдержал и согласился подписать бумаги, чтобы пытки над ним прекратились. И в тот же день, когда немного пришел в себя, подал рапорт о расторжении контракта. После этого Максима угрозами заставили записать видео о том, что все было добровольно. И, мол, претензий к командирам нет. Отец сейчас не может связаться с сыном. В часть ему говорят, Максим хочет воевать и готовится отправиться на передовую. Семья отправила жалобу в СК и прокуратуру, но ответа пока нет. Тем временем, с началом нового учебного года в вузах возобновилась вербовка студентов. Об этом рассказала Светлана, у которой племянник учится на 2-м курсе одного из университетов Воронежа.
13: Значит, приходят к ним в университет какие-то 2 человека непонятных, то ли из военкомата, то ли там хер его знает откуда. Но один был в форме, говорит, и одна женщина какая-то непонятная. И, говорит, заставляли нас подписывать контракты на СВО. Точнее, они пришли с тем, чтобы ребята, их вызывали по 6 человек, парней, вот, и говорили, так, вот вам бумажки, давайте подписывайте, иначе у вас, и угрожали им, что у них будут проблемы с учебой, если они не подпишут. Мы, короче, вообще в шоке. Естественно, родители в шоке, все в шоке. Это вообще как так? Он учится на платном отделении. Вот. Я уже боюсь представить, что там с ребятами на бесплатном отделении происходит. И это что вообще такое? Это вообще как? Что значит угрожать и заставлять? Что вообще происходит у нас? Просто какой-то беспредел.
3: Женщина заявила, что происходящее вызвало шок у самих студентов и их родителей. Также она сообщила, что на встрече были не только парни, но и девушки. Адвокаты с самого начала агитации студентов предупреждают, контракта на один год с Минобороны не существует. То, что дают подписать студентам, это приложение к бессрочному контракту.
10: Даже если студент доживет, да, до вот этого года, год завершится, все равно, несмотря на то, что действительно в этом приложении написано о гарантированном увольнении, мы понимаем, что могут найтись причины, скажем так, оставить его в армии. А я напомню, что именно обыкновенный контракт, пока действует указ Путина о мобилизации, он бессрочный. И есть шанс, что человек не пройдет в беспилотные системы совсем и, может быть, станет штурмовиком.
3: Главная причина вербовки студентов – дефицит людей на фронте. Это не скрывая, говорят практически все ЗВНКоры. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
15: Радио «Лента». 15:57 АМ.
2: Последние 7 дней. Итоги недели.
24: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
3: Краеугольный камень СВО – Донбасс. Утечки из закрытых бесед с людьми Трампа. Владимир Путин поставил задачу полностью захватить Донбасс к весне 27 года. В Донецкой области армия второй месяц подряд теряет по 40 тысяч солдат. О второй волне мобилизации говорят уже не первый месяц. По мнению военкоров, без нее о захвате Донбасса не может быть и речи. И хотя официально мобилизацию отрицают на всех уровнях, масло в огонь добавили утечки после переговоров президента Владимира Путина и представителей Трампа, Кушнера и Уиткофа, которые в минувшие выходные посетили Москву и Киев. Согласно информации американских журналистов, новые сроки, которые поставил Владимир Путин по захвату Донбасса, это весна 27 года, и это выглядит крайне нереалистично, считает военный аналитик Ян Матвеев. По его словам, за последние 10 месяцев ВСУ стали заметно давить на поле боя.
16: Я бы начал с Купинского участка фронта. К северу от города ВСУ продолжают контратаки возле Двуречной. Передовые отряды дошли уже и до Оскола, отрезая южную часть плацдарма. Теперь туда российские войска могут пройти только через реку, а это дополнительные риски и сложности. ВСУ пытаются полностью зачистить и освободить всю территорию к северу от Купинска, чтобы исключить инфильтрацию в город, которая до сих пор продолжается и угрожает перейти в закрепление.
3: Второй месяц подряд армия России теряет более 40 тысяч солдат на фронте. Об этом пишут и военкоры, и военные медики. Новых контрактников для восполнения текущих потерь не хватает. И как долго военные смогут удерживать занятые позиции с таким дефицитом, непонятно. Военнослужащий Виктор Степанов попал на передовую месяц назад. Его забрала полиция, когда он пьяным возвращался домой. Так он и подписал контракт с Минобороны. Виктора сразу отправили в штурм, где погибли почти все, кто с ним шел выполнять боевые задания.
17: Не едьте, не воюйте, пацаны, сберегите свои жизни, ваша жизнь принадлежит вам. Нахуй вам это государство сралось, оно вам ничего не даст, вы ранения получите, вы нахуй никому нужны не будете, понимаете, ребята? Этому государству, этому обществу вы нахуй не всрались, зачем вам погибать тогда за это? Сохраните свои жизни, ребята, забейте нахуй вообще на эту войну, ебать.
3: Сроки захвата Донбасса постоянно переносятся, пишут военкоры. Весной этого года командование армии обещало Владимиру Путину захватить Донецкую область к осени. Сейчас до захвата Донбасса по-прежнему далеко. В августе, по данным военных аналитиков, бойцы сдали больше территорий, чем захватили. Продолжение СВО требует больших денег, говорит аналитик Ян Матвеев.
16: В первом полугодии 26 года бюджет потратил на войну 10,7 триллионов рублей, больше 10% ВВП. Темпы расходов уже заметно превышают годовой план. В 25-м они составили 8% ВВП, и в 26-м власти собирались их серьезно сократить до 6,4%. В итоге уже сейчас это 4,7% от годового ВВП. Похоже, такими темпами они и за год наберут все 10%. Огромные деньги, выжигающие российский бюджет.
3: В августе этого года темпы наступления армии упали в разы по сравнению с августом 25 года. Тогда было захвачено 505 квадратных километров. Однако из-за контрнаступательных операций ВСУ по всему периметру военных действий российские войска сдали почти 130 квадратных километров территории. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
3: Победа близка. В Кремле рассчитывают на скорую победу над Украиной. А Зеленский снова едет в Белый дом. Когда закончится СВО?
0: Мы уверены, что победа очень близка. Мы очень уверены в нашем военном потенциале, в действиях наших военных. Наши боевые действия идут очень успешно.
3: Такое заявление пресс-секретарь Дмитрий Песков сделал, отвечая на вопросы журналистов из Индии. До этого Владимир Путин на встрече со спецпосланниками президента США Стивеном Уиткофом и Джаредом Кушнером также заявил, что российская армия успешно продвигается на Украине. Он также выразил уверенность, что вооруженные силы России выполнят все цели СВО и возьмут под контроль оставшуюся часть Донецкой области. Реализовать это, исходя из нынешней обстановки, остановки на фронте будет непросто, считает военный аналитик Сергей Услендер.
1: ВСУ срезали так называемый Лиманский выступ, достигнув очевидного успеха на этом направлении, отбросили российские войска к реке Жеребец в сторону населенного пункта Макеевка, и таким образом конфигурация фронта на этом участке вернулась к состоянию на май 25 года, то есть больше года назад. Больше года российских усилий, наступления на этом направлении, попытка выйти по карте сверху к Славянско-Краматорской агломерации пошли буквально вот коту под хвост и не закончились ничем. ВСУ провели успешную операцию. В течение 4 месяцев, начиная с мая 26 года, они вели операцию на этом направлении и в конце концов, причем операция эта велась в обстановке такой строжайшей секретности, информационной абсолютной тишины, что, собственно, видимо, тоже позволило украинцам одержать там вот такую убедительную победу и достичь убедительного успеха. С этой стороны угроза пока, во всяком случае, Славянску и Краматорску ликвидирована.
3: На эту операцию ВСУ, о которой говорит Услендер, уже отреагировали в Z-сообществе. Там все как один задаются вопросами, как российская армия смогла такое допустить. Военные, в свою очередь, говорят, у них большие потери, и им попросту не хватает людей, чтобы удержать свои позиции, не говоря уже о новом наступлении.
18: Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го, и вот кто остался, откатились, сами себе копают яму. Кто-то по каким-то морально-волевым качествам не могут производить это наступление, кто-то по состоянию здоровья. Вот как бы вот такие новости с передовой. Наше командование принимает неадекватные решения, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга. Отрабатываются всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет. Нас отправляют просто по открытке.
3: Экономическая составляющая СВО тоже оставляет желать лучшего, говорит экономист Вячеслав Ширяев. Статья военных расходов постоянно растет, а пополнить ее попросту неоткуда.
4: Деньги уже кончились, 6,5 триллионов дефицит бюджета. Закрывается он эмиссионно, так же, как в конце 80-х, в начале 90-х годов. Это невозможно поддерживать продолжительное время. В 26-м году экономический кризис, осенью 26-го года острая фаза экономического кризиса. Война не может уйти в 26-й год, в 27-й год. В 27-м году все это закончится как режим, как система. Она трансформируется, либо разрушится, но это будет уже что-то другое. Нет ресурсов у системы, что я это вижу. как они печатают деньги для того, чтобы закрыть дефицит бюджета, потому что никто не дает в долг. Они напрямую фактически из Центробанка сейчас финансируют Минфин, как это было в 90-е годы, изображая какие-то там операции репо и аукционы ОФЗ. Это может продолжаться, ну, там, еще несколько месяцев, потом закончится обвалом ВВП, гиперинфляцией и кризисом похуже, чем в 98-м году. Это неминуемо закончится так.
3: После встречи спецпосланников Трампа в Москве с Владимиром Путиным, а затем в Киеве с Зеленским, многие заговорили о возобновлении тристоронних переговоров. Будут они или нет, пока неизвестно. Однако уже известно, что Зеленский снова едет на личную встречу с Трампом. Предварительно она согласована уже на этот месяц, сообщили в МИД Украины. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
3: Голуби мира Трампа не помогли. В Москве заявили, что цели СВО еще не достигнуты. Сразу после отъезда спецпосланников США Россия и Украина обменялись ударами. Первый более чем за полгода визит в Москву спецпосланника США Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера не мог изменить позицию Москвы в отношении спецоперации. Владимир Путин настроен продолжать СВО. Как написало влиятельное издание Bloomberg, президент поставил задачу к весне 27-го года захватить всю Донецкую область и верит, что армия сможет выполнить эту задачу. Сейчас картина на фронте показывает совсем другую динамику, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
5: Уже 11 месяцев идет бой за Константиновку. В октябре

0: Славянск с северо-востока из-под Лимана, потому что Лиман до сих пор не взят российскими войсками. Они даже в общем только окрестности Лимана, часть городской застройки, находится в зоне инфильтрации. В общем, наступление, как я понимаю, хотя формально, видите, какие-то территории занимают, но фактически наступление провалилось, оно захлебнулось.
1: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил возобновление трехсторонних переговоров России, США и Украины. Об этом же заявили в Киеве после разговора Уиткофа и Кушнера с Зеленским. После того, как американская делегация вернулась в США, ВСУ в пятый раз с начала года атаковали саратовский НПЗ «Роснефти». Саратовский НПЗ – один из старейших в отрасли. В 2024-м завод переработал 5,8 миллиона тонн нефти. Он произвел 1,2 миллиона тонн автобензина и почти 2 миллиона тонн дизтоплива. После каждой атаки беспилотников предприятие останавливало работу. Последний удар в начале августа нанес большой ущерб заводу. На ремонт понадобилось около 3 недель, говорит аналитик нефтегазового сектора Борис Оранштейн.
2: Мы балансируем все время, когда я говорю «мы», имея в виду, так сказать, топливный рынок, балансируем между системным кризисом, который сейчас, и общенациональным кризисом, который может привести к коллапсу. Вот это действительно очень тонкая грань. Если продолжатся удары ВСУ в такой же степени интенсивности, с таким же стратегическими целями. А они, знаете, сейчас затрагивают не только нефтепереработку, но и всю логистику. Страна может скатиться в коллапс.
1: После атаки беспилотников в ночь на 8 сентября в Саратове повреждены несколько домов. Как заявил губернатор региона Роман Бусаргин, пострадали 10 человек. Для жильцов поврежденных домов в городе развернули пункт временного размещения, добавил губернатор. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Последние 7 дней. Тема недели.
1: Мира не будет никогда. В Москве начинают капитальный ремонт бомбоубежищ, а в Питере под укрытие адаптируют 9 станций метро.
4: Ой, небо красное. Что-то горит, похоже.

0: вас в коридоре убили, стоит диван.
1: Страшно сказать вслух, но похоже, что удары беспилотников по регионам России стали уже обыденностью. Каждый день пресса сообщает о новой атаке, пожаре или разрушениях. Спустя почти 5 лет СВО власти решили поднять вопрос безопасности граждан. В частности, в 3 районах Москвы обещают капитальный ремонт 9 бомбоубежищ. На это выделили 39 миллионов рублей. Речь идет об укрытиях на Азовской, Болотниковской и Нагорной улицах, а также на Ленинском проспекте. Работы планируют закончить к концу ноября. А до этого в случае опасности людям предлагают самим позаботиться о своей безопасности.
2: Вот эта ночь, она была адовая, реально. Нельзя снимать, там, выставлять эти все видосы, как что стреляло, как что летало. Я вам скажу, я такого страха и жути не испытывала вообще никогда. Не буду раскрывать карты для особо любознательных, что у нас тут подбомбили, но очень много объектов, и неприятно было. И неприятно более того, что как будто бы защиты не стало в один момент у нас. Это было страшно. Мы находимся недалеко от аэропорта, и, конечно, очень было громко, шумно, безостановочно. Да, я в какой-то момент... Да не то, что я хотела его сделать, этот бункер, это бомбоубежище, почему-то, когда начал строить дом, но так как мы находимся в горной местности, там плиты и грунтовые воды просто не дали такую техническую возможность сделать. И вчера ночью, точнее сегодня ночью, я вот вообще не спала, я до 5 утра просто в таком мандражирующем состоянии.

0: проходила, и мне помог только фенобарбитал. Бункер бы был вообще в пору.
1: В Санкт-Петербурге 9 станций метро адаптируют под бомбоубежище. Кроме них, в проект вошли 4 отсека и около 35 километров путей. Сейчас подземка ищет подрядчика, который не только подготовит технико-экономическое обоснование, но и учтет изменения уровня грунтовых вод, развитие застройки и общее старение оборудования. А пока все это в проекте, во время последнего удара дронов по Питеру большинство людей прятались в коридоре или ванной.
2: Ну вот, впервые...
3: Неплохо.
2: Хорошо, я еще не спала.
3: Впервые мы ночуем в ванной. Постелили себе здесь, забрали мою лушу, потому что что-то на улице происходит вообще страшное. Обычно бахнет и все, ну раз, ну два, а это взрыв за взрывом.
1: Одни из самых популярных методов защиты от дронов – ударостойкие пленки для окон. Такие пленки – топ-продаж. А страховые фирмы фиксируют вал обращений с просьбами застраховать квартиру или бизнес.
4: Идем в туалете. Окна дрожат. 3:00 ночи.
1: Тендеры на капитальный ремонт бомбоубежищ в стране появились после того, как Украина анонсировала запуск собственных баллистических ракет. Речь идет о ракете F-9, способной нести боевую нагрузку массой до 800 килограммов и поражать цели на расстоянии до 850 километров. В Киеве анонсируют ее применение в течение ближайших недель. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Последние 7 дней. Тема недели.
6: Когда Донбасс станет российским? Владимир Путин в 16-й раз перенес сроки полного захвата Донецкой области. Это главная цель СВО. Что это за регион? Донбасс – главный камень преткновения в мирных переговорах, которые инициировал Дональд Трамп и которые уже заходят на второй круг. Сейчас армия России контролирует 79% Донецкой области. Москва настаивает, чтобы Украина добровольно покинула недостающий 21% территории. Киев отказывается отдавать земли без боя. В августе российские войска продвигались в Донбассе со скоростью 2 квадратных километров в сутки. Если этот темп сохранится, регион перейдет под полный контроль России не раньше октября 2032 года, подсчитали военные эксперты. Россияне ждать и воевать устали.
7: Мне хотелось, чтобы все вот эти молодые парни красивые жили свободно, без всяких войн, и без, чтобы в стране был мир и порядок. Вот и все.
8: С ума сойти. Это сколько людей-то страдают, матерей, жен, детей. От этой поганой войны.
9: Мне не нужна ни Сумская область, ни Одесса, ни Киев, ни Херсон. Вот если посчитать, сколько денег Россия тратит ежедневно на бомбежку Украины, это же просто немыслимые цифры.
10: Мой супруг находится в зоне СВО 4 года. То, что его мобилизовали в 22 году, и то, что он по сей день там. Это такие семьи, как мы, они живут 4 года в подвешенном состоянии, они живут без будущего и т.д. и т.п.
6: Сложно думать о будущем даже тем, у кого нет воюющих родственников и кто просто живет в России. Ведь из-за регулярных атак дронов даже глубокий тыл превратился в прифронтовую зону, говорят люди.
11: Да как же мы дожили-то до жизни-то такой, а? Когда даже дети ходят с рациями, прислушиваются, в небо смотрят постоянно. Только смотрят они не потому, что мечтают о чем-то, а потому, что там слышат жужжание беспилотника. Почему в машину прилетает, и на следующий день надо ехать на работу, других альтернативных колес нет. А ехать надо. Так скоро все люди вместо езды на работу уедут кукухой куда-нибудь к чертовой матери.
6: Однако военное командование не раз говорило, воевать армия будет, пока все цели СВО не будут достигнуты. По словам близких к Кремлю источников, Владимир Путин ждет, что Донбасс полностью захватят в ближайшие 6 месяцев. В августе прошлого года командование армии обещало президенту, что украинский фронт рухнет к октябрю-ноябрю 2025-го. Весной этого года сроки сдвинулись на осень. Летом же военные обещали, что Донбасс полностью перейдет под их контроль к концу 2026-го. Теперь же говорят о конце февраля. И конца края этому не видно, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
12: Но вопрос ведь действительно фундаментальный. А что государство дает взамен? Защиту, гарантии, Правовой механизм? Нет, ничего оно не дает. Нет, вот теперь делается такая идея общенародной войны. Кремль высасывает, как пылесос, ресурсы из своей территории и сжигает их на войне, которая что? Которая прибавляет этой стране новые территории, с которых можно было бы брать новые ресурсы. Нет, наоборот. Новые территории, туда надо инвестировать ресурсы. Закачивают ресурсы людей, деньги.
6: Получается, колоссальные средства вкладываются в захват территорий, их восстановление и жизнеобеспечение. При этом россияне в разных регионах страны стремительно беднеют во имя эфемерных целей спецоперации, говорит политолог. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
13: В этот раз американские гости привезли две капитуляции. Соответственно, это бессмысленный визит с точки зрения ожиданий прекращения военных действий. Я сейчас объясню. Те предложения, которые появились в прессе, по-другому оценить невозможно. Условно, они приехали со следующим. Останавливаемся там, где сейчас стоим. И, соответственно, на ту территорию заходит ООН, это объявляется серой зоной, потом когда-то проводим выборы, потом когда-то меняем украинскую конституцию, ну и в таком ключе. То бишь, это предложение, начнем с Украины, кстати, для Украины это будет капитуляцией, и для России это будет капитуляцией, понимаете, как бы это ни звучало ужасно и смешно одновременно. Потому что, ну, представим, Украина пойдет на предложенные американцами условия. Да, что вы уходите, соответственно, из Донбасса, мы туда вводим какие-то войска ООН, какие-то голубые каски, вы проводите выборы, вы меняете конституцию, вот вы делаете вот это, и вот это для того, чтобы остановилась война. Соответственно, население Украины, если это все ему озвучит, может задать очень много вопросов действующему руководству. А почему мы на это не согласились раньше, например? Потому что Украина сохранила все-таки выборную систему, несмотря на то, что сейчас выборы не проводятся, да, но уже там есть вот эта вот традиция политическая переизбирать периодически свои элиты. Так вот, соответственно, население Украины, избиратели могут задать страшный вопрос текущей команде менеджерской Украины, да, а почему вы об этом не договорились раньше? Что значит, мы все отдаем, да, только теперь у нас намного меньше, наши предприятия разрушены, у нас все вообще не очень сладко, зачем было до этого дотягивать? И, соответственно, это может закончиться фиаско для команды господина Зеленского. То бишь, американцы предлагают господину Зеленскому капитуляцию. Но они предлагают капитуляцию и господину Путину тоже. На этих же самых условиях. Потому что господину Путину, понятно, население вопрос никакой не задаст. Другая политическая культура, другой политический климат в стране. Совершенно другая система в России, это все ясно. Но элиты зададут вопрос. Население просто там помычит, пострадает, выпивает на рыбалках, в гаражах, скажет, эх, такую страну опять профукали. Зачем мы это все сделали, кому это надо было. Все понятно, но элиты, которые потеряли очень-очень-очень многое, прежде всего в материальном плане, вот они начнут задавать вопросы между собой. А зачем мы все это потеряли? Ради чего? Ради того, чтобы товарищи чекисты укрепились во власти? Потому что вы же понимаете, как власть работает. Любая власть опирается на деньги. Соответственно, тех людей, у которых есть деньги, да, их по чуть-чуть стригут внутренние органы, силовики. Соответственно, чем беднее будут люди с деньгами, ну, тем легче силовики будут их контролировать, а люди с деньгами этого ой как не хотят. И они будут всячески этому сопротивляться, что такой же точно по сути по своей бунт на корабле, который может произойти. Ни господину Путину, ни господину Зеленскому этого не нужно. Потому что сейчас, на данном этапе, это действительно страшный и справедливый вопрос, который можно задать любому лидеру. А почему тогда мы не подписали все это раньше? Или зачем мы дотянули до этой степени? Соответственно, ни о каких прекращениях огня, ни о каких подписаниях каких-либо документов, договоров речь идти не будет. Потому что все это игра с одним победителем, не с двумя. Не предусматривается два победителя в этой игре. И Украина уперлась, и Россия уперлась в свои позиции, и они не двигаются просто ни на миллиграмм. У России, вот как бы это контринтуитивно для вас не прозвучало, но позиция сейчас хуже, чем у Украины. Почему? Объясню. Не бывает, понимаете, не бывает выигрышных войн после 12 лет войны. Бывают какие-то вымученные результаты. Но искрометных побед после войн длиной 12 лет не бывает. Это означает, не получилось. Неправильный подход был избран изначально. Не получилось. Слишком долго, понимаете? Слишком много ресурсов, слишком много неизвестности. И сейчас Россия начинает крутое пике в экономике, в человеческих ресурсах, во всем. Вот приходит понимание войны фактически в каждый дом, в каждую кухню, в каждый карман. Она начинает затрагивать всех. Вот Украина этот виток своего исторического развития, она испытала несколько лет назад. Сразу практически после вторжения. Потому что страна меньше, понятно, потому что страна беднее, и население не такое обширное, это все ясно. Быстрее просочились все эти ужасы войны до каждого человека, и человек к этому всему адаптировался. Москва же, как могла, скрывала последствия войны для, грубо говоря, простите меня за это выражение, простого народа. Вот все хорошо. Все хорошо. Включай телевизор, смотри, все наладится, вообще никаких проблем. Мы везде побеждаем. Мы везде продвигаемся вперед. Мы третий раз захватили Купянск. Мы, что там, третий раз, по-моему, Славяногорск, да, так название. Славяногорск захватываем. Мы еще что-то делаем, Все хорошо, просто не вникайте. И многие не вникают, да, в том, что Купянск уже вроде как захватывали, а в Славяногорске выступает командир батальона «Азов». Сейчас, несмотря на то, что вроде бы по отчетам господина Герасимова этот город находится под контролем войск России. Вот эти все посылы, они направлены были на население. И население, у которого, ну, нормальная была более-менее жизнь, оно нигде ни с чем соприкасалось, оно было склонно всему этому верить. То есть оно не особо адаптировало свое поведение. А сейчас уже такой масштаб этого болота экономического, военного, политического для России, что практически в каждой семье есть люди, у которых или родственника убили, или покалечили, или коллег на работе. Уже не получится скрывать. Практически каждый холодильник стал беднее. Не надо приводить в примеры рестораны в Москве, которых есть дальневосточный краб. Ой, не надо. Нужно привести пример какого-нибудь холодильника среднего в Перми. Вот там в 21-м году или в 20-м. И в 26-м. И машины нужно посмотреть, какая была самая продаваемая машина в Перми в 20-м году, допустим, и в 26-м. И вы увидите все абсолютно четко, что теперь это вот этот китайский шрот, китайский металлолом, который едет в Россию под видом нормальных автомобилей, продается дороже, чем немцы в свое время продавались, да, что вот это вот теперь пальма потребительского первенства. Но ведь люди это покупают не потому, что они хотят, а потому, что они вынуждены, и все это ломается, но все это нет запчастей, это все уже ясно, мы проходили. Ну просто теперь этих людей появилось очень-очень много недовольных. И, соответственно, они тоже могут примкнуть к той силе, которая скажет, мы сейчас все это прекратим, не волнуйтесь, мы все прекратим, все, и все будет как раньше. Так вот, эта сила, это могут быть, ну, вот буржуазные элементы, да, то бишь богатые люди, которые от войны пострадали. Соответственно, господин Путин тоже не может остановиться, потому что у него есть доклад господина Герасимова, у него есть вот такая вот угроза дворцового переворота. Массовых восстаний, революций в России не будет, этап уже пройден. А у Украины, соответственно, есть другая угроза, да, что люди могут выйти на улицы, как они это демонстрировали неоднократно последние 20 лет. И вот тогда, опять же, как демонстрировали украинцы, власть меняется, когда люди выходят на улицы. Соответственно, никто не хочет этого допускать. Потому что ни одна из стран ни технически, ни практически не проигрывает разгромно до такой степени, чтобы уступать. Да? Соответственно, все это продлится. И ваша линия поведения должна быть такой же, о которой я рассказываю вам уже, по-моему, 5-й год. Домик в деревне. Сбережения в валюте. маленькими купюрами собран тревожный чемоданчик. Деньги со счетов сняты и лежат в банковской ячейке. Сейчас, соответственно, я очень настоятельно даже рекомендую задуматься о солнечных панелях, задуматься о генераторах на эту зиму, потому что, ну, я же предупреждал, что с бензином будет вот такая вот ситуация, она уже есть, так поверьте мне, будет ужасная ситуация с приходом холодов и с отоплением, и с электрикой. От этого никуда не деться, потому что дальше что произойдет? Естественно, никто не согласится ни на какие переговоры, американцы растут и скажет, ну, раз так, значит, все, получайте Starlink над Россией. И полетит со стороны Украины все, что они сейчас берегут. Понимаете, не спускают, потому что это зона неуверенного приема Starlink. В секунду, когда Starlink откроет, эта эскалация выйдет совершенно на другой уровень. Соответственно, из России в ответ что-то полетит. Так что две капитуляции, да, которые представлены каждой из сторон, они совершенно исторически справедливо и понятно приводят к дальнейшей эскалации, к моему огромнейшему сожалению. Да и не только к моему на самом деле.
5: Последние 7 дней. Потеря недели.
1: Добили. После атаки полностью остановил работу снабжающих бензином Москву Рязанский НПЗ.
14: Но у нас там горит завод. Как горит завод.
1: Атака беспилотников 6 сентября на Рязанский НПЗ стала для предприятия фатальной. В результате удара вышли из строя две основные установки первичной переработки нефти общей мощностью около 12 миллионов тонн в год. Еще одна установка на ремонте после удара в мае. Рязанский НПЗ фактически прекратил переработку. Восстановление может занять несколько недель.
15: Ой, сразу два, вот.
1: Рязанский НПЗ принадлежит Роснефти. Этот завод – один из крупнейших в России. Он входит в топ-3 по объемам производства в стране. В основном он снабжает Москву и область. Предприятие останавливается уже в третий раз за последние 3 месяца. 15 мая он попал под налет БПЛА и простаивал до середины июля. Потом, проработав всего 2 недели, завод вновь попал под атаку беспилотников. На этот раз оказалось все серьезней. На ремонт потребуется гораздо больше времени.
15: О, летит! О.
1: Все это усилило и без того разгулявшийся еще летом топливный кризис. Самая плачевная ситуация сейчас в Петербурге. Без бензина половина заправок города. Россияне до сих пор не понимают, почему такие стратегические объекты, как НПЗ, не защищены от дронов. Военный обозреватель Андрей Клинцевич в эфире радио «Комсомольская правда» объясняет, почему это сделать невозможно.
16: Огромное количество кадров, когда мосты, затянутые сетями, туда залетает дрон, находит там полуметровую дырку, залетает вовнутрь и дальше там начинает наносить удары. Соответственно, полностью закрыть НПЗ будет невозможно. Если вы закрыли сетями, есть возможность запустить 10 FPV-дронов, соответственно, дальше один дрон пробивает дыру, вторые залетают. Технологии группового управления дронов уже есть и у нас у противника. Выглядит следующим образом. Группа дронов приходит в район. Оператор, часть дронов зависает, оператор переключает постоянно с одного дрона на другого управления. Вот он первым дроном пробил дырку, переключился на вторую, и дальше он 10 дронами там совершит любые необходимые ему манипуляции.
1: В сентябре под атаки попали как минимум 5 заводов. Новотек Усть-Луга, Рязанский Пермский, Саратовский НПЗ и завод в Нижнекамске. Что самое удручающее, эти удары беспилотников не прекращаются. В ночь на 11 сентября дроны атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод. В результате там вспыхнул пожар. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Потеря недели.
1: Дым и пепел по всему городу. После налета дронов в Новороссийске полыхает мазутный терминал. Серьезно пострадали и ракетные катера.
17: Сегодня ночью, с 8 на 9 сентября, наш город-герой Новороссийск, наш любимый, подвергся очередной страшной атаке ракетной БПЛА. И знаете, какое ужасное для себя открытие сделало? Наблюдение. Раньше мы интересовались, как у друг друга прошла ночь. Кто где прятался, кто как справлялся морально, да, локально. Как дети, как близкие, как что у кого произошло. А сейчас мы пришли к тому, что задаем друг другу просто один, наверное, самый важный вопрос. Все ли живы? Сообщение вот с таких сократилось до двух слов. Самых важных, все ли целы. Такая суровая реальность нашей жизни в Новороссийске в 2026 году.
1: В ночь на 9 сентября Новороссийск пережил самую крупную атаку с начала СВО. Беспилотники и ракеты летели на город волнами, начиная с 12 ночи и до самого утра, рассказывают очевидцы. Многие жители встретили рассвет в коридорах своих квартир. Люди напуганы и задаются вопросом, почему не работала хваленая система ПВО.
18: 9.09. Красивая дата, не правда ли? Но не для Новороссийска. Сегодня была опасная ночка, максимально еще хуже, чем 12.08. Вот еду сейчас, все. Возникает вопрос все же, почему наш город такой беззащитный? Эти они летали всю ночь, начиная с 12 часов. Они летали всю ночь над домом. И их было немало. Просто один за одним, один за одним. И это просто все, вся улица вообще ужас. Сколько это вообще будет продолжаться? Что нам, людям обычным, сделать, чтобы перестало так? Вот, пожалуйста. Все в стеклах. Все, такой вот ужас происходит уже не первый раз, и ничего с этим не делается. Вообще ничего.
1: Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что по беспилотникам работали системы РЭП и ПВО. Также он сообщил о падении обломков дронов на жилые дома. Четверо людей погибли, 29 получили ранения, 17 из них в больницах, добавил Кондратьев.
19: Ракеты засадили и дроны. Это у нас Новороссийск. Вот такая вот история происходит.
1: После атаки поврежден водопровод на улице Магистральной и троллейбусная контактная сеть. Пришлось на время остановить движение электротранспорта, сообщил губернатор. На утро весь город окутало черным дымом из-за пожара в мазутном терминале. Он входит в состав крупнейшего в России морского торгового порта. Также под ударом оказалась и Анапа. Пострадала от массированной атаки военно-морская база «Новороссийск». Там, по данным местных журналистов, находились несколько ракетных катеров. Они уничтожены. На Украине признали атаку и заявили об уничтожении истребителя Су-33 и вертолета Ми-8 в Анапе, а также двух комплексов РЛС в районе Геленджика. В Минобороны России об этом не сообщали. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Заявление недели.
1: Такого сценария на повестке дня нет. Владимир Путин второй раз за 7 дней призвал не верить в мобилизацию и заявил, что желающих воевать тьма.
20: Нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации. Это информационная атака.
1: Это заявление президент Владимир Путин сделал на Восточном экономическом форуме. О том, что желающих воевать достаточное количество, президент говорит уже не впервые. Но ситуация на фронте свидетельствует об обратном. По данным военкоров, на передовой последние несколько месяцев очень большие потери. Больше всего людей гибнет в штурмах и из-за отсутствия эвакуации, говорит военнослужащий на Донецком направлении Степан Валунов.
21: Людям очень повезет, если за ними вот в тот момент, когда им нужна эвакуация, приедут. То есть у нас тоже была на тех железках такая ситуация, что у командира моего расчета посекло руку сильно, сильное кровотечение. То есть комбат звонит, говорит, чтобы он лучше бы себе яйца отрезал. Ну, просто цитирую, как говорю, чтобы было понятно, что там людей не жалко. Кровопотери сильные, человек чуть ли сознание не теряет, эвакуацию надо вызывать. Ну, если доживешь завтра, как бы вот соседним подразделением выйдешь. То есть ему еще добраться надо было, говоря, через улицу на другого подразделения с подбитой рукой.
1: Новые контрактники, которых активно пытаются завербовать буквально везде, не покрывают дефицита в живой силе. Этого уже не скрывают командиры. Z-каналы еще в июле сообщали, что после думских выборов возможен принудительный призыв на фронт. По предварительным оценкам, он затронет 1,2 миллиона человек. Адвокат Алексей Табалов считает, что официально указа о второй волне мобилизации может и не быть.
0: Скрытая мобилизация означает, что власти не будут они объявлять публично, потому что это удар по имиджу, серьезный удар по имиджу. Они могут работать, во-первых, привлекая людей на контракт, продолжая, оформляя это добровольностью, на самом деле, которой не будет. Да, второй момент, это будут работать точечно по спискам. У военкоматов уже есть все списки военнообязанных, которые подлежат мобилизации. Им просто остается дойти до них, условно говоря, и сопроводить в военкоматы и дальше на сборный пункт. Все. Для этого не нужно объявлять никакую мобилизацию. Просто прийти. Там на металлургический завод завести 10 автобусов, Иванов, Петров, Сидоров по спискам посадить и отвезти на сборный пункт.
1: Западные разведки полагают, что военные уже готовят инфраструктуру, проверяя возможности Минобороны принять и вооружить новобранцев. А адвокаты напоминают, юридический указ о частичной мобилизации, выданный в 2022 году, продолжает действовать. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы обсудим масштабные поствыборные изменения, которые готовятся в России на фоне затянувшегося конфликта. Давайте разберемся, как исчерпание ресурсов ведет страну к новой гибридной мобилизации, суровым налоговым реформам и фактическому запечатыванию границ. Мы детально проанализируем, как эти процессы перестроят жизнь каждого и к каким последствиям для общества они приведут.
22: Как только этот мандат доверия получен, государство без промедления начинает решать свои самые острые, самые насущные проблемы. А главная проблема сейчас — это критическая нехватка людей для продолжения затянувшегося конфликта.
23: Люди — это базовый, абсолютно невосполнимый ресурс. И здесь наблюдается радикальная, можно сказать, тектоническая смена стратегии. Финансовая модель пополнения армии, ну та, которая активно работала последние пару лет, фактически уперлась в потолок.
2: Цифры говорят сами за себя. Долгое время работал исключительно коммерческий набор. Человеку предлагали контракт и внушительную единовременную выплату. Но законы рынка неумолимы, предложение падает, цена растет.
23: И растет очень быстро.
2: Да, к середине года эти подъемные выплаты в некоторых регионах достигли просто астрономических сумм. 2, а местами и 3 миллиона рублей за одно только подписание контракта.
23: А теперь стоит задаться вопросом, откуда вообще берутся эти 2-3 миллиона? Это ложится тяжелейшим бременем на региональные бюджеты. Регионы вынуждены резать критически важные расходы.
2: Отменяются проекты по строительству инфраструктуры, замораживается ремонт больниц.
23: Да-да, сокращаются программы благоустройства, просто чтобы обеспечить эти выплаты. Бюджеты буквально трещат по швам.
2: При этом поток желающих все равно стремительно иссякает. Те, кто находился в сложном финансовом положении и был готов пойти на крайний риск ради больших денег, уже сделали этот шаг. Ресурс добровольцев исчерпан.
23: И тут прослеживается предельно циничная логика. Государство осознало, что покупать людей стало, ну, слишком дорого для экономики. Следовательно, нужно создать механизм, который позволит забирать их бесплатно.
2: Этим инструментом становится единый реестр воинского учета.
23: Верно. Единый реестр – это поворотный момент в отношениях между государством и гражданином. Это же не просто перевод бумажных карточек в цифру. Это полное изменение правовой реальности.
2: А в чем заключается истинная жесткость этого механизма?
23: В автоматизме повестка теперь считается официально врученной ровно через 7 дней после ее появления в электронной базе.
2: Подожди, независимо от того, открывал человек портал госуслуг или нет.
23: Вообще не важно. Факт физического получения документа, когда человек ставит свою подпись и подтверждает ознакомление, полностью заменяется фактом размещения записи на сервере. В этот самый момент презумпция невиновности просто стирается.
2: То есть раньше военкомат должен был доказать, что гражданин получил повестку.
23: Ага. А теперь гражданин должен доказывать, что у него была уважительная причина не явиться.
2: Получается, человек может неделями не подозревать, что его статус изменился, а карательный механизм уже запущен на полную мощность.
23: И санкции наступают моментально в автоматическом режиме. Гражданин мгновенно лишается базовых прав, которые еще вчера оказались незыблемыми. Вводится запрет на управление автомобилем. Блокируются сделки с недвижимостью.
2: Квартиру невозможно продать, подарить или сдать в залог.
23: Ничего из этого. Банки автоматически отказывают в кредитах, человек оказывается в тотальном цифровом и правовом капкане, выход из которого только один – явиться в военкомат.
2: Но реестр – это система в основном для тех, кто находится в запасе. А ведь есть еще так называемый конвейер для срочников. Долгое время срочная служба и служба по контракту позиционировались как совершенно разные вещи. Срочников обещали не отправлять в зоны боевых действий.
23: Да, но теперь система выстроена так, чтобы принудить вчерашнего школьника подписать контракт буквально в первые месяцы службы.
2: И делается это не через прямые приказы, верно?
23: Верно. Это делается через создание намеренно невыносимых условий. Системное психологическое давление, дополнительные изматывающие наряды вне очереди, жесткая изоляция, постоянные угрозы уголовного преследования за малейшие нарушения устава.
2: То есть молодого человека, оторванного от семьи и лишенного поддержки, ставят перед искусственным выбором. И подписание контракта начинает казаться единственным выходом из этого ада.
23: Угу. Не менее изощренно работает давление и через долги. В стране миллионы людей с просроченными кредитами и задолженностями по алиментам, и они попадают под особый прицел системы.
2: К такому должнику приходит судебный пристав, описывает имущество, грозит реальным уголовным сроком за неуплату, а затем невзначай предлагает выход.
23: Списание всех долгов в обмен на подписание контракта с Министерством обороны.
2: Поразительно. Формируется такая гибридная, самоподдерживающаяся машина принуждения. Она не требует громких политических указов о всеобщей мобилизации, которые могли бы вызвать панику.
23: Да, она работает тихо и методично, в фоновом режиме, перемалывая разные категории граждан, от растерянных срочников до загнанных в угол должников и тех, кто попал в цифровые сети реестра.
2: Понятно, как решается проблема нехватки людей. Но очевидно же, что армия нужна не только бесплатная живая сила. Вся эта колоссальная инфраструктура требует гигантских финансовых вливаний.
23: Еще каких?
2: Доля военных расходов в бюджете достигает почти 40%. Это беспрецедентный уровень для постсоветской истории. Возникает вопрос, откуда брать такие средства, если санкции работают, а нефтяные доходы больше не способны покрывать все дефициты.
23: Закономерно, что после решения вопроса с людьми государство переходит к фискальному удару. В действие вступает концепция «люди как новая нефть». Бремя содержания всей этой огромной системы полностью перекладывается на плечи рядовых граждан и частного бизнеса.
2: И делается это весьма радикально.
23: Очень радикально. Самым ярким символом этих изменений стала смерть плоской шкалы налога на доходы физических лиц.
2: Те самые 13%, которые были введены еще в 2001 году и десятилетиями считались главным достижением экономической стабильности, уходят в прошлое.
23: Да, на смену приходит прогрессивная шкала со ступенями в 15, 18, 20 и 22%. При этом звучит аргумент, ну, налог же повышается только для богатых, ведь ставка в 15% начинается с дохода свыше 2,4 миллиона рублей в год. Вроде бы солидная цифра, да?
2: Но эта цифра – это классическая оптическая иллюзия, рассчитанная, видимо, на жителей депрессивных регионов. Если разделить 2,4 миллиона рублей на 12 месяцев, получается ровно 200 тысяч рублей в месяц.
23: Именно.
2: Для Москвы, Петербурга или Екатеринбурга это вовсе не сверхдоходы.
23: В крупных городах это базовая зарплата квалифицированного специалиста. Это IT-разработчик среднего звена, инженер на производстве, врач в частной клинике, архитектор или руководитель небольшого отдела. То есть основной удар приходится не на олигархов, не на владельцев яхт и дворцов.
2: Это удар по квалифицированному среднему классу.
23: По сути, да. Это налог на компетенцию, образование и профессионализм. Человек платит больше просто за то, что он упорно учился и хорошо делает свою работу.
2: А как обстоят дела с бизнесом? он ведь тоже не остался в стороне от фискальных аппетитов государства.
23: Бизнес получает двойной удар. Во-первых, базовая ставка налога на прибыль повышается с 20 до 25%. Это колоссальное изъятие оборотных средств. А во-вторых, в практику прочно вошел так называемый windfall tax – налог на сверхприбыль.
2: И вот здесь кроется самая большая опасность для экономики. Как этот налог убивает саму идею долгосрочного планирования?
23: Очень просто. Представьте завод, который решил не выплачивать дивиденды акционерам, а копил прибыль 3 года, чтобы купить новое высокотехнологичное оборудование. В этот момент приходит государство, смотрит в отчетность и заявляет: «У вас на счетах образовалась сверхприбыль. Вы заработали больше, чем ожидалось. Отдайте часть в бюджет».
2: Эти изъятия изначально задумывались как разовые акции, но де-факто превращаются в регулярную практику.
23: И любые инвестиции в развитие становятся бессмысленными. Проще вывести деньги или вообще закрыть предприятие, чем копить на модернизацию.
2: Но в стране есть огромная доля населения, которая не зарабатывает 200 тысяч в месяц и не владеют заводами. Доходы многих едва превышают прожиточный минимум. Кажется, что хотя бы их эти налоговые реформы должны обойти стороной.
23: И снова иллюзия. Для самых бедных слоев населения работает другой, гораздо более беспощадный и циничный механизм – скрытый инфляционный налог.
2: Государство изымает деньги не через расчетный листок на работе, а прямо из кошелька через ценники в магазинах и квитанции в почтовом ящике.
23: Коммунальные платежи – это идеальный пример.
2: Происходит внеплановый резкий рост тарифов ЖКХ на 10-12%. Для семьи с минимальным доходом эти платежи съедают критическую часть бюджета. К этому добавляются скачки так называемого утилизационного сбора на автомобиле. Он вырастает сразу на 10-25%.
23: Может показаться, что утилизационный сбор касается только тех, кто покупает новые машины, но ведь стоимость коммерческого транспорта напрямую закладывается в стоимость логистики.
2: Абсолютно верно. Растут цены на грузовики, растут акцизы на дизельное топливо, дорожает обслуживание автопарка. Вся эта цепочка моментально отражается на полке супермаркета.
23: В итоге дорожает хлеб, молоко, базовые медикаменты. Особенность инфляционного налога в его невидимости. Когда пакет молока становится дороже на 30 рублей, покупатель винит жадных коммерсантов, абстрактную инфляцию или плохой урожай.
2: Но экономическая суть остается прежней. Это скрытый налог, который государство вытащило из карманов самых бедных граждан для пополнения своих резервов.
23: Угу. Складывается предельно жесткая картина. С одной стороны, любого мужчину могут в один клик лишить базовых гражданских прав, заблокировав его жизнь через цифровой реестр. С другой стороны, методично, всеми доступными способами изымаются деньги через прямые и скрытые налоги.
2: И естественной биологической реакции на такое беспрецедентное давление будет попытка собрать вещи и уехать туда, где этих рисков не существует.
23: Реакция абсолютно логичная, но государственная система детально просчитала и этот шаг. Свобода передвижения, которая последние 30 лет воспринималась как базовое, неотъемлемое право каждого гражданина, на глазах трансформируется в жестко контролируемую привилегию. Триггером для этого стала осень 2022 года. Тогда за несколько месяцев страну покинуло, по разным оценкам, от 500 тысяч до миллиона человек.
2: Причем это были не просто случайные люди. Уезжал критически важный человеческий капитал – инженеры, врачи, программисты, ученые.
23: Государство прекрасно выучило этот урок. Чтобы ситуация не повторилась при новом витке мобилизации, происходит глубокая синхронизация баз данных. Базы пограничной службы напрямую интегрируются с тем самым единым реестром воинского учета.
2: Цифровая интеграция лишает процесс человеческого фактора. На контрольно-пропускном пункте в аэропорту пограничник больше не принимает никаких решений. Он просто прикладывает паспорт к сканеру и видит статус в системе.
23: Если военкомат поставил красную метку, все, выезд закрыт автоматически. И на месте ничего доказать, оспорить или объяснить невозможно. Система просто непреклонна.
2: Возникает довольно пугающая ассоциация. Страна, по сути, превращается в гигантский, строго охраняемый корпоративный кампус.
23: Это точное сравнение.
2: Сотрудник может свободно перемещаться внутри периметра, ходить на работу, посещать магазины. Но чтобы выйти за ворота, требуется специальный пропуск от службы безопасности, который выдается далеко не всем.
23: Эта метафора невероятно точна. И она подкрепляется еще одним процессом – массовым изъятием загранпаспортов прямо на рабочих местах.
2: Если раньше практика сдачи паспортов касалась исключительно носителей высоких уровней государственной тайны, ну там, высших чиновников и силовиков, то сейчас правила игры кардинально изменились.
23: Список тех, кому запрещено покидать страну без разрешения, расширился до невообразимых масштабов.
2: Под каток попали сотни тысяч людей.
23: Да, теперь это касается рядовых инженеров в госкорпорациях, муниципальных депутатов районного уровня, врачей в государственных клиниках, даже административного персонала с самой минимальной формой допуска.
2: Люди, чья работа заключается в закупке канцелярских товаров для мэрии, вдруг обнаруживают, что их загранпаспорта должны лежать в сейфе отдела кадров. И получить их для поездки в отпуск – это сложнейший бюрократический квест с совершенно непредсказуемым результатом.
23: Но даже если загранпаспорт находится на руках, а в электронном реестре нет красной метки, граница все равно перестает быть безопасной зоной. Начинают применяться откровенно иезуитские методы выборочного контроля. Речь идет о многочасовых допросах сотрудниками спецслужб прямо в аэропортах.
2: Практика так называемых бесед становится рутиной.
23: Да, человека выдергивают из очереди, уводят в отдельную комнату, забирают разблокированный телефон, изучаются переписки, контакты, подписки в социальных сетях, задаются провокационные вопросы об отношении к политике государства.
2: А если оснований для запрета на выезд формально нет, но человек кажется подозрительным, применяется тактика технического брака.
23: Это когда паспорт портится прямо в руках проверяющего.
2: Да ладно? Прямо рвут?
23: Пограничник заявляет, что в документе неправильный шрифт, не читается микрочип, обнаружена опечатка в транслитерации имени или повреждена страница. Документ аннулируется на месте, разрезается ножницами и поездка срывается без возможности компенсации.
2: И здесь кроется не только практический смысл удержания специалистов, но и глубокий идеологический мотив силового блока. В чем заключается этот мотив? Зачем изолировать тех, кто не нужен на фронте и не владеет государственными секретами?
23: Ну, в логике силового аппарата свободные поездки за рубеж сами по себе рассматриваются как источник угрозы для стабильности режима. Люди ездят в другие страны, смотрят на альтернативный уклад жизни, общаются, а затем привозят обратно иное понимание нормы.
2: Другие стандарты отношения государства к гражданину?
23: Вот именно. И для системы, которая переходит в состояние тотальной мобилизации ресурсов, сохранение информационной и ментальной изоляции становится просто вопросом выживания.
2: Становится кристально ясно, что все обсуждаемые элементы – цифровая система призыва, резкое повышение налогов, инфляционные сборы, конфискация паспортов и закрытие границ – это не какие-то разрозненные законы или случайные инициативы разных ведомств.
23: Это слаженные шестеренки одного огромного жестодетерминированного механизма.
2: И этот механизм спроектирован с единственной целью обеспечить непрерывный поток финансовых и человеческих ресурсов. Пока эта цель существует, шестеренки будут вращаться с нарастающей скоростью. И цифровой реестр повесток, и поборы зарплат, и запертые границы – это не случайные хотелки чиновников, а жесткий механизм. Система просто использует галочку в бюллетене как карт-бланш на любые непопулярные шаги, прикрываясь фразой «народ нас поддержал». И пока продолжается главная причина всех этих бед, государство будет выжимать из граждан все больше денег, контроля и свободных прав. Так что иллюзий строить не стоит. Правила игры кардинально изменились, и обратного хода у них пока нет. В общем, проблема реально существует, и говорить о ней можно долго и подробнее. Так что держим руку на пульсе. И не прощаемся, спасибо, что слушали. Берегите себя.
3: Радио Лента. 15:57 АМ.
5: Последние 7 дней. Итоги недели.
4: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
7: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты.
4: Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Скандал недели.
8: Скоро рассвет, выхода нет. Слова легендарной песни группы «Сплин» стали пророческими. Почему ни один из 16 спутников российского аналога «Starlink» «Рассвет» не смог выйти на орбиту? «Скоро рассвет, выхода нет». Похоже, этот хит группы «Сплин» неожиданно получил новое прочтение. Россия строит собственный аналог «Starlink» под названием «Рассвет». Но со второй партией спутников что-то пошло не так. По свежим данным журналистов, ни один из 16 аппаратов не смог выйти на нужную орбиту.
3: Часть спутников осталась на высоте всего от 300 до 400 километров. Орбита некоторых продолжает снижаться, а как минимум два аппарата движутся в сторону атмосферы и могут сгореть.
8: Что вообще могло произойти после запуска, объясняет специалист по космическим системам Андрей Громов.
9: Сам факт запуска еще не означает, что спутник начал нормально работать. После отделения аппарат должен выйти на заданную орбиту и удерживаться на ней. Если высота продолжает снижаться, спутник может войти в плотные слои атмосферы и сгореть. Поэтому сейчас важен не красивый отчет о количестве запущенных аппаратов, а то, сколько из них в итоге смогут полноценно работать.
8: Причем проблемы были и с первой партией. Из предыдущих 16 на запланированную высоту вышли только два спутника. И этого пока недостаточно для полноценного аналога Starlink. Связь с российскими терминалами на контролируемых армией территориях Украины появлялась лишь дважды в сутки и максимум примерно на полтора часа. Для спутникового интернета нужны не десятки, а огромная группировка аппаратов, объясняет эксперт по спутниковой связи Игорь Савин.
10: Главное преимущество Starlink не в одном отдельном спутнике, а в их количестве. Пока один аппарат уходит за горизонт, его должен заменить следующий. Если спутников мало, появляются огромные окна без связи. Поэтому несколько десятков аппаратов могут продемонстрировать технологию, но обеспечить постоянную связь на большой территории они просто не способны.
8: И вот здесь уместно будет вспомнить разговор Владимира Путина с российскими военными в июне. Военные пожаловались ему, что Украина использует Starlink в том числе для управления беспилотниками и доставки грузов. Президент тогда ответил, что у России тоже есть собственная система, и, по его словам, она ничем не уступает, а в чем-то даже превосходит. Что сегодня можно сказать об этом сравнении, объясняет военный эксперт Дмитрий Крылов.
11: Сравнивать экспериментальную группировку из нескольких десятков аппаратов со Starlink пока просто некорректно. Для военных критически важна постоянная связь, а не возможность подключиться к спутнику несколько раз в сутки. Российский проект может развиваться, но между испытанием технологии и полноценной системой связи еще очень большая дистанция.
8: При этом разработчик «Рассвета» компания «Бюро 1440» утверждает, что проект идет по графику и даже с опережением. Так что формально «Рассвет» действительно наступает, только пока довольно своеобразно. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Последние 7 дней. Скандал недели.
24: Армия отступает? Владимир Путин заявил, что до Сум осталось 12 километров, а в июне в интервью Зарубину он назвал цифру на 1,5 километра меньше. Переговоры с Украиной на паузе. Согласно заявлениям президента, российская армия отступает от Сум. В конце июня Владимир Путин заявлял, что российские военные находятся в 10,5 километрах от города Сумы.
25: Кстати, до города Сумы, областной центр, он небольшой город, ну, все-таки, по-моему, свыше 30 тысяч зданий. Но вот до города Сумы осталось где-то 10,5 километра.
24: Так Владимир Путин говорил в интервью Павлу Зарубину в конце июня. А 1 сентября на пресс-конференции в Бишкеке он заявил, что до Сум российским военным осталось 12 километров.
25: Группировка войск «Север» продолжает создание полосы безопасности вдоль российско-украинской границы в приграничных районах Сумской области. До Сумов осталось 12 километров. До окружной дороги Сумов. И в Харьковской области.
24: При этом, согласно карте со спутников, российская армия сейчас находится на расстоянии 17 километров от административной границы города Сумы. На пресс-конференции в Бишкеке Владимир Путин высказался и о мирных переговорах с Украиной. Они заморожены, а если кто-то хотел бы внести позитив, то Россия это приветствует, отметил Путин.
25: Ну, конечно, мы тоже хотим не заморозить, только мы хотим прекратить войну и добиться длительного, абсолютного мира вообще и на Украине, и в Европе, и готовы к этому переговорному процессу со всеми, кто хочет это делать.
24: При этом министр финансов США Скотт Бессент заявил своему российскому коллеге Антону Силуанову на встрече в американском Эшвилле, что боевые действия на Украине должны закончиться. Замминистр финансов США по международным делам Эрни Браун переговоры назвала продуктивными, отметив, что стороны обсудили план президента Дональда Трампа по достижению мира и экономическому росту. В то же время сообщается, что на встрече Бессент подчеркнул, что США не будут ослаблять санкции против России, пока боевые действия на Украине не закончатся. Ранее он уже заявлял, что дальнейшее введение американских санкций против России зависит от хода переговоров по Украине.
6: «Я приму это во внимание. Мы посмотрим, куда приведут мирные переговоры».
24: Сообщается, что когда российский министр попытался обсудить интересующие темы для совместных действий, глава Минфина США резко перебил его и заявил, что экономическое сотрудничество Вашингтона и Москвы невозможно до окончания конфликта. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Последние 7 дней. Враг недели.
8: Месть Берлина. Германия передаст Украине ракеты и тысячи беспилотников в ответ на диверсии в Лейпциге. После истории в Лейпциге, где, предположительно, российский дрон пытался ударить по украинскому самолету, Германия решила усилить военную помощь Украине. По данным канала NTV, Берлин готовится передать ВСУ дополнительные ракеты для систем Айрис-Т и несколько тысяч ударных беспилотников. Первые поставки могут начаться уже в сентябре. Почему реакция Германии оказалась именно такой, объясняет политолог Александр Вебер.
12: Если немецкие власти считают Россию ответственной за произошедшее в Лейпциге, сокращать после этого помощь Украине было бы очень странным сигналом. Получилось бы, что давление сработало. Поэтому политическая логика здесь обратная. Показать, что подобные действия приведут только к усилению поддержки Киева.
8: И это еще не все. В Германии уже запущено серийное производство больше 5000 дронов для Украины. Контракт, по данным влиятельной газеты «Handelsblatt», стоит около 300 миллионов евро. Среди этих беспилотников будут и дальнобойные, способные преодолевать до 1500 километров. Их количество даст Киеву свободу для атак, объясняет эксперт по беспилотникам Михаил Воронов.
3: 5000 беспилотников, но это уже не отдельные поставки, а серийное промышленное производство. А дальность до 1500 километров существенно расширяет список потенциально достижимых целей. Отдельно производители обещают системы автономного управления, которые должны помогать дронам работать при радиоэлектронном противодействии.
8: И оружием ответ Европы не ограничивается. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после Лейпцига пообещала искать новые способы ударить по российскому военному бюджету и закрыть лазейки в санкциях, рассказывает эксперт по европейской политике Роман Штайнер.
11: Ответ сейчас развивается сразу по двум направлениям. Германия увеличивает военную поддержку Украины, а Евросоюз говорит об усилении экономического давления на Россию. И главное заявление фон дер Ляйен заключается в том, что после Лейпцига решимость помогать Украине не уменьшилась, а наоборот усилилась.
8: Москва тем временем все обвинения отрицает. Российский посол Сергей Нечаев назвал их абсурдными и предупредил, что действия Германии не останутся без последствий. А Владимир Путин обвинил Берлин в фальсификации доказательств. Но Германия свою версию менять, похоже, не собирается. Более того, после Лейпцига Берлин закрывает российское генконсульство в Бонне и усиливает военную помощь Украине и готовит дополнительные ракеты и тысячи беспилотников. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Последние 7 дней. Опасность недели.
8: Трамп дал добро, Илон Маск открыт к идее ударов по России с помощью Starlink. Поэтому Москву начали готовить к ударам по энергетике. Илон Маск готов обсуждать использование Starlink для дальнобойных ударов по России. Но есть одно условие. Сначала должен дать добро Дональд Трамп. Об этом написала в свежей статье газета Financial Times. По данным издания, с Маском говорил бывший министр обороны Украины Федоров, а Зеленский в июле поднимал этот вопрос на встрече с Дональдом Трампом в Белом доме. Сообщается, что тогда речь шла об ударах по военным объектам, откуда армия России запускает баллистические ракеты по Украине. Если Трамп таки согласится, то в
13: ВСУ смогут использовать Starlink для прицельных ударов по объектам в разных регионах России, объясняет военный эксперт Владислав Орлов.
14: Главное преимущество Starlink – это связь. Дрону намного сложнее работать на большой дальности, если связь с ним постоянно теряется или подавляется. Starlink может сделать ее устойчивее. Но ключевое решение здесь все равно политическое. Если Белый дом даст согласие, у Украины появится еще один инструмент для дальних ударов.
13: Совпадение или нет, но в Москве начали буквально накрывать защитой все ключевые электроподстанции. Возле Абрамова появились огромные металлические конструкции. Судя по всему, на них натянут специальные сетки от беспилотников. Причем находится подстанция не где-то на окраине Московской области. Это восток столицы, примерно 350 метров от Измайловского Кремля. Зачем вообще ставить сетки, если Москву прикрывает мощное кольцо ПВО, объясняет эксперт по беспилотникам Антон Крылов.
9: ПВО не может гарантировать, что собьет абсолютно каждый дрон. Поэтому сетка нужна уже на случай, если беспилотник прорвался. Она должна физически не дать ему попасть прямо в дорогое оборудование. Это довольно простой.

0: Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Опасность недели.
2: Каждый день выносят чемоданами. Центробанк спрогнозировал рекордный период по оттоку наличных из банков по всей стране. Отток наличных из банковской системы будет продолжаться, прогнозирует Центробанк в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики. В первом полугодии он сложился выше обычного, и по итогам года объем наличных в обращении возрастет более чем на 3,5 триллиона рублей. В следующем году прибавит 2 триллиона, а в 2028 еще более 1,5 триллиона, ожидает регулятор.
3: С учетом того, что за первые 7 месяцев текущего года россияне забрали из банков более 2 триллионов рублей, до конца года отток составит еще более 1,5 триллиона рублей, к концу следующего года еще более 3,5 триллионов рублей, а к концу 2028-го 5,2 триллиона. Накопленным итогом за 3 года объем наличных в обращении увеличится почти на 7,5 триллионов рублей.
2: Центробанк связывает всплеск интереса к наличным со снижением ставок по вкладам, желанием граждан иметь под рукой наличные на случай перебоев с безналичной оплатой, а также с другими причинами. Ранее регулятор выделял также повышение налогов. С этого года ставка НДС выросла с 20 до 22%, а размер выручки, после которой его надо платить, снижен с 60 до 20 миллионов рублей. Зампред правления Сбербанка Тарас Скворцов называл главной причиной уход части бизнеса в наличность. Рост наличных в обороте – это очень тревожный момент, отмечает Скворцов. По его словам, выведенная из банковской системы наличность не возвращается в оборот.
4: Мы не видим роста инкассации, роста взносов через устройства самообслуживания, банкоматы, терминалы в банковскую систему. То есть наличность остается сегодня на руках у населения.
2: Как заявил министр финансов Антон Силуанов, на банковских вкладах хранится свыше 60 триллионов рублей. Ранее он озвучивал идею об изъятии вкладов населения, а затем эту идею повторил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. На фоне крайне негативной реакции в соцсетях КПРФ опровергла высказывание своего лидера, а в партии утверждают, что Геннадий Зюганов вообще не предлагал трогать банковские вклады. Его якобы неправильно поняли, а цитату вырвали из контекста. При этом эксперты полагают, что изъятие вкладов населения действительно может стать одним из способов пополнить бюджет. Власти могут конфисковать вклады россиян на нужды экономики страны, говорит экономист Игорь Липсиц.
5: Какие хорошие деньги, они бы как бы нам пригодились для инвестиций в экономику. Это значит, Силуанов аккуратно начал готовить население России к тому, что сбережения населения могут начать перекачивать доходы бюджета. И Минфин начинает уже думать, как ему подобраться к деньгам населения.
2: По словам экспертов, расходы на СВО постоянно растут, а доходы от продажи нефти и газа падают. Как следствие, страна сталкивается с серьезным дефицитом бюджета. Закрывать его будут всеми возможными способами, возможно, и за счет вкладов населения. Что касается оттока средств из банков, то россияне запасаются наличными в первую очередь из-за ограничений в работе интернета, отмечают эксперты. По их словам, шатдауны охватили не только приграничные с Украиной регионы, но и крупные города, включая Москву. За это время банки потеряли через отток в наличные уже более 2,5 триллионов рублей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в TikTok-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Опасность недели.
2: Опять покушение. В Энгельсе стреляли в генерала, который командует бомбардировочной авиационной дивизией ВКС. Рассказываем всю хронологию событий. О том, что в Саратовской области подстрелили офицера ВКС, стало известно 3 сентября. По предварительной информации, в него несколько раз выстрелил неизвестный мотоциклист в шлеме. Пули попали в голову и живот. Генерал сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство военнослужащего.
3: На месте, где совершено покушение на военнослужащего, изъяты гильзы и пули от огнестрельного оружия. Работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Пострадавший госпитализирован, ему оказывают медицинскую помощь.
2: Имя пострадавшего в следкоме официально не называют, но по данным СМИ речь идет о генерал-майоре Николае Варпаховиче, командире 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии ВКС РФ. Генерала связывают с ракетными ударами по Украине, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
6: На Украине считают, что Николай Варпахович причастен к ракетным ударам по стране, в том числе по Умне и детской больнице в Киеве. Также его подразделение

0: подозревают в ударах по энергетической инфраструктуре Украины в 2022-2023 годах.
1: Всего за несколько дней до покушения 31 августа украинские правоохранительные органы заочно сообщили Николаю Варпаховичу о подозрении. Следствие на Украине считает его причастным к ракетному удару по детской больнице «Ахмадет» в Киеве. По данным украинских следователей, именно подчиненные Варпаховичу подразделения дальней авиации запустили по больнице крылатую ракету Х-101 класса «Воздух-Земля» с бомбардировщика-ракетоносца Ту-95МС. Зеленский уже косвенно подтвердил причастность Украины к покушению на офицера ВКС России в Саратовской области 3 сентября.
2: Будут и наши асимметричные операции в ответ на российскую тактику. Где бы ни прятались российские преступники, их найдут. И сегодня есть очередное подтверждение этого факта, подтверждение на территории Саратовского региона.
1: Согласно утечкам данных, которые изучили журналисты, одним из адресов Николая Варпаховича действительно указан поселок Пробуждение в Энгельском районе Саратовской области. Это далеко не первый такой случай. В августе в Севастополе было совершено покушение на офицера Минобороны Роберта Шагеева. Погиб он и еще 4 человека. А в феврале в Москве было совершено покушение на заместителя начальника главного разведуправления Генштаба генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. В прошлом году в результате взрыва автомобиля в микрорайоне авиаторов в подмосковной Балашихе погиб замначальника главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-майор Ярослав Москалик. А до этого в результате взрыва в Москве погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Похоже, что в России не могут защитить даже высокопоставленных генералов и чиновников, отмечают эксперты. По их словам, очередное покушение на офицера ВКС в Саратовской области говорит о том, что охота на военных продолжается. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Официально господин Путин ответ возможности мобилизации в России. Но мобилизация все равно состоится, сейчас объясню вам почему. Во-первых, посмотрите на поведение господина Путина. Ну, те из вас, кто внимательно и давно наблюдает за президентом, понимают, да, что вот по его поведению, по его манере говорить, манере двигаться, можно, в принципе, предсказать достаточно много. Потому что господин Путин окружен лизоблюдами и подхалимами, как практически всегда и любой президент на самом деле. И эти лизоблюды и подхалимы, они боятся что-то говорить против воли государя. То бишь, вот как-то государь так себя ведет, ну и хорошо, пусть ведет себя как хочет, лишь бы он был доволен нами. Так вот, что происходит на самом деле? Господин Путин вот своей манерой физического движения и своих физических активностей давным-давно уже всех людей, наблюдателей, которые в теме, да, вот он всегда их как бы информирует о том, что он сделает на самом деле заранее, да? И его физические движения, физическая активность, они не имеют общего ничего с тем, что он скажет. Потому что его тело все сказало намного раньше. Объясню. Когда господин Путин о чем-то размышляет, он идет немножко тяжело. Вот он немножко тяжело двигается. Те из вас, кто ходит в спортзал, да? Ну, это вот как будто у тебя висит штанга какая-то на плечах. Понимаете? Вот ты встал, и вот ты сейчас будешь приседать или еще делать какое-то движение, но уже со штангой на плечах. И она не самая тяжелая. Ты понимаешь, что ты это сделаешь в конце концов? Ну, вот как-то ты готовишься к этому, да, гриф давит на дельты, на плечи, вот ты устраиваешься, вот у тебя вот какой-то подготовительный этап идет, понимаете, чтобы не облажаться. Вот так себя господин Путин ведет, когда он только принимает какие-то решения, когда решение не принято. Он сидит немножечко сгорбившись, понимаете, он движется, да, быстро, нормально, но не так легко, как зачастую бывает. То бишь мыслительный процесс, это позиция, да, это ответственность перед собой, перед страной, перед историей, перед миром. Все это, естественно, давит. И можно понять, что тогда решения нет никакого, когда господин Путин себя так ведет. И это иногда отражается в речи. Он говорит, да, мы посмотрим, мы решим, что-то сделаем, надо заслушать, нужно будет что-то решить. И говорит он в таких случаях обычно медленнее и дольше подбирает слова. Почему? Потому что нет решения. Понимаете, есть пространство вариантов решения. Можно и так, и так, и так пойти. Но самого решения еще нет, оно не сформулировано. Поэтому нужно слова подбирать тщательно, а тщательно подбирать нужно думать, и это долг. То есть медленнее речь, медленнее походка, такая вот здесь небольшая горбинка, когда господин Путин сидит. Понимаете, взгляд двигается направо, налево. Вот как бы человек ищет решение, на него что-то давит, и он ищет решение. Но когда господин Путин уже принял решение, он идет так, как вот он идет в последние дни. Он идет в припрыжку легко, как школьник на 1 сентября к любимой учительнице. Не знаю, там, допустим, отличник, школьник идет последний раз на последнюю линейку. Он знает, что больше это не повторится, у него хорошее настроение, он чуть ли не подпрыгивает, понимаете, от радости. Речь его быстра, речь его ярка, он шутит, искрится, смеется, потому что не надо ничего выдумывать. Все решения уже приняты, понимаете? Вот все уже решено. Я сразу хочу заметить, это ничего общего со словами не имеет. Когда человек себя так ведет, он для себя уже все решил. А что он скажет, на самом деле это не важно. Так вот сейчас господин Путин практически парит над землей. Ну, легко передвигается, быстро говорит, образно, красиво. Вот все, на него ничего не давит, никакой груз ответственности, потому что решение принято. А самый главный нюанс касательно поведения господина Путина заключается в том, что вот когда вот так вот он в припрыжку двигается, искрометно разговаривает и сияет, излучает какую-то энергию, то, что он говорит, всегда оказывается просто дымовой завесой. Все, он в эти секунды как бы играет с аудиторией и играет с оппонентами. У него спрашивают, будет нападение на Украину? Да нет, вы что, какое нападение на Украину? Тоже веселый был, кстати, совершенно в 2022 году. А в Беларуси ваши войска останутся надолго в 2021 году? Господина Путина спрашивали. Да нет, это просто учение. Он как бы в поддавки играет с аудиторией. Что вам, непонятно, что ли? Ну, я вам вот так вот скажу, да, вот я играю с вами. А вам что, не ясно? Отец пьющий был или что? Или просто упали с табурет когда-то в детстве? Ну, все понятно, правильно? Как вы хотите, чтобы я вам это подтвердил? Нет, а ну-ка подумать чуть-чуть, покрутите там шариками за роликами, да? То же самое и сейчас. Вот это вот паттерн господина Путина. Вам это скажет любой человек, который профессионально занимается личностной психологией, что у каждого организма существует индивидуальный язык тела, который намного-намного важнее и честнее, нежели язык вербальный, то бишь речь. Тело все расскажет до того, как человек произнесет слова. Все понятно из тела. И у господина Путина вот всегда такая вот походка в припрыжку, вот такой вот язык тела, он предшествует тому, что он будет фантазировать свои речи, понимаете, играться он будет с аудиторией. И еще что важно понимать, что господин Путин вот именно в такие моменты, когда он ходит в припрыжку, искрометно что-то говорит, как-то шутит, господин Путин всегда использует яркие речевые обороты, когда он фантазирует или когда он, как бывший разведчик, кстати, вводит аудиторию в заблуждение. У него всегда есть какие-то метафоры, сравнения. Так что точно и в этот раз он говорит, так нет, какая мобилизация, вообще нет никаких условий. Приглашает вас в игру, неужели вам все... Ну вы что, слепые, вы не видите? Ну вы не видите, что ли, что непонятно, что все это будет? Вам что, непонятно, где находится сейчас страна, где находится сейчас война и где находится сейчас армия? Ну, серьезно, вы что, последние 4 года на Луне находились? Спрашивает как бы аудиторию господин Путин. Вы не видите, что у нас на Москву уже по 1000 дронов летят каждый день, и рано или поздно они пролетят на Москву? Это не видите, да? Не будет мобилизации, конечно, зачем она? Никаких нет предпосылок, говорит как бы вам господин Путин. То, что фронт застыл, стоит 2 года на месте, а иногда он даже не то, что не наступает, а отступает. Вот это вам непонятно, вы это не видите? Не читаете это нигде, да? не попадается, говорит, как бы вам господин Путин, конечно, нам не нужна мобилизация. Зачем? За нас, я не знаю, комары будут воевать, да? Или там Северная Корея приедет. Вот понятно, что увидели, что происходит на самом деле на фронте, и спешно все эвакуировались, да? И Северная Корея говорит, не-не-не, нафиг надо, мы все сдохнем через 2 минуты в бою. Неужели непонятно, как бы говорит господин Путин, что все есть, все мобилизационные планы, все готово. Просто сейчас выборы. Вот не надо дергаться, не надо расшатывать лодку. Вы проголосуйте, а потом мы втихую все сделаем. Это же ясно, вы же не дураки, вы же понимаете, как бы говорит всем господин Путин. Поэтому будет такая мобилизация, которой еще у России не было. Потому что ходов нет других у России. Не получается переломить ход войны. Не выходит. Нет других ходов, только мобилизация. Конечно, как-то красиво это обставят, что мы не собирались, ну вот в связи с очередной террористической атакой кровавого режима, нацистские прихвостни, вот как-то это все будет расписано, скорее всего, Дмитрием Анатольевичем Медведевым, и втихую начнут подбирать людей. Вот просто втихую по основным специальностям, а публично будут, естественно, все это какое-то время отрицать. Господин Путин уже начал. Ну, знаете, как обещать не означает жениться. Вот это именно тот случай.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
5: «Сердца трех». Песков назвал условия для встречи Владимира Путина с Трампом и Зеленским. На фронте сейчас ад. Армия теряет на Украине на 6 тысяч военных больше, чем вербует. Встреча Владимира Путина, Трампа и Зеленского возможна, но только когда все вопросы будут решены. Такое условие озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, трехсторонний саммит может состояться исключительно для того, чтобы зафиксировать уже достигнутые договоренности. Получается своеобразный дипломатический замкнутый круг. Чтобы встретиться и договориться, сначала нужно договориться без встречи. На фоне этих заявлений Москвы в Киеве сообщили, что быстрого окончания конфликта не ждут. Руководитель офиса Зеленского, бывший глава разведки Кирилл Буданов, заявил, что Россия не готова прекращать военные действия по линии фронта, а переговоры сейчас в основном ограничиваются обменом пленных. Сейчас трехсторонний саммит действительно не выглядит реалистично, объясняет политолог Виктор Серов.
6: Формулировка Пескова означает, что Кремль пока не рассматривает встречу лидеров как площадку для поиска компромисса. Путин готов приехать, если основные вопросы будут согласованы заранее. Но проблема как раз в том, что позиции сторон по ключевым вопросам остаются слишком далекими. Поэтому такая встреча пока скорее остается политической возможностью, чем реальным планом.
5: А пока политики обсуждают условия будущей встречи, СВО продолжает перемалывать людей. Влиятельное издание The Guardian вышло с душераздирающим материалом о спецоперации. Там сообщается, что армия России сейчас набирает примерно 1000 человек в день, а ежемесячно теряет примерно на 6 тысяч военнослужащих больше, чем удается завербовать. Это серьезный разрыв, который не позволяет армии России продолжать наступление, считает военный обозреватель Константин Ермаков.
7: 6 тысяч человек в месяц сами по себе не означают, что завтра российской армии станет неким воевать. Но здесь важна тенденция. Если потери несколько месяцев подряд превышают пополнение, численность группировки приходится поддерживать за счет резервов. А если Кремль одновременно хочет продолжать наступательные действия, потребность в людях становится еще выше. Поэтому вопрос в том, как долго нынешняя система контрактного набора сможет закрывать эту потребность.
5: Самый очевидный способ быстро получить еще несколько сотен тысяч человек – это новая волна мобилизации. Однако общество резко негативно относится к такому сценарию, и власти это знают, говорит военный обозреватель Константин Ермаков.
8: Контрактная система позволяет власти сохранять ощущение, что война касается прежде всего тех, кто сам решил туда пойти за деньги. Новая мобилизация полностью меняет эту конструкцию, потому что риск снова появляется практически в каждой семье. Именно поэтому для власти гораздо безопаснее повышать выплаты, искать иностранцев и расширять вербовку, чем еще раз объявлять массовый призыв.
5: Получается, что о мире в 2026 году сейчас не говорит никто. Поэтому вопрос теперь не только в том, когда состоится встреча трех лидеров, но и сколько еще людей понадобится России для продвижения на фронте, пока эта встреча вообще станет возможной. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
5: Гонцы Трампа, Витка Фекушнер привезут в Москву и Киев предложение о прекращении военных действий. Первая остановка в столице России. Витка Фекушнер снова летят договариваться о мире. Но на этот раз Дональд Трамп прямо говорит, что в портфеле у них предложение о прекращении конфликта на Украине. Первая остановка – Москва. Затем американские переговорщики должны отправиться в Киев. Что именно они предлагают Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, Трамп пока не раскрывает. Но говорит, что шансы договориться есть.
6: Они везут с собой предложение о прекращении войны, потому что я положил конец 8 войнам. Надеюсь, вы мной гордитесь. Я положил конец 8 войнам. Мне за это никто не благодарен.
5: И вот здесь самое интересное. Сначала предложение услышит Москва, а уже после встречи с Владимиром Путиным Витка Фекушнер должны приехать к Зеленскому. То есть в Киев они могут привезти уже и российский ответ на предложение Трампа, говорит политолог Виктор Ларин.
8: Витков и Кушнер фактически выполняют роль челноков между двумя столицами. В Москве они услышат, на что готов Путин и что он отвергает. После этого в Киеве смогут обсуждать уже не абстрактный американский план, а конкретную российскую реакцию. Поэтому главным результатом московской встречи будет не заявление для прессы, а то, с чем американцы после нее прилетят к Зеленскому.
5: Москва косвенно уже обозначила свою позицию. Ее озвучил замглавы МИДа Сергей Рябков.
9: Американцы должны учитывать реалии на земле.
5: Сейчас между сторонами по-прежнему остаются принципиальные разногласия по территориям и условиям окончания конфликта. Украина в честь приезда переговорщиков Трампа сделала первый шаг к временной тишине. Этой ночью активность украинских сил и беспилотных систем по территории России не зафиксирована. В их ежедневном отчете нулевые показатели. Последний раз такое было еще в мае во время режима прекращения огня. И это особенно интересно на фоне предложения Зеленского взаимно прекратить удары на время поездки Виткова и Кушнера. Получается ли, что Зеленский публично демонстрирует Трампу готовность к паузе, объясняет международник Алексей Громов.
10: Для Вашингтона это очень показательный момент. Если Украина действительно воздерживается от дальних ударов, теперь американцы могут ждать аналогичного шага от России. И это уже маленькая проверка перед большими переговорами. Способны ли стороны хотя бы несколько дней соблюдать ограниченный режим тишины?
5: Отмечу, что армия России этой ночью продолжала атаковать Украину. Американская пресса отреагировала молниеносно, мол, миссия Виткова и Кушнера начинается с довольно показательной картины. Киев предлагает тишину и этой ночью не фиксирует запусков своих дальних беспилотников. Москва удары по Украине продолжила. Трампу об этом уже доложили. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
1: Птицы 21 века. Жители Екатеринбурга сообщили, что птицы смерти долетели и в их город. Горит хаб Wildberries. Обломки дронов повредили и крупный ЖК. Дроны атаковали логистический хаб Wildberries в Екатеринбурге. Как пишут местные телеграм-каналы, один упал рядом со складами, а второй, судя по всему, был отклонен средствами радиоэлектронной борьбы и попал в жилой дом. Ранее сообщалось, что Екатеринбург оказался под атакой беспилотников. В Свердловской области была объявлена беспилотная опасность. В Екатеринбурге после атаки беспилотников повреждена многоэтажка ЖК «Утес», отмечают местные жители. Они публикуют фото и видео поврежденного дома на улице Гаршина в Чкаловском районе Екатеринбурга.
11: А что-то такое ощущение, что вот в том доме в окне, а что понять не могу. Вообще бахнуло-то нормально.
12: Вот в этот дом прилетела на Гаршина.
13: А к нам прилетела птичка. Встал.
1: Соседний дом. Местные журналисты отмечают, что Екатеринбурге, самом большом городе Урала с населением свыше 1,5 миллиона жителей, нужно привести в порядок большую часть из более чем 400 находящихся в ведении Росимущества укрытий. А денег на ремонт бомбоубежищ нет. Аналогичная ситуация во многих крупных городах России. Вся проблема в острой нехватке денег в региональных бюджетах. В Росимуществе заявляют, что на ремонт городских бомбоубежищ финансирование отсутствует. При этом после начала СВО Владимир Путин поручил проверить и отремонтировать бомбоубежища по всей стране, отмечают активисты.
14: На это выделили миллионы бюджетных средств. Однако большинство укрытий, которые по закону должны обслуживаться местными властями, оказались в аварийном состоянии. Некоторые помещения и вовсе сданы в аренду, забетонированы или закрыты.
1: В последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регионы России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
15: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
1: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Последние 7 дней. Новость недели.
5: Это не закончится никогда. Глава Минтранса призвал россиян в ближайшие годы потерпеть перебои в работе аэропортов из-за дронов.
16: Мы в Краснодаре не можем выехать из России. Посмотрите, аэропорт переполнен. Рейсы задерживаются с утра и отменяются. Посмотрим, когда мы вылетим.
5: Похоже, как и очереди за бензином, опоздания и отмены авиарейсов в России теперь станут вариантом нормы. Глава Минтранса Андрей Никитин призвал россиян быть готовыми к периодическим закрытиям аэропортов из-за налетов беспилотников.
8: Мы однозначно справимся с этим в ближайшие годы.
5: То есть речь уже не о нескольких сложных месяцах, а о годах. Что это означает для российской авиации, объясняет авиационный эксперт Вадим Серов.
10: Каждое закрытие аэропорта запускает цепочку проблем. Самолеты задерживаются или уходят на запасные аэродромы. Экипажи выбиваются из графика. Пассажиров приходится пересаживать. И даже после открытия воздушного пространства последствия могут ощущаться еще несколько часов.
5: Но беспилотники оказались не единственной проблемой. Никитин впервые признал, что ситуация с авиационным топливом тоже не идеальна. По его словам, сложности есть и еще могут возникать. То есть Минтранс фактически признал непростую ситуацию, а значит, на самом деле она еще хуже, говорит экономист Антон Жуков.
17: Для авиакомпаний топливо является одной из основных статей расходов. Если возникают перебои или растет его стоимость, это увеличивает себестоимость перевозок. Поэтому одновременные проблемы с закрытием аэропортов и топливом создают для отрасли уже двойную нагрузку.
5: А Киев тем временем прямо предупреждает, что российское небо становится опаснее для гражданской авиации. Зеленский отдельно назвал Москву, Петербург и другие крупные города. Украина также уведомила об этом Международную организацию гражданской авиации. Насколько сильно дальние дроны могут изменить работу российской авиации, объясняет эксперт по безопасности Денис Артемьев.
18: Гражданская авиация не может работать по принципу «возможно, дрон не прилетит». Если существует реальная угроза, аэропорт обязан ограничивать полеты. Поэтому даже небольшое количество беспилотников способно нарушить расписание для тысяч пассажиров. И полностью избежать таких сбоев при регулярных атаках крайне сложно.
5: Так что министр транспорта, возможно, сказал сегодня больше, чем собирался. Россиянам уже предлагают привыкать не к временным неудобствам, а к новой реальности. Закрытые аэропорты, задержанные рейсы и проблемы с топливом. И ключевая здесь фраза – в ближайшие годы. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
19: Всем привет! Это разбор дня. В российском бюджете образовалась дыра почти в 6,5 триллионов рублей. Чтобы ее закрыть, государство занимает деньги и обещает вернуть их с процентами. Только в этом году проценты обойдутся примерно в 4 триллиона. Это больше федеральных расходов на образование и здравоохранение вместе. Сегодня разберемся, как военные траты превращаются в государственный долг и почему оплачивать его придется еще много лет.
20: Слушай, ну цифры, конечно, звучат пугающе. Но если послушать официальное заявление, там транслируется, скажем так, абсолютное спокойствие. Главный аргумент чиновников всегда строится на одном факте.
19: Да, про отношение долга к ВВП.
20: Именно. Государственный долг России по отношению к размеру экономики все еще крайне мал. Особенно, ну, если сравнивать с другими крупными экономиками, которые десятилетиями существуют с колоссальной долговой нагрузкой. Логичный вопрос возникает, если сам по себе долг относительно небольшой, может быть, паниковать и правда рано?
19: Вот этот аргумент, он отлично работает на бумаге. И в публичных выступлениях тоже. Если смотреть исключительно на объем долга в вакууме, все действительно кажется под контролем. Стоит посмотреть на свежие данные. За период с января по июль 2026 года реальный дефицит бюджета составил 6,455 триллиона рублей. И это только по предварительным оценкам Министерства финансов.
20: Стоп, подожди. 6 с лишним триллиона всего за 7 месяцев?
19: Угу.
20: А какой дефицит вообще закладывался в закон о бюджете на весь текущий год?
19: Изначально законом планировалась дыра лишь в 3,786 триллиона рублей на все 12 месяцев.
20: То есть план превышен на 2 с лишним триллиона всего за 7 месяцев?
19: Это огромный кассовый разрыв. Его просто невозможно списать на какую-то мелкую техническую погрешность или сезонные колебания. И вот тут как раз всплывает парадокс небольшого долга, о котором говорят чиновники. Небольшой долг совершенно не означает дешевый долг.
20: То есть важна не только сама сумма, которую взяли в долг, но и...
19: И условия, на которых это сделано. Абсолютно. Можно быть должным банку 1 миллион рублей под 5% годовых, а можно взять 500 000 под 20%.
20: Ну да, вроде бы во втором случае общая сумма долга в два раза меньше.
19: Верно, но ежемесячный платеж при ставке в 20% будет душить бюджет гораздо сильнее. Из-за разгона инфляции в стране Центральный банк вынужден держать очень высокую ключевую ставку. Это делает любые новые государственные займы, ну, невероятно дорогими. Динамика показательна. Если в 2021 году доля расходов на проценты составляла примерно 4,4% от всех федеральных трат,
20: ага,
19: то в 2026 году этот показатель должен составить уже около 8,8%. Доля просто удвоилась за несколько лет.
20: Хорошо, раз долг становится таким дорогим в обслуживании, почему не изменить подход? Любой нормальный финансовый менеджер в такой ситуации скажет, мол, кредиты слишком дорогие, давайте просто урежем часть расходов и перестанем занимать на кабальных условиях. Почему этот механизм не работает на государственном уровне?
19: Причина кроется в жестких бюджетных приоритетах. Есть статьи расходов, которые власть считает абсолютно неприкосновенными. В 2026 году на национальную оборону предусмотрено около 12,9 триллиона рублей.
20: Внушительно.
19: Да, а если добавить к этому весь силовой блок, ну, безопасность, правоохранительные органы, общая сумма достигает 16,8 триллиона. Это так называемые защищенные статьи. Они просто не идут под нож при оптимизации.
20: Но здесь возникает логическое противоречие. Государство ведь занимает деньги на финансовом рынке не конкретно. Конкретно под военные статьи. Облигации выпускаются для покрытия общего дефицита, а не для покупки конкретной партии снарядов.
19: Верно. Бюджет функционирует как огромный общий кошелек. Невозможно достать конкретную купюру, полученную от продажи гособлигаций, и сказать, мол, эта бумажка пошла на ремонт танка, а вот эта на зарплату учителю.
20: Ну да, деньги не окрашены.
19: Займы закрывают общий разрыв между всеми поступающими доходами и всеми утвержденными расходами. Возьмем для примера обычную семью, которая стабильно тратила 100 рублей в месяц. И вдруг семье выставляют новый обязательный счет на 30 рублей, от которого отказаться нельзя.
20: Семья понимает, что денег не хватает. Идет в банк, берет кредит и потом рассказывает соседям, что эти деньги пошли на покупку продуктов и оплату коммунальных услуг.
19: Вот именно. Формально они даже не врут, потому что все деньги смешались на одном карточном счете. Но суть в другом. Без этого нового обязательного счета на 30 рублей никакой кредит этой семье просто бы не понадобился. В масштабах государства происходит то же самое.
20: Поскольку военные контракты уже подписаны, заводы работают, и отменить эти обязательства в середине года невозможно, под нож идут более гибкие гражданские статьи.
19: Значит, финансовое давление переносится на инфраструктуру, социальные программы и, в конечном итоге, на само обслуживание долга. Получается, текущие военные траты цементируются в виде финансовых обязательств на годы вперед. И даже если через 5 лет обществу остро понадобятся новые поликлиники и современные дороги, деньги все равно придется отдавать за старые долги. И здесь стоит подробно разобрать саму механику того, как государство физически изымает эти деньги, когда налоговых поступлений не хватает. Основной инструмент в России – это облигации федерального займа, или сокращенно ОФЗ. Технически это выглядит так. Государство выпускает долговую расписку. Оно просит дать деньги прямо сейчас. Взамен обещает регулярно выплачивать проценты, это называется купонный доход, а в заранее назначенную дату вернуть основную сумму долга.
20: И кто их покупает?
19: Главные покупатели этих бумаг на рынке – это крупные российские банки.
20: И тут многие могут сказать, ну, покупают банки эти государственные облигации, и что с того? Деньги же никуда не исчезают, они остаются внутри страны, финансовая система продолжает работать. На первый взгляд все выглядит как обычный круговорот средств в экономике. В чем конкретно заключается негативный эффект для реальной жизни?
19: Этот эффект экономисты называют вытеснением. Проблема кроется в острой конкуренции за деньги. Как уже упоминалось, высокая ключевая ставка делает ОФЗ супервыгодным инструментом. Банку, который управляет деньгами вкладчиков, нужно решить, кому выдать кредит. И тут перед ним выбор.
20: Так.
19: С одной стороны, государство, которое предлагает гарантированно высокий процент, и риск невозврата по рублевым бумагам считается нулевым. С другой стороны, реальный сектор экономики. Какой-нибудь машиностроительный завод, крупная пекарня или транспортная компания, которым нужны деньги на расширение.
20: Ну, выбор банка тут очевиден. Зачем кредитовать пекарню? Кредит бизнесу требует тщательной проверки, оценки рисков, постоянного мониторинга отчетности. Предприятие всегда может разориться из-за конкуренции или падения спроса. А государственные облигации – это максимально ленивый и безопасный заработок.
19: Совершенно верно. В итоге государство становится главным пылесосом, высасывающим свободную ликвидность с рынка. Бизнес, которому жизненно необходимы деньги на модернизацию станков, закупку сырья или строительство новых цехов, остается ни с чем. Или, точнее, перед очень жестким выбором.
20: Компании либо вынуждены соглашаться на кредиты под совершенно сумасшедшие проценты, чтобы банк хоть как-то согласился рискнуть, либо они вообще отказываются от любых планов по развитию.
19: И оба сценария плохи. Если бизнес берет дорогой кредит, он неизбежно закладывает эти проценты в конечную стоимость своих товаров или услуг. Потребитель видит рост цен в магазине.
20: Да уж.
19: А если бизнес отказывается от развития, экономика начинает тормозить. Не создаются новые рабочие места, не увеличивается выпуск продукции, налоговая база сжимается. Из-за этого бюджет получает еще меньше доходов от налогов. Что делает государство в ответ?
20: Снова идет на финансовый рынок и занимает еще больше денег. Круг замыкается.
19: Именно.
20: Возвращаясь к цифрам, куда физически направляются те деньги, которые бюджет тратит на выплату процентов? И главное, что общество получает взамен этих колоссальных сумм?
19: Это ключевой вопрос. Главная цифра здесь – 3,9 триллиона рублей. Именно столько, согласно расчетам, уйдет только на обслуживание государственного долга в 2026 году. Важно подчеркнуть, речь идет исключительно о процентах.
20: То есть основная сумма долга при этом никуда не девается?
19: Да, ее тоже когда-то придется возвращать или перекрывать новыми займами.
20: Почти 4 триллиона просто за право пользоваться чужими деньгами. В отрыве от контекста это просто абстрактная величина. Но если сопоставить ее с другими тратами федерального бюджета, масштаб ситуации становится предельно ясным.
19: Стоит сопоставить, да. На образование в федеральном бюджете предусмотрено около 1,74 триллиона рублей. На все здравоохранения около 1,88 триллиона.
20: То есть вместе это где-то...
19: Примерно 3,62 триллиона рублей. Проценты по государственному долгу обходятся казне приблизительно на 280 миллиардов рублей дороже, чем федеральные расходы на образование и здравоохранение вместе взяты.
20: Это поразительно. И самое главное отличие заключается в результате. Проценты, в отличие от реальных инвестиций в инфраструктуру, не оставляют после себя совершенно никаких материальных благ.
19: В этом и заключается суть проблемы. Когда бюджет тратит триллион рублей на строительство новой высокоскоростной железной дороги, после этого в стране остаются рельсы, станции, новая логистическая инфраструктура, которая служит десятилетиями. Когда триллион идет на здравоохранение, остаются новые больничные корпуса, закупленные аппараты МРТ, лаборатории.
20: А выплаченный инвесторам триллион по купонам не оставляет после себя ровным счетом ничего.
19: Абсолютно ничего. Процентный платеж не вылечит пациента, не научит ребенка, не построит мост. Он оставляет государству лишь репутацию надежного должника.
20: В таком случае напрашивается провокационный вопрос. Если эти выплаты настолько обременяют систему, нельзя ли просто отказаться платить эти проценты? Ну, объявить мораторий, заморозить выплаты по ОФЗ и направить эти высвободившиеся 4 триллиона рублей на социальные нужды, на поддержку экономики?
19: Это катастрофический сценарий.
20: Даже так?
19: Конечно, за ним последует мгновенный обвал доверия к государственной финансовой системе, любые новые займы станут абсолютно невозможными, банки окажутся с обесцененными бумагами на балансе, что вызовет тяжелейший финансовый кризис. В экономике проценты – это так называемый жесткий расход. Капитальный ремонт поликлиники можно отложить на 3 года. Закупку новых автобусов для автопарка можно перенести на следующий бюджетный цикл.
20: А выплату по государственной облигации отложить нельзя. Понятно. Раз отказаться от уплаты долга физически нельзя, возникает другой вопрос. Откуда государство возьмет доходы на эти колоссальные выплаты в ближайшем будущем? Очевидно, что нефтегазовых сверхдоходов на все не хватит.
19: Процесс поиска новых доходов уже идет полным ходом. Например, с 2026 года ставка налога на добавленную стоимость, НДС, планируется повысить с 20 до 22%.
20: Знаешь, для многих НДС звучит как просто бухгалтерский термин, который касается только предпринимателей. Но по факту это налог, который спрятан в чеке абсолютно каждого магазина. Формально его перечисляет в бюджет бизнес, но фактически он полностью до копейки ложится на плечи конечных покупателей.
19: Именно так обычный человек не получает в почтовый ящик отдельную квитанцию с надписью «Взнос на покрытие дефицита государственного бюджета». Он просто приходит в супермаркет и замечает, что его привычная еженедельная корзина продуктов стала заметно дороже. Государственный долг всего лишь переносит момент оплаты, но никак его не отменяет. Рано или поздно всегда требуются новые налоги или более высокие сборы.
20: И здесь многие задаются вопросом, почему власть не может пойти более простым и безболезненным путем? Если бюджету не хватает рублей на выплаты, почему бы просто не включить печатный станок и не напечатать нужную сумму? У Центрального банка ведь есть такая возможность.
19: Технически запустить эмиссию, конечно, можно, но экономика так не работает. От появления миллиарда свеженапечатанных купюр в стране не появляется больше квалифицированных врачей, новых станков на заводах, построенных квартир или литров топлива. Денежная масса увеличивается, а количество реальных товаров и услуг остается прежним. Это неизбежно разгоняет инфляцию.
20: Которая, по сути, действует как дополнительный и крайне несправедливый налог на самых бедных граждан.
19: Человек смотрит на свой банковский счет и видит там ту же самую сумму, что и месяц назад, но купить на нее он может критически меньше. Почему это бьет по бедным? Богатый человек всегда защитит свои капиталы. Он купит недвижимость, которая дорожает вместе с инфляцией, переведет активы в твердую валюту, купит акции компаний. У него есть маневр.
20: А человек с фиксированной зарплатой, бюджетник или пенсионер, лишен этой защиты.
19: Да, он просто вынужден сокращать покупки качественных продуктов питания, экономить на базовых потребностях. Именно поэтому финансовые власти до последнего стараются избегать прямой эмиссии.
20: Хорошо. Допустим, как на самом деле рост этого триллионного долга отражается на совершенно обычной семье?
19: Семья, сама того не замечая, платит за этот государственный долг трижды. Первый раз выступая как покупатель. Рост цен из-за инфляции и повышение НДС до 22% незаметно вынимают деньги из кошелька при абсолютно каждом походе в магазин. Второй раз семья платит как заемщик. Дорогой государственный долг тянет за собой все рыночные ставки в банковском секторе. Для семьи это означает заградительные, невыполнимые условия по рыночной ипотеке и потребительским кредитам.
20: И третий раз семья расплачивается уже как получатель государственных услуг, ежедневно сталкиваясь с изношенной коммунальной инфраструктурой, старыми автобусами на маршрутах и нехваткой современного оборудования в детских поликлиниках.
19: У одного человека вдруг неподъемно вырос ежемесячный платеж по кредиту. У другого в городе закрылась программа благоустройства дворов. У третьего резко подорожали базовые продукты питания. Каждое из этих событий по отдельности воспринимается человеком как частная неудача или локальная проблема. Но детальный анализ структуры государственного бюджета показывает, что все эти отдельные повседневные истории жестко связаны одним общим выбором приоритетов наверху.
20: Выходит, что разговоры чиновников о некритичном дефиците по отношению к ВВП просто маскируют главную проблему. Запас прочности в виде низкого долга нужен экономике для того, чтобы иметь возможность пережить внезапный внешний шок. Он не предназначен для того, чтобы перестать считать цену принимаемых финансовых решений. Важен не только тот гипотетический момент в будущем, когда долг математически станет критическим, но и все те долгие годы до него, когда процентные выплаты медленно, но верно вытесняют из бюджета полезные социальные траты.
19: Каждый новый государственный займ сегодня лишь закрывает старую дыру, а следующий годовой бюджет получает новый обязательный купон к оплате. Эта система работает тихо, без громких сбоев. Просто 2% добавляются к налогу, несколько пунктов к кредитной ставке, а строительство новой шконы откладывается на неопределенный срок. Главный вопрос не в том, может ли российское государство еще занять на рынке.
20: Да, очевидно, что банки дадут деньги.
19: Главный вопрос, ради чего происходят эти масштабные заимствования и какие возможности навсегда теряет следующий бюджет. Если долг стремительно увеличивается, его обслуживание съедает огромную долю будущих доходов, а качество образования и медицины при этом не улучшается, то спокойные сравнения с чужими мировыми экономиками теряют всякий практический смысл. И здесь стоит серьезно задуматься. Когда стране острее всего понадобятся ресурсы на восстановление, модернизацию и созидание, не окажутся ли все будущие налоговые доходы уже заранее обещаны владельцам старых долговых расписок? В итоге занять деньги действительно можно быстро, гораздо дольше приходится расплачиваться. Сначала государство направляет огромные суммы на войну, затем закрывает бюджетную дыру новыми займами, а после годами отдает проценты из налогов граждан и бизнеса. Эти платежи не построят больницу, не отремонтируют школу и не запустят автобусный маршрут. Они лишь закроют счета за уже потраченные деньги. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
0: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
4: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом и итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
21: Категория «Д» теперь это годен? Владимир Путин поддержал идею военкора подобного привлекать к защите предприятий от дронов мужчин с категорией «Д». Эта категория означает, что гражданин не годен к воинской службе по состоянию здоровья, но теперь таким людям с тяжелыми увечьями все-таки придется служить, пока в тыловых частях, защищая всевозможные объекты от беспилотников. С такой инициативой выступил военкор и кандидат в депутаты Госдумы от «Единой России» Евгений Поддубный в разговоре с президентом. Владимир Путин идею тут же поддержал.
15: бойцы, которые получили ранение, получили категорию Д. Понятно, что это тяжелая категория. Но бывают такие случаи, когда, несмотря на то, что категорию Д очень редко пересматривают, люди способны выполнять задачи, например, в региональных подразделениях, в региональных базах по обороне неба, по уничтожению беспилотников. Очень просят в виде исключения разрешить служить в региональных составляющих, которые обороняют объекты от беспилотников, если возможно рассмотреть такую просьбу.
2: Жень, сразу скажу, поддержим.
15: Спасибо большое.
21: Юристы говорят, если норму узаконят, это будет правовая уловка, чтобы удерживать в армии даже сильно покалеченных бойцов и не отпускать их на законную ветеранскую пенсию. Пока что с категорией «Д» из армии увольняют, хотя и это только в теории. В редакцию приходит все больше жалоб бойцов о том, что даже с тяжелыми увечьями бойцам не позволяют уволиться со службы и до последнего эксплуатируют на поле боя. Такова история Артура, проходящего службу в 59-м гвардейском танковом полку.
3: Получил ранение тяжелое. Больше года пролечился в Москве. Потом, по истечению реабилитационного времени, отправили по месту службы проходить в ВВК. Была поставлена В с красной печатью. Мол, да, утверждено, В красная, годен в военное время в тыловых районах. Они видят это, то, что пришла бумага, и отправляют меня в подразделение, в мое штурмовое, с медрота, на коляске, с больными ногами. Привозят туда, нас начинают отправлять в штурма. Причем штурма на коляске уже меня хотели отправлять.
21: И это несмотря на то, что у Артура были все документы о прохождении ВВК на руках. Покалеченным парням, которые были вместе с ним, вообще не повезло. Они военно-врачебную комиссию пройти не успели, и их отправили прямиком в штурм.
3: Я показываю документы, говорю, я вообще даже здесь находиться не должен. Показываю документы, им все равно, типа там приедете, разберетесь. Нас было около 10 человек, ребята больше половины из госпиталей приехали. У них даже ВВК не пройдено, у них написано пройти ВВК, а их хотят вместе со мной всех отправить туда.
21: Наличие документов у Артура в конце концов сыграло свою роль. Его товарищи, по несчастью, таки отправили в штурм. Из 9 человек не вернулся никто. Артура же отправили в медроту, где он вот уже год находится в отвратительных условиях, без должной медицинской помощи, и его здоровье стремительно ухудшается.
3: Я дома не был. Мне никто не давал ни отпуска, ничего. Я просто уже физически, как человек, я не говорю то, что морально не хочу. Морально много кто не хочет, но приходится делать нашу работу. Но я не могу уже, здоровья не хватает у меня, уже здоровья нету. Я говорю, зачем я тут вообще нужен, с ногой с больной, я не ходить не могу, не могу передвигаться.
21: Получается, солдат в инвалидном кресле отдает долг родине до последнего. Если узаконят норму, при которой даже с категорией «Д» не будут списывать из армии, ситуация для многих бойцов станет весьма печальной, говорят эксперты, потому что вместо заслуженной ветеранской пенсии и отдыха они будут служить до последнего вздоха. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
4: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
19: Всем привет! Это подкаст «Разбор дня», где мы коротко и по делу раскладываем то, что действительно влияет на повседневную жизнь. И сегодня у нас тема, о которой не очень любят говорить громко, но ее на себе уже чувствует буквально каждый. Регионы включают режим жесткой экономии. Смотрите, внешне все может казаться привычным, но прямо сейчас под нож тихо пускают самое базовое. В регионах урезают финансирование больниц и закупок лекарств, замораживают стройки дорог и ремонт мостов. Программу модернизации ЖКХ застревают, а потом мы удивляемся авариям зимой. Урезаются гранты на науку, тормозят экопроекты, а малый бизнес остается один на один со ставками по кредитам. Почему здоровье подождет, а коммуналка и дороги уходят на второй план, попробуем разобраться.
22: Да, привет. Ситуация действительно парадоксальная. Знаешь, это очень напоминает историю с автомобилем в автосервисе.
19: С автомобилем? В каком смысле?
22: Ну, представь, двигатель стучит, все скрипит, машине явно нужен серьезный ремонт. А механик, вместо того, чтобы поменять масло или перебрать поршни, просто берет и включает радио на полную громкость.
19: То есть звук просто перебивает стук мотора?
22: Именно. Внешне машина блестит, она даже выезжает за ворота сервиса. Но внутри двигатель прямо сейчас стирает сам себя в металлическую стружку. Вот эта аналогия идеально описывает то, что происходит с региональными бюджетами в России.
19: И самое интересное, что процесс-то абсолютно скрытый. Никто не выходит к микрофону с заявлением, мол, все, мосты больше не ремонтируем.
22: Конечно, нет. Принимаются сотни таких, знаешь, мелких бюрократических решений. Откладываются закупки лекарств, режется финансирование больниц.
19: Вот предлагаю с больницы начать. Это самая чувствительная сфера. Если посмотреть со стороны, иллюзия нормальности абсолютная.
22: Свет в окнах горит, двери открыты.
19: Да, регистратура работает, врачи на местах.
22: Внешне да. Но внутри финансовый механизм уже дает серьезный сбой. В условиях дефицита региональные власти просто, ну скажем так, переносят финансовое бремя на фонды обязательного медицинского страхования.
19: На те самые фонды ОМС?
22: Да, на них.
19: Так, подожди, разве больницы и так не финансируются из ОМС? В чем тогда перенос?
22: В идеальной модели, да, финансируются. Больница получает деньги за каждого вылеченного пациента по определенному тарифу. Но проблема в том, что эти тарифы часто вообще не покрывают реальных расходов.
19: Особенно сейчас, когда расходные материалы так резко подорожали.
22: Вот. Возникает так называемый структурный дефицит. Грубо говоря, размер кошелька системы здравоохранения фундаментально меньше, чем список обязательных покупок.
19: И когда в региональном бюджете нет свободных денег, чтобы это перекрыть...
22: Включается режим тотальной экономии.
19: И первое, что идет под нож, это стройки. Капитальные вложения. Я видела поразительную статистику. Возведение новых поликлиник и амбулаторий замораживается на стадиях 40 или даже 60% готовности.
22: Потому что построить бетонную коробку – это только часть дела. Туда же нужно закупить сложное оборудование, подвести коммуникации, нанять штат.
19: А регионы понимают, что просто не потянут дальнейшее содержание этих объектов.
22: Совершенно верно. Стройки встают. Недостроя стоят под открытым небом и просто разрушаются.
19: Слушай, а что с кадрами? Фонд оплаты труда – это же гигантская статья расходов в медицине.
22: Тут применяется тактика так называемого незамещения. Если узкий специалист увольняется или уходит на пенсию, его ставку часто просто не спешат заполнять.
19: Получается, нагрузку перекидывают на оставшихся врачей?
22: Да, ее дробят или распределяют. Нагрузка на одного терапевта или хирурга возрастает колоссально. Врач выгорает, время на осмотр падает до минимума.
19: А значит, страдает качество диагностики.
22: Естественно. И вот тут Министерство здравоохранения на местах включает еще один хитрый механизм.
19: Какой?
22: Массовый перевод пациентов с круглосуточных коек на так называемые дневные стационары.
19: О, звучит, кстати, неплохо, очень по-современному.
22: Да-да, аргументация именно такая.
19: Но серьезно, зачем лежать в палате просто так? Пришел, получил свою капельницу или укол и пошел домой в комфортную обстановку. Разве не удобно?
22: Для жителей мегаполиса с клиникой в двух остановках метро, да, удобно. Но давай взглянем на реальную географию. Представь сельского жителя или человека из небольшого поселка.
19: Так.
22: Обычная районная больница может находиться километрах в 30, а то и 50 от его дома.
19: Ого. То есть больному человеку нужно каждый день ездить туда-обратно просто ради двухчасовой капельницы?
22: Именно. Автобусы ходят редко, такси стоит огромных денег. Для такого пациента эти ежедневные поездки превращаются в непреодолимый физический и финансовый барьер.
19: Получается, за красивым термином скрывается фактически отказ в лечении.
22: Да. Плановое лечение для огромной категории людей просто становится недоступным.
19: Это очень жестко. Но если мы заговорили о лечении, нельзя обойти стороной диагностику и препараты. Ожидание планового МРТ или КТ во многих регионах выросло с 14 дней до 3-4 месяцев.
22: Это прямое следствие двух факторов. Первый – урезанное финансирование. Бюджеты на обслуживание оборудования сокращены почти на треть.
19: А второй фактор, видимо, технический. Оборудование-то импортное.
22: Точно. Из-за нарушения логистики детали идут долго и стоят в разы дороже. Плюс нехватка сервисных инженеров. Томограф может просто стоять сломанным месяцами, пока ищут нужную плату.
19: И такая же история с жизненно важными лекарствами. Онкология, диабет, сроки закупок растянулись. Если раньше препарат поступал за 15 дней, то сейчас ожидание может составлять 60, а то и 90 дней.
22: А пациент с тяжелым заболеванием просто не может столько ждать.
19: И плюс ко всему, оригинальные препараты массово заменяют на самые дешевые аналоги – дженерики, а они дают побочные эффекты.
22: Да, система здравоохранения работает на пределе ресурса. Но если больницы – это нечто скрытое за дверями кабинетов, то масштаб инфраструктурной экономии виден прямо на улице.
19: Дороги и трубы.
22: Именно. Если здравоохранение – это кровеносная система человека, то инфраструктура – это кровеносная система городов, и она стремительно закупоривается.
6: А вот стоит свернуть на региональную дорогу – все. Региональные дорожные фонды практически опустели. Строительство обходов вокруг крупных городов отменяется или переносится на десятилетия.
7: То есть весь транзитный грузовой поток
6: идет прямо через городские улицы. Да, тяжелые фуры уничтожают асфальт, который на такую нагрузку вообще не рассчитан. Колеи, ямы, разрушение основания.
7: Слушай, но я же вижу строительную технику. Летом везде перекрывают полосы, кладут свежие заплатки. Нельзя сказать, что дороги совсем забросили.
6: А вот это и есть знаменитая ловушка ямочного ремонта. Смотри, как это работает технически. Полноценная замена полотна служит 8-10 лет. Но это дорого.
7: А ямочный ремонт дешево и сердито.
6: Сиюминутно, да. Вырезали квадрат, залили битумом, положили асфальт. Но физику не обмануть. Швы не герметичны.
7: Туда попадает вода.
6: Да, ночью она замерзает, расширяется и буквально разрывает дорогу изнутри. Срок службы такой заплатки падает до одного, но максимум 2 лет.
7: То есть регионы обрекают себя на бесконечный цикл ежегодного латания одних и тех же дыр.
6: Именно. При этом материалы, щебень, битум подорожали процентов на 30-50. Сметы не индексируются, и подрядчики просто массово банкротятся.
7: И ровно этот же разрушительный эффект перекидывается на сферы ЖКХ. Трубы, отопление, водоснабжение. Износ сетей достигает безумных 60-70%.
6: Чтобы система просто не деградировала, нужно менять около 5% сетей в год.

0: меняется. Трубы оставляют как есть. А зимой в минус 20 они предсказуемо лопаются.
1: И вот тут экономия оборачивается катастрофой. Аварийные работы в мерзлом грунте обходятся в 3-4 раза дороже планового ремонта.
0: Бюджет тратит эти деньги, но уже с нулевой эффективностью. Но слушай, если прорванные трубы – это проблема сегодняшнего дня, то есть сферы, где экономия – это буквально кража у будущих поколений.
1: Ты про образование и науку.
0: Да, и экологию. Это настоящая заморозка будущего. Давай взглянем на школы. Строительство новых зданий приостановлено.
1: Итог – переуплотнение. В мегаполисах классы по 35, а то и 40 учеников становятся нормой.
0: Какое качество знаний можно дать 40 детям за 45 минут? Это профанация. А дальше эти дети идут в вузы.
1: А там финансирование фундаментальной науки сокращено на 30-40%. Закупка современных приборов и реактивов для лабораторий упала почти наполовину.
0: Я часто слышу аргументы от чиновников-прагматиков. Мол, бюджет трещит по швам, а фундаментальная наука – это изучение каких-нибудь свойств полимеров.
1: То есть быстрых денег не принесет?
0: Да, не завтра, не через год. Поэтому логично в кризис резать именно гранты на долгосрочные исследования.
1: Звучит логично с точки зрения бухгалтерии, но последствия катастрофичны. Наука так не работает. Нет грантов – нет расходников. Исследования просто останавливаются.
0: И молодые ученые уходят.
1: Да, либо в коммерческий сектор, либо уезжают туда, где лаборатории финансируются.
0: А это разрыв преемственности. Профессору некому передать опыт, школа умирает.
1: И этот интеллектуальный капитал потом не восстановить даже за огромные деньги. К тому же добавляется изоляция от международных баз данных. Без обмена опытом исследователи варятся в собственном соку.
0: Экология идет по тому же пути. Глобальная программа «Чистый воздух» отложена на срок от 3 до 5 лет.
1: Строительство мусороперерабатывающих комплексов тоже срезано процентов на 40.
0: А знаешь, какой самый потрясающий пример ложной экономии? Лесоустройство. Расходы сокращены на 28%. Увольняют лесничих.
1: Тех самых людей, которые патрулируют территории и предотвращают незаконные вырубки.
0: Да. То есть сэкономили копейки на зарплате лесничего сегодня?
1: А завтра из-за непотушенного костра возникает гигантский лесной пожар в тайге. И на его тушение, на авиацию, регион сожжет в 1000 раз больше денег.
0: Классическое «скупой платит дважды». Слушай, а может ли частный бизнес подхватить это падающее знамя, компенсировать этот провал?
1: Нет. Бизнес тоже зажат в жесточайшие тиски. Посмотри на ставки по коммерческим кредитам – 22-25% годовых.
0: При такой стоимости денег любое долгосрочное инвестирование теряет смысл. Какая рентабельность должна быть у завода, чтобы отбивать 25% годовых?
1: Это нереально. А программы льготного государственного субсидирования, на которых многие держались, урезаны наполовину.
0: Получается, предприятие переходит из режима развития в режим выживания.
1: Оптимизируют издержки, сокращают персонал и, что самое опасное, массово уходят в серую зону. Зарплаты в конвертах снова возвращаются.
0: А пока бизнес выживает, для простых людей включается режим так называемой скрытой оптимизации социальной поддержки.
1: Вот этот термин требует детального пояснения. Что значит скрытая оптимизация? Законы ведь никто не отменяет.
0: Так менять закон значит спровоцировать социальный взрыв.
1: Конечно. Выплаты пенсионерам, пособиям, многодетным – все это формально остается. Меняется механика доступа к деньгам.
0: Вводятся сложнейшие фильтры нуждаемости.
1: Да. Вот представь, многодетная семья годами получала пособие. Подают документы в этом году, и внезапно приходит отказ.
0: И почему?
1: А потому что по базам данных на бабушку зарегистрирована 20-летняя машина, которая уже вросла в землю на даче. Все, имущественный ценз не пройден.
0: Или есть крошечная доля в старом деревянном доме в деревне. Излишек недвижимости – отказ.
1: Или просто справка из бухгалтерии заполнена не по той форме. Бюрократические барьеры выстраиваются так, чтобы человек сам бросил попытки получить эти деньги.
0: Формально льгота сохраняется, но фактически получатели становятся в разы меньше. Плюс отказ от опережающей индексации.
1: Да, если пособие индексируется на 4%, а реальная инфляция 15%, то инфляция просто съедает эти деньги.
0: Оптимизируют и саму инфраструктуру помощи. Несколько небольших реабилитационных центров сливают в один гигантский, сокращают специалистов.
1: И очереди на получение помощи растягиваются на месяц.

0: месяцы. Самое парадоксальное, что даже при такой тотальной экономии регионы все равно не сводят концы с концами.
1: Им приходится брать те самые дорогие коммерческие кредиты, чтобы платить зарплаты бюджетникам.
0: Да, регионы попадают в настоящую долговую спираль. Берут новый кредит, чтобы погасить старый. Долговое бремя растет. Инвестиции равны нулю.
1: И это бьет по демографии. Пространственное неравенство усиливается. Люди видят деградацию инфраструктуры, видят разбитые дороги и закрывающиеся больницы.
0: И они голосуют ногами. Происходит массовый отток активного населения в несколько крупнейших мегаполисов.
1: Онищающие регионы лишаются главного ресурса для восстановления людей. Вся система работает на износ.
0: Запас прочности истощается прямо на глазах.
1: Ну что ж, главный вывод сегодняшнего разбора – экономика столкнулась с опасным накопительным эффектом. Когда регионы латают дыры за счет больниц, школ, сетей ЖКХ и дорог, получается сиюминутные выгоды, но создается огромный долг на будущее. Замороженный ремонт трубы сегодня – это масштабная авария через пару лет, ликвидация которой обойдется в 3 раза дороже. Урезанные гранты и уволившиеся из поликлиник врачи – это потеря человеческого капитала, который невозможно восполнить за один день никакими дотациями. Происходит фактическая замена долгосрочного развития на решение сиюминутных бюджетных проблем. Анализ ситуации продолжается. Это был подкаст «Разбор дня». До связи в следующем выпуске.
2: Последние 7 дней. Ужас недели.
3: Черная мобилизация. Чтобы заставить подписать контракт на СВО, пензенца душили пакетом прямо в военкомате. Рассказываем, чем закончилась история. Днем на улице Складской мужчины в гражданской одежде забрали 2 жителей Пензы – Андрея Белянина и Сергея Киреева. Родственники сразу же подключили к процессу поиска мужчин юристов. Белянина удалось вернуть домой, а с Киреевым оказалось все сложнее, рассказывают родственники.
4: Его душили пакетом. Мы вызвали скорую, которую долгое время не пускали на территорию. В итоге с помощью медиков Сергея удалось пока вытащить из военкомата.
3: В больнице выяснилось, что Сергей Киреев под давлением уже подписал контракт. Адвокаты сейчас работают над этим вопросом, но признаются, что шансов аннулировать подпись мало. Облавы на улицах – это один из способов пополнить ряды армии без объявления официальной мобилизации. Еще один способ – хоть как-то закрыть дыры на фронте солдаты-срочники. Их тоже повсеместно отправляют подписывать контракты. Только за 3 летних месяца военные юристы получили минимум 50 обращений о принуждении подписать контракт. Об одном из таких случаев рассказала мать срочника из Ростовской области.
5: Командир, Радайкин Андрей Николаевич стал угрожать моему сыну. Если сын не подпишет контракт, он его будет бить так, что у него даже почки откажут.
3: Зет-военкоры все чаще говорят о больших потерях на фронте. Кладбища в регионах уже переполнены до отказа. Хранить погибших бойцов часто негде. Ольга Миронова из поселка в Свердловской области рассказывает, что местное кладбище буквально забито свежими могилами военнослужащих.
6: У нас здесь в поселке людей погибло, парней.
7: Сколько?
6: Ну много вообще, много,
7: конечно,
6: людей.
7: Конечно.
6: Много. Так в городе, вот сколько не послушал, опять говорят. Я съездила на могилке к своему мужу. Так там я не столько ревела, у него могилка, сколько там эти флаги, как увидела, так меня туда чуть еле живой вытащили.
7: Близко слез.
6: Да, конечно, ты что там, это же ужас, это болотнища такие там вьются. Это сколько людей-то страдает, матерей, жен, детей от этой поганой войны.
3: Сколько еще будет длиться спецоперация, неизвестно. Владимир Путин недавно заявил, что цели СВО, а это полный захват Донецкой области, еще не достигнута. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Последние 7 дней. Ужас недели.
3: Охота за чужими жизнями. Банда черных рекрутеров похищает мужчин в Челябинской области, а вербовщики пугают студентов всеобщей мобилизацией. Соцсеть ВКонтакте буквально завалена рекламными сообщениями, в которых обещают не только службу в тылу, но и призывают успеть подписывать контракт до начала 2-й волны мобилизации. Позвонив по указанному телефону, журналисты пытались выяснить, откуда вербовщики знают, что будет массовый призыв. Вот что им ответили.
4: Просто есть такая информация. Сами военные об этом говорят, что, возможно, это будет осенью. На 100% я сказать не могу. Есть такая информация, я только передаю.
3: Адвокаты говорят, что вербовщики действительно могут знать чуть больше о проведении мобилизации, ведь указания они получают по своим связям в военном командовании. Так называемые черные рекрутеры о предстоящей мобилизации не говорят, у них другие методы. 48-летний сварщик Сергей Селянин из Новомосковска ушел устраиваться на работу и пропал. В тот день его предложил подвести незнакомец, представившийся одноклассником, которого якобы Сергей не вспомнил. В машине мужчина отдал Сергею выпить воды, после чего тот потерял сознание и очнулся уже в какой-то хозпостройке без документов. Спустя несколько дней он позвонил сестре.
8: Голос у Сергея был как у зомбированного. Я уверена, что брат на войну не собирался, потому что жил с 80-летней больной матерью, за которой ухаживал.
3: Сергей рассказал, что пока он был без сознания, его женили на незнакомой жительнице Уфы, оформили доверенность на имущество и открыли счета. А после, под пытками, Сергей подписал контракт. Его сразу отправили в штурмовое подразделение. Сейчас он не выходит на связь. Военкор Изабелла Либерман говорит, что в последнее время таких случаев, когда мужчин обманом заставляют подписать контракт, очень много.
9: Все чаще ко мне обращаются семьи военнослужащих. История почти всегда одинаковая. Перед подписанием контракта человеку обещали службу в тылу, охрану объектов, работу в мирном городе или определенную воинскую часть, или даже конкретную должность. Но после подписания контракта он оказывается совсем в другом месте, в зоне боевых действий. И здесь важно понимать одну вещь. Устные обещания не имеют юридической силы. Решающее значение имеет подписанный контракт и действующее законодательство.
3: Она призвала граждан не верить обещаниям таких рекрутеров и не подписывать документы, не понимая реальных условий службы. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
3: Хуже, чем в плену. Двух раненых бойцов заставили признаться, что они подорвали себя сами, чтобы снова отправить в штурм. Оба случая произошли на Донецком направлении. Виктор Корин, 21-летний оператор БПЛА, в одном из боевых заданий получил ранение левой стопы. Ему оторвало 3 пальца, 4-й пришлось ампутировать. Он думал, что из госпиталя поедет домой, но парня отправили в часть. Там к нему пришли люди, представившиеся сотрудниками полиции, и потребовали признать, что он занимался членовредительством и украл 1 000 000 рублей. Еще ветерану сказали, мол, если он этого не сделает, то отправят в штурм. Он не согласился, рассказывает Виктор Корин.
10: Меня помещали в яму, где 3 суток не кормили, изъяли телефон, военный билет, паспорт и медицинские документы. Избивали командиры 3-го батальона, кроны кулаками и палкой, находясь в состоянии опьянения. При этом я был в наручниках. Командиры говорили, что могут вывести в поле, застрелить и оформить как самовольно оставившего часть, чтобы семья не получила выплат.
3: Через неделю таких издевательств Виктор согласился признаться в воровстве денег. Мужчины, которые представились полиции, забрали его банковскую карту и заявили, что будут удерживать по 20-30 тысяч из зарплаты, пока не вернут якобы украденный 1 000 000. Второй случай произошел также в этой же части. Солдат обвинили в том, что он под алкоголем ранил ножом сотрудника военной полиции и потребовали с его родственником 200 тысяч рублей за закрытие дела. Он не согласился, и парня отправили в штурм.
11: Мне выдали неисправное оружие, а один раз при выходе на позиции на меня направили дрон. Тогда я получил тяжелое ранение обеих ног.
3: После этого парень попал в госпиталь, а оттуда его снова вернули в часть. Больше на связь с родными он не выходил. Командование говорит, он на задании, но родственники не верят. Еще один боец, Иван Квасин, проходил службу в 82-м мотострелковом полку. Из-за проблем со зрением был оператором дронов, а теперь его отправили в штурмовые подразделения.
12: Зрение минус 10. Отправляют штурма на заключение в ВВК, даже не смотрят.
13: гонят штурма. В части я подходил к ночмеду, короче говоря. Он сказал то, что если у тебя нет оригиналов на руках или хотя бы копий, ты боишься штурма.
3: В первом же бою Иван получил ранение. Сейчас он в госпитале в Белгороде. Там у него забрали документы и со дня на день отправят на передовую. Военные надеются, что ситуацию помогут решить в прокуратуре. Однако ответа оттуда пока нет. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
14: Дубай лишним не будет. Родственники Лаврова получили паспорта ОАЭ сразу после начала спецоперации. Новый дипломатический скандал. По данным журналистов, жена Сергея Лаврова и его падчерица получили гражданство Объединенных Арабских Эмиратов. А произошло это еще в декабре 2022 года. Речь идет не об официальной жене, которая указана в старой декларации министра. Отмечу, что сейчас военное время. Указом президента декларации отменены, но в старой декларации главы МИДа есть сведения о довольно скромно живущей жене. Судя по дате рождения, женщина в возрасте, как и сам Сергей Лавров. Но это жена официальная, а по данным журналистов, уже много лет у министра отношения с на 35 лет младшей Светланой Поляковой, говорит эксперт-международник Михаил Власов.
15: Светлана Полякова. Широкой публике это имя не было известно, но в дипломатических кругах буквально все ее знали. Эта женщина была закиста в телефонных книгах, как жена Лаврова. Эта женщина много раз летала с Лавровым. У нее был дипломатический паспорт. Она очень часто говорила, что она едет в командировку в дипломатическое представительство. Она и правда пользовалась в большом количестве служебными самолетами. Она вместе с Лавровым каталась по командировкам, фотографировалась. Она буквально вела себя как вторая леди главы Министерства иностранных дел.
14: Широкой публике эта секретная жена Лаврова стала известна 5 лет назад, когда о ней вышло большое расследование журналистов, говорит обозреватель Сергей Ворчиков.
16: Само собой, эта женщина оказалась сказочно богатой, не в пример богаче, чем официальная жена Сергея Лаврова. Дело в том, что у Светланы Поляковой обнаружилась гигантская 280-метровая квартира в центре Москвы, на Пречистенке, буквально в том же доме, где находится квартира у мамы Алины Камбаевой. Вот. Она долларовая миллионерша, а ее дочь, падчерица Лаврова, она долгое время жила в Великобритании, где у нее была квартира за много миллионов фунтов, и не было ни единого способа купить эту квартиру. На сколько-нибудь там честно заработанные деньги. Она репетиторша, насколько я помню, вообще подрабатывала эта девушка.
14: В пользу этой информации говорит и тот факт, что в 2022 году падчерица Лаврова попала под европейские санкции. Она покинула Великобританию, а ее имущество было заморожено. Об этом в марте 2022 активно писала британская пресса. Девушка вернулась в Россию, но всего на 2 месяца. А потом уже поехала покорять Восток вместе со своей матерью. Они получили дубайские паспорта с разницей в 10 дней. Светлана Полякова с формулировкой «за особые заслуги перед государством ОАЭ». Однако очевидно, что этот вопрос помог решить Сергей Лавров, говорит политолог Геннадий Свечкарев.
17: Дело в том, что Лавров за несколько месяцев до того, как его семье выдали дубайские паспорта, приезжал с официальным визитом в этот самый Дубай, где, судя по всему, и договорился о такой братской взаимопомощи для своих близких, которые попали под санкции. Ну что сказать, путинская элита готовит себе запасные аэродромы, то есть в буквальном смысле слова они получают паспорта и готовы в любой момент взять чемоданы, взять свои деньги и поехать жить в так любимые ими арабские Эмираты.
14: Проблема в том, что у большинства простых россиян нет такого запасного аэродрома, говорит политолог. И в отличие от чиновников, убежать от негативных последствий решений этих самых чиновников попросту некуда. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Бред недели.
3: охота с гробовыми. Полиция накрыла группу, которая занималась фиктивными браками с участниками СВО ради военных выплат. По данным полиции, преступники работали в Алтае, в Кемеровской и Новосибирской областях. Группу возглавлял мужчина, который занимает высшее положение в преступной иерархии, добавили правоохранители. Всего в группе было 13 злоумышленников, из них 9 – женщины.
4: От действий группировки пострадали 32 человека, из которых 10 граждан заключили фиктивные браки и отправились в зону спецоперации. По предварительным данным, ущерб составил 60 миллионов рублей.
3: Злоумышленники подыскивали мужчин, которые вели асоциальный образ жизни, помогали им восстановить документы и пройти медкомиссию, а также убеждали заключить контракты с Минобороны, рассказали в МВД.
4: При этом самих кандидатов дезинформировали, объясняя, что они едут в тыловые подразделения для строительства объектов. Женщины, входившие в состав группы, заключали браки с будущими участниками спецоперации. После регистрации они забирали у мужей банковские карты и оформляли на себя доверенности для доступа к их счетам. В случае ранения или гибели супругов компенсации и выплаты они присваивали себе.
3: Сейчас 13 участников группы арестованы, еще как минимум 4 разыскивают. Они присвоили себе 15 миллионов рублей. О фиктивных браках с участниками СВО впервые стало известно около 2 лет назад. В военных кругах таких женщин прозвали «черная вдова» или «черная мальвина». Некоторые из них в открытую говорят о своих целях.
18: Он идет на СВО, короче, все, я оформляю детей на него. Мы такие вся счастливая пара. Получаю единовременную выплату в виде там 5 миллионов. И это ежемесячно получаю также выплату, короче, там сколько, 200-300 тысяч, да? Плюс, считайте, какой вообще выхлоп, да? Детский сад, льготы. Кто он? Школа, льготы. Ежемесячная выплата, как жена военнослужащего.
3: Сами военные рассказывают, что им часто пишут девушки, которые охотятся за их выплатами, маскируя это под заботу и любовь. И многие реагируют на такие сообщения. Причины разные. Кому-то одиноко, а кто-то верит, что нашел свою спутницу жизни, говорят волонтеры. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Шок недели.
14: Не хватило ведра керосина. На Сахалине у вертолета закончилось топливо прямо во время полета. Он рухнул на проезжую часть вместе с пассажирами. Вертолет Ми-8, на борту которого находились представитель Сахалинской областной избирательной комиссии, 4 журналистов местных телеканалов и 3 члена экипажа, совершил жесткую посадку в Долинском районе на юге Сахалина. Это официальное сообщение пресс-службы облизбиркома. Воздушное судно возвращалось с мыса Терпения в Поронайском районе, где проводилось досрочное голосование по выборам в Госдуму для жителей труднодоступных районов. Возвращаясь назад, вертолет просто рухнул на проезжую часть. В сети есть видео очевидцев, на котором лопасти вертолета чудом не посекли проезжающие рядом автомобили. По информации Z-канала об авиации, файтер-бомбер, причиной падения стало закончившееся во время полета топливо.
19: Причиной аварийной посадки Ми-8 явилось самовыключение обоих двигателей из-за полной выработки топлива. До аэродрома «Сокол» не долетели 5 километров. Ведра керосина не хватило. После посадки вертолет сошел с трассы, дабы не покосить автомобили. А вот почему топливо закончилось, это уже покажет расследование. Тут вариантов много.
14: Закончившееся топливо у муниципальных служб, которые всегда имеют приоритетные закупки, это уже новый виток топливного кризиса, говорят эксперты. Что говорить о простых автомобилистах, которые безуспешно простаивают в километровых очередях и в конце концов бросают свои машины у заправок.
20: Я просто хочу болью своей поделиться. Я выехал в 5 утра просто. В 5 утра, чтобы пораньше выехать и не наблюдать эти толпы людей. И в итоге я приезжаю, я катался час по городу. Лукойлы стоят, они ли не работают, или там топлива нет. Просто все выключено, машины, вот очередь стоит, машины брошены. Там людей нет, они просто оставили свои машины.
0: А что будет зимой, когда машину надо будет прогревать? Представьте, насколько люди затраханы этим бензином уже, что занимает очередь, где бензовоз уже даже не приехал. В городе вчера, в общем, очередь есть, бензина нет, бензовоз еще в пути, а люди уже стоят.
14: Проблемы с топливом в той или иной степени испытывают все без исключения регионы страны. В 6 субъектах федерации ситуация критическая. Бензин практически полностью пропал на АЗС для обычного населения вне областных центров. Например, в Калмыкии на весь регион осталась одна работающая заправка. В Астраханской области и Северной Осетии по 2. Речь идет в основном о дефиците бензина. Однако вскоре могут возникнуть проблемы и с дизелем. Говорит эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин.
21: Если украинцы продолжат удары, они все более прицельные, эти удары. Вот 22 удара было в прошлом месяце по нефтеперерабатывающим предприятиям, то они могут сократить возможность России насыщать внутренний рынок дизельным топливом. А это что означает? Это все грузовые перевозки. Это в населенные пункты никто ничего не сможет подвозить. А расстояния в России ой-ой-ой какие. А дизельные тепловозы, которые по российским железным дорогам, где не все еще электрифицировано в России, они тоже должны что-то доставлять. И если будет продолжаться, вот, ну, как развивается весь этот процесс ударами по НПЗ, то, я думаю, мы увидим такую картину, когда будет не хватать дизельного топлива. А вот это тогда уже будет настоящий коллапс.
14: Эксперт говорит, одна надежда на мирные переговоры, которые после приезда спецпосланников американского президента в Москву и Киев снова вышли на новый круг. Только если будет перемирие и прекратятся удары по российским НПЗ, отрасль восстановится и снова будет выпускать достаточное количество топлива. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Шок недели.
3: Час Ч приближается. Зафиксирован первый случай, когда военнообязанного по запросу военкомата не выпустили за границу. Это произошло в Краснодаре. 24-летний парень прошел срочную службу в 24-м году и числился в запасе. 2 сентября он решил с семьей съездить в отпуск, однако вылететь из Краснодара ему не удалось. Его задержали на паспортном контроле. После дополнительной проверки парню вручили официальное уведомление о временном ограничении права на выезд из России. Оказалось, что он в запретных списках, говорит адвокат Иван Чувеляев.
22: Соответственно, в запретные списки могут попасть и мужчины, которые служили срочную службу, и запасники, и пенсионеры, и вообще чертов ступе там может не быть. Кто угодно. Соответственно, как следствие, мы получаем вот эти вот кейсы. Плюс, с другой стороны, происходит очевидным образом какое-то усиление контроля на границе, требование, возможно, повышения числа людей, которых за границу не выпускают. Ну и как следствие, вот, собственно, вам результат.
3: Как выяснилось, решение принял военкомат, в котором запасник состоял на учете. В ноябре прошлого года он явился туда по повестке для уточнения документов воинского учета, и ему вклеили мобилизационное предписание. Повестки в военкомат продолжают массово приходить россиянам по всей стране.
23: Вручили, значит, мобилизационное предписание. Выглядит оно вот так. Это значит, в случае, если, не дай бог, в нашей стране будет объявлена мобилизация, вы обязаны будете по данному предписанию явиться на пункт сбора.
3: Мобилизационное предписание означает, что человек уже распределен в конкретную часть и конкретную должность в случае мобилизации, поясняют юристы. Людей, получивших такие предписания, призовут в первую очередь при объявлении мобилизации. Теперь получается, что таких мужчин могут не выпустить из страны, говорит адвокат Иван Чувеляев.
22: Здесь я отсылаю к истории молодого человека, не хочу никого пугать. Но отсылаю к истории молодого человека, у которого не было никаких абсолютно повесток, он пытался выехать. Его развернули на границе, сказали, что нет, ничего не знаем, повестка у вас есть. После чего он проверил, выяснил, что она у него появилась. За время пути собачка могла подрасти.
23: Подрасти, да.
22: Да, что, собственно, и произошло. Поэтому здесь это, на самом деле, абсолютно непредсказуемая история. Если вы призывного возраста мужчина, могут выпустить, могут не выпустить. Вот все это делается исключительно на свой страх и риск, по-другому это не описать.
3: В августе, по словам адвоката, в из страны не выпустили 23 человека. Почти у всех запрет на выезд появлялся непосредственно во время пограничного контроля. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Шок недели.
14: СВО забирает последнее. Чтобы наполнить военный бюджет, Банк России пошел на самую масштабную распродажу золота. Столько в мире больше не продавал никто. Раньше Россия была одним из крупнейших покупателей золота в мире и приобретала почти всю свою внутреннюю добычу. Сейчас же ситуация кардинально изменилась. Масштабная распродажа золотых слитков из резервов, которую ЦБ начал в 2026 году, сделала его крупнейшим продавцом золота среди всех центробанков мира. По данным Всемирного совета по золоту, во втором квартале Банк России реализовал почти 22 тонны драгметалла из ЗВР, то есть золотовалютного резерва страны. На втором месте с большим отрывом Турция, которая продала всего 4 тонны. Другие центробанки, если и продавали золото, то в ничтожных объемах. Мексика – 100 килограммов, Мальта – 30 килограммов, Румыния – 10 килограммов. Российский ЦБ распродал аж 22 тонны за квартал, главным образом для того, чтобы закрыть дефицит госбюджета, говорит экономист Игорь Липсец.
1: С бюджетом было плохо, они начали продавать золото, чтобы пополнить остатки. Но больше-то ничего не осталось. Но смотрите, значит, ФНБ, ликвидная часть, крохотная, остатки непотраченных прежних денег на казначейских счетах тоже небольшие. Но, в общем, остались ЗВР, вот, которые есть у ЦБ, но это последние деньги, которые есть у России.
14: Согласно статистике Международного валютного фонда, всего с начала года по конец июля Центробанк распродал почти 50 тонн золота. Тот факт, что Банк России приступил к распродаже драгоценного металла, говорит о том, что заканчиваются другие ликвидные активы, а бесконечно использовать печатный станок, чтобы залатать дыру в бюджете, невозможно, говорит экономист Роман Скворцов.
5: И мы видим, как за первые полгода Центральный банк напечатал более 6 триллионов рублей.
6: Ну, наверное, на какой-то период времени эта история будет терпима.
5: Но вы тоже имеете в виду, да, что вот эта ситуация с включением печатного станка – это неизбежная и стопроцентная, и во всех случаях история с гиперинфляцией. Почему? Потому что эти деньги не обеспечены товарами и услугами. То есть, да, Центральный банк может печатать деньги при условии, что экономика выросла, что реальных товаров и услуг производится больше, что производительность труда стала выше, но сейчас экономика сужается, и, опять же, да, эти 6 триллионов, они не достигнут каких-то там глобальных итогов, результатов, просто потому что дефицит значительно больше. Какой итог? Продавать золотовалютные резервы.
14: Но есть одна проблема. Что произойдет, если золото будет полностью распродано, а в экономике грянет катастрофа? Ведь именно золотовалютный резерв предназначается для подстраховки на случай критических ситуаций. В таком случае денег будет просто взять негде, сетует экономист Игорь Липсец.
1: Напоминаю, что ЗВР ЦБ – это вообще-то подстраховка на случай кризисных ситуаций. Что называется, придет голод, придет эпидемия, нужно будет срочно покупать. Вот это как раз для этого предназначено ЗВР ЦБ. То есть они сейчас их распродают, потому что, ну вот, нужно как-то залатать дыры в экономике. А дыр много.
14: Активно продавать золотые запасы финансовый регулятор начал еще в прошлом году, чтобы помогать покрывать дефицит бюджета на фоне роста военных издержек и падения нефтегазовых доходов. Поскольку ситуация в экономике не улучшилась, а усугубилась, золото продолжают распродавать. По данным Минфина, за январь-июль дыра в федеральной казне составила 6,5 триллионов рублей. И это без учета новых кризисов, которые добавили в августе, топливного дефицита, ударов по складам маркетплейсов и портам. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Беда недели.
14: Снова полыхают НПЗ. В Сочи повторное возгорание на нефтебазе Роснефти, а в Рязани выведено из строя почти 80% нефтезавода. Адлерская нефтебаза «Роснефть Кубаннефтепродукт» попала под атаку в ночь на 4 сентября. Официально о пожаре местные власти не сообщали, но возгорание активно показывали местные жители. Позднее пожар удалось локализовать, но этой ночью он разгорелся с новой силой.
7: Днем чуть-чуть тлело, вчера практически вообще не горело, а сегодня вот такая картина. Вообще не понимаю, что происходит. И сюда гарью прям воняет гарью.
14: Нефтебаза примыкает к международному аэропорту Сочи. Пассажиры, которые приехали на свои рейсы, обнаружили, что они задерживаются. При этом люди наблюдали чудовищную картину. Весь аэропорт буквально заволокло дымом. Пассажиры в шоке от происходящего.
8: Так, мой рейс чуть ли не единственный, который реально не отменили. То есть все остальные рейсы просто отмена. Народ просто спит на полу, блядь. Я сейчас ехала, я увидела, блин, такое просто огромное количество дыма. И не едьте и не летите, тем более с детьми. То, что здесь творится, то, что я сегодня видела, и это никто вам не покажет. Блядь, ну это очень страшно.
14: К воздушным тревогам и отменам рейсов в Сочи не привыкать. Однако такой серьезной атаки, как на нефтебазы 4 сентября, ранее в городе не было. Люди напуганы и не знают, что делать дальше. Многие в отчаянии подумывают о том, чтобы уехать.
9: Я за все время, которое я живу в Сочи, первый раз в своей жизни увидела, ну, плюс-минус беспилотников 18, пролетающих над крышей моего дома. Почему их не сбивают? Просто они летели, чтобы вы понимали, там промежуток между пла был, наверное, ну, 10 минут. Только один прожужжал, уже все, следующий пошел. Это очень страшно. Понимая и зная, у нас много чего подбито, даже элементарно нечем отбиваться.
10: Я такого страха и жути не испытывала вообще никогда. Мы находимся недалеко от аэропорта, и, конечно, очень было громко, шумно, безостановочно. Сегодня ночью хотелось реально сесть и уже ехать. Просто куда-то вот в никуда, подальше. Вот так было жутко. А больше всего пугает, что все непрозрачно. Завтрашний день для нас непрозрачен. Где мы завтра будем, где мы окажемся, как будет построено будущее у наших детей.
14: Кроме «Роснефть», «Кубаннефтепродукт», в Сочи после ночной атаки дронов горела также нефтебаза «Лукойл», «Югнефтепродукт» на федеральной территории «Сириус». Там же, однако ближе к границе с Абхазией, был атакован дивизион ПВО. Также после налета БПЛА прекратил работу один из двух операторов по заправке самолетов, дочка «Роснефти». Заправку самолетов пока что осуществляет только оператор «Лукойла». Об этом говорится в официальном международном извещении для пилотов. А сегодня ночью атакован рязанский НПЗ. Местные жители зафиксировали на видео безуспешные попытки сбить дроны при помощи военного вертолета.
24: Походу, это все-таки не вертолет, а дрон, потому что только что прям жесткая стрельба была.
25: Я опять слышу вертолет.
24: Вон летит.
14: В настоящий момент над рязанским НПЗ огромный столб черного дыма. Как сообщается, более 77% мощностей завода выведены из строя. Поражены главные установки по очистке топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Беда недели.
14: Авиация в крутом пике. Ни самолетов, ни керосина. Аэропорты по всей стране резко ограничили заправку, а сроки поставок отечественных самолетов снова перенесли. Теперь ограничения по топливу есть не только на АЗС. Коллапс затронул уже 26 авиагаваней от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Согласно данным системы аэронавигационной информации, первые лимиты установили еще в июне, а вторая волна пришлась на сентябрь. Сроки действия ограничений от 1 до почти 7 месяцев в зависимости от аэропорта. Так, например, в петербургском Пулково до марта 2020 2007 года заправка возможна только в соответствии с полетным планом, без дополнительных объемов. Что это значит? Лететь без дополнительных объемов топлива, объясняет авиаэксперт Николай Федотов.
11: Представляете, если вы летите там 5-6-7 тысяч километров, и что-то происходит там не по плану, какие-то проблемы с двигателем, либо с чем-то еще, не можете приземлиться, то вам нужен запас топлива некий. Если у вас топливо ограничено в баке, то вы уже не можете совершить маневр, и вы на большие расстояния просто-напросто не полетите, это просто-напросто опасно.
14: 15 из 26 аэропортов ограничения затрагивают лишь иностранных авиаперевозчиков. В частности, такие лимиты действуют в аэропортах Казани, Уфы, Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени и других. Тем временем власти снова отложили сроки поставок отечественных самолетов на замену «Боинг» и «Аэробус». Программа развития национального авиапрома, от которой правительство ждет сотни новых лайнеров на замену западным судам, обернулась крахом, говорит экономист Игорь Липсиц.
1: За прошлый год в России сделали то ли один самолет, то ли ни одного. Это называется сборка единичной продукции на коленке по обходным технологиям. То есть, когда нет возможности поставить на конвейер, то вручную собирает. Вот сейчас российская авиационная промышленность собирает самолеты штучно. Из чего смогли, из того и собрали. То есть, все самолеты различаются комплектацией. Поэтому, значит, их поставить на эксплуатацию нельзя. И если ты их, значит, покупаешь, то у тебя стоят вроде самолеты одного названия, но собранные разные комплектующие, их ремонтировать, обслуживать невероятно сложно и неудобно крайне.
14: Сроки сертификации лайнера МС-21 и импортозамещенного Суперджета 100 с двигателями российского производства снова откладываются на следующий год, заявил глава Росавиации Дмитрий Ятров. МС-21, который по изначальным планам должен был полететь еще 10 лет назад, будет сертифицирован лишь в середине 2027 года. А вот Суперджет обещают сертифицировать немного раньше. Этот самолет на 80% состоящий из импортных деталей, после начала СВО и санкций остался без двигателей от французской «Сафран». Теперь же с мертвой точки дело должно сдвинуться в первом квартале следующего года. Однако на этом проблемы не заканчиваются, ведь главная из них – цена, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
12: Стоимость перевода каждого суперджета на российские двигатели будет стоить порядка 4 миллиардов рублей. Что такое 4 миллиарда рублей? Это стоимость нового Боинга 737 МАКС, например. То есть можно купить за эти деньги новенький Боинг 737 МАКС, а в России за эту цену вы можете поменять прекрасные французские двигатели, которые больше вы не можете обслуживать, потому что санкции, на отвратительные, неэффективные, топливо неэффективные, топливным как раз параметрам, подтяги и так далее, ПД-8, которые проигрывают, естественно, французским, но при этом это будет стоить, как новый самолет «Боинг». Сейчас основная проблема в том, что авиакомпании признали, что у них нет денег, чтобы заменять двигатели самим за свой счет.
14: И это значит, что платить придется государству. А это обойдется минимум в 500 000 000 000 рублей, которых в бюджете из-за огромного дефицита в 6,5 триллионов попросту нет. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Факт недели.
3: Гибнут вчерашние школьники. Срочника в полуобморочном состоянии заставили подписать контракт на СВО. Отец 19-летнего Максима Мистина, который служит срочку в Богучаре, рассказал редакции, что его сына заставили поставить подпись в контракте.
4: 19 августа после стрельб его остановила группа агитаторов и сказала пройти в помещение на прослушивание лекции. Моему сыну в это время из-за сильной жары было очень плохо. У него пошла носом кровь. Его оставили одного в закрытом помещении на 2 часа, сняли с него бронежилет и забрали оружие. Угрожая, сказали подписать контракт, а то будет еще хуже.
3: Молодой человек не выдержал и согласился подписать бумаги, чтобы пытки над ним прекратились. И в тот же день, когда немного пришел в себя, подал рапорт о расторжении контракта. После этого Максима угрозами заставили записать видео о том, что все было добровольно. И, мол, претензий к командирам нет. Отец сейчас не может связаться с сыном в часть. Ему говорят, Максим хочет воевать и готовится отправиться на передовую. Семья отправила жалобу жалобы в СК и прокуратуру, но ответа пока нет. Тем временем, с началом нового учебного года в вузах возобновилась вербовка студентов. Об этом рассказала Светлана, у которой племянник учится на втором курсе одного из университетов Воронежа.
13: Значит, приходят к ним в университет какие-то два человека непонятных, то ли из военкомата, то ли там хер его знает откуда. Но один был в форме, говорит, и одна женщина какая-то непонятная. И, говорит, заставляли нас подписывать контракты на СВО. Точнее, они пришли с тем, чтобы ребята... Их вызывали по 6 человек, парней, вот, и говорили, так, вот вам бумажки, давайте подписывайте, иначе у вас, и угрожали им, что у них будут проблемы с учебой, если они не подпишут. Мы, короче, вообще в шоке, естественно, родители в шоке, все в шоке. Это вообще как так? Он учится на платном отделении. Вот. Я уже боюсь представить, что там с ребятами на бесплатном отделении происходит. И это что вообще такое? Это вообще как? Что значит угрожать и заставлять? Что вообще происходит у нас? Просто какой-то беспредел.
3: Женщина заявила, что происходящее вызвало шок у самих студентов и их родителей. Также она сообщила, что на встрече были не только парни, но и девушки. Адвокаты с самого начала агитации студентов предупреждают, контракт на один год с Минобороны не существует. То, что дают подписать студентам, это приложение к бессрочному контракту.
15: Даже если... студент доживет до вот этого года, год завершится, все равно, несмотря на то, что действительно в этом приложении написано о гарантированном увольнении, мы понимаем, что могут найтись причины, скажем так, оставить его в армии. А я напомню, что именно обыкновенный контракт, пока действует указ Путина о мобилизации, он бессрочный. И есть шанс, что человек не пройдет в беспилотной системы совсем и, может быть, станет штурмовиком.
3: Главная причина вербовки студентов – дефицит людей на фронте. Это не скрывая, говорят практически все военкоры. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
16: Радио «Лента». 15.57 АМ.
2: Последние 7 дней. Итоги недели.
17: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
2: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
3: Краеугольный камень СВО – Донбасс. Утечки из закрытых бесед с людьми Трампа. Владимир Путин поставил задачу полностью захватить Донбасс к весне 27 года. В Донецкой области армия второй месяц подряд теряет по 40 тысяч солдат. О второй волне мобилизации говорят уже не первый месяц. По мнению военкоров, без нее о захвате Донбасса не может быть и речи. И хотя официально мобилизацию отрицают на всех уровнях, масло в огонь добавили утечки после переговоров президента Владимира Путина и представителей Трампа, Кушнера и Уиткофа, которые в минувшие выходные посетили Москву и Киев. Согласно информации американских журналистов, новые сроки, которые поставил Владимир Путин по захвату Донбасса, это весна 27 года, и это выглядит крайне нереалистично, считает военный аналитик Ян Матвеев. По его словам, за последние 10 месяцев ВСУ стали заметно давить на поле боя.
18: Я бы начал с Купинского участка фронта. К северу от города ВСУ продолжают контратаки возле Двуречной. Передовые отряды дошли уже и до Оскола, отрезая южную часть плацдарма. Теперь туда российские войска могут пройти только через реку, а это дополнительные риски и сложности. ВСУ пытаются полностью зачистить и освободить всю территорию к северу от Купинска, чтобы исключить инфильтрацию в город, которая до сих пор продолжается и угрожает перейти в закрепление.
3: Второй месяц подряд армия России теряет более 40 тысяч солдат на фронте. Об этом пишут и военкоры, и военные медики. Новых контрактников для восполнения текущих потерь не хватает. И как долго военные смогут удерживать занятые позиции с таким дефицитом, непонятно. Военнослужащий Виктор Степанов попал на передовую месяц назад. Его забрала полиция, когда он пьяным возвращался домой. Так он и подписал контракт с Минобороны. Виктора сразу отправили в штурм, где погибли почти все, кто с ним шел выполнять боевые задания.
0: Не едьте, не воюйте, пацаны, сберегите свои жизни, ваша жизнь принадлежит вам. Нахуй вам это государство всралось. Оно вам ничего не даст, вы ранения получите, вы нахуй никому нужны не будете, понимаете, ребята? Этому государству, этому обществу вы нахуй не всрались. Зачем вам погибать тогда за это, нахуй? Сохраните свои жизни, ребята, забейте нахуй вообще на эту войну, ебать.
3: Сроки захвата Донбасса постоянно переносятся, пишут военкоры. Весной этого года командование армии обещало Владимиру Путину захватить Донецкую область к осени. Сейчас до захвата Донбасса по-прежнему далеко. В августе, по данным военных аналитиков, бойцы сдали больше территорий, чем захватили. Продолжение СВО требует больших денег, говорит аналитик Ян Матвеев.
18: В первом полугодии 2026 года бюджет потратил на войну 10,7 триллионов рублей, больше 10% ВВП. Темпы расходов уже заметно превышают годовой план. В 2025 они составили 8% ВВП, и в 2026 власти собирались их серьезно сократить до 6,4%. В итоге уже сейчас это 4,7% от годового ВВП. Похоже, такими темпами они и за год наберут все 10%. Огромные деньги, выжигающие российский бюджет.
3: В августе этого года темпы наступления армии упали в разы по сравнению с августом 25 года. Тогда было захвачено 505 квадратных километров. Однако из-за контрнаступательных операций ВСУ по всему периметру военных действий российские войска сдали почти 130 квадратных километров территории. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
2: Последние 7 дней. Тема недели.
3: Победа близка. В Кремле рассчитывают на скорую победу над Украиной. Зеленский снова едет в Белый дом. Когда закончится СВО?
19: Мы уверены, что победа очень близка. Мы очень уверены в нашем военном потенциале. В действиях наших военных наши боевые действия идут очень успешно.
3: Такое заявление пресс-секретарь Дмитрий Песков сделал, отвечая на вопросы журналистов из Индии. До этого Владимир Путин на встрече со спецпосланниками президента США Стивеном Уиткофом и Джаредом Кушнером также заявил, что российская армия успешно продвигается на Украине. Он также выразил уверенность, что вооруженные силы России выполнят все цели СВО и возьмут под контроль оставшуюся часть Донецкой области. Реализовать это, исходя из нынешней обстановки, остановки на фронте будет непросто, считает военный аналитик Сергей Услендер.
20: ВСУ срезали так называемый Лиманский выступ, достигнув очевидного успеха на этом направлении, отбросили российские войска к реке Жеребец в сторону населенного пункта Макеевка, и таким образом конфигурация фронта на этом участке вернулась к состоянию на май 25 года, то есть больше года назад. Больше года российских усилий, наступления на этом направлении, попытка выйти с, ну как бы скажем, по карте сверху к Славянско-Краматорской агломерации пошли буквально вот коту под хвост и не закончились ничем. ВСУ провели успешную операцию. В течение 4 месяцев, начиная с мая 26 года, они вели операцию на этом направлении и в конце концов, причем операция эта велась в обстановке такой строжайшей секретности, информационной абсолютной тишины, что, собственно, видимо, тоже позволило украинцам одержать там вот такую убедительную победу и достичь убедительного успеха. С этой стороны угроза пока, во всяком случае, Славянскую и Краматорскую ликвидирована.
3: На эту операцию ВСУ, о которой говорит Услендер, уже отреагировали в Z-сообществе. Там все как один задаются вопросами, как российская армия смогла такое допустить. Военные, в свою очередь, говорят, у них большие потери, и им попросту не хватает людей, чтобы удержать свои позиции, не говоря уже о новом наступлении.
21: Половина их взвода
5: Я вам уже писал за 300-го, половину за 200-го. Вот кто остался, откатились. Сами себе копают яму. Кто-то по каким-то морально-волевым качествам не могут производить это наступление, кто-то по состоянию здоровья. Вот как бы вот такие новости с передовой. Наше командование принимает неадекватные решения, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга. Отрабатывают со всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет. Нас отправляют просто по открытке.
3: Экономическая составляющая СВО тоже оставляет желать лучшего, говорит экономист Вячеслав Ширяев. Статья военных расходов постоянно растет, а пополнить ее попросту неоткуда.
12: Деньги уже кончились, 6,5 триллионов дефицит бюджета. Закрывается он эмиссионно, так же, как в конце 80-х, в начале 90-х годов. Это невозможно поддерживать продолжительное время. В 26-м году экономический кризис, осенью 26-го года острая фаза экономического кризиса. Война не может уйти в 26-й год, в 27-й год. В 27-м году все это закончится как режим, как система. Она трансформируется, либо разрушится, но это будет уже что-то другое. Нет ресурсов у системы. Что я это вижу. Как они печатают деньги для того, чтобы закрыть дефицит бюджета, потому что им никто не дает в долг. Они напрямую фактически из Центробанка сейчас финансируют Минфин, как это было в 90-е годы, изображая какие-то там операции репо и аукционы ОФЗ. Это может продолжаться, ну, там, еще несколько месяцев, потом закончится обвалом ВВП, гиперинфляцией и кризисом похуже, чем в 98-м году. Это неминуемо закончится так.
3: После встречи спецпосланников Трампа в Москве с Владимиром Путиным, затем в Киеве с Зеленским, многие заговорили о возобновлении тристоронних переговоров. Будут они или нет, пока неизвестно. Однако уже известно, что Зеленский снова едет на личную встречу с Трампом. Предварительно она согласована уже на этот месяц, сообщили в МИД Украины. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
17: Последние 7 дней. Тема недели.
3: Голуби мира Трампа не помогли. В Москве заявили, что цели СВО еще не достигнуты. Сразу после отъезда спецпосланников США Россия и Украина обменялись ударами. Первый более чем за полгода визит в Москву спецпосланников США Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера не мог изменить позицию Москвы в отношении спецоперации. Владимир Путин настроен продолжать СВО. Как написало влиятельное издание Bloomberg, президент поставил задачу к весне 27-го года захватить всю Донецкую область и верит, что армия сможет выполнить эту задачу. Сейчас картина на фронте показывает совсем другую динамику, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
6: Уже 11 месяцев идет бой за Константиновку. В октябре прошлого года туда, к окрестному, ну, к границе, городской границе Константиновки подошли российские войска. Но с тех пор, да, Константиновка находится в основном в зоне инфильтрации, но вот так она и так там российские войска и застряли. Что касается других направлений, то здесь очень важно подчеркнуть, что город Доброполье, к которому стремится группировка «Центр», ну, практически в полном составе российская группировка войск «Центр», так и далек от того, чтобы российские войска подошли к его окраинам, нет такого. Без этого невозможно двигаться на пояс крепостей с юго-запада, и провалилось наступление на Славянск с северо-востока, из-под Лимана, потому что, ну, Лиман до сих пор не взят российскими войсками, они даже, в общем, только окрестности Лимана, часть городской застройки, находится в зоне инфильтрации. В общем, наступление, как я понимаю, хотя формально, видите, какие-то территории занимают, но фактически наступление провалилось, оно захлебнулось.
3: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил возобновление трехсторонних переговоров России, США и Украины. Об этом же заявили в Киеве после разговора Уиткофа и Кушнера с Зеленским. После того, как американская делегация вернулась в США, ВСУ в пятый раз с начала года атаковали саратовский НПЗ «Роснефти». Саратовский НПЗ – один из старейших в отрасли. В 2024-м завод переработал 5,8 миллиона тонн нефти. Он произвел 1,2 миллиона тонн автобензина и почти 2 миллиона тонн

0: Несколько домов. Как заявил губернатор региона Роман Бусаргин, пострадали 10 человек. Для жильцов поврежденных домов в городе развернули пункт временного размещения, добавил губернатор. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
0: Мира не будет никогда. В Москве начинают капитальный ремонт бомбоубежищ, а в Питере под укрытие адаптируют 9 станций метро.
2: Ой, небо красное. Что-то горит, походу.
0: Страшно сказать вслух, но похоже, что удары беспилотников по регионам России стали уже обыденностью. Каждый день пресса сообщает о новой атаке, пожаре или разрушениях. Спустя почти 5 лет СВО власти решили поднять вопрос безопасности граждан. В частности, в 3 районах Москвы обещают капитальный ремонт 9 бомбоубежищ. На это выделили 39 миллионов рублей. Речь идет об укрытиях на Азовской, Болотниковской и Нагорной улицах, а также на Ленинском проспекте. Работы планируют закончить к концу ноября. А до этого в случае опасности людям предлагают самим позаботиться о своей безопасности.
3: Вот эта ночь, она была адовая, реально. Нельзя снимать, там, выставлять все видосы, как что стреляло, как что летало. Я вам скажу, я такого страха и жути не испытывала вообще никогда. Не буду раскрывать карты для особо любознательных, что у нас тут подбомбили, но очень много объектов, и неприятно было. И неприятно более того, что как будто бы защиты не стало в один момент у нас. Это было страшно. Мы находимся недалеко от аэропорта. И, конечно, очень было громко, шумно, безостановочно. Да, я в какой-то момент... Да не то, что я я хотела его сделать. Этот бункер, это бомбоубежище, почему-то, когда начала строить дом. Но так как мы находимся в горной местности, там плиты и грунтовые воды просто не дали такую техническую возможность сделать. И вчера ночью, точнее сегодня ночью, я вот вообще не спала. Я до 5 утра просто в таком мандражирующем состоянии ходила. И мне помог только фенобарбитал. Бункер бы был вообще в пору.
0: В Санкт-Петербурге 9 станций метро адаптируют под бомбоубежище. Кроме них, в проект вошли 4 отсека и около 35 километров путей. Сейчас подземка ищет подрядчика, который не только подготовит технико-экономическое обоснование, но и учтет изменения уровня грунтовых вод, развитие застройки и общее старение оборудования. А пока все это в проекте, во время последнего удара дронов по Питеру большинство людей прятались в коридоре или ванной.
4: Ну вот, впервые...
5: Неплохо.
4: Параша, я еще не спала.
6: Впервые мы ночуем в ванной. Постелили себе здесь, забрали мою лушу, потому что что-то на улице происходит вообще страшное. Обычно бахнет и все, ну раз, ну два, а это взрыв за взрывом.
0: Одни из самых популярных методов защиты от дронов – ударостойкие пленки для окон. Такие пленки – топ-продаж. А страховые фирмы фиксируют вал обращений с просьбами застраховать квартиру или бизнес.
7: Идем в туалете. Окна дрожат. 3 часа ночи.
0: Тендеры на капитальный ремонт бомбоубежищ в стране появились после того, как Украина анонсировала запуск собственных баллистических ракет. Речь идет о ракете F-9, способной нести боевую нагрузку массой до 800 килограммов и поражать цели на расстоянии до 850 километров. В Киеве анонсируют ее применение в течение ближайших недель. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: Последние 7 дней. Тема недели.
8: Когда Донбасс станет российским? Владимир Путин в 16-й раз перенес сроки полного захвата Донецкой области. Это главная цель СВО. Что это за регион? Донбасс – главный камень преткновения в мирных переговорах, которые инициировал Дональд Трамп и которые уже заходят на второй круг. Сейчас армия России контролирует 79% Донецкой области. Москва настаивает, чтобы Украина добровольно покинула недостающий 21% территории. Киев отказывается.

0: отказывается отдавать земли без боя. В августе российские войска продвигались в Донбассе со скоростью 2 квадратных километра в сутки. Если этот темп сохранится, регион перейдет под полный контроль России не раньше октября 2032 года, подсчитали военные эксперты. Россияне ждать и воевать устали.
1: Мне хотелось, чтобы все вот эти молодые парни красивые жили свободно, без всяких войн, и без, чтобы в стране был мир и порядок. Вот и все. С ума сойти. Это сколько людей-то страдают, матерей, жен, детей от этой поганой войны.
2: Мне не нужна ни Сумская область, ни Одесса, ни Киев, ни Херсон. Вот если посчитать, сколько денег Россия тратит ежедневно на бомбежку Украины, это же просто немыслимые цифры.
3: Мой супруг находится в зоне СВО 4 года. То, что его мобилизовали в 22 году, и то, что он по сей день там. Вот такие семьи, как мы, они живут 4 года в подвешенном состоянии, они живут без будущего и т.д. и т.п.
0: Сложно думать о будущем даже тем, у кого нет воюющих родственников и кто просто живет в России. Ведь из-за регулярных атак дронов даже глубокий тыл превратился в прифронтовую зону, говорят люди.
4: Это как же мы дожили-то до жизни-то такой, а? Когда даже дети ходят с рациями, прислушиваются, в небо смотрят постоянно. Только смотрят они не потому, что мечтают о чем-то, а потому, что там слышат жужжание беспилотника. Почему в машину прилетает, и на следующий день надо ехать на работу, других альтернативных колес нет, а ехать надо. Так скоро все люди вместо езды на работу уедут кукухой куда-нибудь к чертовой матери.
0: Однако военное командование не раз говорило, воевать армия будет, пока все цели СВО не будут достигнуты. По словам близких к Кремлю источников, Владимир Путин ждет, что Донбасс полностью захватят в ближайшие 6 месяцев. В августе прошлого года командование армии обещало президенту, что украинский фронт рухнет к октябрю-ноябрю 2025-го. Весной этого года сроки сдвинулись на осень. Летом же военные обещали, что Донбасс полностью перейдет под их контроль к концу 2026-го. Теперь же говорят о конце февраля. И конца края этому не видно, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
5: Но вопрос ведь действительно фундаментальный. А что государство дает взамен? Защиту, гарантии, правовой механизм? Нет, ничего оно не дает. Нет, вот теперь делается такая идея общенародной войны. Кремль высасывает, как пылесос, ресурсы из своей территории и сжигает их на войне, которая что? Которая прибавляет этой стране новые территории, с которых можно было бы брать новые ресурсы? Нет, наоборот. Новые территории, туда надо инвестировать ресурсы. Закачивают ресурсы людей, деньги.
0: Получается, колоссальные средства вкладываются в захват территорий, их восстановление и жизнеобеспечение. При этом россияне в разных регионах страны стремительно беднеют во имя эфемерных целей спецоперации, говорит политолог. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: В этот раз американские гости привезли 2 капитуляции. Соответственно, это бессмысленный визит с точки зрения ожиданий прекращения военных действий. Я сейчас объясню. Те предложения, которые появились в прессе, по-другому оценить невозможно. Условно, они приехали со следующим. Останавливаемся там, где сейчас стоим. И, соответственно, на ту территорию заходит ООН, это объявляется серой зоной, потом когда-то проводим выборы, потом когда-то меняем украинскую конституцию, ну и в таком ключе. То бишь, это предложение, начнем с Украины, кстати, для Украины это будет капитуляцией, и для России это будет капитуляцией, понимаете, как бы это ни звучало ужасно и смешно одновременно. Потому что, ну, представим, Украина пойдет на предложенные американцами условия. Да, что вы уходите, соответственно, из Донбасса, мы туда вводим какие-то войска ООН, какие-то голубые каски, вы проводите выборы, вы меняете конституцию, вот вы делаете вот это, и вот это для того, чтобы остановилась война. Соответственно, население Украины, если это все ему озвучит, может задать очень много вопросов действующему руководству. А почему на это не согласились раньше, например? Потому что Украина сохранила все-таки выборную систему, несмотря на то, что сейчас выборы не проводятся, да, но уже там есть вот эта вот традиция политическая переизбирать периодически свои элиты. Так вот, соответственно, население Украины, избиратели могут задать страшный вопрос текущей команде менеджерской Украины, да, а почему вы об этом не договорились раньше? Что значит, мы все отдаем, да, только теперь у нас намного меньше, наши предприятия разрушены, у нас все вообще не очень сладко, зачем было до этого дотягивать? И, соответственно, это может закончиться фиаско для команды господина Зеленского. То бишь, американцы предлагают господину Зеленскому капитуляцию. Но они предлагают капитуляцию и господину Путину тоже. На этих же самых условиях. Потому что господину Путину, понятно, население вопрос никакой не задаст. Другая политическая культура, другой политический климат в стране. Совершенно другая система в России, это все ясно. Но элиты зададут вопрос. Население просто там помычит, пострадает, повыпивает на рыбалках, в гаражах, скажет, эх, такую страну опять профукали. Зачем мы это все сделали, кому это надо было. Все понятно. Но элиты, которые потеряли очень-очень-очень многое, прежде всего в материальном плане, вот они начнут задавать вопросы между собой. А зачем мы все это потеряли? Ради чего? Ради того, чтобы товарищи чекисты укрепились во власти? Потому что вы же понимаете, как власть работает. Любая власть опирается на деньги. Соответственно, тех людей, у которых есть деньги, да, их по чуть-чуть стригут внутренние органы, силовики. Соответственно, чем беднее будут люди с деньгами, ну, тем легче силовики будут их контролировать, а люди с деньгами этого ой как не хотят. И они будут всячески этому сопротивляться, что такой же точно по сути по своей бунт на корабле, который может произойти. Ни господину Путину, ни господину Зеленскому этого не нужно. Потому что сейчас, на данном этапе, это действительно страшный и справедливый вопрос, который можно задать любому лидеру. А почему тогда мы не подписали все это раньше? Или зачем мы дотянули до этой степени? Соответственно, ни о каких прекращениях огня, ни о каких подписаниях каких-либо документов, договоров речь идти не будет. Потому что все это игра с одним победителем, не с двумя. Не предусматривается два победителя в этой игре. И Украина уперлась, и Россия уперлась в свои позиции, и они не двигаются просто ни на миллиграмм. У России, вот как бы это контринтуитивно для вас не прозвучало, но позиция сейчас хуже, чем у Украины. Почему? Объясню. Не бывает, понимаете, не бывает выигрышных войн после 12 лет войны. Бывают какие-то вымученные результаты, но искрометных побед после войн длиной 12 лет не бывает. Это означает, не получилось, неправильный подход был избран изначально. Не получилось, слишком долго, понимаете, слишком много ресурсов, слишком много неизвестности. И сейчас Россия начинает крутое пике в экономике, в человеческих ресурсах, во всем. Вот приходит понимание войны фактически в каждый дом, в каждую кухню, в каждый карман. Она начинает затрагивать всех. Вот Украина этот виток своего исторического развития, она испытала несколько лет назад. Сразу практически после вторжения. Потому что страна меньше, понятно, потому что страна беднее, и население не такое обширное, это все ясно. Быстрее просочились все эти ужасы войны до каждого человека, и человек к этому всему адаптировался. Москва же, как могла, скрывала последствия войны для, грубо говоря, простите меня за это выражение, простого народа. Вот все хорошо, включай телевизор, смотри, все наладится, вообще никаких проблем, мы везде побеждаем, мы везде продвигаемся вперед, мы третий раз захватили Купянск, мы, что там, третий раз, по-моему, Славяногорск, да, так название, Славяногорск захватываем, мы еще что-то делаем, все хорошо, просто не вникайте. И многие не вникают, да, в том, что Купянск уже вроде как захватывали, а в Славяногорске выступает командир батальона «Азов». сейчас, несмотря на то, что вроде бы по отчетам господина Герасимова этот город находится под контролем войск России. Вот эти все посылы, они направлены были на население. И население, у которого, ну, нормальная была более-менее жизнь, оно нигде ни с чем соприкасалось, оно было склонно всему этому верить. То есть оно не особо адаптировало свое поведение. А сейчас уже такой масштаб этого болота экономического, военного, политического для России, что практически в каждой семье есть люди, у которых или родственника убили, или покалечили, или коллег на работе. Уже не получится скрывать. Практически каждый холодильник стал беднее. Не надо приводить в примеры рестораны в Москве, которых есть дальневосточный краб. Ой, не надо. Нужно привести пример какого-нибудь холодильника среднего в Перми. Вот там в 21-м году или в 20-м. И в 26-м. И машины нужно посмотреть, какая была самая продаваемая машина в Перми в 20-м году, допустим, и в 26-м. И вы увидите все абсолютно четко, что теперь это вот этот китайский шрот, китайский металлолом, который едет в Россию под видом нормальных автомобилей, продается дороже, чем немцы в свое время продавались, да, что вот это вот теперь пальма потребительского первенства. Но ведь люди это покупают не потому, что они хотят, а потому, что они вынуждены, и все это ломается, но все это нет запчастей, это все уже ясно, мы проходили. Ну просто теперь этих людей появилось очень-очень много недовольных. И, соответственно, они тоже могут примкнуть к той силе, которая скажет, мы сейчас все это прекратим, не волнуйтесь, мы все прекратим, все, и все будет как раньше. Так вот, эта сила, это могут быть, ну, вот буржуазные элементы, да, то бишь богатые люди, которые от войны пострадали. Соответственно, господин Путин тоже не может остановиться, потому что у него есть доклад господина Герасимова, у него есть вот такая вот угроза дворцового переворота. Массовых восстаний, революции в России не будет, этап уже пройден. А у Украины, соответственно, есть другая угроза, да, что люди могут выйти на улицы, как они это демонстрировали неоднократно последние 20 лет. И вот тогда, опять же, как демонстрировали украинцы, власть меняется, когда люди выходят на улицы. Соответственно, никто не хочет этого допускать. Потому что ни одна из стран ни технически, ни практически не проигрывает разгромно до такой степени, чтобы уступать. Да? Соответственно, все это продлится, и ваша линия поведения должна быть такой же, о которой я рассказываю вам уже, по-моему, 5-й год. Домик в деревне. Сбережения в валюте. Маленькими купюрами собран тревожный чемоданчик. Деньги со счетов сняты и лежат в банковской ячейке. Сейчас, соответственно, я очень настоятельно даже рекомендую задуматься о солнечных панелях, задуматься о генераторах на эту зиму. Потому что, ну, я же предупреждал, что с бензином будет вот такая вот ситуация. Она уже есть. Так поверьте мне, будет ужасная ситуация с приходом холодов и с отоплением, и с электрикой. От этого никуда не деться. Потому что дальше что произойдет? Естественно, никто не согласится ни на какие переговоры. Американцы растут. Строится и скажет, ну, раз так, значит, все, получайте Starlink над Россией. И полетит со стороны Украины все, что они сейчас берегут. Понимаете, не спускают, потому что это зона неуверенного приема Starlink. В секунду, когда Starlink откроет, эта эскалация выйдет совершенно на другой уровень. Соответственно, из России в ответ что-то полетит. Так что две капитуляции, да, которые представлены каждой из сторон, они совершенно исторически справедливо и понятно приводят к дальнейшей эскалации. К моему огромнейшему сожалению. Да и не только к моему на самом деле.
7: Последние 7 дней. Потеря недели.
8: Добили. После атаки полностью остановил работу снабжающих бензином Москву Рязанский НПЗ.
9: Но у нас там горит завод. Как горит завод.
8: Атака беспилотников 6 сентября на Рязанский НПЗ стала для предприятия фатальной. В результате удара вышли из строя две основные установки первичной переработки нефти общей мощностью около 12 миллионов тонн в год. Еще одна установка на ремонте после удара в мае. Рязанский НПЗ фактически прекратил переработку. Восстановление может занять несколько недель.
10: Ой, сразу два, вот.
8: Рязанский НПЗ принадлежит Роснефти. Этот завод один из крупнейших в России. Он входит в топ-3 по объемам производства в стране. В основном он снабжает Москву и область. Предприятие останавливается уже в третий раз за последние 3 месяца. 15 мая он попал под налет БПЛА и простаивал до середины июля. Потом, проработав всего 2 недели, завод вновь попал под атаку беспилотников. На этот раз оказалось все серьезней. На ремонт потребуется гораздо больше времени.
10: О, летит! О.
8: Все это усилило и без того разгулявшийся еще летом топливный кризис. Самая плачевная ситуация сейчас в Петербурге. Без бензина половина заправок города. Россияне до сих пор не понимают, почему такие стратегические объекты, как НПЗ, не защищены от дронов. Военный обозреватель Андрей Клинцевич в эфире радио «Комсомольская правда» объясняет, почему это сделать невозможно.
11: Огромное количество кадров, когда мосты, затянутые сетями, туда залетает дрон, находит там полуметровую дырку, залетает вовнутрь и дальше там начинает наносить удары. Соответственно, полностью закрыть НПЗ будет невозможно. Если вы закрыли сетями, есть возможность запустить 10 FPV-дронов, соответственно, дальше один дрон пробивает дыру, вторые залетают. Технологии группового управления дронов уже есть и у нас у противника. Выглядит следующим образом. Группа дронов приходит в район. Оператор, часть дронов зависает, оператор переключает постоянно с одного дрона на другого управления. Вот он первым дроном пробил дырку, переключился на вторую, и дальше он 10 дронами там совершит любые необходимые ему манипуляции.
8: В сентябре под атаки попали как минимум 5 заводов. Новотек Усть-Луга, Рязанский Пермский, Саратовский НПЗ и завод в Нижнекамске. Что самое удручающее, эти удары беспилотников не прекращаются. В ночь на 11 сентября дроны атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод. В результате там вспыхнул пожар. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Последние 7 дней. Потеря недели.
8: Дым и пепел по всему городу. После налета дронов в Новороссийске полыхает мазутный терминал. Серьезно пострадали и ракетные катера.
12: Сегодня ночью, с 8 на 9 сентября, наш город-герой Новороссийск, наш любимый, подвергся очередной страшной атаке ракетной БПЛА. И знаете, какое ужасное для себя открытие я сделала? Наблюдение. Раньше мы интересовались, как у друг друга прошла ночь. Кто припрятался, кто как справлялся морально, да, локально. Как дети, как близкие, как что у кого произошло. А сейчас мы пришли к тому, что задаем друг другу просто один, наверное, самый важный вопрос. Все ли живы? Сообщение вот таких сократилось до 2 слов. Самых важных, все ли целы. Такая вот суровая реальность нашей жизни в Новороссийске в 2026 году.
8: В ночь на 9 сентября Новороссийск пережил самую крупную атаку с начала СВО. Беспилотники и ракеты летели на город волнами, начиная с 12 ночи и до самого утра, рассказывают очевидцы. Многие жители встретили рассвет в коридорах своих квартир. Люди напуганы и задаются вопросом, почему не работала хваленая система ПВО.
13: 9.09. Красивая дата, не правда ли? Но не для Новороссийска. Сегодня была опасная ночка, максимально. Еще хуже, чем 12.08. Вот еду сейчас, все. Возникает вопрос все же. Почему наш город такой беззащитный? Эти, они летали всю ночь, начиная с 12 часов. Они летали всю ночь над домом. И их было немало. Просто один за одним. И это просто все, просто вся улица вообще ужас. Сколько это вообще будет продолжаться? Что нам, людям обычным, сделать, чтобы перестало так? Вот, пожалуйста. Все в стеклах. Все, такой вот ужас происходит уже не первый раз, и ничего с этим не делается. Вообще ничего.
8: Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что по беспилотникам работали системы РЭП и ПВО. Также он сообщил о падении обломков дронов на жилые дома. 4 людей погибли, 29 получили ранения, 17 из них в больницах, добавил Кондратьев.
10: Ракеты засадили и дроны. Это у нас Новороссийск. Вот такая вот история происходит.
8: После атаки поврежден водопровод на улице Магистральной и троллейбусная контактная сеть. Пришлось на время остановить движение электротранспорта, сообщил губернатор. На утро весь город окутало черным дымом из-за пожара в мазутном терминале. Он входит в состав крупнейшего в России морского торгового порта. Также под ударом оказалась и Анапа. Пострадала от массированной атаки военно-морская база Новороссийск. Там, по данным местных журналистов, находились несколько ракетных катеров. Они уничтожены. На Украине признали атаку и заявили об уничтожении истребителя Су-33 и вертолета Ми-8 в Анапе, а также двух комплексов РЛС в районе Геленджика. В Минобороны России об этом не сообщали. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Последние 7 дней. Заявление недели.
8: Такого сценария на повестке дня нет. Владимир Путин второй раз за 7 дней призвал не верить в мобилизацию и заявил, что желающих воевать тьма.
14: Нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации. Это информационная атака.
8: Это заявление президент Владимир Путин сделал на Восточном экономическом форуме. О том, что желающих воевать достаточное количество, президент говорит уже не впервые. Но ситуация на фронте свидетельствует об обратном. По данным военкоров, на передовой последние несколько месяцев очень большие потери. Больше всего людей гибнет в штурмах и из-за отсутствия эвакуации, говорит военнослужащий на Донецком направлении Степан Валунов.
15: Людям очень повезет, если за ними вот в тот момент, когда им нужна эвакуация, приедут. То есть у нас тоже была на тех же Алешках такая ситуация, что у командира моего расчета посекло руку сильно, сильное кровотечение. То есть комбат звонит, говорит, чтобы он лучше бы себе яйца отрезал. Ну, просто цитирую, говорю, чтобы было понятно, что там людей не жалко. Кровопотери сильные. Человек чуть ли сознание не теряет, эвакуацию надо вызывать. Ему, ну, если доживешь завтра, как бы вот с соседним подразделением выйдешь. То есть ему еще добраться надо было, говоря, через улицу на другого подразделения с подбитой рукой.
8: Новые контрактники, которых активно пытаются завербовать буквально везде, не покрывают дефицита в живой силе. Этого уже не скрывают командиры. Z-каналы еще в июле сообщали, что после думских выборов возможен принудительный призыв на фронт. По предварительным оценкам он затронет 1,2 миллиона человек. Адвокат Алексей Табалов считает, что официально указ о второй волне мобилизации может и не быть.
16: Скрытая мобилизация означает, что власти не будут они объявлять публично, потому что это удар по имиджу, серьезный удар по имиджу. Они могут работать, во-первых, привлекая людей на контракт, продолжая, оформляя это добровольностью, на самом деле, которой не будет. Да, второй момент – это будут работать точечно по спискам. У военкоматов уже есть все списки военнообязанных, которые подлежат мобилизации. Им просто остается дойти до них, условно говоря, и сопроводить в военкоматы и дальше на сборный пункт. Все. Для этого не нужно объявлять никакую мобилизацию. Просто прийти. Там на металлургический завод завести 10 автобусов, Иванов, Петров, Сидоров по спискам посадить и отвезти на сборный пункт.
8: Западные разведки полагают, что военные уже готовят инфраструктуру, проверяя возможности Минобороны принять и вооружить новобранцев. А адвокаты напоминают, юридический указ о частичной мобилизации, выданный в 2022 году, продолжает действовать. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
6: Всем привет!
17: В эфире «Разбор дня». Сегодня мы обсудим масштабные поствыборные изменения, которые готовятся в России на фоне затянувшегося конфликта. Давайте разберемся, как исчерпание ресурсов ведет страну к новой гибридной мобилизации, суровым налоговым реформам и фактическому запечатыванию границ. Мы детально проанализируем, как эти процессы перестроят жизнь каждого и к каким последствиям для общества они приведут. Как только этот мандат доверия получен, государство без промедления начинает решать свои самые острые, самые насущные проблемы. А главная проблема сейчас – это критическая нехватка людей для продолжения затянувшегося конфликта.
18: Люди – это базовый, абсолютно невосполнимый ресурс. И здесь наблюдается радикальная, можно сказать, тектоническая смена стратегии. Финансовая модель пополнения армии, ну та, которая активно работала последние пару лет, фактически уперлась в потолок.
17: Цифры говорят сами за себя. Долгое время работал исключительно коммерческий набор. Человеку предлагали контракт и внушительную единовременную выплату. Но законы рынка неумолимы, предложение падает, цена растет.
18: И растет очень быстро.
17: Да, к середине года эти подъемные выплаты в некоторых регионах достигли просто астрономических сумм. 2, а местами и 3 миллиона рублей за одно только подписание контракта.
18: А теперь стоит задаться вопросом, откуда вообще берутся эти 2-3 миллиона? Это ложится тяжелейшим бременем на региональные бюджеты. Регионы вынуждены резать критически важные расходы.
17: Отменяются проекты по строительству инфраструктуры, замораживается ремонт больниц.
18: Да-да, сокращаются программы благоустройства, просто чтобы обеспечить эти выплаты. Бюджеты буквально трещат по швам.
17: При этом поток желающих все равно стремительно иссякает. Те, кто находился в сложном финансовом положении и был готов пойти на крайний риск ради больших денег, уже сделали этот шаг. Ресурс добровольцев исчерпан.
18: И тут прослеживается предельно циничная логика. Государство осознало, что покупать людей стало, ну, слишком дорого для экономики. Следовательно, нужно создать механизм, который позволит забирать их бесплатно.
17: Этим инструментом становится единый реестр воинского учета.
18: Верно. Единый реестр – это поворотный момент в отношениях между государством и гражданином. Это же не просто перевод бумажных карточек в цифру. Это полное изменение правовой реальности.
17: А в чем заключается истинная жесткость этого механизма?
18: В автоматизме повестка теперь считается официально врученной ровно через 7 дней после ее появления в электронной базе.
17: Подожди, независимо от того, открывал человек портал госуслуг или нет.
18: Вообще не важно. Факт физического получения документа, когда человек ставит свою подпись и подтверждает ознакомление, полностью заменяется фактом размещения записи на сервере. В этот самый момент презумпция невиновности просто стирается.
17: То есть раньше военкомат должен был доказать, что гражданин получил повестку?
18: Ага. А теперь гражданин должен доказывать, что у него была уважительная причина не явиться.
17: Получается, человек может неделями не подозревать, что его статус изменился, а карательный механизм уже запущен на полную мощность.
18: И санкции наступают моментально в автоматическом режиме. Гражданин мгновенно лишается базовых прав, которые еще вчера оказались незыблемыми. Вводится запрет на управление автомобилем. Блокируются сделки с недвижимостью.
17: Квартиру невозможно продать, подарить или сдать в залог.
18: Ничего из этого. Банки автоматически отказывают в кредитах. Человек оказывается в тотальном цифровом и правовом капкане, выход из которого только один – явиться в военкомат.
17: Но реестр – это система в основном для тех, кто находится в запасе. А ведь есть еще так называемый конвейер для срочников. Долгое время срочная служба и служба по контракту позиционировались как совершенно разные вещи. Срочников обещали не отправлять в зоны боевых действий.
18: Да, но теперь система выстроена так, чтобы принудить вчерашнего школьника подписать контракт буквально в первые месяцы службы.
17: И делается это не через прямые приказы, верно?
18: Верно. Это делается через создание намеренно невыносимых условий. Системное психологическое давление, дополнительные изматывающие наряды вне очереди, жесткая изоляция, постоянная угроза уголовного преследования за малейшие нарушения устава.
17: То есть молодого человека, оторванного от семьи и лишенного поддержки, ставят перед искусственным выбором. И подписание контракта начинает казаться единственным выходом из этого ада.
18: Угу. Не менее изощренно работает давление и через долги. В стране миллионы людей с просроченными кредитами и задолженностями по алиментам, и они попадают под особый прицел системы.
17: К такому должнику приходит судебный пристав, описывает имущество, грозит реальным уголовным сроком за неуплату, а затем невзначай предлагает выход.
18: Списание всех долгов в обмен на подписание контракта с Министерством обороны.
17: Поразительно. Формируется такая гибридная, самоподдерживающаяся машина принуждения. Она не требует громких политических указов, рассказов о всеобщей мобилизации, которые могли бы вызвать панику.
18: Да, она работает тихо и методично, в фоновом режиме, перемалывая разные категории граждан, от растерянных срочников до загнанных в угол должников и тех, кто попал в цифровые сети реестра.
17: Понятно, как решается проблема нехватки людей. Но очевидно же, что армия нужна не только бесплатная живая сила. Вся эта колоссальная инфраструктура требует гигантских финансовых вливаний.
18: Еще каких?
17: Доля военных расходов в бюджете достигает почти 40%. Это беспрецедентный уровень для постсоветской истории. Возникает вопрос, откуда брать такие средства, если санкции работают, а нефтяные доходы больше не способны покрывать все дефициты.
18: Закономерно, что после решения вопроса с людьми государство переходит к фискальному удару. В действие вступает концепция «люди как новая нефть». Бремя содержания всей этой огромной системы полностью перекладывается на плечи рядовых граждан и частного бизнеса.
17: И делается это весьма радикально.
18: Очень радикально. Самым ярким символом этих изменений стала смерть плоской шкалы налога на доходы физических лиц.
17: Те самые 13%, которые были введены еще в 2001 году и десятилетиями считались главным достижением экономической стабильности, уходят в прошлое.
18: Да, на смену приходит прогрессивная шкала со ступенями в 15, 18, 20 и 22%. При этом звучит аргумент, ну, налог же повышается только для богатых, ведь ставка в 15% начинается с дохода свыше 2,4 миллиона рублей в год. Вроде бы солидная цифра, да?
17: Но эта цифра – это классическая оптическая иллюзия, рассчитанная, видимо, на жителей депрессивных регионов. Если разделить 2,4 миллиона рублей на 12 месяцев, получается ровно 200 тысяч рублей в месяц.
18: Именно.
17: Для Москвы, Петербурга или Екатеринбурга это вовсе не сверхдоходы.
18: В крупных городах это базовая зарплата квалифицированного специалиста. Это IT-разработчик среднего звена, инженер на производстве, врач в частной клинике, архитектор или руководитель небольшого отдела. То есть основной удар приходится не на олигархов, не на владельцев яхт и дворцов.
17: Это удар по квалифицированному среднему классу.
18: По сути, да. Это налог на компетенцию, образование и профессионализм. Человек платит больше просто за то, что он упорно учился и хорошо делает свою работу.
17: А как обстоят дела с бизнесом? Он ведь тоже не остался в стороне от фискальных аппетитов государства.
18: Бизнес получает двойной удар. Во-первых, базовая ставка налога на прибыль повышается с 20 до 25%. Это колоссальное изъятие оборотных средств. А во-вторых, в практику прочно вошел так называемый windfall tax – налог на сверхприбыль.
17: И вот здесь кроется самая большая опасность для экономики. Как этот налог убивает саму идею долгосрочного планирования?
18: Очень просто. Представьте завод, который решил не выплачивать дивиденды акционерам, а копил прибыль 3 года, чтобы купить новое высокотехнологичное оборудование. В этот момент приходит государство, смотрит в отчетность и заявляет: «У вас на счетах образовалась сверхприбыль. Вы заработали больше, чем ожидалось. Отдайте часть в бюджет».
17: Эти изъятия изначально задумывались как разовые акции, но де-факто превращаются в регулярную практику.
18: И любые инвестиции в развитие становятся бессмысленными. Проще вывести деньги или вообще закрыть предприятие, чем копить на модернизацию.
17: Но в стране есть огромная доля населения, которая не зарабатывает 200 тысяч в месяц и не владеют заводами. Доходы многих едва превышают прожиточный минимум. Кажется, что хотя бы их эти налоговые реформы должны обойти стороной.
18: И снова иллюзия. Для самых бедных слоев населения работает другой, гораздо более беспощадный и циничный механизм – скрытый инфляционный налог.
17: Государство изымает деньги не через расчетный листок на работе, а прямо из кошелька через ценники в магазинах и квитанции в почтовом ящике.
18: Коммунальные платежи – это идеальный пример.
17: Происходит внеплановый резкий рост тарифов ЖКХ на 10-12%. Для семьи с минимальным доходом эти платежи съедают критическую часть бюджета. К этому добавляются скачки так называемого утилизационного сбора на автомобиле. Он вырастает сразу на 10-25%.
18: Может показаться, что утилизационный сбор касается только тех, кто покупает новые машины, но ведь стоимость коммерческого транспорта напрямую закладывается в стоимость логистики.
17: Абсолютно верно. Растут цены на грузовики, растут акцизы на дизельное топливо, дорожает обслуживание автопарка. Вся эта цепочка моментально отражается на полке супермаркета.
18: В итоге дорожает хлеб, молоко, базовые медикаменты. Особенность инфляционного налога в его невидимости. Когда пакет молока становится дороже на 30 рублей, покупатель винит жадных коммерсантов, абстрактную инфляцию или плохой урожай.
17: но экономическая суть остается прежней. Это скрытый налог, который государство вытащило из карманов самых бедных граждан для пополнения своих резервов.
18: Угу. Складывается предельно жесткая картина. С одной стороны, любого мужчину могут в один клик лишить базовых гражданских прав, заблокировав его жизнь через цифровой реестр. С другой стороны, методично, всеми доступными способами изымаются деньги через прямые и скрытые налоги.
17: И естественной биологической реакцией на такое беспрецедентное давление будет попытка собрать вещи и уехать туда, где этих рисков не существует.
18: Реакция абсолютно логичная, но государственная система детально просчитала и этот шаг. Свобода передвижения, которая последние 30 лет воспринималась как базовое, неотъемлемое право каждого гражданина, на глазах трансформируется в жестко контролируемую привилегию. Триггером для этого стала осень 2022 года. Тогда за несколько месяцев страну покинуло, по разным оценкам, от 500 тысяч до миллиона человек.
17: Причем это были не просто случайные люди. Уезжал критически важный человеческий капитал – инженеры, врачи, программисты, ученые.
18: Государство прекрасно выучило этот урок. Чтобы ситуация не повторилась при новом витке мобилизации, происходит глубокая синхронизация баз данных. Базы пограничной службы напрямую интегрируются с тем самым единым реестром воинского учета.
17: Цифровая интеграция лишает процесс человеческого фактора. На контрольно-пропускном пункте в аэропорту пограничник больше не принимает никаких решений. Он просто прикладывает паспорт к сканеру и видит статус в системе.
18: Если военкомат поставил красную метку, все, выезд закрыт автоматически. И на месте ничего доказать, оспорить или объяснить невозможно. Система просто непреклонна.
17: Возникает довольно пугающая ассоциация. Страна, по сути, превращается в гигантский, строго охраняемый корпоративный кампус.
18: Это точное сравнение.
17: Сотрудник может свободно перемещаться внутри периметра, ходить на работу, посещать магазины. Но чтобы выйти за ворота, требуется специальный пропуск от службы безопасности, который выдается далеко не всем.
18: Эта метафора невероятно точна. И она подкрепляется еще одним процессом – массовым изъятием загранпаспортов прямо на рабочих местах.
17: Если раньше практика сдачи паспортов касалась исключительно носителей высоких уровней государственной тайны, ну там, высших чиновников и силовиков, то сейчас правила игры кардинально изменились.
18: Список тех, кому запрещено покидать страну без разрешения, расширился до невообразимых масштабов.
17: Под каток попали сотни тысяч людей.
18: Да, теперь это касается рядовых инженеров в госкорпорациях, муниципальных депутатов районного уровня, врачей в государственных клиниках, даже административного персонала с самой минимальной формой допуска.
17: Люди, чья работа заключается в закупке канцелярских товаров для мэрии, вдруг обнаруживают, что их загранпаспорта должны лежать в сейфе отдела кадров. И получить их для поездки в отпуск – это сложнейший бюрократический квест с совершенно непредсказуемым результатом.
18: Но даже если загранпаспорт находится на руках, а в электронном реестре нет красной метки, граница все равно перестает быть безопасной зоной. Начинают применяться откровенно иезуитские методы выборочного контроля. Речь идет о многочасовых допросах сотрудниками спецслужб прямо в аэропортах.
17: Практика так называемых бесед становится рутиной.
18: Да, человека выдергивают из очереди, уводят в отдельную комнату, забирают разблокированный телефон, изучаются переписки, контакты, подписки в социальных сетях, задаются провокационные вопросы об отношении к политике государства.
17: А если оснований для запрета на выезд формально нет, но человек кажется подозрительным, применяется тактика технического брака.
18: Это когда паспорт портится прямо в руках проверяющего.
17: Да ладно? Прямо рвут?
18: Пограничник заявляет, что в документе неправильный шрифт, не читается микрочип, обнаружена опечатка в транслитерации имени или повреждена страница. Документ аннулируется на месте, разрезается ножницами и поездка срывается без возможности компенсации.
17: И здесь кроется не только практический смысл удержания специалистов, но и глубокий идеологический мотив силового блока. В чем заключается этот мотив? Зачем изолировать тех, кто не нужен на фронте и не владеет государственными секретами?
18: Ну, в логике силового аппарата свободные поездки за рубеж сами по себе рассматриваются как источник угрозы для стабильности режима. Люди ездят в другие страны, смотрят на альтернативный уклад жизни, общаются, а затем привозят обратно иное понимание нормы.
17: другие стандарты отношения государства к гражданину.
18: Вот именно. И для системы, которая переходит в состояние тотальной мобилизации ресурсов, сохранение информационной и ментальной изоляции становится просто вопросом выживания.
17: Становится кристально ясно, что все обсуждаемые элементы – цифровая система призыва, резкое повышение налогов, инфляционные сборы, конфискация паспортов и закрытие границ – это не какие-то разрозненные законы или случайные инициативы разных ведомств.
18: Это слаженные шестеренки одного огромного жестодетерминированного механизма.
17: И этот механизм спроектирован с единственной целью обеспечить непрерывный поток финансовых и человеческих ресурсов. Пока эта цель существует, шестеренки будут вращаться с нарастающей скоростью. И цифровой реестр повесток, и поборы зарплат, и запертые границы – это не случайные хотелки чиновников, а жесткий механизм. Система просто использует галочку в бюллетене как карт-бланш на любые непопулярные шаги, прикрываясь фразой «народ нас поддержал». И пока продолжается главная причина всех этих бед, государство будет выжимать из граждан все больше денег, контроля и свободных прав. Так что иллюзий строить не стоит. Правила игры кардинально изменились, и обратного хода у них пока нет. В общем, проблема реально существует, и говорить о ней можно долго и подробнее. Так что держим руку на пульсе. И не прощаемся, спасибо, что слушали. Берегите себя.
7: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели. Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Скандал недели.
19: «Скоро рассвет», «Выхода нет», слова легендарной песни группы «Сплин» стали пророческими. Почему ни один из 16 спутников российского аналога «Starlink» «Рассвет» не смог выйти на орбиту? «Скоро рассвет», «Выхода нет». Похоже, этот хит группы «Сплин» неожиданно получил новое прочтение. Россия строит собственный аналог «Starlink» под названием «Рассвет». Но со второй партией спутников что-то пошло не так. По свежим данным журналистов, ни один из 16 аппаратов не смог выйти на нужную орбиту.
20: Часть спутников осталась на высоте всего от 300 до 400 километров. Орбита некоторых продолжает снижаться, а как минимум два аппарата движутся в сторону атмосферы и могут сгореть.
19: Что вообще могло произойти после запуска, объясняет специалист по космическим системам Андрей Громов.
21: Сам факт запуска еще не означает, что спутник начал нормально работать. После отделения аппарат должен выйти на заданную орбиту и удерживаться на ней. Если высота продолжает снижаться, спутник может войти в плотные слои атмосферы и сгореть. Поэтому сейчас важен не красивый отчет о количестве запущенных аппаратов, а то, сколько из них в итоге смогут полноценно работать.
19: Причем проблемы были и с первой партией. Из предыдущих 16 на запланированную высоту вышли только два спутника. И этого пока недостаточно для полноценного аналога Starlink. Связь с российскими терминалами на контролируемых армией территориях Украины появлялась лишь дважды в сутки и максимум примерно на полтора часа. Для спутникового интернета нужны не десятки, а огромная группировка аппаратов, объясняет эксперт по спутниковой связи Игорь Савин.
22: Главное преимущество Starlink не в одном отдельном спутнике, а в их количестве. Пока один аппарат уходит за горизонт, его должен заменить следующий. Если спутников мало, появляются огромные окна без связи. Поэтому несколько десятков аппаратов могут продемонстрировать технологию, но обеспечить постоянную связь на большой территории они просто не способны.
19: И вот здесь уместно будет вспомнить разговор Владимира Путина с российскими военными в июне. Военные пожаловались ему, что Украина использует Starlink в том числе для управления беспилотниками и доставки грузов. Президент тогда ответил, что у России тоже есть собственная система, и, по его словам, она ничем не уступает, а в чем-то даже превосходит. Что сегодня можно сказать об этом сравнении, объясняет военный эксперт Дмитрий Крылов.
23: Сравнивать экспериментальную группировку из нескольких десятков аппаратов со Starlink пока просто некорректно. Для военных критически важна постоянная связь, а не возможность подключиться к спутнику несколько раз в сутки. Российский проект может развиваться, но между испытанием технологии и полноценной системой связи еще очень большая дистанция.
19: При этом разработчик «Рассвета» компания «Бюро 1440» утверждает, что проект идет по графику и даже с опережением. Так что формально «Рассвет» действительно наступает, только пока довольно своеобразно. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Последние 7 дней. Скандал недели.
1: Армия отступает? Владимир Путин заявил, что до Сум осталось 12 километров, а в июне в интервью Зарубину он назвал цифру на 1,5 километра меньше. Переговоры с Украиной на паузе. Согласно заявлениям президента, российская армия отступает от Сум. В конце июня Владимир Путин заявлял, что российские военные находятся в 10,5 километрах от города Сумы.
2: Кстати, до города Сумы, областной центр, он небольшой город, ну, все-таки, по-моему, свыше 30 тысяч зданий, но вот до города Сумы осталось где-то 10,5 километров.
1: Так Владимир Путин говорил в интервью Павлу Зарубину в конце июня. А 1 сентября на пресс-конференции в Бишкеке он заявил, что до Сум российским военным осталось 12 километров.
2: Группировка войск «Север» продолжает создание полосы безопасности вдоль российско-украинской границы в приграничных районах Сумской области. До Сумов осталось 12 километров. До окружной дороги Сумов. И в Харьковской области.
1: При этом, согласно карте со спутников, российская армия сейчас находится на расстоянии 17 километров от административной границы города Сумы. На пресс-конференции в Бишкеке Владимир Путин высказался и о мирных переговорах с Украиной. Они заморожены, а если кто-то хотел бы внести позитив, то Россия это приветствует, отметил Путин.
2: Ну, конечно, мы тоже хотим не заморозить, только мы хотим прекратить войну и добиться длительного, абсолютного мира вообще и на Украине, и в Европе, и готовы к этому переговорному процессу со всеми, кто хочет это делать.
1: При этом министр финансов США Скотт Бессент заявил своему российскому коллеге Антону Силуанову на встрече в американском Эшвилле, что боевые действия на Украине должны закончиться. Замминистр финансов США по международным делам Эрни Браун переговоры назвала продуктивными, отметив, что стороны обсудили план президента Дональда Трампа по достижению мира и экономическому росту. В то же время сообщается, что на встрече Бессент подчеркнул, что США не будут ослаблять санкции против России, пока боевые действия на Украине не закончится. Ранее он уже заявлял, что дальнейшее введение американских санкций против России зависит от хода переговоров по Украине.
3: «Я приму это во внимание. Мы посмотрим, куда приведут мирные переговоры».
1: Сообщается, что когда российский министр попытался обсудить интересующие темы для совместных действий, глава Минфина США резко перебил его и заявил, что экономическое сотрудничество Вашингтона и Москвы невозможно до окончания конфликта. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Последние 7 дней. Враг недели.
19: Месть Берлина. Германия передаст Украине ракеты и тысячи беспилотников в ответ на диверсии в Лейпциге. После истории в Лейпциге, где, предположительно, российский дрон пытался ударить по украинскому самолету, Германия решила усилить военную помощь Украине. По данным канала NTV, Берлин готовится передать ВСУ дополнительные ракеты для систем Айрис-Т и несколько тысяч ударных беспилотников. Первые поставки могут начаться уже в сентябре. Почему реакция Германии оказалась именно такой, объясняет политолог Александр Вебер.
4: Если немецкие власти считают Россию ответственной за произошедшее в Лейпциге, сокращать после этого помощь Украине было бы очень странным сигналом. Получилось бы, что давление сработало. Поэтому политическая логика здесь обратная. Показать, что подобные действия приведут только к усилению поддержки Киева.
19: И это еще не все. В Германии уже запущено серийное производство больше 5000 дронов для Украины. Контракт, по данным влиятельной газеты Handelsblatt, стоит около 300 миллионов евро. Среди этих беспилотников будут и дальнобойные, способные преодолевать до 1500 километров. Их количество даст Киеву свободу для атак, объясняет эксперт по беспилотникам Михаил Воронов.
20: 5000 беспилотников, но это уже не отдельные поставки, а серийное промышленное производство. А дальность до 1500 километров существенно расширяет список потенциально достижимых целей. Отдельно производители обещают системы автономного управления, которые должны помогать дронам работать при радиоэлектронном противодействии.
19: И оружием ответ Европы не ограничивается. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после Лейпцига пообещала искать новые способы ударить по российскому военному бюджету и закрыть лазейки в санкциях, рассказывает эксперт по европейской политике Роман Штайнер.
23: Ответ сейчас развивается сразу по двум направлениям. Германия увеличивает военную поддержку Украины, а Евросоюз говорит об усилении экономического давления на Россию. И главное заявление фон дер Ляйен заключается в том, что после Лейпцига решимость помогать Украине не уменьшилась, а наоборот усилилась.
19: Москва тем временем все обвинения отрицает. Российский посол Сергей Нечаев назвал их абсурдными и предупредил, что действия Германии не останутся без последствий. А Владимир Путин обвинил Берлин в фальсификации доказательств. Но Германия свою версию менять, похоже, не собирается. Более того, после Лейпцига Берлин закрывает российское генконсульство в Бонне и усиливает военную помощь Украине и готовит дополнительные ракеты и тысячи беспилотников. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
7: Последние 7 дней. Опасность недели.
19: Трамп дал добро, Илон Маск открыт к идее ударов по России с помощью Starlink. Поэтому Москву начали готовить к ударам по энергетике. Илон Маск готов обсуждать использование Starlink для дальнобойных ударов по России. Но есть одно условие. Сначала должен дать добро Дональд Трамп. Об этом написала в свежей статье газета Financial Times. По данным издания, с Маском говорил бывший министр обороны Украины Федоров, а Зеленский в июле поднимал этот вопрос на встрече с Дональдом Трампом в Белом доме. Сообщается, что тогда речь шла об ударах по военным объектам, откуда армия России запускает баллистические ракеты по Украине. Если Трамп таки согласится, то ВСУ смогут использовать Starlink для прицельных ударов по объектам в разных регионах России, объясняет военный эксперт Владислав Орлов.
0: Главное преимущество Starlink – это связь. Дрону намного сложнее работать на большой дальности, если связь с ним постоянно теряется или подавляется. Starlink может сделать ее устойчивее. Но ключевое решение здесь все равно политическое. Если Белый дом даст согласие, у Украины появится еще один инструмент для дальних ударов.
19: Совпадение или нет, но в Москве начали буквально накрывать защитой все ключевые электроподстанции. Возле Абрамова появились огромные металлические конструкции. Судя по всему, на них натянут специальные сетки от беспилотников. Причем находится подстанция не где-то на окраине Московской области. Это восток столицы, примерно 350 метров от Измайловского Кремля. Зачем вообще ставить сетки, если Москву прикрывает мощное кольцо ПВО, объясняет эксперт по беспилотникам Антон Крылов.
21: ПВО не может гарантировать, что собьет абсолютно каждый дрон. Поэтому сетка нужна уже на случай, если беспилотник прорвался. Она должна физически не дать ему попасть прямо в дорогое оборудование. Это довольно простой способ защиты, но для подстанции даже такая преграда может иметь значение.
19: И самое важное в этой истории как раз именно количество дронов. Зеленский говорит, что сейчас Украина применяет в среднем около 300 дальнобойных беспилотников в сутки, а на днях он поставил задачу запускать 1000. То есть речь идет уже не просто о том, сможет ли отдельный дрон долетать до Москвы. Вопрос в том, что будет, если таких дронов одновременно станет в несколько раз больше, говорит военный обозреватель Игорь Данилов.
5: Защитить один важный объект можно, защитить 10 уже сложнее. А когда потенциальных целей сотни, возникает вопрос, куда именно ставить ПВО. Нефтебазы, заводы, аэродромы, электростанции, подстанции. Если количество дронов действительно вырастет в несколько раз, России придется выбирать, какие объекты прикрывать в первую очередь.
19: Конечно, пока говорит, что Трамп уже дал добро, рано, но Маск, по данным Financial Times, дверь для Киева не закрывает. И, похоже, в Москве решили не ждать ответа Трампа, а готовиться заранее. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
7: Последние 7 дней. Опасность недели.
1: Каждый день выносят чемоданами. Центробанк спрогнозировал рекордный период по оттоку наличных из банков по всей стране. Отток наличных из банковской системы будет продолжаться, прогнозирует Центробанк в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики. В первом полугодии он сложился выше обычного, и по итогам года объем наличных в обращении возрастет более чем на 3,5 триллиона рублей. В следующем году прибавит 2 триллиона, а в 2028 еще более 1,5 триллиона, ожидает регулятор.
9: С учетом того, что за первые 7 месяцев текущего года россияне забрали из банков более 2 триллионов рублей, до конца года отток составит еще более 1,5 триллиона рублей, к концу следующего года еще более 3,5 триллионов рублей, а к концу 2028-го 5,2 триллиона. Накопленным итогом за 3 года объем наличных в обращении увеличится почти на 7,5 триллионов рублей.
1: Центробанк связывает всплеск интереса к наличным со снижением ставок по вкладам,

0: и вкладов населения. А затем эту идею повторил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. На фоне крайне негативной реакции в соцсетях КПРФ опровергла высказывание своего лидера. В партии утверждают, что Геннадий Зюганов вообще не предлагал трогать банковские вклады. Его якобы неправильно поняли, а цитату вырвали из контекста. При этом эксперты полагают, что изъятие вкладов населения действительно может стать одним из способов пополнить бюджет. Власти могут конфисковать вклады россиян на нужды экономики страны, говорит экономист Игорь Липсиц.
1: Какие хорошие деньги, они бы как бы нам пригодились для инвестиций в экономику. Это значит, Силуанов аккуратно начал готовить население России к тому, что сбережения населения могут начать перекачивать доходы бюджета. И Минфин начинает уже думать, как ему подобраться к деньгам населения.
0: По словам экспертов, расходы на СВО постоянно растут, а доходы от продажи нефти и газа падают. Как следствие, страна сталкивается с серьезным дефицитом бюджета. Закрывать его будут всеми возможными способами, возможно, и за счет вкладов населения. Что касается оттока средств из банков, то россияне запасаются наличными в первую очередь из-за ограничений в работе интернета, отмечают эксперты. По их словам, шатдауны охватили не только приграничные с Украиной регионы, но и крупные города, включая Москву. За это время банки потеряли через отток в наличные уже более 2,5 триллионов рублей. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале Лента Россия. Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Последние 7 дней. Опасность недели.
0: Опять покушение. В Энгельсе стреляли в генерала, который командует бомбардировочной авиационной дивизией ВКС. Рассказываем всю хронологию событий. О том, что в Саратовской области подстрелили офицера ВКС, стало известно 3 сентября. По предварительной информации, в него несколько раз выстрелил неизвестный мотоциклист в шлеме. Пули попали в голову и живот. Генерал сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство военнослужащего.
3: На месте, где совершено покушение на военнослужащего, изъяты гильзы и пули от огнестрельного оружия. Работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте оружия. Пострадавший госпитализирован, ему оказывают медицинскую помощь.
0: Имя пострадавшего в следкоме официально не называют, но по данным СМИ речь идет о генерал-майоре Николае Варпаховиче, командире 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии ВКС РФ. Генерала связывают с ракетными ударами по Украине, отмечает военный эксперт Егор Андреев.
4: На Украине считают, что Николай Варпахович причастен к ракетным ударам по стране, в том числе по Умне и детской больнице в Киеве. Также его подразделения подозревают в ударах по энергетической инфраструктуре Украины в 2022-2023 годах.
0: Всего за несколько дней до покушения 31 августа украинские правоохранительные органы заочно сообщили Николаю Варпаховичу о подозрении. Следствие на Украине считает его причастным к ракетному удару по детской больнице «Ахмадет» в Киеве. По данным украинских следователей, именно подчиненные Варпаховичу подразделения дальней авиации запустили по больнице крылатую ракету Х-101 класса «Воздух-Земля» с бомбардировщика ракетоносца Ту-95МС. Зеленский уже косвенно подтвердил причастность Украины к покушению на офицера ВКС России в Саратовской области 3 сентября.
5: Будут и наши асимметричные операции в ответ на российскую тактику. Где бы ни прятались российские преступники, их найдут. И сегодня есть очередное подтверждение этого факта, подтверждение на территории Саратовского региона.
0: Согласно утечкам данных, которые изучили журналисты, одним из адресов Николая Варпаховича действительно указан поселок Пробуждение в Энгельском районе Саратовской области. Это далеко не первый такой случай. В августе в Севастополе было совершено покушение на офицера Минобороны Роберта Шагеева. Погиб он и еще 4 человека. А в феврале в Москве было совершено покушение на заместителя начальника главного разведуправления Генштаба генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. В прошлом году в результате взрыва автомобиля в микрорайоне авиаторов в подмосковной Балашихе погиб замначальника главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-майор Ярослав Москалик. А до этого в результате взрыва в Москве погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Похоже, что в России не могут защитить даже высокопоставленных генералов и чиновников, отмечают эксперты. По их словам, очередное покушение на офицера ВКС в Саратовской области говорит о том, что охота на военных продолжается. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
6: Официально господин Путин отверг возможности мобилизации в России. Но мобилизация все равно состоит.

0: лица, сейчас объясню вам почему. Во-первых, посмотрите на поведение господина Путина. Ну, те из вас, кто внимательно и давно наблюдает за президентом, понимают, да, что вот по его поведению, по его манере говорить, манере двигаться, можно, в принципе, предсказать достаточно много. Потому что господин Путин окружен лизоблюдами и подхалимами, как практически всегда и любой президент на самом деле. И эти лизоблюды и подхалимы, они боятся что-то говорить против воли государя. То бишь, вот как-то государь так себя ведет, ну и хорошо, пусть ведет себя как хочет, лишь бы он был доволен нами. Так вот, что происходит на самом деле? Господин Путин вот своей манерой физического движения и своих физических активностей давным-давно уже всех людей, наблюдателей, которые в теме, да, вот он всегда их как бы информирует о том, что он сделает на самом деле заранее, да? И его физические движения, физическая активность, они не имеют общего ничего с тем, что он скажет. Потому что его тело все сказало намного раньше. Объясню. Когда господин Путин о чем-то размышляет, он идет немножко тяжело. Вот он немножко тяжело двигается. Те из вас, кто ходит в спортзал, да? Ну, это вот как будто у тебя висит штанга какая-то на плечах. Понимаете? Вот ты встал, и вот ты сейчас будешь приседать или еще делать какое-то движение, но уже со штангой на плечах. И она не самая тяжелая. Ты понимаешь, что ты это сделаешь в конце концов? Ну, вот так ты готовишься к этому, да, гриф давит на дельты, на плечи, вот ты устраиваешься, вот у тебя вот какой-то подготовительный этап идет, понимаете, чтобы не облажаться. Вот так себя господин Путин ведет, когда он только принимает какие-то решения, когда решение не принято. Он сидит немножечко сгорбившись, понимаете, он движется, да, быстро, нормально, но не так легко, как зачастую бывает. То бишь, мыслительный процесс, это позиция, да, это ответственность перед собой, перед страной, перед историей, перед миром. Все это, естественно, давит. И можно понять, что тогда решения нет никакого, когда господин Путин себя так ведет. И это иногда отражается в речи. Он говорит, да, мы посмотрим, мы решим, что-то сделаем, надо заслушать, нужно будет что-то решить. И говорит он в таких случаях обычно медленнее и дольше подбирает слова. Почему? Потому что нет решения. Понимаете, есть пространство вариантов решения. Можно и так, и так, и так пойти. Но самого решения еще нет, оно не сформулировано. Поэтому нужно слова подбирать тщательно, а тщательно подбирать нужно думать, и это долго. То есть медленнее речь, медленнее походка, такая вот здесь небольшая горбинка, когда господин Путин сидит. Понимаете, взгляд двигается направо, налево. Вот как бы человек ищет решение, на него что-то давит, и он ищет решение. Но когда господин Путин уже принял решение, он идет так, как вот он идет в последние дни. Он идет в припрыжку легко, как школьник на 1 сентября к любимой учительнице. Не знаю, там, допустим, отличник, школьник идет последний раз на последнюю линейку. Он знает, что больше это не повторится, у него хорошее настроение, он чуть ли не подпрыгивает, понимаете, от радости. Речь его быстра, речь его ярка, он шутит, искрится, смеется, потому что не надо ничего выдумывать. Все решения уже приняты, понимаете? Вот все уже решено. Я сразу хочу заметить, это ничего общего со словами не имеет. Когда человек себя так ведет, он для себя уже все решил. А что он скажет, на самом деле, это не важно. Так вот сейчас господин Путин практически парит над землей. Он легко передвигается, быстро говорит, образно, красиво. Вот все, на него ничего не давит, никакой груз ответственности, потому что решение принято. А самый главный нюанс касательно поведения господина Путина заключается в том, что вот когда вот так вот он в припрыжку двигается, искрометно разговаривает и сияет, излучает какую-то энергию, то, что он говорит, всегда оказывается просто дымовой завесой. все он в эти секунды как бы играет с аудиторией, играет с оппонентами. У него спрашивают, будет нападение на Украину? Да нет, вы что, какое нападение на Украину? Тоже веселый был, кстати, совершенно в 2022 году. А в Беларуси ваши войска останутся надолго в 2021 году, господина Путина спрашивали. Да нет, это просто учение. Он как бы в поддавки играет с аудиторией. Что вам, непонятно, что ли? Ну, я вам вот так вот скажу, да, вот я играю с вами. А вам что, не ясно? Отец пьющий был или что? Или просто упали с табурет когда-то в детстве? Ну, все понятно, правильно? Как вы хотите, чтобы я вам это подтвердил? Нет, а ну-ка подумайте чуть-чуть, покрутите там шариками за роликами, да? То же самое и сейчас. Вот это вот паттерн господина Путина. Вам это скажет любой человек, который профессионально занимается личностной психологией, что у каждого организма существует индивидуальный язык тела, который намного-намного важнее и честнее, нежели язык вербальный, то бишь речь. Тело все расскажет до того, как человек произнесет слова. Все понятно из тела. И у господина Путина вот всегда такая вот походка в припрыжку, вот такой вот язык тела, он предшествует тому, что он будет фантазировать свои речи, понимаете? Играться он будет с аудиторией. И еще что важно понимать, что господин Путин вот именно в такие моменты, когда он ходит в припрыжку, искрометно что-то говорит, как-то шутит, господин Путин всегда использует яркие речевые обороты, когда он фантазирует или когда он, как бывший разведчик, кстати, вводит аудиторию в заблуждение. У него всегда есть какие-то метафоры, сравнения. Так что точно и в этот раз он говорит, так нет, какая мобилизация, вообще нет никаких условий. Приглашает вас в игру. Неужели вам все... Ну вы что, слепые, вы не видите? Ну вы не видите, что ли? Что, непонятно, что все это будет? Вам что, непонятно, где находится сейчас страна, где находится сейчас война и где находится сейчас армия? Ну, серьезно, вы что, последние 4 года на Луне находились, спрашивает как бы аудиторию господин Путин. Вы не видите, что у нас на Москву уже по 1000 дронов летят каждый день, и рано или поздно они пролетят на Москву. Это не видите, да? Не будет мобилизации, конечно, зачем она? Никаких нет предпосылок, говорит как бы вам господин Путин. То, что фронт застыл, стоит 2 года на месте, а иногда он даже не то, что не наступает, это отступает. Вот это вам непонятно, вы это не видите, не читаете это нигде, да? Не попадается, говорит как бы вам господин Путин. Конечно, нам не нужна мобилизация. Зачем? За нас, я не знаю, комары будут воевать, да? Или там Северная Корея приедет. Вот понятно, что увидели, что происходит на самом деле на фронте, и спешно все эвакуировались, да? И Северная Корея говорит, не-не-не, нафиг надо, мы все сдохнем через 2 минуты в бою. Неужели непонятно, как бы говорит господин Путин, что все есть, все мобилизационные планы, все готово. Просто сейчас выборы. Вот не надо дергаться, не надо расшатывать лодку. Вы проголосуйте, а потом мы втихую все сделаем. Это же ясно, вы же не дураки, вы же понимаете, как бы говорит всем господин Путин. Поэтому будет такая мобилизация, которой еще у России не было. Потому что ходов нет других у России. Не получается переломить ход войны. Не выходит. Нет других ходов, только мобилизация. Конечно, как-то красиво это обставят, что мы не собирались, ну вот в связи с очередной террористической вот атакой кровавого режима, нацистские прихвостни, вот как-то это все будет расписано, скорее всего, Дмитрием Анатольевичем Медведевым, и втихую начнут подбирать людей. Вот просто втихую по основным специальностям, а публично будут, естественно, все это какое-то время отрицать. Господин Путин уже начал. Ну, знаете, как обещать не означает жениться. Вот это именно тот случай.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
2: Сердца трех. Песков назвал условия для встречи Владимира Путина с Трампом и Зеленским. На фронте сейчас ад. Армия теряет на Украине на 6 тысяч военных больше, чем вербует. Встреча Владимира Путина, Трампа и Зеленского возможна, но только когда все вопросы будут решены. Такое условие озвучил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, трехсторонний саммит может состояться исключительно для того, чтобы зафиксировать уже достигнутые договоренности. Получается своеобразный дипломатический замкнутый круг. Чтобы встретиться и договориться, сначала нужно договориться без встречи. На фоне этих заявлений Москвы в Киеве сообщили, что быстрого окончания конфликта не ждут. Руководитель офиса Зеленского, бывший глава разведки Кирилл Буданов, заявил, что Россия не готова прекращать военные действия по линии фронта, а переговоры сейчас в основном ограничиваются обменом пленных. Сейчас трехсторонний саммит действительно не выглядит реалистично, объясняет политолог Виктор Серов.
3: Формулировка Пескова означает, что Кремль пока не рассматривает встречу лидеров как площадку для поиска компромисса. Путин готов приехать, если основные вопросы будут согласованы заранее. Но проблема как раз в том, что позиции сторон по ключевым вопросам остаются слишком далекими. Поэтому такая встреча пока скорее остается политической возможностью, чем реальным планом.
2: А пока политики обсуждают условия будущей встречи, СВО продолжает перемалывать людей. Влиятельное издание The Guardian вышло с душераздирающим материалом о спецоперации. Там сообщается, что армия России сейчас набирает примерно 1000 человек в день, а ежемесячно теряет примерно на 6000 военнослужащих больше, чем удается завербовать. Это серьезный разрыв, который не позволяет армии России продолжать наступление, считает военный обозреватель Константин Ермаков.
4: 6 тысяч человек в месяц сами по себе не означают, что завтра российской армии станет неким воевать. Но здесь важна тенденция. Если потери несколько месяцев подряд превышают пополнение, численность группировки приходится поддерживать за счет резервов. А если Кремль одновременно хочет продолжать наступательные действия, потребность в людях становится еще выше. Поэтому вопрос в том, как долго нынешняя система контрактного набора сможет закрывать эту потребность.
2: Самый очевидный способ быстро получить еще несколько сотен тысяч человек – это новая волна мобилизации. Однако общество резко негативно относится к такому сценарию, и власти это знают, говорит военный обозреватель Константин Ермаков.
5: Контрактная система позволяет власти сохранять ощущение, что война касается прежде всего тех, кто сам решил туда пойти за деньги. Новая мобилизация полностью меняет эту конструкцию, потому что риск снова появляется практически в каждой семье. Именно поэтому для власти гораздо безопаснее повышать выплаты, искать иностранцев и расширять вербовку, чем еще раз объявлять массовый призыв.
2: Получается, что о мире в 2026 году сейчас не говорит никто. Поэтому вопрос теперь не только в том, когда состоится встреча трех лидеров, но и сколько еще людей понадобится России для продвижения на фронте, пока эта встреча вообще станет возможной. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
2: Гонцы Трампа Вит Кофи Кушнер привезут в Москву и Киев предложение о прекращении военных действий. Первая остановка в столице России. Вит Кофи Кушнер снова летят договариваться о мире. Но на этот раз Дональд Трамп прямо говорит, что в портфеле у них предложение о прекращении конфликта на Украине. Первая остановка – Москва. Затем американские переговорщики должны отправиться в Киев. Что именно они предлагают Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, Трамп пока не раскрывает. Но говорит, что шансы договориться есть.
3: Они везут с собой предложение о прекращении войны, потому что я положил конец 8 войнам. Надеюсь, вы мной гордитесь. Я положил конец 8 войнам. Мне за это никто не благодарен.
2: И вот здесь самое интересное. Сначала предложение услышит Москва, а уже после встречи с Владимиром Путиным Вит Кофи Кушнер должны приехать к Зеленскому. То есть в Киев они могут привезти уже и российский ответ на предложение Трампа, говорит политолог Виктор Ларин.
5: Уитков и Кушнер фактически выполняют роль челноков между двумя столицами. В Москве они услышат, на что готов Путин и что он отвергает. После этого в Киеве смогут обсуждать уже не абстрактный американский план, а конкретную российскую реакцию. Поэтому главным результатом московской встречи будет не заявление для прессы, а то, с чем американцы после нее прилетят к Зеленскому.
2: Москва косвенно уже обозначила свою позицию. Ее озвучил замглавы МИДа Сергей Рябков.
6: Американцы должны учитывать реалии на земле.
2: Сейчас между сторонами по-прежнему остаются принципиальные разногласия по территориям и условиям окончания конфликта. Украина в честь приезда переговорщиков Трампа сделала первый шаг к временной тишине. Этой ночью активность украинских сил и беспилотных систем по территории России не зафиксирована. В их ежедневном отчете нулевые показатели. Последний раз такое было еще в мае во время режима прекращения огня. И это особенно интересно на фоне предложения Зеленского взаимно прекратить удары на время поездки Виткофа и Кушнера. Получается ли, что Зеленский публично демонстрирует Трампу готовность к паузе, объясняет международник Алексей Громов.
7: Для Вашингтона это очень показательный момент. Если Украина действительно воздерживается от дальних ударов, теперь американцы могут ждать аналогичного шага от России. И это уже маленькая проверка перед большими переговорами. Способны ли стороны хотя бы несколько дней соблюдать ограниченный режим тишины?
2: Отмечу, что армия России этой ночью продолжала атаковать Украину. Американская пресса отреагировала молниеносно, мол, миссия Виткофа и Кушнера начинается с довольно показательной картины. Киев предлагает тишину и этой ночью не фиксирует запусков своих дальних беспилотников. Москва удары по Украине продолжила. Трампу об этом уже доложили. Больше интересных и важных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
8: Птицы 21 века. Жители Екатеринбурга сообщили, что птицы смерти долетели и в их город. Горит хаб Wildberries. Обломки дронов повредили и крупный ЖК. Дроны атаковали логистический хаб Wildberries в Екатеринбурге. Как пишут местные телеграм-каналы, один упал рядом со складами, а второй, судя по всему, был отклонен средствами радиоэлектронной борьбы и попал в жилой дом. Ранее сообщалось, что Екатеринбург оказался под атакой беспилотников. В Свердловской области была объявлена беспилотная опасность. В Екатеринбурге после атаки беспилотников повреждена многоэтажка ЖК «Утес», отмечают местные жители. Они публикуют фото и видео поврежденного дома на улице Гаршина в Чкаловском районе Екатеринбурга.
9: А что-то такое ощущение, что вот в том доме в окне, а что понять не могу. Вообще бахнуло-то нормально.
10: Вот в этот дом прилетела на Гаршина.
11: А к нам прилетела птичка.
8: Местные журналисты отмечают, что Екатеринбурге, самом большом городе Урала с населением свыше 1,5 миллиона жителей, нужно привести в порядок большую часть из более чем 400 находящихся в ведении Росимущества укрытий. А денег на ремонт бомбоубежищ нет. Аналогичная ситуация во многих крупных городах России. Вся проблема в острой нехватке денег в региональных бюджетах. В Росимуществе заявляют, что на ремонт городских бомбоубежищ финансирование отсутствует. При этом после начала СВО Владимир Путин поручил проверить и отремонтировать бомбоубежища по всей стране, отмечают активисты.
12: На это выделили миллионы бюджетных средств. Однако большинство укрытий, которые по закону должны обслуживаться местными властями, оказались в аварийном состоянии. Некоторые помещения и вовсе сданы в аренду, забетонированы или закрыты.
8: В последнее время атаки дронов стали едва ли не ежедневными. Владимир Путин заявил, что огромный поток украинских беспилотников затмевает успехи России на фронте. Он отметил, что Киев отправляет на регионы России множество беспилотников, чтобы раскачать обстановку в стране.
13: Значит, вот эти дроны, удары по гражданской инфраструктуре. Для чего? Ну, раскачать общество. Конечно, при таком массивном воздействии, когда весь Запад на них работает, в огромном потоке идут эти беспилотники, вот создать какую-то неуверенность в действиях российских вооруженных сил.
8: По словам экспертов, за время СВО Украина заметно продвинулась в производстве высокотехнологичных беспилотников. В стране уже создали дроны с радиусом действия более 1000 километров. А это значит, что украинские беспилотники способны поражать цели в глубоком тылу России, отмечают эксперты. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Последние 7 дней. Новость недели.
2: Это не закончится никогда. Глава Минтранса призвал россиян в ближайшие годы потерпеть перебои в работе аэропортов из-за дронов.
14: Мы в красном Краснодаре не можем выехать из России. Посмотрите, аэропорт переполнен, рейсы задерживаются с утра и отменяются. Посмотрим, когда мы вылетим.
2: Похоже, как и очереди за бензином, опоздания и отмены авиарейсов в России теперь станут вариантом нормы. Глава Минтранса Андрей Никитин призвал россиян быть готовыми к периодическим закрытиям аэропортов из-за налетов беспилотников.
5: Мы однозначно справимся с этим в ближайшие годы.
2: То есть речь уже не о нескольких сложных месяцах, а о годах. Что это означает для российской авиации, объясняет авиационный эксперт Вадим Серов.
7: Каждое закрытие аэропорта запускает цепочку проблем. Самолеты задерживаются или уходят на запасные аэродромы. Экипажи выбиваются из графика. Пассажиров приходится пересаживать. И даже после открытия воздушного пространства последствия могут ощущаться еще несколько часов.
2: Но беспилотники оказались не единственной проблемой. Никитин впервые признал, что ситуация с авиационным топливом тоже не идеальна. По его словам, сложности есть и еще могут возникать. То есть Минтранс фактически признал непростую ситуацию, а значит, на самом деле она еще хуже, говорит экономист Антон Жуков.
15: Для авиакомпаний топливо является одной из основных статей расходов. Если возникают перебои или растет его стоимость, это увеличивает себестоимость перевозок. Поэтому одновременные проблемы с закрытием аэропортов и топливом создают для отрасли уже двойную нагрузку.
2: А Киев тем временем прямо предупреждает, что российское небо становится опаснее для гражданской авиации. Зеленский отдельно назвал Москву, Петербург и другие крупные города. Украина также уведомила об этом Международную организацию гражданской авиации. Насколько сильно дальние дроны могут изменить работу российской авиации, объясняет эксперт по безопасности Денис Артемьев.
16: Гражданская авиация не может работать по принципу «возможно, дрон не прилетит». Если существует реальная угроза, аэропорт обязан ограничивать полеты. Поэтому даже небольшое количество беспилотников способно нарушить расписание для тысяч пассажиров. И полностью избежать таких сбоев при регулярных атаках крайне сложно.
2: Так что министр транспорта, возможно, сказал сегодня больше, чем собирался. Россиянам уже предлагают привыкать не к временным неудобствам, а к новой реальности. Закрытые аэропорты, задержанные рейсы и проблемы с топливом. И ключевая здесь фраза – в ближайшие годы. Больше интересных и важных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
17: Всем привет! Это разбор дня. В российском бюджете образовалась дыра почти в 6,5 триллионов рублей. Чтобы ее закрыть, государство занимает деньги и обещает вернуть их с процентами. Только в этом году проценты обойдутся примерно в 4 триллиона. Это больше федеральных расходов на образование и здравоохранение вместе. Сегодня разберемся, как военные траты превращаются в государственный долг и почему оплачивать его придется еще много лет.
18: Слушай, ну цифры, конечно, звучат пугающе. Но если послушать официальное заявление, там транслируется, скажем так, абсолютное спокойствие. Главный аргумент чиновников всегда строится на одном факте.
17: Да, про отношение долга к ВВП.
18: Именно. Государственный долг России по отношению к размеру экономики все еще крайне мал. Особенно, ну, если сравнивать с другими крупными экономиками, которые десятилетиями существуют с колоссальной долговой нагрузкой. Логичный вопрос возникает, если сам по себе долг относительно небольшой, может быть, паниковать и правда рано?
17: Вот этот аргумент, он отлично работает на бумаге. И в публичных выступлениях тоже. Если смотреть исключительно на объем долга в вакууме, все действительно кажется под контролем. Стоит посмотреть на свежие данные. За период с января по июль 2026 года реальный дефицит бюджета составил 6,455 триллиона рублей. И это только по предварительным оценкам Министерства финансов.
18: Стоп, подожди. 6 с лишним триллиона всего за 7 месяцев?
17: Угу.
18: А какой дефицит вообще закладывался в закон о бюджете на весь текущий год?
17: Изначально законом планировалась дыра лишь в 3,786 триллиона рублей на все 12 месяцев.
18: То есть план превышен на 2 с лишним триллиона всего за 7 месяцев?
17: Это огромный кассовый разрыв. Его просто невозможно списать на какую-то мелкую техническую погрешность или сезонные колебания. И вот тут как раз всплывает парадокс небольшого долга, о котором говорят чиновники. Небольшой долг совершенно не означает дешевый долг.
18: То есть важна не только сама сумма, которую взяли в долг, но и...
17: И условия, на которых это сделано. Абсолютно. Можно быть должным банку 1 миллион рублей под 5% годовых, а можно взять 500 000 под 20%.
18: Ну да, вроде бы во втором случае общая сумма долга в 2 раза меньше.
17: Верно, но ежемесячный платеж при ставке в 20% будет душить бюджет гораздо сильнее. Из-за разгона инфляции в стране Центральный банк вынужден держать очень высокую ключевую ставку. Это делает любые новые государственные займы, ну, невероятно дорогими. Динамика показательна. Если в 2021 году доля расходов на проценты составляла примерно 4,4% от всех федеральных трат, то в 2026 году этот показатель должен составить уже около 8,8%. Доля просто удвоилась за несколько лет.
18: Хорошо, раз долг становится таким дорогим в обслуживании, почему не изменить подход? Любой нормальный финансовый менеджер в такой ситуации скажет, мол, кредиты слишком дорогие, давайте просто урежем часть расходов и перестанем занимать на кабальных условиях. Почему этот механизм не работает на государственном уровне?
17: Причина кроется в жестких бюджетных приоритетах. Есть статьи расходов, которые власть считает абсолютно неприкосновенными. В 2026 году на национальную оборону предусмотрено около 12,9 триллиона рублей.
18: Внушительно.
17: Да, а если добавить к этому весь силовой блок, ну, безопасность, правоохранительные органы, общая сумма достигает 16,8 триллиона. Это так называемые защищенные статьи. Они просто не идут под нож при оптимизации.
18: Но здесь возникает логическое противоречие. Государство ведь занимает деньги на финансовом рынке не конкретно. Конкретно под военные статьи. Облигации выпускаются для покрытия общего дефицита, а не для покупки конкретной партии снарядов.
17: Верно. Бюджет функционирует как огромный общий кошелек. Невозможно достать конкретную купюру, полученную от продажи гособлигаций, и сказать, мол, эта бумажка пошла на ремонт танка, а вот эта на зарплату учителю.
18: Ну да, деньги не окрашены.
17: Займы закрывают общий разрыв между всеми поступающими доходами и всеми утвержденными расходами. Возьмем для примера обычную семью, которая стабильно тратила 100 рублей в месяц. И вдруг семье выставляют новый обязательный счет на 30 рублей, от которого отказаться нельзя.
18: Семья понимает, что денег не хватает. Идет в банк, берет кредит и потом рассказывает соседям, что эти деньги пошли на покупку продуктов и оплату коммунальных услуг.
17: Вот именно. Формально они даже не врут, потому что все деньги смешались на одном карточном счете. Но суть в другом. Без этого нового обязательного счета на 30 рублей никакой кредит этой семье просто бы не понадобился. В масштабах государства происходит то же самое.
18: Поскольку военные контракты уже подписаны, заводы работают, и отменить эти обязательства в середине года невозможно, под нож идут более гибкие гражданские статьи.
17: Значит, финансовое давление переносится на инфраструктуру, социальные программы и, в конечном итоге, на само обслуживание долга. Получается, текущие военные траты цементируются в виде финансовых обязательств на годы вперед. И даже если через 5 лет обществу остро понадобятся новые поликлиники и современные дороги, деньги все равно придется отдавать за старые долги. И здесь стоит подробно разобрать саму механику того, как государство физически изымает эти деньги, когда налоговых поступлений не хватает. Основной инструмент в России – это облигации федерального займа, или сокращенно ОФЗ. Технически это выглядит так. Государство выпускает долговую расписку. Оно просит дать деньги прямо сейчас. Взамен обещает регулярно выплачивать проценты, это называется купонный доход, а в заранее назначенную дату вернуть основную сумму долга.
18: И кто их покупает?
17: Главные покупатели этих бумаг на рынке – это крупные российские банки.
18: И тут многие могут сказать: ну, покупают банки эти государственные облигации, и что с того? Деньги же никуда не исчезают, они остаются внутри страны, финансовая система продолжает работать. На первый взгляд все выглядит как обычный круговорот средств в экономике. В чем конкретно заключается негативный эффект для реальной жизни?
17: Этот эффект экономисты называют вытеснением. Проблема кроется в острой конкуренции за деньги. Как уже упоминалось, высокая ключевая ставка делает ОФЗ супервыгодным инструментом. Банку, который управляет деньгами вкладчиков, нужно решить, кому выдать кредит. И тут перед ним выбор.
18: Так.
17: С одной стороны, государство, которое предлагает гарантированно высокий процент, и риск невозврата по рублевым бумагам считается нулевым. С другой стороны, реальный сектор экономики. Какой-нибудь машиностроительный завод, крупная пекарня или транспортная компания, которым нужны деньги на расширение.
18: Ну, выбор банка тут очевиден. Зачем кредитовать пекарню? Кредит бизнесу требует тщательной проверки, оценки рисков, постоянного мониторинга отчетности. Предприятие всегда может разориться из-за конкуренции или падения спроса. А государственные облигации – это максимально ленивый и безопасный заработок.
17: Совершенно верно. В итоге государство становится главным пылесосом, высасывающим свободную ликвидность с рынка. Бизнес, которому жизненно необходимы деньги на модернизацию станков, закупку сырья или строительство новых цехов, остается ни с чем. Или, точнее, перед очень жестким выбором.
18: Компании либо вынуждены соглашаться на кредиты под совершенно сумасшедшие проценты, чтобы банк хоть как-то согласился рискнуть, либо они вообще отказываются от любых планов по развитию.
17: И оба сценария плохи. Если бизнес берет дорогой кредит, он неизбежно закладывает эти проценты в конечную стоимость своих товаров или услуг. Потребитель видит рост цен в магазине.
18: Да уж.
17: А если бизнес отказывается от развития, экономика начинает тормозить. Не создаются новые рабочие места, не увеличивается выпуск продукции, налоговая база сжимается. Из-за этого бюджет получает еще меньше доходов от налогов. Что делает государство в ответ?
18: Снова идет на финансовый рынок и занимает еще больше денег. Круг замыкается.
17: Именно.
18: Возвращаясь к цифрам, куда физически направляются те деньги, которые бюджет тратит на выплату процентов? И главное, что общество получает взамен этих колоссальных сумм?
17: Это ключевой вопрос. Главная цифра здесь – 3,9 триллиона рублей. Именно столько, согласно расчетам, уйдет только на обслуживание государственного долга в 2026 году. Важно подчеркнуть, речь идет исключительно о процентах.
18: То есть основная сумма долга при этом никуда не девается?
17: Да, ее тоже когда-то придется возвращать или перекрывать новыми займами.
18: Почти 4 триллиона просто за право пользоваться чужими деньгами. В отрыве от контекста это просто абстрактная величина. Но если сопоставить ее с другими тратами федерального бюджета, масштаб ситуации становится предельно ясным.
17: Стоит сопоставить, да. На образование в федеральном бюджете предусмотрено около 1,74 триллиона рублей. На все здравоохранение около 1,88 триллиона.
18: То есть вместе это где-то...
17: Примерно 3,62 триллиона рублей. Проценты по государственному долгу обходятся казне приблизительно на 280 миллиардов рублей дороже, чем федеральные расходы на образование и здравоохранение вместе взяты.
18: Это поразительно. И самое главное отличие заключается в результате. Проценты, в отличие от реальных инвестиций в инфраструктуру, не оставляют после себя совершенно никаких материальных благ.
17: В этом и заключается суть проблемы. Когда бюджет тратит триллион рублей на строительство новой высокоскоростной железной дороги, после этого в стране остаются рельсы, станции, новая логистическая инфраструктура, которая служит десятилетиями. Когда триллион идет на здравоохранение, остаются новые больничные корпуса, закупленные аппараты МРТ, лаборатории.
18: А выплаченный инвесторам триллион по купонам не оставляет после себя ровным счетом ничего.
17: Абсолютно ничего. Процентный платеж не вылечит пациента, не научит ребенка, не построит мост. Он оставляет государству лишь репутацию надежного должника.
18: В таком случае напрашивается провокационный вопрос. Если эти выплаты настолько обременяют систему, нельзя ли просто отказаться платить эти проценты? Ну, объявить мораторий, заморозить выплаты по ОФЗ и направить эти высвободившиеся 4 триллиона рублей на социальные нужды, на поддержку экономики?
17: Это катастрофический сценарий.
18: Даже так?
17: конечно, за ним последует мгновенный обвал доверия к государственной финансовой системе, любые новые займы станут абсолютно невозможными, банки окажутся с обесцененными бумагами на балансе, что вызовет тяжелейший финансовый кризис. В экономике проценты – это так называемый жесткий расход. Капитальный ремонт поликлиники можно отложить на 3 года. Закупку новых автобусов для автопарка можно перенести на следующий бюджетный цикл.
18: А выплату по государственной облигации отложить нельзя. Понятно. Раз отказаться от уплаты долга физически нельзя, возникает другой вопрос. Откуда государство возьмет доходы на эти колоссальные выплаты в ближайшем будущем? Очевидно, что нефтегазовых сверхдоходов на все не хватит.
17: Процесс поиска новых доходов уже идет полным ходом. Например, с 2026 года ставка налога на добавленную стоимость, НДС, планируется повысить с 20 до 22%.
18: Знаешь, для многих НДС звучит как просто бухгалтерский термин, который касается только предпринимателей. Но по факту это налог, который спрятан в чеке абсолютно каждого магазина. Формально его перечисляет в бюджет бизнес, но фактически он полностью до копейки ложится на плечи конечных покупателей.
17: Именно так обычный человек не получает в почтовый ящик отдельную квитанцию с надписью «Взнос на покрытие дефицита государственного бюджета». Он просто приходит в супермаркет и замечает, что его привычная еженедельная корзина продуктов стала заметно дороже. Государственный долг всего лишь переносит момент оплаты, но никак его не отменяет. Рано или поздно всегда требуются новые налоги или более высокие сборы.
18: И здесь многие задаются вопросом, почему власть не может пойти более простым и безболезненным путем? Если бюджету не хватает рублей на выплаты, почему бы просто не включить печатный станок и не напечатать нужную сумму? У Центрального банка ведь есть такая возможность.
17: Технически запустить эмиссию, конечно, можно, но экономика так не работает. От появления миллиарда свеженапечатанных купюр в стране не появляется больше квалифицированных врачей, новых станков на заводах, построенных квартир или литров топлива. Денежная масса увеличивается, а количество реальных товаров и услуг остается прежним. Это неизбежно разгоняет инфляцию.
18: Которая, по сути, действует как дополнительный и крайне несправедливый налог на самых бедных граждан.
17: Человек смотрит на свой банковский счет и видит там ту же самую сумму, что и месяц назад, но купить на нее он может критически меньше. Почему это бьет по бедным? Богатый человек всегда защитит свои капиталы. Он купит недвижимость, которая дорожает вместе с инфляцией, переведет активы в твердую валюту, купит акции компаний. У него есть маневр.
18: А человек с фиксированной зарплатой, бюджетник или пенсионер, лишен этой защиты.
17: Да, он просто вынужден сокращать покупки качественных продуктов питания и экономить на базовых потребностях. Именно поэтому финансовые власти до последнего стараются избегать прямой эмиссии.
18: Хорошо. Допустим, как на самом деле рост этого триллионного долга отражается на совершенно обычной семье?
17: Семья, сама того не замечая, платит за этот государственный долг трижды. Первый раз выступая как покупатель. Рост цен из-за инфляции и повышение НДС до 22% незаметно вынимают деньги из кошелька при абсолютно каждом походе в магазин. Второй раз семья платит как заемщик. Дорогой государственный долг тянет за собой все рыночные ставки в банковском секторе. Для семьи это означает заградительные, невыполнимые условия по рыночной ипотеке и потребительским кредитам.
18: И третий раз семья расплачивается уже как получатель государственных услуг, ежедневно сталкиваясь с изношенной коммунальной инфраструктурой, старыми автобусами на маршрутах и нехваткой современного оборудования в детских поликлиниках.
17: У одного человека вдруг неподъемно вырос ежемесячный платеж по кредиту. У другого в городе закрылась программа благоустройства дворов. У третьего резко подорожали базовые продукты питания. Каждое из этих событий по отдельности воспринимается человеком как частная неудача или локальная проблема. Но детальный анализ структуры государственного бюджета показывает, что все эти отдельные повседневные истории жестко связаны одним общим выбором приоритетов наверху.
18: Выходит, что разговоры чиновников о некритичном дефиците по отношению к ВВП просто маскируют главную проблему. Запас прочности в виде низкого долга нужен экономике для того, чтобы иметь возможность пережить внезапный внешний шок. Он не предназначен для того, чтобы перестать считать цену принимаемых финансовых решений. Важен не только тот гипотетический момент в будущем, когда долг математически станет критическим, но и все те долгие годы до него, когда процентные выплаты медленно, но верно вытесняют из бюджета полезные социальные траты.
17: Каждый новый государственный займ сегодня лишь закрывает старую дыру, а следующий годовой бюджет получает новый обязательный купон к оплате. Эта система работает тихо, без громких сбоев, Просто 2% добавляются к налогу, несколько пунктов к кредитной ставке, а строительство новой Шконы откладывается на неопределенный срок. Главный вопрос не в том, может ли российское государство еще занять на рынке.
18: Да, очевидно, что банки дадут деньги.
17: Главный вопрос, ради чего происходят эти масштабные заимствования и какие возможности навсегда теряет следующий бюджет. Если долг стремительно увеличивается, его обслуживание съедает огромную долю будущих доходов, а качество образования и медицины при этом не улучшается, то спокойные сравнения с чужими мировыми экономиками теряют всякий практический смысл. И здесь стоит серьезно задуматься. Когда стране острее всего понадобятся ресурсы на восстановление, модернизацию и созидание, не окажутся ли все будущие налоговые доходы уже заранее обещаны владельцам старых долговых расписок? В итоге занять деньги действительно можно быстро, гораздо дольше приходится расплачиваться. Сначала государство направляет огромные суммы на войну, затем закрывает бюджетную дыру новыми займами, а после годами отдает проценты из налогов граждан и бизнеса. Эти платежи не построят больницу, не отремонтируют школу и не запустят автобусный маршрут. Они лишь закроют счета за уже потраченные деньги. Это был разбор дня. Спасибо, что слушали. Берегите себя и до встречи.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Последние 7 дней. Итоги недели.
19: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме?
1: Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты, происшествия и неожиданности, заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом и итоговом выпуске «Последние 7 дней». Новость недели.
20: Категория «Д» теперь это годен? Владимир Путин поддержал идею военкора подобного привлекать к защите предприятий от дронов мужчин с категорией «Д». Эта категория означает, что гражданин не годен к воинской службе по состоянию здоровья, но теперь таким людям с тяжелыми увечьями все-таки придется служить, пока в тыловых частях, защищая всевозможные объекты от беспилотников. С такой инициативой выступил военкор и кандидат в депутаты Госдумы от «Единой России» Евгений Поддубный в разговоре с президентом. Владимир Путин идею тут же поддержал.
21: Бойцы, которые получили ранения, получили категорию «Д». Понятно, что это тяжелая категория. Но бывают такие случаи, когда, несмотря на то, что категорию «Д» очень редко пересматривают, люди способны выполнять задачи, например, в региональных подразделениях, в региональных базах по обороне неба, по уничтожению беспилотников. Очень просят в виде исключения разрешить служить в региональных составляющих, которые обороняют объекты от беспилотников, если возможно рассмотреть такую просьбу.
22: Жень, завтра поддержим.
21: Спасибо большое.
20: Юристы говорят, если норму узаконят, это будет правовая уловка, чтобы удерживать в армии даже сильно покалеченных бойцов и не отпускать их на законную ветеранскую пенсию. Пока что с категорией «Д» из армии увольняют, хотя и это только в теории. В редакцию приходит все больше жалоб бойцов о том, что даже с тяжелыми увечьями бойцам не позволяют уволиться со службы и до последнего эксплуатируют на поле боя. Такова история Артура, проходящего службу в 59-м гвардейском танковом полку.
23: Получил ранение тяжелое. Больше года пролечился в Москве. Потом, по истечению реабилитационного времени, отправили по месту службы проходить в ВВК. Была поставлена В с красной печатью. Мол, да, утверждено, В красная, годен в военное время в тыловых районах. Они видят это, то, что пришла бумага, и отправляют меня в подразделение, в мое, в штурмовое, с метро-то, на коляске, с больными ногами. Привозят туда, нас начинают отправлять в штурма. Причем штурма на коляске уже меня хотели отправлять.
20: И это несмотря на то, что у Артура были все документы о прохождении ВВК на руках. Покалеченным парням, которые были вместе с ним, вообще не повезло. Они военно-врачебную комиссию пройти не успели, и их отправили прямиком в штурм.
23: Я показываю документы, говорю, я вообще даже здесь находиться не должен. Показываю документы, им все равно, типа там приедете, разберетесь. Нас было около 10 человек, ребята больше половины из госпиталей приехали. У них даже ВВК не пройдено, у них написано пройти ВВК, а их хотят, ну, вместе со мной всех отправить туда.
20: Наличие документов у Артура в конце концов сыграло свою роль. Его товарищей, по несчастью, таки отправили в штурм. Из 9 человек не вернулся никто. Артура же отправили в медроту, где он вот уже год находится в отвратительных условиях, без должной медицинской помощи, и его здоровье стремительно ухудшается.
23: Я дома не был. Мне никто не давал ни отпуска, ничего. Я просто уже физически, как человек, я не говорю то, что морально не хочу. Морально много кто не хочет, но приходится делать нашу работу. Но я не могу уже, здоровья не хватает у меня, уже здоровья нету. Я говорю, зачем я тут вообще нужен, с ногой с больной, я не ходить не могу, не могу передвигаться.
20: Получается, солдат в инвалидном кресле отдает долг родине до последнего. Если узаконят норму, при которой даже с категории «Д» не будут списывать из армии, ситуация для многих бойцов станет весьма печальной, говорят эксперты, потому что вместо заслуженной ветеранской пенсии и отдыха они будут служить до последнего вздоха. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в Telegram-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
17: Всем привет! Это подкаст «Разбор дня», где мы коротко и по делу раскладываем то, что действительно влияет на повседневную жизнь. И сегодня у нас тема, о которой не очень любят говорить громко, но ее на себе уже чувствует буквально каждый. Регионы включают режим жесткой экономии. Смотрите, внешне все может казаться привычным, но прямо сейчас под нож тихо пускают самое базовое. В регионах урезают финансирование больниц и закупок лекарств, замораживают стройки дорог и ремонт мостов. Программу модернизации ЖКХ застревают, а потом мы удивляемся авариям зимой. Урезаются гранты на науку, тормозят экопроекты, а малый бизнес остается один на один со ставками по кредитам. Почему здоровье подождет, а коммуналка и дороги уходят на второй план, попробуем разобраться.
0: Да, привет. Ситуация действительно парадоксальная. Знаешь, это очень напоминает историю с автомобилем в автосервисе.
17: С автомобилем? В каком смысле?
0: Ну, представь. Двигатель стучит, все скрипит, машине явно нужен серьезный ремонт. А механик, вместо того, чтобы поменять масло или перебрать поршни, просто берет и включает радио на полную громкость.
17: То есть звук просто перебивает стук мотора?
0: Именно. Внешне машина блестит, она даже выезжает за ворота сервиса, но внутри двигатель прямо сейчас стирает сам себя в металлическую стружку. Вот эта аналогия идеально описывает то, что происходит с региональными бюджетами в России.
17: И самое интересное, что процесс-то абсолютно скрытый. Никто не выходит к микрофону с заявлением, мол, все, мосты больше не ремонтируем.
0: Конечно, нет. Принимаются сотни таких, знаешь, мелких бюрократических решений. Откладываются закупки лекарств, режется финансирование больниц.
17: Вот предлагаю с больницы начать. Это самая чувствительная сфера. Если посмотреть со стороны, иллюзия нормальности абсолютная.
0: Свет в окнах горит, двери открыты.
17: Да, регистратура работает, врачи на местах.
0: Внешне да. Но внутри финансовый механизм уже дает серьезный сбой. В условиях дефицита региональные власти просто, ну скажем так, переносят финансовое бремя на фонды обязательного медицинского страхования.
17: На те самые фонды ОМС?
0: Да, на них.
17: Так, подожди, разве больницы и так не финансируются из ОМС? В чем тогда перенос?
0: В идеальной модели, да, финансируются. Больница получает деньги за каждого вылеченного пациента по определенному тарифу. Но проблема в том, что эти тарифы часто вообще не покрывают реальных расходов.
17: Особенно сейчас, когда расходные материалы так резко подорожали.
0: Вот. Возникает так называемый структурный дефицит. Грубо говоря, размер кошелька системы здравоохранения фундаментально меньше, чем список обязательных покупок.
17: И когда в региональном бюджете нет свободных денег, чтобы это перекрыть...
0: Включается режим тотальной экономии.
17: И первое, что идет под нож, это стройки. Капитальные вложения. Я видела поразительную статистику. Возведение новых поликлиник и амбулаторий замораживается на стадиях 40 или даже 60% готовности.
18: Потому что построить бетонную коробку – это только часть дела. Туда же нужно закупить сложное оборудование, подвести коммуникации, нанять штат.
17: А регионы понимают, что просто не потянут дальнейшее содержание этих объектов.
18: Совершенно верно. Стройки встают. Недостроя стоят под открытым небом и просто разрушаются.
17: Слушай, а что с кадрами? Фонд оплаты труда – это же гигантская статья расходов в медицине.
18: Тут применяется тактика так называемого незамещения. Если узкий специалист увольняется или уходит на пенсию, его ставку часто просто не спешат заполнять.
17: Получается, нагрузку перекидывают на оставшихся врачей?
18: Да, ее дробят или распределяют. Нагрузка на одного терапевта или хирурга возрастает колоссально. Врач выгорает, время на осмотр падает до минимума.
17: А значит, страдает качество диагностики.
18: Естественно. И вот тут Министерство здравоохранения на местах включает еще один хитрый механизм.
17: Какой?
18: Массовый перевод пациентов с круглосуточных коек на так называемые дневные стационары.
17: О, звучит, кстати, неплохо, очень по-современному.
18: Да-да, аргументация именно такая.
17: Но серьезно, зачем лежать в палате просто так? Пришел, получил свою капельницу или укол и пошел домой в комфортную обстановку. Разве не удобно?
18: Для жителей мегаполиса с клиникой в двух остановках метро, да, удобно. Но давай взглянем на реальную географию. Представь сельского жителя или человека из небольшого поселка.
17: Так.
18: Обычная районная больница может находиться километрах в 30, а то и 50 от его дома.
17: Ого. То есть больному человеку нужно каждый день ездить туда-обратно просто ради двухчасовой капельницы?
18: Именно. Автобусы ходят редко, такси стоит огромных денег. Для такого пациента эти ежедневные поездки превращаются в непреодолимый физический и финансовый барьер.
17: Получается, за красивым термином скрывается фактический отказ в лечении.
18: Да. Плановое лечение для огромной категории людей просто становится недоступным.
17: Это очень жестко. Но если мы заговорили о лечении, нельзя обойти стороной диагностику и препараты. Ожидание планового МРТ или КТ во многих регионах выросло с 14 дней до 3-4 месяцев.
18: Это прямое следствие двух факторов. Первый – урезанное финансирование. Бюджеты на обслуживание оборудования сокращены почти на треть.
17: А второй фактор, видимо, технический. Оборудование-то импортное.
18: Точно. Из-за нарушения логистики детали идут долго и стоят в разы дороже. Плюс нехватка сервисных инженеров. Томограф может просто стоять сломанным месяцами, пока ищут нужную плату.
17: И такая же история с жизненно важными лекарствами. Онкология, диабет. Сроки закупок растянулись. Если раньше препарат поступал за 15 дней, то сейчас ожидание может составлять 60, а то и 90 дней.
18: А пациент с тяжелым заболеванием просто не может столько ждать.
17: И плюс ко всему, оригинальные препараты массово заменяют на самые дешевые аналоги – дженерики, а они дают побочные эффекты.
18: Да, система здравоохранения работает на пределе ресурса. Но если больницы – это нечто скрытое за дверями кабинетов, то масштаб инфраструктурной экономии виден прямо на улице.
17: Дороги и трубы.
18: Именно. Если здравоохранение – это кровеносная система человека, то инфраструктура – это кровеносная система городов, и она стремительно закупоривается. А вот стоит свернуть на региональную дорогу – все. Региональные дорожные фонды практически опустели. Строительство обходов вокруг крупных городов отменяется или переносится на десятилетия.
17: То есть весь транзитный грузовой поток…
18: идет прямо через городские улицы. Да. Тяжелые фуры уничтожают асфальт, который на такую нагрузку вообще не рассчитан. Колеи, ямы, разрушение основания.
17: Слушай, но я же вижу строительную технику. Летом везде перекрывают полосы, кладут свежие заплатки. Нельзя сказать, что дороги совсем забросили.
18: А вот это и есть знаменитая ловушка ямочного ремонта. Смотри, как это работает технически. Полноценная замена полотна служит 8-10 лет. Но это дорого.
17: А ямочный ремонт дешево и сердито.
18: Сиюминутно, да. Вырезали квадрат, залили битумом, положили асфальт. Но физику не обмануть. Швы не герметичны.
17: Туда попадает вода?
18: Да, ночью она замерзает, расширяется и буквально разрывает дорогу изнутри. Срок службы такой заплатки падает до одного, ну максимум 2 лет.
17: То есть регионы обрекают себя на бесконечный цикл ежегодного латания одних и тех же дыр?
18: Именно. При этом материалы, щебень, битум подорожали процентов на 30-50. Сметы не индексируются, и подрядчики просто массово банкротятся.
17: И ровно этот же разрушительный эффект перекидывается на сферы ЖКХ. Трубы, отопление, водоснабжение. Износ сетей достигает безумных 60-70%.
18: Чтобы система просто не деградировала, нужно менять около 5% сетей в год.
17: А по факту меняют 1-1,5%. Субсидии на модернизацию урезаны на треть. Знаешь, что поражает больше всего? Потери ресурса.
18: Дай угадаю. Утечки в землю?
17: Да. Пока вода идет от станции до жилого дома, в землю утекает от 30 до 40% объема. Города буквально отапливают улицы.
18: Это колоссальная неэффективность. И тут всегда возникает логичный вопрос. Почему нельзя просто поднять тарифы до экономически обоснованного уровня?
17: Потому что есть жесткий потолок. Платежеспособность людей исчерпана. Подними тариф на 40%, и что произойдет?
18: Резкий рост неплатежей.
17: Абсолютно. Люди просто не смогут платить. Возникнет взрывной рост задолженности.
18: А для ресурсоснабжающей компании это означает кассовый разрыв. Деньги нужны прямо сейчас на уголь и зарплаты, а от населения они не поступили.
17: И в итоге летний плановый ремонт отменяется. Трубы оставляют как есть. А зимой в минус 20 они предсказуемо лопаются.
18: И вот тут экономия оборачивается катастрофой. Аварийные работы в мерзлом грунте обходятся в 3-4 раза дороже планового ремонта.
17: Бюджет тратит эти деньги, но уже с нулевой эффективностью. Но слушай, если прорванные трубы – это проблема сегодняшнего дня, то есть сферы, где экономия – это буквально кража у будущих поколений.
18: Ты про образование и науку.
17: Да, и экологию. Это настоящая заморозка будущего. Давай взглянем на школы. Строительство новых зданий приостановлено.
18: Итог – переуплотнение. В мегаполисах классы по 35, а то и 40 учеников становятся нормой.
17: Какое качество знаний можно дать 40 детям за 45 минут? Это профанация. А дальше эти дети идут в вузы.
18: А там финансирование фундаментальной науки сокращено на 30-40%. Закупка современных приборов и реактивов для лабораторий упала почти наполовину.
17: Я часто слышу аргументы от чиновников-прагматиков. Мол, бюджет трещит по швам, а

0: Самый потрясающий пример ложной экономии – лесоустройство. Расходы сокращены на 28%. Увольняют лесничих.
1: Тех самых людей, которые патрулируют территории и предотвращают незаконные вырубки.
0: Да. То есть сэкономили копейки на зарплате лесничего сегодня?
1: А завтра из-за непотушенного костра возникает гигантский лесной пожар в тайге. И на его тушение, на авиацию, регион сожжет в 1000 раз больше денег.
0: Классическое «скупой платит дважды». Слушай, а может ли частный бизнес подхватить это падающее знамя, компенсировать этот провал?
1: Нет. Бизнес тоже зажат в жесточайшие тиски. Посмотри на ставки по коммерческим кредитам – 22-25% годовых.
0: При такой стоимости денег любое долгосрочное инвестирование теряет смысл. Какая рентабельность должна быть у завода, чтобы отбивать 25% годовых?
1: Это нереально. А программы льготного государственного субсидирования, на которых многие держались, урезаны наполовину.
0: Получается, предприятие переходит из режима развития в режим выживания.
1: Оптимизируют издержки, сокращают персонал и, что самое опасное, массово уходят в серую зону. Зарплаты в конвертах снова возвращаются.
0: А пока бизнес выживает, для простых людей включается режим так называемой скрытой оптимизации социальной поддержки.
1: Вот этот термин требует детального пояснения. Что значит скрытая оптимизация? Законы ведь никто не отменяет.
0: Так менять закон значит спровоцировать социальный взрыв.
1: Конечно. Выплаты пенсионерам, пособиям, многодетным – все это формально остается. Меняется механика доступа к деньгам.
0: Вводятся сложнейшие фильтры нуждаемости.
1: Да. Вот представь, многодетная семья годами получала пособие. Подают документы в этом году, и внезапно приходит отказ.
0: И почему?
1: А потому что по базам данных на бабушку зарегистрирована 20-летняя машина, которая уже вросла в землю на даче. Все, имущественный ценз не пройден.
0: Или есть крошечная доля в старом деревянном доме в деревне. Излишек недвижимости – отказ.
1: Или просто справка из бухгалтерии заполнена не по той форме. Бюрократические барьеры выстраиваются так, чтобы человек сам бросил попытки получить эти деньги.
0: Формально льгота сохраняется, но фактически получатели становятся в разы меньше. Плюс отказ от опережающей индексации.
1: Да, если пособие индексируется на 4%, а реальная инфляция 15%, то инфляция просто съедает эти деньги.
0: Оптимизируют и саму инфраструктуру помощи. Несколько небольших реабилитационных центров сливают в один Дриганский, сокращают специалистов.
1: И очереди на получение помощи растягиваются на месяцы. Самое парадоксальное, что даже при такой тотальной экономии регионы все равно не сводят концы с концами.
0: Им приходится брать те самые дорогие коммерческие кредиты, чтобы платить зарплаты бюджетникам.
1: Да, регионы попадают в настоящую долговую спираль. Берут новый кредит, чтобы погасить старый. Долговое бремя растет. Инвестиции равны нулю.
0: И это бьет по демографии. Пространственное неравенство усиливается. Люди видят деградацию инфраструктуры, видят разбитые дороги и закрывающиеся больницы.
1: И они голосуют ногами. Происходит массовый отток активного населения в несколько крупнейших мегаполисов.
0: А нищающие регионы лишаются главного ресурса для восстановления людей. Вся система работает на износ.
1: Запас прочности истощается прямо на глазах.
0: Ну что ж, главный вывод сегодняшнего разбора – экономика столкнулась с опасным накопительным эффектом. Когда регионы латают дыры за счет больниц, школ, сетей ЖКХ и дорог, получается сиюминутные выгоды, но создается огромный долг на будущее. Замороженный ремонт трубы сегодня – это масштабная авария через пару лет, ликвидация которой обойдется в 3 раза дороже. Урезанные гранты и уволившиеся из поликлиник врачи – это потери человеческого капитала, которые невозможно восполнить за один день никакими дотациями. Происходит фактическая замена долгосрочного развития на решение сиюминутных бюджетных проблем. Анализ ситуации продолжается. Это был подкаст «Разбор дня». До связи в следующем выпуске.
2: Последние 7 дней. Ужас недели.
3: Черная мобилизация. Чтобы заставить подписать контракт на СВО, пензенца душили пакетом прямо в военкомате. Рассказываем, чем закончилась история. Днем на улице Складской мужчины в гражданской одежде забрали 2 жителей Пензы – Андрея Белянина и Сергея Киреева. Родственники сразу же подключили к процессу поиска мужчин юристов. Белянина удалось вернуть домой, а с Киреевым оказалось все сложнее, рассказывают родственники.

0: Его душили пакетом. Мы вызвали скорую, которую долгое время не пускали на территорию. В итоге с помощью медиков Сергея удалось пока вытащить из военкомата.
1: В больнице выяснилось, что Сергей Киреев под давлением уже подписал контракт. Адвокаты сейчас работают над этим вопросом, но признаются, что шансов аннулировать подпись мало. Облавы на улицах – это один из способов пополнить ряды армии без объявления официальной мобилизации. Еще один способ – хоть как-то закрыть дыры на фронте солдаты-срочники. Их тоже повсеместно отправляют подписывать контракты. Только за 3 летних месяца военные юристы получили минимум 50 обращений о принуждении подписать контракт. Об одном из таких случаев рассказала мать срочника из Ростовской области.
2: Командир, Радайкин Андрей Николаевич стал угрожать моему сыну. Если сын не подпишет контракт, он его будет бить так, что у него даже почки откажут.
1: Зет-военкоры все чаще говорят о больших потерях на фронте. Кладбища в регионах уже переполнены до отказа. Хранить погибших бойцов часто негде. Ольга Миронова из поселка в Свердловской области рассказывает, что местное кладбище буквально забито свежими могилами военнослужащих.
3: У нас здесь в поселке людей погибло, парней.
4: Сколько?
3: Ну много вообще, много конечно, людей. Конечно. Много. Так в городе вот сколько не послушал, опять говорят. Я съездила на могилке к своему мужу. Так там я не столько ревела, у него могилка, сколько там эти флаги, как увидела, так меня туда чуть еле живой вытащили.
4: Близко слезы.
3: Да конечно, ты что там, это же ужас, это полотнища такие там льются. Это сколько людей-то страдает, матерей, жен, детей от этой поганой войны.
1: Сколько еще будет длиться спецоперация, неизвестно. Владимир Путин недавно заявил, что цели СВО, а это полный захват Донецкой области, еще не достигнуто. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
5: Последние 7 дней. Ужас недели.
1: Охота за чужими жизнями. Банда черных рекрутеров похищает мужчин в Челябинской области, а вербовщики пугают студентов всеобщей мобилизацией. Соцсеть ВКонтакте буквально завалена рекламными сообщениями, в которых обещают не только службу в тылу, но и призывают успеть подписывать контракт до начала второй волны мобилизации. Позвонив по указанному телефону, журналисты пытались выяснить, откуда вербовщики знают, что будет массовый призыв. Вот что им ответили.
0: Просто есть такая информация. Сами военные об этом говорят, что, возможно, это будет осенью. На 100% я сказать не могу. Есть такая информация, я только передаю.
1: Адвокаты говорят, что вербовщики действительно могут знать чуть больше о проведении мобилизации, ведь указания они получают по своим связям в военном командовании. Так называемые черные рекрутеры о предстоящей мобилизации не говорят, у них другие методы. 48-летний сварщик Сергей Селянин из Новомосковска ушел устраиваться на работу и пропал. В тот день его предложил подвести незнакомец, представившийся одноклассником, которого якобы Сергей не вспомнил. В машине мужчина отдал Сергею выпить воды, после чего тот потерял сознание и очнулся уже в какой-то хозпостройке без документов. Спустя несколько дней он позвонил сестре.
6: Голос у Сергея был как у зомбированного. Я уверена, что брат на войну не собирался, потому что жил с 80-летней больной матерью, за которой ухаживал.
1: Сергей рассказал, что пока он был без сознания, его женили на незнакомой жительнице Уфы, оформили доверенность на имущество и открыли счета. А после, под пытками, Сергей подписал контракт. Его сразу отправили в штурмовое подразделение. Сейчас он не выходит на связь. Военкор Изабелла Либерман говорит, что в последнее время таких случаев, когда мужчин обманом заставляют подписать контракт, очень много.
7: Все чаще ко мне обращаются семьи военнослужащих. История почти всегда одинаковая. Перед подписанием контракта человеку обещали службу в тылу, охрану объектов, работу в мирном городе или определенную воинскую часть, или даже конкретную должность. Но после подписания контракта он оказывается совсем в другом месте, в зоне боевых действий. И здесь важно понимать одну вещь. Устные обещания не имеют юридической силы. Решающее значение имеет подписанный контракт и действующее законодательство.
1: Она призвала граждан не верить обещаниям таких рекрутеров и не подписывать документы, не понимая реальных условий службы. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
5: Последние 7 дней. Бред недели.
1: Хуже, чем в плену. Двух раненых бойцов заставили признаться, что они подорвали себя сами, чтобы снова отправить в штурм. Оба случая произошли на Донецком направлении. Виктор Корин, 21-летний оператор БПЛА, в одном из боевых заданий получил ранение левой стопы. Ему оторвало 3 пальца, 4-й пришлось ампутировать. Он думал, что из госпиталя поедет домой, но парня отправили в часть. Там к нему пришли люди, представившиеся сотрудниками полиции, и потребовали признать, что он занимался членовредительством и украл 1 000 000 рублей. Еще ветерану сказали, мол, если он этого не сделает, то отправят в штурм. Он не согласился, рассказывает Виктор Корин.
8: Меня помещали в яму, где 3 суток не кормили, изъяли телефон, военный билет, паспорт и медицинские документы. Избивали командиры 3-го батальона, кроня кулаками и палкой, находясь в состоянии опьянения. При этом я был в наручниках. Командиры говорили, что могут вывести в поле, застрелить и оформить как самовольно оставившего часть, чтобы семья не получила выплат.
1: Через неделю таких издевательств Виктор согласился признаться в воровстве денег. Мужчины, которые представились полиции, забрали его банковскую карту и заявили, что будут удерживать по 20-30 тысяч из зарплаты, пока не вернут якобы украденный 1 000 000. Второй случай произошел также в этой же части. Солдата обвинили в том, что он под алкоголем ранил ножом сотрудника военной полиции и потребовали с его родственником 200 тысяч рублей за закрытие дела. Он не согласился, и парня отправили в штурм.
9: Мне выдали неисправное оружие, а один раз при выходе на позиции на меня направили дрон. Тогда я получил тяжелое ранение обеих ног.
1: После этого парень попал в госпиталь, а оттуда его снова вернули в часть. Больше на связь с родными он не выходил. Командование говорит, он на задании, но родственники не верят. Еще один боец, Иван Квасин, проходил службу в 82-м мотострелковом полку. Из-за проблем со зрением был оператором дронов, а теперь его отправили в штурмовые подразделения.
10: Зрение минус 10. Отправляют в штурма на заключение в ВВК, даже не смотрят.
11: Гонят в штурма. В части я подходил к ночмеду, короче говоря. Он сказал, то, что если у тебя нет оригиналов на руках или хотя бы копий, ты боишь штурма.
1: В первом же бою Иван получил ранение. Сейчас он в госпитале в Белгороде. Там у него забрали документы и со дня на день отправят на передовую. Военные надеются, что ситуацию помогут решить в прокуратуре. Однако ответа оттуда пока нет. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
5: Последние 7 дней. Бред недели.
12: Дубай лишним не будет. Родственники Лаврова получили паспорта ОАЭ сразу после начала спецоперации. Новый дипломатический скандал. По данным журналистов, жена Сергея Лаврова и его падчерица получили гражданство Объединенных Арабских Эмиратов. А произошло это еще в декабре 2022 года. Речь идет не об официальной жене, которая указана в старой декларации министра. Отмечу, что сейчас, в военное время, указом президента декларации отменены, но в старой декларации главы МИДа есть сведения о довольно скромно живущей жене. Судя по дате рождения, женщина в возрасте, как и сам Сергей Лавров. Но это жена официальная, а по данным журналистов, уже много лет у министра отношения с на 35 лет младшей Светланой Поляковой, говорит эксперт-международник Михаил Власов.
13: Светлана Полякова. Широкой публике это имя не было известно, но в дипломатических кругах буквально все ее знали. Эта женщина была записана в телефонных книгах как жена Лаврова. Эта женщина много раз летала с Лавровым. У нее был дипломатический паспорт. Она очень часто говорила, что она едет в командировку в дипломатическое представительство. Она и правда пользовалась в большом количестве служебными самолетами. Она вместе с Лавровым каталась по командировкам, фотографировалась. Она буквально вела себя как вторая леди главы Министерства иностранных дел.
12: Широкой публике эта секретная жена Лаврова стала известна 5 лет назад, когда о ней вышло большое расследование журналистов, говорит обозреватель Сергей Ворчиков.
14: Само собой, эта женщина оказалась сказочно богатой, не в пример богаче, чем официальная жена Сергея Лаврова. Дело в том, что у Светланы Поляковой обнаружилась гигантская 280-метровая квартира в центре Москвы, на Пречистенке, буквально в том же доме, где находится квартира у мамы Алины Камбаевой. Вот. Она долларовая миллионерша, а ее дочь, падчерица Лаврова, она долгое время жила в Великобритании, где у нее была квартира за много миллионов фунтов, и не было ни единого способа купить эту квартиру. На сколько-нибудь там честно заработанные деньги. Она репетиторша, насколько я помню, вообще подрабатывала эта девушка.
12: В пользу этой информации говорит и тот факт, что в 2022 году падчерица Лаврова попала под европейские санкции. Она покинула Великобританию, а ее имущество было заморожено. Об этом в марте 2022 активно писала британская пресса. Девушка вернулась в Россию, но всего на 2 месяца. А потом уже поехала покорять Восток вместе со своей матерью. Они получили дубайские паспорта с разницей в 10 дней. Светлана Полякова с формулировкой «за особые заслуги перед государством ОАЭ». Однако очевидно, что этот вопрос помог решить Сергей Лавров, говорит политолог Геннадий Свечкарев.
15: Дело в том, что Лавров за несколько месяцев до того, как его семье выдали дубайские паспорта, приезжал с официальным визитом в этот самый Дубай, где, судя по всему, и договорился о такой братской взаимопомощи для своих близких, которые попали под санкции. Ну что сказать, путинская элита готовит себе запасные аэродромы, то есть в буквальном смысле слова они получают паспорта и готовы в любой момент взять чемоданы, взять свои деньги и поехать жить в так любимые ими арабские Эмираты.
12: Проблема в том, что у большинства простых россиян нет такого запасного аэродрома, говорит политолог. И в отличие от чиновников, убежать от негативных последствий решений этих самых чиновников попросту некуда. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Бред недели.
16: Охота с гробовыми. Полиция накрыла группу, которая занималась фиктивными браками с участниками СВО ради военных выплат. По данным полиции, преступники работали в Алтае, в Кемеровской и Новосибирской областях. Группу возглавлял мужчина, который занимает высшее положение в преступной иерархии, добавили правоохранители. Всего в группе было 13 злоумышленников, из них 9 – женщины.
0: От действий группировки пострадали 32 человека, из которых 10 граждан заключили фиктивные браки и отправились в зону спецоперации. По предварительным данным, ущерб составил 60 миллионов рублей.
16: Злоумышленники подыскивали мужчин, которые вели асоциальный образ жизни, помогали им восстановить документы и пройти медкомиссию, а также убеждали заключить контракты с Минобороны, рассказали в МВД.
0: При этом самих кандидатов дезинформировали, объясняя, что они едут в тыловые подразделения для строительства объектов. Женщины, входившие в состав группы, заключали браки с будущими участниками спецоперации. После регистрации они забирали у мужей банковские карты и оформляли на себя доверенности для доступа к их счетам. В случае ранения или гибели супругов компенсации и выплаты они присваивали себе.
16: Сейчас 13 участников группы арестованы, еще как минимум 4 разыскивают. Они присвоили себе 15 миллионов рублей. О фиктивных браках с участниками СВО впервые стало известно около 2 лет назад. В военных кругах таких женщин прозвали «черная вдова» или «черная мальвина». Некоторые из них в открытую говорят о своих целях.
17: Он идет на СВО, все, я оформляю детей на него. Мы такие вся счастливая пара. получаю единовременную выплату в виде там 5 миллионов. И это ежемесячно получаю также выплату, короче, там сколько, 200-300 тысяч, да? Плюс, считайте, какой вообще выхлоп, да? Детский сад, льготы. Кто он? Школа, льготы. Ежемесячная выплата, как жена военнослужащего.
16: Сами военные рассказывают, что им часто пишут девушки, которые охотятся за их выплатами, маскируя это под заботу и любовь. И многие реагируют на такие сообщения. Причины разные. Кому-то одиноко, а кто-то верит, что нашел свою спутницу жизни, говорят волонтеры. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Шок недели.
12: Не хватило ведра керосина. На Сахалине у вертолета закончилось топливо прямо во время полета. Он рухнул на проезжую часть вместе с пассажирами. Вертолет Ми-8, на борту которого находились представитель Сахалинской областной избирательной комиссии, четверо журналистов местных телеканалов и три члена экипажа, совершил жесткую посадку в Долинском районе на юге Сахалина. Это официальное сообщение пресс-службы облизбиркома. Воздушное судно возвращалось с мыса Терпения в Поронайском районе, где проводилось досрочное голосование по выборам в Госдуму для жителей труднодоступных районов. Возвращаясь назад, вертолет просто рухнул на проезжую часть. В сети есть видео очевидцев, на котором лопасти вертолета чудом не посекли проезжающие рядом автомобили. По информации Z-канала об авиации, «Файтер-бомбер», причиной падения стало закончившееся во время полета топливо.
8: Причиной аварийной посадки Ми-8 явилось самовыключение обоих двигателей из-за полной выработки топлива. До аэродрома «Сокол» не долетели 5 километров. Ведра керосина не хватило. После посадки вертолет сошел с трассы, дабы не покосить автомобили. А вот почему топливо закончилось, это уже покажет расследование. Тут вариантов много.
12: Закончившееся топливо у муниципальных служб, которые всегда имеют приоритетные закупки, это уже новый виток топливного кризиса, говорят эксперты. Что говорить о простых автомобилистах, которые безуспешно простаивают в километровых очередях и в конце концов бросают свои машины у заправок.
18: Я просто хочу болью своей поделиться. Я выехал в 5 утра просто. В 5 утра, чтобы пораньше выехать и не наблюдать эти толпы людей. И в итоге я приезжаю, я катался час по городу, Лукойлы стоят, и они не работают, или там топлива нет. Просто все выключено, машины, вот очередь стоит, машины брошены, там людей нет, они просто оставили свои машины.
19: А что будет зимой, когда машину надо будет прогревать? Представьте, насколько люди затраханы этим бензином уже, что занимает очередь, где бензовоз уже даже не приехал. В городе вчера, в общем, очередь есть, бензина нет, бензовоз еще в пути, а люди уже стоят.
12: Проблемы с топливом в той или иной степени испытывают все без исключения регионы страны. В 6 субъектах федерации ситуация критическая. Бензин практически полностью пропал на АЗС для обычного населения вне областных центров. Например, в Калмыкии на весь регион осталась одна работающая заправка. В Астраханской области и Северной Осетии по 2. Речь идет в основном о дефиците бензина. Однако вскоре могут возникнуть проблемы и с дизелем. Говорит эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин.
20: Если украинцы продолжат удары, а они все более прицельные, эти удары. Вот 22 удара было в прошлом месяце по нефтеперерабатывающим предприятиям, то они могут сократить возможность России насыщать внутренний рынок дизельным топливом. А это что означает? Это все грузовые перевозки, это населенные пункты, никто ничего не сможет подвозить. А расстояния в России ой-ой-ой какие. А дизельные тепловозы, которые по российским железным дорогам, где не все еще электрифицировано в России, они тоже должны что-то доставлять. И если будет продолжаться, как развивается весь этот процесс ударами по НПЗ, то, я думаю, мы увидим такую картину, когда будет не хватать дизельного топлива. А вот это тогда уже будет настоящий коллапс.
12: Эксперт говорит, одна надежда на мирные переговоры, которые после приезда спецпосланников американского президента в Москву и Киев снова вышли на новый круг. Только если будет перемирие и прекратятся удары по российским НПЗ, отрасль восстановится и снова будет выпускать достаточное количество топлива. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Шок недели.
1: Час ЧЕ приближается. Зафиксирован первый случай, когда военнообязанного по запросу военкомата не выпустили за границу. Это произошло в Краснодаре. 24-летний парень прошел срочную службу в 24-м году и числился в запасе. 2 сентября он решил с семьей съездить в отпуск, однако вылететь из Краснодара ему не удалось. Его задержали на паспортном контроле. После дополнительной проверки парню вручили официальное уведомление о временном ограничении права на выезд из России. Оказалось, что он в запретных списках, говорит адвокат Иван Чувеляев.
2: Соответственно, в запретные списки могут попасть и мужчины, которые служили срочную службу, и запасники, и пенсионеры, и вообще чертов в ступе там может не быть. Кто угодно. Соответственно, как следствие, мы получаем вот эти вот кейсы. Плюс, с другой стороны, происходит очевидным образом какое-то усиление контроля на границе, требования, возможно, повышения числа людей, которых за границу не выпускают. Ну и как следствие, вот, собственно, вам результат.
1: Как выяснилось, решение принял военкомат, в котором запасник состоял на учете. В ноябре прошлого года он явился туда по повестке для уточнения документов воинского учета, и ему вклеили мобилизационное предписание. Повестки в военкомат продолжают массово приходить россиянам по всей стране.
21: Вручили, значит, мобилизационное предписание. Выглядит оно вот так. Это значит, в случае, если, не дай бог, в нашей стране будет объявлена мобилизация, вы обязаны будете по данному предписанию явиться на пункт сбора.
1: Мобилизационное предписание означает, что человек уже распределен в конкретную часть и конкретную должность в случае мобилизации, поясняют юристы. Людей, получивших такие предписания, призовут в первую очередь при объявлении мобилизации. Теперь получается, что таких мужчин могут не выпустить из страны, говорит адвокат Иван Чувеляев.
2: Здесь я отсылаю к истории молодого человека, не хочу никого пугать. Но отсылаю к истории молодого человека, у которого не было никаких абсолютно повесток, он пытался выехать. Его развернули на границе, сказали, что нет, ничего не знаем, повестка у вас есть. После чего он проверил, выяснил, что она у него появилась. За время пути собачка могла подрасти.
21: Подрасти, да.
2: Да, что, собственно, и произошло. Поэтому здесь это, на самом деле, абсолютно непредсказуемая история. Если вы призывного возраста мужчина, могут выпустить, могут не выпустить. Вот все это делается исключительно на свой страх и риск, по-другому это не описать.
1: В августе, по словам адвоката, в из страны не выпустили 23 человека. Почти у всех запрет на выезд появлялся непосредственно во время пограничного контроля. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Последние 7 дней. Шок недели.
12: СВО забирает последнее. Чтобы наполнить военный бюджет, Банк России пошел на самую масштабную распродажу золота. Столько в мире больше не продавал никто. Раньше Россия была одним из крупнейших покупателей золота в мире и приобретала почти всю свою внутреннюю добычу. Сейчас же ситуация кардинально изменилась. Масштабная распродажа золотых слитков из резервов, которую ЦБ начал в 2026 году, сделала его крупнейшим продавцом золота среди всех центробанков мира. По данным Всемирного совета по золоту, во втором квартале Банк России реализовал почти 22 тонны драгметалла из ЗВР, то есть золотовалютного резерва страны. На втором месте с большим отрывом Турция, которая продала всего 4 тонны. Другие центробанки, если и продавали золото, то в ничтожных объемах. Мексика – 100 килограммов, Мальта это 30 килограммов, Румыния – 10 килограммов. Российский ЦБ распродал аж 22 тонны за квартал, главным образом для того, чтобы закрыть дефицит госбюджета, говорит экономист Игорь Липсец.
3: С бюджетом было плохо, они начали продавать золото, чтобы пополнить остатки. Но больше-то ничего не осталось. Но смотрите, значит, ФНБ, ликвидная часть, крохотная, остатки непотраченных прежних денег на казначейских счетах тоже небольшие. Ну, в общем, остались ЗВР, вот, которые есть у ЦБ, но это последние деньги, которые есть у России.
12: Согласно статистике Международного валютного фонда, всего с начала года по конец июля Центробанк распродал почти 50 тонн золота. Тот факт, что Банк России приступил к распродаже драгоценного металла, говорит о том, что заканчиваются другие ликвидные активы, а бесконечно использовать печатный станок, чтобы залатать дыру в бюджете, невозможно, говорит экономист Роман Скворцов.
4: И мы видим, как за первые полгода Центральный банк напечатал более 6 триллионов рублей. Ну, наверное, на какой-то период времени эта история будет терпима. Но вы тоже имеете в виду, да, что вот эта ситуация с включением печатного станка – это неизбежная и стопроцентная, и во всех случаях история с гиперинфляцией. Почему? Потому что эти деньги не обеспечены товарами и услугами. То есть, да, Центральный банк может печатать деньги при условии, что экономика выросла, что реальных товаров и услуг производится больше, что производительность труда стала выше, но сейчас экономика сужается, и, опять же, да, эти 6 триллионов, они не достигнут каких-то там глобальных итогов, результатов, просто потому что дефицит значительно больше. Какой итог? Продавать золотовалютные резервы.
12: Но есть одна проблема. Что произойдет, если золото будет полностью распродано, а в экономике грянет катастрофа? Ведь именно золотовалютный резерв предназначается для подстраховки на случай критических ситуаций. В таком случае денег будет просто взять негде, сетует экономист Игорь Липсец.
3: Напоминаю, что ЗВР ЦБ – это вообще-то подстраховка на случай кризисных ситуаций. Что называется, придет голод, придет эпидемия, нужно будет срочно покупать. Вот это как раз для этого предназначено ЗВР ЦБ. То есть они сейчас их распродают, потому что ну вот, нужно как-то залатать дыры в экономике. А дыр много.
12: Активно продавать золотые запасы финансовый регулятор начал еще в прошлом году, чтобы помогать покрывать дефицит бюджета на фоне роста военных издержек и падения нефтегазовых доходов. Поскольку ситуация в экономике не улучшилась, а усугубилась, золото продолжают распродавать. По данным Минфина, за январь-июль дыра в федеральной казне составила 6,5 триллионов рублей. И это без учета новых кризисов, которые добавили в августе, топливного дефицита, ударов по складам маркетплейсов и портам. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
22: Последние 7 дней. Беда недели.
12: Снова полыхают НПЗ. В Сочи повторное возгорание на нефтебазе Роснефти, а в Рязани выведено из строя почти 80% нефтезавода. Адлерская нефтебаза «Роснефть Кубаньнефтепродукт» попала под атаку в ночь на 4 сентября. Официально о пожаре местные власти не сообщали, но возгорание активно показывали местные жители. Позднее пожар удалось локализовать, но этой ночью он разгорелся с новой силой.
23: Днем чуть-чуть тлело, вчера практически вообще не горело, а сегодня вот такая картина. Вообще не понимаю, что происходит. И сюда гарью, прям воняет гарью.
12: Нефтебаза примыкает к международному аэропорту Сочи. Пассажиры, которые приехали на свои рейсы, обнаружили, что они задерживаются. При этом люди наблюдали чудовищную картину. Весь аэропорт буквально заволокло дымом. Пассажиры в шоке от происходящего.
24: Так, мой рейс чуть ли не единственный, который реально не отменили. То есть все остальные рейсы просто отмена. Народ просто спит на полу, блядь. Я сейчас ехала, я увидела, блин, такое просто огромное количество дыма. И не едьте и не летите, тем более с детьми. То, что здесь творится, то, что я сегодня видела, и это никто вам не покажет. Блядь, ну это очень страшно.
12: К воздушным тревогам и отменам рейсов в Сочи не привыкать. Однако такой серьезной атаки, как на нефтебазы 4 сентября, ранее в городе не было. Люди напуганы и не знают, что делать дальше. Многие в отчаянии подумывают о том, чтобы уехать.
6: Я за все время, которое я живу в Сочи, первый раз в своей жизни увидела, ну, плюс-минус беспилотников 18, пролетающих над крышей моего дома. Почему их не сбивают? Просто они летели, чтобы вы понимали, там промежуток между пла был, наверное, ну, 10 минут. Только один прожужжал, уже все, следующий пошел. Это очень страшно. Понимая и зная, у нас много чего подбито, даже элементарно нечем отбиваться.
7: Я такого страха и жути не испытывала вообще никогда. Мы находимся недалеко от аэропорта, и, конечно, очень было громко, шумно, безостановочно. Сегодня ночью хотелось реально сесть и уже ехать. Просто куда-то вот в никуда, подальше. Вот так было жутко. А больше всего пугает, что все непрозрачно. Завтрашний день для нас непрозрачен. Где мы завтра будем, где мы окажемся, как будет построено будущее у наших детей.
12: Кроме Роснефть, Кубаньнефтепродукт, в Сочи после ночной атаки дронов горела также нефтебаза «Лукойл Югнефтепродукт» на федеральной территории «Сириус». Там же, однако ближе к границе с Абхазией, был атакован дивизион ПВО. Также после налета БПЛА прекратил работу один из двух операторов по заправке самолетов, дочка Роснефти. Заправку самолетов пока что осуществляет только оператор «Лукойла». Об этом говорится в официальном международном извещении для пилотов. А сегодня ночью атакован рязанский НПЗ. Местные жители зафиксировали на видео безуспешные попытки сбить дроны при помощи военного вертолета.
9: Походу, это все-таки не вертолет, а дрон, потому что только что прям жесткая стрельба была.
10: Я опять слышу вертолет!
9: Вон летит.
12: В настоящий момент над рязанским НПЗ огромный столб черного дыма. Как сообщается, более 77% мощностей завода выведены из строя. Поражены главные установки по очистке топлива. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
22: Последние 7 дней. Беда недели.
12: Авиация в крутом пике. Ни самолетов, ни керосина. Аэропорты по всей стране резко ограничили заправку, а сроки поставок отечественных самолетов снова перенесли. Теперь ограничения по топливу есть не только на АЗС. Коллапс затронул уже 26 авиагаваней от Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Согласно данным системы аэронавигационной информации, первые лимиты установили еще в июне, а вторая волна пришлась на сентябрь. Сроки действия ограничений от 1 до почти 7 месяцев в зависимости от аэропорта. Так, например, в петербургском Пулково до марта 2027 года заправка возможна только в соответствии с полетным планом, без дополнительных объемов. Что это значит? Лететь без дополнительных объемов топлива, объясняет авиаэксперт Николай Федотов.
11: Представляете, если вы летите там 5-6-7 тысяч километров, и что-то происходит там не по плану, какие-то проблемы с двигателем, либо с чем-то еще, не можете приземлиться, то вам нужен запас топлива некий. Если у вас топливо ограничено в баке, то вы уже не можете совершить маневры, вы на большие расстояния просто-напросто не полетите, это просто-напросто опасно.
12: 15 из 26 аэропортов ограничения затрагивают лишь иностранных авиаперевозчиков. В частности, такие лимиты действуют в аэропортах Казани, Уфы, Перми, Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени и других. Тем временем власти снова отложили сроки поставок отечественных самолетов на замену «Боинг» и «Аэробус». Программа развития национального авиапрома, от которой правительство ждет сотни новых лайнеров на замену западным судам, обернулась крахом, говорит экономист Игорь Липсиц.
25: За прошлый год в России сделали то ли один самолет,
3: то ли ни одного. Это называется сборка единичной продукции на коленке по обходным технологиям. То есть, когда нет возможности поставить на конвейер, то вручную собирает. Вот сейчас российская авиационная промышленность собирает самолеты штучно. Из чего смогли, из того и собрали. То есть, все самолеты различаются комплектацией. Поэтому, значит, их поставить на эксплуатацию нельзя. И если ты их, значит, покупаешь, то у тебя стоят вроде самолеты одного названия, но собраны из разных комплектующих, ремонтировать, обслуживать невероятно сложно, неудобно, крайне.
12: Сроки сертификации лайнера МС-21 и импортозамещенного Суперджета-100 с двигателями российского производства снова откладываются на следующий год, заявил глава Росавиации Дмитрий Ятров. МС-21, который по изначальным планам должен был полететь еще 10 лет назад, будет сертифицирован лишь в середине 2027 года. А вот Суперджет обещают сертифицировать немного раньше. Этот самолет на 80% состоящий из импортных деталей, после начала СВО и санкций остался без двигателей от французской «Сафран». Теперь же с мертвой точки дело должно сдвинуться в первом квартале следующего года. Однако на этом проблемы не заканчиваются, ведь главная из них – цена, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
0: Стоимость перевода каждого суперджета на российские двигатели будет стоить порядка 4 миллиардов рублей. Что такое 4 миллиарда рублей? Это стоимость нового Боинга 737 МАКС, например. То есть можно купить за эти деньги новенький Боинг 737 МАКС, а в России за эту цену вы можете поменять прекрасные французские двигатели, которые больше вы не можете обслуживать, потому что санкции, на отвратительные, неэффективные, топливо неэффективные, топливным как раз параметрам, подтяги и так далее, ПД-8, которые проигрывают, естественно, французским, но при этом это будет стоить, как новый самолет Boeing. Сейчас основная проблема в том, что авиакомпании признали, что у них нет денег, чтобы заменять двигатели самим за свой счет.
12: И это значит, что платить придется государству. А это обойдется минимум в 500 миллиардов рублей, которых в бюджете из-за огромного дефицита в 6,5 триллионов попросту нет. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
22: Последние 7 дней. Факт недели.
1: Гибнут вчерашние школьники. Срочника в полуобморочном состоянии заставили подписать контракт на СВО. Отец 19-летнего Максима Мистина, который служит срочку в Богучаре, рассказал редакции, что его сына заставили поставить подпись в контракте.
13: 19 августа после стрельб его остановила группа агитаторов и сказала пройти в помещение на прослушивание лекции. «Моему сыну в это время из-за сильной жары было очень плохо. У него пошла носом кровь. Его оставили одного в закрытом помещении на 2 часа, сняли с него бронежилет и забрали оружие. Угрожая, сказали подписать контракт, а то будет еще хуже».
1: Молодой человек не выдержал и согласился подписать бумаги, чтобы пытки над ним прекратились. И в тот же день, когда немного пришел в себя, подал рапорт о расторжении контракта. После этого Максима угрозами заставили записать видео о том, что все было добровольно. И, мол, претензий к командирам нет. Отец сейчас не может связаться с сыном в часть. Ему говорят, Максим хочет воевать и готовится отправиться на передовую. Семья отправила жалобу в СК и прокуратуру, но ответа пока нет. Тем временем, с началом нового учебного года в вузах возобновилась вербовка студентов. Об этом рассказала Светлана, у которой племянник учится на 2-м курсе одного из университетов Воронежа.
14: Значит, приходят к ним в университет какие-то 2 человека непонятных, то ли из военкомата, то ли там хер его знает откуда. Но один был в форме, говорит, и одна женщина какая-то непонятная. И, говорит, заставляли нас подписывать контракты на СВО. Точнее, они пришли с тем, чтобы ребята, их вызывали по 6 человек, парней, вот, и говорили, так, вот вам бумажки, давайте подписывайте, иначе у вас, и угрожали им, что у них будут проблемы с учебой, если они не подпишут. Мы, короче, вообще в шоке. Естественно, родители в шоке, все в шоке. Это вообще как так? Он учится на платном отделении. Вот. Я уже боюсь представить, что там с ребятами на бесплатном отделении происходит. И это что вообще такое? Это вообще как? Что значит угрожать и заставлять? А что вообще происходит у нас? Просто какой-то беспредел.
1: Женщина заявила, что происходящее вызвало шок у самих студентов и их родителей. Также она сообщила, что на встрече были не только парни, но и девушки. Адвокаты с самого начала агитации студентов предупреждают, контракта на один год с Минобороны не существует. То, что дают подписать студентам, это приложение к бессрочному контракту.
8: Даже если студент доживет, да, до вот этого года, год завершится, все равно, несмотря на то, что действительно в этом приложении написано о гарантированном увольнении, мы понимаем, что могут найтись причины, скажем так, оставить его в армии. А я напомню, что именно обыкновенный контракт, пока действует указ Путина о мобилизации, он бессрочный. И есть шанс, что человек не пройдет в беспилотные системы совсем и, может быть, станет штурмовиком.
1: Главная причина вербовки студентов – дефицит людей на фронте. Это не скрывая, говорят практически все военкоры. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
15: Радио «Лента». 15:57 АМ.
22: Последние 7 дней. Итоги недели.
11: Что россияне обсуждали больше всего? О чем говорили на кухне? Какие вопросы задавали Яндексу? Что читали в Телеграме? Тема недели. Шок, скандал, персоны и неудачники. Цифры и факты происшествия и неожиданности. Заявления и цитаты. Слушайте прямо сейчас в большом итоговом выпуске «Последние 7 дней». Тема недели.
1: Краеугольный камень СВО – Донбасс. Утечки из закрытых бесед с людьми Трампа. Владимир Путин поставил задачу полностью захватить Донбасс к весне 27 года. В Донецкой области армия второй месяц подряд теряет по 40 тысяч солдат. О второй волне мобилизации говорят уже не первый месяц. По мнению военкоров, без нее о захвате Донбасса не может быть и речи. И хотя официально мобилизацию отрицают на всех уровнях, масло в огонь добавили утечки после переговоров президента Владимира Путина и представителей Трампа, Кушнера и Уиткофа, которые в минувшие выходные посетили Москву и Киев. Согласно информации американских журналистов, новые сроки, которые поставил Владимир Путин по захвату Донбасса, это весна 27 года, и это выглядит крайне нереалистично, считает военный аналитик Ян Матвеев. По его словам, за последние 10 месяцев ВСУ стали заметно давить на поле боя.
16: Я бы начал с Купянского участка фронта. К северу от города ВСУ продолжают контратаки возле Двуречной. Передовые отряды дошли уже и до Оскола, отрезая южную часть плацдарма. Теперь туда российские войска могут пройти только через реку, а это дополнительные риски и сложности. ВСУ пытаются полностью зачистить и освободить всю территорию к северу от Купянска, чтобы исключить инфильтрацию в город, которая до сих пор продолжается и угрожает перейти в закрепление.
1: Второй месяц подряд армия России теряет более 40 тысяч солдат на фронте. Об этом пишут и военкоры, и военные медики. Новых контрактников для восполнения текущих потерь не хватает. И как долго военные смогут удерживать занятые позиции с таким дефицитом, непонятно. Военнослужащий Виктор Степанов попал на передовую месяц назад. Его забрала полиция, когда он пьяным возвращался домой. Так он и подписал контракт с Минобороны. Виктора сразу отправили в штурм, где погибли почти все, кто с ним шел выполнять боевые задания.
17: Не едьте, не воюйте, пацаны, сберегите свои жизни, ваша жизнь принадлежит вам. Нахуй вам это государство сралось, оно вам ничего не даст, вы ранения получите, вы нахуй никому нужны не будете, понимаете, ребята? Этому государству, этому обществу вы нахуй не всрались, зачем вам погибать тогда за это? Сохраните свои жизни, ребята, забейте вообще на эту войну,
1: Сроки захвата Донбасса постоянно переносятся, пишут военкоры. Весной этого года командование армии обещало Владимиру Путину захватить Донецкую область к осени. Сейчас до захвата Донбасса по-прежнему далеко. В августе, по данным военных аналитиков, бойцы сдали больше территорий, чем захватили. Продолжение СВО требует больших денег, говорит аналитик Ян Матвеев.
16: В первом полугодии 26 года бюджет потратил на войну 10,7 триллионов рублей, больше 10% ВВП. Темпы расходов уже заметно превышают годовой план. В 2025-м они составили 8% ВВП, и в 2026-м власти собирались их серьезно сократить до 6,4%. В итоге уже сейчас это 4,7% от годового ВВП. Похоже, такими темпами они и за год наберут все 10%. Огромные деньги, выжигающие российский бюджет.
1: В августе этого года темпы наступления армии упали в разы по сравнению с августом 25 года. Тогда было захвачено 505 квадратных километров. Однако из-за контрнаступательных операций ВСУ по всему периметру военных действий российские войска сдали почти 130 квадратных километров территории. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
22: Последние 7 дней. Тема недели.
1: Победа близка. В Кремле рассчитывают на скорую победу над Украиной. А Зеленский снова едет в Белый дом. Когда закончится СВО?
2: Мы уверены, что победа очень близка. Мы очень уверены в нашем военном потенциале, в действиях наших военных. Наши боевые действия идут очень успешно.
1: Такое заявление пресс-секретарь Дмитрий Песков сделал, отвечая на вопросы журналистов из Индии. До этого Владимир Путин на встрече со спецпосланниками президента США Стивеном Уиткофом и Джаредом Кушнером также заявил, что российская армия успешно продвигается на Украине. Он также выразил уверенность, что вооруженные силы России выполнят все цели СВО и возьмут под контроль оставшуюся часть Донецкой области. Реализовать это, исходя из нынешней обстановки на фронте, будет непросто, считает военный аналитик Сергей Услендер.
18: ВСУ срезали так называемый Лиманский выступ, достигнув очевидного успеха на этом направлении, отбросили российские войска к реке Жеребец в сторону населенного пункта Макеевка, и таким образом конфигурация фронта на этом участке вернулась к состоянию на май 25 года, то есть больше года назад. Больше года российских усилий, наступления на этом направлении, попытка выйти с, ну как бы скажем, по карте сверху к Славянско-Краматорской агломерации пошли буквально вот коту под хвост и не закончились ничем. ВСУ провели успешную операцию. В течение 4 месяцев, начиная с мая 26 года, они вели операцию на этом направлении и в конце концов, причем операция эта велась в обстановке такой строжайшей секретности, информационной абсолютной тишины, что, собственно, видимо, тоже позволило украинцам одержать там вот такую убедительную победу и достичь убедительного успеха. С этой стороны угроза пока, во всяком случае, Славянску и Краматорску ликвидирована.
1: На эту операцию ВСУ, о которой говорит Услендер, уже отреагировали в Z-сообществе. Там все как один задаются вопросами, как российская армия смогла такое допустить. Военные, в свою очередь, говорят, у них большие потери, и им попросту не хватает людей, чтобы удержать свои позиции, не говоря уже о новом наступлении.
19: Половина их взвода, я вам уже писал, за 300-го, половину за 200-го, и вот кто остался, откатились, сами себе копают яму. Кто-то по каким-то морально-волевым качествам не могут производить это наступление, кто-то по состоянию здоровья. Вот как бы вот такие новости с передовой. Наше командование принимает неадекватные решения, отправляя нас на верную гибель. Там просто настолько много всяких разных дронов, и ФПВ, и Баба-Яга, отрабатываются всех орудий, и стволки, и артиллерия. И никакого прикрытия нет. Нас отправляют просто по открытке.
1: Экономическая составляющая СВО тоже оставляет желать лучшего, говорит экономист Вячеслав Ширяев. Статья военных расходов постоянно растет, и пополнить ее попросту неоткуда.
0: Деньги уже кончились, 6,5 триллионов дефицит бюджета. Закрывается он эмиссионно, так же, как в конце 80-х, в начале 90-х годов. Это невозможно поддерживать продолжительное время. В 26-м году экономический кризис, осенью 26-го года острая фаза экономического кризиса. Война не может уйти в 26-й год, в 27-й год. В 27-м году все это закончится как режим, как система. Она трансформируется, либо разрушится, но это будет уже что-то другое. Нет ресурсов у системы, потому что я это вижу. Как они печатают деньги для того, чтобы закрыть дефицит бюджета, потому что никто не дает в долг. они напрямую фактически из Центробанка сейчас финансируют Минфин, как это было в 90-е годы, изображая какие-то там операции репо и аукционы ОФЗ. Это может продолжаться, ну, там, еще несколько месяцев, потом закончится обвалом ВВП, гиперинфляцией и кризисом похуже, чем в 98-м году. Это неминуемо закончится так.
1: После встречи спецпосланников Трампа в Москве с Владимиром Путиным, затем в Киеве с Зеленским, многие заговорили о возобновлении тристоронних переговоров. Будут они или нет, пока неизвестно. Однако уже известно, что Зеленский снова едет на личную встречу с Трампом. Предварительно она согласована уже на этот месяц, сообщили в МИД Украины. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
22: Последние 7 дней. Тема недели.
1: Голуби мира Трампа не помогли. В Москве заявили, что цели СВО еще не достигнуты. Сразу после отъезда спецпосланников США Россия и Украина обменялись ударами. Первый более чем за полгода визит в Москву спецпосланника США Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера не мог изменить позицию Москвы в отношении спецоперации. Владимир Путин настроен продолжать СВО. Как написало влиятельное издание Bloomberg, президент поставил задачу к весне 27 года захватить всю Донецкую область и верит, что армия сможет выполнить эту задачу. Сейчас картина на фронте показывает совсем другую динамику, говорит военный аналитик Юрий Федоров.
4: Уже 11 месяцев идет бой за Константиновку. В октябре прошлого года туда, к окрестному, к границе, городской границе Константиновки подошли российские войска. Но с тех пор, да, Константиновка находится в основном в зоне инфильтрации, но вот так она и так там Россия. Российские войска и застряли. Что касается других направлений, то здесь очень важно подчеркнуть, что город Доброполье, к которому стремится группировка «Центра», ну, практически в полном составе российская группировка войск «Центр», так и далек от того, чтобы российские войска подошли к его окраинам, нет такого. Без этого невозможно двигаться на поиск крепостей с запада, с юго-запада, и провалилось наступление на Славянск с северо-востока из-под Лимана, потому что, ну, Лиман до сих пор не взят российскими войсками, они даже в общем только окрестности Лимана, часть городской застройки, находится в зоне инфильтрации. В общем, наступление, как я понимаю, хотя формально, видите, какие-то территории занимают, но фактически наступление провалилось, оно захлебнулось.
1: Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил возобновление трехсторонних переговоров России, США и Украины. Об этом же заявили и в Киеве после разговора Уиткофа и Кушнера с Зеленским. После того, как американская делегация вернулась в США, ВСУ в пятый раз с начала года атаковали саратовский НПЗ «Роснефти». Саратовский НПЗ – один из старейших в отрасли. В 2024-м завод переработал 5,8 миллиона тонн нефти. Он произвел 1,2 миллиона тонн автобензина и почти 2 миллиона тонн дизтоплива. После каждой атаки беспилотников предприятие останавливало работу. Последний удар в начале августа нанес большой ущерб заводу. На ремонт понадобилось около 3 недель, говорит аналитик нефтегазового сектора Борис Оранштейн.
5: Мы балансируем все время, когда я говорю «мы», имея в виду, так сказать, топливный рынок, балансируем между системным кризисом, который сейчас, и общенациональным кризисом, который может привести к коллапсу. Вот это действительно очень тонкая грань. Если продолжатся удары ВСУ в такой же степени интенсивности, с таким же стратегическими целями. А они, знаете, сейчас затрагивают не только нефтепереработку, но и всю логистику. Страна может скатиться в коллапс.
1: После атаки беспилотников в ночь на 8 сентября в Саратове повреждены несколько домов. Как заявил губернатор региона Роман Бусаргин, пострадали 10 человек. Для жильцов поврежденных домов в городе развернули пункт временного размещения, добавил губернатор. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
22: Последние 7 дней. Тема недели.
1: Мира не будет никогда. В Москве начинают капитальный ремонт бомбоубежищ, а в Питере под укрытие адаптируют 9 станций метро.
6: Ой, небо красное. Что-то горит, похоже.

0: нас в коридоре Бельгия стоит диван.
1: Страшно сказать вслух, но похоже, что удары беспилотников по регионам России стали уже обыденностью. Каждый день пресса сообщает о новой атаке, пожаре или разрушениях. Спустя почти 5 лет СВО власти решили,

0: Но так как мы находимся в горной местности, там плиты и грунтовые воды просто не дали такую техническую возможность сделать. И вчера ночью, точнее сегодня ночью, я вот вообще не спала, я до 5 утра просто в таком мандражирующем состоянии ходила, и мне помог только фенобарбитал, бункер бы был вообще в пору.
1: В Санкт-Петербурге 9 станций метро адаптируют под бомбоубежище. Кроме них, в проект вошли 4 отсека и около 35 километров путей. Сейчас подземка ищет подрядчика, который не только подготовит технико-экономическое обоснование, но и учтет изменения уровня грунтовых вод, развитие застройки и общее старение оборудования. А пока все это в проекте, во время последнего удара дронов по Питеру большинство людей прятались в коридоре или ванной.
2: Ну вот, впервые...
3: Неплохо.
2: Пора, что я еще не спала.
3: Впервые мы ночуем в ванной. Постелили себе здесь, забрали мою лушу, потому что что-то на улице происходит вообще страшное. Обычно бахнет и все, ну раз, ну два, а это взрыв за взрывом.
1: Одни из самых популярных методов защиты от дронов – ударостойкие пленки для окон. Такие пленки – топ-продаж. А страховые фирмы фиксируют вал обращений с просьбами застраховать квартиру или бизнес.
4: Идем в туалете. Окна дрожат. 3 часа ночи.
1: Тендеры на капитальный ремонт бомбоубежищ в стране появились после того, как Украина анонсировала запуск собственных баллистических ракет. Речь идет о ракете F-9, способной нести боевую нагрузку массой до 800 килограммов и поражать цели на расстоянии до 850 километров. В Киеве анонсируют ее применение в течение ближайших недель. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Последние 7 дней. Тема недели.
6: Когда Донбасс станет российским? Владимир Путин в 16-й раз перенес сроки полного захвата Донецкой области. Это главная цель СВО. Что это за регион? Донбасс – главный камень преткновения в мирных переговорах, которые инициировал Дональд Трамп и которые уже заходят на второй круг. Сейчас армия России контролирует 79% Донецкой области. Москва настаивает, чтобы Украина добровольно покинула недостающий 21% территории. Киев отказывается отдавать земли без боя. В августе российские войска продвигались в Донбассе со скоростью 2 квадратных километров в сутки. Если этот темп сохранится, регион перейдет под полный контроль России не раньше октября 2032 года, подсчитали военные эксперты. Россияне ждать и воевать устали.
7: Мне хотелось, чтобы все вот эти молодые парни красивые жили свободно, без всяких войн, и без, чтобы в стране был мир и порядок. Вот и все. С ума сойти. Это сколько людей-то страдают, матерей, жен, детей от этой поганой войны.
8: Мне не нужна ни Сумская область, ни Одесса, ни Киев, ни Херсон. Вот если посчитать, сколько денег Россия тратит ежедневно на бомбежку Украины, это же просто немыслимые цифры.
9: Мой супруг находится в зоне СВО 4 года. То, что его мобилизовали в 22-м году, и то, что он по сей день там. Такие семьи, как мы, они живут 4 года в подвешенном состоянии, они живут без будущего и т.д. и т.п.
6: Сложно думать о будущем даже тем, у кого нет воюющих родственников и кто просто живет в России. Ведь из-за регулярных атак дронов даже глубокий тыл превратился в прифронтовую зону, говорят люди.
10: Это как же мы дожили-то до жизни-то такой, а? Когда даже дети ходят с рациями, прислушиваются, в небо смотрят постоянно. Только смотрят они не потому, что мечтают о чем-то, а потому, что там слышат жужжание беспилотника. Почему в машину прилетает, и на следующий день надо ехать на работу, других альтернативных колес нет. А ехать надо. Так скоро все люди вместо езды на работу уедут кукухой куда-нибудь к чертовой матери.
6: Однако военное командование не раз говорило, воевать армия будет, пока все цели СВО не будут достигнуты. По словам близких к Кремлю источников, Владимир Путин ждет, что Донбасс полностью захватят в ближайшие 6 месяцев. В августе прошлого года командование армии обещало президенту, что украинский фронт рухнет к октябрю-ноябрю 2025-го. Весной этого года сроки сдвинулись на осень. Летом же военные обещали, что Донбасс полностью перейдет под их контроль к концу 2026-го. Теперь же говорят о конце февраля.

0: февраля. И конца края этому не видно, говорит политолог Дмитрий Орешкин.
1: Ну, вопрос ведь действительно фундаментальный. А что государство дает взамен? Защиту, гарантии, правовой механизм? Нет, ничего оно не дает. Нет, вот теперь делается такая идея общенародной войны. Кремль высасывает, как пылесос, ресурсы из своей территории и сжигает их на войне, которая что? Которая прибавляет этой стране новые территории, с которых можно было бы брать новые ресурсы. Нет, наоборот. Новые территории, туда надо инвестировать ресурсы. Закачивать ресурсы людей, деньги.
0: Получается, колоссальные средства вкладываются в захват территорий, их восстановление и жизнеобеспечение. При этом россияне в разных регионах страны стремительно беднеют во имя эфемерных целей спецоперации, говорит политолог. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: В этот раз американские гости привезли две капитуляции. Соответственно, это бессмысленный визит с точки зрения ожиданий прекращения военных действий. Я сейчас объясню. Те предложения, которые появились в прессе, по-другому оценить невозможно. Условно, они приехали со следующим. Останавливаемся там, где сейчас стоим. И, соответственно, на ту территорию заходит ООН, это объявляется серой зоной, потом когда-то проводим выборы, потом когда-то меняем украинскую конституцию, ну и в таком ключе. То бишь, это предложение, начнем с Украины, кстати, для Украины это будет капитуляцией, и для России это будет капитуляцией, понимаете, как бы это ни звучало ужасно и смешно одновременно. Потому что, ну, представим, Украина пойдет на предложенные американцами условия. Знаешь, что вы уходите, соответственно, из Донбасса, мы туда вводим какие-то войска ООН, какие-то голубые каски, вы проводите выборы, вы меняете конституцию, вот вы делаете вот это, для того, чтобы остановилась война. Соответственно, население Украины, если это все ему озвучит, может задать очень много вопросов действующему руководству. А почему на это не согласились раньше, например? Потому что Украина сохранила все-таки выборную систему, несмотря на то, что сейчас выборы не проводятся, да, но уже там есть вот эта вот традиция политическая переизбирать периодически свои элиты. Так вот, соответственно, население Украины, избиратели могут задать страшный вопрос текущей команде менеджерской Украины, да, а почему вы об этом не договорились раньше? Что значит, мы все отдаем, да, только теперь у нас намного меньше, наши предприятия разрушены, у нас все вообще не очень сладко, зачем было до этого дотягивать? И, соответственно, это может закончиться фиаско для команды господина Зеленского. То бишь, американцы предлагают господину Зеленскому капитуляцию. Но они предлагают капитуляцию и господину Путину тоже. На этих же самых условиях. Потому что господину Путину, понятно, население вопрос никакой не задаст. Другая политическая культура, другой политический климат в стране. Совершенно другая система в России, это все ясно. Но элиты зададут вопрос. Население просто там помычит, пострадает, повыпивает на рыбалках, в гаражах, скажет, эх, такую страну опять профукали. Зачем мы это все сделали, кому это надо было. Все понятно. Но элиты, которые потеряли очень-очень-очень многое, прежде всего в материальном плане, вот они начнут задавать вопросы между собой. А зачем мы все это потеряли? Ради чего? Ради того, чтобы товарищи чекисты укрепились во власти? Потому что вы же понимаете, как власть работает. Любая власть опирается на деньги. Соответственно, тех людей, у которых есть деньги, да, их по чуть-чуть стригут внутренние органы, силовики. Соответственно, чем беднее будут люди с деньгами, ну, тем легче силовики будут их контролировать, а люди с деньгами этого ой как не хотят. И они будут всячески этому сопротивляться, что такой же точно по сути по своей бунт на корабле, который может произойти. Ни господину Путину, ни господину Зеленскому этого не нужно. Потому что сейчас, на данном этапе, это действительно страшный и справедливый вопрос, который можно задать любому лидеру. А почему тогда мы не подписали все это раньше? или зачем мы дотянули до этой степени. Соответственно, ни о каких прекращениях огня, ни о каких подписаниях каких-либо документов, договоров речь идти не будет. Потому что все это игра с одним победителем, не с двумя. Не предусматривается два победителя в этой игре. И Украина уперлась, и Россия уперлась в свои позиции, и они не двигаются просто ни на миллиграмм. У России, вот как бы это контринтуитивно для вас не прозвучало, но позиция сейчас хуже, чем у Украины. Почему? Объясню. Не бывает, понимаете, не бывает выигрышных войн после 12 лет войны. Бывают какие-то вымученные результаты, но искрометных побед после войн длиной 12 лет не бывает. Это означает, не получилось, неправильный подход был избран изначально. Не получилось, слишком долго, понимаете, слишком много ресурсов, слишком много неизвестности. И сейчас Россия начинает крутое пике в экономике, в человеческих ресурсах, во всем. Вот приходит понимание войны фактически в каждый дом, в каждую кухню, в каждый карман. Она начинает затрагивать всех. Вот Украина этот виток своего исторического развития, она испытала несколько лет назад. Сразу практически после вторжения. Потому что страна меньше, понятно, потому что страна беднее, и население не такое обширное, это все ясно. Быстрее просочились все эти ужасы войны до каждого человека, и человек к этому всему адаптировался. Москва же, как могла, скрывала последствия войны для, грубо говоря, простите меня за это выражение, простого народа. Вот все хорошо, включай телевизор, смотри, все наладится, вообще никаких проблем, мы везде побеждаем. Мы везде продвигаемся вперед. Мы третий раз захватили Купянск. Мы, что там, третий раз, по-моему, Славяногорск, да, так название. Славяногорск захватываем. Мы еще что-то делаем, еще что-то делаем. Все хорошо, просто не вникать. И многие не вникают, да, в том, что Купянск уже вроде как захватывали. А в Славяногорске выступает командир батальона «Азов». Сейчас, несмотря на то, что вроде бы по отчетам господина Герасимова этот город находится под контролем войск России. Вот эти все посылы, они направлены были на население. И население, у которого, ну, нормальная была более-менее жизнь, оно нигде ни с чем соприкасалось, оно было склонно всему этому верить. То есть оно не особо адаптировало свое поведение. А сейчас уже такой масштаб этого болота экономического, военного, политического для России, что практически в каждой семье есть люди, у которых или родственника убили, или покалечили, или коллег на работе. Уже не получится скрывать. Практически каждый холодильник стал беднее. Не надо приводить в примеры рестораны в Москве, которых есть дальневосточный краб. Ой, не надо. Нужно привести пример какого-нибудь холодильника среднего в Перми. Вот там в 21-м году или в 20-м. И в 26-м. И машины нужно посмотреть, какая была самая продаваемая машина в Перми в 20-м году, допустим, и в 26-м. И вы увидите все абсолютно четко, что теперь это вот этот китайский шрот, китайский металлолом, который едет в Россию под видом нормальных автомобилей, продается дороже, чем немцы в свое время продавались, да, что вот это вот теперь пальма потребительского первенства. Но ведь люди это покупают не потому, что они хотят, а потому, что они вынуждены, и все это ломается, но все это нет запчастей, это все уже ясно, мы проходили. Ну, просто теперь этих людей появилось очень-очень много недовольных. И, соответственно, они тоже могут примкнуть к той силе, которая скажет, мы сейчас все это прекратим, не волнуйтесь, мы все прекратим, все, и все будет как раньше. Так вот, эта сила, это могут быть, ну, вот буржуазные элементы, да, то бишь богатые люди, которые твоими пострадали. Соответственно, господин Путин тоже не может остановиться, потому что у него есть доклад господина Герасимова, у него есть вот такая вот угроза дворцового переворота. Массовых восстаний, революций в России не будет, этап уже пройден. А у Украины, соответственно, есть другая угроза, да, что люди могут выйти на улицы, как они это демонстрировали неоднократно последние 20 лет. И вот тогда, опять же, как демонстрировали украинцы, власть меняется, когда люди выходят на улицы. Соответственно, никто не хочет этого допускать. потому что ни одна из стран ни технически, ни практически не проигрывает разгромно до такой степени, чтобы уступать. Да? Соответственно, все это продлится, и ваша линия поведения должна быть такой же, о которой я рассказываю вам уже, по-моему, 5-й год. Домик в деревне. Сбережения в валюте. Маленькими купюрами собран тревожный чемоданчик. Деньги со счетов сняты и лежат в банковской ячейке. Сейчас, соответственно, я очень настоятельно даже рекомендую задуматься о солнечных панелях, задуматься о генераторах на эту зиму. Потому что, ну, я же предупреждал, что с бензином будет вот такая вот ситуация. Она уже есть. Так поверьте мне, будет ужасная ситуация с приходом холодов и с отоплением, и с электрикой. От этого никуда не деться. Потому что дальше что произойдет? Естественно, никто не согласится ни на какие переговоры. Американцы растут. И сказать, ну, раз так, значит, все, получайте Starlink над Россией. И полетит со стороны Украины все, что они сейчас берегут. Понимаете, не спускают, потому что это зона неуверенного приема Starlink. В секунду, когда Starlink откроет, эта эскалация выйдет совершенно на другой уровень. Соответственно, из России в ответ что-то полетит. Так что две капитуляции, да, которые представлены каждой из сторон, они совершенно исторически справедливо и понятно приводят к дальнейшей эскалации. К моему огромнейшему сожалению. Да и не только к моему на самом деле.
3: Последние 7 дней. Потеря недели.
4: Добили. После атаки полностью остановил работу снабжающих бензином Москву Рязанский НПЗ.
5: Но у нас там горит завод. Как горит завод.
4: Атака беспилотников 6 сентября на Рязанский НПЗ стала для предприятия фатальной. В результате удара вышли из строя две основные установки первичной переработки нефти общей мощностью около 12 миллионов тонн в год. Еще одна установка на ремонте после удара в мае. Рязанский НПЗ фактически прекратил переработку. Восстановление может занять несколько недель.
6: Ой, сразу два, вот.
4: Рязанский НПЗ принадлежит Роснефти. Этот завод – один из крупнейших в России. Он входит в топ-3 по объемам производства в стране. В основном он снабжает Москву и область. Предприятие останавливается уже в третий раз за последние 3 месяца. 15 мая он попал под налет БПЛА и простаивал до середины июля. Потом, проработав всего 2 недели, завод вновь попал под атаку беспилотников. На этот раз оказалось все серьезней. На ремонт потребуется гораздо больше времени.
6: О, летит. О.
4: Все это усилило и без того разгулявшийся еще летом топливный кризис. Самая плачевная ситуация сейчас в Петербурге. Без бензина половина заправок города. Россияне до сих пор не понимают, почему такие стратегические объекты, как НПЗ, не защищены от дронов. Военный обозреватель Андрей Клинцевич в эфире радио «Комсомольская правда» объясняет, почему это сделать невозможно.
7: Огромное количество кадров, когда мосты, затянутые сетями, туда залетает дрон, находит там полуметровую дырку, залетает вовнутрь и дальше там начинает наносить удары. Соответственно, полностью закрыть НПЗ будет невозможно. Если вы закрыли сетями и есть возможность запустить 10 FPV-дронов, соответственно, дальше один дрон пробивает дыру, вторые залетают. Технологии группового управления дронов уже есть и у нас у противника. Выглядит следующим образом. Группа дронов приходит в район. Оператор, часть дронов зависает. Оператор переключает постоянно с одного дрона на другого управления. Вот он первым дроном пробил дырку, переключился на второй, и дальше он 10 дронами там совершит любые необходимые ему манипуляции.
4: В сентябре под атаки попали как минимум 5 заводов. Новотек Усть-Луга, Рязанский Пермский, Саратовский НПЗ и завод в Нижнекамске. Что самое удручающее, эти удары беспилотников не прекращаются. В ночь на 11 сентября дроны атаковали Саратовский нефтеперерабатывающий завод. В результате там вспыхнул пожар. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Потеря недели.
4: Дым и пепел по всему городу. После налета дронов в Новороссийске полыхает мазутный терминал. Серьезно пострадали и ракетные катера.
8: Сегодня ночью, с 8 на 9 сентября, наш город-герой Новороссийск, наш любимый, подвергся очередной страшной атаке ракетной БПЛА. И знаете, какое ужасное для себя открытие сделало? Наблюдение. Раньше мы интересовались, как у друг друга прошла ночь. Кто где прятался, кто как справлялся морально, да, локально. Как дети, как близкие, как что у кого произошло. А сейчас мы пришли к тому, что задаем друг другу просто один, наверное, самый важный вопрос. Все ли живы? Сообщение вот с таких сократилось до двух слов. Самых важных. Все ли целы? Такая вот суровая реальность нашей жизни в Новороссийске в 2026 году.
4: В ночь на 9 сентября Новороссийск пережил самую крупную атаку с начала СВО. Беспилотники и ракеты летели на город волнами, начиная с 12 ночи и до самого утра, рассказывают очевидцы. Многие жители встретили рассвет в коридорах своих квартир. Люди напуганы и задаются вопросом, почему не работала хваленая система ПВО.
9: 9.09. Красивая дата, не правда ли? Но не для Новороссийска. Сегодня была опасная ночка, максимально. Еще хуже, чем 12.08. Вот еду сейчас. Все. Понял. Возникает вопрос все же. Почему наш город такой беззащитный? Эти, они летали всю ночь, начиная с 12 часов. Они летали всю ночь над домом. И их было немало. Просто один за одним, один за одним. И это просто все, просто вся улица вообще ужас. Сколько это вообще будет продолжаться? Что нам, людям обычным, сделать, чтобы перестало так? Вот, пожалуйста. Все в стеклах. Все, такой вот ужас происходит уже не первый раз, и ничего с этим не делается. Вообще ничего.
4: Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что по беспилотникам работали системы РЭП и ПВО. Также он сообщил о падении обломков дронов на жилые дома. Четверо людей погибли, 29 получили ранения, 17 из них в больницах, добавил Кондратьев.
10: Ракеты засадили, и дроны. Это у нас Новороссийск. Вот такая вот история происходит.
4: После атаки поврежден водопровод на улице Магистральной и троллейбусная контактная сеть. Пришлось на время остановить движение электротранспорта, сообщил губернатор. На утро весь город окутало черным дымом из-за пожара в мазутном терминале. Он входит в состав крупнейшего в России морского торгового порта. Также под ударом оказалась и Анапа. Пострадала от массированной атаки военно-морская база «Новороссийск». Там, по данным местных журналистов, находились несколько ракетных катеров. Они уничтожены. На Украине признали атаку и заявили об уничтожении истребителя Су-33 и вертолета Ми-8 в Анапе, а также двух комплексов РЛС в районе Геленджика. В Минобороны России об этом не сообщали. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Последние 7 дней. Заявление недели.
4: Такого сценария на повестке дня нет. Владимир Путин второй раз за 7 дней призвал не верить в мобилизацию и заявил, что желающих воевать тьма.
11: Нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации. Это информационная атака.
4: Это заявление президент Владимир Путин сделал на Восточном экономическом форуме. О том, что желающих воевать достаточное количество, президент говорит уже не впервые. Но ситуация на фронте свидетельствует об обратном. По данным военкоров, на передовой последние несколько месяцев очень большие потери. Больше всего людей гибнет в штурмах и из-за отсутствия эвакуации, говорит военнослужащий на Донецком направлении Степан Валунов.
12: Людям очень повезет, если за ними вот в тот момент, когда им нужна эвакуация, приедут. То есть у нас тоже была на тех же Алешках такая ситуация, что у командира моего расчета посекло руку сильно, сильное кровотечение. То есть комбат звонит, говорит, чтобы он лучше бы себе яйца отрезал. Ну, просто цитирую, говорю, чтобы было понятно, что там людей не жалко. Кровопотери сильные, человек чуть ли сознание не теряет. Эвакуацию надо вызывать. Ему, ну, если доживешь завтра, как бы вот соседним подразделением выйдешь. То есть ему еще добраться надо было, говоря, через улицу на другого подразделения с подбитой рукой.
4: Новые контрактники, которых активно пытаются завербовать буквально везде, не покрывают дефицита в живой силе. Этого уже не скрывают командиры. Z-каналы еще в июле сообщали, что после думских выборов возможен принудительный призыв на фронт. По предварительным оценкам, он затронет 1,2 миллиона человек. Адвокат Алексей Табалов считает, что официально указа о второй волне мобилизации может и не быть.
13: Скрытая мобилизация означает, что власти не будут они объявлять публично, потому что это удар по имиджу, серьезный удар по имиджу. Они могут работать, во-первых, привлекая людей на контракт, продолжая, оформляя это добровольностью, на самом деле, которой не будет. Да? Второй момент – это будут работать точечно по спискам. У военкоматов уже есть все списки военнообязанных, которые подлежат мобилизации. Им просто остается дойти до них, условно говоря, и сопроводить в военкоматы и дальше на сборный пункт. Все. Для этого не нужно объявлять никакую мобилизацию. Просто прийти. Там на металлургический завод завести 10 автобусов, Иванов, Петров, Сидоров по спискам посадить и отвезти на сборный пункт.
4: Западные разведки полагают, что военные уже готовят инфраструктуру, проверяя возможности Минобороны принять и вооружить новобранцев. А адвокаты напоминают, юридический указ о частичной мобилизации, выданный в 2022 году, продолжает действовать. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
14: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня мы обсудим масштабные поствыборные изменения, которые готовятся в России на фоне затянувшегося конфликта. Давайте разберемся, как исчерпание ресурсов ведет страну к новой гибридной мобилизации, суровым налоговым реформам и фактическому запечатыванию границ. Мы детально проанализируем, как эти процессы перестроят жизнь каждого и к каким последствиям для общества они приведут. Как только этот мандат доверия получен, государство без промедления начинает решать свои самые острые, самые насущные проблемы. А главная проблема сейчас – это критическая нехватка людей для продолжения затянувшегося конфликта.
15: Люди – это базовый, абсолютно невосполнимый ресурс. И здесь наблюдается радикальная, можно сказать, тектоническая смена стратегии. Финансовая модель пополнения армии, ну та, которая активно работала последние пару лет, фактически уперлась в потолок.
14: Цифры говорят сами за себя. Долгое время работал исключительно коммерческий набор. Человеку предлагали контракт и внушительную единовременную выплату. Но законы рынка неумолимы, предложение падает, цена растет.
15: И растет очень быстро.
14: Да, к середине года эти подъемные выплаты в некоторых регионах достигли просто астрономических сумм. 2, а местами и 3 миллиона рублей за одно только подписание контракта.
15: А теперь стоит задаться вопросом, откуда вообще берутся эти 2-3 миллиона? Это ложится тяжелейшим бременем на региональные бюджеты. Регионы вынуждены резать критически важные расходы.
14: Отменяются проекты по строительству инфраструктуры, замораживается ремонт больниц.
15: Да-да, сокращаются программы благоустройства, просто чтобы обеспечить эти выплаты. Бюджеты буквально трещат по швам.
14: При этом поток желающих все равно стремительно иссякает. Те, кто находился в сложном финансовом положении и был готов пойти на крайний риск ради больших денег, уже сделали этот шаг. Ресурс добровольцев исчерпан.
15: И тут прослеживается предельно циничная логика. Государство осознало, что покупать людей стало но слишком дорого для экономики. Следовательно, нужно создать механизм, который позволит забирать их бесплатно.
14: Этим инструментом становится единый реестр воинского учета.
15: Верно. Единый реестр – это поворотный момент в отношениях между государством и гражданином. Это же не просто перевод бумажных карточек в цифру. Это полное изменение правовой реальности.
14: А в чем заключается истинная жесткость этого механизма?
15: В автоматизме повестка теперь считается официально врученной ровно через 7 дней после ее появления в электронной базе.
14: Подожди, независимо от того, открывал человек портал госуслуг или нет.
15: Вообще не важно. Факт физического получения документа, когда человек ставит свою подпись и подтверждает ознакомление, полностью заменяется фактом размещения записи на сервере. В этот самый момент презумпция невиновности просто стирается.
14: То есть раньше военкомат должен был доказать, что гражданин получил повестку?
15: Ага. А теперь гражданин должен доказывать, что у него была уважительная причина не явиться.
14: Получается, человек может неделями не подозревать, что его статус изменился, а карательный механизм уже запущен на полную мощность.
15: И санкции наступают моментально в автоматическом режиме. Гражданин мгновенно лишается базовых прав, которые еще вчера оказались незыблемыми. Вводится запрет на управление автомобилем. Блокируются сделки с недвижимостью.
14: Квартиру невозможно продать, подарить или сдать в залог.
15: Ничего из этого. Банки автоматически отказывают в кредитах, человек оказывается в тотальном цифровом и правовом капкане, выход из которого только один – явиться в военкомат.
14: Но реестр – это система в основном для тех, кто находится в запасе. А ведь есть еще так называемый конвейер для срочников. Долгое время срочная служба и служба по контракту позиционировались как совершенно разные вещи. Срочников обещали не отправлять в зоны боевых действий.
15: Да, но теперь система выстроена так, чтобы принудить вчерашнего школьника подписать контракт буквально в первые месяцы службы.
14: И делается это не через прямые приказы, верно?
15: Верно. Это делается через создание намеренно невыносимых условий. Системное психологическое давление, дополнительно изматывающие наряды вне очереди, жесткая изоляция, постоянные угрозы уголовного преследования за малейшие нарушения устава.
14: То есть молодого человека, оторванного от семьи и лишенного поддержки, ставят перед искусственным выбором. И подписание контракта начинает казаться единственным выходом из этого ада.
15: Угу. Не менее изощренно работает давление и через долги. В стране миллионы людей с просроченными кредитами и задолженностями по алиментам, и они попадают под особый прицел системы.
14: К такому должнику приходит судебный пристав, описывает имущество, грозит реальным уголовным сроком за неуплату, а затем невзначай предлагает выход.
15: Списание всех долгов в обмен на подписание контракта с Министерством обороны.
14: Поразительно. Формируется такая гибридная самоподдерживающаяся машина принуждения. Она не требует громких политических указов о всеобщей мобилизации, которые могли бы вызвать панику.
15: Да, она работает тихо и методично, в фоновом режиме, перемалывая разные категории граждан, от растерянных срочников до загнанных в угол должников и тех, кто попал в цифровые сети реестра.
14: Понятно, как решается проблема нехватки людей. Но очевидно же, что армия нужна не только бесплатная живая сила. Вся эта колоссальная инфраструктура требует гигантских финансовых вливаний.
15: Еще каких?
14: Доля военных расходов в бюджете достигает почти 40%. Это беспрецедентный уровень для постсоветской истории. Возникает вопрос, откуда брать такие средства, если санкции работают, а нефтяные доходы больше не способны покрывать все дефициты.
15: Закономерно, что после решения вопроса с людьми государство переходит к фискальному удару. В действие вступает концепция «люди как новая нефть». Бремя содержания всей этой огромной системы полностью перекладывается на плечи рядовых граждан и частного бизнеса.
14: И делается это весьма радикально.
15: Очень радикально. Самым ярким символом этих изменений стала смерть плоской шкалы налога на доходы физических лиц.
14: Те самые 13%, которые были введены еще в 2001 году и десятилетиями считались главным достижением экономической стабильности, уходят в прошлое.
15: Да, на смену приходит прогрессивная шкала со ступенями в 15, 18, 20 и 22%. При этом звучит аргумент, ну, налог же повышается только для богатых, ведь ставка в 15% начинается с дохода свыше 2,4 миллиона рублей в год. Вроде бы солидная цифра, да?
14: Но эта цифра – это классическая оптическая иллюзия, рассчитанная, видимо, на жителей депрессивных регионов. Если разделить 2,4 миллиона рублей на 12 месяцев, получается ровно 200 тысяч рублей в месяц.
15: Именно.
14: Для Москвы, Петербурга или Екатеринбурга это вовсе не сверхдоходы.
15: В крупных городах это базовая зарплата квалифицированного специалиста. Это IT-разработчик среднего звена, инженер на производстве, врач в частной клинике, архитектор или руководитель небольшого отдела. То есть основной удар приходится не на олигархов, не на владельцев яхт и дворцов.
14: Это удар по квалифицированному среднему классу.
15: По сути, да. Это налог на компетенцию, образование и профессионализм. Человек платит больше просто за то, что он упорно учился и хорошо делает свою работу.
14: А как обстоят дела с бизнесом? Он ведь тоже не остался в стороне от фискальных аппетитов государства.
15: Бизнес получает двойной удар. Во-первых, базовая ставка налога на прибыль повышается с 20 до 25%. Это колоссальное изъятие оборотных средств. А во-вторых, в практику прочно вошел так называемый windfall tax – налог на сверхприбыль.
14: И вот здесь кроется самая большая опасность для экономики. Как этот налог убивает саму идею долгосрочного планирования?
15: Очень просто. Представьте завод, который решил не выплачивать дивиденды акционерам, а копил прибыль 3 года, чтобы купить новое высокотехнологичное оборудование. В этот момент приходит государство, смотрит в отчетность и заявляет: «У вас на счетах образовалась сверхприбыль. Вы заработали больше, чем ожидалось. Отдайте часть в бюджет».
14: Эти изъятия изначально задумывались как разовые акции, но де-факто превращаются в регулярную практику.
15: И любые инвестиции в развитие становятся бессмысленными. Проще вывести деньги или вообще закрыть предприятие, чем копить на модернизацию.
14: Но в стране есть огромная доля населения, которая не зарабатывает 200 тысяч в месяц и не владеют заводами. Доходы многих едва превышают прожиточный минимум. Кажется, что хотя бы их эти налоговые реформы должны обойти стороной.
15: И снова иллюзия. Для самых бедных слоев населения работает другой, гораздо более беспощадный и циничный механизм – скрытый инфляционный налог.
14: Государство изымает деньги не через расчетный листок на работе, а прямо из кошелька через ценники в магазинах и квитанции в почтовом ящике.
15: Коммунальные платежи – это идеальный пример.
14: Происходит внеплановый резкий рост тарифов ЖКХ на 10-12%. Для семьи с минимальным доходом эти платежи съедают критическую часть бюджета. К этому добавляются скачки так называемого утилизационного сбора на автомобиле. Он вырастает сразу на 10-25%.
15: Может показаться, что утилизационный сбор касается только тех, кто покупает новые машины, но ведь стоимость коммерческого транспорта напрямую закладывается в стоимость логистики.
14: Абсолютно верно. Растут цены на грузовики, растут акцизы на дизельное топливо, дорожает обслуживание автопарка. Вся эта цепочка моментально отражается на полке супермаркета.
15: В итоге дорожает хлеб, молоко, базовые медикаменты. Особенность инфляционного налога в его невидимости. Когда пакет молока становится дороже на 30 рублей, покупатель винит жадных коммерсантов, абстрактную инфляцию или плохой урожай.
14: Но экономическая суть остается прежней. Это скрытый налог, который государство вытащило из карманов самых бедных граждан для пополнения своих резервов.
15: Угу. Складывается предельно жесткая картина. С одной стороны, любого мужчину могут в один клик лишить базовых гражданских прав, заблокировав его жизнь через цифровой реестр. С другой стороны, методично, всеми доступными способами изымаются деньги через прямые и скрытые налоги.
14: И естественной биологической реакцией на такое беспрецедентное давление будет попытка собрать вещи и уехать туда, где этих рисков не существует.
15: Реакция абсолютно логичная, но государственная система детально просчитала и этот шаг. Свобода передвижения, которая последние 30 лет воспринималась как базовое, неотъемлемое право каждого гражданина, на глазах трансформируется в жестко контролируемую привилегию. Триггером для этого стала осень 2022 года. Тогда за несколько месяцев страну покинуло, по разным оценкам, от 500 тысяч до миллиона человек.
14: Причем это были не просто случайные люди. Уезжал критически важный человеческий капитал – инженеры, врачи, программисты, ученые.
15: Государство прекрасно выучило этот урок. Чтобы ситуация не повторилась при новом витке мобилизации, происходит глубокая синхронизация баз данных. Базы пограничной службы напрямую интегрируются с тем самым единым реестром воинского учета.
14: Цифровая интеграция лишает процесс человеческого фактора. На контрольно-пропускном пункте в аэропорту пограничник больше не принимает никаких решений. Он просто прикладывает паспорт к сканеру и видит статус в системе.
15: Если военкомат поставил красную метку, все, выезд закрыт автоматически. И на месте ничего доказать, оспорить или объяснить невозможно. Система просто непреклонна.
14: Возникает довольно пугающая ассоциация. Страна, по сути, превращается в гигантский, строго охраняемый корпоративный кампус.
15: Это точное сравнение.
14: Сотрудник может свободно перемещаться внутри периметра, ходить на работу, посещать магазины. Но чтобы выйти за ворота, требуется специальный пропуск от службы безопасности, который выдается далеко не всем.
15: Эта метафора невероятно точна. И она подкрепляется еще одним процессом – массовым изъятием загранпаспортов прямо на рабочих местах.
14: Если раньше практика сдачи паспортов касалась исключительно носителей высоких уровней государственной тайны, ну там, высших чиновников и силовиков, то сейчас правила игры кардинально изменились.
15: Список тех, кому запрещено покидать страну без разрешения, расширился до невообразимых масштабов.
14: Под каток попали сотни тысяч людей.
15: Да, теперь это касается рядовых инженеров в госкорпорациях, муниципальных депутатов районного уровня, врачей в государственных клиниках.